0: их девочка уже родилась, двойня. Вот. Так что никакого тут, в общем-то, кошмара нет. После сдачи вы все станете более здоровыми, чем до нее, кстати. Вот. А, ну что, может быть, послушаем еще телефонный звонок?
1: Да.
0: Том. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: А, добрый день.
0: Здравствуйте.
2: А, я бы хотел почитать стих.
0: Давайте.
2: А, сейчас, минуточку. Упражнения, экскременты, фекалии, они же по-научному кал, который из толстой кишки у нас пускает, кодификация у нас наступает. Кал из болевых людей – это смесь. На треть из остатков принятой пищи, на треть из остатков желудочных соков, на треть из почти что подохших микробов. А изучение фекального состава поможет докторишкам знать болезни ваши, пока вы сидел параши, тщедушно будете из запора. Во время осмотра вашего кала врачи изучают его. Внемышечные микробов и прочую гадость, а вирусов всяких, кусочки питания, чтобы съесть их на ужин, на завтрак. Последние делают только как тогда, когда ученым надо понять, да я на себе испытать, есть ли зараза в вашем говне, холера там, спид или вообще поливрит. Фекальный анализ можно проделать. Всяких мучений больного. Ему надо только банку посрать, а после швырнуть в холодильник. В больницу потом принесите его, дадите врачихе, получите чек и станете ждать 2 недели. И к этому сроку вам станет понятно про ваше говно, насколько оно охуенно вредно. Анализом также кишки изучают. Мыщут микробов, что говно поедают. И если микробов в кишках обнаружат, вас будут хуячить диеты паскудной. Чтоб стал после ней самый клевый анализ. Потом, через дня 3-4, ваш каус кишечника докторша вынет и в банку, ругаясь, положит паскуда. А если с говном вашим что-то химичит, его собирают большую пробирку, кладут в холодильник на 8 часов, после исследуют мощно, ищут там всяких бактерий. А если испражнения хотят обнаружить простейших, то сразу, как только пошла дефекация, следуют кал врачи и врачихи в своих кабинетах вонючих. Если вам будут исследовать кал, то дня за 2-3 до такой процедуры лекарства вы есть не должны. А то кал вдруг цвет поменяет и станет другим. А если в ваших фекалиях будет еще кровь искать, то вы не должны мясо рыбы съедать. По тем же понятным причинам, написанных выше немного. Во время осмотра вашего кала определяют количество его, а также консистенцию, форму, а также запах, цвет и примеси. Но могут в нем еще искать остатки всякой пищи.
0: Женщина, женщина, подождите, вы как-то очень нервничаете. Ну, вообще, да. Мы, да, спасибо вам. Замечательное стихотворение. Только что вот мы стали как раз свидетелями.
1: Да, вот проблема капромании, она да. Вот сейчас по мере насыщения актуализируется постепенно. То есть, как за проблемы берутся? Сначала проблемы питания, потом проблемы, в общем-то, решения проблем утилизации этого того, что надо. Правильно?
0: Да.
1: Вот. Ну, последовательность нарушена. Соответственно, кого-то пучит, рождается некая сентенция философская на эту тему.
0: Ну, я бы хотел сказать, что в данном случае мы все-таки женщине помогли. Потому что вот...
1: Нет, она не избавилась от того, что...
0: Ну, хотя бы частично ей стало легче. Это уже хорошо. Или ты считаешь, что мы продлили только?
1: Я...
0: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Судя по тем отзывам, которые приходят на наш пейджер, на телефон, и вообще просто приходят, эта тема действительно вас волнует. Мы даже не подозревали, что тут будет такой объем отзывов. К сожалению, всем мы, конечно, не сможем досконально ответить, как быть, но постараемся. И вот, ты знаешь, больше всего вопросов такого плана, вот стоит ли идти по вот этой проторенной дорожке, которую они вот уже вытоптали. То есть, казалось бы, там тебя и ждут, там все уже в сборе, и вроде бы и примут, даже дадут какие-то, скажем так, подъемные, вполне возможно, ты станешь одним из них, и уже, в общем, далее можешь, так сказать...
1: Ну, если идти да. по пути регресса, то, конечно, добро пожаловать. Но я хочу сказать, что вот на фоне вот этой экспансии вот моды такой, в общем-то, моды регресса, моды деградации, у нас существует еще куча проблем наших собственных, которые пора бы уж тоже решить. Вот как наш экономический отдел, в общем-то, уже решил, и решил уже предоставить эту информацию. Существует актуальная монетарная система, которая находится вне каких-то существующих монетарных систем, то есть там зачеты, какие-то еще там, например, там
0: фейс-контрол, кстати, да, вот
1: да,
0: тоже.
1: Ну, это, да. Вот. И эта актуальная монетарная система российская наша, она представлена тоже своего рода валютой. Не всякий, кстати, может ее распознать. Вот, скажем, иной раз листки, просто так подаваемые на улице, могут быть тоже монетарным некоторым воплощением. Или же, там, скажем, информационный блок какой-то, который подается вам там по масс-медиа, там, скажем, если вы в компьютере заграбили какой-нибудь экран, он тоже может быть разменной монетой.
0: И даже, например, запах изо рта собеседника случайного на улице, то есть даже до этого уже доходит.
1: Ну, это шутка. А эквиваленты, причем какие?
0: Извини, я
1: забыл. Например, до 86-го года существовал актуальный монетарный эквивалент, например, один Борис равнялся там четырем Геннадиям. В дальнейшем Борис с Геннадием приблизительно в пропорции 1:1:8. Сейчас 1 В Путин и 1 8 Геннадий, 1:8 же КВ Путин.
0: Да, да.
1: Помимо этого существует внешняя монетарная система, которая совершенно не вписывается в наши рамки. Например, один Билл равен 9 Франсуа. Франсуа один намного больше, чем один Борис. И сейчас, в нынешних в актуальных условиях, один Франсуа, можно сказать, что это почти 12 Путин.
0: Да, да, да.
1: Вот. Ну, 12 Путин – это почти 100 кобзоноидов. А 100 кобзоноидов – это миллион нана. А миллион нана – это почти 10 полковников КГБ. И один полковник КГБ – это 12 задов. Один зад – это фактически твой эквивалент.
0: Представляешь, ну, а полтора – это где-то такой эквивалент мелкого бизнесмена.
1: Нет, полтора – это девичий зад.
0: Извини. Ну, просто, в принципе, они все в этой области находятся.
1: Просто зад или зад пенсионера – это половина вообще. Он вообще не учитывается. То есть можно сказать, что твоя задница, которую ты сегодня принес, это одна единица вот этого актуального монетарной системы. То есть один эквивалент, который равняется миллиону нана. А миллион нана, если его умножить там на 12, получается один кобзон. Один кобзон — это почти что один Франсуа.
0: Может быть, из-за этого и происходит такое стремление вот задница как-то к объединению, чтобы создать такой естественный противовес, скажем, одному кобзоноиду или вот одному майору.
1: Нет, он всегда со стулом подается.
0: Ну, понятно, так...
1: Ну, а кобзон не может существовать без наны. Потому что нана – это всегда, в общем-то, поддержка кобзона. То есть монетарная система очень жесткое дерево существует. Борис, Геннадий, Путин, нана, Франсуа, Билл и так далее. То есть вплоть до зада.
0: А вот если там какие-нибудь такие ответвления, скажем так, порочные, такие бородавки дерева, то есть вот как быть с ними? Потому что к нам многие приходят, говорят, я, дескать, бородавка.
1: И, ну, существует.
0: И какой-то себе эквивалент человек присваивает. Что вот мне не нравится в этом, что человек присваивает себе эквивалент сам. То есть знаешь, как очень многие там присваивают себе имя. Там я там великий МС, там, а я там модный диджей.
1: Они вот присваивают. ICQ еще.
0: Да, вот.
1: Нет, существует.
0: Да.
1: Еще, да, существует, да, еще такое, в общем-то, фига одна, инжир, то есть инжир, персик. И я, ну, например, пофигизм, то есть одна фига, один инжир, он совсем ничему не равен. А, например, с твоей задницей можно приобрести, например, два хлеба, одну колбасу и один фаллический продукт на выбор. То есть можешь взять водочную бутылку или бутылку из-под пепси-колы на твой выбор. Альтернатива всегда есть.
0: А вот как зависит тут вот возрастной определенный ценз? Ведь по ходу жизни он все-таки в себя вбирает, что-то у него на выходе меняется, он каким-то образом фильтрует окружающую среду. В какую сторону вот происходит динамика изменений его вот этого вот, ну, его эталонности, что ли, его уникальности вот в этой стройной системе исчислений, да?
1: Ну, например, я, как я уже сказал, один Борис...
0: Да.
1: В 86-м году был равен 4 Геннадиям. В дальнейшем один Борис стал равняться 1,8 Геннадия. Но в свою очередь ВБ Путин. Один тоже.
0: Один, да. Ну, давай послушаем мнение наших радиослушателей по всему выше изложенному.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, да.
4: Здравствуйте, уважаемый Андрей Орлов, наш замечательный политолог. Это Хадис говорит.
0: Да, добрый день, да.
4: Здравствуйте. Я совсем вами высказанным согласен, на самом деле. Очень рад, что наконец решились вы на такой поступок, то есть объявить об этом в прямом эфире. Вот. Но я бы хотел зачесть небольшое произведение Даниила Ивановича Хармса.
0: Ну, давайте все-таки, может быть, не будем сейчас заниматься вот такими... У нас программа сегодня серьезная, уважаемый товарищ.
4: То есть вы решили, что на сегодня хватит?
0: Ну, конечно, да. Вот если все-таки хотите, вы можете, например, спеть или прочитать свой стишок, да, или...
4: Дело в том, что я сейчас в данный момент времени слишком слабоумен, чтобы выдумывать что-то свое.
0: Так, ну, да, давайте, вы, может, наберете силенок и перезвоните.
1: Не стоит повторяться.
0: Да, спасибо. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Ну, здравствуйте, уважаемый. Я удивляюсь, как вы могли забыть, что 1 равен 5 широк или 10 не в пень колоду.
1: Да.
5: Согласны, да?
1: Да.
0: А я вот не согласен.
5: Да ну, почему?
0: А я просто не понял, о чем речь. Не могли бы вы повторить еще раз?
5: Не удивляюсь, как вы могли забыть, что 1 равен 5 широк или 10 не в пень колоду.
0: А, да, да. Да, да, я понял тебя, да.
5: Это мне...
0: Да-да-да-да, это даже об этом можно и не говорить.
5: Можно прочитать?
0: Ну...
5: Нет, ну ладно, не буду.
0: Да ладно, не надо. Просто мы сейчас тут все в себе, спасибо. И все-таки вот волнует такая тема, каким образом вот ему определиться. Ну вот представь себе, что он так достаточно разумен в плане каких-то выводов, да, уже взрослый, то есть его воспринимают как, так скажем, равноправного соперника во всех этих делах. Вот. Но он, скажем так, не искушен, еще и не сведущ. То есть, предположим, вылез только что, вот, но уже вылез взрослый. И вот ты бы, если бы оказался рядом, у тебя вдруг пробило на добро, взял бы его за руку, и в какую бы ты его сторону повел все-таки, вот по какой из этих троп нами перечисленных?
1: Ведь но главное не пытаться обратно его,
0: да,
1: потому
0: да,
1: что можно попасть вообще не в то место, как произошло с тем парнем. Вот помнишь? Вот, взялись вроде бы опять его... Захотели, ну, как бы повременить. Не время еще настало. То есть он лезет, мы его обратно. И не в то место. В общем, надо в этом случае быть более решительным, более рассудительным. То есть брать то, что пришло. И не пытаться назад это все запихнуть.
0: А вот ведь
1: или,
0: такой,
1: попросту говоря, взад.
0: Да, вот такой ведь есть риск, что вот не одни же мы там ходим, да, и не одним нам попадаются вот такие там и сям, в общем-то, стоящие и, скажем так, ну, нельзя сказать, ну да, в общем, в какой-то смысле такие эмоциональные беспризорники. И ведь кто-то может воспользоваться вот этим организмом для своих личных целей, то есть использовать как буфер для вот проталкивания куда-то, вот, скажем, в определенную из этих областей. То есть люди-то есть бессовестные многие, да?
1: Ну, как вот ты относишься к тому, что нагнетается больше страх, больше какого-то серьезного дают вот в области журналистики и масс-медиа? То есть вот, понимаешь, лезет и тебе говорит, что, ты понимаешь, завтра тебе плохо будет.
0: Да.
1: Как ты к этому относишься?
0: Ну, то есть, ну, ты имеешь вот в виду мой рецепт?
1: Да, да, вот, даже да. Не то, ну, что же... ты делаешь, да, а да. Просто вообще то, что происходит, это, говорят, очень плохо.
0: Ну, понятно, да. Да. Ну, я и сам всем так говорю.
1: Да.
0: Потому что, в принципе, так, то есть у них же сейчас новая игра, нельзя говорить, что вот, дескать, хорошо. Угу. Если ты скажешь хорошо, значит, ты вроде как уже, ну, как белая ворона, что ли, ты уже не прав. Вот. И, то есть, правило так устроено, что приходится играть в общую игру, иначе затопчут. Ну, ты посмотри на их лица, вот тут они сегодня стояли, вот приходили. Если ты им скажешь, это хорошо, да, что-либо хорошо, ты им же нанесешь, вот, потому что они ждут только, что ты им скажешь, что это плохо. Когда ты им говоришь, это хорошо, они, во-первых, тебя будут считать просто за не человека, за какого-то, не, ну, в общем, да.
1: Ну, в общем, ожидают подвоха.
0: Конечно, сразу же. Это то же самое, что, например, как мы пробовали продавать вот автомобили в полцены, вот, нежели они стоят на рынке, никто не брал, все шли, ну, ты помнишь, да, вот это? Хотя да. Вот это проверка, то есть что дешево, то плохо, что хорошо, то еще хуже, вот. Поэтому вот это как бы формулировка, что, дескать, вот это плохо, да, а это ужасно, как говоришь, это ужасно. Вот в это, на этой фразе они наиболее заинтересованно приходят. Вот мы даже повсюду раскидывали вот куски такие и ставили плакатик, что, дескать, это здесь.
1: А как ты считаешь, вот некоторые этнические меньшинства, они, да. В общем-то, имеют свойство в крови торговать, и если они попадают в изолированные условия, какая компенсация будет психологической или же фактической вот этой деятельности? Вот он один оказался с пальмой там на бикрень,
0: да, да.
1: Вот, и, как в мультфильме, и вот ему нужно, ну, деть свою сущность куда-то. Чем он займется? Давай викторину учиним.
0: Ну, а мы дадим какие-то хотя бы наводящие, или просто дай выслушаем мнение наших радиослушателей, что он будет делать.
1: Ну да.
0: Ну давай послушаем. Итак, мы хотим узнать от вас, что, по вашему мнению, вот, он будет делать, оказавшись вот, да, один на один с древом, да.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
6: Я думаю, если это дерево окажется банановым...
0: Нет, нет. Было сказано, что это будет, скорее всего, вот неплодоносящее, да, дерево.
6: А то есть что-то типа дуба?
0: Ну да, или ольхи там. Да.
1: Это окаменелость.
6: Ну, да, да. Я думаю, займется вытачиванием деревянных поделок.
1: Так,
0: в дальнейшем... Ну, это же уже, извините, из области, скажем так, ремесленничества, а он изначально был сделан для торговли, понимаете? То есть уже какое-то, на мой взгляд, противоречие, я могу ошибаться, конечно.
6: Ну, возможно, возможно.
0: Угу. Ну, то есть все равно ваша версия принята, спасибо, спасибо.
6: Всего доброго.
0: Следующий сразу же звонок. Доброй ночи, вы в прямом...
7: Алло, доброй ночи.
0: Да, а ваше каково мнение?
7: Это Михаил Зеленоградский.
0: Да.
7: Мое мнение следующее, что он из этого дерева, скорее всего, начнет вытачивать какие-нибудь корабли, пироги, лодки, для того, чтобы посредством водного пространства наладить контрабандную торговлю чем-нибудь еще третьим с сопредельными странами. То есть использует это как...
0: Ну, вы поймите, что опять же вот вы ударились такой в область ремесленности.
1: Ну, тенденция понятна.
0: Ну, тенденция понятна, но я как-то со своей стороны все-таки сомневаюсь, что вот именно этим он займется.
1: Нет, он только этим и займется. Вот понимание этого человека.
0: Да.
7: Алло, вопросик можно задать?
0: Ну, давайте, конечно.
7: Значит, вопрос заключается в следующем. Мы вот как-то рассматриваем, тут говорим очень много про про голод в Америке.
0: Да.
7: А ведь это именно с евразийских позиций там голод. А если смотреть с позиции атлантизма, то там все тип-топ. И надо рассмотреть следующую позицию. В связи с тем, что с точки зрения атлантизма у них переизбыток питания, они вот во всякие третьи страны, в том числе и в страны евразийского континента, посылают всевозможные продукты питания там в виде гуманитарной помощи или экспортируют их. А это, в свою очередь, так как по евразийским понятиям у них там голод, будет означать то, что экспорт их продуктов или добровольное получение их гуманитарной помощи может грозить голодом для России и для стран, подобных их ей, то есть для стран евразийского сообщества. Вот надо как-то предупредить развить эту тему.
1: Я согласен.
0: Да, понятно, я тоже. Спасибо. Вы победитель, можете, в общем-то, куда-нибудь приехать,
1: получить что-нибудь приз.
0: Взять, да. Вот, сказать, дескать, я тут выиграл. Кстати, могу сказать, что сейчас между нами, средствами массовой информации, существует негласный договор, что
1: ботва.
0: Да, любой выигравший на какой-нибудь радиостанции, что попало, может прийти куда попало, что, в общем, тоже является радиостанцией, и там потребует свое кровное. Ну, слушай, а скажи теперь насчет возрастаний. Вот сейчас уже происходит это потихонечку, начинает уже и запах, и даже вот эти вновь такие вот заморозки, которые только-только ударили, они все-таки уже не могут скорректировать психику, отвлечь ее от ростков, которые вот-вот полезут как ни попадя, а там ведь что, аллергия, пух и так далее. Вроде бы для многих праздник, а для многих и трагедия. Вот как там мы будем делить это общество, расколовшееся на две? От них трагедия в связи с, значит, с ростками, у других, в общем-то, радость. Животная радость вполне понятная. Все там молоко брыжет и прочие соки. А те вот в унынии будут находиться. Мы предлагали как-то собирать их вместе и сделать так, чтобы двое на трое. Вот такая пропорция. И какой-то кружок по интересам, например, в общем-то, как правило, это лепка или попросту изготовление свечей, в том числе вагинальных. Но получилось так, что вот в министерстве не подписали, ссылаясь на то, что проект очень дорог, но это обычно, ты знаешь. Вот. Может быть, есть, на твой взгляд, какой-то альтернативный метод примирения, такой вот остановки, вот, скажем так, поствесенней гражданской войны.
1: Да. Вообще, кстати, надо сказать, диалектические вот эти моменты, они всегда побуждают к принятию альтернативных решений, и я полагаю, что наиболее естественный и миролюбивый будет, это вообще не обращает на это внимания. Ведь заметили, что сложности возникают, когда актуализируют проблему. То есть, когда, ну, с одной стороны начинает выступать, с другой и так далее. Страсть накаляется. А когда это происходит все и естественно, то не, ну, бывает все гладко и тихо проходит.
0: Ну, я думаю, что, вот как показывает статистика, ведь неспроста же вот начали опять вот обсуждать это везде и так далее. То есть, видимо, по статистике есть определенная опасность от возрываний каких-то и всполохов, и всколыхов. То есть, может быть, уже не то время, когда стоит не замечать. Понятно, что не замечать — это лучшее лекарство. Это то же самое, что, например, антисемитизм был до конца изобретен, в общем-то, и полностью разработан сионистами, да?
1: Да.
0: Все это знают, всем известно. Также здесь. Но сейчас уже не состыкуются, потому что одно дело, когда вот они идут от точки до точки, их, например, двое, да, вдруг появляется третий. Этот третий немножечко ушел в сторону, дал расперды, там еще двое. Информация искажается. В результате образуются так называемые худые ветви, образуется новое сообщество, целью которой является искажение вот этой информации, исходящей от первоисточника, вот туда к приемнику, да. Вот. Вполне возможно,
1: да,
0: что
1: вот
0: надо...
1: Ты, кстати, заметь, что по разные стороны Земли существуют разные отношения, в общем, к этим, в общем-то, как бы сказать, ну, к количественным формам существования. Вот, например, Бонни и Клайд, или же у нас троица. То есть у нас три человека примиряются, а у них, например, два только могут. То есть вот троица в их понимании — это уже не совершенно не вписывающее в их понятие. Поэтому, ну и вообще, может быть, у них там... Заметил, кстати, звезды Голливуда, они большей частью левши.
0: Да.
1: Это, в общем-то, такая вещь, которая бросается в глаза. И будь то сознательно или бессознательно, но, в общем, люди с разными развитием полушарий мозга, там, левого и правого. Очевидно. Вот. Поэтому как нам можно, в общем-то,

0: То есть какие-то предметы мелкие, явно опасные. А реакция у многих была все-таки защититься правой рукой. То есть, исходя из этого, они пересиливают себя, и чтобы как-то удержаться вот, в данном обществе. Поэтому я могу смело считать их агентами.
1: А вы выдавали туалетную бумагу, да, и да, снимали отпечатки. Какими руками пользуются люди?
0: Подбирали.
1: И это потом наиболее эффективно. Надо сказать, что с нашей стороны вот на всех известных кинофестивалях, конечно, существовала определенная тенденция. С их же стороны существовала диаметрально противоположная. Так это значит, что, в общем, можно сказать, что это сознательное употребление каких-то специальных фармпрепаратов, или же настолько, в общем-то, запечатленное в мозгу с детства вот это стремление стать кинозвездой.
0: Ну, а скорее всего. И ты знаешь, мы же, ты помнишь, делали момент, когда так называемая школа кавалеристов, когда брали девочек вполне нормальных, и, в общем-то, уже к их коллегам, которые... Вот девочки ни разу и не ездили. Мы их и не сажали на коней, и ничего такого не было. Практически через два месяца после вот этих лагерной подготовки они уже ходили, что вот поденщик. То есть практически ноги были колесом. Не потому, что было какое-то искривление костей, а потому, что они подражали старшим. Это не было даже насилием с их стороны. Ну, почему? Вот помнишь, была такая мода одно время в России, когда многие молодые люди ходили, одев два свитера, заправленные в штаны, и вот так бычились, то есть делали руки, кого-то им мешают битки, хотя сам он был худенький.
1: Да, это ну не ты было... два говоришь, это как бы унижаешь наше российское достоинство как-то,
0: нет,
1: как почему? Мой оппонент.
0: Нет, наоборот, я пытаюсь показать, что это не является уродством.
1: На самом деле по шесть свитеров носили.
0: Ну, некоторые по шесть, на его девочки особенно.
1: Да.
0: Вот. А, но это же является просто неосознанным подражанием чему-то мужественному, то есть как если, например, мудрый взгляд героя, который вот-вот, знаешь, прыг на амбразуру, да, вот этот мудрый взгляд у многих детей долгое время культивировался. И когда эти дети в дальнейшем смотрели, например, на таможне, на новых русских, провозящих не, скажем так, задекларированные баксы, то те просто кололись, что твой орех сразу. Разве это плохо? Это все-таки служба родине.
1: Да, но зато это не силиконовые сиськи.
0: Конечно, конечно. Кстати, помнишь вот историю замечательную с Анжеликой Цигель, которая сама себе сделала операцию по вживлению имплантантов силиконовых. Это был уникальный случай. Конечно, у нее это получилось смешно. И ей рекомендовали уже в дальнейшем не удалять, не исправлять вот эту ошибку, а как-то показывать людям. Это было, в общем-то, основным ее, даже так скажем, средством заработка. Удачно ей повезло. У тебя есть что-то еще добавить по этой теме? Или мы послушаем телефонный звонок? Может быть, кто-то хочет у нас что-то узнать?
1: Два звонка.
0: Два, хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, ну добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Да. Ну вот хотела добавить, конечно, насчет кукурузы,
0: да,
2: что существует такой очень полезный продукт, как кукурузные рыльца. Да, и это очень полезно для печени бывает. Также вот для детей употребляют очень часто. Вот. Ну, естественно, еще насчет употребления фаллических продуктов, может быть, вот можно не водку и пепси-колу, а кукурузу предлагать тоже в этом отношении. Mm-hmm. Вы как считаете?
1: Согласна.
0: Мы. Да, мы согласны.
1: Кстати, на эту тему речь была, в общем.
0: Да, да.
2: Да, ну вот как раз я к этому и добавляю. Ну, вот, спокойной ночи вам.
0: Спасибо, спасибо. Еще ты хотел два звонка, да, все-таки? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Добрый вечер, это радиостанция «Эхо Москвы».
0: Безусловно, безусловно.
3: Ответьте, пожалуйста, будьте добры, вас вызывает междугородняя.
0: Хорошо, конечно.
3: Спасибо вам большое.
0: Да не за что, да забудьте, конечно.
3: Сейчас будем говорить.
0: Да, давайте, конечно.
4: Да, алло, добрый день.
0: Добрый день, да. Здравствуйте.
4: Вы знаете, вас беспокоит из города Серпухова.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Максим, профессиональный переводчик. 8 лет работал в ООН.
0: Где работали? Извините.
4: Организация Объединенных Наций.
0: Понятно, да.
4: Меня интересует

0: Лоранс, что это такое?
1: Вот, ну, то есть... Французская провинция.
2: Да, это французская
0: провинция. Нет, подождите, без шуток.
2: Это собачка из романа «Джером Каджером».
0: Совершенно верно, я так и думал.
2: Вот, да, да, именно отсюда и пошло.
0: «Джером Каджером», да?
2: Да, да, да, да, именно так.
0: Вы знаете, по-моему, комментарий излишний.
2: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо вам большое.
2: А вот замечательные такие звонки, полные радостных эмоций. Ну что же, наш долг дарить людям счастье, радость и какой-то определенный покой. Я напоминаю, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. И мы, в общем-то, беседуем на тему кукуризации и такого глумления, что ли, над продуктом. Вот как, например, шпинат. Ведь изначально люди, которые только-только начинали, если бы они увидели вот это производное того, чем они питались, того святого блюда, да, скорее, возможно, они бы, может быть, убили бы данного повара.
1: Да, вот ты знаешь, вот, кстати, историческая справка такая. Вот наша лаборатория подвела такой итог, что заблуждение вот это существующее, что человек шел по, как бы, по вектору развития, он на самом деле обратно имеет значение. То есть он регрессирует. Ведь состояние ума, состояние души, состояние, в общем, человека определяется не тем, что он ест или как он ест, потому что нам пытались внушить, что мы там мамонтов забивали, ну, чушь всякую, да, что, что ты обезьяной был, вот, собственно, или еще что-нибудь такое. Ну, в конце концов, не... Дело сводится к тому, что ты, как бы... со временем развиваешься и каждый день употребляешь продукты или же вообще там развиваешься и развиваешься таким образом, что тебе с каждым днем все лучше и лучше и лучше. На самом деле происходит совершенно наоборот. То есть с каждым днем тебе все хуже, тяжелее, тебе приходится с помощью там ядерной физики, химии и прочих вещей, наркотиков, там, находить какие-то возможности, чтобы вызвать то давнишнее состояние, которое в тебе присутствовало, в том диком состоянии, когда ты обезьяной ел банан или кем-то еще, и вот отождествить себя с тем состоянием. Но ты его не можешь достичь.
2: А, знаешь почему? Потому что прервана вот эта связь, то есть кем-то, кстати, искусственным, но не хирургическим путем, я надеюсь, хотя мы же не знаем, что с нами делают вот те, кто нас вынимает в момент родов, потому что мама, в общем-то, в отключке. Стоят, да, чужие люди, да, вполне возможно.

0: как же вот быть, скажем так, с неопределившимися, которые вот мечутся оттуда, сюда, оттуда, туда. Ну ладно, они просто метались, да, а то они ведь, знаешь, придут туда, там что-то наслушаются, или как-то вот у ученых принято говорить, наблатыкаются. Потом с этой информацией переходят в группу с кардинально противоположными устоями, с кардинально противоположным мышлением, намусорят там вот отрывками из того, что наслушались до того, внесут смуту и бегут куда-то в третий момент. То есть сами они организоваться не могут в какую-то определенную коалицию по причине просто вот, ну, может быть, какого-то недоверия друг к другу даже, либо к такому, к, ну, немножечко к такому, ну, издевательскому, что ли, отношению ко всем, кто не они. То есть такой своего рода индивидуализм. Вот. Но индивидуализм, однако, который не может жить и существовать без какого-то коллектива на уровне, на фоне которого вот этот индивидуум выпирает, что вот твоя кукуруза.
1: Ну, я полагаю, что вообще наличие таких тенденций, вот, проявление индивидуализма или невозможность существовать независимо от общества, это, в общем-то, есть, конечно, чисто общественная тенденция, то есть желание примкнуть к чему-нибудь или отомкнуть. Одним словом, человек, который не занят этим проблемами, он никогда не будет работать в масс-медиа, или он же не будет там полагаться на общественное мнение. Он будет просто делать свое дело. Он будет там строгать, копать или еще что-то такое производить. Одним словом, предметным чем-то заниматься. А гуманитарная деятельность предусматривает под собой обман. Вот. Опять же, он приехал туда на остров, он с пальмой с этой сотрудничает в надежде на то, что, хотя если ему обрисовать перспективу, что он никогда не увидит ничего такого, с чем он может торговать, вот чем он займется.
0: Но, тем не менее, хорошо, вот такой его, скажем так, труд, да, рано или поздно его может смутить или, как говорится, сбить с панталыку. Смешное, кстати, слово, мало кто знает вот историю этого, кто такой был, в общем-то, панталыка, да, но сейчас речь не об этом. Попросту прийти и попутать человека и сказать ему, например, ты достоин большего, нежели всю жизнь копаться вот в данной яме или стоять у этой пальмы. Ведь такие люди, они легко внушаемы. Вот, а к тому же у них на глазах происходит шикарная жизнь.
1: Нет, это не внушаемость называется. Они исключительно последователи конъюнктуры. То есть, если ты приблизительно перспектива будет связана с их образом мышления. То есть, если, например, будет продаваться или покупаться, то они, конечно, прислушаются к себе. В ином случае они будут, конечно, говорить совершенно посторонние вещи. Вот что ты.
0: Нет, ну, я, кстати, как раз особо и не говорю так ничего, да.
1: Вот именно.
0: Ну что, может быть, опять обратимся к звонкам? Или вот ты все-таки хотел рассказать вот об этой теории несовместимости двух перетертостей?
1: Ну, об этом позже.
0: Позже, да. Но это будет такой сюрприз. Очень многие, кстати, спрашивали нас об этом. И сегодня вы получите ответ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Я прошу прощения.
0: Ничего, ничего.
2: Я понимаю, что такое беспредельно.
0: Да.
2: Но я не могу понять никак, почему пол в заднице равняется кобзону, и почему целая задница не равняется еще кому-то.
0: Угу. Сейчас спросим, Андрей.
2: Полное впечатление, что вы не в своем уме.
0: Угу. А ничего, нормально. Спасибо, спасибо. Не волнуйтесь за нас. То, что вы что-то не понимаете, это прежде всего я обуславлю, ну, достаточно поздним все-таки временем и отсутствием определенной, скажем так, подготовки. Андрей, объясни, пожалуйста, вот, что касаемо еще раз поподробнее вот про вот эту систему ценностей в определенной ситуации. Да.
1: Ну, в рамках нашей лаборатории, да, проводилась, да, альтернативная монетарная система. То есть не всегда деньги являются эквивалентом денежным. Поэтому некоторые эквиваленты, которые, в общем-то, запечатлены в сознании масс, массовом сознании, они, в общем-то, являются неким стандартом. То есть вы можете сказать там Кобзон вот сейчас, а да, раньше могли сказать там Хиль, то есть когда это было модно, или же там Алла там, или еще что-нибудь такое. Вот. Ну, одним словом, вы эквиваленты просто немножко нарушили. Одна задница, это, конечно, это 1000 нана, а 1000 нана, если умножить на 10, это 1 кобзон. То есть это совершенно вы неправильную параллель провели, оскорбительную. То есть, ну уж не говоря там о том, что 1 Геннадий – это совершенно невероятная сумма. Это фактически 1/8 нашего национального...
0: Ну, вообще, багажа, что ли, человеческого, скажем так, да, человеческого, человеческих закормов.
1: Да.
0: Вот. А если, например, вдруг появляется вот еще и Иннокентий, то здесь вообще спорная ситуация, потому что это практически такая золотая статуэтка.
1: Нет, ты уводишь в сторону, это совершенно никакого к этой альтернативной монетарной системе не имеет отношения.
0: А именно поэтому он и будет этим ценен.
1: Ну,
0: вот да. Я только с этой точки. Ну, я думаю, наша радиослушательница поняла, конечно, и уже не будет столь критично относиться к себе. У вас совершенно все нормально с умом, поверьте. Просто действительно, вы несколько не подготовлены, конечно же, к восприятию такой серьезной информации. Вот, значит, ты считаешь, что вот корректировать их на пути куда бы то ни было не стоит. Пусть, значит, интуиция их ведет. Но генетически ведь эта коррекция так или иначе существует. То есть, если раньше он прыг, да, налево, потому что слева нет озера, вот, а только там бугор, да, и все, это запало в память тысячам поколений, а потом он через там, через 5 поколений он родился, где кругом вода, ему, значит, нужно вверх, а он прыг также туда, где якобы воды нет, и все, и погибает.
1: Да.
0: Ну, это же называется генетическая коррекция пути, то есть она уже существует, может быть, как-то нужно все-таки создавать такие геноатласы, которые, в общем-то, давать родителям и всем давать. Вот.
1: Многим, нет, но да. Признак чистоты социального эксперимента заключается в том, что мы всегда работали с одними и теми же людьми. Они уже сейчас, в общем-то, потеряли рассудок, но по-прежнему они находятся на автономном вскармливании и под воздействием некоторых нейролептиков и физрастворов они способны давать нам кое-какие полезные результаты. Они, в общем-то, тянутся к нам руками и ногами. Вот вы видите.
0: Да, и вот, кстати,
1: на этих фотографиях очень хорошо заметно, что они продолжают голосовать.
0: При этом, заметьте, у некоторых голосование проводится в какой-то такой форме, что ли, уже, ну, издевательской, что ли. То есть мы, дескать, не просто отдаем там свой голос. Да, вот, например, вот этот вот явно так пьющий мужчина. А, дескать, я участвую в ваших играх только потому, что я как-то вот умнее вас. И я, дескать, ну вот есть эта тенденция, ты согласен, да?
1: Ну.
0: Ну вот, то есть, а хорошо ли это?
1: Это хорошо, потому что, видишь, сколько пластмассовых кружочков к этому времени уже наштамповано, и на каждом, в общем-то, существует своя определенная генетическая матрица. И она программирует наше сознание вот в ракурс того, что надо выступать именно вот так, как надо.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому некоторые вещи, которые не охвачены пока что этими матрицами, они, в общем-то, является чистым раствором, а все остальное является пока что мутным. Мутным.
0: Ну вот, ведь согласись, что, так сказать, тем, кто уже прорвался, ну, не то, что прорвался, а кто перешел в стадию вот чистого раствора, ему нет вроде особо смысла как-то, чтобы в эту чистую струю поступали хотя бы микропротоки мутных.
1: Нет.
0: То есть, ну, происходит ведь, как это назвать, не побоюсь этого слова, такое коррумпирование определенное, коррумпирование чистой зоны. То есть, те, может быть, уже исправились, они, может, уже уже и потеряли и покров волосяной, и вот они готовы вступить. А эти, естественно, хотят расширить свою среду обитания, они, им просто невыгодны вот эти новые члены. То есть это мы тут сталкиваемся с такой проблемой в политике, это, пожалуйста, присоединение Восточной Германии к Западной, разруха Великой Стены Китайской. Казалось бы, всем выгодно, а вот находятся, вполне возможно, кстати, тоже помутневшие верхушка вот из чистых, которые вот делают такую, это да.
1: Да.
0: Каковы методы борьбы? Или какие должны быть...
1: Дело в том, что дело науки совершенно не связано вот с этими вещами, которые развиваются в масс-медиа. То есть научный эксперимент, частота его связана с частотой ученого. Вот. А как правило, все ученые стерильны. Всем известно, да, что да. После определенной защиты там, кандидатских там, и так далее, происходит некоторый момент стерилизации. И я, в общем-то, согласен с этим. Потому что невозможно дальше жить, если тебе там коркой хлеба там, или же бутылкой водки будут угрожать. Поэтому частота эксперимента заключается в том, чтобы человек был абсолютно стерильным. Неформально, как сейчас, можно пойти в переход, там, в общем-то, обеспечить себя каким-то, в общем, полиграфическим материалом, а именно вот по сущности, по своим... Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да, ну, да. По половым, конечно, признакам тоже.
1: Да.
0: Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, потому что пришла фура, и ты не поможешь там с разгрузкой чуть-чуть. Хоть просто постоять даже. Не нужно ты поднимать ничего. Пойдем?
1: Как всегда.
0: Ага.

0: Ну, самое страшное во всем этом то, что люди вот на пути вот в это новое сообщество делают заложниками более слабых существ, то есть домашних животных, престарелых, с которых спрос вроде бы невелик, а смотрят на них уже вот в новом месте, как на полноценных членов вот приехавшей семьи. К примеру, а это собака Дональдов. То есть если Дональды там прославились, ну, скажем, педофилией или еще чем-то, то вот ничем невинное животное волей-поневоле чувствует на себе вот это прискорбное отношение. Как быть с этой ответственностью? Ведь не докажешь же этим, что вновь прибывшие безответственны. Правильно?
1: Да. Надо за основу брать, что вот, например, существовали в свое время конные разбойники. Они сейчас представлены в виде, так скажем, разбойников на автомобилях. Вот. Существовали там еще другие виды одиозных личностей. Опять же, в формате современного восприятия этого мира. Но я хочу сказать, что последним достижением нашего лаборатории исследования макроантропологии является проекция нашего общества на организм человека. То есть, попросту говоря, любое государство, в частности Россия, например, может проецироваться на проекцию, так скажем, человека.
0: Ну, да, безусловно.
1: Да.
0: И наиболее правильным будет то вот экономическое обустройство общества определенного правильнее, чем как-то люди, управляющие этим экономическим, политическим, географическим сообществом, будут проводить параллели между именно строением организма человека и строением...
1: Ну,
0: да.
1: Если говорить об экономическом устройстве, то я хочу сказать, что это совершенно придуманная вещь, потому что насколько вы можете задумываться о ресурсах своего организма, когда вы делаете то или иное действие. То есть вот когда ваш организм там предпринимает какое-то действие, независимо от вашего социального статуса, то есть, скажем так, вашему организму по медицинским классификациям положено столько-то калорий. Но вы можете, например, неделю стоять, бдить, что-то делать, невзирая на эти классификации. Как это рассматривать? И вообще, что, собственно, есть экономика? Экономика – это вещь, приблизительно адекватная в макроантропологии тому, что вы себе придумываете, что вам нужно, например, там принять какой-то гормон, вступить в какой-то там шейпинг-клуб или еще что-нибудь. Ну, короче, свернуть себе мозги на бок в кукурузном смысле.
0: Да.
1: Поэтому надо разделять, в чем смысл, то есть необходимо ли вам это по сути по своей, или же необходимо по жизни. То есть необходимость сущностная, ну, как правило, определяется не рекламой, а тем, что организм требует. Все остальное является придуманным и как таковое там тенденция моды там или еще чем-то таким, что не может являться, в общем-то, актуальной потребностью вашего организма.
0: Ну вот ты сказал, что, так скажем, не влияет там реклама и так далее, но с другой стороны тут же есть такой момент, что как же так, вот у него есть, у меня нет. То есть ведь, ну, есть же целая плеяда людей, которые вот именно идут на поводу у того, что им, попросту говоря, втюхивают. Вот если мы, так сказать, проведем аналогию с государствами, то как вот, что это будет за государство, если человек, с которым мы это государство сравним, падок на покупку всего, что ему предлагают. То есть потенциальный, в общем-то, вот, покупатель любого товара.
1: Ну, это не государство, это вообще деградант какой-то. Мы говорим о государствах, которые, вернее, о каких-то действительно государств, которые уже существуют. Мы не говорим там о каких-то вещах, которые проецируются на нас. И, ну вот, например, в обывательской жизни мы, например, модную жизнь воспринимаем как нечто актуальное. На самом деле это совершенно отбивка денег. Все это прекрасно понимают. Ну, вернее, не все. А кто это должен понимать? Например, благоустройство квартиры. То есть необходимое с желаемым, где оно, в общем, граничит. И, соответственно, можно принимать решение с этим.
0: Угу. Может быть, телефонные звонки все-таки сейчас отслушаем?
1: Да.
0: Вот. А вот, кстати, скажи еще такой момент. Вот прежде чем мы начнем слушать телефонный звонок, известно, что сейчас вот в последнее время ученые наконец немножко докопались до сущности селезенки вообще. Да, вот зачем нужна селезенка? То есть в сочетании с красным веществом костного мозга до определенного возраста она вырабатывает необходимые для правильного развития особи, в общем-то, вещества. Но после достижения...
1: Я тебе могу адаптированно сказать, что селезенка — это Чечня. То есть селезенка, как, ну, например, человек, который страдает там желчными кольками или еще что-нибудь, ему предлагают удалить. Но, как практика показывает, он через некоторое время умирает. Ну, там, через год, через два...
0: Панды, аденоиды, полипы все различные.
1: Да.
0: То же самое, в принципе. Ну, своего рода такие локальные горячие точки, которые нужно вот, попросту говоря, удалять хирургическим
1: путем. Нет, да. Я говорю по тенденции. То есть, на самом деле, что селезенка и Чечня, я, например, такую аналогию провел. Почему? Что селезенка, в общем-то, в хирургии... терапии, можно сказать, что такой орган, к нему относится весьма пренебрежительно, вот, в плане в хирургическом. То есть можно убрать, если он очень мешает. Вот. Да. Но, с другой стороны, вот, убравший этот орган, почему-то я не встречал людей, которые бы долго и хорошо жили, счастливо. То есть надо бы решить эту проблему по-нормальному. То есть существует несколько методов, подходов, вернее, к решению этой проблемы. Один хирургический, один там терапевтический, а третий вообще не возбуждать ее. Вот. Некоторые живут без проблем с селезенки. У них там, может, как ты говоришь, гланды болят или еще что-нибудь, но не возникает проблем с селезенки. Поэтому вопрос не в том, чтобы ее ампутировать или же как-то избавиться от нее, а в том, как жить с ней. Если организм не задумывается над тем, как жить с этим воспалившимся аппендиксом, возможно. Но я, например, встречал, слухи были, что от перитонита умирают. И даже у кого-то прям на глазах разливались эти пузыри.
0: Да, да.
1: Вот. Но на самом деле наличие этого аппендикса, оно же, в общем-то, не является бессмысленным. То есть бессмысленным не может быть. Вот в таком идеальном, в идеальной субстанции организм не может быть ничего как бы вторичного или второстепенного, ненужного, оно когда-то начинает давать себе знать. То есть...
0: Ну, подожди, извини, а вот, к примеру, если вдруг появляется какая-то особь на свет, да, человеческая, с рудиментарным таким отростком в виде, ну, скажем, вот, хвостика. Да. То есть есть же такое понятие, как рудимент. То есть, на, да. мой, ну, на мой взгляд...
1: Нет, я полагаю, что это знак, социальный знак. То есть это, в общем-то, если обладателю этого вторичного органа, этого рудимента никак-то не беспокоит его, то, собственно, и нет проблем. То чисто социально, например, может возникнуть вопрос, что это и так далее, почему мы это не проходили в школе, что это такое, почему вам одежда специальная нужна. Также наличие каких-то там еще дополнительных парных органов.
0: Когтей, или... например, узких, да. и длинных, как у нас одна приходила, да. я, говорит, хочу заниматься в бассейне. Тоже, ну, ты знаешь эту историю, я просто радиослушателям скажу, я говорю, ну, милая моя, ну, вы посмотрите, вы же с такими когтями, а стричь их нельзя обычным методом, то есть попробуйте кошки, например, растричь когти, они
1: очень... Их сдувают.
0: Да, попросту. Их либо нужно подпиливать под корень, она ни в какую, говорит, это моя красота. Вот, опусти я ее в бассейн, так она всех женщин там попросту попорит. Ну, зачем это нужно?
1: Ясный перец. Вот у них так. там ковролином дно выложено, поэтому она результат хороший таки дает, потому что у нее да. такие когти.
0: Ну и вообще, то есть по вот, скажем так, скалолазанию, опять же, скалопрыганию и вот таким подвижным видом спорта, явно вот где требуется зацеп.
1: Есть такое объединяющее понятие скалание.
0: Да, да, да, да. То есть куда входит, в общем-то, вот сразу все. Ну, естественно, человек с достоинствами, да, но самое главное ее достоинство то, что она не понимает, что это, конечно, перегиб определенный. Вот. И плюс, ну, я ей даже предложил, говорю, ну, давай мы тебе оденем какие-то там, типа, ну, ласты, что ли, какие-то приблуды, которые будут вот все-таки щадить организмы других купальщиков. Нет, ни в какую. Вот печальная история, но тем не менее. Так, сейчас послушаем, видимо, телефонные звонки, если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю. А в гостях у нас, напоминаю, базитолог Андрей Орлов. Он с радостью ответит. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро уже.
0: Вам также. Здравствуйте.
2: Так, значит что, я хочу критически относиться к вам. Угу. Во-первых, это самое, Саня, кончай это самое, издеваться над Лешей.
0: Хорошо.
2: Потому что он играет, играет, играет и пианино, а ты еще заставляешь его играть на трубе, не трубе на какой-то.
0: Нет, ну был большой перерыв во время...
2: Что, не понял?
0: Был большой перерыв во время новостей, во-первых, во-вторых, во время вот там, вот весь
2: так,
0: день.
2: Потом, я не знаю, что ты все перебиваешь всех людей?
0: Ладно, извините, больше не буду.
2: Нет, подожди, говори громче.
0: И больше не буду, да.
2: Так, слушай, дорогой, и самое главное по нашему принципу. Значит, да. смотри, если пойдешь налево, угу. так, да, то вот там будет уже другой этот самый человек,
0: да.
2: который будет говорить совершенно другие вообще слова.
0: Да, да.
2: Так, а вот тот, который рядом с тобою, я не знаю, он меня очень просто раздражает. Раздражает своей слабостью, по-моему, он принял. Если принял, то надо принимать больше.
0: Понятно, понятно. Сейчас да? спросим, сейчас спросим. Андрей, а ты сегодня скольких принял уже? Где... Ну, я, кстати, тебе говорил, что ты можешь перетрудиться, потому что, конечно, служить на благо общества это достойно, но люди, видишь ли, не ценят. Я тебе сказал, что на 18-й хватит, ты уже перетрудился. И шов у тебя получился, скажу прямо неаккуратно, вот увидишь, она придет, что шлифовать будет.
1: Это целый поток.
0: Вот так вот. А я бы ввел все-таки определенные ограничения для людей твоей профессии. Я, например, сейчас принимаю не больше 3 вот за смену. Потому что уже к 4-му начинает отсутствовать такое, вот такое понятие, как индивидуальный подход.
1: Но после 2 уже адекватность восприятия
0: Конечно.
1: Снижается.
0: А ты 18-х. и с каждой поговори. Обласкай. Нельзя, конечно, так надо себя беречь. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, еще раз, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Это Харис говорит.
0: Привет.
3: Я вот хочу сказать, что вы вот все как-то на таком глобальном уровне, там, да. Общество, человечество. А я вот хотел вопрос задать о такой вот, о таком сообществе людей, как слушатели «Эхо Москвы» в данный момент. То есть вот обратите внимание, сколько вам уже таких вот гневных таких звонков поступило. То есть люди вот не понимают вас.
0: Ну, естественно.
3: Вот
0: естественно.
3: Я бы хотел вот узнать, как вот это вот... Ну, объясните мне вот это.
0: Понятно, понятно, Харис. Я просто со своей стороны вот что хочу. То есть, естественно, звонят те, кто чего-то недопонимает. То есть, у кого есть какие-то вопросы. Человеку, который, так сказать, в курсе и вот поднятой нами сегодняшней такой серьезной проблемы, которому и так все понятно, действительно, звонить сюда незачем. Он сидит с бумажкой... Ну, и, в общем-то, конспектирует все, что ему говорят, все, что он услышит нового о данной проблеме. А на то наша программа и существует, чтобы люди... Мы действительно, мы отдаем себе отчет, что очень сложно разобраться вот не специалисту в том, о чем мы говорим, да, и, естественно, возникает определенная такая раздражительность, что ли, да, у людей. Некоторое такое даже агрессивное невосприятие, но это и хорошо, потому что люди звонят, мы с ними... беседуем, как-то пытаемся помочь. Кстати, у нас определяются все адреса, телефоны. По каждому будет выслана брошюра с рисунками, чертежами, автографами Андрея и моим. Так что вы сможете в дальнейшем продлить свой ликбез уже вот в одиночку, Харис. Это нас как раз не смущает. Хотя, конечно, спасибо вам за вот за такую заботу. Но сейчас давай ненадолго прервемся, потому что тут женщина. И я должен как-то с ней что-то там, хорошо? Да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Ты знаешь, очень много приходит вопросов. Все-таки люди пытаются как-то конкретизировать вот определенные органы, находящиеся в тушке человека, с определенными, скажем так, государственными какими-то органами. То есть, ну, вот, например, наша постоянная радиослушательница Т. Буланова интересуется, что же, по-вашему, является аналогом печени в государственном устройстве.
1: Поскольку печень является рудиментарным сердечным органом, то к печени относятся, как правило, структуры, связанные с предшествующим рождением, пренатальным кругом кровообращения. То есть это, так скажем, то, что было задействовано в формировании государства до его появления.
0: Ну, то есть это типа холмы, бугры, зеленые луга, вот видимо.
1: Да. Приблизительно вот, то же самое.
0: Удобство обзора и так далее. Вот, а в дальнейшем, когда государство начинает уже существовать активно, да, на этой территории, происходит загрязнение собственной территории, именно то, что мы и называем, в общем-то, мощнейшей токсикацией вот, местности, а в данном случае той самой печени.
1: Ну, например, взять кожу. Кожа является границей нашего тела, то есть границей нашего государства. И, например, охрана ее рубежей и, в общем, является достоянием или, так скажем, вотчиной не только пограничных структур, но и всего организма в целом. Потому что мы говорим, когда страдает, в общем-то, кожный покров, мы можем говорить там гиперемии там, или еще что-нибудь. Мы можем говорить о том, что происходит какой-то конфликт между агрессивной внешней средой и защитными функциями организма. Такой конфликт, в общем-то. Вот. Который мы имеем часто, в общем-то, сейчас.
0: А вот что является, в общем-то, обычными ноздрями?
1: Ну, ноздрями является, в общем-то, вот вдохновение или, так скажем, поступление необходимых питательных веществ, которые необходимы просто для существования вот этого организма в виде тела или в виде государства, это, в общем-то, конечно, внутренние ресурсы. То есть существование, некое сублимационное существование, то есть существование на той почве, на котором находится государство. Например, для Уругвая или для Колумбии это, в общем-то, кокаин. Для Голландии это, в общем-то, ее среда, которую она создала искусственно. Или же там для Америки это кукуруза, ну и так далее.
0: Угу. Вот такое сообщение пришло на пейджер. Не совсем согласен с вашей системой монетаризма. Слишком однобоко. Предлагаю ввести комплексные числа, в частности, кроме зада, козлов из нижнего.
1: Два.
0: Да, я тоже. Но я думаю, что можно где-то 2/3, чтобы какая-то была хотя бы немножко альтернатива в этом смысле. Ну, а хорошо, вот человек, в принципе, если он как-то не болен, чувствует себя недискомфортно, то он ощущает определенную гармонию между своими внутренними органами. Как раз вот, скажем так, отсутствие дисгармонии в данном случае есть та самая гармония, которую многие не ценят, да?
1: Да.
0: Как же это быть, например, с государством? Вот недавно совершенно, например, железные дороги у нас все сломались. Потом, в общем-то, нефтяные скважины поломались. Вот мы, конечно, предлагали, писали, куда ни попадя, на чем попало, отсылали как придется, чтобы, в общем-то, организовали курсы, чтобы мы там читали за мелкий прайс, дескать, теорию, скажем так, наведения гармонии внутри государства, именно по схеме тушки, да, вот. Но все нас почему-то приняли но не совсем всерьез. Это свойственно людям слабоумным, людям, которые как-то недоверчивы. Им, кстати, выгодно быть недоверчивыми. Почему? Потому что они понимают, что как только приди мы, вот, их функции на этом не кончатся. Ну, в общем-то, спишут их. Но тем не менее. Вот, например, по устранению энергетического кризиса. Какие бы ты посоветовал действия предпринять сейчас?
1: Ну, в первую очередь, я бы советовал, конечно, собрать вот те ресурсы, которые есть, и как бы перенести их на парламентские слушания.
0: Ага. Ну, тогда, может быть, опять же обратимся к телефонным звонкам. А вот что ты сейчас принес за чертежи? Можно я посмотрю? Позволишь?
1: Ну, это секретные чертежи. Я полагаю, что не всех в них разберется, но...
0: Ну, здесь я вижу вот эта красная линия, которая пересекает такую голубоватую полусферу, и тут написано «либидо».
1: Да.
0: Что это за...
1: Вы знаете, это основные, в общем, побудительные мотивы, которые, в общем-то, наше государственное, в общем, устройство сохраняет в том виде, в котором оно есть. И немного еще остается, в общем, таких моментов, когда можно уповать только вот на некоторые гормональные какие-то стимулы организма, сохранять вот это подвижное государство, его способность к размножению.
0: Ну, а где-то все, к воспроизводству потомства, да. Просто новых воинов и РСов, то есть рабочей силы, так. Ну вот. А вот на другом рисунке я вижу, у тебя вот уже вот эта линия, она более тусклая, направлена вниз, и либидо написано так, что вот первая буква L маленькая, остальные все большие. Что означает вот данная схема?
1: Но это означает, что подобная проекция, она уже не работает, потому что вот те, например, ну, то либидо, которое существовало до того, оно уже сейчас не работает.
0: Угу. А вот где та грань, когда индивидуум может уследить вот начало неработоспособности либидо? То есть я вижу здесь вот этот круг, который как бы вмонтирован в такой светящийся голубой неоновый круг, уже по всему радиусу идет такая надпись «либидо, либидо, либидо». То есть это может быть состояние такое, которое люди называют дежавю, то есть это состояние, когда истина, вот она, кажется, лежит, именно поэтому никто и не помнит, что с ним было. Вот. А казалось, заставь себя помнить, вот сохранишь либидо и, в общем-то, прочее все тоже сохранишь.
1: Я полагаю, что это интервенция вот этих половых стимулов. То есть, опять же, импорт кукурузных побуждений. То есть, когда... В общем-то, замещаются традиционные принципы репродукции, замещаются на импортные. И поэтому возникают такие лозунги, призывы, там, стремление к своим продуктам, к сникерсам. И...
0: Ну, к чему-то, да, такому порционному да. Яркому, заметьте. Да. То есть мы же делали такой вот эксперимент, то есть сажали их в ряд, их было как раз 15, так, чтобы не было четного числа, потому что дебильный эксперимент, который проводится над четным числом, да, значит, перед одними клали, в общем-то, определенную груду расфасованных в красивой упаковке соевых, значит, продуктов, а перед другими аналогичную по весу, просто кучу, скажем так, стружки качественного шоколада. И отпускали вот эту загородку, смотрели, куда они как ринутся. Знаешь, самое интересное, что вот парадокс, меня это удивило, что все равно их к моменту добега все равно становилось четное, потому что один так метался туда-сюда, но делились пополам. То есть 7 там, 7 там, один мечется. Вот этого одного мы как раз брали и, в общем-то, делали пункцию Вот. Ну, конечно, без занесения инъекций, всяческие исследования. Вот. И также анализ кала на яйца. Ну, как положено, чтобы каким-то образом вот этот феномен все-таки донести до потомков. Это, знаешь, таких бегающихся, вот нечетных, большое количество. Когда мы их сажаем всех вместе, вот между четными обычно происходят конфликты. То есть постоянно они что-то делят. Вот. А нечетные вот эти, они сидят себе спокойненько, помогают на постельку друг другу разложить, там, да, или там наручники расслабить поудобнее. То есть какое-то спокойствие от них веет. Хотя вот при раздаче они гораздо суетливее, нежели вот четные. Вот чем ты это можешь объяснить?
1: Гельминтозом.
0: Ну, я, кстати, тоже так думал. Вот Света все-таки просит рассказать, что же такое панталыка.
1: Панталыка — это, в общем, разновидность гельминтоза.
0: Ну, также звали женщину, рижскую правозащитницу Эльза Панталыка. Вот, который, в общем-то, в знак протеста постоянно кончала, ну, с собой, в смысле, и у нее это не очень хорошо получалось. И, ну, то есть вы знаете, что вот эти люди, вот, рижане, они такие несколько, ну, интересные люди, и когда они говорили, надо сбить панталыку, то есть панталыка, значит, опять залезла на Рижский собор, вот, затем это переросло, в общем-то, ну, чтобы, дескать, оттуда прыгнуть в знак очередного протеста, произошло типа сбить с панталыку. То есть это такой филологический оборот. Сейчас им уже, в общем, достаточно престарелая лауреатка всяких премий и проживает где-то в Лос-Анджелесе, пишет статьи антисоветские, антирижские, в общем-то, проживает недурственно. Ну, это я так ответил, как Света просила. Ну, я думаю, пришло время послушать, видимо, телефонный звонок все-таки, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Саша, прежде всего, спасибо большое за книгу «Жизнь водолаза». Это
0: да,
2: замечательно.
0: И я, да, извините, что перебиваю, хотел поблагодарить всех, так сказать, отзывчивых москвичей, которые прислали вот этому живущему уже 8-й год под водой человеку, водолазу, вот всякие теплые вещи. Хотя, конечно, они ему не понадобятся. Еду и порно-журналы.
2: Так, у меня такой вопрос. Значит, вот Андрей, вы не можете развить тему атавизма в поступках людей? Ну, к примеру, атавизм в поступках и действиях. Ну, к примеру, в центре города долгое время двое вооруженных людей охраняли дедушку мертвого. Ну и так далее.
0: Понятно, спасибо.
1: Да,
0: ну, кстати, охрана мертвого тела, в общем-то, это...
1: Это, кстати, не проблема, это проблема кучности. То есть есть такая тенденция, в общем, гормональная. Существует еще одна железа, которая вырабатывает проблему кучности. То есть, вот, например, большинство нынешних людей, которые в здравии существуют, они... пользуются вот, например, плодами маскультуры, да? Это, в общем-то, нельзя сказать, что их недостаток. Это, в общем-то, некая эксклюзивная вычка из определенного поколения. То есть, вот, например, родилось определенное поколение, которое имеет некоторый гормональный фон, который требует вождя, требует, например, каких-то идолов, которые будут сопровождать их по жизни. Они поэтому примыкают вот к подобным масс-медиа.
0: Да, исчерпывающий ответ. Вот тут пришел вопрос к тебе следующий, тоже, кстати, который мучает многих наших радиослушателей. Что означает выражение «жили-поживали, добра наживали»?
1: Добран вообще был очень плохой человек, и поэтому ритуально всегда считалось, когда хочешь покончить с прошлым, то нужно как-то жестоко покончить. То есть, языческом
0: узел
1: смысле...
0: оборвать Гордиев.
1: Да почти что так.
0: Да.
1: То есть они пытались физически как-то унизить, например, этого... вот этого героя мифологического, и они, конечно, его жевали. Они его раскладывали и жевали.
0: При этом еще ведь и отсасывали. Ну, с тем, чтобы как-то он был не просто покусанный, а, в общем-то, в таких подсосах, поскольку потом они, когда отпускали его, естественно, в своем селении он не мог объяснить толком, что с ним произошло. Ну, как можно сказать, так сказать, покусали можно, а что еще вот обсосали нельзя. Вот только потом, уже когда вот общественное мнение достигло определенного такого уровня развития, вот покусанные, отсосанные, так стали, что ли, ну, уже, ну, своего рода героями. Где-то года два, по-моему, да, это было. Вот, пока их не стали уже убивать. На пути, в общем-то, в родное село. Да. Ну что, еще, видимо, один телефонный звонок примем, да? Здравствуйте, вы... Ой, как шумно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Очень приятно.
0: Здравствуйте, да.
3: Доброй ночи.
0: Вам также.
3: Скажите, пожалуйста, а вы, в принципе, занимаетесь только кукуризацией?
0: Это есть вопрос, да?
3: Вы знаете, в русле кукуризации мне бы очень хотелось кое-что порекомендовать. Дело в том, что великолепная есть вещь, называется кукурузные рыльца. Прекраснейшее средство от аденомы простаты. Вы не находите, что это тоже сакральная связь, вот так сказать, с географией человеческого организма?
0: Понятно, понятно. Спасибо. Да,
3: есть, а также есть, еще да. Тыквенные семечки.
0: Не совсем правильно. Тыквенные семя, мы ученые говорим.
3: Да, тыквенные семя, разумеется.
0: Да, да.
3: Вот очень рекомендую всем женщинам в нашей стране вот как бы вносить это в рацион своих мужчин.
0: Да, да. Мы уже, кстати, в посылках наших, которые вот посылаем всем, кому не попадя от «Эхо Москвы», вкладываем по стакану семя.
1: Надо сказать, что спасибо, вообще спасибо. Поголовно тыквенное семя, поэтому...
0: Оно культовое, попросту говоря.
1: Да.
0: Слушай, воткни вот эту назад ей свечку, видишь, у нее выпало. А ей вот сейчас как раз сколько у нас тут, то есть по часам она принимает. Я говорю, да ничего страшного, вот нормально. Все, ступай. Все. Да, спасибо. А вот насчет...
1: Забрали, да?
0: Насчет семя, да, ты...
1: Я полагаю, что с семенем как раз дело обстоит проще, потому что дело в его качестве. А с качеством всегда связаны какие-то трудности. То есть, например, качество можно всегда придраться. То есть лет через 100, через 200, встряхнувшись, так сказать. А вот обузы прошлого можно посмотреть и сказать, не то было семя.
0: Или, например, сказать по-другому, вот раньше было семя.
1: Да.
0: Вот, ведь изначально такое и было написано, не то, что нынешнее семя. Вот это уже потом был адаптированный перевод как-то. А реально, конечно, конечно, все было наоборот. Ну, я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, если ты не против. К тому же они все более... Я, кстати, вижу, я предупреждал тебя, Андрей, что нельзя так сразу вот выдавать такое количество информации, потому что вот только сейчас, по прошествии практически 3 часов, да, наши радиослушатели начинают осознавать начало нашей беседы. То есть мы уже давно отошли от кукурузы, от початков, только сейчас. Поэтому я не удивлюсь, если где-то эфира через 2 кто-нибудь позвонит насчет селезенки. И это правильно, Андрей, потому что ты сразу выдаешь массу информации. Так, поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Минуту, пожалуйста, между вами.
0: Да, здравствуйте.

0: все-таки. Алло. Ну как-то связь-то не происходит. Алло, алло. Ну что, будем ждать?
1: Да.
0: Да, вот, наконец-то вы прорезались. Говорите, пожалуйста, да, что вы хотели узнать или сказать?
1: Вы знаете, нет, я хочу...
0: Алло. Алло, говорите.
1: Потрясающий ведущий.
0: А нас тут сегодня двое, и, в общем-то...
1: Нет. Дело в том, что вы так потрясающе парируете. И вы знаете, немецкий философ Лихтенберг сказал как-то... Сколько есть терпения?
0: Ну да, вообще. Многие...
1: Которые не рвет на себе волосы. Вам приходится выслушивать каждого приходящего. Каждого выслушивать. Но это сколько вам терпения хватает?
0: Ну вы понимаете, во-первых, это...
1: Вы знаете, да Господь Бог вам дарует... вечную жизнь.
0: Спасибо вам, спасибо. Действительно, порой бывает очень сложно, особенно ведь многие люди действительно не понимают, что им делается что-то во благо. Вот, к примеру, приходит к нам женщина, да, мы им говорим, для того, чтобы тебе сейчас вот стало легче, чтобы ты не чувствовал себя такой, как сейчас, тебе нужно, в общем-то, это был такой необходимый процесс, в общем, провести глобальную эпиляцию всего. Она, да как вы смеете, да вы издеваетесь. Помнишь, да, эту пациентку, Лариса ее звали? В дальнейшем пришлось сделать насильственно это все. И пришла через сколько она, по-моему, через 2 недели с цветами, принесла шоколадку, говорит, спасибо, родные, что выжили. То есть очень поздно люди начинают осознавать, когда вот, что им действительно делают добро. Ну что ж. Да. Сейчас я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а затем мы продолжим нашу беседу с базитологом Андреем Орловым.
2: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох, наклон делаем, боковые наклоны, вдох и плавный выдох, и как можно медленнее делаем вдох, растягиваем межреберные мышцы, растягиваем, вдох, вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается, и оно включается больше в работу, и так 3-4 раза в каждую сторону, достаточно.
3: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
0: И в гостях у меня сегодня отец Агафон. В миру Яков Мартынович Кидало. Здравствуйте. Я даже не знаю, как вас назвать, поскольку мы давно, собственно, знакомы. Я-то могу вас называть, откроем радиослушателям маленький секрет, просто Яша.
4: Добрый вечер.
0: Поскольку все-таки сегодня такой светлый действительно праздник, давайте будем все-таки общаться. Вы будете отец Агафон, поскольку это как бы служебное такое ваше
4: мероприятие.
0: Да, и скажите, пожалуйста, речь у нас пойдет в основном о специфике вашей службы. Дело в том, что принято считать, что священнослужители, вот он священнослужитель, то есть он ходит там в свой приход, в хорошем смысле этого слова, там иногда, поскольку я не искушен в этих обрядах, там, кадилом помахать, что-то такое, там, спеть басом, там, да, все это красиво, да. Все это на уровне каких-то песнопений, и типа ходят люди.

0: Слово Божие, и тем самым поднимать их духовный уровень.
1: Скажите, отец Агафон, собственно, ну, понятное дело, что церковь и все вот, все связанное с ней, это своего рода такой отдельный мир. Мир со своим языком, со своими, так сказать, атрибутами, такой государства, да, со своими древними очень традициями. Эти традиции, этот язык, он может быть не вполне понятен, вот, так сказать, военнослужащим, особенно молодым. Может быть, а вы несете, доносите до них, так сказать, вот этот свет каким-то им языком, таким скорее более миссионерским, что ли, какой-то более современным как-то. Может быть, у вас служба связана не с чисто, так сказать, исполнением обрядов, но вот
0: да, конечно,
1: как-то
0: конечно.
1: С популяризацией, я бы сказал.
0: Вы очень точно это заметили, потому что действительно специфика работы, она ведь, сами понимаете, контингент, так сказать, моих прихожан, он, в общем, весьма своеобразен, поскольку сюда входят и молодые, так сказать, попросту зеленые ребята.
1: Солдатики.
0: Да, и в то же время уже закоренелые, так скажем, огрубевшие военные. В офицерских, в общем-то, большей погонах. Частью званий, да, и погонах. Поэтому, естественно, приходится своеобразно подходить к проблеме донесения до душ моих прихожан вот тех идей, которые записаны в Священном Писании.
1: То есть адаптация.
0: Адаптация, да. Поэтому, естественно, приходится применять не только те термины, те обычаи, те традиции, которые как бы нашли отражение в религиозной литературе, а приходится, ну, подчас даже и самому что-то вносить.
1: Ну, в хорошем смысле.
0: Да, конечно, слова. Конечно. То есть, естественно, следуя определенным богословным традициям, привносить что-то новое, поскольку специфика действительно очень сложная. Ведь, сами понимаете, молодой удмуртский парень, он, в общем-то, как сказать, приходит в армию не то, что не подготовлен, он подчас даже, особенно в последнее время, он подчас даже не умеет читать. То есть, конечно, органам министерства...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Органам Министерства обороны, в свою очередь, конечно, облегчена работа наличием вот такой новой службы в лице меня, поскольку я беру часть работы по политическому воспитанию и по вот таким, по просветительским функциям на себя. Вот. А что касается офицерского состава, тут ситуация совсем другая. Это подчас люди образованные, но они ведь были всю жизнь воспитаны в атеистических, как бы, так сказать, традициях. И приходится примером, кое-где словом.
1: Кое-где, кстати, я знаю, даже и действием.
0: Ну, это как бы...
1: Ну, отдельно, бывает, отдельная бывает, статья бывает, нашего да, разговора. Да.
0: Вот. Приходится, так сказать... Слово Господне доносить до них.
1: Отец Агафон, я знаю, что вы пока на сегодняшний день единственный, так сказать, штатный,
0: да, да,
1: штатный
0: да,
1: отец.
0: Вот, в общем-то, да, поскольку тут... это, в общем-то, инициатива, конечно, моя была. В прошлом я был политработником, который, ну, сами понимаете, приходится переквалифицироваться. Я постригся в монахи. Вот. И с тех пор, в общем-то, поскольку как бы моя жизнь была модана армии, я решил продолжать вот сегодняшнюю мою деятельность как бы на этом же поприще, поскольку я считаю, что мои, как бы, мои действия, они могут чем-то помочь людям.
1: Я знаю, что ваша популярность и имя отца Агафона постепенно достигает каких-то невероятных, я бы сказал, космических масштабов в рядах нашей армии. То
0: да,
1: есть,
0: да.
1: Скажите, пожалуйста, связано ли это вот с такими скандалами вокруг вашего имени? Вот совершенно недавний скандал, когда вот этот тощий дяденька, который постоянно по утрам на телеканале «Дважды два» вещает, читает проповеди, американский, да, какой-то дяденька, знаете, приехал с лекцию в одну из частей.
0: Отдельная тема была.
1: То есть вроде бы вы его вывели прям за ухо оттуда буквально.
0: Да, пришлось так действовать, потому что, понимаете... Так,
1: я хотел построить вопрос следующим. Ваше отношение к своего рода вот этим миссионерам заграничным, то есть на

0: сколько, как вы цените их? Это все-таки ваши коллеги своего рода, если это вас не обидит. Вы
1: понимаете, вот немножечко задело, так скажем, задело. А потому что, значит, ну, наверное, наши радиослушатели все-таки западной пропаганды, до них тоже дошло. Наверняка многие видели эти проповеди. То есть,
0: да, даже некоторые на видео пишут.
1: Да, вы знаете, это, ну, это богатые.
0: Очень, конечно.
1: Да. Вот, дело в том, что вот эти вот, как назовем так их, импортные проповедники.
0: Они как импортные куриные окорочки.
1: Да, да, то есть тут даже параллель-то другая. Они, конечно, они образованы, они, у них хорошо подвешен язык, поэтому действительно вот тот случай с выведением за ухо, они просто... Ну, я ведь один, а их приехало сразу трое, понимаете? И они втроем как бы устроили мне такой
0: перекрестный. Тут еще ведь нужно сказать прямо, что вот у этих троих своего рода шведская семья. Да, это тоже они не скрывают.
1: Да, да, да. Это очень, кстати, верно заметили. Причем хотя
0: все трое,
1: моя аргументация на эту тему почему-то не произвела никакого, так сказать, впечатления на офицерский состав. То есть рядовые-то поняли, а офицерский состав как-то даже, я бы так сказал, ну, мило улыбался.
0: То есть, как бы одобрительно, как...
1: одобрительно.
0: Но никто не помогал, никто и не вмешивался.
1: Нет, то есть смотрели, как сторонний наблюдатель, им интересно было, кто победит, поскольку я был в облачении, то есть я был в рясе, вот, как положено, с кадилом, и пришлось, прошу прощения, пришлось просто, ну, в конце концов, как говорят сейчас спортсмены, это модный такой термин, применить прессинг. Вот, поскольку, ну, действительно, мне сложно было против троих. То есть мои аргументы, они просто сразу с трех сторон забрасывали.
0: Ну, то есть вы как бы все-таки вот считаете их каким-то...
1: Нет, дело в том, что они несут ведь свою как бы теорию, понимаете? Ведь она нам не близка, они не знают наши специфики нашей страны, да, потому что, понимаете, они, у них, конечно, тоже есть эскимосы, понимаете? Но ведь этот эскимос, он же живет в какой стране? На какой машине он ездит? А, простите, на какой машине может ездить наш советский вот чукча, как бы брат эскимоса, понимаете? Поэтому, естественно, они подходят со своих позиций и несут нам вот эту вот пропаганду своего образа жизни.
0: А скажите, отец Агафон, вот встречали ли вы резкое, так сказать, сопротивление со стороны каких-либо начальников, каких-либо воинских частей вот насчет того, чтобы вы там читали ваши проповеди, просто, так сказать,
1: вы знаете, вели службу? Встречал, но это вот в тех частях, которые до недавнего времени принадлежали к западной группе войск. Понимаете, поскольку это, в общем-то, эта группа войск, она была подвержена влиянию западных средств массовой информации. Ведь всем известно, что рации военные настраивались на волну вражеских, ну, теперь-то они дружественные радиостанции, вот, на каналы эротического телевидения, что, в общем-то, считается по канонам православной церкви откровенно бесовским занятием. Вот, а так вот эти вот священники... То есть, прошу прощения, проповедники вот этого как бы образа жизни импортного, они ведь они же действуют скрыто, понимаете? Они только по утрам открыто действуют.
0: Когда человек проснулся,
1: он еще у него девственное сознание, то есть ума он еще не готов к
0: тому. Иммунитет не выработался к восприятию информации.
1: Да. И понимаете, происходит то, что они его с утра начинают оболванивать. Причем по выходным дням, когда человек, он должен быть расслаблен, он должен пойти в церковь. Вместо этого он включает телевизор и слушает просто, ну, как сказать, откровенные, грязные вот эти вот измышления.
0: А вот очень мне понравилась ваша статья в журнале «Наука и религия», вот недавняя, которая называется «Священные массажные окорочка», где вы провели интересную аналогию между, так сказать, ну, это такой молодежный, есть слово «втюхивание», между втюхиванием с экрана телевизора одновременно вот этих проповедей, одновременно, скажем, окорочку, ну, образно назовем так вообще все вот эти товары, одновременно вот какая-то такая, извините за такое выражение, может быть, какая-то задница, которую массирует какое-то устройство сложное, и все это идет как бы в одинаковом свете, с одинаковым оформлением, одинаковые метки стоят экрана, вы вот разнесли это в пух и прах, да, но просто немногие наши радиослушатели умеют читать и хотят читать, и времени не у всех достаточно. Может быть, вы вкратце расскажете концепцию.
1: С удовольствием. Ведь все дело в том, что еще древние замечали, что врага надо бить комплексно. Естественно, наши, так сказать, оппоненты с Запада, они тоже прекрасно знакомы, они подкованы теоретически, о чем, в общем-то, было что, в общем-то, я увидел на собственной, так сказать, на собственном примере, вот при диспуте, если так можно выразиться, с этими тремя моими оппонентами. Вот, поэтому действительно действует и на подсознание, действует и на желудок, ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, действует и на зрительные центры, и даже подчас на обонятельные. То есть в моей статье действительно нашло отражение то, что на нас действует, на наше вот сознание российского человека действует изо всех доступных средств воздействия на ум. То есть телевидение, радио, газеты. Все средства массовой информации. Ведь посмотрите, открывайте сейчас газету. Постоянно реклама западного товара. Ведь нигде нет рекламы советского приемника «Спидола».
0: Кстати, я помню, буквально еще в 75-м году попадались такие рекламные объявления, как знаете, покупайте валенки производства, скажем, Тамбовской.
1: И вы знаете, даже как сейчас модно говорить, новые русские, они признают, что действительно тамбовские валенки, они намного лучше, чем канадские ботинки.
0: А скажите, вы вот по роду вашей службы наверняка сталкиваетесь действительно с людьми разных национальностей, разных вероисповеданий. Ну, например, вы приходите в какую-то часть, где стройбат. Естественно, там люди, так сказать, подобраны очень из определенных регионов.
1: Южных.
0: Может быть, один какой-нибудь там парнишка там из Рязани какой-нибудь, да?
1: Да.
0: Вот.
1: Да.
0: Понятное дело, что для него появление целого отца Агафона — это большой праздник. Вы ему как отец родной. А скажем, вот что скажет Махмуд?
1: Понимаете, ведь моя задача, как я ее сам для себя определил, состоит в том, чтобы, вот как вы правильно заметили, дух миссионерства внести в мою деятельность. Поскольку я как бы для себя поставил задачу объединения многонационального состава советской армии под единым знаменем православной веры.
0: То есть это не получится какой-то орден такой, типа вот, как были крестоносцы?
1: Нет,
0: вот
1: потому что я как бы подбираю здесь людей, которые представляют собой такое девственное понимание мира. Естественно, если закоренелый мусульманин, естественно, я, вот как вы сказали, Махмуд, естественно, я его не смогу, так сказать, обратить в православную веру. Да он и сам не хочет, потому что принцип православия — это добровольность.
0: Не, ну, однако, я вот смотрю, что вы с ним так лаете, он так сидит и слушает нас с удовольствием, хотя и молчаливо.
1: Ну, вы понимаете, как бы я не пытаюсь его склонить в свою веру, но элементарным правилам приличия на примере меня он научился за эти полтора года, что он служит в армии, в общем-то, да. А что касается вот таких вот девственных народов, как сибирские народы, такие коренные, как то селькупы, ханты, манси, вот, они действительно, ведь это в большинстве своем это языческие.
0: То есть практически племена. Дикие люди.
1: Ну, в общем, да. И как бы, знаете, с успехом удается их цивилизовать в таком хорошем смысле этого слова. То есть в том плане, что объяснить им, вот что бывает, такие элементарные, как казалось бы, для нас вещи, как вот водопровод, поскольку они не готовы просто.
0: И вы, то есть вы практически несете, как я понял, такую скорее образовательную функцию, нежели...
1: Культурализация, как бы.
0: Ага.
1: В первую очередь. Потом, естественно, путь долгий. Ведь приход, обращение человека в веру — это путь долгий. То есть я на конкретных примерах, которые довожу до ихнего, так сказать, сознания, я им показываю, что вот разницу между тем, как человек жил до и как человек стал жить после обращения веры. Поэтому, естественно, приходится не только вот так вот, не только следовать церковным вот книгам, церковным канонам, приходится людям вот показывать на таких примерах из жизни, современных примеров.
0: Вы вот как бы конкретный пример вашей заботы о конкретном человеке — это вот сидящий рядом сержант Махмуд.
1: Да.
0: Вот. Кстати, у него есть замечательная фамилия, тоже точно-точно такая же, как у одного из замечательных танцоров, который постоянно вот сейчас появляется на экране телевизора. Ну, это такое совпадение.
1: Просто. Да, ну просто да, потому что он даже совсем другой, в общем-то, и совсем не оттуда.
0: И по виду совсем другой.
1: Да, да.
0: И, по-моему, такой покрупнее.
1: Моложе
0: на несколько.
1: Да. Ну вот недавно его, значит, поощрили Поощрили. Почему? Потому что наконец-то за полтора года службы человек начал успешно попадать в цель.
0: В смысле, вы имеете в виду какой?
1: Ну, стрелять стал успешно. То есть из 10 стал выбивать 9. То есть, понимаете, с 5 метров.
0: А это, до того как-то он...
1: Нет, до того были сложности вообще. То есть человек, ну, так прямо скажем, ну, Махмуд, ты прости меня, пожалуйста.
0: Человек капкан.
1: Человек капкан, да. То есть он на зверя ходил с силками.
0: Или с ножиком.
1: Да, да. Понятно. То есть и знать не знал, откуда, в общем-то, пуля вылетает.
0: То есть вы, в принципе, вот конкретно на примере Махмуда видно ваша забота, как я начал.
1: Вы говорите, о конкретном человеке. Бритый сейчас, бритый.
0: Да.
1: Вот как было сложно довести до сознания Махмуда, что по уставу солдат должен быть без бороды. Понимаете, у него все были с бородой. Дедушка был с бородой.
0: А кстати, вот как бы ваш пример, у вас вот борода такая, она очень большая.
1: Ну, понимаете, я же как бы представитель духовного мира. И потом, вы видите, у меня борода с проседью, а у Махмуда была борода такая,
0: как вот сине-черная. Как вот у этого парня в фильме, вот, где жены как несколько того, было, Сухов там.
1: Вот на Кубе который парень.
0: А, понял. Я хотел сейчас поговорить с вами о, так сказать, глобальной заботе о человечестве, о человечестве в погонах, назовем их так, люди. Вот знаете, люди в белых халатах, есть песни. Есть
1: люди,
0: песни,
1: люди в зеленых погонах.
0: Беретах. Да, в погонах. Да, ну, масса песен.
1: Да.
0: Вы, именно вам, вернее, принадлежит замечательная, на мой взгляд, идея. И вы ее вот выносили на обсуждение в Думе буквально на прошлой неделе.
1: Да, там еще драка произошла.
0: Ну да, кстати, опять же, не вы без знаете, вашего как, участия.
1: Как,
0: вы...
1: вот я как куда ни приду, что-то все вот, понимаете, ну я это видел.
0: Кидаются на вас.
1: Да, поскольку, ну действительно один, ну тяжело просто, вот, товарищи, поймите. Тяжело одному быть.
0: Речь шла в вашем, так сказать, предложении о создании подводной лодки-церкви.
1: Да, и к этому я шел, в общем-то, долго, поскольку в прошлые времена и подводных лодок свободных лишних не было. А сейчас, в общем-то, благодаря подписанию договоров между великими державами, флот подводный наш атомный, он как бы... уменьшился и высвободилась свободная единица техники. Если так можно выразить, это чисто такой армейский термин, ну, поскольку, сами понимаете.
0: Ну,
1: да, и как бы возникла идея о создании, ну, что ли, если так можно выразиться, плавучего храма. Ведь мы, наша эпоха войдет в историю созданием, массовым созданием и возрождением храмов. Вот вы видите, в Москве происходят очень такие отрадные вещи. В областных центрах, да даже подчас и в деревнях на какие-то вот сборы прихожан восстанавливаются храмы, которые были разрушены много лет. Вот. И, естественно, я как бы поставил вопрос перед командованием о том, что неплохо бы было и, так сказать, в вооруженных силах эту традицию соблюдать.
0: Я еще хочу сказать, что вот вы с собой принесли, так сказать, проект на чертежах вот этой подводной лодки.
1: Я вижу, видите, вот там рубка совсем, она куполообразная.
0: Да, но тут вообще я вижу три купола.
1: Да, то есть три купола.
0: Да, причем...
1: Можно даже сказать, что она вся в куполах.
0: И она, кстати, еще нужно сказать, что я вижу, она комбинированная. То есть тут вот на одном куполе, так сказать, я вижу, собственно, какой-то месяц, на другом православный крест. То есть,
1: а на
0: бы,
1: третьем,
0: это
1: обратите
0: такой
1: внимание,
0: комбинированный передвижной храм.
1: Обратите внимание, пальма на третьем такая, позолоченная.
0: Ну, это, а это, видимо, какое-то растаманское что-то
1: сейчас,
0: может
1: быть. Да-да-да, вот объясню. Дело в том, что этот храм, он будет как бы единственным в мире плавучим храмом, поскольку до сих пор, ну, если не будем брать Венецию, как бы...
0: Нет, ну, даже, может быть, неправильно вы выразились, не плавучим, а подводным. А, ну, хотя плавучим, он может плавучим, и так,
1: ведь,
0: и сяк,
1: ведь рыба, она как бы и на глубине ходит, плавает.
0: Нет, плавает. Кстати, существует вот рыбоползун.
1: Нет,
0: вот это. Ведь,
1: между прочим, в военной терминологии существует термин «подплав», что расшифровывается как «подводное плавание». Кстати, то есть все равно плавание. Понимаете, я прорабатывал этот вопрос.
0: Uh-huh.
1: Вот, консультировался у специалистов по атомному флоту. Так вот, все-таки к делу. Что касается моей идеи. Значит, высвободилась подводная лодка. Мне дали знать, поскольку друзья у меня есть во многих частях. И я, значит, вместо того, чтобы ее пускать на слом, потому что представьте, какие затраты. Это же огромные деньги, чтобы ее разрезать на куски и потом продать в Японию. Это же дорого.
0: Дорого, дорого.
1: Не окупает себя. И я как бы предложил о том, вот внес эту идею на рассмотрение заседания Генерального штаба о том, чтобы атомную подводную лодку К-218 именно непосредственно превратить
0: в малярию.
1: Да, плавучую. Да, поскольку, как бы вы сами понимаете, хотя есть понятие территориальных вод, но океан-то он един.
0: И, то есть... кстати, я еще хочу уже так обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, вы не совсем сейчас, так сказать, поняли, что такое и кто такой отец Агафон. В принципе, его можно назвать, с вашего позволения, уважаемый Агафон Мартынович, интернациональным священником.
1: Да,
0: то
1: да,
0: есть,
1: да,
0: который да, объединяет но, людей но, всех вер и всех вероисповеданий.
1: Согласен с вами. Но дело все в том, кашель, простите, весна, загриповал, в Москву приехал, вот со службы сейчас вернулся.
0: Окно, к сожалению, нельзя закрыть, это в прошлый раз сверху он упал и разбил ногой.
1: Он распустит гимнастерку, он подклеит тут у вас.
0: А, да, кстати, пусть мастеровитый парень, смотрите.
1: Вот, так что касается, значит, моих, как бы, моей ориентации.
0: В смысле, какой ориентации?
1: Ну, конечно, духовный.
0: Извините.
1: Вот. Что касается, значит, этого вопроса. Действительно, поскольку армия многонациональна, то я имею дело представить, я уже говорил, что я имею дело с представителями разных конфессий. Есть, и вы знаете, я так немножечко, конечно, чистолюбив, поэтому я хочу быть как бы главным настоятелем вот этого плавающего храма, и поэтому объединить в своем лице дух миссионерства с основными, в общем-то, канонами православия, но в то же время как бы привлекать к своей, в свой приход все новые и новые группы людей, которые, возможно, будут иметь разные вероисповедания. И, собственно, мои коллеги, и муфтий, и, значит, вот не буду фамилию называть, он тоже будет как бы моим заместителем на подводной лодке, он будет представлять как бы мусульманскую веру.
0: Кстати, это получается, что у вас получится такое подобие вот описанного Жюлем Верном
1: Наутилуса.
0: То есть практически, но он будет такой вроде бы как в законе такой.
1: И третий будет мама. Значит, один из духовных наставителей угандийского племени, значит, Мамаду Сигали, вот, он будет моим вторым, в общем-то, так сказать, заместителем, уже договоренность существует. Вот теперь мы только ждем одобрения нашего генерального штаба на выделение этой подводной лодки. То есть...
0: А нет ли у вас опасений, что могут быть какие-то такие серьезные религиозные конфликты на территории подводной лодки в связи? Ну, например...
1: Вы знаете, нет, поскольку мы с ними в очень таких приятельских отношениях находимся. Вот, а потом ведь все же сейчас идет к объединению. Вы же сами понимаете.
0: Простите, а смысл, вот, скажем, угандийскую делать общину там, если в Уганде, насколько я знаю, нет вообще подводных лодок? Вы же делаете это для...
1: Да-да-да, но дело в том, что, понимаете, он как бы популярен. Вот Мамаду, он не только в Уганде, он как бы в свое время состоял в партии МПЛА, если помните, такая была.
0: Да, конечно.
1: Эфиопская. Да, вот, он был один из лидеров.
0: В свое время она спонсировала наши концерты.
1: Да, да. Вот. И поэтому он, в общем-то, личность в Африке известна, ему доверяют. Понимаете?
0: Поскольку... То есть здесь скорее политический.
1: Да, конечно, ход. Конечно. Да не политический, а как бы примирительный такой ход.
0: То есть вы как бы, так если описать этот процесс физиологически, такое слово несколько нехорошее, но тем не менее.
1: Да,
0: как вы это представляете? Плывет, значит, вот эта подводная церковь со всеми там колокола, я знаю, вы даже уже начали отливать.
1: Да, но только
0: всякие.
1: Там подводные колокола, ведь вы сами понимаете, в воде звук распространяется по-другому. Поэтому...
0: И, кстати, рыба из-за этого может пострадать. Ну, вибрации.
1: Ну, мы будем использовать колокола пластмассовые.
0: Ну,
1: с напылением. То есть, у них будет именно для подводного.
0: Ну, тогда тут придется каким-то образом производить частые очищения и от этих колоколов, от морских ежей, они же любят.
1: Да, да, ну, мы понимаете, мы с собой на борт как бы возьмем часть экипажа.
0: Кстати, есть... экипаж это будет своего рода как вот монахи.
1: Он будет,
0: наверное,
1: да, но в то же время часть технического персонала останется именно непосредственно с боевой. Вот с боевого экипажа, с той части будут отобраны симпатизирующие нам, да, добровольцы, поскольку, в общем-то, ведь вы сами понимаете, на берегу сейчас жизнь тяжелая.
0: Тяжелая. А отец Агафон, то есть получается такая картинка, плывет эта церковь,
1: да, да.
0: Где-то, значит, бороздят просторы океана миллионы подводных лодок разных стран и государств,
1: да.
0: Поскольку церковь
1: одинаковая. И надводные корабли.
0: Например, на какой-то американской подводной лодке умирает капитан от старости. Это
1: да,
0: с капитанами
1: да,
0: подводных лодок
1: да,
0: часто
1: да.
0: случается. Его нужно отпеть. Они связываются по связи с церковью.
1: Да,
0: и,
1: да,
0: и,
1: да.
0: и весь этот процесс, то есть когда проходит стыковка этих кораблей под водой или над водой. Целиком происходит служба по каким-то праздникам, чтобы... То есть эта лодка, она где-то, видимо, встает на пересечении курсов всех кораблей, вычисленных в этот момент в какие-то праздники. Видимо, так это будет происходить.
1: Да, даже она будет дрейфовать, так сказать, по наиболее оживленным морским магистралям. А что касается подводных лодок, то ведь вы сами понимаете, они подолгу не всплывают. Поэтому, в общем-то, мной проработан вопрос отпевания под водой на глубине, ну, правда, порядка до 200 метров, поскольку глубже водолазные современные костюмы не выдерживают. То есть они будут, естественно, выполнены с учетом традиционных христианских правил, эти подводные костюмы.
0: Ну, не обязательно христианских, а интернациональных.
1: Ну, я сейчас говорю про себя. Вот мой приятель Муфти, он, значит, ну, он разрабатывает свою концепцию. Там я что-то слышал о медной челме, какой-то разговор.
0: Ятаган наверняка должен присутствовать.
1: Да, да. Вот. Потом, опять же, для него найдется работенка по обрезанию экипажей.
0: Поскольку наверняка...
1: Да, он... потому что, значит, крещение для православного человека и, в общем-то, обрезание для мусульманина, по сути своей, это, значит, обычай посвящения в религию. Поэтому ведь, ну, бывает так, что на борту судна происходит неожиданное желание человека под...
0: А скажите, а вот такой процесс, как, например, венчание, ну, например...
1: Да, конечно, конечно, будет. Что, да, только что единственное, что, значит, свечи будут заменены вот для подводных лодок на так называемые подводные факелы, вот что в фильмах мы видим.
0: То есть фосфорные такая.
1: Да. Вот, и, ну, все будет обряд соблюдаться, так сказать, по который был описан в церковной литературе, так же будет и у нас происходить.
0: Скажите, а такие вот, как бы, атрибуты церковные, как иконы, лампадки, кадила, опять же, они будут иметь место? И будут, какова будет внутренность? Потому что здесь вот по этим чертежам мне очень сложно представить себе вот именно интерьер внутренний.
1: Я вам не показал, да, и внутренний интерьер.
0: Я прошу прощения, когда заходишь в церковь, даже человек, не имеющий, так сказать, какой-то глубокой, может быть, веры, да, но тем не менее он заходит, и им овладевает какой-то покой, это большое помещение, все это соответствующий запах, атмосфера, понимаете? Да. Вот удастся ли вам создать такую
1: да,
0: же ауру?
1: Да, вы знаете, я уже, в общем-то, имею договоренность с крупными художниками, которые будут расписывать мою носовую часть подводной лодки. Ну, как бы православная часть на нашей лодке будет носовая, поскольку я как бы руководитель.
0: Я, кстати, знаю, что один из этих художников — это Сергей Пресейкин, очень известный.
1: Да, конечно. Вот. А что касается, значит, росписи, там, ну, как обычно это и бывает, значит, по потолку, но поскольку подводная лодка одна имеет как бы многоэтажное строение, то, значит, на каждом уровне будет своя роспись, допустим, значит, нижний уровень — это как бы церковная живопись, описывающая, значит, момент рождения Христа, средняя часть — это момент жизни недолгой Христа на земле, вот, а уже верхняя часть, которая ближе, так сказать, к палубе, к рубке, там уже будет непосредственно вот воскресенье.
0: А скажите,
1: праздник, которого мы сегодня празднуем.
0: Да, скажите, пожалуйста, отец Агафон, то есть все понятно с православной частью, то есть, в принципе, вы собираетесь сохранить интерьер?
1: Да, конечно, конечно. То есть там будут и свечки, поскольку закуплено оборудование для кондиционирования воздуха, то есть там...
0: А вот выпекание вот этих...
1: Будет. Просвирочки будут обязательно.
0: То есть там же будет заводик,
1: поскольку на подводной лодке есть же пекарня. Uh-huh. Маленькая. Поэтому, так сказать, здесь проблем как раз не будет. Вот проблема в том, что Мамадо Сигали, вот ему мы отвели центральную часть, где реактор, поскольку, так сказать, ну, многие, наверное, знают о том, что африканские племена всю жизнь жили, и, в общем-то, ну,
0: а у них же есть обряд,
1: они живут
0: как
1: около урановых. Нет, они просто жили вблизи урановых месторождений, хотя не догадывались об этом. Поэтому организм африканского негра, он, в общем-то, больше приспособлен к воздействию жизнь радиации. Вот, да, поэтому мы решили ему этот центральный отсек, так сказать, в его отвести видение, поскольку даже сам вид реактора производит впечатление на... Да, и потом, так сказать, когда зеленый такой, девственно чистый негритенок попадает на борт Вот представьте себе, попадает на борт этого подводной лодки и заходит в центральную часть, где он видит пышущий жаром реактор. То есть практически... Приборы зашкалены все.
0: А ведь у них, насколько я знаю, идолопоклонничество.
1: Вот,
0: да? Понимаете? То есть они,
1: вот
0: это
1: на
0: их
1: это
0: идолы будет, конечно, как бы получается, конечно, их бог как... такой.
1: Там же существует громкоговорящая связь. Понимаете, ведь они будут думать, что он говорит.
0: Вот это, кстати, и следующая тема. Я знаю, да, что также у вас на борту будет, так сказать, отделение мечети.
1: Да,
0: а насколько знаю, мы
1: это хвостовая
0: них...
1: часть.
0: Да. Хвостовая.
1: Передняя часть христианства, среднее язычество, задняя часть мусульманства.
0: Вот насколько я знаю, я тут недавно побывал с командировкой, меня послали в Египет, где я должен был наладить контакты с тамошними орнитологическими организациями.
1: Да.
0: И я обратил внимание, что у них, не знаю, регулярность я этого не знаю, но достаточно часто происходит такой процесс, как, по-моему, намаз. Или
1: намаз.
0: Ну, неважно. Смысл в том, что в этот момент очень громко на всю улицу происходит транслирование вот их священнослужителя, который поет вот...
1: Дело в том, что...
0: Если не будет ли это травмировать как-то других, либо будут выдаваться другим наушники...
1: Во-первых, все будет эквивалентно. А потом узнать о обычаи сторонников другой религии, это как бы, в общем-то, и приятно, и даже интересно. А что касается непосредственно мусульманских обычаев, то я вам хочу сказать, что они без громкоговорящей связи имеют очень сильный голос, именно те, которые поутру возвещают о том, что солнце встает, и вечером говорят о том, что солнце село.
0: А как же будет
1: поэтому
0: решаться...
1: Мы планируем в мусульманской части громкоговорящую связь не ставить.
0: Угу. А как будет решаться тогда вопрос такой? Насколько я знаю, в момент вот, намаза они все стелят зеленые такие штучки,
1: да,
0: и на них практически они будут не способны в данный момент нести службу по обеспечению движения церкви куда-то.
1: Я же уже говорил о том, что часть технического персонала... Она будет непосредственно, потому что, сами понимаете, командиром БЧ-5 не поставишь, прошу прощения, язычника из племени, который, в общем-то, не видел никогда не то, что там подводные лодки, он, в общем-то, не видел никогда даже и носового платка. Вот. Поэтому, естественно, будет специально подготовленный персонал, кстати говоря, с довольно приличными окладами, так что вот если кто слушает из подводников, сейчас меня бывших...
0: Вы приготовьте, пожалуйста, ручки, бумажки, в конце программы дадим адреса и телефон.
1: Вот. Поэтому вот так будет это обстоять, поскольку я считаю, что это наиболее рациональный вариант. То есть как бы ведь сами понимаете, любой храм, он держится не только на священнослужителях, но и вот вы заходите в храм, там, помните, всегда бабушки такие ходят.
0: Да.
1: Вот. Они живут при храме.
0: А без этих бабушек не будет ли сиротливо ощущаться?
1: Вы знаете, мы проработали уже и этот вопрос, и будут бабушки, причем даже бабушки разных национальностей.
0: Угу.
1: Будет, у нас уже несколько бабушек отобрано по Москве. Вот одну вы можете видеть, она стоит на Пушкинской площади с плакатиком «Помогите маме одинокой». Вот. Но дело в том, что мы уже с ней договорились, теперь она уже держит другой плакатик, там написано «Помогите устроиться на подготовительные курсы подводника». Вот. Ну, и, в общем, как выяснилось, даже мы вот с ней недавно встречались, обговаривали, ее, знаете, больше подают.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» отец Агафон, военный священник, ну и, мало того, как бы интернациональный, да, скажем так, священник. Мы уже рассказали нашим радиослушателям о том, что вы и ваше стремление, так сказать, объединить как бы всех...
1: Под одной подводной крышей.
0: Оно не просто такая идея, витающая в воздухе, но такой же вполне создавшийся, оформившийся процесс. И он, так сказать, уже ход, я знаю, какой-то.
1: Да, потому что ведь весь мир, в общем-то, идет к объединению. Ведь даже проникновение вот тех западных, ну, так называемых, дармоедов на наш экран, он, в общем-то, тоже как бы основан как бы этими целями. То есть они как бы провозглашают цели объединения, хотя, конечно, на самом-то деле они преследуют совсем иное. Но, тем не менее, что касается вот моего проекта, то здесь будет налицо именно вот какое-то объединение, значит, граждан всех вероисповеданий под единой крышей с целью в дальнейшем создать такой вот мир, как бы спокойный, без войн.
0: То есть вполне такая гуманитарная, гуманная
1: даже. Ведь Бог нас учит добру.
0: Кстати, вот здесь и хотелось задать вам такой, может быть, несколько неожиданный вопрос. В свое время, я помню, в 60-е годах мы, будучи тогда пацанами лет по 15, очень любили, как сейчас модно у молодежи выражаться, тусоваться в районе Шаболовского комиссионного магазина.
1: Было.
0: И там стоял такой человек, очень похож на вас внешностью. У него прозвище у него было Жоржик.
1: Жоржик?
0: Да, он занимался, в то время говорили, спекуляцией коврами. Его имя с отчеством я не знаю, но фамилия, вот он был вашим однофамильцем.
1: Да нет, я бы не сказал.
0: Кидало его фамилия была.
1: Я бы не сказал, что он уж был моим однофамильцем, это был, в общем-то, мой дедушка.
0: Дедушка был, вот я...
1: Да, ведь Жоржик, его прозвали за то, что, в общем-то, его звали... Настоящее его имя было Жора, то есть Георгий. Это, ну, помните то время, когда к нам проникало все лучшее с Запада.
0: То есть, значит, ваш отец, это Мартын Георгиевич Кидало.
1: Да. Вот, а я внук того самого Жоржика.
0: Известная легендарная личность. Причем нужно рассказать, наверное, нашим радиослушателям, как это все происходило. Просто нужно было подойти к Жоржику и спросить, скажите, а когда вот ожидается завоз ковров или другого какого-то изделия?
1: Да.
0: Уже как был спрос.
1: Вы понимаете, он был человек, так сказать, свободной профессии. Он был художник. Тогда это никто не понимал. Поэтому ему приходилось зарабатывать на жизнь несколько нестандартным по тем временам способом.
0: Но я могу сказать, как бы вот...
1: Он помогал людям.
0: Да, даже бывало, что-то малышне, ребятне там,
1: да.
0: Мороженого купят всегда. Давал, я помню, даже и мне давал.
1: Даже вот, а я к нему подходил, говорил, дедуля, дергал его за бороду, и говорю, ну я маленький тогда еще совсем был. И говорил, дедуля,
0: гони
1: дай
0: бабки.
1: На бутылку. Он чего, портвейна? Я говорю, да нет,
0: лимонадик.
1: Да.
0: Но вы-то старше меня все-таки. Я-то был в 60-е. Это как раз, я помню, был 59-й год. Я был помоложе, помоложе
1: он
0: вас.
1: В основном тогда и появился в прессе как Жоржик.
0: Да.
1: Тогда были разгромные статьи относительно, как тогда говорилось в прессе, о присосавшихся к телу советского общества отщепенцах, спекулянтах.
0: Ну, кстати, видите, в то время было не совсем лестное, так сказать, мнение вот в масс-медиа и о, извините, священниках тоже.
1: Да, вы знаете, и, в общем-то, я вам так хочу сказать, что по наследству ко мне передалось, то есть начал-то я заниматься такой вот богоугодной деятельностью еще в те времена, когда вот, в общем-то, я был стал неугодным как политработник. И я решил...
0: Так, простите, вот давайте по порядку все-таки. Так сказать, карьера. Как получилось, что вы вот от внука Жоржика вдруг стали вот отцом Агафоном таким солидным, как вот сейчас... Как этот путь? И понимаете, в чем дело? Просто если говорить, интересно вернуться опять к этим же вот телевизионным, так сказать...
1: Войнам.
0: Да, ну, к телевизионным...
1: Я могу назвать это войны. Это же открытый удар по незащищенному разуму.
0: Но у них же там это очень модно. У них очень модно говорить, что вот, например, Рокфеллер прошел путь от чистильщика ботинок до Рокфеллера. Как вы, внук Жоржика, стали отцом Агафона?
1: Дело в том, что...
0: Я не говорю, что ваш дедушка недостоин.
1: Нет,
0: конечно. Потому что я вижу, вы сразу начали доставать вот бумажник и раскладывать фотографии. Вы мне их уже показывали, так что
1: да,
0: семейные
1: кстати, фотографии. Эта фотография, она первая на полироиде в России.
0: Вот да, так. То есть это
1: да,
0: вот...
1: Да, вот это вот,
0: это вот видите, вы с дедушкой.
1: Вот с дедушкой,
0: но
1: да.
0: Это как раз уже после того, как дедушка вот вышел из заключения.
1: Да, конечно. Видите, он в куполах весь, вот как моя подводная лодка.
0: Да, кстати, это где-то, видимо, в Ярославле снято.
1: Вот. Дело все в том, что путь мой... Вот к сегодняшнему моему состоянию души лежал через такие тяжелые тернии, если можно так выразиться. В семье были деньги уже в те времена. Поэтому я мог позволить себе не трудиться в таком советском понимании этого вопроса. Поэтому я избрал службу в вооруженных силах.
0: Кстати, тогда это было, в общем-то, престижно.
1: Да, да. То есть... Потом, опять же, внук художника... Вы понимаете? Поэтому...
0: Кстати, мы-то с вами, как ни странно, вот хотя и принадлежим к разному поколению.
1: Да.
0: Вот вы все-таки постарше, но мы застали еще тот период, когда как таковой дедовщины не было. Мы-то служили, да, когда в застойные...
1: Кстати, вот корни дедовщины так вскользь. Ведь слово дед — это, значит, отец. Это же все, так сказать, шло от... То есть церковные каноны перешли как бы на армейскую. То есть существует... То есть,
0: логически...
1: Да, то есть
0: дискредитация понятия произошла.
1: Да, дискредитация понятия. Нам, служителям культа, это особенно вдвойне обидно. Понимаете? То есть откровенный мордобой называют, в общем-то, такими близкими сердцу каждого, да, человеку понятиями.
0: Хотя вот ведь раньше, давайте вспомним, вот вернемся в историю. Вот слово дедовщина, это было, то есть дедовщина, это значит, ну, практически ослышишь, как дедушка, мол, у тебя как Илья,
1: да,
0: Муромец,
1: да,
0: там, собственной,
1: да,
0: грудью кормил, собственно,
1: хотя
0: мечом воспитал.
1: 70 лет нам говорили о том, что у всех у нас был один и тот же дедушка. И имя вот не помню, но отчество
0: вот
1: Ильич.
0: Да, вот,
1: да, вот, да, и брови.
0: Вот, да.
1: Так вот, что касается моего пути. Я решил пойти служить в вооруженные силы, ну и немножечко по корыстным целям, все-таки в чине офицера служить лучше, чем в чине рядового. И как-то с молоду выдвинулся на такую политическую работу. Но со временем я стал понимать, что та пропаганда, которую я веду, она не отвечает моим духовным запросам. И стал вносить в свои лекции... политические просветительские труды, стал вносить мысли, которые не вписывались в общепринятую теорию. Поэтому, естественно, был в свое время подвергнут гонениям и нашел истину в Боге.
0: Хотел сказать, что вы, насколько я знаю, вот в момент гоняний трудились на лесосеке.
1: Да, и да. Вот, что... Я там отрабатывал свою теорию, теорию вихря, которую я, в общем-то, еще в молодости заложил. И, в общем-то, решил, обкатать ее именно на практике своими, в общем-то, на своем собственном опыте.
0: Кстати, в следующем часе я предлагаю поговорить об этой теории. К тому же вы уже под, да, другим именем, под, так сказать, как это называется, имя мирское.
1: Мирское,
0: да?
1: В миру. Яков, да, мы говорим так, в миру.
0: Да, Яков Мартынович Кидал, я знаю, вы являетесь автором сенсационной статьи, опровергающей, да, теорию, которая
1: гласит... Дарвинизма, в частности.
0: Да, что можно узнать возраст дерева по количеству колец.
1: Совершенно не поэтому узнается возраст дерева, но давайте мы об этом в следующем часе.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, мы остановились с вами, уважаемый отец Агафон.
2: Сейчас, пожалуйста, меня называйте по мирскому имени, поскольку тема у нас уже...
1: Тогда просто я буду тогда по-простому Яша. Яша,
2: да.
1: Яша, скажи, пожалуйста, как получилось вот... Серьезный, кстати, серьезный вопрос. Как получилось, что ты начал увлекаться теорией вихрей и постепенно выработал свою собственную теорию, которая, кстати, имеет достаточно серьезный, высокий авторитет, так сказать, среди
2: определенных теорий. Условия, да.
1: Да. Как это получилось?
2: Все дело в том, что моя мама, она уже, будучи в зрелом возрасте, начала страдать так называемым излишним весом, что, в общем-то, свойственно всем советским женщинам, да и постсоветским. Вот. Она связывала это с годами, как она говорила. Она связывала это с плохим питанием, хотя, помните моего дедушку?
1: Да,
2: питались мы хорошо.
1: Ничего, да.
2: Вот. Поэтому, естественно, меня как бы стало заботить, ведь судьба близкого тебе человека, она как бы всегда дорога тебе.
1: Кстати, Яша, дело в том, что я еще хочу сказать нашим радиослушателям, и главным образом, может быть, радиослушательницам, потому что эта тема, так сказать, обрыдлых ног, она...
2: Ну, да, ног, она на женщин вкус, направлена.
1: Она, да, она до сих пор вот злободневна.
2: Да, да,
1: то есть сейчас ведь изобрели вот эти, знаешь, утягивающие бинты, чтобы они там утягивали под штанами, казались худее, а ведь это кровостек, ступни становятся здоровые, расперды увеличиваются, беда.
2: Да. Дело все в том, что, правильно вы это заметили, но об этом чуть позже, мы подойдем к этому. Вот. Дело все в том, что мама болела. Ведь помните, даже в том мультфильме, когда тигренку, у тигренка отняли полоски, в общем-то, он был снят еще во времена моего детства.
1: В чайнике, по-моему.
2: Да-да-да, там была такая фраза, ведь мама больна. В общем-то, это не... меня тоже это задело. Я стал смотреть в корень. В чем же, собственно... причина.
1: В смысле, в корень уметь?
2: Ну, как бы в корень заболевания. Вам, как медику, это должно быть близко.
1: Все, да, замечательно. Да, я просто знаю, это такое понятие в свое время очень...
2: Да, это как раз в те годы. Вот, и, понимаете, я подошел не с той стороны, не с того, если так можно даже сказать, конца, с которого обычно подходит. Я посмотрел на проблему шире. И поскольку служил я политработником в частях ВВС, вот, среди авиаторов, поэтому, естественно, мне как-то в голову пришла идея о том, а не связать ли мне воедино
1: даже можно не говорить, что, и так понятно, просто не связать ли воедино.
2: Да, вот, и, вы знаете, путем экспериментов, путем... с чтением соответствующей литературы, я все-таки пришел к выводу, что я был прав. Ведь что мы имеем? Моя мама регулярно 4 раза в год делала химическую завивку.
1: 4 раза в год?
2: Да, но она шестимесячная, но она как бы обновляла она... заранее.
1: То есть она держится длительно.
2: Да, но она делала это более регулярно, как, знаете, вот некоторые автолюбители меняют масло чаще, чем это положено.
1: А, кстати, это, мне кажется, такой синдром, вот немножко, как сказать, мандража. Еще есть же такие, которые, например, смазывают тормозной жидкостью,
2: замки. Если возвращаться к моей сегодняшней профессии, к моему сегодняшнему образу жизни, я бы назвал это даже демонизмом. Но вернемся к моему мирскому труду. Значит, что же я, в общем-то, проанализировал?
1: Кстати, извините, я хочу сразу сказать, что Яков, он даже принес с собой такое, ну, небольшое количество каких-то подручных приборов, в частности, вот там и пробирки какие-то, чтобы показать
2: здесь эксперимент.
1: Но пожарник, кстати, у нас замечательная на радиостанции, это женщина-пожарник.
2: Знаете, у нее такая каска, как она носит женщина.
1: Но у нее фамилия еще более замечательная. Ее зовут Тамара Прокофьевна Брови. То есть она, кстати, полковник француженка. Пожарных войск. Ну, вообще, судя по походке, такая старушка, в общем-то,
2: живая.
1: Из аристократок. Вот она, к сожалению, запретила Якову Мартыновичу производить здесь какие-то неполовихревые эксперименты, но, тем не менее...
2: Я попытаюсь описать это своим языком. Значит, что же я установил в результате своих умозаключений и опытов? Перманент мамы держался долго. И диаметр кудря был стабилен из месяца в месяц, поскольку она обновляла.
1: Кстати, как вы считаете, это зависит от диаметра вот, да, бигудевой вкладки? Или
2: нет,
1: это...
2: химическая завивка, она же основана на воздействии химических средств. Бигуди — это как бы отдельная тема, мы ее коснемся чуть позже. Я все-таки о химической завивке. Угу. Значит, диаметр вот этого витка, он приближается к критическому уровню, что, в общем-то, подтверждается теорией и уравнением Бернули.
1: А он потом, значит, сжимается вот от времени, он происходит сжим витка или происходит сжим, раскрут наоборот?
2: Сжим, а раскрут, они добиваются раскрута путем обновления вот этого перманента. Да. Угу. Так вот, что происходит в результате закручивания этого волосяного
1: вихра?
2: Да. При движении по улице на человека, естественно, все, да и все мы, в общем-то, и дома, мы находимся в воздушной среде, все это знают. Но в дома как бы ветра нам недоступно, если, конечно, дома у вас не установлен, кстати говоря, как сейчас это модно в домах, новых русский кондиционер или мощный японский вентилятор.
1: На ноге на такой обычно.
2: Да, да, да. Вот, так что происходит в результате воздействия этого ветра на человека? В данном случае на женщину с химической завивкой на голове. Отдельные молекулы воздуха, ударяясь о вот эти вот завитки волос, разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Происходит, во-первых, микрозвуковой удар. Вот все мы знаем, когда реактивный истребитель пролетает над нами, преодолевает звуковой барьер, страшный грохот стоит.
1: Да, ужасно,
2: так вот, такой ужасно. Микрогрохот постоянно воздействует на... значит, на голову женщины.
1: Ну, на голову или на, собственно, на
2: волосы? Ну, вообще, на организм даже, я бы так сказал, поскольку звуковая волна, она, в общем, пагубно влияет на состояние человека, вызывает у него мигрени. Ведь все женщины в возрасте, они жалуются на головные боли.
1: А учитывая, что, кстати, женщинам колбоизм, он более свойственный.
2: Да, а им ведь достаточно всего-навсего побрить голову наголо. Или распрямить волосы. То есть не делать химическую завивку, оставить все, как оно, да. То есть это, значит, звуковое воздействие – это один из аспектов. Второй аспект – это то, что при определенной скорости ветра, что, кстати, сейчас вот по весне очень актуально, мы можем видеть что? Что женщина может практически оторваться от земли на небольшое расстояние при очень великой силе ветра и при... неблагоприятном стечении вот этих вот завитков на голове.
1: Происходит аэродинамический
2: отрыв. Да, происходит задув. Вот. И женщина может действительно оторваться от земли.
1: Ну, не намного.
2: Да. Естественно, организм с этим борется. Подсознательно. Человек даже не готов к этой борьбе. Он даже не подозревает о ней. Но организм каким образом борется?
1: Да.
2: Организм борется путем увеличения веса самого организма.
1: Ага.
2: Так вот, я и вывел, так сказать, я сказал маме: мама, ну, побрей голову под ноль. Естественно, сковородка на кухне обрушилась на мою голову со страшной силой. Потому что представьте, вот эта такое ситуация нестандартная, да. Тем не менее, я настоял.
1: Ну, даже, Яш, давай скажем так, что ты сам это сделал ночью.
2: Да.
1: Но только из любви к маме, да, родной, то есть, да.
2: Вы знаете, похудела.
1: Сразу.
2: В течение 2 месяца.
1: То есть вот все-таки...
2: Без всякого Гербалайфа.
1: Поддув все-таки.
2: Да. И порекомендовал ей меньше быть на улице, а сидеть дома, на диване. Ну, поскольку диван, он представляет собой очень такую крайне неудачную форму для какого-то аэродинамического объекта. То есть он крайне, в общем-то, непригоден для, допустим, полетов.
1: Ага.
2: То есть воздух его обтекает очень так вяло. Поэтому на нем наиболее безопасно. Хотя, в общем-то, все врачи говорят о том, что вот, надо заниматься спортом, бегать, прыгать, чтобы быть стройным и здоровым. Нет.
1: Достаточно просто не выходить
2: из дома и как можно меньше иметь волос на голове.
1: А простите, а вот, скажем, безветрие, если безветрие, химическая завивка, или тут даже какие-то микро...
2: Понимаете, человек, ему свойственно движение. Мы всегда к чему-то движемся. Если бы мы стояли на улице, ну, может быть. Может быть, хотя не думаю. И, значит, второй, придя к вот этой вот, к этому выводу, я начал думать о волосах, прошу прощения, которые у нас у человека находятся на других участках тела. Uh-huh. То есть всем известно, что даже микроскопические волоски есть на любой части тела. Также вредно избавляться от них. Вот здесь ситуация другая. Здесь вредно избавляться от них, да. Потому что эти волоски, они как раз, в общем-то, природа их наделила нами.
1: Во-первых, они даже вес имеют. Да, это уже это раз.
2: Потом она наделила нас ими для того, чтобы человек мог более легко преодолевать вот сопротивление этой среды, в которой мы находимся.
1: То есть это своего рода так озоновый слой тушки.
2: Да. То есть вот эти вот волоски, они предохраняют от беззащитную кожу, от зверских ударов молекул кислорода, азота и всего того, что содержится в воздухе. А представьте себе воздух города Москвы, там же молекулы тяжелых металлов. Понимаете, ведь она в десятки раз тяжелее молекулы кислорода.
1: То есть может получиться просто внедрение в порную дыру.
2: Да, и мы голой ногой ударяем, когда идем. Потому что, естественно, человек идет, и как ни крути, а сопротивление воздушное на границе вот.
1: Но можно ведь, вы помните, было такое как бы одно время распространенное явление, когда крепились на пояс, на ботинки микровентиляторы для отдува встречного воздуха, чтобы, так сказать, компенсировать вот этот встречный поток воздуха. Вы знаете, здесь получалось
2: обратное
1: механическое воздействие, магнитное, да, вот эти микробури вентиляторы.
2: Да. Статическое электричество, опять же.
1: Статическое электричество
2: тоже. Это, конечно, ведь природа все-таки, человек живет не 10 лет, не 10 тысяч лет. Как по последним данным, свыше 5 миллионов лет. Естественно, за 5 миллионов лет человечество выработало какие-то, сбросило с себя лишние волосы, оставило лишь то, что необходимо. Поэтому то, что мы сейчас видим на телеэкранах, когда рекламируют эпиляторы для женщин, это же... Ведь что происходит? Женщин призывают к тому, чтобы они удаляли с себя ту защитную пленку, так может быть, тот защитный слой, который предохраняет их от наивреднейшего воздействия окружающей среды.
1: То есть то же самое, что вот если бы нашему земному шару показывали...
2: Это практически спит. То есть и отсутствует иммунитет у человека. То есть этот иммунитет, он на уровне генетики, в плане ВИЧа, а в плане, так сказать... эпилирования волос, это тот же самый иммунитет от воздействия внешней среды. Вот представьте себе человека без ресниц, у него же глаза слезятся. Вот представьте свои ноги без волос. А если бы у них были слезы, они бы плакали.
1: Кстати, вот, как правило, уже доказано учеными, что наиболее потливые ноги — это ноги лысые.
2: Да, конечно.
1: То есть вот стоит женщине поврить ноги и приучить эпилировать.
2: Это просто она плачет. Это она плачет, нога. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях сегодня у программы «Монмаранси» отец Агафон, в миру Яков Мартынович Кидало. Так вот, Яша, ну уж прости, пожалуйста, что я так тебя называю.
1: Да ничего.
2: Давай все-таки вернемся к древесине, с которой, в общем-то, мы и начали этот час. Так расскажи нам о своей теории, вот, которая опровергает, в общем-то, установившееся веками понятие о том, что количество лет, которое прожило это дерево, можно определить по так называемым кольцам.
1: Да, ну, вы видите ли, как раз в тот момент, когда мне, ну, в тот период, скажем так, политических репрессий, направленных против меня, пришлось побывать на лесосеке, я, поскольку был очень любознательным человеком, и сейчас сохранил это качество очень полезное,
2: да,
1: я не мог просто заниматься там распилкой, спилкой, я стал изучать нашего зеленого друга, то есть лес, изучать во всех подробностях, так сказать, от корней до шишки.
2: Но все-таки это, наверное, как-то согласовывалось с вашей теорией о вихре?
1: Да, да. Дело в том, что тут нужно пойти по порядку. Считается, что количество лет, которое простояло дерево,
2: да,
1: можно определить по количеству вот этих вот линий на его спиле. Но мы там, валя лес, обратили внимание и узнали, что не обязательно раз в год или два раза в год дерево меняет кожу. Ну, так мы, лесосеки, называли любя кожу. Никто не говорил, кора — это обидно, да, кожа.
2: Шерстка еще.
1: Шерстка, да, ну, шерстка — это... Вот вы тоже, Саша, знаете.
2: Веточки, да.
1: Веточки, да.
2: Ну, просто тоже...
1: Бывали деревья, которые меняли... раз по 8 в году. понимаете? А так вот ты его срубил, посмотрел, и типа там 58 колец.
3: И сказал, ну, 58 метра, да?
1: Да, то есть совершенно нереально.
3: Да, да. А вот скажите, бывали же и такие случаи, что на срезе дерева вот этот вот так называемый кольца, они были и треугольной формы, и подчас даже... Я даже одно дерево у меня дома, вот спил лежит, вот, кстати, вы же были.
1: Да, ну, я, кстати, вам его Саша и привез.
3: Звездообразный вот спил. Как по нему, собственно, определить?
1: Да вообще нереально. Ведь дело в том, что у деревьев...
3: То есть это вас и натолкнуло?
1: Да, да. У деревьев, как и у людей, случаются мутанты. Вот если посмотреть

0: не готовы.
1: Просто очень мощная струя, ну, я так по-простому говорю, да. Очень мощная струя воздуха направляется на срез в шорстке дерева. То есть срез происходит в шорстке дерева, кожица практически до голой.
0: В какой именно части?
1: Вы знаете, это зависит от соотношения диаметра тушки. Ну, мы тоже называем, как и вы называете, тельце тушкой. Ни в коем случае нельзя говорить ствол. Ну, ни в коем случае.
0: Да, лесосеки это не любят. У нас у медиков это тоже
1: не принято. Нет, у вас, конечно, я знаю. Конечно. Тушка так, любя, это между собойчик такой, да. Так вот, это зависит от соотношения вот, диаметра дерева и прямо от... ну,
0: и высоты, быть, наверное, да?
1: Нет, не высоты, а длины самой длинной ветки этого дерева, понимаете? Самой длинной ветки.
0: Да, поскольку ведь она же от рождения.
1: Она, да.
0: Дана была.
1: То есть, в принципе, тут еще ведь, вы знаете, сейчас серьезные споры происходят. Считать ли вот то, что общепринято макушку дерева, реальной макушкой? Может быть, макушкой нужно считать одну из веток?
0: Ну, в общем, это даже это правильно. Причем ветку, которая как раз была на противоположной, наверное, стороне той, которая от рождения.
1: Конечно, конечно, безусловно, вы правильно понимаете, в правильную мысль понимаете.
0: Ну, все.
1: Так вот, в этой точке, которую мы определяем вот, путем соотношения, тоже сложная существует формула, я не буду сейчас ее говорить, делается срез кожицы, и прямо напротив нее делается еще один срез кожицы. В это место под сильным давлением вдувается огромная сила струя воздуха. То есть я скажу так, что ей еще этой струей можно буравить здесь землю.
0: Простите, даже, да. Не происходит ли сдува пограничного слоя?
1: Вы знаете, ради науки приходится с этим мириться. Вы правильно
0: поняли.
1: Сдув происходит. Причем он же не восстанавливается.
0: Да, то есть это даже вот из-за чего, собственно, самолет-то падает. Ну, сдуло, и все.
1: Да, да, да, да. Вот совершенно правильно понимаете. И, так сказать, падение давления этой струи на том конце тушки дерева,
0: так.
1: Вот это падение, так, оно так. И составляет эквивалент, так сказать, возрасту дерева.
0: Причем в месяцах, насколько я знаю.
1: Да, да, вы правы, в месяцах.
0: То есть все-таки это точно... наиболее точный подсчет, поскольку, как раньше говорили, ведь не обозначена же месячная вот эта вот звезда вот на срезе. Да. А тут, то есть, непосредственно можно сразу в компьютер вложить, то есть удобно.
1: Удобно. Но вы знаете, Саша, дело в том, что этот метод, он, в принципе, как сейчас модно говорить, стоит денег. И это нужна специальная лаборатория, и причем передвижная.
0: И вот, кстати, отец Агафон, скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, я просто Яков. Мы же говорим о моей мирской.
0: Я путаюсь просто.
1: Ничего, Саша.
0: Просто опоздал немного сегодня. Так что я хотел вас спросить, а как же вы, на какие, вернее, средства существовала ли тогда ваша опытная база, вот в те времена?
1: Понимаете, в чем дело? Нам для того, чтобы как бы заниматься вот этой лесосекой, ведь нужны были площадки еще для вывоза заготовленной древесины. Угу. И поэтому нам поставляли вот те компрессоры передвижные, которые часто видно для работы отбойными молотками.
0: А, вот те, которые сейчас по всей Москве, да, шуруют?
1: Да, да. И тут же, кстати, я могу вам сказать, что их всегда не хватало, этих компрессоров. Но у меня был замечательный дедушка, о котором мы сегодня говорили, Жоржик, так любя его называли.
0: Вот он, значит, магазине. Так сказать, днем на Шаболовке, а вечером?
1: А вечером он, так сказать, оформлял документы, чтобы отправить нам лишнюю вот эту компрессорную станцию туда, которая была переделана силами от заключенных.
0: Вы знаете, это очень такой хороший. Я вам хочу сказать, что вы, в общем-то, приспособились к тем условиям. Вот я просто хочу сказать, что многие ученые, ведь многие труды ученых, они как бы, ну, пропадали безвозвратно.
1: Ну, вы знаете, Саша, вся сложность в том, что действительно, это очень дорогостоящий был эксперимент, я бы сказал. Вот определить возраст дерева, ведь его нужно как определить? Вот, чтобы дерево дальше продолжало расти.
0: Да, естественно, чтобы, так сказать, не повредить.
1: То есть это и есть вот достоинство моего метода.
0: Да,
1: существуют и другие методы, так сказать, методы народные. Для этого, ну, как бы вам это сказать, существует специальный человек. Вот у нас там был такой дед Витебск. Его звали тоже, так сказать, из нашей партии.
0: Ну, он вот целинник, первый целинник был.
1: Да, да.
0: Там же ведь модно, по-моему, так было. Откуда приехал, так и зовут.
1: Да, да. Он мог, кстати, определить и определял, прям вот мы проверяли на нашей компрессорной установке аэродинамической и его выводы. Для этого нужно было выкопать дерево, вот, с

0: чистить землю со всех корней, угу. И он знал какие-то участки корней.
1: Ну, это, видимо, куда-то от природы у него, конечно.
0: От природы. Куда? Производился полис. Угу. Им, ну, угу. Он лизал угу. эти корни, и по их вкусу, по их угу. шероховатости, угу. по их
1: там,
0: практически...
1: Видимо, совокупность факторов, видимо,
0: да.
1: была.
0: Может
1: да.
0: быть, запах еще.
1: Да.
0: Может быть,
1: да.
0: запах. Определял возраст дерева практически точка в точку с нашей аэродинамической
1: установкой.
0: То есть
1: у вас был, так сказать, всегда авторитетный источник, на котором вы могли, так сказать, обкатать и притереть все свои нюансы в вашей научной деятельности.
0: Да, ну, единственное, вот... с этим народным как бы целителем неувязка была только в том, понимаете, что после вот выкопа дерева, выколупливания да. вот этой назад его закапывать, то есть редко когда оно приживалось, то есть дерево, как правило, погибало, к тому же у него были очень странные свойства.
1: У него, видимо, шершавый язык очень.
0: Язык, то есть происходил слиз полный. Вот,
1: да, той вот нежной природной нежной, ткани, которая,
0: да, шерстки, корневой шерстки, так да. мы ее называем.
1: Да.
0: Вот, и опять же этот метод был не очень хорош, потому что одно дело дерево спилить, Саша, да, вы понимаете,
1: это,
0: а другое
1: это
0: дело
1: уже,
0: выкопать.
1: Откровенно, грубо.
0: Да, причем выкопать нужно было так, чтобы не повредить ни одного корня, потому
1: да,
0: что корневая,
1: вы знаете,
0: система должна была быть целой.
1: Я просто преклоняюсь перед вашими, так сказать, методами научного изыскания. Это, в общем, очень так, знаете, произвело на меня впечатление.
0: Ну, с вашей теорией насчет древесины действительно это очень сильно. А я хотел... узнать, вернуться немножко к теме вихрей, угу. если вы позволите.
1: Да, с удовольствием.
0: Вот скажите, Яков, как понимать, то есть вы говорите, что если, значит, человек имеет какое-то количество, так сказать, волос на голове, естественно, у него есть риск быть полным,
1: немного...
0: если он еще не завиваются.
1: Да, да.
0: Вот,
1: да.
0: Но есть как бы одно «но», даже два «но». Давайте возьмем известного поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он был кучеряв, но был худ. И возьмем, например, кого? Ну, не будем называть его имя. Совершенно лысый человек, но очень толстый.
1: Угу.
0: Как
1: да.
0: это объяснить?
1: Все объясняется очень просто. Изначально кудрявый человек, каким и был уважаемый поэт, он имеет в своем резерве, организм имеет в своем резерве природные защитные эффекты, которые уже предрасположены к ним, он генетический. То есть на этого человека не оказывают влияние те вот... то есть, вернее, они оказывают на него влияние, но он уже к ним как бы изначально приспособлен. То есть ведь вы сами понимаете, что ни один, допустим, житель... Южной республики не выдержал бы якутского мороза. В то же время, так сказать, коми-пермяки, они запросто, в общем-то, выдерживают 50-градусный мороз, а в то же время не могут жить на юге нашей страны необъятной. Также и здесь. То есть человек, который не приспособлен, то есть который имеет прямые, обыкновенные прямые волосы, он не приспособлен к каким-либо перегрузкам, что касаемых... вихревого течения. Поэтому, когда этот человек применяет на своей голове какие-либо способы изменить форму волос, будь то бигуди, либо же химическая завивка, он ставит себя просто на грань, ну, жизни и смерти. То есть постепенное увеличение веса, что касается эпиляции, это расширение варикозной вен, и, так сказать, человек просто, ну, конечно,
0: разрушается на
1: да,
0: глазах.
1: Да. Что же касается лысых людей, тут ситуация несколько другая. Ведь уже, в общем-то, не секрет, что 95% случаев облысения – это предрасположенность от природы человека к этому. То есть тут есть, как это распространяется как на женщин, так и на мужчин. Встречаются даже и груднички, в общем-то, облысевшие.
0: Кстати,
1: ведь они даже и рождаются облысевшими. А вот знаете, что меня навело, на какие мысли навело меня вот это вот явление? Ведь человек... Он рождается из водяной среды, то есть появляется из воды.
0: Ну да,
1: грубо говоря, там же жидкость.
0: Причем доказано, что около ведра.
1: Да, да. А в некоторых случаях и до бидона. Вот, поэтому, значит, естественно, что возьмите любого морского млекопитающего.
0: То есть, практически ихтиандр такой.
1: Да, да, да, да. Понимаете, все морские млекопитающие, с исключением котика, они не обладают волосяным покровом. Любую рыбу возьмите. Вы когда-нибудь видели у рыбы хоть один волосок?
0: Ну, если не считать... Вот...
1: Усы — это не волосы. Это, в общем-то...
0: вот эти вот плавники, это не
1: это
0: считается.
1: Тоже,
0: это скорее перьевое что-то.
1: Да, конечно, это
0: ближе к
1: перьям.
0: Да. Да.
1: Поэтому, значит, я сделал такой вывод, что водяная среда, это она требует полного отсутствия волос. Среда воздушная требует их умеренного присутствия. Поэтому человек, который лысеет, он изначально предрасположен природой к жизни в водяной среде. Либо это будет море. Это, значит, море, почему? Это для... Море — это для людей, которые не полностью облысели, которых, вот, знаете, обычно сзади сохраняется небольшая такая шерстка. Вот... Это, значит, для того, что, вернее, происходит от того, что вода в море соленая, поскольку соль, она разъедает вот теменные
0: придатки.
1: Вот. Да. А что касается людей, которые полностью облысели, либо стремятся к этому, вот, то для них я бы рекомендовал пресный водоем. То есть, если человек полный и толстеет, грубо говоря, так вот конкретно, то ему необходимо большую часть времени проводить в водяной среде, то есть жить в ванне.
0: Не будет ли опасений, что у него потом появится чешуя,
1: если он природа,
0: жаберная этому, щель?
1: Если, там... если человек, простите, к этому природа предназначен, зачем же мы будем нарушать естественный ход?
0: А скажите, Яков, как тогда, вот есть еще такие, такой сорт лысых людей, у которых спереди есть чуб, а сзади все лысые. Они это, вот...
1: это в горных реках.
0: А, то есть проточный.
1: То есть насыщенный кислородом, в первую очередь.
0: Скажите, пожалуйста, отец Яков.
1: Отец Агафон.
0: Да, я просто в некотором недоумении. Вот все вами сейчас только что сказанное, оно как воспринимается
1: на первый взгляд. Но ведь вы посмотрите, в моей теории настолько все строено, что она выдерживает любую критику.
0: Любую, да. А как вот быть с людьми определенных, так сказать, слоев населения, которые страдают излишне, наоборот, заволошенностью? Ведь бывает в меру там...
1: Простите, бывает... заволошенностью чего?
0: Всей тушки. Ну вот, например, это там Махмуд, вот посмотреть.
1: А, в смысле? Махмуд — человек дождя. То есть оптимальным условием его жизни, согласно, опять же, моей теории, было бы обитание в среде со воздушной среде со 100% влажностью. То есть, что, ну, грубо говоря, простыми словами, туман. Густой-густой туман. То есть, я бы даже, можно сказать, человек такой тумана. Человек дождя.
0: Вы знаете, Яков, я предлагаю послушать звонки наших радиослушателей, потому что, может быть, кто-то серьезно заинтересован этой темой, вашими исследованиями, вообще вашей деятельностью. Такой необычный вы человек прямо. 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете позвонить и задать их. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
2: Христос воскресе.
1: Воистину воскресе. Это сестра моя.
2: Это ку-ку.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А я вот волосата, волосы-то волосы, а я вот насчет перьев.
0: Ага.
2: Можно рассказать анекдот?
0: Конечно.
2: Я его вот на прошлой неделе придумала, друзьям рассказала, а теперь пускаю. Значит, рассказываю.
0: Давайте.
2: Новой русской на Пасху подарили индюка.
1: Простите, русской?
2: Да.
1: Сестре?
2: Сестре, новой русской.
0: Угу.
2: Индюка живого. Ну, день прошел, он бегает по квартире второй. Она звонит мужу на работу и говорит, как с ним быть-то? Его же надо приготовить. Он говорит, ну, не волнуйся, через 15 минут откроешь дверь. Открывает. Стоит такой с бицепсами, бритый там...
0: Дяденька.
2: Дяденька, да. И говорит, где объект? Она говорит, да вот бегает. Он как-то удивился так. Она говорит, хорошо бы его потом и попалить. Ну, идите погуляйте с собачкой. Она пошла с собачкой. Вдруг бегут, пожар, пожар, у вас в квартире пожар. Пришли на пожар. Вызвали пожарную, все. Лежит на кухне индюк. Две пули в живот, одна контрольная в голову, гильза, там пистолет валяется, и квартира вся горит.
1: Хороший анекдот у вас.
0: Хороший анекдот у вас. Спасибо, спасибо. Празднуйте праздник.
2: Будьте здоровы.
1: Христос воскресе.
2: Воистину воскресе.
0: Следующий звонок нашего радиослушателя по телефону 203-19-22. И вопросы к отцу Агафону в миру, Яков Мартынович
1: Кидало.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Воистину воскресе, брат
3: мой. Хотел бы задать вопрос Якову Мартыновичу.
1: Да-да.
3: В связи вот, так сказать, с оволосением поверхности тела.
1: С заволошенностью?
3: Да, не считает ли Яков Мартынович, что вот, так сказать, приспосабливаясь к изменению окружающей среды, есть такая тенденция к увеличению волосатости?
1: Угу.
3: Вот. И к чему это может привести в дальнейшем?
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Кстати, извините, пожалуйста, отец Агафон, я хотел, так сказать, еще подкорректировать вопрос нашего радиослушателя. Бытует мнение, что, так сказать, люди, лишенные полностью волосяного покрова, это люди будущего, суперлюди, поскольку у них кожа уже сама по себе так адаптирована к окружающей среде, что волосы это рудиментарные такие уже части, как вот вы считаете.
1: Вы понимаете, моя теория опровергает это в корне. Люди будущего — это люди с небольшим волосяным покровом. То есть,
0: ну, то есть как вот сейчас наш современник.
1: Да, да, но не совсем, не совсем. У нашего современника все-таки еще встречаются так называемые остевые волосы. То есть они как бы такие грубые такие. А в будущем это будет мягкий пушок. Что же касается вот вопроса радиослушателя о том, что якобы, значит, нынешнее поколение заволашивается. Не совсем так. То есть происходит на самом деле процесс обратный. Отдельные индивидуумы, да, им свойственно это заволошенность. Как я уже говорил, это люди, которые, в общем-то, природа как бы больше их предопределила в каком-то водяной среде обитания. Ну, понимаете, не все мы властны над собой, к сожалению. Так что вот так вот.
0: Ну что же, следующий звонок. 203-19-22. Набирайте этот номер и ваши вопросы отцу Агафону. Он же Яков Мартынович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к началу вашей беседы.
1: С удовольствием.
4: Когда вы коснулись, значит, темы создания подводной лодки, вот, да?
1: Да.
4: Подводной церкви.
1: Как-то. Подводная церковь, да. Я бы назвал ее плавучим храмом все-таки.
4: Ну, хорошо. Значит, вот вы сказали, что вы служили как бы в воздушных силах, да? Там вы...
1: Одно время, да.
4: Вот. Но вы как бы, получается, их как-то обидели, потому что...
1: Нет, почему?
4: Ну, я имею в виду, может быть, стоит создать как бы летающую такую церковь. Она будет как бы ближе к Господу там, наверное. Чем выше, тем ближе.
0: Спасибо. Вот, вообще резонный вопрос. Потому что тогда можно создать и танк-часовню, например,
1: да,
0: для танка.
1: Кстати,
0: спасибо за вопрос.
1: Да.
0: Что
1: спасибо
0: вы скажете, отец
1: Агафон? Большое за вопрос, да. Скажу я по этому поводу следующее. Что касается ближе к Богу, так ведь, понимаете, так нельзя сказать. Потому что человек близок к Богу в первую очередь душой. А что касается непосредственно авиации, тут, значит, нами прорабатывается этот вопрос. Очень хорошо, что вы задали подняли эту тему. Действительно, прорабатывается вопрос о создании дополнительного места члена экипажа на тяжелых стратегических бомбардировщиков для того, чтобы на боевых дежурствах среди экипажа мог находиться и священнослужитель, так сказать, дабы удовлетворить желание экипажа, а также для поддержания его морального духа. Вот. А создание летающих храмов, оно просто нецелесообразно, поскольку, ну, как бы у нас не все члены общества и обладают собственными средствами, собственными летательными аппаратами, поэтому просто это... Ну, на сегодняшний день это не актуально. Возможно,
0: еще, видимо,
1: в будущем.
0: Вы знаете, что нужно тут сказать, что, как бы, так сказать, необходимые атрибуты церкви, они мешают аэродинамическому свойству самолета.
1: Потому что, понимаете, на подводной лодке, во-первых, это большой объект, то есть там может и много народу поместиться, а вы понимаете, боевые самолеты, они, в общем-то, тесновато там.
0: Ну что же, следующий звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: С праздничком вас.
0: Вас также.
1: Взаимно.
5: Наступившим уже. Вот, у меня такой вопрос к отцу Агафону. Скажите, а приходилось ли вам когда-нибудь исповедовать смертельно раненых солдат или что-то в этом роде?
1: Вы знаете,
0: спасибо.
5: Нет, секундочку. А можно вот еще к Александру вопрос?
0: Да.
5: Александр, вот я слышал, что, так сказать, при вашей программке организована такая контора, так скажем, которая занимается вот разгрызанием арахиса.
0: Ну, это, вы знаете, это метод самоокупаемости одного из научно-исследовательских институтов, который занимается фисташек конкретно. То есть фисташки, вот они же все лупленные.
5: Ну да. Ну
0: вот
5: да.
0: Их лупят конкретно сотрудники этого института. Причем все фисташки приходят сюда к нам в страну, импортные, так сказать, в виде таких целочек.
5: А у меня к вам такое предложение. Угу. Почему бы не организовать вам контору по высиживанию шоколадных яиц киндер-сюрприз?
0: Угу. Ну, понимаете, в чем дело? Это же не живой объект. То есть такие мы, кстати, проводили эксперименты над птицами, которым подкладывали эти яйца. Потому что запах этих яиц очень сродни, например, запаху вот только что снесенных яиц городских птиц, как ни странно. Вот это я вам заверяю, как...
5: Так немножко помоечкой.
0: Нет, скорее так, знаете, скажем, вот корова, она же пахнет навозом, но это приятный
1: тяжелыми
0: запах.
1: Металлами пахнет.
0: Да, тяжелыми металлами запах такой. Потому что она же в фольге завернута. И птица вот сидела на этом яйце там по 3 года, она не понимала, почему оттуда ничего не вылезает. Так что мы же несколько умнее птицы не будем этим заниматься.
5: Сейчас еще, Александр, да. Вот концерт у вас будет, да?
0: Да, концерт.
5: А, так сказать, он не будет так таким вот каким, так сказать, он был в табуле раса, то бишь по времени. То есть был хороший концерт, но вот последний, вот 22 февраля.
0: Нет, концерт будет...
5: Длиннее будет,
0: да? Да, конечно, конечно.
5: Вот, так сказать, очень коротко все было.
0: Дело в том, что практика клубных концертов показывает, что нельзя слишком быть долго на сцене, иначе это навязчиво.
1: Иначе вихри в зале просто, понимаете, согласно моей теории, вихри, они могут перевозбудить публику, и в конце концов вы уйдете оттуда с выпавшими бровями и ресницами. Это никому не нужно.
5: Никому. Стекла в метро, так
0: сказать. Спасибо за звонок.
1: А что касается ответа на первый вопрос относительно так сказать, исповеди смертельно раненого бойца, да, был такой случай, причем это было, когда еще я был политработником. Собственно, это даже в какой-то степени подтолкнуло меня к нынешним моим занятиям. Дело было так, в общем-то, самолет... на котором летел пилот, он загорелся неожиданно из-за неисправности двигателя. Пилот катапультировался, но дело в том, что дело происходило над озером, и вот он так сказать, приводнился, а плавать он не умел. Снаряжение тяжелое.
0: Плюс тяжелый парашют его накрыл.
1: Да, то есть его вытащили, он уже практически был бездыханный, ну а я как замполит, в общем-то, тогда не принято было. Как-то.
0: Он такого кита давал, у него прямо из ноздри, я знаю, может быть, сейчас так звучит.
1: Да, но тем не менее, то есть, и мне как бы вот, знаете, как бывает, полицейский или пожарный принимает роды, так, в общем-то, и мне, собственно, это не входило в мои обязанности, но это меня натолкнуло, вот именно поставил он, как говорят, на путь истинный, в общем-то, и поэтому я и занимаюсь сейчас душами людей.
0: Кстати, еще тут нужно сказать, что он-то вам как раз вот в своей исповеди рассказал истинную причину авиакатастрофы.
1: Да.
0: Ну что же, последний телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире? Нет, не получилось, сорвалась плохая связь с Прохором. Я благодарю вас, отец Агафон, за то, что вы нашли все-таки время после, так сказать, тяжелой службы. Вот вы же объехали практически
1: да,
0: все подмосковные
1: семь воинских частей.
0: 7 воинских частей. Я желаю вам осуществить вот вашу замечательную идею насчет создания подводной церкви.
1: Я приложу все усилия.
0: И надеюсь, что мы еще неоднократно с вами увидимся здесь, в нашей студии. Спасибо, кстати, за эту замечательную икону.
1: Не за
0: это
1: что.
0: Действительно прекрасный подарок.
1: Кстати, знаете, художник, который делал эту икону, он как бы писал ее с вашей фотографией. Вот вы не заметили?
6: Семьдесят 3,82 МГц.

целым и невредимым. Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: И я представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги «Расшифрованная Нострадамус», а также книги «Имя и судьба». И, соответственно, психоаналитик он же. И Айрат Дашков, молодой диджей, так сказать, представитель, яркий представитель поколения, который сменит, собственно говоря, нас. И, как говорится, штурвал будет у них. Да, штурвал штурвал, чья поверхность потерта многими мужественными мозолистыми руками геройских, скажем так, капитанов, первопроходцев, в общем-то, в областя неизведанные, назовем это так. Ну и, соответственно, здравствуйте, дорогие гости, я очень волнуюсь.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, сразу вопрос к Дмитрию. Дмитрий, в последнее время в средствах массовых информаций, особенно обладающих, скажем так, возможностью визуально воздействовать на свою аудиторию, то есть, в частности, телевидение, да, активно муссируется тема о неких, в общем-то, метеоритах, которые постоянно летают, и даже создаются красочные такие видеомодели, которые, опять же, выносятся на широкое массовое обозрение, в общем-то, и, безусловно, каким-то образом корректирует и массовое сознание, да, вот с этими самыми метеоритами. Исходя из этого, если вы видели эти замечательные ролики, речь там в них идет о так называемом конце, в общем, конце света, безусловно. И там, в общем, бегут дикие здоровые животные, именуемые динозаврами, и их лупит вот этот метеоритный дождь. Соответственно, по простоте своей душевной, эти наивные, милые люди искренне полагают, что Армагеддон это и есть, в общем-то, либо Третья мировая война с ядерным взрывом, либо вот как раз метеоритный дождь, который, в общем-то, убьет всех нас подобно динозаврам. Все это ничего, каждый имеет, так сказать, право на свою личную точку зрения. Меня беспокоит другое. Меня беспокоит, что теперь же все начнут ходить с мощными противоударными зонтами, попросту говоря. То есть само воздействие на психику. Или, может быть, я тут немножко не прав. Может быть, действительно, вот в их гипотезе есть какой-то смысл. И связь с этими милыми ящерками налицо, в общем-то.
2: Да, вы их очень хорошо так назвали ящерками. Это действительно ящерки.
0: Да.
2: Вот, кстати, кто не знает, что такое динозавр, а то мы говорим динозавр. А что такое динозавр? В принципе, это та же ящерка, только большая-большая. Она кушала много. Вот чем-то похоже на наших олигархов. Вот олигарх – это тоже как человек, только он кушает много. Вот нормальный человек, он на $10 нормально поест в день, да? А олигарх на $10 его не прокормишь. Ему надо больше. Вот так же и динозавры. И созвучно, опять же, олигарх, динозавр. На «ре» кончается вроде как даже почти что согласная рифма. Вот. А насчет метеоритных дождей, это, конечно же, серьезная проблема, да, это очень серьезная проблема. Если не одно «но». Вот некий классик однажды вот очень умно сказал, он вообще-то про кирпичи говорил, да?
0: Да,
2: вот.
0: Да.
2: Что вот кирпич никому просто так на голову не падает. Вот метеориты, по-моему, тоже никому просто так на голову не падает. Это первое соображение. Поэтому все вот эти гипотезы, что динозавры, они вроде как погибли от того, что там метеорит упал. Вот, то ли всех динозавров перебил, сразу же задавил. Вот.
0: Ну, либо они впали в панику, там еще
2: да,
0: есть такая
2: конечно.
0: Версия, и дико протоптали сами друг друга, будучи животными, собственно, бестолковыми и доверчивыми.
2: Безусловно. Если с неба валится такая каменюка, тут не грех и испугаться, а
0: тут вон град-то мелкий падает, какой базитизм поднимается, в общем-то, среди всех, да.
2: Точно. Вот. Это, конечно, вот версия такая есть. Но вот в принципе, она необоснована. С научной точки зрения, вот, потому что именно вот эти космические булыжники просто так на Землю не падают. Вот, есть три другие версии. Вот они, кстати говоря, более логичны и более научны. На самом деле. Вот первая версия, она мне вот нравится. Вот на самом деле предполагается, что динозавры, они не вымерли, а просто измельчали. Вот измельчали и стали маленькими ящерками. Вот они бегают такие. Вот вы знаете, да, Александр, вот если за хвост ящерку поймать...
0: Отрыв будет в хвостовой части.
2: И он здесь снова вырастет.
0: Снова вырастет,
2: вот.
0: Да.
2: Но это, конечно, к гибели динозавров не имеет никакого отношения. Но вот...
0: Нет, но тут реально встает вопрос. Хорошо, если, значит, вот гигаящерицы, в общем-то, все передохли, да, то каким образом мы имеем сейчас вот этих маленьких ящеров, которые, в общем-то, суть генетически есть яркий прообраз.
2: Если бы умерли динозавры, ящерки бы с ними, конечно.
0: Значит, либо они измельчали, то есть, ну, мутировали, да, в ходе мутации.
2: Вот, просто кушали мало, стали мало кушать и измельчали. Вот я думаю, вот если олигархов опять наших от кормушки, если отогнать, они же тоже могут измельчать и станут обычными людьми. Вот был олигарх, а стал обычным человеком. Ну, если, ну, нечего кушать.
0: Ну, в принципе, вот. Я вот, как тут мы совещались с всеми сотрудниками сели и подумали, ну, что думаем, будем ли мы прекращать всю эту вот байду с олигархами вообще, а будем ли менять и ставить уже, наконец, других людей, ну, на их посты. Согласитесь, что, в принципе, любое государство без олигарха, это как певица диско без панталона и микрофона. То есть, по сути, может быть, это, конечно, отрицательный такой образ, но, по крайней мере, не положительный, но необходимый любому государству, согласитесь.
2: Да, без олигархов будет пусто. А главное, что смотреть по телевизору. Вот представляете себе, 150 миллионов россиян ждут новостей об олигархах.
0: А, в принципе, ситуация, кстати, резко изменилась. Вот согласитесь, если раньше, к примеру, то есть, ну, вот, назовем их так условно, они могли наблюдать за жизнью и таким мелким копошением народа, да, то сейчас происходит обратное. То есть вот народ занял место вот на этом стадионе, а внизу, в общем-то, происходит битва вот этих вот гладиаторов. То есть, к примеру, куда делась березка? Вот сейчас исчезнет березка и гусек. Что, ну, вообще, что делать-то? Скучно. Ой-ой-ой. Это же страшно будет.
2: Да-да-да.
0: То есть практически это уже национальные герои, это символы, это же дикая борьба, да, вот. Или лесок, к примеру, целый, там вот троек, куда-то треугольник, да, лесок, березка и гусек. Вот раз, их и нету. Это же все. Пустота. Народ же будет требовать.
2: Это страшное дело.
0: Страшное дело.
2: Страшное дело. Но вы знаете, вот в принципе, вот это и есть вот большая опасность. И вот с динозаврами она тоже связана. Вот не зря мы назвали свою одну из последних работ, вот именно роль динозавров в олигархическом капитализме в России. Вот. Это действительно сходство очень классические. Они вот буквально иногда один в один. Просто тут даже... Вот бери и списывай с жизни. Вот не надо ходить в палеонтологический музей. Кстати, я хотел бы посоветовать туда сходить. Это
0: уникальное зрелище.
2: Абсолютно.
0: Особенно я хочу сказать для наших радиослушателей, что там сейчас на работу набрали молодых девочек. Смотрите, они очень обязательны. Ну, ладно, дело не относится, извините.
2: Ну, давайте вернемся к нашим динозаврам. Вот. И вот есть вторая версия гибели динозавров, что динозавры на самом деле, вот они тоже, они же очень большие, они очень большие, им надо кушать. Вы представляете, вот вторая версия гибели динозавров, она основывается, это строго научная версия, естественно, потому что пустяками мы типа космических булыжников мы не занимаемся.
0: Ну, конечно.
2: Вот. Ну, естественно, если уж говорить, то по-серьезному. Так вот, вот эта версия есть такая, и надо было очень-очень много кушать. И они вот увлеклись поеданием друг друга. Вот точно вот как наши олигархи. Вот они кушают один другого. Кушают. И настолько увлеклись, что кончились однажды динозавры.
0: Ну, здесь, в принципе, хотелось еще сказать несколько о другом, что, ну, вот мое мнение, оно, конечно, может быть ошибочным, да, но тем не менее, что, скажем, если бедные зверушки, они были вынуждены так дико поедать по причине только одной, да, чтобы, ну, не умереть.
2: Да, и чтобы здесь... стать толще, больше.
0: Да, конечно. То здесь, вот, в плане вот банкиров и прочих, скажем, людей чрезмерно состоятельных, это несколько другое, это, в принципе, сроднимо со спортом. В некоторой степени. И опять же, тут я, ну, как-то вот так волей-поневоле выступаю, может быть, защитником каким-то, но ну, не все же становятся олигархами. То есть, к примеру, вот мы с вами, да, могли бы тоже занять это место. И, ну, я не скажу почетное, да, но тем не менее, если мы его не заняли, мы, конечно, можем сказать, потому что мы люди с принципами, то все, да, на нас там нет чьей-то кровушки и так далее. Вот, но если посмотреть на вещи реально, да, то, попросту говоря, мы менее предприимчивый, сокращенно МП, нежели вот данные люди.
2: Безусловно.
0: И, в принципе, я вот... честно говоря, не вижу такой особой связи между, скажем, ящерками и вот людьми при бабках, как мы их сокращенно называем, ЛПБ, поскольку тут спорт, а там необходимость выживать. Хотя тут есть же опять такое нечто общее, поскольку если у этих этот спорт резко прекратится, то они могут, конечно, дико спиться, во-первых, промотать и прокутить.
2: Еще одна причина. И именно для гибели, да, вот, Александр, вот вы верно подметили. Действительно так. Ну вот насчет гибели динозавров, там, в принципе, не все же динозавры были большими. Как мы уже говорили, маленькие-то остались. Ну, нормальных размеров.
0: А может быть, в то время, кстати, маленьких не было?
2: Были. То есть... Были в палеонтологическом музее, их можно созерцать. Вот они даже вылупливались из яиц, они были маленькими-маленькими динозавриками. Вот. А потом вырастали и становились огромными, большими динозаврами. Вот. Ну, в принципе, да, безусловно, у них, наверное, была возможность, ну, просто поумерить свои аппетиты, ну, нормально, по-человечески, вот так вот. Потому что не все же звери вымерли, говорю, и кроме вот этих маленьких ящериц, остались маленькие зверушки, вот очень симпатичные, там вот кролики всякие, кошки опять же остались, медвежата остались.
0: Кони остались.
2: Кони, это безусловно, да. Конечно.
0: Ну, а вот скажите, пожалуйста, вот вы же психоаналитик, да, и вы наверняка сталкивались с таким, ну, опять же, пороком, это нельзя назвать, ну, так условно, да, условно определим это пороком, с таким пороком у людей, когда есть желание, например, властвовать над людьми, над обстоятельствами, да, не только посредством, скажем так, прайса, вот, а посредством, скажем так, информации. Вот огромное количество там, опять же, ну, людей, скажем так, изобретает и активно проталкивает в массовое сознание какие-то факты, которых реально не существовало. То есть мало уже чему сейчас в нашем современном мире можно верить безоговорочно. То есть, к примеру, мы придем в этот палеонтологический музей и увидим, так скажем, микрояйца, сокращенно мя. А где гарантия, что эти яйца, в общем-то, не слеплены? Просто ради шутки каким-то служителям музея с целью, что, дескать, он создал собственную легенду. То есть,
2: привлечь к себе внимание.
0: Да, да. К примеру, я знаю одного замечательного телеведущего, который, ну, он ведет программу о животных, он мне недавно сам признался, что он так делает, ну, не часто, но делает. Он приглашает к себе в гости людей с животными, да, там, ну, это какие-то либо там декоративные породы собак, рыбок, редкие совершенно, да, вот, и они садятся где-то за час до эфира, до записи программы, и начинают обсуждать: слушай, ну вот это же обычный карась, давай что-нибудь такое слепим. Берут его, достают, налепляют какие-то штуки, то есть делают живое, но не существующее в реальной природе существо, да, изобретают ему наименование и показывают. То есть, в принципе, безобидная шутка, но с другой стороны, вот это информативное, так скажем, разбухание, оно же вредно действует на мозг вот рядового потребителя информации. То есть как нам вообще защититься от, ну, скажем так, от вот этой жажды информативной именно власти, сокращенной в...
2: Да, вы подняли или все-таки подняли. Ну, либо подняли. Очень серьезная проблема, действительно, вот подтасовки фактов.
0: Ну, вот, кстати, да, правильно, вот вы сказали, именно, да, подтасовка, я просто это слово забыл.
2: Ну, ничего, а я забыл слово «подняли» или «подняли». Да. Вот, это, конечно же, бывает. Ну вот, как защититься от информационного, как вы там сказали,
0: жажды информационной власти, да, сокращенно ИВ.
2: Жив, жажда информационной власти, да. Вот от этого защита, конечно же, ну, единственная защита, это, в общем-то, фильтры на ушах можно какие-то специальные разработать. Я думаю, ну, насколько электрончиков осталось без работы, вот, в принципе, что-то можно было бы придумать. Это первый момент. Ну, а второй момент, в принципе, есть своя голова, вот. И как-то, вот вы знаете, вот даже вот разукрашенный карась, вот, да, его в природе не существует. Вот. Но если он красиво смотрится, то в принципе... Мне главное, что это карась, понимаете, принцип. И вот здесь уже, понимаете, они вот, допустим, щуку за карася уже вряд ли выдадут. Вот. Уж тем более какую-то табуретку за карася. Ну никак, не похожа табуретка на карася. Вот мне главное, что это карась, и он жив. Угу. В принципе, это уже вот само по себе вот. если смотреть вот на принцип, на саму суть, в частности, и новости можно также смотреть, понимаете, вот главная суть. Схватил суть, а все остальное антураж. Пусть его хоть фломастером разукрашивают, этого карася. Но вот суть, что он живой, это уже интересно. И вот это, конечно, это не защита, но все-таки как-то облегчает. Вот. И все-таки, вы знаете, это лучше, наверное, чем вот политический, как он там, жив, да, жажда, да, информационной, да, власти. Власть. Лучше уж с карасями. Лучше уж с карасями.
0: Ну, что... кстати, вот на мой все-таки взгляд, здесь я опять с вами немножечко не соглашусь. Так у нас, да, получается, конечно, что, в общем-то, мы как-то пока все больше это на ножах, на бритвах, и никак не разляжемся вместе на газоне, в общем-то, и не подносят нам это тёлки с большими буферами, коктейли, да. Ну, в будущем, думаю, это будет день через час. Вот все-таки согласен, что, ну, поскольку люди, которые в политике, они, в общем-то, конечно, умные, пробивные ребята, все такое, но все-таки вот ограниченные в том смысле, что все-таки заставили большинство населения не воспринимать себя всерьез. А когда вот людей, скажем так, вот живо вот этих, в общем-то, ну, не воспринимают всерьез, они становятся менее опасны, чем какие-то безобидные, в общем-то, подлоги, да. Ну, к примеру, пластилиновый автомобиль. Я вот недавно, мы забавлялись, слепили, дико покрасили и, в общем-то, на трассу волочили, кого-то сломался. Реально в природе такого не существует. Но практически через там неделю вся Москва полнилась слухами, что видели дикий совершенно болид, который там перемещался. Вот, а, например, тех же вот БГ и вот этом третьем их корешке Л, как бы вот и забудут, сейчас они там бабки поделят, один уедет, в общем, другое его место займет, и все. А про болид не забудут. Будут. Вот, ну, понимаете, да?
2: Да, конечно.
0: Это, другой... может быть, это как раз, так сказать, менее вредно, вот это политический жив, нежели жив вот биологический какой-то, исторический. Вот я считаю, например, что исторический жив, он как раз самый опасный жив.
2: Исторический, может быть.
0: Ну, вот, к примеру, вот, извините, вот, Дмитрий, вот, смотрите, да, да. Принципиально не смотрю фильмы исторического содержания. К примеру, там рыцарей, да, каких-то людей в папахах, и даже, в общем-то, гусаров и гусарих не смотрю. Объясню причину. Я представляю себе, каким образом будут нас, вот наше время показывать в фильмах спустя 200 лет, какие на нас оденут одежды. И, то есть реально это даунизм. Это напоминает голливудские фильмы, где снимают русских военных в каких-то немыслимых попах. То есть я не хочу тратить свое время, в общем, по сути, на фикцию, начиная от одежды. Я знаю, что, например, там князь Долгорукий не носил такие именно одежды, которые показывают в этом фильме. Не говорил таким языком, да, который применяется в этих фильмах. То есть зачем мне тратить свое ценное время, которое я могу потратить на генерацию идеи, там, ее воплощение, на просмотр, попросту говоря, чьей-то, ну, чьей-то выдумки. Хотя, может быть, и неплохо реализованы.
2: Ну, смотря какая выдумка. Ведь, собственно говоря, вот взять того же Жюль Верна. Чистая выдумка, но это
0: Жюль Верн — это
2: читать.
0: Литература. Да, без... А я имею в виду именно так называемые вот исторические подтасовки.
2: А, исторические подтасовки. Ну, вот, в принципе, мне здесь трудно что-то сказать, потому что я их просто не читаю. Вот. Ну вот, поэтому как-то на меня это не особо действует. Кстати, тоже метод защиты. Вот вы очень хорошо сказали, что вот действительно политический жив, вот, он слабеет, когда на него не обращать внимания.
0: Конечно.
2: Да, это вот очень такое, но это страшная вещь. Не дай бог олигархи же услышат. Ведь это же действительно, когда на них... Ну, олигархи нет, бог с ним. Олигархи, вот именно политики. Здесь вот политики. Если на политика не обращать внимания, нет политика.
0: Конечно.
2: Нет политика.
0: А с другой стороны, ведь известен совершенно факт, что все вот эти вот... лица, которые, скажем так, постоянно в диапроекторе мелькают, на самом деле реально ничего не стоят. То есть, ну, так же, как человек, который вот выбегает из даже дорогого автомобиля, растопырив пальцы в перстнях, и орет, да я тебя сейчас тут так... То есть, конкретно можно бить ему в торец, потому что он, ну, не опасен, а попросту говоря, хулиган. А реально серьезные люди, они даже не выйдут из автомобиля, а просто скажут там, вот, дружище, сейчас мы... подожди здесь, сейчас там вызовем ГАИ там, и так далее. Ну, то есть у всех нормальных людей автомобили застрахованы, к примеру. Да? Также здесь является там, публичной политикой и реальной политикой. Вот реальная политика в таком случае, в контексте нашей беседы, остается несколько загадкой, потому что им, скажем так, привлечение массового внимания как раз очень не нужно. Ну, согласитесь, что там не Владимир Владимирович Путин правит Россией, да, там, и вот не те люди,
2: это,
0: и все это знают, в принципе, да, вот, а кто тут человек, зачем ему это внимание, да, я, например, знаю, он живет на 7-м этаже в моем доме, вот, регулярно чинит собственный москвич, вы можете смеяться, а я вот знаю, что реально он правит всем.
2: Ну, это здорово, но с другой стороны, но с другой стороны, ему тоже нужны для внимания, пусть даже куклы, но ему нужно внимание, опосредованное. И, наверное, приятно вот так вот, сидя возле телевизора, смотреть и, потирая руки, говорить, так ведь это же я все, это не они, которые там мелькают, это я. И человек вот действительно удовлетворяет информационную волю там к информационной власти. Ну вот, в принципе, вот так вот. Он в центре внимания, хотя он его вообще никто не знает. Но он-то знает и упивается. Кому-то, может, по секрету расскажет. Вот это вот я все делаю и покажет. Вот как в этом фильме «Хвост виляет собакой. Плутовство». Там, где войну они делали с албанцами. Выборы президента в Америке. Uh-huh. Вот, и сделали виртуальную войну. Вот. И когда вот там демонстрирует человек... Он никто, его никто не знает. Но он звонит по телефону одному докладчику и говорит, скажи то-то. И докладчик говорит на всю страну. Вот видишь, говорит, я управляю страной. Это приятно. Вот, но мы, наверное, все-таки как-то в несерьезности ударились. Вот.
0: Да нет, сейчас. Я считаю, что это как раз самая такая вот самая серьезная тема.
1: Может быть, речь идет о каких-то масонских ложах, насколько я
0: понимаю? Ну, я предлагаю сейчас буквально на вот пару минут все-таки отвлечься, потому что тут мне надо пойти посмотреть, ушли ли вот люди, которые приходили вместо вас, выдавали себя за вас, и я должен сейчас...
2: Двойники, опять двойники?
0: Ну, они, правда, женщины, вот. Но все равно дико грубые, накрашенные, вульгарные. Я одну, в общем-то, схватил за губу, за подносную губу, не подумать, что вульгарно, стал выволакивать, только у меня рука соскользнула, потому что она вся в помаде. Продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зима и, так сказать, Надеждой Будущего, представителем Надежды Будущего Айратом Дашковым. Соответственно, Дмитрий, вот одна из ваших книг называется «Расшифрованный Нострадамус», да?
2: Да.
0: Соответственно, вы наверняка знаете вашего коллегу, психоаналитика Леонарда Зыбкова, который выдвинул совершенно сенсационную, скажем так, идею, ну, чем, в общем-то, против себя настроил огромное количество своих же коллег. Он сказал, что Нострадамус как таковой не существовал, что это собирательный образ из серии, например, «Трех мушкетеров», Зои Космодемьянской, Косыгина и, в общем-то, всех других. Что, дескать, это его, в общем-то, труды и мысли, это, в общем-то, есть продукт коллективного разума. Причем, как утверждает Леонард Зыбкий, что это, в принципе, была, ну, такая правительственная линия вот в то время, когда нужно было посеять в людях какую-то смуту. Ну, то есть, практически, по утверждению Леонарда Зыбкого, Нострадамус был, первым, скажем так, мясистым телевизором, попросту говоря. То есть именно с него начался такой массовый психоз, который сейчас, конечно, уже находится в стадии, так сказать, высшей точки своего развития. А он был, так называемый, первой такой мохнатой ласточкой с такими розовыми лапками.
2: Да, это интересная версия. Насчет мясистого телевизора, в общем-то, ну, кстати, действительно, человек, я имею в виду Нострадамус.
0: Да.
2: Вот. Коллективный он разум или нет, но он привлек таки внимание, сколько уже, 440 лет привлекает к себе внимание. Действительно так. Ну, кстати, если бы телевизор столько смотрели, люди бы, наверное, уже с ума сошли. Вы представьте себе, 440 лет смотреть, вот, допустим, какую-то мыльную оперу одну. Вот, поднадоест. А Нострадамус вот не поднадоел.
0: Но дело в том, что, в принципе, он посеял, скажем так, зерно беспокойства, сокращенно ЗП в общественном разуме, а в дальнейшем, то есть люди вот сейчас и как результат стали жадными до какой-то, скажем так, горячей информации с изюминкой. То есть им, например, уже, ну, скажем, особо не интересен там, что он там, ну, к примеру, там взял да приехал Брайан Ферри, к примеру, в Москву. Это интересует их меньше, чем нежели кровавая разборка где-нибудь в Бирюлево там с торговцами арбузами. Мне вот кажется, что это как раз, ну тут я поддерживаю, в принципе, не то, что меня поддерживает Леонардо Зыбко, что это как раз напрямую связано, вот как вот вы связали аллегорию, олигарх, динозавр. Также вот здесь вот это явление, значит, разборка, интерес, вернее, к разборке с продавцами арбуза, вот непосредственно связан с группой лиц, скрывающихся под псевдонимом Нострадамус.
2: Да, версия, конечно, действительно очень интересная. Хорошо, давайте продолжим вашу аналогию насчет разборок с арбузами. Действительно, можно так сказать, Нострадамус, в общем-то, привлек внимание тоже к какой-то разборке. Арбузы, не арбузы, ну, там тоже арбузы, только покрупнее, так сказать, в глобальном масштабе.
0: Ну, нравы мельчают. Помните, этот воскликнул во времена, он нравы, так и сказал.
2: Да, вот Нострадамус все-таки поглобальнее, конечно, чем наше телевидение. Вот. Но, в принципе, эта разборка мало чем, наверное, отличается от разборки за арбузы. Ну, просто объем больше, народу больше участвует, опять же. Вот. Ну, я не знаю, по каким поводам начинаются, допустим, какие-то мировые войны, а? Ну, не за арбузы, так за что-то другое. Но, в принципе,
0: нет,
2: причина
0: вот,
2: всегда...
0: Зигмунд и Сигизмунд, вот Фрейды оба, они считали, что, в общем-то, все это из-за бабс. Ну, то есть, вот я тут читал, вы знаете, интереснейший конспект вот супруги Леонардо Зыбко, Валентины Зыбко, где она, в общем-то, буквально, вы знаете, такая вот школьная тетрадка, вот, с вырванными еще 5 страницами. То есть, вот она там законспектировала всего, в общем-то, Фрейда. Обоих, причем Фрейдов и Зигмунда, и вот и второго брата. И там вот так написано, из-за чего, например, все войны происходят. Она, значит, пишет Валентина, из-за баб. Вот буквально.
2: Ну, кстати, вот последние дела в Ираке, тому прямое подтверждение. Вот, вот. Да, здесь. И, кстати, вот Нострадамус это предсказывал тоже. У него конкретно идет несколько четверостейшей о том, что некий прелюбодей начнет войну в Междуречье, в Ираке. Совпадает. Совпадает, когда вот Вильям Джефферсон Клинтон начал войну из-за баб в Ираке. Факт, факт. И вот действительно, вот вы знаете, пожалуй, вот это было самое яркое, наверное, вот когда это совпало, когда 440 лет назад человек написал и время, и место, ну разве что Клинтона не написал, но за него журналисты это сделали.
0: Билла.
2: Да, ну, в принципе... Мы его так называем Вильям Джефферсон.
0: Да, да, да. Я понимаю, то есть мы люди науки, мы знаем много и что не знают, да. Нам же важно донести до радиослушателей. Угу. Да.
2: Вот. В принципе, действительно, вот те же самые арбузы, только в виде баб на этот раз. Вот война из-за баб. Вот. С кем ведут войны, там разборки из-за арбузов, я, конечно, не знаю. Там наверняка тоже женщины как-то присутствуют. Безусловно. С какого-то боку
0: не примерно. Но не будет же мужик, например, представьте себе, что вы, например, вот одинокий, да? То есть, да. Ну, как в хорошем смысле этого слова. То есть вы же, проходя мимо арбузов, там не будете вы себе покупать, типа из серии «Да съем-ка я сейчас арбуз». Но ни один нормальный мужик, да, вот живя, так сказать, в одиночестве, не купит арбуз. Арбуз покупается в семью. Семья – это что? Соответственно, детопроизводство. Детопроизводство что? Пузико. Пузико что? Женщина. Все, да. Вот.
2: Безусловно. Безусловно. Вот. Ну, давайте вернемся к нашему...
0: Да, вот, к Нострадамусу.
2: Да, к Нострадамусу, к нашей теме. Вот действительно, человек предсказал большую разборку. Вот. В принципе, вот кто не читал нашу книгу, допустим, ну, можно, в принципе, это не делать, я могу в двух словах рассказать и так. Вот. Книга суть проста. Вот. Если будем там вот безобразничать, то все будет плохо. А если, соответственно, не будем безобразничать, то все будет нормально. Потому что, вот как мы выяснили, настоящий пророк, он дает всегда два варианта развития событий. Либо-либо. Либо-либо. Либо вот из-за баб будем драться, войну в Ираке там устроим. Кстати, вы, есть такие подозрения, что сейчас в Ираке опять что-то наклюнется. Угу. Не зря же все-таки Америка сделала себе такого вот хорошего картонного врага, по которому всегда очень удобно бомбульнуть. Рейтинг надо поднять или еще что-нибудь.
0: Такая баба для битья.
2: Да-да-да. Понятно, да. Вот сейчас Моника Левински ушла, в общем-то, без работы осталась.
0: Нет, вы не правы, совершенно неправильно.
2: Не прав я?
0: Нет, значит, дело в том, что она уже, в общем-то, пристроилась репортершей куда-то. То есть, в общем-то, что, кстати, доказывает, честно говоря, я был в диком удивлении. Оказывается, достаточно сделать там как президент минет, попросту говоря, чтобы стать, в общем-то, звездой. Ну, что это за страна? Вот, то есть, я всегда настаивал, что это, в общем-то, конкретный вырожденец. Нет, ну как вырожденец?
2: Что-нибудь посерьезнее там сделать,
0: их, да? Нужно забрать всех сюда. То есть, каждому русскому дать по 10 американцев в качестве рабочей силы, такой надежный и, в общем-то, работоспособный, чтобы они чистили гаражи и чинили автомобили. Только так.
2: Интересная идея. Да. Очень интересная.
0: Спасибо,
2: идея.
0: Я большой. Да-да-да.
1: А мне хотелось бы, кстати, обратить ваше внимание вот на такой аспект, потому что если, ну, смысл, так сказать, очень долго обсуждать, был ли Нострадамус в реальности каким-то человеком, или это группа людей, типа вот Козьмы Прудкова, скажем, или...
2: Или типа высшего разума.
1: Ну, да, неважно. То есть важно, видимо, как бы сейчас, проанализировав всю ту информацию, которую он нам сообщает, Нострадамус, попытаться понять, зачем она, так сказать, нам передана и как ей воспользоваться. То есть уж не важно, кто за ней стоит. То есть, ну, естественно, решение вопроса, кто за ней стоит, видимо, для каждого потребителя этой информации должно быть первым, да, как бы глобальным. То есть сначала нужно поверить в источник информации.
0: Прошу прощения, я же парень хитрый и ушлый, сокращенно...
1: Ага.
0: Да, вот, дело в том, что я изначально, если ты заметил, начал нашу сегодняшнюю беседу с разговора о живых, то есть, да, людях, которые пытаются, так сказать, воздействовать на мозг посредством подтасовки фактов. Поэтому здесь вот ты вот опять сказал, надо поверить, кто нам оставил. А вот тут, например, Зыбкин сомневается, попросту говоря, в достоверности источников. Вот, понимаешь, о чем я говорю?
1: К тому же существуют такие подтасовки, да, которые и никто не рассматривает как подтасовки,
0: конечно,
1: потому что
0: конечно.
1: Никто не знает о том, что это подтасовки.
0: Может быть, Нострадамус — это мина замедленного действия, то есть... Мы же не знаем этого. То есть, может быть, его основная цель – это ввести современное общество, в общем-то, в состояние информационного психоза. Понимаете? Вот, в принципе, любой человек, который более-менее, скажем так, обладает свободой мышления, может наплести дикую кучу каких-то фактов, из которых достаточно сбиться там 3%, но по-крупному, чтобы его объявили вот уже серьезным, скажем так, ну, гадалки.
1: Ну, если бы он, скажем, решил просто сделать так, чтобы общество, которое будет жить через 440 лет, привести в состояние психоза, то есть его личная была бы, так сказать, проблема,
0: ну,
1: или... Ну, ну, не личная, да, но откуда вот... он взял информацию о грядущих событиях?
0: Не он, это огромный, в общем-то, коллектив людей.
1: Ну, вот этот
0: Я не настаиваю,
1: да,
0: на том,
1: ну,
0: что это так,
1: ученых,
0: но я...
1: Группа
0: ученых, которая находилась, скажем так, под крылом какой-то мощной службы тогда существовавшей. Не исключено, что в тот момент существовала мощная какая-то цивилизация, существование которой от нас, кстати, скрывают. То есть все эти байки там про Атлантиду и прочие пироги, в общем-то, они как-то, ну, может быть, это там 10% реальности. И вот эта вот мощная цивилизация, которая, кстати, развивалась ускоренным темпом и оказалась одинока вот среди этих динозавров, попросту говоря, в лице работников вот этой научной группы, которая называется Нострадамус, да, писала всего лишь свою историю. Поэтому там и есть такой, ну, допуск, скажем так, допуск по реальности событий определенный.
1: Кстати, современная политологическая мысль уже догадывается о том, что вот эта скрытая цивилизация, как вот мы ее в данном случае назвали, на самом деле, я так полагаю, это небольшая группа людей, о которых не знает никто, но которые управляют так сказать, вот миром. Я думаю, что ведущие политические лидеры в мире на самом деле могут быть запросто марионеточными фигурами, а управление

0: поведение, да, именно вот преследовал свою цель что-то там до тебя донести. Ты не, ну, ты не думаешь о том, что это попросту был бортовой журнал цивилизации вот той.
1: Ну, а тогда... так, нет, ну, если, так сказать, этот бортовой журнал, он же не мог попасть случайно. Там таких промахов не бывает.
0: Почему же?
2: Ну, если она высшая цивилизация.
0: Конечно. Просто вполне возможно, вот мы же... То есть, опять же, поскольку я ушлый, то есть я начал разговор о динозаврах, то есть мы не знаем истинных причин гибели этой цивилизации. Вполне возможно, что это спешка. Ну, как помнишь, мы с той хаты... Ты даже голду все побросал. Свою там гимнаста и все покидал. В одном тапке убежал. Вот, это хорошо, хоть документ схватил. А приди они, скажем, на 2 секунды раньше, и к силу бы там покидали, и все, и вообще. Сейчас бы мы бы тут с тобой не сидели.
1: Да, ну,
0: понимаешь? Слава
1: богу, да.
0: Да, так что вот здесь вполне возможно с ними случилось тоже. Попросту говоря, пришел какой-то ушлый персонаж. И согласись, вот давайте взглянем так на вещи реально, да? Что человек, скажем так, рабочий, вот с руками, как у меня. Видишь руки? Видишь? Угу. Видишь, заноза стальная. Да. Это еще с красного пролетария заноза у меня. Видишь? Стружка на память хранит, да. Вот, с такими руками. Или дойер, к примеру. Ему нет никакого понта и кайфа, да, копаться там в бортовых журналах каких-то погибших цивилизаций. У него там корова там недойная и, так сказать, баба там на сносях. Ему не до этого. Соответственно, кто будет этим заниматься? Какой-то странник. Странник — это что? Попросту говоря, ну, потом им придумали название пилигрима, да, или там... А реально-то это, в общем, конкретно бродяги. Которые бродят, не хотят работать, живут, в общем, на подаяние. Вот, но при этом считают себя свободными художниками, МСХ сокращенно. И вот такой вот свободный художник со своими амбициями, которые не присущи фермеру, да, столевару, дровосеку, скажем так, находит этот журнал. Соответственно, мозг его скуден, амбиции велики, он начинает этот журнал редактировать. Вот, поскольку никого не интересует история реально, все хотят пойти к гадалке, он его редактирует таким попсовым образом для того, чтобы, в общем-то, вот, людей заинтересовать именно самим фактом предсказания. Ну, почему бы нет? То есть там такие слова, например, у Нострадамуса, которые вот простое население-то и не знало. То есть,
2: и даже сложное население тоже не знало, потому что их просто нет.
0: Конечно.
2: Он их сам придумывал.
0: Половину сам придумывал.
2: Ну, не половину, конечно, достаточно
0: много. Слов. Вот. Затем в дальнейшем вот этот вот самый перец, который все это вот сотворил, да, то есть пошло династийно. Это, кстати, еще один, может быть, из таких путей вот всего, что связано с именем Нострадамус, если мы не рассматриваем это как-то работу конкретно на подрыв, скажем так, психического состояния будущих поколений, целого НИИ, да, вот если это так, вот человек единица, в дальнейшем это династийно, то есть как рецепты психолы там или прочие байды, да, как там этот человек, который всю жизнь делал яйца по кличке Фаберже тоже, и так далее, также и здесь. А ведь мы все знаем, что, например, природа, она отдыхает на детях. Вот конкретный, к примеру, вот самый пример, вот ребята, которые ведут программу «Городок», ну, они же, в принципе, действительно не бесталанные, а даже хорошие актеры. А посмотрите их детей. Вот конкретный пример, что как природа отдыхает на детях, да? Вот представьте себе, что это книга, да? После этого бродяги с амбициями попадают к его сыну. Предположим, тут два варианта. Либо сын полный деградант, природа отдохнула. Что он? Чем он может эту книжку дополнить? А еще страшнее, если он ее пропил, отдал братве пьяной, да? Я даже думать об этом не хочу. Предположим, он герой. Он усовершенствовал папашкину все эти дела, привнес, скажем так, молодежной волны. Но тут уже, если вот у него родятся дети, то они конкретно отдохнут. Там назовут там кофе в пятером, свой ансамбль, или хрен его знает как. И именно поэтому в трудах Нострадамуса мы видим столь противоречащий друг другу момент. Вот читаешь, бывало, старика, и думаешь, да что тут ощущение такое, что вот это вот писал кто-то другой. Вот не было у вас, Дмитрий, такого вот ощущения?
2: Что не Нострадамус писал, а кто-то другой.
0: Ну, как него, будто да? бы, как будто не то, что нет.
2: Вы знаете?
0: Нет, как будто бы человек вот совершенно другой. Зашел в комнату и дописал что-то своей рукой.
2: Было такое ощущение. Вот. И я могу даже сказать, что есть даже целая серия. Вот Нострадамус писал катрены. Они, соответственно, как и положено катренам, состоят из 4 строк. Вот. Так вот, у Нострадамуса есть еще секстены, которые, ну, как и положено секстенам, состоят из 6 строк. И вот, когда читаешь секстены, которые...

0: тоже подписано Нострадамус. И читаешь Катрены, там тоже Нострадамус. И понимаешь, что это два разных человека. Причем это действительно так, это многие замечают, это не только мы такие вот умные вот оказались.
1: А какая у вас версия на этот счет
2: существует? Да, я вот свою.
0: А вот версия, да, вот, кстати, вот очень похожа, но дети не дети, но, по крайней мере, кто-то их хорошенько толкнул в свое время. Где-то, если так вот не изменяет память, сейчас скажу, через 40 с небольшим лет после смерти Нострадамуса эти самые Сикстены хорошо толкнули. Вот, издатель был такой, вот, Винсент Сеф. Он очень неплохо заработал на этом. Представляете, уже человек вроде как умер, Нострадамус. Ну, я не знаю, там, конечно, как вот вы говорили, что, может быть, Нострадамус – это высший разум там или просто цивилизация. Но так вот Винсент Сеф, по крайней мере, дополнил. И вот издал эти Сикстены. Уж не знаю, сам он их сочинял или не сам он.
2: А вот, кстати, Дмитрий, то, о чем я и говорил в начале, будучи ушлым, когда я затронул тему вот жажды информационной власти, жив сокращенно. Ведь известно, что многие переводные издания, качественные, да, которые вот тут выходят, там, кстати, тот же Жюль Верн, да, там огромное количество от себятины добавляет переводчик. Не потому, что он там как-то вот там дебил, да, а просто потому, что он хочет немножечко приложить руку к великому, хоть минимум, но скорректировать, так сказать, вот эту мысль.
0: Да, это приятно. Это приятно. Это очень приятно.
2: Корректировать.
0: Взять, да, корректировать. Конечно. Вот взять Льва Толстого и перевести его на какой-нибудь английский.
2: Да, да.
0: И черкать беспощадно.
2: Вот.
0: Беспощадно. Вот это да, это кайф. Это я представляю. Вот человек действительно, он всю жизнь хотел написать нечто подобное Льву Толстому, но у него не получалось. Не получалось. И вот он действительно взял в руки этот информационный топор там и начал им вот выкрамсывать просто. Лишние Конечно. Куски. Ну, не нравился ему Толстой. Вот тут плохо написал Толстой. И вот он лучше пишет действительно. И приятно видеть потом свою фамилию. Вот так, переводчик такой-то. Ну, не знаю, конечно, поколотить могут.
2: Кстати, в связи с этим встает резонный вопрос у всех наших радиослушателей. У радиослушателей тоже встает. Касаемый вот того, а где же подлинник, спросили дети у пионерского костра. Где же подлинник? Каким образом мы можем ознакомиться с аутентичной рукописью вот этого коллектива людей, именующихся Нострадамус, или там одного человека?
0: А вот здесь есть одна хитрость. Да. Очень большая хитрость. Дело в том, что Нострадамус тоже был хитрый и ушлый. И вот он, соответственно, он писал таким неразборчивым почерком, просто жутко неразборчивым почерком.
2: Типа как Шнитка.
0: Да, наверное. Наверное, так. Ну вот в Лувре.
2: А, есть... кстати, Дмитрий, извините, пожалуйста, да-да. Я вас перебиваю. Вы знаете, еще тут один такой момент. Сейчас мне почему-то пришла в голову мысль, что и не было вообще никаких оригиналов. Вполне возможно, что человек, который вот, скажем так, ну, в дальнейшем, ну, может быть, вот корректировал что-то. На самом деле, реально корректировал сам себя. А когда у него спрашивали, пап, ты, дескать, это засвети-ка нам оригинальчик-то уже конкретно, он показывал просто, может, он дочке своей, которая какала на горшке, дала, она каляки-маляки наводила. Он сказал, да я понял, я свою систему разработал. Ну, то есть, такая генетика алфавита своего рода, понимаете? То есть, ну, как генетика насквозь фальшивая же.
0: Абсолютно да. Согласен. Абсолютно.
2: То же самое и здесь. Генетика алфавита. Он взял и сказал, да я вот понял, там какую-то схему нарисовал. И вот поверьте мне. Ну и какие-то слова там, естественно, какие-то там более-менее разборчивые. Неразборчивость почерка, кстати, как и подпись уже. Мы с тобой знаем, помнишь, да? И на чем сейчас? Вот понимаешь, вот, Лесок поставил разборчивую подпись, теперь у него проблемы. Неразборчивость почерка – первый признак подлога.
0: Вы знаете, это действительно. Но я говорю, вот в Лувре есть какие-то каракули. Лежат.
2: Никто не знает.
0: Ну, может быть, кто-то делает вид, что знает. Говорят, да, вот знают. Вот, к примеру, вот я сам эти бумажки не видел, но я видел их копии. Я их читать не могу. Ну, просто не понимаю. И вот вы знаете, мне сейчас вот только что пришла в голову мысль, вот вы хорошо подсказали, да, генетика, продажная девка империализма, так ее, по-моему, называли, и неспроста. Вот, неспроста. Так вот, может быть, как о нашей генетике говорят, случайные мутации. Просто происходят случайные мутации. Вот как человек образовался. Вот сидела обезьяна на пальме, у нее раз случайная мутация. Она бам, хвост отвалился, волосы выпали. А мозг? Мозг проклюнулся, и она поумнела. Ну вот случайные мутации. Так может быть, и Нострадамус тоже случайными мутациями образовался. Сидели в каляки-маляки. Пожалуйста. И случайными мутациями буковки складывались в слова.
2: Может быть, вот, это на, так сказать, исследование вот, бессознательного.
1: Да, и тут возникает проблема, может ли в результате этих сложных мутаций возникнуть точный математический какой-то шифр, ну, вот, который вы в своей книге, вот, которую...
0: Ну вот за шифр мы можем ручаться. Вот случайно или не случайно. Ну если человек случайными мутациями возник, а? Вот взял и возник, то почему бы шифру не возникнуть? Угу. Вот шифр расшифровывается.
1: Ну в то же время...
2: Да, сейчас за нас сошли, это самое. Сейчас буквально две минутки мне тут надо отдать, кое-что забрать, помост там вынести. Да.

0: Да, каким только не становится голос от тоски, бессилия. В гостях сегодня у программы «Монморанси» психоаналитик Дмитрий Зима, автор книги, расшифрованной «Нострадамус». И вторая книга называется «Имя и судьба». Кстати, об этом тоже мы еще побеседуем. И, конечно же, Айрат Дашков. Надежда, так сказать, наша надежда. Человек, который в будущем утешит. Он защитит. Мы тут беседуем, в общем-то...
1: Я затронул тему, как можно было сделать так, этот математический шифр, чтобы он еще был рассчитан специально на то, чтобы его расшифровать через фактически 4,5 века. Вот, на ваш взгляд, Дмитрий.
2: Это сложная задача, но тем не менее она вот оказалась сделанной. Шифр есть. Вот я вот перед этой маленькой паузой закончил на этой мысли. Шифр есть. И он расшифровывается.
1: Я знаком, так сказать.
0: Кто автор шифра?
2: Автор шифра, написано, что Нострадамус. Вот, все-таки написано, что Нострадамус. Правда, вот если... Как, то бишь, вот коллеги...
0: Леонард Зыбкий, вы имеете?
2: Зыбкий, да, Леонард.
0: Потому что есть еще Леопольд Кнопко-Зареченский, вот, который антипод совершенно вот Леонарду Зыбкому. Но он по другой теме антипод. Кстати, вот поскольку мы затронули Леопольда Кнопко-Зареченского, как вы вообще относитесь к его утверждению, что Нострадамус это вообще была женщина?
2: Ну, вы знаете, в этом утверждении есть определенная доля истины по одной простой причине. Потому что Нострадамус, фамилия, переводится как «наша госпожа». Госпожа, не наш господин, а именно вот собор Парижской Богоматери. Да-да-да. Нотр-Дам де Пари, да? Вот, соответственно, фамилия Нострадамуса – Богоматерев. Ну, если Богоматерь там вот женщины можно назвать, то, соответственно, вот у него женская фамилия как минимум. Так что вот коллега где-то в чем-то прав.
0: Вот тут еще почему я в какой-то степени согласен с Леопольдом Кнопко-Зареченским, хотя сам он персонаж мне очень не симпатичен, потому что всем должен денег и не возвращает. Леопольд, верни, кстати, имей совесть. Попросту говоря, пора уже вот при твоем роде деятельности относиться к людям, в общем-то, это с уважением, так сказать. Да. Вот, так вот, вот представьте себе, да, ведь женщина, она существо интуитивное.
2: Абсолютно согласен.
0: И я вот, кстати, тоже штудирую оригиналы Нострадамуса, но вот я обратил внимание на то, что некоторые формулировки в оригинале, по крайней мере, они, как я не пыжился, как не пытался я представить себе, что они написаны рукой мужчины, я не имею в виду почерк.
2: Понятно.
0: Да. Не мог себе представить. Но только если вот он это голубенький, к примеру, тогда, да и то вряд ли. То есть именно какие-то женские обороты в этом. Мне кажется, что вот этот вот человек или группа лиц, которые в дальнейшем себе во благо использовали, вот, скажем так, оригиналы, да, они, попросту говоря, может быть, даже каким-то образом просчитали фишку с феминизмом. Как просчитали? Может быть, в этой погибшей
2: заранее
0: цивилизации
2: угадали,
0: она...
2: Да.
0: Да, заранее. И знали, что нет доверия женщинам, да, определенного, что вот такие будут антагонизмы между «мы» и «же» постоянно происходить. Попросту решили присвоить авторство вот именно сильной половине. Мне это, конечно, приятно, и, безусловно, это же хорошо, но вот есть что-то в этом не то. Есть в этом какая-то, знаете ли, вот как синичка на сайте. Скользят коготки.
2: Но вы знаете, вот в принципе здесь можно вернуться, конечно, опять же, к генетике.
0: Да.
2: Вот, и генетика объясняет эти вопросы. Дело все в том, что вот здесь генетики не врут. Конечно, они врут везде, почем зря. Я проверял. Вот можно я одно слово скажу, отвлекусь от темы
0: конечно.
2: Нострадамуса
0: конечно,
2: и скажу,
0: конечно.
2: Вот как подвели меня здорово однажды генетики. Они же сказали про эти случайные мутации. Вот типа случайные мутации, ну там бомбардируют всякие жесткие излучения, наши гены от этого ломаются, перегруппировываются и становятся лучше. Угу. Вот. Ну вот обезьяны стали человеком, там динозавры, правда, вымерли, там потом пошли там всякие животные, и все из-за этого, из маленькой амебы. И представляете, была маленькая амеба, ее бомбардировали жесткими лучами, да? Угу. Ну почти как молотком кувалды били. И она стала человеком. Я хотел придумать идею, как можно совершенствовать программу Windows. Windows, это же могло быть золотое дно. Вы только представьте. Запускаешь компьютер и стучишь по нему молоточком аккуратно. Там происходят случайные мутации. И из случайных мутаций должна совершенствоваться программа. Не вышло. Не вышло, сколько я не пробовал, у меня ровным счетом ничего не получилось, поэтому на генетиков я, конечно, в обиде.
0: Ну, в принципе, я считаю, что вот компьютерная генетика, вот, ну, по крайней мере, совершенство в ней достигли люди, которые занимаются распространением и, скажем так, созданием, попросту говоря, вирусных программ. То есть, ну, поскольку сам Windows, он строится, попросту говоря, на логике, и причем мы тут провели недавно беседу с Биллом, ну, напились сильно, я говорю, Билл, говорю, ну, ты вот сам тут понимаешь, как вот вообще устроен твое детище, твой продукт, ты вот можешь, например, там, ну, понять, да, там, куда, например, деваются стираемые файлы, то есть не тогда, когда они попадают в корзину, а когда они уже стираются из корзины, где они продолжают жить. Он говорит, Саня, я не понимаю этого процесса. Дальше вот Билл сообщил, что поскольку это, опять же, кстати, Windows, это есть продукт коллективного разума. Да. То есть поскольку этих людей очень много, они никогда вместе в одном месте не встретятся, они до конца, каждый по отдельности, не сможет объяснить, как работает там та или иная, ну, не говорю, что программа, а попросту говоря, как работает Windows. Вот. А люди, которые создают вот... скажем так, вирусы, они, ну, такие отщепенцы немножко от этого дела, и они индивидуалисты жесткие. Поэтому мне кажется, что вот как раз они и есть вот тот самый луч мутационный. Поскольку если, например, их как-то объединить и приподнять на тему создания вот, ну, альтернативного Windows, ну, то есть я не имею в виду всякие там эти другие там системные все эти прибамбасы, а именно что-то принципиально совершенно новое, да, то вполне возможно, что это будет посильнее, нежели детище старика Билла.
2: Может быть, может быть. Может быть. То есть не кувалдой вы предлагаете вот мутации, конечно, производить,
0: через потрошку,
2: а работниками.
0: Безусловно.
2: Работник.
0: Безусловно.
2: Роль случайной мутации. Да, об этом надо подумать. Конечно же, в принципе, есть вариант. Но давайте вернемся,
0: да,
2: к Нострадамусу. Вот
0: к
2: как вот,
0: Нострадамус.
2: Да, женщина или мужчина. Дело все в том, что вот в генах человека, вот у женщины две женские хромосомы. А у мужчины, у каждого мужчины, одна из хромосом женская, одна мужская. Поэтому, в принципе, в каждом мужчине есть что-то от женщины. Вот как это не прискорбно, это, к сожалению, под микроскопом видно, да, проверяется. Вот есть такое дело. А в женщинах вот нет. То есть женщина, она не может думать как мужчина, а мужчина, в принципе, может думать как женщина. Вот, может быть, с этим связаны какие-то женские обороты, там, вот, чисто у Нострадамуса.
0: То есть, может быть, ну, опять же, да, вот, если называть Нострадамуса, ну, а я вот думаю, может быть, по-другому, поскольку вот это существо или, там, скажем, группа лиц, которые делали это, скажем так, социальный заказ на выполнение такой работы исследовательской, да, вот, были не дураки явно. Вот, может быть, они рассчитывали на то, чтобы вот эта информация была вот в том виде издана, в котором ее могут одинаково, так сказать, смачно поедать и мужчины, и женщины. Потому что чисто мужской продукт.
2: Логично.
0: Да,
2: то есть... Очень логично. И главное, гуманно.
0: Конечно, конечно.
2: Женщины — это больше, я бы сказал, даже лучшая половина человечества. По крайней мере, мне так кажется, как-то вот поприятнее они выглядят. Вот.
0: Ну да, шипать их приятно, к примеру.
2: Ну, вот, да, вот.
0: Но, кстати, вот заметьте, то есть эта фишка, да, вот, скажем так, элемент бестселлера. так я это называю. Вот, например, в Голливуде это обязательная сцена секса. Он там, может быть, ну, заметили там...
2: Прелюбодей в Ираке?
0: Да.
2: Пожалуйста, вот. Прелюбодей в Ираке.
0: Да. А тогда, вот опять же, вот именно мина замедленного действия под названием «Нострадамус», она уже заложила в себе как раз вот этот элемент хита, потенциального хита, вот внедрив туда вот эти женские, ну, черты, то есть то, что будет понятно женщине. Я, например, уверен, что вот если посадить сейчас, не знаю, проводили ли вы такие исследования, кстати, вот если посадить группу женщин и группу мужчин и дать им, значит, законспектировать Нострадамуса, да, вот то, что им покажется близким, то эти концепты, эти конспекты будут отличаться друг от друга коренным образом. И, кстати, может быть, вот такое разделение, ну, как туалет там, мужской и женский делят. То же самое и здесь. Вполне возможно, то есть раздробление вот его трудов на, по половым признакам может открыть какую-то новую истину при дальнейшей компиляции, например, человеком-гермафродитом.
2: Вы знаете, в общем-то, нечто подобное, как ни странно, мы делали, потому что вот у нас же тоже два соавтора этой книги. Один из них, сами понимаете, это мужчина, да, вот, да. А одна, другая, это, сами понимаете, женщина.
0: Вот ваша вот. Супруга, да?
2: Да, Надежда Зима, это женщина, это я ответственно заявляю, вот, соответственно, а то я как-то даже не упомянул ее, виноват, честное слово. Ну,
0: это я должен повиниться просто, потому что тут написано Дмитрий Нежин. Кстати, вот вы на самом деле, хочу вас вот тут немножко дико пристыдить.
2: Хорошо, конечно.
0: Вот, значит, на книжке, вот, извиняюсь, на книге и на той и на другой, вот если вы обратили внимание, написано «Дмитрий и Надежда Зима», и на второй «Дмитрий и Надежда Зима». А нужно было бы наоборот «Надежда и Дмитрий Зима», все-таки «Даму вперед».
2: Безусловно,
0: я
2: да.
0: Тут не
2: это
0: согласен.
2: Это я принимаю, действительно, это большой позор.
0: Да, срамота.
2: Это мужской шовинизм.
0: Да!
2: Он проснулся, и я не мог удержаться, к сожалению.
0: Видимо, тут как-то, наверное, отыгрались вот на чем-то, может быть, в процессе вот именно расшифровки данных трудов как-то...
2: Ну, не везде же ей быть первой, но в конце концов. Ну, и так уже в семье, в общем-то, стою на заднем плане. Ну, хоть на книжках покрасоваться на первом-то плане, а? Вот
0: да.
2: Поэтому каюсь, виноват, это действительно так.
0: А вот скажите, вот в литературном мире, ведь он, наш литературный мир, в общем-то, обширен, неимоверен там...
2: Ой, он не то слово обширен.
0: Да, вы вот не сталкивались ли, ну, как это сказать-то, ну, надо по-простому искать, ну, с конкурентами, то есть, попросту говоря, с людьми, которые тоже занимаются вот проблемой, которой занимаетесь вы, но совершенно по-другому. Я не имею в виду, вот, опять же, Леонардо Зыбкова, потому что он все больше по чертежам, он рисунком, вот, а именно вот какие-то труды похожие, но совершенно противоположные, где делаются выводы, вот.
2: Безусловно, как же без этого? В принципе, безусловно, вот, наверное, сколько есть книг по Нострадамусу, столько есть и расшифровок Нострадамуса. Вот поэтому, когда мы вот пришли, соответственно, со своей, ну, это было даже, мягко говоря, не оригинально. Ну, существует и так уже, ну, десяток человек, там, десяток, это я загнул, конечно.
0: Это только в нашем районе, вот в Бабушкинском.
2: Да, безусловно так.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо большое. Вот. Действительно так, когда мы пришли, мы почувствовали тесно.
0: На рынке стало тесно.
2: Да, и поэтому пришлось, в общем-то, понимаете, как-то искать логику шифра. И когда мы нашли и написали эту книжку, ну, мы почувствовали себя более-менее свободно.
0: Угу. Вот. А вот скажите, пожалуйста, вот, к примеру, идет человек, да, ну, вот так вот без, не в целях только рекламы, да, и вот лежит несколько изданий, посвященных именно данному вопросу. Вот если не ваше издание, то какое бы издание вы посоветовали купить, например, вот читателю? Ну, вот просто, вот, ну, есть кто-то в этой области, кто вам наиболее близок?
2: Да.
0: Я понимаю, что... Нет, если вам не хочется отвечать на этот вопрос...
2: Нет, дело не в том, что не хочется, дело в том, что я просто пытаюсь вспомнить. Вот. Ну, а между прочим, тоже не в порядке рекламы. Я вот читал, в принципе, практически вот все, что было до того, как мы сделали, вот, в принципе, до этого, конечно же, большую часть читал. Вот Хоуга, да, не боюсь. Он хоть и англичанин, в общем-то, американец, точнее, но все равно англоязычный. Вот. Джон Хоук, он писал о Нострадамусе много, подробно. Ну, нам как-то больше нравится не писать, а расшифровывать. Вот. Понимаете? Мы бы сами не стали бы писать книжку про Нострадамуса. Просто нашлась логика. Логика действительно есть. Вот шифр, вот случайно он образовался или не случайно, но он есть. Он есть и довольно-таки интересно устроен. Просто идет ряд цифр. Понимаете? Вот обычно все берутся толковать Катрены. А это очень почетное, конечно, занятие. Я не спорю. Вот, допустим, вот «Туманная строчка». Она состоит из 5 слов. Вот, ну, давайте я для примера приведу. Вот, ну, «Придет себя возвращать в угол Луны». Вот есть у Нострадамуса такая строчка. Ее можно истолковать, что кто-то полетит на Луну. Или кто-то пойдет к мусульманам, которые там под знаком полумесяца. Или еще как-то. Вот. В космонавтику там, ну, это я говорю, на полеты на Луну там все.
0: А да может быть, ли? Например, прилив.
2: А может быть и прилив, действительно. Вот. Я уж не знаю, во время Нострадамуса знали ли, что Луна действует. Но он-то знал, если пророк. Ну, как пророку не знать. Естественно, он знал, что Луна действует. Так что тут можно толковать как угодно. Вот. Слишком много вариантов.
0: А вот шифр эти рамки сужает до какого-то одного варианта.
2: Да, к сожалению, да. Вот, к сожалению, да. Вот идет ряд цифр. Просто. Они абсолютно бестолковые. Человек начинает цитировать Библию. Вот он писал пророчество. Было так интересно. Какие-то там пожары, какие-то там войны. Тот напал, этот упал. Вот. Этот там побежал. Там кто победил. Здорово. Вот. А тут идет вот цитата из Библии. И мало того, что идет цитата из Библии, так еще врет. Врет откровенно. Открываем Библию, сверяем цифры, которые он там приводит. Не сходится. Не сходятся цифры. Там приврал, там 100 лет прибавил, там отнял 200 лет. Вот. Зато если все эти циферки разделить в 11,11 раз, я же не буду говорить, как мы это получили, но это обычная арифметика. Угу. Вот. Мы вдруг с удивлением обнаружили, что эти все цифры превращаются в даты реальных событий, которые были. Ну и комментарии к Библии, они, в общем-то, как бы намекали на то, что это будет за событие. Намеками.
0: Кстати, есть вероятность, ну так я смею предположить, что эта цифра 11,01, да?
2: 11,01. 4 единички.
0: Да, 4 единички, что вот она возникла, ну как, скажем так, поправка к скорости, извините, вращения шпинделя по кличке Земля, поскольку время, оно тоже имеет определенные погрешности. И вот это как раз и есть поправка, которая учитывает. Потому что если, например, учитывать время в чистом виде, то и получается вот эти такие перелеты 100 лет туда, 100 лет сюда. А эта цифра позволяет, так сказать, взять нечто среднеарифметическое, хотя бы там, ну, с точностью там до четвертного, к примеру.
2: Да, ну так глубоко, конечно, мы не заглядывали вот, со шпинделем Земли. Но, тем не менее, вот когда, вот вы знаете, разделили эти цифры и получили годы, вот, конкретную последовательность, это нам показалось подозрительным. Просто подозрительным и странным. Такие совпадения, ну, в общем-то, по теории вероятности этого быть не могло. Вот. И мы подумали, что а не предсказывал ли он будущее? Тем более, если угадал. Если угадал, и если сам говорил, что вот я предсказываю будущее, и угадал. Это показало странным. Вот единственный недостаток, я говорю, в отличие от туманных четверостейшей, один вариант. Один вариант. А значит, и один вариант книжки можно написать. Вот вы представляете, на одном четверостейшей можно написать сотню книг. Толковать его так, сяк, там, переводить и по одному способу, по другому способу. А здесь цифер есть цифер. Немножко скучновато, но зато вот точность попаданий нас несколько удивила. И вот можно я расскажу то, что он предсказал нам на будущее?
0: Конечно.
2: Вот. Да. Во-первых, то, что на прошлое. Вот. Что это был за ряд цифр? А ряд цифр был такой. Сначала шли даты Французской революции, довольно-таки четко указанные. Вот. Потом шли даты двух мировых войн. Первая, которая началась в 914-м, вот, там была просто дата, 914 год. Вот, как Нострадамус это назвал, время Давида. Ну, Давид, понятно, Давид и Голиаф. Каждый, наверное, слышал библейскую эту историю, воинственное время. И вот был еще период 1938 по 1945 год. В это время Нострадамус такой период межвременья, когда ужасная чума затронет две трети человечества. Вот. Вторая мировая война, которая в это время случилась, она действительно затронула где-то две трети, как раз 70% населения Земли так или иначе были втянуты. Вот. Но дальше он предсказал, что, наверное, это многих удивит, он не предсказывал конца света. Вот про конец света, вот, может быть, это кого-то разочарует даже, но он не предсказывал конец света. Наоборот, он предсказал, что в 2035 году на Земле наступит новая эра. Вот полностью новая эра. И эта эра будет очень-очень хорошей. Вот слова, которые Нострадамус говорит, то, что, ну, я процитирую просто, то, что будет, еще никогда не было таким прекрасным. Ну, конечно же, не конец света. Ну, кто-то, может быть, ожидал, действительно, ну, мне жалко этих людей, действительно, всю жизнь ждать конца света, и вдруг тебе говорят, раз, нет, нет конца света, обидно. Но, тем не менее...
0: Все равно, что телевизор сгорел.
2: Да, ой, ну, действительно так. Вот,
0: вот,
2: ну,
0: жалко, не доживем мы вот.
2: Почему не доживем? Вот, мы доживем.
0: Мы будем старые, дряхлые, у нас будет целлюлит. Это...
2: А вдруг научатся лечить старость?
0: Прайса надо много нажить, чтобы, в общем-то, как-то обошлять.
2: Нет, там новая эра, это эра человечности. Там, наверное...
0: А куда же девать тогда вот этих, которые снова будут? Ведь потомство будет все-таки у людей. Получится перенаселение. Вот как у него с проблемой перенаселения?
2: Трудно сказать.
0: Нет, я думаю, что наоборот, там гуманизм, да, он должен будет проявляться в другом. То есть ты, например, доживай до 50 лет, жри пилюлю и дохни, чтобы уступить место молодым. И это будет делаться вот не, так сказать, не на каком-то там тоталитарном таком вот уровне жестоком, а именно вот на такой гуманной такой осознанке.
2: Как,
0: вот.
2: Как слоны, да?
0: Вот, да, да.
2: Слоны, у них зубы стерлись, они пошли и
0: пошел
2: умерли.
0: Пошел сам себе, да. Вот, вероятно, так будет.
2: Ну, не знаю, конечно, трудно сказать. Да. Но вот единственное, чем вот я мог бы утешить вот людей, которые ожидали конца света, вот, ну, единственная возможность, что, в принципе, может долбануть перед этим. Вот третья мировая какая-нибудь так вот. Насколько она сильной будет, я не знаю. Но вот, в принципе, может быть, это людей этих утешит. Вот кто ждал конца света.
0: А может быть, как раз тут будет другое. Ведь не предусматривал, например, Нострадамуса, ну, такого явления, как взгляд на окружающий мир. Да? Этот взгляд может меняться в зависимости, скажем, от силы встряски, в зависимости от радиоактивного облучения. То есть, к примеру, ведь известно, что люди, больные болезнью Дауна, да, попросту говоря, они всегда в состоянии эйфории. Есть вероятность, что вот через, ну, в 2035 году как раз все вот станут, попросту говоря, даунами. Реально. То есть, если вот мы сейчас на них посмотрим, вот счастливые дауны, ну вот... Ну, не способны. Ведь ему и кушать особо не надо. И ходит он там куда ни попадя. Половое влечение у него постоянное. И тут же он, не стесняясь, как-то вот может его удовлетворять. Но имеется в виду, то есть, вот реально-то картинка печальная. Вот, нет?
2: Ну, вы действительно нарисовали печальную картинку. Но Нострадамус немножко по-другому рисует. Вот. Действительно говорит, что от взгляда, от нового взгляда мир изменится. Вот люди просто...
1: А, вот он учел то, что я сказал.
2: Точно, абсолютно.
0: А, то есть он все-таки был умный парень. Не, ну, конечно, до меня немножко не дотягивает.
2: Ну, это естественно.
0: Извиняюсь, это я уже так-то похвалиться, то все. Но, тем не менее, видите, значит, все-таки о взгляде он сказал. А взглянуть некому будет, потому что нормально это уже все. Все, так сказать, по это в бозе. Это... Вот.
1: Нет, почему? Взглянуть бы тому, кто, может быть, специально занимается разработкой вот такого хода развития.
0: А, вот может, да. может быть, тогда назовем тогда, его так называемых НРО, то есть небесные ребята.
1: Когда в 2035 году все будут в таком преддауновом состоянии, или уже непосредственно в дауновом, то можно будет сделать все, что угодно. Либо вот одной силе, скажем, которая задумала это сделать с нами всеми, либо это, может быть, будет борьба двух каких-то.
2: Но вы знаете, есть и другой вариант. В общем-то, что все-таки в другую сторону качнется эволюция. Вот как-то не в сторону даунов, а вот прямо скажем наоборот. Вот, в сторону вот поумнения.
0: А может быть,
1: это будет следующим.
0: Вот, это третья, может быть, мировая, как вы называете, война. Она может быть, то есть те, кто уцелеют, значит, они умеют уворачивать. Значит, у них гибкость мозга и тела и так далее. То есть, может быть, это будет такая раса будущего, РБ сокращенно. То есть красивые такие люди, назовем их так, арийцы земли. О. Ну ладно, а тут ко мне пришли сейчас. Сейчас продолжим. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Зимаавтом. Книги, расшифрованные Нострадамус, и книги «Имя и судьба», и, соответственно, психоаналитиком Айратом Дашковым. Соответственно, огромное количество людей сейчас приходят к нам. Они не могут, так сказать, докричаться снизу, потому что сейчас у нас вставлены модные евроокна с кондиционером, поскольку воняет Калининский, воняет экс-Калининский проспект газами. Почему воняет он газами? Потому что не ставят катализатор в автомобиле, а из американских вынимают, поскольку обслуживание их дорого. Вот и придется скоро нам всем ходить в респираторах. Но глаза их, в общем-то, снизу задают один вопрос. Побольше, в общем-то, побольше. А вот о конце... о конце об апокалипсисе, о конце света. Мы, конечно, эту тему затронули. Каждый из присутствующих в студии видит это о себе по-разному. Ну и, по крайней мере, размышляет об этом по-разному. Но хотелось бы услышать все-таки вот именно ваше мнение, Дмитрий, как автор данной книги. Я уверен, что ваше мнение не отличается от мнения Нострадамуса, хотя, как вы уже выше сказали, он вообще об этом ничего там не говорит. В общем-то, что неудивительно, поскольку как он может говорить о конце света, потому что это означает, что закрывается вот эта династийность предсказателей.
3: Да, обидно.
0: Да, обидно, поскольку он парень умный и ушлый, он должен обеспечить своим детям будущее достойное, то есть предсказать апокалипсис и дико, в общем-то, на этом как бы погореть неумно было бы.
2: Да, это точно. Неблагодарное
0: да.
2: дело предсказывать конец света. Вот. Ну, действительно, давайте вернемся к этой животрепещущей теме, волнующей многих. Вот, в частности, даже мы вот, я вот могу напомнить некий факт. Может быть, люди уже забыли. В середине 99-го года, где-то в начале лета, Папа Римский вдруг стал рассуждать на эту тему. Он так вот как-то мимоходом стал вдруг говорить, что в принципе в наше время события, мол, происходят очень быстро, ну, может быть, конца-то света и не будет, но вот что-то может да и быть. Ну, хотя может и не быть, мол, ну, что-то он стал об этом рассуждать. И вот тогда вот напряглись, помнится, газеты и журналы и прочие телерадио. Компании действительно как-то ждут продолжения, что там либо папа продолжит свою мысль, либо случится то, что о чем он говорит.
0: Да, то есть я даже помню, там даже выкрики были: папа, ну ты уже давай уже.
2: Конечно, не надо держать народ в неведении.
0: Дескать, да, вот... да, уже скажи что-нибудь, папа говорили. Они даже газеты все пестрили попросту: папа, скажи что-нибудь.
2: Ну вот папа как-то замолчал эту тему и не стал дальше распространяться. И вот мы стали думать, а по каким таким причинам, собственно говоря, он об этом стал рассуждать. Мы полезли, в общем-то, есть такая поучительная книжка, в общем-то, она называется «Библия», в общем, и состоит там из Ветхого Завета и из Нового Завета. Мы стали там рыться, думаем, может быть, где-то там есть информация, и вы знаете, оказалось, есть. Оказалось, есть эта информация. Вот все, наверное, слышали о втором пришествии, о воскресении Христа. Вот говорится как, вот что, мол, Христос воскрес в третий день. Причем особо хотелось бы подчеркнуть не в третий день, а в самое начало третьего дня. Утром, когда еще было темно, так говорят все евангелисты в один голос. Вот. Ну вот вроде бы как состоялось воскресение, но как-то вот хитро Новый Завет обходит эту тему и говорит, что ну вроде да, вроде состоялось, но оно еще раз будет. Вот. Вот что-то будет еще раз. А когда вот? А это не ваше дело знать времена и сроки. Так говорят вот деяния святых апостолов, я дословно процитировал. Вот не наше дело знать времена и сроки, а хочется знать. Правда ведь? Очень...
0: Даже еще такое, знаете, что меня больше все задевает в этом, что вот... Что, дескать, ну мы-то знаем. Мы-то знаем, а вы, дескать, вот это вечная, знаете, тяга к жрецам, вот тяга к элитарности даже вот в этом. Это меня дико коробит.
2: Да,
0: сокращенно вот, ДК.
2: Да, и вот нас тоже ДК, да. Соответственно. И вот мы хотелось нам все-таки что-то найти. И вот как-то подсчитывая... послание апостолов, вы знаете, мы натыкаемся на очень интересную фразу. Вот если кто нам не верит, можно открыть Библию, да? Вот. Второе послание апостола Петра. По-моему, это действительно было второе. Третья глава. И, по-моему, восьмой стих. Вот. И там, конкретно рассуждая о втором пришествии, апостол Петр вдруг заявляет, что на самом-то деле у Господа Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И вот тут-то мы и вспомнили о воскресении в начале третьего дня. Забавный факт. Если один день, как тысяча лет, это что получается? Это получается, что воскресение в третий день означает воскресение в третье тысячелетие? А мы сейчас в каком тысячелетии? Вот мы стоим на пороге третьего тысячелетия, соответственно, вот, похоже, о нашем времени говорится. Вот. И вы знаете, стали проверять факты, действительно получается так, но за небольшим нюансом. За одним небольшим нюансом. Ну, не обещан конец света. Вот все, что угодно обещано, а конец света не обещан. И Новый Завет тоже не отличается здесь оригинальностью. Он обещает смену эпох. Да, смена эпох будет, а вот конца света нет.
1: Может быть, будет даже смена цивилизаций? То есть можно ли сделать такой предварительный вывод, расшифровав Нострадамус?
2: Ну, что значит смена цивилизации? Смена мироустройства, вот я бы так это сказал. Вот сейчас, да, наш мир, вот он строит большую Вавилонскую башню. Вот опыт есть, слава богу, в Библии еще описаны принципы строительства и эксплуатации Вавилонских башен. Вот, и сейчас вот, в принципе, строится то же самое. И ведь в чем же главный вот такой вот смысл Вавилонской башни? Вот чем Вавилонская башня отличается, скажем, от Московской башни, от Нью-Йоркской башни, от Останкинской, в конце концов, башни? Ну, чем они отличаются? А отличаются они одним маленьким фактом. Вавилон, по Библии, это место, где Господь смешал языки. Вот. Соответственно, люди перестали понимать друг друга. Вот они говорили на одном языке, там, не знаю, на вавилонском, на иврите, ради бога, на любом языке, но не понимали друг друга. Вот не понимали и все. В принципе, где-то вот как сейчас вот тоже люди не очень понимают друг друга. Вот, допустим, вот, ну вот Кремль никак не может понять господина Гусинского, господин Гусинский не может никак понять Кремль там. Да и вот там, допустим, вот соседка. Вот сосед у меня, допустим, документы постоянно спрашивает. Он меня знает, но он... Я прихожу домой, а если он выпьет, он говорит, а документы ваши есть? Я его регулярно отвечаю дежурную фразу, я повторять ее здесь не буду. Вот он, соответственно, ей удовлетворяется, иногда вызывает милицию. Вот, тогда уже милиция проверяет у меня документы. Ну вот, ну никак он не может понять, что я это я. Может быть, я меняюсь как-то вот, когда вот по дороге. Ну, неважно. И вот, в принципе, от этого-то башня и становится вавилонской. То есть, может быть, она и не была вавилонской. Вот, ну вот такое...
0: А, Дмитрий, вот насчет вот третьего тысячелетия, ну, то есть я, в принципе, целиком, наверное, разделяю, вот, скажем так, эту арифметическую логику, да?
2: Да, да.
0: Вот, но с другой стороны, вот, ну, вот в свое время, когда я вот заработал первую стружку себе под кожу, то есть на красном пролетарии, то есть точил, понимаете, и, то есть у мастера всегда спрашивали, мы тогда молодые ребята, голод был, страшной одежки не было, как сейчас помню, до дома на трамвае добирались, то и на конке, на конку, когда денег не хватало, на подножке трамвая, все через это прошли. Я у него спрашиваю, типа, его Иван звали, как сейчас помню. Иван, ну сколько еще деталей? Он на все, на любой вопрос, касающийся, скажем, количественной субстанции какой-то, отвечал 100. Вот. Дело в том, что сама по себе цифра 100, она на любом языке очень проста в произношении, в то же время очень конкретная и в то же время достаточно емкая. То есть, к примеру, в русском языке, самом великом, безусловно, и наиболее полно передающем эмоции человека, есть там понятие с такую-то тучу, да, и все поймут. Но реально цифра 100, она интернациональна. Может быть, это просто был какой-то иероглиф, а не конкретная дата вот в устах упомянутого вами персонажа. Ее не стоит так вот буквально принимать. Ну вот что... Я, конечно, могу ошибаться, но как-то вот я не особо все-таки доверяю именно вот цифре 100. Если бы он сказал, что у Господа там, дескать, один день как 93, это был четкий просчет. А вот
4: там тысяча.
0: Да, ну тысяча тоже не пойдет. Нет, вот, да. Ну, хотя бы
2: 93, да. Вот, да, 935 с половиной.
0: Лун, к примеру, лун. Да. Да, вот как-то вот это было бы похоже. А здесь, ну, понятно, то есть ежу ясно. Вы знаете,
4: метафора.
0: Да, метафора. Когда человек спит, к примеру, да, он за секунду вот, в общем-то, вот этого сна может прожить целую жизнь. То есть сон длится как будто нам дикое количество времени. Реально он там длится секунду, мы это проверяли. Может быть, здесь имелось в виду также вот как раз то, вернее, та концентрация внимания, которую, в общем-то, Бог соблаговолил, так сказать, обратить на происходящее, в общем-то, на его подопечной земле, да, вот, к примеру, то есть вот сегодня он так сконцентрирован, и вот один день, как у него там 100 лет, к примеру, а завтра он, типа, он смотрит, на нем копошатся, типа, ну, ништяк, нормально, и, типа, такой... Ну, вот речь идет о, так сказать, процентном содержании именно внимания его сюда.
1: А, я извиняюсь, можно я...
0: Да.
1: Предположу, что... А, простите. Вот идет ли речь о том, что, возможно, это Петр, да, по-моему, таким образом транслирует это.
2: Апостол Петр.
1: Да. А можно ли предположить, что он был способен вот на такого рода сложную метафору, кроме как буквального понимания тысячи лет как тысячелетия? Вот у меня возникает сомнение. Может быть, сам Иисус Христос и был способен такого рода метафору. А вот они-то вот... Ну...
2: Да-да-да, вопрос вот, кстати, понятен, вопрос понятен.
1: Апостол если мы предполагаем Петр. Такое.
0: Ну, я тут думаю о том, что, к примеру, уже тогда, то есть нам было, в общем, дикое совершенно животноводство, согласитесь, и, скажем так, там давать там, скажем, как бы 100 овец для того, чтобы произвести вот впечатление на, так сказать, на публику, как в приданной бабе, да, это было как бы круто. Ну, то есть, мне кажется, цифра 100, она всегда была культовой, как раз не там в устах вот там Бога, а именно в устах вот, вот ну, его, так сказать, брату и попросту говоря. Ага. То есть, как раз он-то такими вообще понятиями, мне кажется, не должен оперировать. То есть, для него, ну, как для любого нормального человека, время-то не существует. То есть, там, сегодня, там, завтра, то есть, есть время всегда. Вот. А вот это как раз люди, там, которые со слабой психикой, они пытаются время раздробить как-то, чтобы им было проще ориентироваться, просто понимать, есть, там, угу. Во сколько телесериал, там, во сколько там баба Клава придет с колбасой, там, во сколько начнется вымечка и так далее. Вот.
1: То есть какие-то недробленные единицы времени, реальные люди еще дробят на мельчайшие части, причем удобные вот, для себя.
0: Причем вот эта частота дробления, она, как правило, тоже очень дебильная. То есть, ну, то есть если уж дроби, то дроби на секунду, поскольку, как ни странно, вот секунда ближе, так сказать, к вечности, нежели там, 100, там, 100 лет. То есть это какая-то дебильность из серии, как там покрасить забор масляной краской или там... Ну, не знаю, поставить Бигфут на москвич, к примеру. Вот.
1: То есть речь идет о том, что это могли быть другие единицы измерения, да?
0: Вот, ну, скорее всего, и скорее всего, они, вероятно, были все-таки вот ближе к, ну, скажем так, к эмоциональному восприятию мира. То есть вот, вот недаром раньше говорили, да, вот наши друзья индейцы, там, сегодня там третья луна, то есть практически было, даже я не уверен, там, потому что не было, то есть были облака, и луны-то не было видно, а скорее всего, вот, те чувства непосредственно, вот, скажем, дикие, великие, которые охватывали человека в момент там, вот, вертелого всех этих вот там светил, да, вот они определяли какое-то время. Ну, вот как птицы, к примеру, они же не ложатся спать там в 5 утра, да, они не знают, что это 5 утра, они не существуют, вот, существуют, вернее, вне рамок вот этого человеческого деления времени. Вот, так же и те, то есть, в принципе, это жуткий базитизм пытаться вот разложить все там на часы, там вот, ну, на минуты.
2: Да, поэтому... и узнать еще заранее, вот, особенно это в предсказаниях будущего. В принципе, по большому счету, наверное, нет большой разницы, там, плюс-минус, там, лет 10, вот.
0: Конечно, никакой.
2: Для истории даже 100 лет, там, 1000 лет, ну, это такие мелочи, такие пустяки. Вот, поэтому мы, в принципе, конечно же, не стали опираться на эту цифру, вот, как там один день, как 1000 лет, и что там начало третьего дня, это может быть начало третьего тысячелетия. И нам пришлось написать еще одну книжку. Вот. Она-то, мы, говорю, разнообразием названий не страдаем. Если там расшифрованный Нострадамус, то здесь, соответственно, расшифрованный апокалипсис. Ну, а что останавливаться, собственно, на полдороге? Есть еще много очень поучительных книг, которые хотелось бы, может быть, где-то расшифровать. Вот. И в этой книжке, конечно же, мы разобрали этот вопрос очень подробно. Вот, были там и другие цифры. Вот, кстати, каждый знает, наверное, число такое устрашающее 666.
0: Да.
2: Да,
0: да.
2: Вот. И вот оно, оказывается, тоже расшифровывается. Вот расшифровывается, и никуда не денешься от этого. Вот. Просто перед этим числом 666 стоят еще два числа, которые менее красивые, поэтому их обычно не замечают. А там стоит еще число 42. Вот, и 1260. Это, кстати, по поводу круглых дат. Вот такие вот некруглые даты стоят. Ну, не заметили их. Слишком дробные и некрасивые. А 666 привлекло внимание людей. Вот. Но, тем не менее, если сложить эти циферки в ряд, выстроить системку, то мы получаем как раз вот, смотря там от чего отсчитывать, но мы получаем промежуток времени тоже с 2001 по 2038 год. Вот такой вот промежуток, когда события апокалипсиса, собственно, должны как-то реализоваться. Но хочу опять же расстроить людей, ожидающих конца света. Нету там конца света. И вот тоже очень интересный момент. Вы знаете, мы смотрели, читали сначала «Апокалипсис» и думали, боже мой, какая страшная книжка, а? Вот напредсказывал же человек, а чего напредсказывал? Страшно же, жить не хочется. И тут мы находим одну фразу, я уж не помню, в какой главе, но, опять же, глава – это не суть важно. Если кто-то хочет почитать, то он может это открыть и целиком почитать. И найти эту фразу очень просто. Вот фраза эта такая, когда... Иоанн Богослов писал свой «Апокалипсис», он описывает такую сценку. Приходит к нему ангел, вот, и имеет в руках книжку закрытую. Вот, и говорит Иоанну: «Возьми-ка, Иоанн, и съешь эту книжку». И она говорит: «Будет в устах твоих сладка, как мед, а в животе твоем станет горько». И Иоанн, как пишет, опять же, это его слова, от себя мы ничего здесь не придумываем, это все строго его, и он документально описывает, как он съедает эту книжку, и она у него в устах сладка, как мед, а в животе стала горькой. Вот мы и подумали, что ж такое, ну, книжки ел, ну, это же не мышь все-таки, апостол, ну, как-то что-то в этой фразе было не так. Сладкое стало горьким, было сладко, стало горьким. И тут до нас дошло, что апокалипсис-то на самом деле это сладкая книжка, но умышленно сделана горькой. Вот. И когда мы так это поняли, мы, соответственно, проследили эту логику и увидели, что действительно нет конца света. Нет конца света. Да, трудная смена эпох, но, во-первых, все зависит от нас. То есть суть-то всех пророчеств, она крайне проста. Вы знаете, вот это смешно. Вот есть огромная книжка, говорю, Библия. Ее можно читать там вот и думать, боже мой, как много людей написали. А ведь суть-то одна. Вот живите человеками, и будете жить человеками. И будет все нормально. А если не будем жить как человеки, тогда, соответственно, будут беды.
0: Ну, тут А опять же такой ставит вопрос, вот, о, скажем так, о взглядах разных людей на то, что вот, там, что является вот, быть человеком. Ну, к примеру, то есть вот сейчас, например, расплодилось дикое количество менеджеров разных. Вот, все визитки последние, которые мне давали, это везде менеджер.
4: Да, вот есть гомо сапиенс, а есть гомо менеджер.
0: Вот, да, практически является ли вот такой социальный статус менеджера нормальным, к примеру. Вот. Или, например, там человек, который работает, в общем-то, отстрельщиком, но работает на правительство. Вот кто нормальный, менеджер или человек, который работает отстрельщиком? То есть, в принципе, я тут ни в коем случае не хочу как-то вот так вас обидеть и так далее, но тем не менее, вот само слово там быть нормальными человеками, оно само по себе, мне кажется, немножко как бы это. Ну, то есть, кто устанавливал эти нормы?
4: Понятно.
0: Вот Сорокин очень хорошо вот в своем романе «Норма» описал, что значит с чьей-то стороны норма, да, с чьей-то нет. Может быть, найти более какое-то, точное определение, к примеру. Начать с того, что, во-первых, там, самое первое, не кидать на бабки, да, то есть отдавать долги. Вот начать с этого, вот с воспитания современного, так сказать, нормального человека, с того, что если не отдал долги, то есть ты пидор. Вот прям вот писать такие рекламные плакаты над Арбатом, то есть внедрять это в массовое сознание. Прежде всего, порядочность в делах, пусть даже в делах апокалипсиса, поскольку бабки — это конкретно апокалипсисные все дела, когда они... Да, тем не менее, начинать как бы порядок в них, может быть.
4: Ну, вы знаете, в общем-то, да, есть такая тема для размышлений, что считать нормальным, кого считать нормальным. Но вот евангелисты, они как-то вот... Они не очень углубляются в этот вопрос и обходятся одной фразой. Вот, и говорят, вот возлюби ближнего своего, и, в принципе, вполне достаточно. Вот, понимаете, вот я вот представляю себе, допустим, вот, мать, которая любит своего ребенка. Я представляю, как она его будет там отстреливать или на бабки разводить. Это как-то вот, не солидно, что ли. Как-то вот даже, тут даже не надо, наверное, объяснять. И вот евангелисты все говорят, ребята, любите друг друга и, в принципе, все остальное запутаетесь, как пить дать. Кого считать нормальным, как считать нормальным, вот, не сможете вы разобраться. У каждого своя справедливость, у каждого свои оправдания, да просто по-человечески общаться друг с другом. И опять же, понимать друг друга, вот, как-то находить общий язык. И вы знаете, вот рассуждая на эту тему, вот мы вот как-то даже вот с надеждой помечтали немножко, что ли, о новой эре, какой она будет. И вот мы решили, вот демократия, говорят, во-первых, нет никакой демократии, это все фикция придуманная капиталистическими акулами, так же, как и коммунизма никакого не было. Все это фикции. И вот мы тогда подумали, что хорошо бы вот было такое ноократия. В конце концов, как демократия, не звучит, а вот ноократия, правление разума, власть разума. Да, это вот хотелось бы, конечно. И главное, что это за эра? Это эра, когда вот люди достигнут такого состояния умственного развития, когда вот начнут понимать друг друга.
0: В принципе, это просветление,
4: да.
0: То есть у буддистов.
4: Да, говоря на одном языке, умудриться понять друг друга. Кто что хочет сказать и кто о чем, собственно, что имеет в виду. Это большое искусство.
0: Давайте сейчас чуть-чуть прервемся. Потому что мне надо там пойти перевернуть. Я для утренней смены там курушку жарю. Сейчас.

0: И мы продолжаем нашу беседу с психоаналитиком Дмитрием Зима и с Айратом Дашковым. Соответственно, кстати, сегодня у вас будет возможность пообщаться с нашими гостями, задать им какие-то вопросы. Телефон мы позже, безусловно, напомним. Айрат, на чем мы там это остановились у тебя, я вижу?
1: Мне кажется, что мы остановились на проблеме, заключающейся в том, что мы не знаем, что должно произойти до установления новой эры. Да, мне кажется, кстати, большинство населения это волнует, даже не только то, в принципе, даже не то, что будет после 2035 года, то есть там, как мы его не назовем, новая эра, золотой век или вообще смена там каких-то стадий в развитии цивилизации. Вот, их волнует, какой ценой все это будет даст. Потому что они понимают прекрасно, что как бы там прекрасно не было, как до того не было прекраснее, им это все фактически уже и не достанется, правильно? Ну, по крайней мере, власть придержащим. То есть, ну, что

0: том, что будет. Ну, а я так понял, что эта же сила, собственно говоря, и решала, в каком объеме ему открыть, да? Вопрос, ну, да, в том, сама эта сила знала, каким путем, знает ли, каким путем пойдет человек, либо она лишь действительно дала, так сказать, нам все карты в руки, и, как говорит Нострадамус, это дальше должны решать люди. Мне этот вопрос представляется крайне сомнительным, потому что существуют другие, гораздо более древние теории, которые, может быть, передаются как какое-то знание на нашей планете еще намного, так сказать, больше времени, и пришли к нам сакральным путем от предыдущих цивилизаций, о том, что все подчинено каким-то циклам, и если новый золотой век в 2030 каком-нибудь году это будет начало нового цикла, то этот цикл должен начаться неминуемо, вне зависимости от того, что будут делать люди. Может, нам вообще, кстати, ничего не делать, в общем, продолжать сидеть дома, смотреть телевизор, кушать бутерброды и ждать, когда он придет.
1: Ну, это, конечно, оригинальная такая вот позиция, но да, как в ресторане. Вот, посидим, ну, долго ждать только до 2035 года, это ж... Ой-ой-ой, тяжело дождаться, мозоли вырастут, мозоли на этом месте точно вырастут. Вот, ну, насчет того, что от нас зависит. Дело в том, что, ну как, зависит. Человек – существо свободное, вот он может все испортить, допустим. Взять вот и раз, вот запланирована новая эра. Небеса там потрудились, все, уж не знаю, кто там, вот Господь Бог там, ангелы небесные, неважно. Запланировали они новую эру и говорят вот людям, вот вам карты в руки. Взяли люди карты в руки и... Ну и бог знает, как ими распорядились. Взяли и по-другому распорядились. Ну кто же запретит-то? Все ж таки, вот как Библия четко прописала, кто мы такие. Вот. Человек – это Сын Божий. Вот. Что ж там скрывать-то, собственно говоря? Бог сотворил, Бог – Отец. Вот. Кто ж тогда человек? Вот. Соответственно, обладает определенной самостоятельностью. На самом деле, как будет проходить этот переход, трудно сказать. Вот трудно сказать. Вот я сам не знаю. Вот мне фантазии не хватает.
0: Ну вот вы же говорите, что хорошо бы, чтобы люди призадумались и изменили свое, ну, мышление как таковое. Я не представляю, как это может произойти. То есть это же фактически гуманизм и демократия. То есть это, мне кажется, тупиковый выход. Никогда не призадумаются, если они за всю свою историю никогда не делали выводов из нее. То есть все войны заканчивались через какое-то время, начинались снова. Значит, есть какие-то другие движущие силы, которые, ну, да. Вот просто как-то страшно им думать о том, что люди ничего не призадумаются, и как-то надо вот создать нам, может быть, собственную партию свою, Александр, какую-то.
2: Ну, здесь я думаю о том, что вот как раз вот твое первая часть твоей вот речи касаемой того, что вот ничего не делать, это, может быть, и есть самое правильное, потому что...
1: Между прочим, меньше испортим.
2: Во-первых, то есть это то же самое, то есть человек, по сути, своей, так сказать, есть, в общем-то, это самое... мясистый хирург, то есть очень, ну, существо крайне необразованное, на самом деле, ну, до, по крайней мере, той степени, чтобы вот как-то, ну, реально вмешиваться там в историю и поворачивать ее. Ну, печальные примеры там, в общем-то, Гитлерок, Сталинок и прочие все, да. То есть историю можно немножко повернуть культурой, там, да, там, например, господин Чайковский какую-то оперу написал, тем самым, в общем-то, вот скорректировал, да, культурное сознание. Вот именно так вот, ну, как бы, как раз вот создание партии какой-то, как ты сказал, ну, мне кажется, такой тупой скальпель, вот, который только навредит. Но вот именно, мне кажется, ничего и не надо делать, поскольку они-то этого и ждут. Да, вот они сидят и ждут. То есть они долго провоцировали нас на какие-то действия, в частности... Ну, то есть, грубо говоря, мозг человека, он, видимо, так устроен, что вот то, что ему предсказали, то волей-поневоле он ждет, что сбудется. И вот не просто ждет, а именно помогает этому сбыться всячески.
0: Да. Да. Меня вот беспокоит не является ли, ну, какой-то, не знаю, есть ли что-то юмористичное в том, как мало времени нам дано на обдумывание. Вы в своей книге...

0: написали, что Нострадамус также зашифровал в текстах Катренов и дату раскрытия пророчеств, да, и то, и где это будет сделано, и то, что сделаете это именно вы, так сказать. Ну, ну не, может быть, вас в лицо он не видел в этом огненном зеркале.
1: Надеюсь.
0: Но ему шепнули, вот как вас зовут, да, ну, то есть, так, я помню, в тексте у вас там, ну, вы человек скромный, я понимаю, да, сами да, об да. этом говорить не да. будете, я читал вашу книгу. Но таким образом, по сравнению с, вообще со всей историей, вот эти несколько лет пред решающими событиями, это же ничто, это все равно, что как ну, человека поставить над пропастью и предупредить его о том, что он может упасть в момент пинка ему под зад. То есть вот пинок, и в этот же момент предупреждающий кричит «Стой!» И вроде бы они одновременно начали. Да, и ведь не заподозришь, да. Вот как-то это негуманно получается, так мало времени на обдумывание. Почему
1: за тогда? Редким может исключением быть... пинок, в общем-то, сами себе даем. Это вот здесь вот, вот, кстати, очень интересный момент. Вот, знаете, вот заинтересовались мы такой, вот, таким персонажем, как Сатана, дьявол. Вот, интереснейший персонаж на самом деле, да? Вот, и думаем, ну что ж, как же он может выглядеть-то? А стали мы копаться в этом всем, думаем, а что ж слово-то обозначает? А означает оно, собственно говоря, вражда, ненавистничество, вот, ненависть.
2: То есть попросту эмоции.
1: Да,
2: то есть
1: да,
2: ни в коем... да, да. А вот вы знаете, кстати, вот, ну, что является самым таким верхом проявления базитизма агрессивного, да, это попытка визуализировать непонятное, да?
1: О, да.
2: То есть, ну, вот, к примеру, ведь бог и кошка для базитических одно и то же, как ни странно. То есть кошка все понимает, сказать не может, бог меня зато понимает, то есть потому что я пришла, увидела его и помолилась ему. То есть реально и то как раз и есть, в общем-то, ну, в какой-то степени даже и сатанизм, и грех, потому что нельзя...
1: Не сотвори себе кумира.
2: Вот, безусловно.
1: Вот, не изображай, не надо.
2: Да.
1: Да! Да-да-да, это действительно так.
2: И то же самое, кстати, вот с этим, с демоном, о котором вы упомянули, не хочу дважды в эфире упоминать, не его, а, скажем так, эту, потому что попытка там какие-то рога придать, вот меня это всегда как-то, ну, вначале смешило, а потом стало бесить, то есть все вот эти страшные фильмы, там, где вот там рогатый черт там выскакивает, меня это дико резвило.
0: Но это не они придумали, в принципе, это было бы для них слишком круто, если бы это еще они сами придумали.
2: Это дело в том, что опять, как
0: откуда
2: мы говорили, тяга, так сказать, попасть в элиту, тяга к жрецам. То есть для народа нужен образ какой-то, да. Будь то там вымпел, будь там переходящий там какой-то, да, будь то вот там черт какой-то, или там неважно что. То есть именно, ну, скажем так, идол, в котором визуальный образ которого способен, так сказать, вызвать в людях какие-то примитивные эмоции. Либо там желание с ним поделиться сокровенным, либо испугаться его. Вот, не вникая глубоко в суть, в общем-то, вот природы своего страха или желания делиться сокровенным.
0: Но идол дан специально на людской массе, чтобы ей было легче, так сказать, говорить с непостижимым на одном с ней языке.
1: Не у всех так было.
2: Не у всех, конечно.
1: Не у всех, потому что вот Заратустра, допустим, у него все боги какие-то абстрактные. Вот. У него бог там, сам бог — это вселенская мудрость. Вот. Ахура Мазда — это мудрый Господь просто, и ничего больше. Вот. И его ипостаси там бессмертие, вот, соответственно, целостность. И как главное, что каждый может общаться с этой мудростью. То есть какие-то абстрактные боги. Поэтому, вы знаете, очень интересный момент. Когда переводчики, вот, насколько я это знаю, я вестийский язык близко даже не лежал, вот он у меня где-то. Но, тем не менее, вот знаю, как вот переводчики сами отзывались. Они говорили, ну, дикари, а Авеста писалась уже 3000 лет назад, этого языка не было, на каком языке она написана. Вот. Но неважно. Главное, что переводчики говорили, ну, в те дикие времена не могли до такого уровня абстракции дойти. Поэтому, наверное, целостность означает «бога-скота». Почему бога скота? Ну, вроде как вот есть какие-то аналогии. Вот. Поэтому были абстракции. А по поводу того, что пинок над пропастью, да? Тема пинка над пропастью. Вот как уже нога занесена там и уже Вот уже кроссовок опускается где-то, подходит к ягодицам, и тут человеку кричит: «Осторожнее! Сейчас упадешь». Да. Но на самом деле тут немножко не так. Тут, во-первых, все это было предсказано гораздо раньше, как там Иисус Христос об этом говорил. Он говорил: «Нежданно придет Сын Человеческий, как тать ночью». А суть-то в чем? Самая главная суть, действительно, ну что толку? Вот, кстати, никто не задумывался над вопросом, а зачем второе пришествие понадобилось? Что, первого не хватило? Вот Бог пришел на землю, он что, с первого раза не мог решить свои вопросы? Вот есть у него какие-то вопросы, захотел он дать какой-то закон, ну что вот, ну дал закон. А второй раз зачем приходить? Вот суть-то в том, что за закон дам? Что за закон? А закон Иисус Христос дал простой – любить. Вот любить, он что толку приказывает? Ну, можно издать, да. Вот я предлагаю, вот сейчас Владимир Владимирович издает закон. Всем возлюбить ближнего своего, точка, да, Путин. Да, да. Вот. И что, все бросились там лобызать друг друга? Естественно, нет. То есть, что выросло, то выросло. Вот какие мы выросли, такими мы и будем. Но есть еще один момент. Вот вы знаете, в чем причина наших бед? Тоже очень-очень древняя история. Вот в свое время, там вот с этого, по-моему, где-то Библия начинается, да? Как вот Адам кушает яблоко.
0: Но это было чуть позже.
1: Ну, неважно. Угу. Вторая глава, третья глава, все равно там эта история стоит вот одной из первых, да? Вот он кушает яблоко. Естественно, вопрос возникает: а за что же Господь Бог так разгневался? За то, что яблоко съел? Ну, как-то не солидно. Все-таки не надо быть Господом Богом для того, чтобы за яблоки, да? Это вполне достаточно. Он бы мог сторожем там где-то работать на овощном складе. Ну яблоки, да? Нет, суть в том, что именно это было дерево познания добра и зла. Вот когда человек стал делить мир на добро и зло, вот этот негодяй, а вот этот вот годяй. Вот и понеслось. А негодяй не согласен, что он негодяй. У него, может, свои какие-то причины есть, чтобы считать себя не негодяем. Ну и, соответственно,
0: начинается... То есть начинается он сделал драки. Себя мир и всех вещей.
1: Да, безусловно, стал делить мир на добро и зло, а головенка, в общем-то, не очень развита оказалась. И начались проблемы.
0: Извините, вот надежда на любовь, как на спасение, то есть это не есть ли тоже сфера такого, ну, человеческого? Как бы, то есть это тоже субъективное, можно сказать, деление.
1: Тут еще смотря что любовью назвать.
0: Ну,
1: дружелюбие, скажем так, потому что вот русский язык, он могучий язык, он самый могучий язык, и вот тоже, вот вы посмотрите, можно любить бутерброд, можно любить женщин, можно любить детей, и все одно слово, один термин, а вот англичане не так, они хитрые, да, вот, у них там любовь — это любовь, там, а нравится — это нравится, да, вот, соответственно, а вот в русском языке все любовь. Вот любовь и любовь. Между прочим, тоже вот это во второй нашей книжке вот есть, вот расшифрованный апокалипсис. Там мы немножко, собственно говоря, вернулись к основной нашей теме, к психоанализу. Дело в том, что любовь — это не просто так вздохи на скамейке и прочее. Это некая сила, которая объединяет, во-первых. Это самое главное. Вот, пожалуйста, человек любит бутерброд. Он объединил себя с бутербродом, правильно? Вот. Он любит женщину, там объединил себя там с женщиной, это образовали они семью, вот это вот любовь. Ну, смотря какая, конечно, по-разному тут бывает, но тем не менее. Вот любовь — это некое вот мое. Ну, Фрейд же об этом тоже долго, много писал, правильно, как вот у него человек, он не цельный человек, у него сознание — это хитрое, у него есть сознание, есть бессознательная часть. И вот сознание как бы порции бессознательного осваивает, да? Вот это основа любовь. Гармония, согласие. Просто поиск согласия. И когда вот люди перестанут делить там мир на добро и зло, ну хорошо, но осудили мы, нашли всех плохишей, что с ними делать? ГУЛАГ строить? Вот, вот этот вопрос вот всегда надо задавать. Вот, да, вот все, вот этот плохой, что дальше? Ну, вот все там, ну как, вот партия целая плохая. О, всю партию на этап, Столыпинский вагончик и чух-чух, да? Как-то нехорошо. Мириться надо, мириться. Мириться с теми, какие мы есть. Люди-то сами по себе хорошие.
2: Да! Ну, давайте сейчас буквально. Мне было, кстати, дико интересно вас слушать. Сейчас вот ваша речь, вот и Айрат, и ваш, Дмитрий, прям, что ручей весной.
1: Ну, спасибо.

0: Собственно, я тут вот пока присутствовал и вел переговоры с ними. Ни на что не соглашаются. То есть, как бы, да, мне кажется, все наши попытки вот решить эту проблему, так сказать, мирно, они закончатся сегодня, по крайней мере, неудачей. Но, думаю, через неделю мы этот вопрос решим. А о чем была тема нашего разговора, Айрат? Ты у нас летописец.
1: Я думал, ты тоже следишь. Подожди, я сейчас...
0: Ну, мы, в общем-то, вот обсуждали. То есть у вас какая-то была последняя длинная телега.
1: Только вот. Что вот мы терли.
0: Только что, да. Я пока, которая как весенний ручей, в общем-то, влилась.
1: А.
0: Да.
1: Ну, я не помню, на каком именно месте мы закончили вот перед новостями, поэтому можешь вот начать заново что-нибудь.
0: Ну, в принципе, я думаю, что сейчас... А вот еще какой вопрос тут хотелось бы задать Дмитрию Зима. Дмитрий, а вот ну как вы считаете, вот Нострадамус все-таки, ну, если мы, так сказать, окунемся, опять же, вот в позитическую визуализацию этого образа, представим себе, что это был, так сказать, конкретный там мужик оволошенный, просто очень умный, там, беседовал, скажем так, с Господом и все такое прочее. Какова вероятность, что вот в наше время появится, скажем, человек с такими же способностями? Потому что ну, какие-то предсказания, например, на год 6000-й, ведь Нострадамус не делал все-таки...
2: Не мелочился.
0: Да, вот,
2: ни на завтрашний день, ни через недельку.
0: То есть вот преемственность поколений какая-то намечается. Вообще, есть ли вероятность того, что такой человек вообще будет?
2: Да вы знаете, да есть, конечно, эта вероятность. Кстати, сам Нострадамус об этом что говорит? Вот, когда он описывает свой пророческий дар, да, он говорит, что как, в общем-то, и ну, мне это открыл Господь Бог, и так же, как вот в прошлые века были такие люди, которым он открывал некоторые тайны грядущего. Вот. Также могут быть и в будущее появиться некие персонажи, которым вот он через воображенческие впечатления раскроет некоторые тайны грядущих веков. Вот. Но здесь вот очень интересный момент. В принципе, самое главное, до чего вот нам удалось дорыться, да, вот, а рыли мы, в общем-то, достаточно усердно, вот, по крайней мере, долго. И дорылись мы до одной маленькой вещи, что все вот пророчества сходятся на каком-то особом периоде. Угу. Причем это не только Нострадамус. Нострадамус открыто говорит, вот, что да, вот наступает некая новая эра, которая вот никогда не было ничего подобного, и вот она наступит молниеносно. В общем-то, не без нашего участия, имеется в виду всех нас. Вот. Всего нашего человечества. Кто-то будет этому активно мешать, кто-то будет этому активно помогать. Ну, как обычно. Вот. Как обычно. Только масштаб событий, соответственно, очень такой вот. Так самое интересное, что мы нашли вот и в Библии, не говоря уже об апокалипсисе, я прошу прощения, вот, который тоже говорит о глобальнейшей смене эпох. Вся Библия точно так же говорит о некоем периоде, что вот будет некий период, когда вот наступит нечто, что даже представить себе невозможно. Вот. И вот если верить Нострадамусу, то эта эра как раз вот это совершенно... Вот представьте себе, вся Библия написана ради какого-то времени, что все, что было до этого, это была только прелюдия, да? Вот, что вот человечество развивалось. Ну, как человек в утробе матери, да, зародыш развивается. Он для чего развивается? Для того, чтобы однажды выйти на свет. И это самое важное для него событие, для всего зародыша. Вот, так ведь, да, у него там будут какие-то промежуточные этапы, но это все не идет ни в какое сравнение именно вот с моментом родов. И вот здесь говорится о чем-то похожем. Вот. И Нострадамус говорит, что да, вот это в наше время начинается этот процесс. Вот. Более того, что это все будет на естественных неких законах. Безусловно, наши сильные мира сего, там, наши власть имущие, ну им какой смысл новая эра? Зачем им новая эра, если они в этой эре хорошо прижились, собственно говоря? Вот. Они здесь все знают, все ходы-выходы. А в новой эре их еще поискать надо, новые ходы-выходы. Там новые люди придут. И, соответственно, конечно же, куча всяких разных вот возражений они имеют на этот счет. Но тем не менее, вот обещают пророки, обещают. И говорят, что это все возникнет на основе элементарного дружелюбия. Просто по-человечески общаться друг с другом. И вот это и будет норма нормального человека к тому вопросу, о чем мы говорили. Кого считать нормальным? Кто нормально общается?
0: Ну, тут же, опять же, вот бытует такое мнение, то есть, как бы, даже не знаю, ну, это вообще, скажем так, не совсем приличное выражение, поэтому я не буду говорить, но смысл в том, что, в общем-то, очень легко быть на синоним слова «хороший», только матерный «пи», ну, если ты дико богатый. Вот, исходя из этого, чем люди богаче, тем, в общем-то, и легко, естественно, общаться с... как бы с другими. То есть он и пивка там, и пивком угостит, и там...
2: Это смотря какой богатый. От некоторого не то, что пивка не дождешься.
0: Ну, нет, ну понятно, но тем не менее, в принципе, вот реальность такова, что, например, если там при деньгах, то гораздо проще...
1: Как-то... Возможности.
0: Возможности, да.
2: Да, вот, ну, доброта от сытости.
0: Идущий. Ну, в принципе, в какой-то степени, да. И когда человек, например, теряет, то автоматически он становится как-то, ну, не совсем приятным в общении. То есть, исходя из этого, опять же, вот, ну, как-то строить вот такую модель идеальную именно вот на общении, я, может быть, даже и не стал бы. Но я вот опасаюсь. Опасайся, потому что общение слишком сильно корректируется, опять же, вот какими-то внешними вещами. Пучит сегодня человек. Вот я, например, помню, иду, да, а навстречу, значит, там, ну, туристы идут. Вот, а газон такой, травка, а я же добрый, ну, вы же видите, да, от меня вроде так не дождется. Я, значит, через эту травку прохожу, и они у меня в этот момент спрашивают, дескать, как пройти, в общем-то, к польской моде, да? Я только собираюсь им отвечать, и в этот момент меня дико кусает в ногу, в общем-то, оса, которая забралась вот под штанину с этого садуванчика, с какого-то. Естественно, ну, глаза у меня дико там скривились, выпучился. Я ответил, ну, что, ну, как-то достаточно резко, что там... Понимаете, вот такие моменты, они... Ну, все-таки бывает. Мне потом срамота пробила, естественно, все такое, но тем не менее. Все-таки мне кажется, это не общение. Вот я настаиваю на плакатах.
2: Это мелочь.
0: Над Арбатом, на плакатах. Исключительно так. То есть, так,
2: да, это радикальное средство.
0: Наоборот. Наоборот, поступенчатое исцеление общества. То есть, если общество, ну, к примеру, больное, если у него выпадают там волосы, да, то нужно вначале приучить, скажем, ну, попросту говоря, там, хотя бы мыть голову. Вот тупая гигиена какая-то, да, а затем уже в дальнейшем, ну, то есть, там, насаждать луковицы.
2: Но вот есть одно возражение, да. Александр, вы уж простите. Вот. Я просто не знаю ни одного человека, которому, если бы про него написали плакат, ну, знаете, как пишут там вот такие плакаты не на Арбате, а где-то вот на стенке, там, вот, допустим, там, Иван Иванович, там, козел, там, порядочный.
0: Да,
2: и вот
0: да.
2: Прочитает это Иван Иванович и скажет: боже мой, как же я был неправ, что был козлом, перестану-ка я быть козлом. И перестанет быть козлом. Вот не встречал я таких Иван Ивановичей. Ну, так что сомневаюсь, что плакатики такие подействуют, конечно.
0: А я объясняю. Объясню, почему. Потому что происходит персонализация. То есть, ну, ни один человек там добровольно не согласится там, да, про себя там сказать, что, дескать, он козел. Но если это возвести именно вот в, скажем так, в действие, то есть такое-то действие твое определяет, что ты, скажем, вот козел. Ну, то есть, ну, хорошо, вот одно время было не модно, скажем так, не иметь мобильного телефона, да? Вот хороший пример. Если ты без мобил, ты не крутой. Так же здесь. Если ты, например, не отдаешь долги, ты не крутой. Если ты там обижаешь в дальнейшем, если ты ненормально общаешься или общаешься нормально, но неестественно, ты тоже не крутой. То есть воспитание вот какое-то, оно должно проводиться...
2: Безусловно.
0: Вот я вот об этом
2: только
0: хотел.
2: Только без персонификации, собственно.
0: Конечно.
2: Без Ивана Ивановича, да.
0: Безусловно.
2: Да-да-да. Вот, вот это я полностью согласен. А сейчас проводится прямо другая работа, собственно говоря. Сейчас вот Мочилова, книжки наши лежат, какие, а? Угу. Вот почитаешь, там, сердце радуется, да? там одни киллеры сплошные, очень хорошо. Ну, кого воспитывают такие книжки? Понятное дело, хороших людей. Тут очевидно.
1: Вот, попутно заметить, скажем, вот оформление вашей книги, да, вот расшифрованный Нострадамус, очень похоже на такую, на гору поп-литературы, которая закупается, скажем, в понедельник, и в следующий понедельник обновляется, потому что за всю неделю, ну, на метро туда-сюда, там, с готовкой ужина, может быть, там, пока, скажем, пельмени варятся, она дочитала вечером.
2: Вот если бы я сам оформлял книжки, да, и если бы я имел деньги на издательство, ну, во-первых, я бы быстро разорился, вот, с учетом вот деловой хватки особенно. Вот. Это уже, кстати, пробовал. Вот. Пробовал, все прошло успешно, так что если кому-то надо, допустим, разориться, могу дать целую кучу советов.
3: Да, вот. В бизнесе.
2: Да, в бизнесе, ну, вот, ради бога, вот, легко.
1: Смотришь на обложку, и сразу вырабатывается какое-то восприятие. Абсолютно так же, как вот...
2: Согласен.
1: Делается с дизайном пластинок, допустим. Вот смотришь на обложку компакт-диска, да, и сразу понимаешь, какого рода примерно содержание его. То есть стоит слушать или там какие-то, как говорите, вы
2: часто психолог, проходим мимо хорошего. Ну, эти книжки, про которые я говорю, вот «Мочилова детективская», их я читал, вот, время от времени. По крайней мере, знакомился. Ну,
1: я надеюсь, с исследовательской позиции, конечно.
0: Ну, сейчас, опять же, пришло время нам немножечко отвлечься, буквально пару минут, а затем продолжим, да?
1: Да.

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психоаналитик Дмитрий Зима и, в общем-то, Арат Дашков. Соответственно, поскольку время у нас остается не так много, мы не затронули еще одну достаточно важную, в общем-то, тему, которая непосредственно, тем не менее, вот вытекает из предыдущей. Вот я держу в руках книгу, в общем-то, тоже в исполнении Дмитрия и Надежды Зима, которая называется «Имя, в общем-то, и судьба». «Имя и судьба», да. То я невнятно как-то сказал, прошу меня простить. Я так понимаю, что это, ну, своего рода, ну, такой гороскоп, да?
1: Ну, не совсем.
0: Я просто
1: так
0: пока не читал, но я вот тут перечисление имен, и, судя по всему, то есть это характер или что?
1: Безусловно, это характер. Дело все в том, что гороскопом это здесь и не пахнет, вот в принципе.
0: Фу, ну вот. Я прошу прощения.
1: Да нет, нет, что-то ради бога.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо, я прошу прощения. Ну, насчет книги «Имя и судьба» это ситуация такая. Вот. Нам удалось вычислить, что имя, конечно же, накладывает на человека определенный отпечаток. Человек отождествляет себя со своим именем. Вот, допустим, вот характерный пример. Если человека назовут в детстве козлом, вот, он, ну, по-другому будет себя чувствовать, допустим, чем Иван Иванович. Это звучит, правильно? Да?
0: Извините, извините, Дмитрий, извините, да-да, что я вас перебиваю, но тут, видимо, нужно добавить, что, конечно, имя дико отражается на характере человека, но только, вероятно, в том случае, если оно дано, ну, скажем так, ну, неосознанно, а не с целью, как бы, именно изменить судьбу. То есть, к примеру, если я сейчас увижу, что там имя, скажем, Светлана, оно, в общем-то, приносит счастье, он цвет, и в паспорте исправлюсь, типа, там, Светлана Лаверский, там, да, то, в общем-то, вряд ли у меня там получится что-то хорошее, да, то есть вот... То есть...
1: Безусловно. Угу. Нет, это все зависит от самочувствия человека и накладывает отпечаток, конечно же, в раннем детстве, скажем так, наибольший такой отпечаток. Вот. Ну вот... Дело в том, что здесь нет такого понятия вообще имя счастливое, имя несчастливое. Но среди несчастных имен, вот, пожалуй, только вот в русском языке это Акакий, наверное.
0: А в чем причина?
1: Да, ну, причина, если так ребенка назвать, я подозреваю, что в школе ему придется очень несладко. Вот, быть как-то Акакий, ну, представьте себе там, там, ну, как его сокращенно называть? Вот, допустим, там Дмитрий, это Дима, Александр, это Саша, Акакий, Кака.
0: Вот. Ну, здесь, ну, здесь это же, конечно же, прежде всего, ну, я так думаю, зависит, ну, от шалости, что ли, ну, сложно как-то.
1: Ну, да, но ребенку, когда его назовут Кака, и, собственно говоря, думать о том, что это шутка, как-то не получается. Обычно все сводится к каким-то банальным скандалам, к обидам, к переживаниям и к прочему.
0: Я целиком согласен, но все-таки мне кажется, что это, ну, такой, ну, не самое главное вот в плане имен, потому что, ну, масса имен там созвучных. Например, там есть даже вот такое вообще... Я так смеялся. То есть я думал, это прикол. А есть имя, оказывается... как его? Имя такое. Окоп есть имя. Атар есть имя. Вот, ну, то есть и ничего. То есть, исходя из этого, я, кстати, думаю, что прежде всего, конечно, зависит от тех звуков, которые младенец слышит. Именно звуков, обращенных
1: вот
0: к себе.
1: Вас музыкант говорит, абсолютно правильно. Потому что каждое имя свою музыку имеет, свою вот, мелодию.
0: Да, да.
1: Есть твердые имена, есть мягкие имена. Вот кого как больше называют, кому что больше нравится. Собственно говоря, мы не ставили себе цель там судьбу по имени определить. Да, это и невозможно. Но какие-то определенные черты характера, ну, допустим, вот люди с именем Петр, они обладают какой-то вот одной чертой характера, там, с именем Сергей, там, другой чертой характера. Здесь играет все роль. Вот, действительно, мелодия имени, да, играет роль. Вот, какие-то звучат там возвышенно, какие-то там, наоборот, там, мягко и слишком. Вот я, допустим, не любил, когда меня Митей называют. Я был маленький, глупый, мне хотелось быть крутым, как обычно маленьким и глупым людям. Ну, вот, соответственно, хотелось мне быть Дмитрием, ну, а звали меня Митей. Это очень обижался, жутко
0: Ну, в принципе, кстати, вот все-таки известны такие случаи, по крайней мере, вот в нашей практике, когда человек брал себе уже в зрелом возрасте, ну, скажем так, псевдоним, или реально там менял паспорт и фамилию, и, как ни странно, вот с этого момента менялась его, в общем-то, судьба, вообще весь его образ жизни.
1: Вот как мироощущение самого себя.
0: Может быть, кстати, вы тут совершенно правильно сказали. Может быть, мироощущение, а в связи с этим поведение вот, по отношению к окружающим вещам. Соответственно, окружающие вещи начинали вот, подчиняться этому новому поведению там, или сопротивляться. Может быть, да. Вот,
1: ну, безусловно. Безусловно, конечно, это накладывает отпечаток. Вот. Действительно так, вот если поменять себе имя, но это поверить еще надо в том, что вот каждый человек в своей голове имеет модель самого себя. Вот некий абстрактный образ, не абстрактный, прошу прощения, некий мысленный образ, вот, где он вот, видит самого себя. Причем этот образ, как правило, гораздо лучше, чем тот, который мы наблюдаем в зеркале. Вот. Ну вот часто это отмечается так, вот некий идеальный образ. Вот у этого образа есть имя, есть какие-то вот, собственно, качества, желаемые качества, что мы хотим. Вот Фрейд это называет суперэго, да, желаемые, кем мы хотим быть. Вот, не то, кем мы являемся на самом деле. И вот имя, допустим, если человеку не нравится, оно может действовать как диссонанс. Угу. Просто диссонанс и рушить эту прекрасную иллюзорную картинку, где там вот прекрасный принц там или прекрасная принцесса. Вот, на самом деле тут раз и имя какое-то там, не знаю, там... Ну, неблагозвучное.
2: Да. А у некоторых, кстати, таким диссонансом является биологический пол, например.
1: Ну, это уже... Да, есть такие люди, конечно, да, делают себе операции. Но не повезло им. Не знаю, мне здесь трудно сказать.
0: Ну, а вот скажите, вот почему тогда вот сейчас, да... такая, ну, серьезная, я считаю, тоже мода, да, на какие-то имена доселе на этой земле, например, нераспространенные. То есть, ну, взяли, к примеру, мальчика, да, и назвали его, там, Кристианом. Ну, вот на мой взгляд, да, я, конечно, вот как-то, может, что-то не понимаю, но на мой взгляд это, ну, как-то, ну, неправильно, что ли. То есть, ну, как вот в России Кристиан, вот он здесь родился, да, то есть почему вот такое желание какое-то, ну... Ну, вы понимаете, да?
1: Выпендриться. Вот по-простому, по-русски говоря.
0: Да, вот, ну, а ведь вот глупыш мама, который вот дает такое имя своему ребенку на земле, из которой идут совершенно другие биотоки, она же не врубается, что она конкретно делает из него, скажем так, ну, вот потенциального, вот, как правильно сказал Айрат, потенциального клиента, так сказать, хирурга, вот в этом смысле, ну, в принципе, да?
1: Ну, вот, часто уродуют.
0: Ну, например, давайте вот реально посмотрим на вещь, да, например, где-нибудь там в какой-нибудь там в Канаде, да, можно себе представить там Кристиана-дальнобойщика. С трудом, но можно. А можно ли у нас представить себе, например, Кристиан-таксист? Ну, вот таксист. Посмотрите, пожалуйста, Кристиана, а он в рейде, в каком? Ну, он же на такси работает. Абсурд, блин. Зато там Кристиан фотомодель. Уже человек, судя по всему, несчастен. Ну, очевидно, потому что бизнес сам по себе, в общем-то, искусственен и, ну, печален, короче, да. Вот. Это мы к чему все говорим-то, чтобы вот муськи, в общем-то, все дико задумались сейчас над тем, стоит ли давать на земле, на которой, в общем-то, все ваши предки выросли, и вот чужеземные имена, пусть и модные, да.
1: А сейчас, кстати, другая мода отмечается. Да. Сейчас вот действительно вот последние несколько лет, даже не лет, а уже больше 10 лет, наоборот, старые русские имена в моду. Вот, угу. Дарьи возвращались в моду.
0: Вот. Ну а что, это хорошо?
1: Абсолютно хорошо. И раньше считалось это как-то позор иметь, простое имя. Ну, вот есть у нас такая вот черта, вот как-то вот хочется быть круче, чем есть. А иностранцы, они все как-то говорят непонятно и кажутся от этого умнее, чем есть на самом деле. И действительно так походить на иностранку. Многих тянуло, а вот в последнее время нет. Наоборот, вот в моду входят русские имена. И это хорошо.
0: То есть все-таки типа возвращается, получается.
1: Да, да, да, и они становятся модными. Вот имя там Матвей, имя Иван. Они все чаще и чаще сейчас встречаются. Не говоря уже о имени Маши.
0: Да, да. А вот скажите, в принципе, все вот эти имена, ну вот судя по тому, что вы как-то взялись, вот написали эту книгу, да, и имя и судьба.
1: Это они... не наше название. У нас просто исследование имен. Ну так на лотке не положишь эту книжку.
0: Понятно.
1: То есть,
0: в принципе, вот все эти имена имеют какую-то историю там, да? То есть, ну, так же, как и фамилия.
1: И это тоже отражается.
0: Конечно, конечно. А вот не пробовали вы, скажем так, прогнозировать в свете вот нынешней ситуации, там, ну, индустриальное все это такое кругом, да? Всякие вот эти мультимедийные события там, ну, и все такое. То есть, сознание, в общем, дико меняется. В связи с этим, например, образуются какие-то новые условия для создания, так сказать, вот неологизмов в именах. Ну, вот были там всякие ревмарк человека называли, да?
1: Электрон,
0: там. Да, трактор. Вот, какие вот, может быть, сейчас, вот, на ваш взгляд, могут появиться имена? Я не говорю, конечно, об этом уникальном вообще случае. Это дебилизм. Помните, это самое Гамбургер Васильевич Вдовченко? Угу. Вот назвали мальчика Гамбургер. То есть в честь открытия, вот когда только на пушке Макдональдс открылся, и Базедовые туда побежали, дескать, как у меня там очереди дичайшие были. Вот ну, Гамбургер. Это, конечно, не будем брать.
2: И, кстати, вот постоянно говорят о нашей сотруднице по отчеству. Вот, помнишь, Доменовна?
0: Доменовна, да-да-да.
2: Мне кажется, это как бы еще преждевременно считать, что ее отчество, так сказать, имеет какое-то компьютерное просто. Ну, имя ее папы, на самом деле, это такое же имя, как вот домен. Есть доменная печь, это, ну, вот это иностранное имя человека, который изобрел вот эту печь, домен. Ее папу звали так же. То есть, ну, да, ты прав. Может быть так, что в будущем и такое может случиться, да, и станет реальностью.
1: Да, даже трудно себе представить, что может произойти. Допустим, Пиар Пиарович. Ну вот сейчас же в моде пиар. Как же без пиара-то? Пиаром пропитано все.
0: Ну, а с другой стороны, вот где гарантия, что, скажем, вот Пиар Пиарович не станет через какое-то время, ну, предположим, тем же, что там Иван Васильевич. То есть...
1: Надоест ему, и он возьмет и...
0: Нет, нет, я имею в виду, что, к примеру...
2: Таким привычным.
0: Привычным, и, в принципе, даже не то, что привычным, а обоснованным. Понимаете? Ну, то есть, это же очень важно, то есть, именно обоснованным. Ну, то есть, не как вот там, конечно, там Гамбургер, это понятно, а вот именно вот Иван Иван. Что вот стоит за именем Иван? Дмитрий, вы же вот изучали, вот как, ну, вот откуда вообще появилась данная...
1: Иоанн.
2: А Иоанн откуда?
1: Иоанн — это еврейское имя. Кстати, там вот разные есть варианты. Дело в том, что меня как раз происхождение волнует меньше всего. Вот. И волнует меньше всего прямой смысл, заложенный в имени. Потому что имя Владимир, оно, конечно, прямой смысл тут не так уж сильно играет роль. Вот. А то, что имя распространенное, благозвучное, вот герои, опять же, Владимир там, Красносолнышко, там, Владимир Ильич, опять же, хороший герой. Вот, соответственно. Вот. Это все накладывает отпечаток. Ну, понятно, что он миром владеть не будет. Владимир, да, это даже... Ну, все равно приятно как-то ощущать. Вот на имени Александр, вот, допустим, тут сразу же Александр Македонский, Александр Невский, вот, Александр Суворов. Вот как-то такой вот сразу же ряд образовывается. Это тоже, безусловно, приятно чувствовать себя тезкой таких вот именитых вот людей. Правильно?
0: Да, да.
1: Вот. И к тому же Александр звучит так вот твердо, очень звучит. А вот вы заметили, вот это же имя так вот и у женщин бывает.
0: Александра.
1: Вот. И накладывает такой вот отпечаток. Вот. На Валентина накладывает отпечаток, и в детстве люди часто страдают от того, что у них женское имя. Валя, Валечка. Ну, как-то вот, вот не очень... приходится часто там защищать себя. Это тоже накладывает отпечаток на характер. Вот это вот действительно интересно.
0: А вот вы знаете, у нас работала одна женщина с очень несчастной судьбой. Ее звали вот Тимурка Яковлевна Гвоздила.
1: Отличное имя.
0: По-моему, тоже. То есть есть Тимур, имя вполне такое. Вот ее назвали Тимурка. Потому что, в общем-то, дело в том, что когда вот это, да, в общем-то, родился только он, да, они дико думали, что это сын. А потом выяснилось, что, в общем-то, он трансформировался и стал, в общем-то, дочкой. А имя уже было дано. Но на самом деле это с детьми иногда бывает. То есть когда вот там где-то 3 месяца, он начинает формироваться в совершенно другое, в общем-то, половым признаком. Вот то, что произошло с Тимуркой Яковлевной Гвоздиловой. Но, тем не менее, на все наши попытки как-то вот объяснить ей, что, дескать, ну, ничего в этом страшного нет, и наоборот, ты должна, дескать, радоваться, что вот такое необычное имя. Никак это самое...
1: Не радовалась.
0: Не радовалась. Мало того, была уволена с целого ряда работ, в общем.
1: Ну вот, вот, вот, вот конкретный пример, как, соответственно, неудачно подобранное имя влияет на судьбу, соответственно, человека. Ведь по имени нас встречают, вот, по имени встречают. И первая реакция, конечно же, у каждого человека какие-то ассоциации.
0: А вот, знаете, еще вот он в школе у нас учился человек, кстати, сейчас он стал таким достаточно крупным, может быть, слышали, такой Один Валентинович Мышкин. Все назвали попросту цифрой. Вот имя Один.
1: Оригинально.
2: Ну, родители, наверное, каббалисты.
1: Почему? Либо математики.
0: Ну, в принципе. То есть математика, это, по сути своей, является, ну, скажем так, и национальностью. То есть, в принципе, да? Может быть, знаете, в будущем как-то вот, опять же, давать имена детям, да, ну, не то что безликие, а не корректирующие их дальнейшую судьбу. Понимаете? Ну, может быть, действительно, даже вот, может быть, по цифрам как-то, но я уже не знаю, или каждому присвоить свой запах. Например, ведь каждый человек пахнет определенным образом, да, вот, и, ну, как животные друг друга идентифицируют в лесах, да, вот так же здесь.
1: Для классификации.
0: Конечно, эти запахи просто довести до такого, ну, достаточно мощного, в общем-то, мощной концентрации, чтобы человек, ну, к примеру, вот иду я, да, чувствую запах и думаю, ага, на другом конце, в общем-то, это самое Арбат, Дашков перемещается, к примеру. И такой раз, а он аж меня уже учуял. Или там любовь свою, там, так вот, например. Это же, в принципе, вот, так скажем, запах, это сильное, достаточно вот визуальное такое вот.
1: Как с насморком быть. Вот единственная загвоздка, пожалуй, насморк. Тогда человек слепнет. Слепнет, получается, и не знает ни имя там, вот, не может узнать человека с насморком.
0: Вот это... Ну, это, в принципе, конечно, да, я согласен, но это все-таки, на мой, опять же, взгляд, не так страшно, как вот потеря индивидуальности, именно когда даются имена... Ну, какие-то, которые может взять любой человек. Сколько сейчас живет там Саш, там Володь и так далее. Дикое количество. Вот. А при этом каждый из них пахнет по-разному. Вот. И... Но мне кажется... Вот,
2: ну, может быть, насморк будет лечить стационарно, просто посерьезнее. Ну,
0: во-первых, да. То есть, на самом деле, достаточно серьезная болезнь. Представьте себе насморк у лося. То есть все пропало. Ну, то есть смысл-то в том, что это, опять же, вот насморк. У первобытных людей они не болели насморком. То есть у людей, близких к природе, насморк это, в принципе, так скажем, аллергическое. То есть, скорее всего, явление, которое вот проявилось именно в тот момент, когда люди изобрели первую машину, но не придумали способа утилизировать ее. И она там впервые валялась в лесу и стала, в общем-то, разлагаться. Вот от этого и начались насморки.
2: Тогда, когда люди после того, как они нюхали только запахи природы, начали сами производить какие-то запахи и их же нюхать.
0: Безусловно. Безусловно.
1: И узнавать друг друга по ним.
2: А вот скажите, вы сейчас в данный момент ведете речь о наложении каких-то отпечатков именно восприятия людьми своих же имен, да? Вот, допустим, Валентин, там он стесняется, что в Валя есть такое же женское имя, да, например. То есть это все проблема именно человеческого восприятия и реакции, так сказать, других там в коллективе на это имя. И это в каждом случае именно так? Или есть какие-то причины или судьбоносные моменты у того или иного имени, которые присутствуют в нем независимо от вот, носителя и нет, вообще какие ассоциации это имя в обществе вызывает? Какие-то сакральные, может быть?
1: Ну, ничего сакрального такого особенного мы, конечно, в имени не нашли. Да и зачем? Тут вполне достаточно. Ведь все наши отношения, вся наша жизнь в обществе, положение в обществе, вот, общение с себе подобными, оно же на чем строится? Вот. На совершенно простых вещах. Как человек сам себя воспринимает, как себя держит, как себя подаст, вот. Как к нему отнесутся, как его встретят, как он выглядит, там, допустим, если там идет там, человек, там, у него лицо там, со вчерашнего там, посинело немножко, там, щетина там, сквозь синеву там, проглядывает. Вот. Как-то вот одно отношение, другой там, идет там, побритый весь, там, галстучек, ну, и к нему уже другое отношение, может быть, даже там, с олигархом перепутают каким-то. Откуда же я знаю, там руку пожмут там на всякий случай.
0: Ну, вот. Кстати, вот извините, Дмитрий, да, тут да. Есть еще такой момент, ведь, в принципе, вот, ну, скажем так, поведение, да, одного человека по отношению к другому, который вот вызвано визуальным вот образом того человека, это тоже не совсем правильно. То есть, ну, к примеру, да, вот например, вот идет человек, он знает, что он, в общем-то, не козлина, никому там денег, опять же, не должен, никого в парке не растерзал, да, и, в общем-то, живет нормально. Проходит мимо группы каких-то людей, и вдруг там из толпы козел идет, да. Он так думает, ну, типа, ладно, идет, дальше идет, вот козел идет. И тут уже ему станет, ну, немножечко неуютно, хотя вот это чувство неуюта, оно целиком фальшивое, потому что, ну, мало ли кто что сказал. Понимаете?
1: А вот заседает в голове.
0: Да, вот, в чем причина, то есть так. То есть причина того, что заседает.
1: Ну, причину эту еще Фрейд, в общем-то, обрисовал. Мысли, наши эмоции, чувства – это какая-то конкретная сила, некая. Можно как угодно, что угодно об этом говорить, но они обладают конкретной энергией. Угу. И вот когда они заседают в голове, возникает проблема. Эту проблему большинство людей пытается, ну, решить стандартным способом. Как обычно, даже в общении между себе подобными это часто возникает. Подавить просто. Угу. Так и мысль. Возникла в голове, давай ее затопчем. А она не хочет топтаться. Не хочет топтаться мысль, и находит какие-то хитрые пути, видоизменяется и портит жизнь исподволь. Ну, поэтому проблема, вот назвали человека козлом, обидно, неприятно, ну, не смог он дать там сдачи, дать отмашку как-то, да, не смог он решить эту проблему в реальной жизни, и она у него осталась, так сказать, в воспоминании, вот. Нахамили в троллейбусе, вот переживает человек, вот, ну, надо как-то решить.
0: В принципе, ты согласитесь, что это как бы переживает человек, который вот вынужден разговаривать на том же языке, вот, на котором, ну, его оскорбили. А по идее, вот человек совершенно нормальный, который знает, что это не так, он, ну, весьма равнодушно к этому отнесется. Ну, к примеру, если вот вы идете, и вас облаял собака, вам же это просто неприятно, да, и вы не будете вступать,
1: да,
0: с ней в драку.
1: Да, не будем злиться. И даже кусать ее в ответ по остерегу.
0: А с другой стороны, в общем-то, если она уж совсем кусается, можно достать, в общем-то, волыну и прихлопнуть ее конкретно на месте. Ну, в принципе, то есть, когда речь идет о угрозе жизни, да, вот. А так вот как-то они не обращают внимания обычно. Вот ходят и ходят. Мы проводили эксперимент, смотрим, идет это важный очень такой. Мы ему типа, ну ты козлина. Ни разу не обернулся. Сразу видно, хороший человек, уверенный в себе. А кто вот сразу, ах, ты сказал, поди сюда. Очевидно, что козлина. Видите, как вот... Ну, в принципе.
1: Да. Да-да-да. То есть вот так вот можно угадать, да? Назвать, ну, человека козлиной,
0: да,
1: а он
0: если,
1: раз и оказался...
0: Если он начал типа как-то на эту тему вот реагировать, значит, что-то такое есть. Значит, что-то такое там есть. Если вот никакой реакции, значит, вот, вероятно, и нормально ему.
1: Ну, можно, допустим, по-другому, можно сказать, там, вот, подойти вот, и спросить, там, решить проблему, опять же, главное решить проблему, возникла проблема, ну, подойти и сказать, ребята, извинитесь, пожалуйста, вот вы назвали меня там козлина, а я вот не козлина, начать объяснять, там, справки показать, документы, может
0: дать быть... понюхать подмышку.
1: Да, вот так. Да, опять же так, и по запаху определиться, ну, где же здесь козлина, а, вот. И, может быть, этот метод даже эффективен. Но вот когда проблема все-таки в голове остается, я все-таки вот так вот с тупой настойчивостью вернусь вот к психике человека, да?
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: Заседает проблема. Вот обидно ему что-то. Ну, не знаю. Ну, кто-то нахамил там, кто-то как-то вот несправедливо обидел. Там даже в песенках детских. Детских песенках это поется.
0: Обижают.
1: Да, может, мы обидели кого-то
0: вот
1: зря.
0: Да, вот. Встречи с ними ты уж нижний.
1: Да, ну вот. И вот как вот возникла эта проблема. Ее надо решить. И вот здесь вот человек вот должен как-то решить эту проблему. Трудно? Трудно.
0: Трудно.
1: Но главное ее не подавлять. Вот это единственное, что вот можно сказать, вот дать однозначный совет на все времена. Может быть, как-то вот Иисус Христос, допустим, советует простить. Простить. Ну вот назвали как-то, обидели зря, да?
0: Ну опять же, Дмитрий, согласитесь, что вот сама вот эта, ну, трактовка, что вот он советует простить. Да, ну то есть простить, это значит отреагировать, понимаете? То есть в принципе лучше это не заметить. Ну вот, ну понимаете, о чем я думаю, что опять же данный совет он давал вот базитическим, которые не могли, так сказать, постичь божественную сущность отношений, вот, да, или вернее так, возможно, отношений между людьми, понимаете? Вот они не могут. Тогда нужно, вот как бы, опять возвращаясь к плакатикам, кто не отдал деньги, тот, в общем, такой, да, так же и здесь он. То есть, ты прости, начни с этого, потом ты поймешь, что этого не надо замечать. Вот, может быть, он это имел в виду.
1: Может быть, может быть. Но уж коли человек заметил, тут уж волей-неволей надо решить все-таки эту проблему. Да, может быть, совершенные люди, вот ангелы небесные, вот к ним там... Их оскорбляешь, а они не слышат.
0: Конечно.
1: Вот не слышат, и все.
0: Не, ну они, может быть, слышат, но это типа как вот, ну, да, как будто аквариумные рыбки. Вот люди думают, что когда они их там кормят, типа подплывают, типа и там едят. На самом деле рыбки выкрикают страшные проклятия хозяевам. То есть,
1: ну еще бы, закрыли в клетке.
0: Конечно, вот. Но люди этого не понимают, попросту говоря. Так же здесь, видимо, нужно просветлиться настолько, чтобы не понимать, ну, вообще вот этого языка даже. То есть, ну, и к тому же, если там тебя называют козлом, это вовсе не так плохо, потому что животные весьма полезны. То есть, почему как-то вот принято считать, ну, помните, это самое, жил-был у бабушки серенький козлик, ничего в этом нет. То есть, да. А любое отождествление с животным, оно ничего плохого не несет. Даже индейский вождь такой был козел. Пиво есть чешское, козел у нас в Праге и вообще. То есть, да, также масса и других, к примеру, вот там в местах определенных считается срамным называть петух, да? Все знают, что это значит. При этом, кстати, вот это желание кого-то опустить, оно на самом деле реально из животного мира. Когда, в общем-то, половой партнер активный, вступая в связь с пассивным половым партнером, реально не наслаждается этой связью. Это просто способ как-то унизить и задвинуть. Да.
1: Поэтому, показать свое превосходство.
0: Поэтому есть и там то же самое. Причем здесь петух, совершенно непонятно, что топчет наоборот петух. Вот мне всегда это было интересно.
1: Это большая
0: загадка. Откуда взялось вот само это?
1: Тайна сия велика есть. Это действительно так. Ну, то есть прямо наоборот, да?
0: Абсолютно.
1: Получается.
0: Абсолютно.
1: Действительно странно. Над этим стоит подумать. Это действительно какая-то психоаналитическая загадка. Я бы даже сказал,
0: я бы даже сказал с элементами, с, так скажем, филологической какой-то тайны.
1: Точно.
0: А, кстати, вот в этих вот, в скандинавских странах аналогом, вот, так сказать, петуха, вот именно в том понятии, в котором мы сейчас об этом говорим, является куница.
1: Опаньки.
0: Да, вот куница.
1: Куница-то чем не угодила,
0: вот,
1: а?
0: Так вот, видите, все о животных.
2: Видимо, в каждом случае это связано с какой-то частной ассоциацией, да, которая впоследствии тиражируется и становится какой-то общественной. То есть,
0: можно. Вот. А при этом, что меня еще удивляет, что типа легко там, может там один к другому подойти и сказать, ну что, сразимся в очко. И это воспринимается нормально. То есть полный абсурд. Вот доказывает полное, по-моему, там какое-то слабоумие людей и даже неспособность правильно расставить ассоциативные акценты с позволения сказать.
2: А вот бывают такие ситуации, когда люди, скажем, переходя к какому-то новому образу жизни или нам новому образу собственных мыслей, или просто меняют как-то очень круто свою деятельность и подгоняют фамилию, допустим, себе под эту деятельность, чтобы она, скажем, подходила. Вот, например, Адольф Гитлер, да? Как была настоящая фамилия? Шикльгрубер, да, по-моему?
1: Шикльгрубер, есть две версии. Первая версия, что у него была настоящая Шикльгрубер, а вторая версия, что у него был настоящий Гитлер. Вот. Вот есть такие две версии. А Шикльгрубер — это на самом деле, говорят, дедушкина фамилия. Вот. И недоброжелатели...
2: Которую он использовал в качестве псевдонима в детстве.
1: Может быть, может быть. Или недоброжелатели просто прилепили ему. И вот. А может быть, он там на партийной работе как-то прятался от своих товарищей, и поэтому где-то писал, там вот здесь был Шикльгрубер где-то, а где-то здесь был Гитлер. Uh-huh. Вот. И путались товарищи, и не могли, там и шпионы, там опять же его никак не могли выследить. Может быть и так.
2: В любом случае, второй вариант намного более смешнее, чем Гитлер, да?
0: То есть, да!
2: Обладает.
0: Конечно. И это, кстати, тут же, если бы он все это взял бы настоящую фамилию, то это был бы таки готический злобный герой. Вот уже. Типа реально он мог...
2: Гоблин.
0: Да. Ну что, уважаемые друзья, видимо, на вот этой замечательной ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу, поскольку то, что я говорю сейчас, не имеет к ней никакого отношения. То вот, заметьте, начали мы все-таки с одного, а закончили все это словом «гоблин». Вот, и весь этот мир, в общем-то, это гоблин. Вот как. Правильно, Дмитрий?
1: Абсолютно. Но мы из него сделаем что-нибудь полезное, более полезное.
0: Розового гоблина. Сокращенный РГ.
1: Может быть. Ну, по крайней мере, что-то более симпатичное. Вот. Хотелось бы жить
2: мы его
1: в таком
2: мутируем.
1: Цветущем. Да, генетики, если все-таки, может, не надули. Может, правда так. Мутациями случайно, само собой, мутирует, не знаю.
0: Ну что, пойдемте к ларьку.
1: Угу. Давайте.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: сегодня 7 опять же сентября, я напоминаю, но это, в общем, кому как, кому 7, кому, в общем-то, уже 13 июля. Вот, 13 июля, я знаю, Кирилл, это день, который именно для тебя ознаменован некоторыми такими тревожными событиями. Не мог бы ты сказать, что в твоей жизни все-таки означает 13 июля? Ну, июня тоже. Я знаю, что июня, 11 июня и 13 июля — это два дня, которые, в общем-то, не пользуются у тебя такой огромной популярностью. А еще я должен сказать, что я обращаюсь к Кириллу Немоляеву, который сейчас гость программы «Монморанси». И да, и всех давай поздравим с 8-м.
1: Да, мы всех поздравляем с 8-м. Доброй ночи, наверное, уже. Ну вот твоя фраза, Александр, она была построена так, что в определенный момент ты сказал, не мог бы ли ты сказать. И я вот, пользуясь этой ситуацией, могу ответить, что, к сожалению, не мог бы.
0: То есть тебе тяжело вспоминать об этом?
1: Да, мне
0: не
1: просто. Ну, понимаешь, может быть, вспомнить-то мне как бы не тяжело, а легко. А вот как бы рассказать тяжело. К тому же мы с тобой не одни.
0: Да, и, кстати, достаточно много людей в последнее время ходят здесь, по этим пустынным коридорам. Вот, ощущение такое, что они здесь просто встречаются.
1: Ну, в общем, да.
0: Вот, и ищут какие-то предметы. Вот, к примеру, была же такая игра «Жмурки».
1: Да, в свое время. Вот. Но более того, она сейчас тоже имеет место.
0: Вот, наконец-то меня...

0: несколько редких винилов.
1: А, ну я уже выменял, вижу, то есть ты принес сюда, да, такое количество.
0: Я выменял Африксимон, это не просто выменить, понимаешь, это пластинки можно выменить не везде, а тут как бы мне удалось несколько дисков выменить.
1: Кстати, вот русский язык очень такой богатый созвучиями, да?
0: Безусловно.
1: И, вот, например, ты сказал слово «выменить», а мне слышится слово «вымя». Вот, мне кажется, «менять» и «вымя» — это где-то очень близко. Мы должны проследить закономерность. Вот,
0: ну, давай начнем отслеживать.
1: Давай начнем отслеживать. Итак, первый человек, который сказал слово «выменить».
0: Ну, это вопрос сложный. Может быть, подключим наших радиослушателей?
1: Да, по телефону 203-19-22 вы можете предлагать свои версии. Но я тут думаю, что, знаешь, отсюда произошли и новомодные CD-чейнджеры. Вот, то есть слово «выменить» и слово «вымя» и слово CD-чейнджер — это одно и то же. Поскольку, значит, телят несколько. Предположим, а он один. Ну, да? То, ну, есть, да, остальных, типа, убрали, сказали, идите туда, там, они ушли. Вот остался один. Он отсасывает из каждого соска, он вертится по кругу. Это получается своего рода такая, как бы, циркуляция телка вокруг вымени, правильно? Вот отсюда и... То есть он меняет соски. Вымя, выменял. CD-чейнджер. Что это такое? CD-чейнджер, это тоже меняет
0: диски. Меняющие диски.
1: Поэтому, как бы, я предлагаю кинуть огромные деньги... Вернее, не кинуть, а просто сказать, чтобы нам дали денег. Нам, русским людям, дали денег люди, которые придумали слово «change». Ну, потому что, ну, все это от слова «вымя» идет.
0: В общем, попросить как бы можно, но мне кажется, что...
1: В общем, попросить надо топнуть ногой, в конце концов. Топнуть ногой. Но, да, вы садитесь, что вы стоите,
0: да,
1: как
0: вы
1: бедные.
0: Садитесь.
1: А, они сейчас жарят шашлычок уже, я вижу там. Вот листик этот металлический есть у нас. Да-да-да, вот этот листик постелите. Ага,
0: все. И все-таки мне кажется, что, Александр, твоя версия, она не может быть единичной. Ведь существуют какие-то еще версии. Поэтому насчет можно вот... насчет вымени.
1: Насчет имени. Нет,
0: мне кажется, что хотя нашим радиослушателям будет трудно очень подняться на тот уровень мышления, на котором мы с тобой находимся. Мне кажется, вот по поводу... Даже я тут ни при чем, это твоя, в общем, гипотеза.
1: Нет, нет, просто дело в том, что все люди относительно друг друга находятся в таком пространстве, которое именуется междурамье.
0: Так.
1: Что так?
0: Ну, не, а мне кажется,
1: нет, ты сейчас
0: люди...
1: смотришь, я вижу, что ты ищешь между рамами холодец. Сегодня не праздник, холодца ты там не найдешь, как в прошлый раз. К тому же вечерняя смена его весь слопал, если он там и был. Я вижу, ошметки висят, вот, ишь, кусочек копытца.
0: Ну, мы о между рамами говорили, ты считаешь, так что вот, все находятся
1: нет,
0: там?
1: Нет, не то, что тут не бывает уровни выше или ниже, бывают параллельные междурамные уровни восприятия. То есть они видят нас сквозь холодец, мы их. Вот, очень... дело все зависит от количества чесночных долек в этом деле, потому что чесночные долики, кстати, лишают холодец прозрачности. Настоящая хозяйка чеснок режет мелко. Это я тебе говорю как содержатель ресторана «Пищеблок». Кстати, там круглосуточно работает казино «Вымя». Адрес я вам назову позже, уважаемые, возьмите ручки и бумажки, чтобы сразу записать, а потом эти бумажки возьмите с своего ресторана «Пищеблок», они вам после посещения весьма пригодятся.
0: Хорошее,
1: хорошее слово. Хорошее. Ты знаешь, вопрос, дело в том, что недавно я услышал какие-то вещи жуткие, касающиеся такой болезни, как дизентерия. То есть там народ понесло со страшной силой. То есть канаты такие были разжижены, и, в общем, засорение всех рек, окружающих и полей. И сказали, что, видимо, вот эта проблема связана, это в новостях в наше время, то есть заметили. Сегодня на дворе 20 век, то есть мы живем, ну, да, в Москве 1997 год. И такая фраза проскочила у диктора, у телезвезды. Диктор-телезвезда. ДТЗ. Диктор?
0: Дизентерия.
1: Правильно мыслишь, мне нравится. Так вот, он сказал, что, видимо, дизентерия всех так прохватила. Исключительно из-за того, что работники пищеблоков, это я цитирую,
0: так,
1: не соблюдали санитарию, понимаешь? То есть в наше время у нас сейчас...
0: Дизентерия, санитария, работники пищеблоков не соблюдали санитарию.
1: Полны блохов.
0: Полны блохов, и отсюда дизентерия.
1: Между прочим, человек отличается от животных чем? Большим умом и пониженным иммунитетом к болезням. Пониженный иммунитет к болезням у человека вызван тем, что он лишен естественных паразитов, свойственных живым. То есть паразиты, живущие на теле обезьяны, птицы, это своего рода прививка. Прививка природы против внешнего мира, правильно? Вот. А люди, они тщательно моются, так, там бреют подмышки, прочие там части тушки, да?
0: Так.
1: Результат болезни, Извиняюсь, ну, жидкие канаты.
0: Вариант не мыться тоже спорный.
1: А ты знаешь, кстати, что крестьяне раньше никогда не мылись? Ну, мылись, то есть у них была там, по-моему, один раз в неделю банька. И они при этом

0: не воняли никогда. То есть,
1: вот вопрос важный. Как они этого добивались?
0: Организм сам регулировал потоотделение. Чем чаще смывать пот, тем он тут мне кивают головой, что, дескать, не так. А я-то знаю, что это так. Потому что другой версии нету.
1: Да, другой версии здесь нет, ее просто быть не может.
0: Не может, потому что даже если она появится, то мы выключим микрофон, ты понимаешь?
1: Да мы ее не включим.
0: И не включим даже просто, да. Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Рассказывайте.
1: Где вы там?
2: Говорите громче,
1: пожалуйста, погромче.
0: Нет, я вас выключаю, вас плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
1: Алло.
0: Так.
1: Ага.
0: Так. Понятно.
1: Ну, я не уверен.
0: Нет, тут дело в том, что я все-таки думаю, что мода на тапочные помпоны пошла, скорее всего, от домохозяйка.
1: Ну, это спорно.
0: А я объясню, почему. Я тебе объясню, почему. Потому что домохозяйка, она чем занималась? Приготовлением пищи. Как правило, кухонка, в которой она занималась этим, ну, была небольших габаритов, и мебель вся, ну, кухонная утварь, да, стояла, ну, недостаточно высоко или не вплотную к полу. Поэтому очень часто бывали, так сказать, расперды между полом и нижней частью мебели босой ноги хозяйки. Поэтому помпоны изначально вот эти были сделаны как предохранитель, чтобы нога не застряла вот куда-то между каким-то, ну, в щель, грубо говоря. Это некрасивое слово «щель», оно мне очень не нравится. Я предложил уже...
1: Я предлагаю его исключить сейчас.
0: Да, да. Причем, даже я думаю, что сейчас мы пошлем факс в Думу.
1: Ну, не сейчас, утром. Пораньше.
0: Ну, а утром еще один.
1: Ну, можно, хорошо.
0: Потому что, ну, отчетен, да. Вот, поэтому помпоны оттуда пошли. И, кстати, наша помпонная фабрика где-то вот, начиная года с 88-го, неплохо поднялась.
1: Ну, все-таки нам до западных помпонов, мне кажется, еще далеко достаточно. Вот можно послушать, мне кажется, радиослушателя.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вот узнать, какая была необходимость минут 15 назад дать музыкальную передачу, в которой песни были с самыми неприличными словами?
0: А не могли бы вы сказать, вот какие неприличные слова вы там слышали?
3: Да повторить невозможно, они матерные.
0: Нет, тогда мы не можем вам верить, извините. Вот мы принимаем только постфактум. То есть, если вы как-то уловили что-то для вас оскорбительное, вы должны нам предъявить доказательства.
3: Ну, вот. Тогда придется только в письменном виде, потому что я даже передать это, мне стыдно их повторить.
0: Нет, но тут следующее...
3: Я не одна это слышала, это же было... Угу. Все, кто слушали вашу передачу, все это слышали. Угу. И вы тоже ведь слышали.
0: Нет, зачем, вы знаете, меня в этот момент не было. Я помогал девушкам вместе с Кириллом менять колесо.
1: По-моему, дело в том, что мы-то как бы подошли буквально позже. Минут 15, поэтому
0: назад.
3: Вот было, ну, это вот у вас сейчас идет разговор, а до этого была музыкальная передача.
1: Ну,
3: не слышал.
1: Да, но мы же разговариваем, поэтому... А была музыкальная передача, это как-то не совмещается,
3: ну,
1: уже
3: хорошо,
1: друг с другом.
3: Тогда как дозвониться сюда, как спросить, потому что я в полном недоумении.
0: Вот вы спрашиваете, что вы... Мы вам ответим, вы спрашиваете, что вы хотите узнать, мы сейчас...
3: Какая необходимость была в праздничный день давать такую передачу, в которой в тексте песни...
0: Так.
3: Музыка, может быть, и хорошая была. Были матерные слова.
0: Хорошая музыка, матерные слова. А вы знаете, вот мы сегодня шли по улице с Кириллом, и очень много около этого автомобиля, который проколол колеса, собралось людей, ну, попросту говоря, сочувствующих, которые вот именно этими словами нас подбадривали. Поэтому это на улице тоже звучало. Вот, то есть,
3: тогда не знаю, тогда нет слов.
0: Но вы справа узнаете, вот у них тоже не было слов, поэтому они употребляли эти. То есть сейчас мы дойдем до того, что и вы начнете их употреблять. Вы справа разберитесь, что вы хотите спросить, а потом звоните.
3: Нет,
0: извините,
3: я...
0: с праздником вас, до свидания. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире.
4: Алло, доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Дело в том, что я абсолютно согласен с предыдущим звонком.
0: А мы даже не понимаем, что хотел товарищ. Он позвонил женским голосом, что-то протестовал.
1: Если у нас музыкальная передача, то есть, прошу прощения, у нас как бы разговор идет, а речь шла о песне, которая...
0: Вообще непонятно. Может, человек вообще смотрел другой канал телевизионный, их столько развелось.
4: Мне кажется, что это происки врагов. Никак иначе.
0: Я бы даже сказал вражин.
4: Да, ну, а вот у меня версия созрела, я могу высказать насчет вымени. Мне кажется, это изобретение принадлежит дядькам с сотовыми свистками. Так как выменивать, это изначально их не свойства были. Но если вы скажете, что это крестьяне изобрели, то Я вам скажу, что в деревне вымя именуется иным словом. Как бы титька.
5: Хорошее слово.
0: Ты так сейчас сделал, что аж компьютер погас.
5: Видишь, как?
0: Да. Нет, на самом деле, мне кажется, что вот...
5: Ну, мне титька меньше нравится. Вымя более благородно. Меньше.
0: Благородно. То есть, все-таки дело в том, что тут нужно рассмотреть само строение этого органа. Ведь что есть такое, извиняюсь, титька? Это как бы вот именно сам сосочек.
4: Но это нечто глобулярное.
0: Да, но на вымени, на самом, то есть оно устроено, на нем несколько этих колоколен все-таки. Вот в чем ситуация. Поэтому как-то вымя более объем. То есть вымя — это дающая жизнь. Некий орган, дающий жизнь. Тогда как вот титька — это что-то такое скорее конкретное. Это больше принадлежит к роду людскому, мне так кажется. Ну, обычно говорят, ты там еще у мамки титьку там сосешь, а уже отцу советуешь, как оглоблю запрягать. Вот
5: да,
0: я помню, в кино,
5: да,
0: в кино мы видели это. Вот. Ну, с другой стороны, ваша версия, в общем, тоже не безинтересна. Вот, мы сейчас дадим задание референтам, чтобы они в компьютере каким-то образом отследили ее истоки этой версии. Может быть, мы выясним сейчас для себя что-то новое. Спасибо.
4: Да.
0: Спасибо
4: до
0: вам
4: свидания.
0: За. До свидания, удачи. Ну что же,
5: можно пьесу. Да,
0: сейчас
5: пьесу.
0: Будем слушать пьесу. А ты, кстати, вкратце расскажи вот о этой новой пластинке ансамбля Бонни Нем. Бонни Нем. Ой.
5: Это пластинка ансамбля Бонни Нем. Вот она действительно пластинка в прямом
0: пластинка,
5: и переносном.
0: Пластинка.
5: Как ты видишь, это компакт двухсторонний.
0: Да, да.
5: Я не уверен, что многие радиослушатели, да и некоторые телезрители знают о том, что как бы существуют двухсторонние компакт-диски, а вот они такие
0: тут,
5: есть.
0: И... Тут видишь, как это делать? Я, может быть,
5: да,
0: открою
5: конечно.
0: Небольшой секрет, потому что сейчас многие наши радиослушатели в недоумении пребывают, дескать, что мы как бы им неправду говорим. Дело в том, что этот компакт-диск представляет собой обычный компакт-диск, у которого запись с двух сторон. И прилагаются две наклейки. В зависимости от прослушивания стороны, то есть сторону, которую вы не прослушиваете в данный момент, вы наклеиваете наклеечку, как бы снятую точь-в-точь с винила. И слушаете ту сторону. То есть эти наклейки тут, по-моему, тут как раз 10 штук. То есть он предназначен, я так понял, для 10-кратного прослушивания. Да?
5: Ну и более. Но, в принципе, наибольшее качество достигается... Вот от первого прослушивания до десятого наибольшее восприятие.
0: Ну, по количеству наклеек.
5: Поэтому здесь огромное значение имеет, чтобы человек не спешил с прослушиванием, потому что у него есть возможность прослушать только 10 раз этот компакт в том качестве, в котором мы его записывали. Поэтому нельзя его заигрывать. Его нужно, может быть, переписать на кассету и слушать, но как компакт его нужно, можно послушать только 10 раз. И тогда
0: это
5: достигается наибольший эффект. Но, в принципе, мы это сделали сознательно, потому что, ты же знаешь, что тогда музыка как бы надоедает, когда ее слушают часто. Поэтому мне кажется, что настоящее искусство и настоящая музыка, она должна звучать редко. Только тогда она как бы доставляет наибольшее удовольствие.
0: Ну, даже ведь были такие эксперименты. Мы как-то это делали, проводили такой эксперимент технически-творческий, когда, ну, это правда, с кассетами было. Когда кассета воспроизводилась, и сразу этот же фрагмент стирался. То есть это была кассета единоразовая вообще. Вот.
5: Ну,
0: и люди относились с почтением. То есть вот так огульно не ставили, просто сейчас послушаю-ка я эту подводочку, да, там. Вот,
5: вот ты сейчас говоришь да. Совершенно правильные вещи, но мне кажется, здесь есть небольшой элемент издевательства, когда совсем одноразовая кассета, потому что, понимаешь, за 10 раз можно практически уловить все нюансы, которые записаны на альбоме.
0: Так
5: а
0: вот
5: с первого раза многие, они...
0: Но есть коммерческий хороший вариант купить 10 кассет.
5: Есть, да, это вариант коммерческий, это исключительно для очень таких, что ли, рьяных поклонников ансамбля Бонни Нем. Вот можно послушать одну песню, и что интересно, что сейчас, прослушивая эту песню, как бы в зачет эти 10 не идут. Ты понимаешь? То есть это как бы дополнительная возможность послушать еще раз.
0: Бонус раз.
5: Вот, совершенно правильно. Своеобразный, я бы сказал, бонус раз.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев, лидер группы «Бонни Нем». И мы слушаем новую пластинку, которая называется, я даже не знаю, как называется, «Монстры
2: попа» — это наше зарубежное название, когда мы будем завоевывать мировой шоу-бизнес. А пластинка называется «Мелодия, ритм, зарубежная эстрада, выпуск 2».
1: Оформлена она действительно очень красиво. Я сперва, честно говоря, когда ты положил ее передо мной, я подумал, что это вот как-то люди начали прикалываться с пластинок, с виниловых печатать, с родных какие-то эти старые вещи. То есть так напоминает, знаешь мне, что это музыкальный, центральный музыкальный магазин города Солнечногорска.
2: Ну, мне, честно говоря, было вот очень интересно в таком виде оформить альбом. И, в частности, я думал, вот приду к Лаэртскому на эфир по радио, как бы стыдно будет с плохим оформлением приходить. Поэтому вот отчасти частичка есть тут как бы твоего авторитета, чтобы я не облажал. Вот мы оформили.
1: Я, кстати, вот тут вижу, что ты что-то сам вот этой красочкой дорисовал на обложке. Вот, кистью прям очень красиво.
2: Есть такие маленькие тут дорисовки, как бы. Это на каждой пластинке они разные.
1: Если позволишь, я зачту аннотацию к альбому.
2: Да, было бы интересно, поскольку как бы мы давали на рецензии эту пластинку нашим критикам, которые рецензировали наши альбомы, вот советские, советского периода, вот, зарубежные пластинки 70-х, вот начало 80-х годов. И вот один из таких критиков, я не могу сейчас называть его имя, но вот он написал такую статью. Мне было бы приятно, если бы ты ее прочел.
1: А, извини, можно я просто попробую угадать фамилию, имя критика? Дело в том, что ведь известно, что под псевдонимом, вот под псевдонимами совершенно разными тех времен писал один человек. Ну, их было трое. Но я попробую его назвать. Рустам Каримович Гмыри. Он?
2: Нет.
1: Нет. Значит, еще два осталось. Значит, все догадались, кто.
2: Да, ну.
1: Все, тогда не будем говорить. Хорошо. Ансамбль «Бонни Нем» — явление на нашей эстраде неординарное. Их яркие самобытные аранжировки популярных мелодий 70-х, 80-х годов сразу же привлекли внимание многомиллионной аудитории любителей хорошей эстрадной песни. Впервые молодой коллектив заставил заговорить о себе после триумфального выступления на фестивале «Мариинское биеннале» 93.
2: «Мариинское биеннале».
1: Извини, пожалуйста.
2: Ничего страшного.
1: Просто мне с итальянским плохо после того случая. Где музыканты получили сразу несколько наград, в том числе престижный диплом Международной ассоциации музыкальных критиков «Золотая струна». Кстати, я вижу на тебе футболку с копией этого диплома.
2: Да, несмотря на то, что у нас разделяет тут как бы и пульт,
1: и стеклянная перегородка бронированная.
2: Стеклянная перегородка, тем не менее.
1: Кстати, эту стеклянную перегородку, которую вот сейчас ты видишь перед собой, она так немножко заляпана, я спер из одного банка, где вот обменный пункт был, прям вынес целиком. Вот. Ну, пуля непробиваемая, не потому, что там тут часто стреляют, просто иногда бывает плюются жеванной промокашкой из трубочек в меня.
2: Ну, это да, это
1: ну,
2: бывает.
1: Это, знаешь, люди разные приходят, я так.
2: Но я могу сказать по поводу майки, что маек таких всего где-то порядка 20, насколько я знаю. Вручались они только обладателям как бы премии «Золотой, золотой струны». Да. Вот, поскольку сами «Золотые струны» как таковые...
1: Ну, я вижу, у тебя на шее вот висит здоровая так.
2: Ну, это нет, это немножко
1: по-моему,
2: другое.
1: По-моему, грамм 200 весит.
2: Нет, значительно меньше, значительно меньше. Потом все-таки это как бы это другая струна, потому что та струна, она как бы си.
1: А-а-а.
2: Понимаешь? Ну, то есть не си, она шестая, так можно сказать. И она последние 10 лет вот на этом конкурсе не выдается, поскольку как бы считается, что это не совсем верно, и в последнее время денежный приз можно получить. И в советские времена можно было получить золотую струну и как бы этим как бы быть жутко довольным. А сейчас немножко времена изменились, и поэтому денежный приз выдается. Золотые струны, они как бы уже... Как бы отошли, видимо, да, уже. Не котируются. И сейчас, вот помимо майки, в которой ты вот, меня видишь, золотая струна, помимо этого, вот мы получили небольшой денежный приз.
1: А, кстати, я знаю, что на этом же как бы конкурсе «Золотая струна» был приз зрительских симпатий. Это ужин в «Макдональдс» на двоих.
2: Ну, ты знаешь, как бы, поскольку у нас в ансамбле 12 человек, поэтому получить как бы такой ужин очень бедный был, и мы от него отказались.
1: Ну, правильно, потому что...
2: Ну, а что,
1: только ехать на путь туда-обратно потратить больше...
2: Совершенно справедливо.
1: Дальше продолжаю читать. Да. В 1994 году выходит первая долгоиграющая пластинка группы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», ставшая своеобразным итогом творческих поисков музыкантов и разошедшаяся тиражом более 500 тысяч экземпляров. А вслед за успешным дебютом ансамбль отправился в шестимесячное гастрольное турне. Красочные представления Бонни Нэм собирают полные аудитории в крупнейших концертных залах Польши, Чехословакии и Румынии. Побывали музыканты и на Кубе. Тут я знаю, что вы сыграли огромную роль в вывозе хрущевских ракет из Кубы. То есть даже мало того, что вы в своем купе вывезли одну... Вот,
2: Мы вывезли ракетку. Ты немножко здесь перепутал. Ага. Мы вывозили ракетки.
1: Ракетки.
2: Да, понял. Поэтому ну, здесь, да. Здесь чуть-чуть иначе. Но не страшно, это не страшно.
1: Да, хорошо. Еще более напряженным выдался 1996 год. Ансамбль принимает участие в ежегодных фестивалях Братиславской лиры. Я помню. Ведущая еще была женщина такая на тонких ножках со здоровым бюстом.
2: Совершенно справедливо. Она и сейчас ведет этот фестиваль. Ну,
1: кстати, у нее смешное было имя Марыля Гусли.
2: Да, действительно, как бы по поводу ее имени ходят такие, не то что легенды, но, по крайней мере, каждый раз вот это имя, оно обыгрывается на фестивале, мы тоже очень смеялись.
1: Зелёна Гура.
2: Ну, кстати, тоже здесь Мария Гусля и Зелёна Гура.
1: Гуру. Ну, это так, сопот. Да. Кстати, сопот по-болгарски — это хобот. Ну, в смысле,
2: я знаю.
1: Сопот. Как поживает сопот твоего слонка? Спрашивают друг у друга болгары. Это про женщин, а не так. Где становится дипломантом, а также получает специальный приз за элегантность.
2: Вот это очень интересный приз. И его присудили, ну, как бы за всю историю фестиваля СОПа только один раз. Нам. То есть, как бы это был такой, видимо, я так предполагаю, что наш ансамбль произвел какое-то совершенно неизгладимое впечатление. И было ясно, что нам необходимо присудить как бы приз. Но вот те категории музыкальные премии, которые существовали в условиях конкурса фестиваля Сопотского, они как бы, видимо, мы не попадали вот в эти категории ни в какую. И поэтому нам был учрежден специальный приз за элегантность. Я считаю, что это очень интересный приз. И вот на Сопотском фестивале мы исполняли песню, которая как бы сейчас вот как раз на пластинке у нас идет следующей после композиции из репертуара Демиса Руссоса.
1: Ну давай ее прослушаем.
2: Да,
1: а
2: безусловно.
1: После этого как раз вот со строчки со слова «параллельный».
2: Да, я хочу вот сказать, что когда песня пройдет, и если вы услышите слово «параллельный», это значит, мы продолжаем читать вот статью «Критика». А песня из репертуара Марыли Радович, она рассказывает нам о разноцветных ярмарках, красках и рассказывает также о деревянных качелях.
1: Что очень важно.
2: Это очень важно.
1: То есть деревянные качели — это, в общем-то, сложные архитектурные, на самом деле.
2: Ну, это...
1: Важно, чтобы не рассыхались они, потому что разные, в общем-то, люди сидят. Бывает, что некоторые как бы и не просто сидят.
2: Особенно, и... особенно на ярмарках разноцветных, где все практически могут сесть на качели,
1: там,
2: но
1: доступ,
2: не каждый...
1: Доступ просто...
2: Не каждый может с них в результате подняться.
1: Слезть, подняться, да.
2: Прослушаем.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. Мы слушаем композиции с новой пластинки группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады. Выпуск 2». Вот. И также общаемся с вами по телефону 203-19-22, поскольку сегодня стукнуло 8, они все радуются. Вот. А я хотел спросить тебя вообще о твоем отношении к юбилярству. Ну, вообще к юбилеям, к юбилярству, к круглым датам, к круглым цифрам. Дело в том, что ведь 850 — это просто праздник, не связанный с календарной датой. Так же, как и 8. Вот что значит 8? Это не значит, что ему исполнилось 8 лет, да, или там 1. Не значит, что ему годик. Так же и 850. Оно и через 30 лет будет 850. То есть главное — объявить. Я предлагаю объявить, что вот каждый 7 сентября каждого года это будет 850. А каждый 8 это будет 8.
1: Ну, как бы...
0: По-моему, разумно. Надо же дарить людям праздник.
1: Вот это совершенно верно. Поэтому здесь дело даже не в том, что 850, а дело в том, что необходим праздник. Поэтому это вторично, понимаешь? 850 — это... Почему? А что значит 850? А почему, допустим, 851? Что значит? Лажа, что ли? Фуфло получается?
0: Получается. Как бы,
1: а чем странно. Он хуже? А чем он хуже здесь? А чем число 851 хуже, чем число 850?
0: И почему все там считают, что, например, там разменял полтинник?
1: Да. То есть, как бы... А что значит, если 49, значит, фуфло? То есть, как бы...
0: Ну, как бы никто не говорит совершенно...
1: Это совершенно неправильно. Поэтому...
0: Вот это, кстати, тягость к каким-то круглым цифрам, типа 60 лет... 50 лет. Круглая дата. Что значит круглая дата? Оканчивается на ноль, а ноль-то это ничто.
1: Безусловно, ноль зеро как бы ничто.
0: Вообще ничто. Ерунда какая-то. То есть нужно отмечать какие-то даты почтенные, потому что 61, 62, 63.
1: 61 — это говорит о том, что уже как бы перевалило за 60. Уже 61.
0: Вот. А как раз круглые даты, их нужно как-то стыдливо замалчивать, краснеть, переминаться с ноги на ногу, кусать ногти и сильно краснеть.
1: Ну, определенная логика в твоих словах есть. А возвращаясь к юбилеям, я считаю, что здесь дело не в юбилее, а дело в том, что необходим праздник как таковой. Просто как необходим, как таковой праздник, понимаешь? И вот он есть, вот все вышли на улицы, все раскидали, разбросали. Вот и как бы вышла эта энергия, которая копилась. И это очень правильно, потому что если сразу все выбросить, понимаешь, все разбить и все выбросить единовременно, то потом, моментально собрав, можно какое-то время вообще ничего не собирать, потому что никто почти ничего выбрасывать не будет, потому что уже единовременный выброс произошел.
0: То есть лимит уже как бы...
1: Да, определенный лимит. Да. То есть чем как бы мощнее устраивать праздники, тем больше их копить, а потом их неожиданно устраивать, тем вот как бы больше будет этот выплеск, и тем в дальнейшем будет столице легче.
0: Это во-первых. Во-вторых, произойдет некоторая разгрузка по количеству человек на метр квадратной площади города. То есть вот сейчас мы вот с Кириллом сидим, честно говоря, на подоконнике, свесив ноги на 14 этаже.
1: Ну, у нас мы не упадем, потому что...
0: Там снизу строительная люлька висит.
1: Ну, вообще,
0: вот. Мы иногда белим еще, то есть... кисточками вот этими. Ну, это как бы открыл маленький... В общем, все, кто могут сейчас находится недалеко от Калининского проспекта, могут наблюдать двух людей, как бы сидящих на красящих. Это мы. У нас микрофоны такие тут подвешенные, мы, в общем-то, общаемся, да? Но мы видим огромное количество. Видишь, вот упал человек. Вот, пожалуйста, пьяный.
1: Ну, упал. Он
0: шел... поднялся, мужественный.
1: Да, но он как бы шел и упал, поэтому, не дай бог, нам с тобой упасть. Совершенно другие ощущения.
0: Нам не нужно этого. Ты держись, кстати, за эту штуку.
1: Ну, завтра у меня вообще ответственный день, поскольку завтра встреча с авторами книги «История СССР», а авторы книги — это я и Николай Семашко, поэтому мне никак нельзя сейчас падать.
0: То есть ты теперь поэт?
1: Нет, я не поэт, не песенник, а я как бы историк и прозаик. То есть мы историк, публицист, поэтому все-таки, если говорить о поэзии, то это сфера, которая будет освоена несколько позже. Сейчас этап жизненный сопряжен с историческими такими исследованиями и сублимированием их, что мы уже сделали, в некую книгу, которая имеет реальные совершенно очертания. И вот завтра, а если говорить точнее, то сегодня, я не знаю, многие ли знают, хорошо, как сказал, что существует раз в году некая международная московская книжная ярмарка. Происходит она на ВДНХ, вот, допустим, в павильоне 57-й. И она происходит с 3 по 8 как бы сего месяца. И завтра предпоследний, да, прошу прощения, уже сегодня предпоследний день. Вот сейчас мы
0: поедем туда сейчас,
1: прям. Несколько поспим и поедем туда, да. Потому что в 11 часов у нас будет я и мой коллега Николай Семашко вот у стенда А41 издательства «Чаро» будем отвечать на многочисленные вопросы. Но если кто-то сейчас заснет неожиданно или только проснется и завтра не сможет прийти на встречу вот с авторами, то есть с Николаем и со мной, то, в принципе, мы можем провести некую небольшую пресс-конференцию в эфире «Эхо Москвы». То есть
0: легко,
1: это
0: легко.
1: Достаточно удобно для тех, кто интересуется этой проблемой, потому что книга нами писалась 6 лет. Начало написания книги сопряжено еще с творчеством на радио СНС. Была такая радиостанция в свое время очень популярная. И,
0: пока там не прорвало трубу,
1: да,
0: к сожалению,
1: да,
0: вот этот
1: да.
0: трагический
1: ну, это,
0: случай.
1: Это,
0: да.
1: это только ну, повод это... был. Это был только повод, который повлек за собой целую цепь последствий, приведших в результате к полному уничтожению станции как таковой.
0: Да. Ты знаешь, я хотел еще отдельно поговорить о Валентине Карасе, художнике.
1: Да.
0: Оформители, который, в общем-то, непосредственно занимался не только оформлением книжки замечательной, но также и вручную переплела весь тираж. То есть, когда ей говорили, давай сделаем, Валя, это все, собственно говоря, полиграфически, то есть массовым тиражом, да, там есть станки, и она говорит, нет. И так любовно подошла к каждому экземпляру книги, что вот каждый стежок...
1: Дело в том, да. что как бы настоящее имя Валентины — это Сергей Новиков. Это как бы женщина, которая скрывается под мужским псевдонимом.
0: Да. А настоящее имя Валентина Карась.
1: А настоящее имя Валентина Карась. То есть здесь небольшая происходит путаница. И в этой связи скорее Сергея знают как Валентину. И, соответственно, как бы Валентину как Сергея.
0: То есть они даже иногда вот созваниваются, говорят, ты кто?
1: Да, да, ну типа такое
0: парадоксальные вещи.
1: Парадоксальные вещи, потому что как бы так же, как и Валентина, Сергей — это совершенно реальный человек.
0: Вот, и мы даже сами можем иногда не разобраться.
1: Ну, путаница происходит, но в этом-то и интерес.
0: Но она себя развит, эта путаница даже.
1: Безусловно, происходит интерес, и поэтому вот наш конгломерат Сергей Новиков, Николай Семашко и я, это даже некое такое, некий симбиоз, вот и три
0: Валентина
1: человека.
0: Валентина Карась, все-таки квартет.
1: Ну, безусловно, да. Я как бы ее в данной ситуации использую как Сергея Новикова.
0: Это получается Сергей Новиков в квадрате.
1: Ну, да, или как бы Валентина Карась минус, то есть своеобразный.
0: Минус, да, то есть квадрат минус.
1: Да. И, вот
0: корень-низ, я помню.
1: Да, корень-низ.
0: Корень-низ.
1: И мы, соответственно, вот около стенда А41 «Чаро», вот через буквально, это будет через 7 часов будем. Эта книга, мне кажется, она, по крайней мере, задумалась нами как хрестоматия по изучению истории, хрестоматия для чтения вслух, и будет рекомендована, мы будем стараться. Министерство просвещения уже как бы дало добро, и мы будем стараться, чтобы она была своеобразным учебным пособием для средних и старших классов. Это интересно,
0: да.
1: И мне кажется, что радиослушателям «Эхо Москвы» это будет интересно как бы в большей мере, чем радиослушателям какого-либо другого радио.
0: Давай послушаем, кстати, мнение наших
1: радиослушателей.
0: Может
1: было
0: быть,
1: интересно.
0: У вас, уважаемые, появились какие-то вопросы к нашему гостю. Напоминаю, что в студии «Эхо Москвы» в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Кирилл Немоляев. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему любые вопросы, которые хотите задать нашему гостю. Это как ужасный каламбур.
1: Ужасный.
0: Но тем не менее... Я больше не буду так поступать.
1: Постарайся.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас...
1: Ну так. Вот.
0: Так, судя по всему, это произошло из-за заклина.
1: Да, это произошло из-за заклина. Другое дело, надо постараться, чтобы заклин...
0: Чтобы не было заклина.
1: Да, чтобы не было заклина.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
1: Добрый вечер. Доброй ночи даже.
0: Угу. То есть смысл в том, то есть я позволю себе перевести вопрос, а насколько там часто в этой книжке иллюстрации, и будут ли они вообще переложены папирусной бумагой, как это делалось раньше в книжках нашего с тобой любимого писателя Мичурина?
1: Безусловно, это как бы будет происходить. Более того, бумага будет офсетная, и будет ощущение того, что эта книга написана именно вот в конце 70-х годов, когда уже как бы Мичурин практически не существовал.
0: Да, и списался. Кстати, нужно сказать, что спонсор — это АО «Финский лес».
1: Ну да, это ты как бы выдал определенную. Издательство «Чаро» вместе с достаточно интересным, на мой взгляд, спонсором, и мы собираемся сделать очень большой тираж. То есть, но мы его собираемся сделать потом, а вначале он будет очень маленький.
0: Ну, естественно, поскольку он весь пойдет как бы в подарок именно финским лесорубам.
1: Безусловно.
0: Изначально, которые как бы... То есть дело в том, что каждый человек, который живет в Финляндии, работает в лесопромышленном хозяйстве, рубя свою елку или кедрач, он знал, что именно вот этот кедр пойдет целиком на эту книжку. И там каждая книжка будет именная. Это Юстасу, это там этому... Коломяки-Йо. Там финская знатная лесорубка Коломяки-Йо. И памятник установлен в Хельсинки с топорищем, с таким, со здоровым.
1: Дело в том, что как бы мы все зависим от денег. И
0: с этим сложно
1: согласиться. Финские вот наши друзья решили нас спонсировать, то, естественно, пришлось как бы пойти тоже на определенные уступки. И первые 8 именных книг лучшим ледорубам как бы вычленить из тиража, и они будут особыми, поскольку там будет 3 главы переведено на финский.
0: Да, ну еще, а 2 лесорубам, то есть они поделят между собой ледорубы, лесорубы как бы будут как
1: разбираться. О ледорубах у нас есть тоже отдельная глава, о первых советских ледорубах, и мы приводим в книге уникальный список 18 ледорубов, которые работали, шли перед ледоколом Бонч-Бруевич и кололи лед, как бы.
0: Коловоротами.
1: И... Да.
0: Причем самого главного звали Иван Коловорот, он был по национальности ивенк, я вот насколько я знаю, да?
1: Ну, это вообще интересный человек, поскольку он в свое время проиграл соревнования. Ведь первый ледоруб был Сергей Карпенко. Он работал на ледоколе Липецк, и он находился на носу ледокола и огромным ломом колол лед. И вот тот человек, о котором ты только что говорил, он как раз проиграл это соревнование, и он смог стать только ледорубом на ледоколе Бонч-Бруевич, а он был бригадир бригады из 18 человек, которая бригада на ледокол уже не поднималась, поскольку Карпенко погиб. Он попал...
0: Утянуло просто.
1: Да, его утянуло под лед. Но он был огромный человек совершенно. Он призер был Спартакиады 55-го года по тяжелой атлетике. Рост у него был 2,12.
0: Вот. И очень тучный при этом.
1: То он есть, был очень
0: тучный. Это не смотрелось как жир, а он был крепкий
1: мужчина.
0: Сокращенно КМ. Его звали. Где наш КМ?
1: Да.
0: Дескать, накорми лед, Коля,
1: это говорили. Что интересно, что как бы он был спортивным, и в результате он мог поднимать и вот опускать достаточно большой частотой, приблизительно порядка 20 в минуту.
0: Ну, огромный лом. Молоток,
1: считай, да, огромный 5-метровый лом. Но, к сожалению, Карпенко погиб, и тогда было решено уделить приоритетное внимание безопасности профессии ледоруба, вследствие чего бригада из 18 человек уже не поднималась на борт, а шла впереди ледокола, была оснащена всем необходимым, запасы продовольствия, и маленькими ломами частота ударов, естественно, увеличилась. Порядка 120 ударов в минуту маленьким ломом нужно было нанести, чтобы расчистить лед перед атомным ледоколом Бонч-Бруевич. И эта практика показала, что это единственный выход из создавшейся ситуации, потому что ни для кого не секрет, что ледокол как таковой ничем не отличается от обычного корабля и просто не может... То есть атомный ледокол — это ледокол, где есть атомный реактор. Но это ничем не отличается от обычного ледокола, а от обычного ледокола ничем не отличается от обычного корабля. И, соответственно, никаким образом не может колоть лед, поскольку это абсурд.
0: Нет, но есть одно только отличие. Дело в том, что как бы из скромности, чтобы вот у людей не возникало лишних вопросов, на атомных ледоколах убрали иллюминаторы просто.
1: Дескать, совершенно точно. Совершенно
0: больше
1: точно.
0: Ничего, все остальное.
1: Что интересно, Саш, ведь у нас написано это в книге, а ты как бы лишний раз подтверждает о том, что ты тот человек, который...
0: Конечно.
1: Интересуется этим вопросом.
0: Судостроение — это мое второе «я».
1: Да, ну...
0: Я бы сказал, второе имя. Судостроение. Вот. Можете звать меня сегодня Судостроение.
1: Послушать интересно наших радиослушателей, если они завтра не смогут прийти вот на выставку, где мы будем с Николаем Семёшкой отвечать на все вопросы.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: А я не понимаю, какой-то есть какой-то элемент иронии. Вот это всегда неприятно, потому что как бы передача, мне кажется, такая достаточно серьезная.
2: Да. Почему? Нет. Да. Иронии абсолютно никакой. Но дело в том, что я когда начинала дозваниваться, просто говорили насчет праздника там.
0: Да-да-да.
2: Вот. А сейчас ситуация абсолютно переменилась. Я вот думаю, говорить, не говорить.
0: Да лучше говорите, потому что вас сейчас слышат вся Москва, и тетя тоже. Тетя тоже слышит.
2: Ну, дело в том, что просто я вот хотел поделиться вот...
0: То есть вам назвать наш счет расчетный, куда прислать?
2: Да нет.
0: А, не этим поделиться, понятно,
2: да? Нет, я говорю, поделиться вот праздником нашим и вот тем уже есть, что мы сегодня вот поимели.
1: Вот, вот оно. Вот это правильно. Давайте, и мы, мне кажется, сконцентрируемся на том, что вы сегодня поимели. И вот исходя из того, что вы поимели, мы уже сочтем необходимым, стоит ли нам это принимать, соответственно, вам стоит ли этим делиться.
0: Да. Вот, расскажите, как вы сегодня провели день? Много. Нет, вот лично вы, как сегодня провели день? Как вас зовут? Давайте начнем.
2: Меня Ольга зовут.
0: Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Саша, вот моего собеседника Кирилл. Ольга, как вот, вот вы сегодня во сколько проснулись?
2: Ой, проснулись мы сегодня часов 9. Ага. И довольно-таки долго тюхались. И потом мы пошли вот на наш праздник, и мы на нем были целый день.
0: То есть, и во сколько вы вернулись домой?
2: Можно сказать, только сейчас.
0: Толь, и где же вы сегодня побывали?
2: Ой, в нашем муниципальном округе.
0: Ага, а встречались ли вы с командиром? Вашего, встречались ли вы с командиром вашего муниципального округа, с товарищем Гринько? Его же Гринько фамилия, да?
2: Нет.
0: А, значит, извините, то есть я перепутал.
2: У нас другой муниципальный округ.
0: А, понятно, понятно. Ага, ну и что он вам сказал? Какую-то речь, наверное, как-то.
2: Ну, конечно.
0: Выступали артисты, наверняка танцевали дети.
2: Артистов много было, и это вообще был такой кайф.
0: А
2: то,
0: скажите,
2: что мы вообще сегодня вот видели, это был такой кайф, конечно, это...
0: А скажите, вот что вы собираетесь делать завтра? Во сколько вы завтра собираетесь проснуться и куда вы собираетесь направиться?
2: У нас завтра продолжение банкета замечается. Но вот мы вот только вот еще не знаем, пойдем мы на него или нет.
0: Ну как же, это же просто святое, банкет пройдет без вас, а никак. Гринько обидится, во-первых. То есть нет, стоит обязательно пойти. Вы знаете, спасибо вам. Действительно, мы очень вам признательны за то, что вы с нами поделились. Это действительно бесценная информация. Мы вам очень признательны. Слушайте нас дальше. Ну, а мы слушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Рассказывайте, уважаемый.
3: Алло.
1: Да-да-да. Да, доброй ночи.
3: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Это мы к вам попали?
1: Нет. Ну, вообще навряд ли.
0: Потому что вы звоните на мобильный телефон, поэтому очень дорого стоит. Мы едем сейчас. Рассказывайте.
3: Вот у меня вопрос только к Тереману Маляеву, да?
0: Да.
3: Это их Москва, насколько я понимаю.
0: Ну, называйте это так.
1: Можете называть, пускай так.
0: Хотя мы сейчас в такси, уже едем такси, домой.
3: Да. Вот есть такая была раньше передачка, очень хорошая такая нержавеечка. Вот, и там просто очень сильно рекламировался такой прибор, как Петурваки на Бетса.
1: Да, это интересный прибор. Мне приятно, что вы о нем помните. Это очень редкий прибор.
0: Ты чертежи взял?
1: Нет, чертежов сейчас здесь с собой нет, но завтра на выставке, а точнее сегодня, через 7 часов, на выставке будет встреча с Николаем Семашко. И поскольку этот прибор сконструирован Николаем, то я думаю, что здесь вопрос скорее к нему, и я думаю, что он ответит, поскольку сейчас вот прямой связи с Николаем нет. Я думаю,
3: это вообще в серийную продажу как таковой.
1: Нет, этот прибор снят, производство. Там же было всего 2 прибора таких настоящих и 4 его точных копии.
3: Понятно. Вот, ну, завтра куда на выставку?
1: Это выставка на ВДНХ. Павильон 57-й, это если вы идете по прямой от центрального входа и не доходя павильона «Космос», с правой стороны вы увидите павильон номер 57. Если вы вошли в павильон, сразу идете налево, и стенд называется А41, издательство «Черо». И там будем мы с Николаем Семашко, мы ответим на все ваши вопросы, вы сможете нас пощупать, и мы будем слушать... Да, поэтому я приглашаю, а Коля, у него, возможно, будет с собой прибор, и мы сможем сделать соответствующие замеры.
3: А только возьмите его обязательно завтра с собой на выставку, потому что мы придем с товарищем, вот, просто вот сделать надо необходимые замеры.
1: А, ну хорошо, хорошо, вот. Хорошо. Дело в том, что прибор у Николая, я не знаю, в каком он состоянии, я имею в виду прибор.
3: А вот еще вот будет вот по телевидению показываться вот передача типа нержавеечки там или еще что-нибудь?
1: Ну я не знаю, я склонен к радийным вещам, потому что мы сейчас с Николаем так выглядим, что нам невозможно выступать по телевидению.
3: Поэтому...
1: Да, случились разные вещи. Мы совершенно не телевизионного вида. Вместе с Сашей тоже.
0: Да,
1: вот
0: мы
1: Саша...
0: как бы все...
3: Это,
0: все...
3: наверное, после праздника.
0: Нет, дело в том, что это связано со случаем, который произошел с нами в 7 минут где-то месяца 4 назад, мы просто не можем о нем говорить, нам очень неприятно.
1: Нет, дело в том, что, как бы, слава богу, с нашим здоровьем как бы все нормально.
0: Даже лучше стало после этого.
1: Да, и с внешним видом все нормально, но вот выходить в эфир по телевидению
0: мы не можем.
1: Нет никакой возможности.
0: Никакой вообще, просто как бы никак.
1: Поэтому все будет в радиоверсиях, и вот вы можете слушать радио «Эхо Москвы» или радио «Рокс», в общем...
0: Ну, кстати, еще хочу сказать, что также будут, конечно, видеокассеты выпущены, правда, без видеоряда, просто
1: да,
0: один аудиоряд
1: да, да.
0: на них, но чтобы...
3: Там все это будет, то есть там все будет. Ровечка, да, вот эти вот все...
0: Да.
1: Все вот эти будут, все вот эти, но это будет, я говорю, аудиовариант на видеокассете.
0: Не, ну, кстати, если вы и сейчас...
3: Да, там все да. будет продаваться, все будет там.
0: Продаваться будет
1: это...
0: все.
1: Продаваться будет
0: да.
1: все,
0: а... еще я хочу сказать, что вот действительно вопрос такой злободневный. Если вы сейчас нажмете 4 раза кнопочку 8 на вашем телевизоре, да, в прямом эфире
1: все
0: будет трансляция.
1: Да.
0: Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо большое, очень было приятно.
0: До свидания. Кстати,
1: счастливо.
0: Я хочу еще сказать, что в принципе вот существует 5-й ведь копия прибора, но маленькая. Я просто наблюдал сегодня очень ответственного человека на празднике 8-го, который проходил сегодня на Пресне. У него висела эта копия на таком насморке 8-каратном.
1: Да, но она неправильная. Дело в том, что она как бы фальшивая копия.
0: То есть она не функционирует.
1: Нет,
0: просто.
1: Она, во-первых, не функционирует. И вот если говорить о приборе Бутурлакина Беца, мне интересно, что зашел об этом разговор, потому что прибор был анонсирован и показан в эфире, ну, наверное, лет 5 назад. И вот с тех пор люди знают этот прибор, а он же прибор как бы отвечает за то, что он определяет степень воздействия тяжелой музыки на организм подростка. В общем, здесь как бы речь идет об несколько узконаправленном действии прибора, но все-таки вот прошло 5 лет, а человек об этом помнит, и эти вопросы его волнуют.
0: А, скажи, вот я знаю, что к тебе обращался господин Золотой. Сильва Золотой. Это один из администраторов Политехнического музея, который просил вот один из экземпляров туда, но ты почему-то отказал. Вот в чем причина отказа? То есть, вроде бы почетно стоял бы он себе, и люди бы смотрели.
1: Ну, дело в том, что количество приборов, оно неумолимо сокращалось. Если изначально у нас существовало 2 прибора и 4 его точных копии, то к моменту требования Золотого у нас было всего 2 точных копии без оригинального прибора. А показывать прибор в копии, это как бы, мне кажется, просто...
0: Ну, обман,
1: ну, обман, и поэтому просто неуважение к посетителям.
0: Понятно. Ну, давай послушаем композицию.
1: Да, безусловно. Она как раз рассказывает о полярниках. Мы несколько минут назад говорили о полюсе и о том, как работают ледорубы. Здесь немножко другая тематика, полярная тематика. Песня «Огонек в ночи» из репертуара ансамбля «Secret Service».

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. И мы принимаем ваши телефонные звонки. Вы набираете номер 203-1922. Мы с радостью выслушаем ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Приветствую, уважаемых.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Аналогично.
1: Дело в том, что можно я вкратце выскажусь о празднике сегодняшнем?
0: Конечно.
1: Потом вопрос будет. Вот, да. Дело в том, что праздник мне не очень понравился, в силу того, что элементы американизма присутствовали. Вот в шествии на Тверской очень было похоже вот на то, что по телевизору показывают, как вот Микки Маусы всевозможные лазят вот по Диснейленду. И все это как бы сделано было с целью обогащения ларьков, в которых цена на стакан пива достигала 18 тысяч рублей. Угу. Как-то все искусственно получилось слишком. Вот. И вопрос Кириллу стоит в том, что о чем, собственно, книжка и какой контингент читателей будет привлечен.
0: И какого она объема еще, я от вашего имени дополню? Сколько страниц, дескать?
1: Еще к Александру. Да. Дело в том, что с моими сокурсниками разгорелся у меня спор относительно того, что песня Владимира Семеновича Высоцкого «Канатоходец» и «Канат» не имеет ничего общего. Подтвердите это, пожалуйста, на всю страну.
0: Да, спасибо.
1: Вот, собственно, и все. Угу. До свидания.
0: Спасибо. Ну, я, если позволишь, сперва вот насчет...
2: Да, конечно.
0: Да, дело в том, что действительно эта песня ничего не имеет общего со словом «Канат». Со словом «Канат» имеет общая вывесочка, которая висит в самолетах гражданской авиации, спасательный канат. Мы спросили, дескать, что это такое, и нам стало смешно, а стюардесса очень серьезно нам сказала, что от этого каната зависит ваша жизнь.
2: Спасибо, Александр. На самом деле, вот правильно, что такие вопросы задаются.
0: Правильно,
2: иначе,
0: правильно. Потому что нужно всегда быть откровенным, спрашивать то, что интересует.
2: Если просто такой вопрос не был бы задан, соответственно, мы многие не узнали о таком ответе, о том, что как есть что на самом деле.
0: Да, как есть на самом деле.
2: А если как бы продолжая тему возвращаться о нашей книге, хорошо я сказал, продолжая тему возвращаться о нашей книге, то вот так, меняя местами слова, можно добиться полнейшего абсурда, что, мне кажется, нам подчас удавалось. За 6 лет, которые были посвящены написанию книги, 200 с лишним страниц были написаны. Почему такая низкая продуктивность? Дело в том, что как бы вся книга основана на документальных материалах, и были проведены большие исследования, был получен доступ к неким серьезным скрытым ранее запрещенным архивом, который нам удалось раскопать, если так можно выразиться. А книжка себя представляет вот именно хрестоматию по истории СССР. То есть она и так называется, как бы книга «История СССР», хрестоматия для чтения вслух, и включает в себя 20 глав, в которых рассказано о таких событиях в нашей жизни, как, допустим, если говорить с первого события, то это падение Тунгусского метеорита. Мы высказываем истинную версию о том, как же, собственно это говоря, происходило. Мы рассказываем об истории субботника, о том, что субботник изначально должен был происходить в понедельник. Но поскольку в понедельник не может происходить в понедельник, и была бы путаница. Но это очень сложная тема отдельная. Далее мы идем и рассказываем о метрополитене, о строительстве первого метрополитена, о Валерии Чкалове, первом метростроевце.
0: Да.
2: Далее мы рассказываем...
0: Известный, кстати, человек.
2: Далее мы рассказываем...
0: Незаслуженно забытый.
2: Ну, в какой-то степени, да. Чкаловская, единственное, что Чкаловская станция метро, это, может быть, единственное напоминание о том, что...
0: Даже без профилей, без барельефа.
2: Далее мы списываем события космические, самая темная сторона жизни, истории нашей страны. И здесь речь идет практически о всех этапах, как о первых шагах, о Королеве конструкторе и также о неизвестном конструкторе Вадиме Алексееве, который разрабатывал идею внешней тяги. И, соответственно, мне не хотелось бы сейчас

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну вот, собственно, мы остановились. Я его выпроводил, ты видел, что как бы он принес в фартуке это, и я ему сказал, это нам сегодня не нужно.
2: Все правильно.
1: Ну зачем здесь?
2: Все правильно, абсолютно верно.
1: Плодить такие вещи не стоит. Потому что мы можем скомпрометировать себя в лице общественности.
2: Но это, наверное...
1: В глазах, в смысле.
2: Да, наверное, ну не самое плохое, но это и не самое хорошее.
1: Не самое хорошее. Лучше не экспериментировать. Да. Но только что касается космического брудершафта.
2: Космический брудершафт, да. Это интересная тема. И дело в том, что она войдет во вторую часть. Даже не во вторую часть, а во второе издание нашего учебника.
1: Во второй том, видимо.
2: Нет. Это первое издание. Выходит издание первое сокращенное. А полное издание будет вторым. И вот в это второе издание войдет тема космического брудершафта. Туда войдет тема рыбного дня. История рыбного дня. История картошки, как бы, как обряда. Соцобряд. Вот рыбный день и картошка. И туда войдет идея очень интересная. Это параллельного, даже не параллельного, а горизонтального вылета космических кораблей,
1: вот
2: который
1: это,
2: существовал.
1: Да, да,
2: используя
1: да.
2: эффект Потемкина, корабль космический рано или поздно в любом случае улетит в атмосферу. Что такое эффект Потемкина? Это как бы эффект, подтверждающий то, что Земля круглая. И поэтому, если космический корабль запустить, особенно в Байконуре, в степи, как бы как самолет, то он будет медленно очень нестись как бы по степи, но рано или поздно он все равно оторвется и улетит
1: конечно.
2: В космос. И это значительно более экономично, чем вертикальный взлет, который требует огромных энергетических затрат.
1: Плюс несколько тонн практически керосина на прогрев двигателя уходит.
2: Безусловно. Вот эти несколько тем войдут во второе, более полное издание книги. А первое издание сокращенных, я уже сказал, также включает в себя интересную тему о повороте рек. Дело в том, что сначала было же решено повернуть озеро Байкал на 360 градусов в качестве эксперимента.
1: Просто развернуть его, не меняя геометрической формы.
2: Да. И как бы вот профессор Климук, о котором у нас идет речь в книге, он как бы выдал такую историческую фразу, он говорил, что получится это, получится и все остальное.
1: Ну, совершенно правильно.
2: Вот. То есть. В нашей книге рассказывается о Московской Олимпиаде и о том, что происходило под
1: землей. За кулисами.
2: Да, за кулисами.
1: За кулисами.
2: А точнее говоря, под землей. И рассказывается о самая такая печальная история. Это глава, которая носит название «Big Toy Story», то есть «История большой игрушки». О падении олимпийского мишки недалеко от пансионата «Вымпел».
1: Да, это было. Причем засекреченная была информация.
2: Безусловно.
1: Одна маленькая газетка областная, вот к округу, который принадлежал пансионат «Вымпел», опубликовала опрометчивую фотографию места вот этой катастрофы. После этого вся редакция была уволена, и газета, собственно, закрытая. Да.
2: Добавлю лишь только то, что как бы вот этот пансионат «Вымпел», и то, что происходило рядом с ним вот этим летом 80-го года...
1: Ужас.
2: Этот
1: ужас.
2: Как бы трагический случай, он был отражен в программе НЛО «Необъявленный визит».
1: Ну, как-то он был, несерьезно,
2: безусловно.
1: То есть иронично.
2: Это было иронично, хотя есть свидетели, как бы вот у нас воспоминания некого Евгения Матвеева, который говорит, что пролетело тело, некое тело, единственное, что он мог понять, что это тело было коричневое. То есть вот... Шары уже к тому моменту были спущены. И вообще такая
1: еще
2: тема...
1: значки Audi там мелькали вот эти.
2: Это неприятная тема.
1: Неприятная
2: и, тема. Как бы о ней легче почитать. То есть легче, наверное, прочесть, чем просто так вот в прямом эфире рассказать. То есть книга объемная, книга больше 200 страниц. Мне кажется, что она рассчитана, вот если отвечая на вопрос, на самых разных пользователей, начиная от учащихся средних и старших классов, заканчивая историками и людьми, которые интересуются просто историей, а это могут быть и люди даже пожилого возраста. Поэтому она достаточно охватывает широкий спектр вот пользователей, читателей.
1: Я знаю, что ты являлся одним из соавторов методического пособия для учащихся высших медицинских учебных заведений по практическому применению медицинских резиновых перчаток. Вот,
2: да. Я как бы, когда прихожу к тебе в эфир, иногда намеренно не говорю о каких-то вещах и даже не знаю, что ты о них знаешь. А вот ты, поскольку у нас прямой эфир, и мы ни о чем заранее не говорим до момента выхода в этот прямой эфир, то всегда ты меня застаешь иногда врасплох, и, соответственно, я как бы вынужден подтвердить твою теорию, а некое мое...

0: своем участии в разработке и вот в пользовании этих резиновых перчаток. Ну, все-таки тема отдельная, можно подключить наших радиослушателей вообще.
1: Если кому-то это интересно.
0: Если кому-то интересно вообще то, что, о чем мы сейчас говорим, то можно не выключать приемник, а наоборот позвонить по телефону.
1: Да, 203-19-22, звоните, мы вас с радостью выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
2: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте.
2: У меня три вопроса к вам обоим.
0: Ну, здесь нас двое, поэтому тут как-то вопрос непонятно.
2: Нет, три вопроса, и умножить на два, это будет, значит, шесть вопросов.
0: Ага.
2: Угу. Во-первых, ну, недавно поднялся скандал вокруг уплаты налогов с разными артистами.
0: Угу,
2: вот
0: да.
2: Вы оба весьма популярны, я бы сказал, исполнители. Своевременно ли вы подали декларацию о доходах?
0: Декларация.
2: И нету ли к вам, значит, претензий в налоговой инспекции?
0: Да. Угу.
2: Второе. Во-вторых, будете ли вы участвовать в съемках фильма «Старые песни о главном», номер три, о песнях 70-х годов? Если да, то что вы будете петь? А если нет, то какие песни той поры вы хотели бы исполнить? И третий вопрос. Как вы относитесь к деноминации российского рубля?
1: А к чему, простите?
2: К деноминации.
1: К деноминации.
2: Уменьшение его тысячу раз.
1: Понятно.
2: Как это на нас всех отразится?
1: Убирание нулей.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо вам за ваши интересные вопросы.
0: Я бы хотел ответить на первый вопрос, потому что об уплате налогов у меня есть претензии некой к Саше, поскольку я не совсем знаю о том, как вот этот вопрос он решил. И я знаю, что практически больше ни у кого нет никаких претензий к Александру по этому вопросу. То есть здесь можем в прямом эфире просто буквально выяснить, расставить точки над «и».
1: Ну, в общем, дело в том, что я и программа «Монмаранси», в частности, была организована, то есть эта идея была общая коллективу программы «Монмаранси» как некой благотворительной организации. Вот. А как вам известно, в общем-то, организации, занимающиеся в какой-то степени благотворительной деятельностью, они, в общем-то, платят гораздо меньше налогов. Вот. Ежели умножить благотворительность на 2, вот, и заполнить 4 документа, то практически налоги снижаются до нуля. Вот это первый момент. Второй момент, что как бы огромное количество работников налогового управления, налоговой полиции, в общем-то, во многом нам обязаны своим вообще созданием и своей вообще своей работой, тем, что они существуют. Поэтому, честно говоря, мы как раз та инстанция, которой платят налоги сотрудники налоговой полиции. Я понимаю, что вам это покажется странным, но тем не менее вот та очередь людей, которые сейчас сюда вот в наш офис, это как раз сотрудники налоговой полиции, которые принесли свои декларации, заполненные нам.
0: Ну, ответ на самом деле интересный. Ответ принят, мне кажется, он принят не только мной, но и нашими радиослушателями. А если говорить обо мне лично, о группе, об ансамбле Бони Нем, то мы напрямую связаны с благотворительностью, так как просто в определенной степени дарим наши кавер-версии радиослушателям. И более того, мы не будем умножать благотворительность на 2, поскольку...
1: Она и так велика уже.
0: Да, она так велика. Мы ее разделим. То есть мы будем делить благотворительность. И, соответственно, когда ты делишься с чем-то, это добавляет тебе определенных как бы положительных знаков. И как бы ты становишься еще более открытым в глазах общественности.
1: Это ионизация общества.
0: Да, да, происходит своеобразно. И, соответственно, здесь уже ни о каких налогах и речи быть не может, поскольку мы и так уже делимся.
1: Делимся, да. Что касается сборника «Старые песни о главном» номер 3, то я, наверное, открою наш общий секрет, что мы сразу, минуя его, уже, в общем-то, забили весь репертуар сборника 4. То есть там будет только я вот и Кирилл. Вот. Ну, а третий будет... сборник мы поэтому туда не полезли из скромности просто.
0: Но дело в том, что это будет такой локальный сборник.
1: Да.
0: Вот. И, так соответственно, как бы его будет непросто, его можно будет только получить наложенным платежом.
1: Мы, кстати, в конце нашей программы скажем сегодня, куда адрес, в общем-то, куда вы должны направлять заказы.
0: Да, но это нужно будет направлять как бы через полтора года, поскольку
1: не раньше,
0: сейчас работа только началась, соответственно, чтобы мы не показались как бы голословными и не содрали с вас деньги и не прислали вам этот сборник.
1: Ну, что касается вопроса о деноминации рубля, то я могу сказать одно, что лоханулся тот, кто выкинул все металлические деньги или раздарил их, потому что маленький секрет, который мне рассказал мой товарищ, который, в общем-то, является министром финансов России, Вот, он мне сказал, что, говорит,
0: неплохой
1: Санек...
0: Неплохой у тебя товарищ.
1: Да, он позвонил, говорит, Санек, а это как бы папа моего школьного товарища, которого я часто бил в туалете за то, что он играл в трясучку, да. Ну так вот, он мне сказал, Санек, типа, говорит, металлические деньги, вот старые вот эти рубли, да, они будут котироваться как рубли. То есть, если, например, 100-рублевая бумажка превратится в рубль, то металлический рублик так и останется рубликом. 10 рубликов так останутся 10 рубликом, понимаете? Поэтому я советую срочно к бабушке в сундук.
0: Нет, но это как бы было, в общем, мне кажется, естественно, но все-таки предположить это было очень сложно. Поэтому, я думаю, интересен вопрос тем, что сейчас мы, может быть, помогли многим в какой-то степени
1: подняться,
0: спохватиться.
1: Просто подняли людей, называется.
0: Мы слушаем любые, отвечаем на звонки.
1: На любые вопросы отвечаем.
0: Практически любые вопросы, как связанные с нами, так и не связанные с нами никак.
1: Мы постараемся вам помочь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Александр и Кирилл.
0: Точно
3: так. Это наш постоянный радиослушатель Александр, хоккеист.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Владимир.
1: Приветствую вас.
3: У меня вот технический вопрос такой к Кириллу. Может, он уже дал мне ответ, но я просто тут вернулся недавно домой с этих базедовых событий. И поэтому...
0: Ну что же, давайте послушаем.
3: Вопрос следующий. Ну вот я приобрел кассету, выпуск второй вашего, значит, альбома.
0: А это ложная кассета, я честно вам скажу, что необходимо ее выбросить, поскольку она как бы своеобразная псевдокассета. Я рекомендую купить компакт-диск, потому что на кассете совершенно...
3: Не хватает двух песен.
0: Не хватает двух песен, более того, там первая песня сыграна не нами, а другим ансамблем. И в оформлении не хватает порядка 5-6 страниц. То есть это ложная, так называемая ложная кассета.
1: ЛК.
0: Да, сокращенно ЛК. И таких кассет как бы порядка 10 тысяч. Вот. Поэтому я просто рекомендую вам и вашим друзьям срочно ее выбросить в помойную яму. И, соответственно, постараться все-таки купить компакт, потому что, ну, во-первых, он долгосрочный, несмотря на 10 эфиров, мы говорили, что его можно прокрутить будет только 10 раз. Но вы его сможете переписать на кассету, и у вас будет хорошего качества фонограмма, качественная.
1: Или можете записать на эту кассету молодого сейчас таджикского певца Вагифа Хикметовича.
0: Можете записать Вагифа Хикметовича. Дело в том, что Вагиф Хикметович входит на одну сторону 90-минутной кассеты.
1: Легко.
0: А на вторую сторону можно записать ансамбль Бонни. И вот на контрасте, слушая эти двух исполнителей, добиваешься максимального эффекта от прослушивания Хикметовича, не говоря уже об ансамбле Бонни Нем. То есть ведь мы знаем прекрасно о том, что все познается в контрасте. И чтобы понять суть ансамбля Бонни Нем, необходимо, чтобы у вас на другой стороне кассеты существовала некая полярная музыка. И вот методом от противного мы пришли к выводу, что вот известный таджикский певец, о котором мы только что говорили, является неким... как бы полюсом по отношению к ансамблю Бонни Нем. И в этой связи нужно поступить именно так, а запись его можно купить практически в любом магазине.
3: Да. Это хорошо.
1: То есть просто смотрите, ВХ. Где видите ВХ? То есть не ХВ, что значит Христос воскрес, а ВХ наоборот.
3: Александр, да. А я вот у вас хотел спросить, а что у вас с альбомом происходит?
1: Значит, альбом закончен, сейчас уже ведутся переговоры с фирмами, которые, видимо, будут его издавать. Альбом называется «Вымя», в него включено 18 пьес, и я обещаю, что как только, в общем-то, будут подписаны соответствующие бумаги, радиослушатели «Эхо Москвы» и программа «Монмаранси» самыми первыми услышат этот альбом целиком в нон-стопе. Прям такой будет подарок. Я надеюсь, он вам понравится.
3: Замечательно. А вот вы как провели сегодняшний день? Не могли бы рассказать?
1: Во-первых...
0: Раздельно.
1: В принципе, да, мы с Кириллом увиделись только вот недавно.
3: Я сегодня, извините, что перебью, видел сегодня Сиамского.
1: А, то есть он на сцене, вот, по-моему, около Кремля, вот на этой сцене выплясывал.
3: Да нет, знаете.
1: По разнарядке у него там было, на самом деле, выступление. А я, вы знаете, я на самом деле открою секрет, что я был под колоколом. Вот вы, наверное, видели колокол, около него были народные танцы.
3: Да.
1: Вот, я был под колоколом, я изображал язык колокола, и меня никто не видел, но я звенел при этом мощно.
3: Я Кирилла видел стоящего в одной из станций метро, он изображал рабочих.
0: Ну, это было в течение где-то 3-4 минут всего лишь навсего.
1: Да
0: потом, как бы, это известный факт, ты замираешь на какое-то время за границей, такое очень распространено. Стоишь, кого-то изображаешь, потом тебе дают денежку, и ты уходишь.
1: Или шевелишься.
0: Да. И начинаешь шевелиться. Да, то есть, как бы, но в условиях нашей страны я рекомендую, когда тебе дают денежку, сразу с ней уходить. Это более как бы экономично.
1: Экономично и безопасно.
0: Да, и ты можешь перейти на другое место, там замереть, и получив денежку, потом вернуться на исходное.
1: То есть миграция называется. Да. ДМ, денежная миграция. Ну так.
3: Ну, успехов вам всех.
0: Спасибо за звонок.
1: Спасибо, удачи вам. До свидания. Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы. Нам мы с радостью на них будем отвечать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня вопрос к Кириллу.
0: Это неожиданно.
4: Дело в том, что я уже понял, так же, как и у Александра, и у вас, очень недосягаемая, по-моему, высота мышления. И, может быть, мой вопрос будет не в попад. Вот вы говорили о книге своей, да?
0: Ну, было дело, да.
4: И столько много, в общем-то, не совсем значительных тем вы поднимали в этой книге. А вот такую значительную, всеохватывающую тему «В имя» и, кстати, одноименный альбом Сашин, который выходит скоро, да, с этим именем. Вот почему-то это мы как-то не обсудили это.
1: Нет, извините, пожалуйста, просто в самом начале программы мы обсуждали CD Changer, «В имя» и еще такое понятие, как «Титя».
0: Дело в том,
1: мы начали с этого программы.
0: Это действительно верно. А если говорить о нашем учебнике, то мы как бы были зажаты в определенные рамки, поскольку это же учебник истории, и мы, как бы следуя поступательным движениям, отображали моменты истории, которые были отображены в учебниках истории. Поэтому мы просто не могли настолько как бы удалиться и поднять аграрную тему.
1: Это во-первых. Во-вторых, просто попросту говоря, нельзя же законспектировать Коран.
4: Нет, я как раз хотел сказать, что тема-то достаточно незначительная по сравнению с темой «В имя».
0: Просто но это вопрос спорный ведь.
4: Я хотел бы развернуть вот само понятие «В имени». Да, потому что у меня такое ощущение, что вы несколько не понимаете всю социальную значимость этого слова.
0: Ну, давайте развернем.
1: Во всяком случае,
4: такой значимости, ну, так, как ее воспринимали наши предки, наши прадеды, прапрадеды, в общем, может быть, даже те, кто жил до основания Москвы. Понимаете, это же слово тогда еще существовало.
1: Ну, я немножко поясню, что как бы «В имя» в данном случае является органом, от которого человек зависит достаточно сильно, но при этом идет, то есть парадоксальная ситуация, когда есть такая зависимость пассивная, и в то же время «В имя» оно агрессивно своей пассивностью, понимаете? То есть вот эта зависимость от «В имени» в дальнейшем сильно сказывается на психике субъекта. Им вскормленного, ведь доказано, что при ближайшем таком микроскопическом рассмотрении анализа крови, взятой у грудного ребенка, эта кровь состоит из микровыми буквально, то есть происходит накачивание, то есть в данном случае продукт, вот молоко матери, оно несет в себе не только питательную функцию, но и как бы определенный генетический код уже порядком подпорченный общением матери с внешним миром. Вот о чем я хотел сказать. То есть таким образом это своего рода вымя, это как бы шприц, который дает определенную инъекцию, прививка такая. А вот тут уже вопрос в том, идет ли эта прививка на пользу грудничку или нет.
4: Александр, я хотел сказать, что чрезмерное познание, биологические познания, вот как раз немножко снизили вот эту рамку, обычно которую вы перепрыгиваете, эту высоту, это орлиность, вот такую вашу героическую орлиность, когда вы охватываете, скажем, ну, слишком широко охватываете вещи. Ведь дело в том, что «В имя» — это сложное слово. Это сложное слово. Оно состоит из местоимений «вы» и «меня». Дело в том, что наши предки просто сокращали местоимения. То есть это глубокое соотношение общества и личности. Вы меня. Понимаете?
1: Согласен. Согласен. Но в данном случае, если мы берем «вы» как орган отдельный, то вот ребенок — это он, а «вы» — это и есть это то самое «вы», понимаете? То есть это индивидуальный подход к тому, о чем вы сейчас говорите. Вот ребенок может смело «вы» не сказать «вы меня». Вот в чем дело. То есть ведь, как сказал один замечательный человек, что спасение мира нужно начинать со спасения одного единственного человека. Также для того, чтобы погубить мир, нужно погубить одного единственного человека. Вот, или засунуть ему в имя, понимаете, чтобы он сказал «вы меня».
4: Да, да, это один из аспектов вот отношения. Это ребенок относится к матери. Ну, к матери, к отцу он относится уважительно. Ну,
1: а вот почему вот вы сказали «уважительно», вы не задумывались о том, правильно это или нет? То есть он же вынужден от них зависеть. Вот поймите, то есть вот они же уверены в том, что они ему необходимы. А так ли это? Ведь ребенок в момент, когда он только что родился, он знает и, в общем-то, чувствует гораздо больше, чем чувствуют и знают они. И вот эти знания, которые в нем есть, они их пугают. Поэтому постоянно ему говорят «нельзя» и суют в имя. Вот в чем фишка. Потому что мама подумала, даже не успела подумать, а ребенок уже знает то, что она сейчас сделает. Вот что вещь.
4: Да, ну, скажем, вот вы идете по улице, и вам надо спросить у прохожего, сколько времени, вы обращаетесь, вы же вежливый человек, я знаю, Александр, вы говорите ему «вы».
1: Да,
4: но,
1: да.
4: Скажем, прохожего вы уважаете формально, да? Просто у нас так принято говорить. Ну, это уже второй аспект вот, взаимоотношений общества и личности. Только не, это же не обязательно к матери относиться. То есть прохожий какое-то отношение имеет тоже к вам, правильно? Потом, вы — это целая общность, может быть. Вот никто не рассмотрел отношения, скажем, просто какого-то соседа, которого вы называете на «ты», правильно? Вы же соседа не всегда на «вы» называете. Ну, такой сосед, с которым вы иногда выпиваете, иногда...
1: Да, с которым мы часто вместе вяжем на балконе.
4: Да-да.
0: Здесь еще идея «тымени», то есть это...
4: Да-да, вот я как раз хотел продолжить. «Тымени», почему нет этого слова? Есть «темя». То есть у наших предков не было, скажем, такого пристрастного отношения к одиночным таким соседям, с которыми можно вязать, что вы сказали?
1: А, ну, мы часто вяжем, там вот перчатки связали
4: перчатки,
1: с одним пальцем, да.
4: Вяжете, да?
1: Да,
4: то
1: что
4: есть, это совершенно не волновало наших предков, а волновало общность соседей. То есть, если бы их было трое, с которыми вы вязали, ну, скажем, три пары перчаток, да?
1: Да, да.
4: То эти отношения уже волновали бы. И поэтому здесь очень сложно затронуть... вопрос темени вот этого слова, этимологии его поднять и обсудить. Понимаете?
1: Знаете,
4: хорошо, Кирилл, это он, в принципе, верно сказал, что темени нет, но есть темя, понимаете?
0: Это а темя — это другое. Мне кажется, просто нет слова как бы «тымя» по причине того, что в древности люди очень уважительно относились друг к другу и как бы практически не употребляли слово «ты».
1: Или боялись,
0: да. И в этом, как бы, в этой связи...
1: Не, ну, с другой стороны, он же все там говорил «ты, о великий царь, на ты, как государь».
0: Ну, это
1: вот
0: было условно.
1: Условно. А то есть тут же важно, что человек генерирует. Он говорил «ты», а думал «вы». Поэтому все-таки вот «вы» имя пугающее.
0: Подсознание первично в любом случае.
1: Вот, ну, знаете, нам просто необходимо сейчас ненадолго прерваться. Спасибо вам за звонок. Я думаю, что мы эту тему еще поднимем. Вот.
4: Спасибо большое.
1: Да, и сейчас мы... После небольшой паузы продолжим разговор с Кириллом Немоляевым. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев. По телефону 203-19-22 вы можете пообщаться с ним в прямом эфире. Я поднимаю телефонную дудочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
5: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Кирилл.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Вот, у меня такой музыкальный несколько вопрос, Кирилл. Вот группа Бонни Нем, так же, как и бывшая его группа Кардан и Вал, играла довольно-таки, ну, можно сказать, агрессивную металлическую музыку. Вот мне интересно узнать, какие вкусы в металлической музыке именно у Кирилла.
0: Ну, спасибо. Я бы хотел начать, наверное, с первой части. Даже это не вопрос был, а некое утверждение, потому что, в общем-то, по большому счету, если говорить о нашей новой пластинке, А, то здесь она вообще эстрадная по своей сути, и это как бы практически неоспоримо. Просто приемы металлической игры в ней присутствуют, но суть самой пластинки совершенно эстрадная. И поэтому, если говорить о металлических моих пристрастиях, то они с ансамблем Бонни Нем, они, то есть, имеются, но они с ансамблем Бонни Нем никак не связаны. Но я люблю много разной музыки. Мне нравятся классические произведения Deep Purple, мне нравится Eurohip, Black Sabbath. Я очень люблю произведения прогрессивные, арт-роковые, утяжеленные группы типа Dream Theater, Fate Warning и Queensryche. Ну, тяжелая музыка, она в моем понятии должна быть прежде всего музыкой, поскольку во многом для многих ансамблей это просто выплеск энергетики, чаще всего отрицательный, а мы не затем живем на этом мире, чтобы выплескивать на слушателей отрицательную энергию. Поэтому я сторонник, по большому счету, просто всего положительной, прежде всего положительной энергии. И в тяжелой музыке она присутствует, но не в той степени, в которой хотелось бы. И поэтому новые какие-то металлические произведения, они мне скорее чужды, чем близки.
1: Хорошо сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
6: Алло.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте, вот, пожалуйста.
6: А?
1: Рассказывайте.
6: Вот. У меня вот первый такой встречный вопрос. А Распай Всеволод Железных, он еще живой, да?
0: В общем, да. Распай Всеволод Железных образ собирательный, поэтому он как бы не подлежит уничтожению ни в коем виде.
6: А вот, то есть у меня вот просто предложение такое возникло сегодня. Просто взять и Распай Всеволода воздвигнуть там в мэра Москвы. А нашего сегодняшнего просто мэра взять, ему морду набить. Просто за то, что он сделал сегодня в метро, просто я считаю, что это ни в какие рамки просто не лезет.
0: Но мы вот обсуждали с Александром о том, что как бы здесь дело не в, даже в мэре, а просто дело в том, что существует вот некое празднество для нашего народа, которое совершенно не важно, с чем сопряжено, да, Александр?
1: То есть, как бы таким же праздником был путч, как ни странно, вот, то есть как бы любой повод потусоваться.
0: Да, для... то есть повод выйти потусоваться. Другое дело, что сегодня это приобрело какие-то чудовищные размеры. Я думаю, что большее количество людей получило, как бы, выражаясь так, как бы поприличнее, ну что ли, приличный такой геморрой.
6: Нет, ну сегодня из-за этого геморрой просто взяли, перекрыли, например, метро Университет, проспект Вернадского и так далее. Просто взяли наглым образом, все перекрыли.
1: Ну правильно, потому вот, что как бы рельс не железный, правильно?
0: Безусловно.
6: Вот просто мало того, что они стояли там три часа, непонятно зачем, вот еще пешком там, короче, шли. Там.
1: Нет, простите, а вот другой вопрос. Да. Как бы люди, которые вот пошли на этот праздник, да, вот на Воробьеву гору смотреть Дидье Маруани. Вот, а они же как бы знали, что они идут там туда, вот, да, смотреть вот эту Марадону. И знали, что, в общем-то, как бы возвращаться оттуда будет затруднительно. Поэтому, как бы, в основном люди взрослые, они знали, на что идут.
0: Безусловно.
1: Поэтому это сложно винить.
6: Нет,
1: мэра и еще кого-то.
6: Сегодня, по ходу, то, что звучало просто из толпы, вот, то есть крики по поводу нашей мэрии, я считаю, что просто об этом никто не догадывался, что будет вот такой, извиняюсь еще раз, геморрой по поводу транспорта.
0: Нет, ну а как бы вы же давно живете в нашей стране, и вы должны были догадываться. Вот мы лично с Александром догадывались об этом. И прежде всего, единственный вопрос, какой нас волновал, по поводу сегодняшнего эфира, выйдем ли мы в этот эфир по причине того, что добраться до этого эфира...
1: Мы выехали за 4 часа раньше, на самом деле, а вы хотели как бы и рыбку съесть, и это...
0: Поэтому, понимаете, это вопрос сложный. Поэтому, на мой взгляд, это самые трагические дни, самые такие дни, когда не нужно выходить на улицу. Вот я лично единственный раз вышел на улицу сегодня, чтобы доехать в эфир.
6: Нет,
0: к Александру.
6: Нет, просто вот как вот вы поддержите мой такой план, что просто взять Распай Всеволодович Железных на трон?
0: Вы знаете, Распай Всеволодович, он все-таки человек локального характера. И поэтому мы не найдем того понимания у широких народных масс. Поэтому это очень, как бы, его можно выдвинуть в душе. И это, я считаю, более достойно. И обратиться с этим лозунгом к многим поклонникам тяжелой музыки, да и вообще просто к хорошим людям, выдвинуть Распаев Селча в душе мэром и жить с этой мыслью.
6: То есть, это, понимаете, это будет мысленно. Вот, а нужно прямое действие.
0: А прямое действие...
6: Мысленно это вот выпил водки и все, и живешь мысленно. А здесь нужно, так сказать, прямое действие.
0: Нет, немножко вы совершенно неправы, потому что выпил водки, мне кажется, и живешь действенно, а мысли, они как бы...
1: А мысли, они делают действия. Тут вы не правы. То есть все зависит от мыслей.
0: Вот, мысли, они просто первичны.
6: Да. Я думаю, что мы каждый останемся вот на своем мнении. Так, ну, предложение
1: это
6: мое выдвинуть, Распаев Селч остается в силе.
0: Хорошо, спасибо.
6: Просто набить морду.
1: Спасибо вам за звонок. До свидания. Ну, нет, насчет набить морду, ну, это пусть, пусть занимается как бы вот тот, кто предложил. Мы совершенно не агрессивные, мы добрые, милые люди. Вот, и будем тут. Мы лучше будем цветы разводить.
0: Совершенно
1: здравствуйте.
0: Здорово.
1: Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
7: Здравствуйте, уважаемый. Кирилл, я бы хотел коснуться вашей как бы не музыкальной ипостаси.
0: Ну, по радио коснуться чего бы то ни было, это непросто. Единственное, что можно, я могу вам порекомендовать, это каким-то образом коснуться радиоприемника, но и то эффект будет порядка 5-7%, этого недостаточно.
7: Ну, может быть, я его могу вообще выключить, если это мешает как-то.
0: Это как бы возможно сделать, и подчас это очень интересно, потому что потом, когда вы его неожиданно включаете, это новые ощущения, новые впечатления, новая радость.
1: То есть вы входите в контакт с миром, да.
7: Моя тирада, она посвящена непосредственно радиоприемнику, то есть я как бы хотел бы поговорить о вашей работе на радио.
0: Вот,
7: у вас была замечательная передача, вот, которая называлась «Отзовитесь гарниры»,
0: да,
7: на радио СНС.
0: Очень неприятно, потому что это, да, действительно, это было самое, наверное, интересное в творческом плане время. Такой непрофессиональный, такой безумный.
7: Ну,
0: вот сегодня присутствовал здесь в условиях «Эхо Москвы» радиостанции, но он находился в непосредственной близости от эфира, а в эфир не выходил Сергей Новиков, который участвовал в нескольких передачах «Отзовитесь гарниры». Завтра мы вместе будем с Николаем Семашко на вот международной книжной ярмарке в 57-м павильоне, у 41-го стенда. И вот один из результатов нашей программы «Отзовитесь гарниры» — это вот та книга, о которой я сегодня говорю.
7: Нет, а как бы я хотел бы немножко продолжить эту тематику. Вот, вы не собираетесь немножко вот эту свою журналистскую как бы карьеру несколько продолжить?
0: Вы имеете в виду радийную?
7: Радийную, да, и чисто радийную.
0: Ну, дело все в том, что очень сильно изменились времена, и как бы я думаю, что станции, радиостанции, где бы могли существовать программы типа «Отзовитесь гарниры», их практически просто нету. И в этих условиях мы можем говорить просто о каком-то наличии вот моей персоны на радио, и это будет иметь место, я надеюсь. Но пока я не хочу говорить на каких волнах и где. Все дело в том, что мы сейчас разрабатываем концепцию. Александр, я хочу вот тебя подключить к разговору.
1: Да, нет, я просто я разглядываю вот эти фотографии и смотрю, что вот на самом деле вот эти люди, вот ветераны Мозамбикской войны, вот смотри, какие у них просветленные глаза. Вот,
0: я согласен с тобой.
1: Я не понимаю, откуда взялся тут этот фотоальбом. Видимо, до нас тут была какая-то передача, посвященная ветеранам Мозамбикской войны.
0: Видите, вы так, даже
1: все готово, да. Даже по съемка пошла. Так что насчет радио?
0: Мы говорим
1: какие
0: о том, что сейчас мы вплотную подошли к созданию радиосолидности, некой радиостанции для элиты московской.
1: Радиосолидность, да.
0: Да, своеобразная радиосолидность, которая... А я как бы не вижу никакого юмора, поскольку
1: это, серьезно,
0: это будет элитарная станция, слушать которую смогут единицы буквально людей. Поскольку прямого доступа она как бы не имеет.
1: Она и... будет по проводам.
0: Ее можно
1: типа
0: будет,
1: кабельного телевидения,
0: ее да, можно да, будет ловить с помощью специальной приставки.
1: Да.
0: И ради... Нет, а... Нет, как бы дело в том, что многие люди, которым мы рассказываем этот проект, они как бы вот так же реагируют. А на самом деле все приобретает реальные черты, и эта приставка, она уже готова. Это специальный маленький блок, который необходимо будет... с помощью специальных штырей вставить в пазы радиоприемника. И тогда автоматически радиоприемник настраивается вот на шкалу радиосолидность. И здесь еще речь можно вести о том, что радио будет передавать исключительно солидную музыку.
1: Солидную.
0: И диджей...
1: Почтенную музыку.
0: Вот, да, совершенно правильно. И диджей апеллирует несколькими понятиями. Одно из основных понятий...
1: маркетинг.
0: Это диджей-маркетинг, да. И фраза «это солидно».
1: Это солидно, да.
0: Или та музыка, которая нежелательна для эфира, она отвергается при помощи фразы «нет, это не солидно».
1: Это не солидно. Кстати, еще хотел сказать, что по плану вот радиосолидность будет полным антиподом, но это коммерческая такая фишка наша, радийная, вот, полным антиподом РБЖ, то есть радио беременных женщин, которое вещает сейчас на средних волнах. Я не могу вам сказать частоты, поскольку это будет рекламой, но как бы я являюсь его учредителем, там работают только беременные.
0: Да, но это действительно будет совершенно иным своеобразным антиподом, и радиосолидность, оно будет единственное, где ловится, это бизнес-класс, допустим, бизнес-класс самолетов.
1: Да.
0: И чтобы купить эту приставку, с помощью которой можно будет поймать радиосолидность, а даже не надо было ловить, просто приклеил приставку, и самоконтролируемые частоты радиосолидности, они как бы сразу выходят в эфир. И чтобы купить эту приставку, необходимо иметь высшее образование, поскольку радиосолидность — это радио элитарных людей.
1: Да.
0: И существует у нас специальный лозунг, который как бы будет воплощен в виде плаката и будет распространяться. А суть его такая: радиосолидность — защита от постороннего.
1: Да, то есть то же самое. Кстати, еще тут такой момент, что каждому абоненту радиосолидность, так же, как, кстати, и каждому абоненту или абонентше РБЖ, будет выдаваться доверенность. Ну, даже не доверенность, а документ, как на автомобиль, так и паспорт.
0: Абсолютно верно.
1: При этом, можно будет выписывать лицу, обладающему этим талоном, генеральную доверенность на прослушивание этой станции.
0: Здесь еще вопрос интересен в том, что лицо, имеющее вот эту лицензию, специальную доверенность, оно может передоверить его исключительно близким родственникам. Ну, здесь идут...
1: Не, в РБЖ, конечно, слабинка есть, там можно подружке, у которой уже родила, там она собирается.
0: В РБЖ это все-таки отдельная станция,
1: да.
0: А радиосолидность, здесь же смысл в очень эксклюзивности большой, поэтому будет передать только ближайшим родственникам. И радиостанция будет иметь очень высокий рейтинг.
1: Естественно. Потому что опрос рейтинговый будет производиться, естественно, только среди слушателей этой радиостанции.
0: Безусловно.
1: И печататься. То есть,
0: ведь сейчас известно, что все опросы, они происходят, каждая станция проводит опрос, находит людей, которые слушают ее, и свои социальные исследования. Поэтому радиосолидность — это как раз к вопросу о будущем, о том, чем мы будем в дальнейшем заниматься. И, Александр, я хотел бы даже тебя привлечь к работе на этой радиостанции.
1: Я не буду заниматься уборкой и мытьем окон, потому что первое предложение было такое от тебя.
0: В тот момент, когда я предлагал тебе такую работу, во-первых, не шла речь о радиосолидности, поскольку, исходя из того, из концепции радиостанции, просто не солидно это.
1: Спасибо вам за звонок. До свидания, уважаемый. Я что-то забыл, я выключить нашего абонента, а я слышу, там уже сипит. Он, уснул. Человек, видимо, в позднее время все-таки.
0: Не солидно.
1: Так вот, наверняка многие интересуются, какие взаимоотношения вообще между радиостанциями, да, ведь только радиостанции в Москве, ФМовских и там прочих. На самом деле, существует негласная договоренность, ДЧ, то есть дело чести, что сотрудники одной радиостанции обязательно моют и чистят помещение другой. Таким самым оказывается взаимовыручка, взаимопомощь, сближение коллективов. То есть все друг друга знают. На самом деле, даже существует, ДР, это дети радиостанций, смешанные ДР, это СДР, СДР это смешанные дети радиостанций. Например, диджей одной радиостанции переспал с диджейкой другой, получился СДР. А почему, он спрашивается, переспал? Потому что она убирала помещение этой другой радиостанции, или он приходил мыть окна этой. Поэтому всегда, постоянно, то есть это все радиостанции подчинены на самом деле одному лицу, это не секрет, мы не будем называть его имени, все это его щупальца. щупальца должны взаимодействовать.
0: Особняком, да, я должен сказать, что стоит радиостанция, которая не находится в здании на Пятницкой, где все радиостанции.
1: Конечно.
0: Потому что помыть соседнее окно — это не так как бы сложно, как приехать, вот, допустим, на Арбат в условиях радио «Эхо Москвы» и помыть здесь окна.
1: Поэтому... А сейчас, вот видишь, люди с эмблемой одного известного радио занимаются как раз помывкой вот в данный момент.
0: Но в этом плане в какой-то степени можно назвать элитарным радио «Эхо Москвы», на котором мы сейчас находимся.
1: А это так оно называется. Я просто, честно говоря, все путаюсь всегда.
0: Ну, безусловно, я как бы тоже, поскольку...
1: А я вижу, вот сзади тебя висит.
0: Да, плакат своеобразный.
1: Да, такой. Это, конечно... дартс. Для игры в дартс я обычно играю в дартс. Всегда попадаю в кольцо.
0: Сколько выбиваешь?
1: А видишь, там в середине ничего нет уже. Это все мои дротики.
0: Радиослушатели мы можем послушать.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, доброй ночи, или скорее начало утра.
1: Рассказывайте, уважаемый.
8: Я вам звоню, я никак не могу дозвониться, потому что...
0: Это неправда, потому что вы в прямом эфире, значит, вы уже дозвонились.
8: Да, я послушал здесь одного философа, который вы мне соседки не отличил.
1: Да-да.
8: Это меня очень так передернуло. И второго, который стакан водки там дернул, не мог доехать. Я вот хочу что сказать. Я просто-напросто, я говорю, поехал за грибами, да, и в электричке, там, ну, как говорится, два мужика сели, вмазали, встали, и людей поздравили в электричке. Ну, там немножко возмутились. Говорят, дайте нам спать, идите вы нахрен со своим праздником. Просто-напросто. И обратно то же самое было.
1: Ну?
8: Домой приезжаю, у меня сын ездил на Манежную площадь. Говорит, я отлично провел время. Правда, добираться, говорит, трудно было. Вот и кого слушать. Ну, там в электричке, понимаете, бабушки-старушки и большинство такие, ну, пожилого возраста.
1: Да.
8: Они говорят, лучше бы какое-нибудь пособие дали, чем там эти открытки поздравительные от Ельцина.
1: Не, ну это понятно. Кстати, было же, да, спасибо вам за ваш звонок. Мы получили, безусловно, ценнейшую информацию. Мы изначально предлагали вообще, что каждому москвичу с пропиской вот выдавать в специальных пунктах передвижных курицу. Ну, как бы, да, вот, в подарок курицу, на которой стоять будет татуировка такая, бляха-муха, цветной, 850. Причем лет не будет написано, просто 850 цифра.
0: А там могут подумать, что 850 лет — это курица.
1: Да, мало ли что.
0: Поэтому...
1: Вот, но отвергли это. Дело в том, что Останкинская птицефабрика выразила протест. Дело в том, что они перебирали уже лимит мясных кур, и нужно было для того, чтобы всех москвичей снабдить курами 850, нужно было уже перейти на яичный запас, то есть на куриц не сушек, сокращенно КНов. Вот. А КН — это как ГНЗ. КННЗ — это такой... Ну, спросите у любого куровода, он просто вам скажет, что это святое, как бы, то есть для него. Вот. И этот проект, к сожалению, провалился, но мы обещаем, что на 8-е мы всем, кто женщина, вот, старушка или грудник женского пола, по курице выдадим. Вот, с надписью 8.
0: Ну, вообще, это как бы более логично, когда люди получают материальные блага как бы в какие-то праздники,
1: да,
0: а не просто какие-то мифические гуляния, когда люди не могут никуда доехать, выехать, приехать не могут.
1: И да, там, покупают и пиво за 15 тысяч рублей.
0: Да, и там находиться тоже никакой возможности нет. Поэтому это неправильно, необходимо, мне кажется, просто какие-то материальные поощрения, чтобы люди более благодарны были.
1: А вообще, кстати, даже вот в таких массовых празднествах, то есть, ну, когда вот огромное количество людей выходит на улицу, да, ведь выгодно, что вот там, например, торгануть пивом по 15 тысяч, да, но вот не гибкая в данном случае была политика, то есть нужно было целиком прекратить трансляцию телевидения и радиовещания, чтобы людям нечего было делать дома, чтобы на улице вышло в 5 раз больше народу, вот, и тогда им некуда деваться уже, кроме как покупать пиво.
0: Есть некая такая данность, которую вот ты сейчас расшифровал. Я бы сюда добавил только то, что, может быть, это покажется перебором, но я бы не то что не отключал бы свет, а не включал. То есть как бы подача электроэнергии в домах вечернее время.
1: Не была бы ее, не было бы, да?
0: Ее не было.
1: Нормально, она, нормально, хорошая, да, тоже тема.
0: Была бы сведена к минимуму. Тогда в любом случае люди уже выходят из своих квартир и спрашивают, а что случилось.
1: Да, тут уже ларек. Как типа, бы, да, уже они вышли, уже повод для праздника. Отключили, да, свет во всем доме. Да, уже, значит, праздник, уже, можно уже тусовка, уже надо, тусовка, значит, выпить, уже ларек, да, окупится. Уже
0: ларек. То есть здесь как, да, бы можно идти, совершенствоваться, и бизнес может быть блестящий.
1: Конечно. Ну, просто, к сожалению, наш отечественный бизнес еще вот не настолько развит, чтобы сделать такой серьезный маркетинг, вот просчитать все это и понять.
0: Я хочу, да, в этой связи вот предоставить в пользование радиослушателям одну из композиций нашей пластинки. Она называется «Life is Life». Она не занимается за другим номером, Александр, она за номером 9. Я думаю, что не так сложно поменять немножко кнопочки.
1: Да.
0: Вот. И за номером 9 эта композиция, она как бы своей энергетикой говорит о том, что жизнь — это жизнь, и не нужно ничего принимать серьезно.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Мы слушаем новую пластинку группы «Бонни Нем», которая называется «Мелодии ритма зарубежной эстрады», выпуск 2. Я общаемся с вами по телефону 203-19-22. Звоните нам, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте. Вам аналогично.
1: Погромче постарайтесь, пожалуйста.
2: А, вот так нормально?
1: Да, вот так лучше.
0: Отлично.
2: Меня зовут Андрей.
0: Угу.
2: Так, я хотел бы спросить. Я сейчас подумаю даже, что я хотел бы спросить.
1: Вот это, кстати, хорошо.
0: Да, да, это очень впечатляет.
2: Я могу сказать, что я очень рад, что не пошел на торжество.
0: Давайте сделаем так, подождите, давайте сделаем по-другому. Вот, просто нам с Кириллом будет интересно. Сейчас я выведу в эфир второго радиослушателя, а вы зададите ему вопрос, который вас интересует. Хотите? Давайте.
2: Да,
0: здравствуйте, пожалуйста. Вы тоже в прямом эфире, алло.
3: День добрый, очень приятно.
0: Вот, пожалуйста, мы с Кириллом сейчас уходим отсюда, а вы общаетесь, пожалуйста. Вот вдвоем знакомьтесь, давайте, разговаривайте. Давайте.
3: Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Как тебя зовут-то?
3: Меня зовут Лев Натанович.
2: Ух ты, как интересно. Ну, Андрей меня зовут.
3: Очень приятно.
2: Вы знаете что-нибудь о Кирилле Немоляеве, вот когда-нибудь, который сейчас в эфире?
3: Который в эфире? Да вот знаю, вот слушаю его. Вот, вот это я знаю.
2: В студенческие годы мы слушали SMC, и там было очень весело, когда мы слушали все эти...
3: Нет, замечательно. Вот я еще очень хочу сказать, правильно совершенно поступил, Андрей, что не пошел вот на этот праздник. Там, знаешь, тут такие вот разные козни строили.
2: Я вот сам... бывает праздник.
3: Да, вот я знаю, я работаю в УВД по охране московского метрополитена, знаю, вот почему все метро было закрыто. Это мы его закрыли. Мэр тут ни при чем, тут звонили, говорили мэру морду набить. Ну зачем? Мы вот так просто постояли чуть-чуть, думали, ну что, мы не люди, что ли? Надо тоже устроить праздник для души. Взяли, закрыли, к черту, это метро.
2: А у нас с вами тоже праздник для души. Нам в прямом эфире дали пообщаться.
3: Ну вот именно.
2: Мы, наверное, никогда друг друга не увидим.
3: Чудеса электроники.
2: Но я запомню этот случай.
3: Я тоже, пожалуй, запомню.
0: Ну что, договорились?
1: Мне кажется, что интересная практика общения, и можно строить на этом целые программы.
0: Ну вот еще, тогда нужно, чтобы это самое, как бы сделать ноу-хау, или как это называется?
1: Хау-хау.
0: А, хау-хау, это чау-чау, такое животное, из которого у меня воротник. Кстати, как тебе нравится моя шубка?
1: Ну, честно говоря, как бы не очень по сезону, но с перспективой это...
0: Только сегодня взял, я же должен, чтобы все видели.
1: С перспективой.
0: С перспективой, то есть, как бы... Ну что, следующий телефонный звонок, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Я бы хотел затронуть вопрос севера.
0: Вот это хорошо.
1: Это...
4: Вы
1: я...
4: говорили там, как вот корабли плавают.
0: Да, да.
4: Я предлагаю еще вперед, ну вот смотрящих. Который должен идти и смотреть, а за ним должна идти бригада, которая должна расчищать снег.
1: Но вы знаете, дело в том, что тема интересная. Но если мы представим себе ситуацию, когда есть вперед смотрящий, есть бригада, которая расчищает снег, и есть бригада ледорубов, которые как бы рубят уже лед, то как бы чисто с экономической точки зрения это раздувание штата элементарное. И ни один ледокол атомный не мог себе позволить такого количества людей.
0: Тут даже дело немножко в другом-то, извини, что я тебя перебил, дело в кормежке. Ведь доказано, что 1/3 груза любого атомного ледокола — это корм для моряков, так? Раз, два. Плюс общество защиты Арктики от загрязнения категорически возражает, когда, извиняюсь, на белый девственно чистый снег откладывают канаты. Люди, то есть гадят, попросту говоря. И чем больше канатов, тем больше общество возмущается. Это тоже один из элементов вынужденной экономии.
1: Ну, видишь, Саша, получается даже, что ты более полно, чем я, ответил на вопрос. Хотя
4: а
1: я
4: можно
1: думаю...
4: перебить?
0: Да, конечно.
1: Пожалуйста.
4: Там плавают всякие подводники типа Кусто.
0: Так.
4: Ведь может корабль задеть как-нибудь?
1: Ну, Арктика же большая.
4: Мы не увидим подводных одиссей.
0: Нет, дело в том, что как бы подо льдом оно не плавает ничего. Дело в том, что там толща большая, там нечто другое. Кстати, вы знаете про такое явление, как антарктические черви? которые прогрызают толщу, и действительно это реально живые существа, которые ползают и, кстати, едят лед и гадят льдом. Вот, они-то буравят все. Вот, кстати, мы наладили тут в нашем магазинчике внизу выпуск, даже не выпуск, а продажу таких червячков. Дело в том, что домашние хозяйки огромное количество времени тратят на разморозку своих морозильников. Просто они приходят к нам, сейчас покупают коробок этих червей антарктических, закидывают, а те буравят, и все. И сразу рухлить из-за льда получается. То есть, кстати, можно класть в коктейль их. Вот, то есть достаточно их сразу запустить в морозилку, отловить, пока они погадить не успели, и кинуть в коктейль.
1: Наполнитель такой. Да. Я считаю, что это может служить как бы несколько по-другому. Допустим, вот заказываешь ты себе какой-то коктейль без льда, а неожиданно как бы тебе дают со льдом. И ты просто запускаешь туда червя, он моментально...
0: Из коробочки, принесенной с собой просто.
1: Ну, а как бы она может быть всегда с собой. Запускаешь туда антарктического червя, и как бы в течение нескольких секунд...
2: Можно еще раз перебить?
0: Да, конечно.
2: У меня вопрос к Александру.
0: Да.
2: Я его страстный поклонник такой. Вот хотел бы спросить, кто такой И. Заховатский?
0: Кто-кто?
2: И. Заховатский.
0: Заховатский?
2: Да, Заховатский.
0: А простите, откуда вы знаете это словосочетание? Просто я сейчас посмотрел сразу на свое тело, у меня такой татуировки нет. У меня вся информация, мне близкая в виде татуировок, расплескана по моей тощей тушке. Заховатского тут нет. Сейчас еще в одном месте. Нет, здесь тоже.
2: Кто такая Беатриче?
0: А, вот Беатриче. Беатриче это была такая, ну, одна из первых проституток еще в советские времена. Вот, она самая первая, она занималась этим у гостиницы «Космос», где я имел счастье в свое время работать оперуполномоченным вот этого участка. Вот, мы ее несколько раз забирали. Она первая, в общем-то, одела действительно кожаную юбку. Вот, сейчас она живет в Финляндии, вышла замуж за финского коммерсанта, в то время уехала в Финляндию и опубликовала книжку спецслужбы Финляндии против России. То есть дело в том, что в Финляндии, не знаю как сейчас, но в то время проводилась очень серьезная пропаганда спецслужб против русских вообще России. То есть на самом деле самый страшный национализм — это финский национализм.
1: Круто. Спасибо.
0: Да, спасибо. Ну что же, следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания просто.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел бы вас спросить. Вы не в курсе, вот как Нефертити, вы помните такую царицу? Естественно, египетскую.
0: Безусловно.
5: Ну да. А вот ее девичье имя, вот я вот спорю с друзьями, я как не могу понять. Девичье...
0: Елизавета.
5: А?
0: Елизавета.
5: Нет, неправильно. Видимо, неправильно. Потому что ее продали там за золото, там.
1: Ну, это не аргумент в пользу того, что она не Елизавета.
0: Да, то есть, как бы, если ее продали, то Елизавету продать можно легко.
5: Нет, она не Елизавета.
0: Ну, сейчас она Нефертити. А была Елизавета.
5: Нефертити, это нет, уже она... потом ее супруг.
0: Нет, дело в том, что на самом деле Елизавета, Лиза и Люся — это одно и то же. Поэтому что Люся, что Лиза, что Елизавета, да, я полностью...
5: Это входящее с солнцем. Там, Нефертити, это входящее с солнцем.
0: Да.
5: А вот ее вот, я вот не помню, вот честно говоря, если вы... То есть ее девичье имя, когда ее продавали принцессу.
0: А, понятно, понятно. То есть вы бы тогда не с ней спрашивали, понятно. Сейчас, спасибо, сейчас вот я обратил, спасибо вам за вопрос. Дело в том, что девичье имя матери Нефертити была Зия Ульхака. Вот, соответственно...
1: Я не просто не знаю, Александр, извините, насколько вот именно эта информация может помочь в определении девичьего имени Нефертити.
0: Нет, а дело в том, что по египетским обрядам нужно убирать последнее слово, поэтому если ее маму звали Зия Ульхака, то Нефертити девичье имя было Зия Уль. Вот дочку, соответственно, Нефертити бы девичье имя было просто Зия. Вот, а, соответственно, уже дочку дочки звали бы просто никак, то есть без имени. Вот, и просто Нефертити, то есть после трех поколений она становится тоже Нефертити. Ну, просто говоря, Нефертити. Это, дескать, поди сюда, и все. Ну, я думаю, исчерпывающим.
1: Я думаю, что да, в определенной степени, да.
0: Вполне. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Вы знаете, очень интересные передачи и очень веселые.
1: Спасибо большое. Спасибо. Вот нам мало женщин звонит.
6: Но, знаете, вот мне как-то очень удивительно, что Кирилл Немоляев, который автор альбома «Бонни Нем», да, и предыдущего, занимается такой серьезной темой, как история СССР. Вот, ну, конечно, эта тема очень нужная, неоспорима. Вот, но для меня, например, конечно, такой вопрос, как сила тяги или питание космонавтов, это, конечно, не мой вопрос. И я, к сожалению, конечно, не буду, вероятно, читательницей. Но вот музыка, которую он сегодня заводил, мне очень понравилась. И вот у меня большая просьба к Александру.
0: Да.
6: У меня позвонила моя подруга, и которая придет ко мне в гости завтра.
0: Да, вот, да, я знаю, я виделся, да.
6: Да, вот, в прошлый раз был в гостях Марио Корти.
0: Корти, да, Марио Корти.
6: Как?
0: Корти.
6: Корти?
0: Да.
6: Да, ну вот, Марио Корти. И он совершенно неожиданно, да, в конце, вероятно, это он притащил.

0: я говорю, я приду, и мы хотим душевно обогатиться. Вы понимаете?
1: Да,
0: вот
1: да, да, конечно.
0: Вот как раз эта ария, она и явится, как бы, если бы мне удалось ее сегодня записать, душевным обогащением этого ребенка.
2: Знаете, ну, честно говоря, так сразу в лед, это же мы же приносим эти пластинки снизу, из амбара нашего.
0: Ну, это естественно. Знаете, если Александр нельзя, так нельзя.
2: Уже
0: я так думаю, закину удочку. Может быть, можно, потому что душевно обогатить ребенка, конечно, очень бы хотелось.
2: Паша, вы знаете, обычно, чтобы ребенок духовно обогатился, вот его раньше ставили на горох в угол на коленке.
0: Ну, нет, нет, Александр, это как раз противоположная мера, нет, это не то.
2: Понятно, вы знаете, давайте сделаем так, сейчас просто у нас совсем немножечко остается времени.
0: Ну, спасибо времени. Вам большое, Александр,
2: вам спасибо.
0: Запишу.
2: Разлука обязательно. Сегодня разлука обязательно
0: прозвучит. Я разлуку запишу, и пускай откатывается. Обогащается русской.
2: Это хорошее слово. Пускай откатывается, это хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, вот что касается классической музыки, я как бы с радостью, я знаю, что ты закончил Гнесинское училище по классу гусли. Нам в оркестр, камерный оркестр канонического импрессионизма «Голоса родных» не просто необходимо сейчас какой-то внести элемент народности. Мы...
3: Ну, Александр, ты же действительно хорошо осведомлен о моем творческом пути. Все-таки мы уже как бы не мальчишки, а многое то, что делалось, оно было как бы в глубокой юности. Поэтому факт окончания факультета в Гнесинском
2: имени
3: училище.
2: Геннадия Гнесина.
3: Да, имени Геннадия Гнесина. Он действительно был, но если сейчас ты меня попросишь играть в прямом эфире на гуслях, которые я как бы захватил.
2: А зачем ты их там носишь?
3: Ну, это как бы часть имиджа, как у любого человека. Я сейчас не смогу тебе как-то
2: лучше ты их
3: там
2: не распаковывай.
3: Нет, они как бы будут здесь, я это чисто хотел
2: тебе
3: просто...
2: ты их оставить хочешь вообще?
3: Нет, я могу их оставить здесь, но...
2: Поиграть дай тогда.
3: Ну, вообще, домой я... В такой ситуации-то я тебе как бы просто их могу подарить.
2: Нет, спасибо. Я их, пожалуй,
3: ну, они-то, как ты видишь, они такие уже большие. Это же мини-гусли.
2: Ну, представляю, когда как выглядят нормальные гусли. Да. Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
4: Здравствуйте еще раз, Александр.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте еще раз. Это уже вы опять?
4: Да. Я задавал вопрос о музыкальных пристрастиях Кирилла.
2: Ага.
4: Вот. Мне бы хотелось у Кирилла такой еще вопрос спросить. Как получается тот вокал, который я могу услышать и на кассетах или компакт-дисках?
3: Ну, дело в том, что здесь сразу несколько человек записывается, как бы не связанных со мной никоим образом. Они просто извлекают определенные частоты, вот эти низкие, одновременно, и при слиянии этих голосов.
2: Ну, элементарный такой, как бы серьезный, правда, монтаж. Элементарный, ну, серьезный монтаж.
3: То есть, как и многие вокалисты, реального такого прямого отношения к вокалу я не имею практически.
2: Ну, естественно, есть, это и не нужно.
3: Нет,
2: это,
3: ну, это и не нужно, просто не все знают об этом, что как бы многие известные певцы и вокалисты, они, по сути своей, никогда и не пели. Вот, поэтому здесь такая... Вообще, тема сложная. И вот так в двух словах как-то об этом рассказать, это все непросто. И приходится подчас даже вуалировать собственное имя, поскольку, если говорить серьезно, то к ансамблю Бонни-Нем я могу как бы чисто относиться как, вот, как художественный руководитель, относится к ансамблю, которого он как бы является вот руководителем Куэлла. То есть, ну, здесь не более чем какое-то руководство происходит, а вокал — это такой вопрос коллектива. И достигается он, как я уже говорил, усилиями нескольких людей, имена которых я просто не имею права называть.
2: Ну, тут еще действительно хотел сказать, что вот ваш вопрос вполне такой понятен, он носит в себе определенный смысл, естественно, насчет вокала, да, но это то же самое, что спросить у дирижера, например, симфонического оркестра, скажите, как вы добиваетесь такого звучания струнной группы?
3: Вот, вот, кстати, Саш, очень хорошее, как бы, сравнение. Я надеюсь, что мы не обидели нашего радиослушателя, а, может быть, его слегка заинтриговали, но правда есть правда, и как бы умалчивать об этом я просто...
5: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские. Сегодня-таки 7 марта. Мы стоим на преддверии кануда порога. Вот уже круглого бублика, который все именуют 8-й, радуются ему как дети. Хотя, ну, очевидно, что повода радоваться нет, поскольку первый весенний день — это все-таки когда солнышко, когда уже повылезли улитки, рыбы, прочие твари типа лосей, и все готовы отдаться нам в качестве еды или в другом любом качестве, так что мы даже не должны там за ними бегать. Вот, но моим очам, в общем-то, предстала картинка совершенно другая, не весенняя, вонючая перхоть до сих пор продолжает обсыпать наши и без того унылые витаминизированные плечи. Вот, посему я завтрашнее отменяю 8-е, и всем женщинам мы не будем дарить веников, а поставим их всех и заставим грести, подобно бульдозерам снега, с наших бескрайних просторов. Таково мое слово. Я, кстати, напоминаю вам номер пейджера нашей программы 913-29-29, абонент Монморанси. К сожалению, вот сегодня мы изменим несколько нашей традиции, а может и наоборот к лучшему. Я не смогу ответить на огромное, кстати, количество посланий, которые сюда пришли, потому что первый час нашего с вами эфира займет гость. Его зовут Владимир Марочкин. Вы наверняка знаете уже о нем. В свое время он был директором Московской рок-лаборатории. Сейчас он является организатором фестиваля «Надежд», второго фестиваля «Надежд». Ну, подробнее об этом фестивале он сам вам расскажет. Мы также будем слушать с вами музыки молодых артистов, которые вот-вот, в общем-то, сменят всех старперов на поп-рок-сцене. Вот. И я надеюсь, эта смена будет достойной. По крайней мере, никто из них не будет биться в подучий, понтярно вставлять серьги и заниматься прочими некрасивыми, неумными, никак не связанными с действительно музыкой вещами. Но прежде чем мы начнем беседу с Володей, я бы хотел сделать маленькое объявление. Может быть, кого-то оно заинтересует. Меня так точно. На Краснопресненской набережной по адресу дом 16 в ресторане «Рио-Рио», это вот «Сити-мост», где строится новая «Мандула», в 21.30 сегодня, уже сегодня, будет выступать группа «Супермакс». Ну, я думаю, что качество выступления будет на порядок выше, нежели то, что музыканты показывали вот в «Олимпийском», как-то они приезжали. Хотелось бы верить, что это будет где-то по уровню, как вот «Назарет в пилоте». То есть лично моя задница туда обязательно объявится. Еще раз напоминаю, «Сити-мост», мост, новомодная вот эта конструкция, ресторан «Рио-Рио», Краснопресненская набережная, дом 16, в 21.30 там будет выступать группа «Супермакс». Еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент «Монморанси». И я приветствую в студии Владимира Марочкина. Здравствуй, дорогой. Как у тебя? Да вижу, нормально, поскольку репка у тебя красная. Если ты будешь не против, я буду зачитывать еще некоторые сообщения, которые приходят. Например, такой вот: «Сашка, чудной ты, ну, сам разбирайся с Господом, но неплохой ты». Дима прислал. Дим, ну я всегда один на один. Я же не Никита Сергеевич Михалков, который бежит жаловаться в верхней инстанции, что твоя женщина. Да, ну что, дорогой друг Владимир, каковы успехи наших сверстников и не только на поприще дрябзанья?
2: Ты знаешь, ну, начну с того, что не только. Я вот лично сегодня готовился все-таки к 8 марта, хоть ты его отменил, боюсь, что зря я готовился.
1: Отменил, да.
2: Вот, целый день учился мыть посуду. Ну, в принципе, получилось. Единственное, что пришлось потом после этого с кухни ведрами воду вычерпывать, залил весь пол по колено. Вот, вернусь, ну, заодно, так сказать, научился полы мыть. Вернусь с радио, буду стирать штаны, которые промокли, тапочки сушить утюгом. Тоже, думаю, научусь это делать. А вообще, в принципе, ништяковое дело. Всем советую, так сказать, почувствовал себя снова в спортивной форме. По-моему, сбросил пару килограмм веса и, по-моему, даже хайр гуще стал расти. Нормально, ништяк.
1: Ну, естественно, это, видимо, связано с вот, погодой, потому что тушка, она обладает все-таки определенным иммунитетом, и видя, что вот задержалась тут эта перхоть вся, она, естественно, последние соки тратит на, в общем-то, пышность растительности, на активность этих сальных желез, потому что все мы сейчас тут сидим и лоснимся. Вот что твои пончики. И это вполне естественно. Если еще сейчас где-то месяц будет лежать эта перхоть, я думаю, мы все обрастем и будем уже сальные, что свечи, которые плачут в песне одного болотного певца.
2: Ой, это еще усугубляется тем, что на улице еще снег и травка не растет, поэтому лучше всего лежать на диване, конечно, задрав ноги к потолку. И вот это все влияет ужасно. Поэтому я сегодня тренировался, поучился на посуду нормально, ништяк.
1: Да. Ну что, с чего мы начнем прослушивание молодых коллективов?
2: Ты знаешь, давай я сначала скажу два слова, так сказать, о том, что я заметил в твоей речи одну ошибку. Не два года, 12 лет фестивалю «Надежд». По сути дела, ну, за двух лет, в общем-то, и собираться-то не стоило. Можно даже
1: я,
2: проводить
1: как обычно,
2: его.
1: Десятки сокращаю.
2: Это я понял.
1: Ну, знаешь, как считают? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два. Вот так вот считают.
2: Ну, собственно говоря, так, как известно, считали вот...
1: Деньги.
2: Да, деньги, года от Рождества Христова, так сказать. Все нормально, так, в принципе, можно.
1: Да.
2: Вот. Хотя 12 для меня такое приятное число. Все-таки это космический цикл. Я почувствовал себя, так сказать, все-таки... уже, ну, прошедшим такой детский возраст. Вот, теперь стараюсь вот что-то такое по этому поводу предпринять самое веселое. Ну, а вот первый фестиваль был 14-15 февраля 1987 года в Горбушке. Вот, участвовали там такие команды крутые, как «Вабанк», «Коррозия металла», «Черный обелиск», «Альянс», «Тяжелый день». Ну, то есть взрыв был, будь здоров. Даже комсомолец разразился огромной статьей, в которой говорил, что вот это вот нам не надо. Вот, вот большая была статья на половину полосы, так сказать. Ты представляешь, что если комсомолец об этом пишет, значит, это серьезное происшествие.
1: Ну, ты видишь, вот я так немножко в другую хочу перевести руслу. Это вот русло же она, не он, да, и не оно ни в коем разе. Було – это оно, а русло – это она, русло. А, то есть, в принципе, у данной газеты, я-то, в принципе, не читаю ничего. Ты знаешь, я так по рассказам, в основном, что где шепнут. Она же вроде как до сих пор, вот так называется, вот уже на пороге 21 век. То есть это то же самое, что назвать газету «Радости фашизма», например.
2: Ну, в общем-то, да, хорошая газета, так сказать, вполне мной уважаемая.
1: Да.
2: Самое интересное, знаешь ли, в чем было, так сказать, что не в «Комсомольце» даже, а в том, что я не был на этом первом фестивале. Я поехал в Одессу, я исполнял свой гражданский долг, я пожертвовал своим, так сказать, досугом и приехал в Одессу журить первый одесский городской рок-фестиваль.
1: Угу.
2: Вот. Ну, Одесса сам по себе город фантастический, так сказать, а у меня было приключение, которое я бы называл триллером или даже пародией на триллер. Потому что меня там арестовали как американского шпиона.
1: Ну, тебе это да, тебе хотя бы повезло, потому что был хотя бы подданный другого государства. А мы ездили туда играть концерт совместно с покойным Анатолием Крупновым. И там некий молдаванин погонял им палец, попросту кинул нас на деньги вот всех. Ну, потом мы уже, когда хотели разбираться, выяснилось, что он живет там в подвале ДК какого-то, и жалость сжала наши мужские сердца. Мы, в общем-то, не стали его трогать. Ну, действительно, это был жалость. Жалкий, конечно, человек. Но я, тем не менее, вот у меня тоже об Одессе есть свои приятные воспоминания.
2: Меня три дня пасли. Три дня за мной шла слежка. Наружка, так
1: хвост.
2: Сказать. Хвост. Это была фантастика. И брал меня лично начальник местного на Молдаванке отделения милиции. Полковник. Настоящий полковник. Вот, фантастика. Но закончилось все, конечно, тем, что вот я журил все-таки фестиваль. Вот, и после уже концерта лауреатов ко мне подошел уже не полковник, а уже генерал. Можно сказать. Ну, не тот, который получил лишние звезды.
1: Ну, да, я уж подумал, что он типа уже, да.
2: Ну, хотя, ради бога, все-таки американского шпиона поймал, как бы. Вот. Ну, уже тут настоящий начальник управления, городского управления. Одесса, такой генерал, и басом, таким явно не одесским, откуда-то, значит, с наших северных высот российских, значит, говорил: «Владимир Владимирович, вот у меня два моих сына слушают рок-музыку, а я не знаю, хорошо это или плохо». Ну, я как мог ему объяснил, что это клево. Ну, и так думаю, что с этого началась история Одесского рок-клуба. Вот с арии московского гостя. Вот. Ну и приехал я в Москву, весь окрыленный. Думаю, и там рок, и здесь рок. Все в роке, все цветет. Смотрю, в Москве тишина, мрак, так сказать. Московскую рок-лабораторию собираются закрыть. После статьи в «Московском комсомольце», соответственно. Вот. Ну и все ждали, что головы полетят, что кого-то наверняка посадят. Наверняка, может быть, ты ждал. Ты уже тогда, наверное, тоже был большим. Или еще маленьким. Ведь вступил же в Московскую лабораторию.
3: Я там не был членом Московской лаборатории, но у меня были альтернативные, в общем-то, определенного рода неприятности с двумя людьми в штатском, которых вызвал участковый.
2: Вот, ну, то есть знакомые нам всем, родная, до боли знакомая, вот нежные, ностальгические чувства вызывающие ситуации. Вот, и, наверное, так все и было бы, если бы не вмешался Московский горком партии. Ну, я не могу сказать за весь горком партии, что он любил рок-музыку. Там был такой человек, Евгений Медведев. Его очень хорошо знала моя теща. Дана Мукртумова, заслуженный работник Мосгорплана. И даже Евгений Медведев работал у нее одно время под ее началом. Вот. Ну и, собственно говоря, вот его вмешательство... Ну, в общем, короче говоря, рок в Москве жив. Вот после его вмешательства он не дал закрыться всему московскому року. Вот. Ну и потом очень многие мероприятия проводились, вот, так сказать, при его конкретной поддержке, когда было совсем плохо, к нему обращались за помощью, он всех прикрывал, там и рок-панораму, все было нормально, все это уже сейчас все помнят. Вот. А я его недавно видел, он работает в правительстве Москвы, в комитете по культуре, милейший человек, подарил я ему очередную, значит, партию кассет, которые издал с помощью своих друзей, он был страшно доволен. Вот. Но я хочу от всех рокеров, от всех, значит, моих коллег пожелать моей милой тёще Данаи Шотовне Мукртумовой больше рок-н-ролла. Ну и своей жене хочу поздравить ее с 8 марта, потому что с ней я тоже познакомился в Московской рок-лаборатории, Татьяна, с 8 марта на тебя. Вот. Ну и давай начнем слушать, что ли.
3: Давай, но прежде вот тут дело в том, что некто Аверьянов прислал сообщение на пейджер 913-29-29 абонент Монмаранс, где просит, чтобы я включил в программу композицию незаслуженно забытого коллектива «И водопад» имени Кикабидзе. Вот, я знаю о существовании подобного этого коллектива, но, к сожалению, честно скажу, господин Аверьянов, сам ни разу не слушал звуки ими воспроизводимые, не имею никакого носителя, к сожалению, с этим коллективом. Единственное, вот, может быть, пользуясь присутствием здесь Владимира Марочкина, мы как-то выясним о судьбе данных.
2: Судьба у них нормальная. Так сказать, они торгуют портвейном «Анапа» в своем городе Верхотурье Свердловской области. Недавно записали новый, кстати, магнитофонный альбом. Вот, я их даже видел живьем, в отличие от многих людей, которые о них только слышали. Так, от знакомых, так сказать. Это было несколько раз. Вот, даже пил, так сказать, с ними что-то такое, ну, крепче 40 градусов. Ну, приятные люди, достойные люди. Вот. А послушать я предлагаю, вот в школе мы говорили про Одессу. Ну, украинскую группу «Алоэ», она была одним из лауреатов нашего фестиваля «Надежда».
3: Ну, что, пошла песня. Надо.
0: Комментарий апостол.
4: Если чё, то в основном, да.
5: Что фрикунял? Пью.
3: А я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Владимир Марочкин. Кстати, он не единственный гость сегодня нашей программы. Будут еще гости, я, по крайней мере, так надеюсь. Но если не будет, то я выключу радиостанцию и поеду вот за заявкой, которую прислал хитроумный Хариус. Он пишет: «Саша, не поставишь ли ты Бахыт Компот Хариус?» Естественно, я очень люблю творчество Степанцова. Вот, но для этого мне нужно сгонять домой. Если вы подождете часика-два, я обязательно сгоняю и поставлю. Володь, не будешь ты возражать?
2: Ну, давай мы тут послушаем, пока я сяду какую-нибудь музычку веселенькую.
3: Да. Ну, что еще? Так, вот, Владимир, существует ли сейчас Московская рок-лаборатория? Известно ли вам что-нибудь о местонахождении? Известный в свое время фонотеке раритетов студии «Колокол». Куда она подевалась? Какова судьба Спиридонова и группы «Клиники»? Интересуется Илья.
2: Ой, какой хороший вопрос. Ну, Московская рок-лаборатория сейчас все-таки не существует. Она, слава богу, почала в БОЗе, так сказать, в 1992 году, в январе, а может быть, в декабре предыдущего года. Какое-то время я руководил молодежным сектором в Комитете по культуре. Вот, потом мне это все надоело, потому что мне показалось, что из этого сектора делают загон для каких-то молодежных альтернативных, так сказать, стилей. Вот. Ну, а фестиваль, который вот, проводила Московская рок-лаборатория до 92-го года, фестиваль «Надежда», вот, я с помощью моих друзей, в частности, с помощью Александра Лаерского, вот, оживил году в 93-м, потому что традиции не должны умирать. Они на той традиции. Вот оно живет, и лауреат этого фестиваля есть. Вот группа «Алоэ» была прошлогодним лауреатом. Мы Игоря Бычкова сейчас перетащили из Северодонецка в Москву, женив его на очень милой барышне. Вот, и постепенно перетаскиваем всю группу. Я так думаю, что все наши радиослушатели оценят вот наш, так сказать, благородный поступок по отношению к лидеру группы «Алоэ» Игорю Бычкову.
3: Да. Что касается вот Спиридонова, то практически недели две назад я с ним беседовал по телефону. Он был трезв, бодр, работает на одной из московских радиостанций в качестве, банального диджея, в принципе. Но надеется, что как-то у него эта ситуация изменится. Группа «Клиника», я знаю только одно, что Суворов, барабанщик этой группы, бывший, естественно, барабанщик, сейчас играет в группе «Лаэрский бэнд». А вот главный там Вадик занимается, в общем-то, криминальной работой. Да.
2: Ну, группу «Клинику» теперь можно только услышать на кассетах студии «Колокол». Где найти студию «Колокол» сейчас, я не знаю. Ну, «Горбушки», наверное. Где же еще?
3: Я тоже так думаю. Что еще тут вот Протагор интересуется? Есть ли у нас так называемый ASIC, то есть интернет-пейджер? И, к сожалению, для меня какое-то новое техническое устройство. Я почему так говорю? Когда я знаю что-то такое, я говорю «новое». А когда «новое», то я, естественно, говорю «новое техническое устройство». Есть только вот адрес, он вам известен. А вот Харрис говорит, что он, безусловно, подождет. Ну, тогда вы пришлите, пожалуйста, еще денег, потому что я должен ехать, естественно, на такси. Я же не побегу своим ходом. Также мне нужно будет передохнуть, сменить обувь и так далее и тому подобное. Так вот, не считаете ли вы, что группы у нас создаются как мероприятие, как, собственно, и многое в жизни, в которой мы живем? Выдал философскую сентенцию Андрей.
2: Ой, Андрей, вот на самом-то деле бывает, что да, бывает, что создаются как мероприятия, да, требуют, бывает, что мамы, бабушки, чтобы не пили, не курили, а вот лучше рока играли. Вот. Но вот что мне нравится, вот этот фестиваль «Надежды» вот этого года, были плохие, вот откровенно были плохие, вот прошлогодние, позапрошлогодние, было вот мало команд интересных. А вот этот вот, который пройдет, кстати, с 22 по 24, можно говорить, самый где, да? В клубе «Юту» на Сходнинской, так сказать, начало в 19:00, фестиваль «Надежды», молодые команды. Он мне нравится тем, что тут много групп, которые, не просто играют, не просто отрабатывают номер, а какую-то душу вкладывают. Потом, вот какую вещь я заметил, работая над созданием рок-энциклопедии, что каждый девятый год, каждые десятилетки приносят какие-то совершенно необычные группы. Вот именно в этот год рождается вот та элита, которая будет формировать наши с вами вкусы в следующее десятилетие. 69-й год «Машина времени», «Цветы», «Рубиновая атака», «Удачное приобретение». 79-й год «Воскресенье», «Рок-ателье», «Автограф», там чего-то еще. 89-й год группа «ЕС», «Монгол Шоу». Да, кстати, «Лаэрский бэнд» выпустил все свои 50 альбомов, которые Саша записал году 89-м. Значит, их было, по-моему, даже 52. Вот, и студия «Колокол» их, по-моему, упорно распространяла, так сказать.
3: Кстати, видишь, тут вопрос пришел такой. Александр, платили ли тебе из студии «Колокол»? 8 лет назад все твои альбомы широко продавались в рок-лаборатории. Владимир интересуется. Нет, кстати, не платили. Мало того, был один, не то что эксцесс, конечно, было смешно. То есть тогдашний директор Саша Агеев там был. Наверняка тебе знакомый, да, человек. И у меня уже шли переговоры с фирмой, которая официально должна была выпускать альбом «Детство чистой глазенки» 92-го года. Я пришел к Агееву, и поскольку был с ним так неплохо лично знаком, говорю, вот, дескать, тебе просто копия, только ты, говорю, не давай ее в продажу, поскольку есть там определенные договоренности, так, как говорится, договоренности о намерениях. Есть такое понятие у нас, бизнесменов, да. Вот. И где-то через месяц практически в журнале «Русский рок» я увидел хит-парад студии «Колокол», он там на третьем каком-то месте этот альбом есть. То есть, ну, после этого я немножко обломался вот на господина Агеева, потому что все-таки это было не совсем прилично, согласись, Володь.
2: Я не знаю, так сказать, как это было в году, в 89-м или там в 90-м. Я знаю, что Саша Агеев уезжал в Америку и вот недавно вернулся из Америки обратно.
3: Но он покорил ее?
2: Ты знаешь, я думаю, что здесь, да, конечно, это самый Моника Левинский, который, так сказать, он же ее подсунул, так сказать, вот. Для чего же он уезжал в Америку? Он заменил нашего, так сказать, резидента, который ушел на пенсию, вот, и занимался там многими, так сказать, интересными вещами. Ну, сейчас, видимо, готовится что-то у нас тоже стоящее, интересное и волнующее, почему Саша Агеев вернулся на родину.
3: Угу. Куда пропала группа «Рукастый перец»? Владимир.
2: «Рукастый перец», так сказать.
3: Была такая, помнишь, была название?
2: Часть этой группы играла в «Ногу свело» во втором ее составе, а Дмитрий Якомульский, он сейчас режет гитары из фанеры. Вот тот, который сделал эту группу. Я его недавно встретил. Он, так сказать, делает хорошие гитары. Многие известные музыканты на них играют.
3: Понятно. Ну что, послушаем следующую пьесу. Ну, ансамбль это называется «Джинтоник». Ну, если мне не изменяет память.
2: Нет, не изменяет память.
3: Песня. Совершенно такие реакции тут весьма однозначные. Ты знаешь, на данную прослушанную запись. Сейчас я прям подряд все тут и зачту. Сейчас тут очень много приходит сообщений просто. Но что меня удивило, очень много реакций вот именно на это. Этот ваш джинтоник всегда занимается плагиатом. Это же чистой воды Шевчук, пишет Анна. Далее. А по-моему, мелодию группы «Джинтоник» впоследствии содрал Юрий Шевчук. Подпись «Вялый перец». Далее. Ваш джинтоник сильно смахивает на «Последнюю осень», Надя. И да, больше ничего нет тут такого. Но тем не менее.
2: Ну, вот то есть 3-0, да. Я, значит, думаю, 3-0. Что очень многое можно найти, так сказать, подобного у, там, допустим, Джона Ли Хукера или у Рэя Чарльза, так сказать. Блюз, он блюз и есть.
3: Ну да, да, да. Евгений говорит, вот, уважаемый Александр, есть молодая подающая надежды рок-группа, пожалуйста, позвольте привести вам лично их кассету, очень хочет, чтобы вы сказали свое мнение. Евгений, привозите, я адрес сейчас вам назову, наверняка вы и так его знаете, собственно, но мне не лень назвать еще раз. Значит, это улица Новый Арбат, дом 11, первая высотка, где раньше был пивняк «Жигули». Сейчас тут находится еще вывеска «Театр Калягина», театр-студия Калягина. Дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы» для, соответственно, меня. Что далее тут к нам приходит? Ага. Куда делась Джанна Стингрей, пишет Протагор. Протагор, поймите меня правильно, может быть, Володя вам ответит и... То есть вы ни в коем случае не навязчиво задавали.
2: Там завис тираж Red Wave в США, и ее обязали его продавать. Чем она и занимается?
3: Ну, я думаю, да, пусть она подольше там этим занимается. Мы сделаем все, чтобы он завис подольше. Так, далее, что тут еще приходит? Да, напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси. Ну, тут какие мощные телеги. Ладно. Что еще будет такого яркого на фестивале «Надежда»? Кто будет в качестве почетных? Должны же быть какие-то почетные.
2: Почетные у нас есть интересные команды. Ну, в принципе, как, они все были лауреатами прошлых фестивалей «Надежда». Это «Русская правда», это группа «Кранты» и прошлогодний лауреат группа «Джест», которая сказала, что они лучше, чем «Эст», и теперь им приходится каждый концерт это доказывать. Ну и вот посмотрим, смогут ли они это доказать на фестивале «Надежда», где всяческие молодые команды будут стремиться им обратное своей музыкой доказать. В чем и есть и интрига данного фестиваля. То есть каждый хочет сказать, что он уже лучше, чем все остальные. Вот, мне это всегда очень нравится. Вот, то, что кто-то там похож, допустим, на Шевчука, допустим, или на Рэя Чарльза, в этом нет ничего, так сказать, удивительного. Я бы даже сказал, что многие песни Никольского или Романова похоже там, допустим, на Dire Straits, однако никто об этом вслух как бы и не говорит. Ну вот, хотя на самом деле они вовсе и не похожи на Dire Straits, потому что песни Никольского и Романова. Просто музыка, она же витает в воздухе. Вот ее нужно поймать, ее нужно ухватить за хвост, вернее, за, так сказать, сначала за голову, да, так сказать, то есть придумать начало, потом придумать конец, получается, как бы песни. Но запросто может быть так, что сразу два человека ухватили одну и ту же мелодию, один за хвост, другой за голову, написали две, а может быть даже и три похожие песни. Я думаю, что это вот примерно так. Ну, а 200 сигареты пути, так сказать, я так думаю, что это то расстояние от Москвы до города Климовска, которые музыкантам, группам нужно этой группы Gin Tonic преодолевать, возвращаясь из клуба, где они выступали в Москве, к себе домой, где мама уже поставила чайник, подогрела, так сказать, макароны с мясом и ждет, не дождется, пока их дети, музыканты вернутся домой, так сказать, там она их и встретит, и нальет горячего чая, накормит, уложит спать. Ну, в конце концов, они там будут у нее под контролем. И никакого джин-тоника дома они, конечно, потреблять не будут, хотя так себя и назвали. Ну, вот. А послушать это будет все можно 23 марта. Они выступают в клубе YouTube. Начало в 19.00. Там же им можете и про эту песню сказать. Вот. Они лауреаты областного фестиваля, третьего областного фестиваля. Такая стала смешная сейчас традиция. Вот уже несколько лет, то есть проводится областной фестиваль. То есть все областные группы, которые у нас есть в Подмосковье, они могут там принять участие. Потом проводится фестиваль «Надежд» для таких, так сказать, молодых команд. Вот. И все это завершится большим фестивалем «Вечерней Москвы», куда я хочу, кроме вот молодых групп, еще какие-то проекты смешные пригласить. Мы даже сегодня кое-что послушаем из того, что вот я принес какие-то, как вот Саша сказал, я якобы принес какие-то компакты или там чего-то еще.
3: Да. Вот я сейчас тут внедрил в проигрыватель пластинку, на которой написано «Медведь Шатун».
2: Ну, еще один блюз.
3: Будешь рассказывать? Мы начали.
2: Замечательный человек такой есть, Джек. Он работает на подпевках у группы «Русская правда». Вот. И вот собрал свою группу, называется она «Медведь Шатун». Джек очень большой человек, такой колоритный, вот, с большой окладистой бородой, поет, еще, кроме всего прочего, хорошие блюзы, хорошие песни, душевные песни. И вот я смотрю, у него уже даже появились свои поклонники, их не так уже и мало, их уже достаточно много, его песни знают. Мне, например, они нравятся. Вот давай узнаем, как они понравятся ли они нашим радиослушателям.

0: и на твой последний патрон.
1: Почему тут интересуются, не будет электронных проектов на этом фестивале новомодных?
2: Новомодных проектов? Нет, будут многие проекты, которые, так сказать, достаточно любопытные и интересные. Не на самом фестивале «Надежд», там молодые команды в основном, так сказать, а это уже будет фестиваль «Черни Москвы», он будет уже в апреле по клубам. Вот, я давно мечтал собрать различные проекты. Это всегда было, скажем так, прерогативой Питера, где было много людей, которые играли друг с другом, как бы такие вот «Джеймс Сейшн», когда много музыкантов из разных групп, там типа, музыкант из ДДТ и НЭПа сделали «Дубы колдуны». Потом вот ты же выступал сейчас с проектом «Селедка», совершенно шикарным проектом, где музыканты «Ном» и «Два самолета», так сказать, сделали такой проект очень любопытный. Вот. И в Москве начали появляться, допустим, «Четверг Арутюнова», когда Арутюнов и Четвергов сделали очень любопытный проект. Вот. Или, например, вот сейчас вышел такой компакт-сингл проекта «Легкие», которые собрали Леня Сигалов и гитарист группы «Серьга» Сергей Левитин. Правда, это старые друзья. Они играли еще в группе «Пога», до этого в группе «Пари». Потом долгое время просто не виделись и не могли играть вместе. Вот они собрались, сделали какую-то забавную, смешную музыку. Вот я думаю, что это все можно будет увидеть вот уже в апреле на фестивале «Надежд». Группу «Мартин» я собрал. Помните, была такая группа «Мартин» году 86 или 87-й? Они выступали на первом же фестивале «Рок-лаборатория», фестиваль «Надежд». И после этого их стали приглашать на различные гастрольные поездки там, в Финляндии, там, куда-то там чего-то еще. Они не поехали, из-за этого распались. Чем интересна группа «Мартин»? Ее вокалист Паша Молчанов, вокалист группы «Тайм-аут». А бас-гитарист работает в группе «СС-20» Игорь Тарасов. Вот знаменитая группа «Мартин». Они сейчас готовы сыграть пару своих песенок для своих любимых слушателей.
1: А ты слышал сольник молчановский?
2: Да, слышал.
1: Хорошая музыка. Ну, сейчас подошло время рубрики, именуемой «Новости». После того, как Владимир Варфоломеев споет нам данную пьесу, мы продолжим разговор. А сейчас отбивки, что ли, пока поставить вам?
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица. Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: В Москве 5:02. Я напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы». В эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях Владимир Марочкин, организатор очередного фестиваля «Надежд». Мы ведем с ним беседы и слушаем, в общем-то, потенциальных кандидатов на участие в данном...
2: Если бы на участие, то название людей, которые будут звездами следующего десятилетия. Именно в этом-то и интрига, что каждый девятый год каждого десятилетия появляются звезды, которые будут формировать наши с вами вкусы в следующем десятилетии. И сегодня именно такой год, девятый год. И именно на фестивале «Надежд» мы кого-то, наверное, и услышим из тех, кто будет наши вкусы формировать. Кто знает, может быть, это и джин-тоник, если вот очистит свою голову, так сказать, от Шевчука и сделает что-то свое. А может быть, это будет группа «Медведь Шатун», которую мы с вами уже послушали. Вот. А давайте сейчас, вот мы говорили о проектах, Саша, группа «Легкие», Леня Сигалов и Сергей Левитин.
1: Давай. Подходит к концу наша беседа с Володей Марочкиным, организатором второго фестиваля «Надежд». Мы отслушали ряд композиций. Вот еще такой вопрос пришел на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Может быть, ты ответишь на него. Пожалуйста, опишите ваши отношения к группе «Алиса». Мне кажется, что, несмотря на безусловный профессионализм, ощущается некое надоедливое позерство Кинчева. Спасибо, Алексей.
2: Я вот любил Кинчева году 86-м, когда он выходил на сцену в таком вот ПТУшинском имидже. Так сказать, челочка на правый глаз, короткий пиджачок, короткие брюки. Это действительно была эра Кинчева. Я фанател. Я фанател круто под Кинчева. Ну и, в принципе, с ним достаточно часто мы чего-то такое пили, типа чая или кофе. Вот. А сейчас, не знаю, мне было грустно смотреть вот его концерт на юбилее группы. Что называется, играли, не угадали ни одной ноты. Вот. Мне кажется, что все-таки это не профессионализм. Может быть, это как называется еще. Вот. Но мне очень так обидно за Кинчева. Он некоторое время назад пытался перейти делать музыку для людей своего возраста. То есть для тех, кому уже за 40. А ему уже за 40, к сожалению, может быть, к счастью. Вот. Но как-то вот он там не был принят. Он стал чужим среди своих. И ему просто пришлось вернуться опять-таки вот уже к известному и всем, и, наверное, даже ему надоевшему имиджу. Вот. Но что делать? Вот такова жизнь, таковы коллизии этой нашей самой жизни. Вот. А я хочу вам представить другую группу, уважаемые мои друзья, милые мои радиослушатели, барышни, которым послезавтра исполнится 8 марта. Вот. Группа называется «Русская правда». Ее лидер Тарас, он в тусовке, его именуют не иначе, как «Учитель». Хотя это не имеет отношения не только к тому, что у него уже достаточно большой фан-клуб, и есть много подражателей и продолжателей его нелегкого дела. Он действительно преподает историю и экономику в средней школе в Новогиреево. И хорошо преподает. Он выдвинут сейчас название «Учитель года города Москвы». Это рокер-то, который в косухе ходит в школу. Вот, учитель года. И я у него однажды был на уроке экономики, и совершенно не врубающийся в экономику я чего-то понял. Нормально, что-то такое он мне объяснил там про тресты какие-то, там что-то
1: вообще,
2: еще.
1: Вообще, мне кажется, что как-то вот преподавание экономики, так же, как и вообще само слово «экономист» в наше время, вот «фарашки» — это преступное слово. Ну какая экономика?
2: Красивые слова, но преступные, правильно.
1: Преступное слово.
2: Вот. Но что самое интересное, вот по примеру Тараса очень многие учителя пошли в рок. На фестивале «Надежда» будет играть группа «Перекресток». Две барышни. Одна из них преподает в первом классе школы в Митино. Другая – английский язык, так сказать, в школе, в одной из школ на юго-западе. Вот, учителя, так сказать, идут в рок. Это хорошо. Ну, естественно, что сейчас, так сказать, учителей, так сказать, особо не кормят на рабочем месте. Не дают им ни чая, так сказать, ни какао, ни кофе, так сказать, ни в класс не приносят. Поэтому все-таки вот хочется иногда уйти в рок, так сказать, в судьбу, да, как принято говорить, отнюдь, так сказать, не в какие-то материальные нужды, а вот сюда, вот такое в необычное пространство, которое именуется рок-сообществом.
1: И ответ на вопрос про Тагора. Он спрашивает, будет ли сегодня в эфире хоть одна песня, исполняемая женским голосом. И почему среди солистов рок-групп так мало женщин? Ну, вот их так мало, что даже сегодня ничего, видимо, не будет звучать у нас, да, уже? Но...
2: Вот, у нас на фестивале «Надежда» будут женские группы и очень интересные группы. То есть я обещаю, там появились очень интересные вокалистки. А вообще, я недавно беседовал с Ольгой Суворкиной, такая была замечательная группа «Женская болезнь». Вот. Она говорила, что очень тяжело женщине на каблуках играть на гитаре, потому что возникает перетягивающий момент. Гитара тяжелая, каблуки высокие, то есть вокалистка просто падает на сцене или со сцены. И это вот очень большая проблема.
1: Приобретается потом новый синюшный цвет мордашки, который все списывают на недостаточность почечную, хотя реально это попросту ушиб. Мы даже представляли людей специальных, держащих миски со льдом, чтобы они падали туда в них и бодрились, но миски выбивались, падали, публика подскальзывала, стукалась копчиками от дощатые полы, и были травмы.
2: И людей с синими, синюшными мордами было все больше и больше.
1: Больше и больше.
2: Вот такой был клип у Роберта Палмера, где четыре красивейшие барышни на высоких каблуках играют на гитарах. Но я почему-то думаю, что эти были гитары из пенопласта.
1: Безусловно.
2: Вот. Ну, поэтому вот я думаю, что давайте послушаем все-таки мужскую группу «Русская правда», хотя у этой группы очень много почитательниц барышень.
1: Ну, Володь, видимо, это, наверное, последняя фонограмма, которую мы сегодня прослушаем. Вот. Со своей стороны, соответственно, я буду делать все возможное, дабы каким-то образом...
2: помочь нашей молодежи.
1: Да, пропагандировать далее. Вот. Ничего, что я так шуршу этой шоколадкой?
2: Слушай, я бы тоже чем-нибудь пошуршал бы.
1: Не, все кончилось там. Вот, то есть я буду, соответственно, рад тебя видеть здесь всегда с интересной информацией о молодежи нашей, потому что откуда же взять еще эту информацию? Еще прежде, чем мы послушаем вот коллектив последний в нашей сегодняшней встрече с Володей Марочкиным, я хочу обратиться к Жене. Вот, Женя, кассету ты, конечно, можешь принести, но участие на эфире лишнего человека, лишнего в плане вот, если он не участвует в программе, практически нереально, потому что у нас ночью здесь очень сложная пропускная система, поэтому я тебе не смогу с этим помочь. Кассету можешь оставить на вахте в будний день там, или прислать ее по почте. И, кстати, индекс, еще раз напоминаю, 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, эхо Москвы, программа «Монморанси».
2: Я еще думаю, Жень, ты можешь принести эту кассету 22 или 23 или 24 марта в клуб YouTube, где будет проходить фестиваль «Надежд». Ее послушают многие специалисты, и она дойдет до Александра Лаерского, без сомнения. И возможно, что твоя группа примет участие в каком-либо ближайшем же фестивале.
1: Да,
2: а я хочу вот от имени организаторов фестиваля поблагодарить Александра Лаерского и радиостанцию «Эхо Москвы» за вот... предоставленную возможность наших молодых музыкантов услышать в эфире миллионной армии радиослушателей. Все-таки мы, наверное, не акулы-пера, а, наверное, дельфины-пера, я так бы сказал. Ну и кроме того, ты, кстати, меня очень радует, что очень многие музыканты отнеслись к этому ответственнейшему поручению со всей серьезностью. Сейчас многие участники фестиваля «Надежда», несмотря на то, что они музыканты молодые, сидят в студии ночами, несмотря там на 8 марта, пишутся. И правильно делают, так и надо. Надо работать.
1: Совершенно верно.
2: «Русская правда».
4: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
5: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
6: Отлезь, гнида!

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов и Айрат Дашков, которым мы обязаны приходом сюда Василия. Здравствуй, Василий, рад тебя видеть и рад слышать эту песню по-настоящему, потому что воспоминания о юности, они всегда теплы. Но это, собственно, что-то я не то уже говорю. Ты знаешь, приходит огромное количество писем к нам в студию. Вот, например, пенсионерка Екатерина Геннадьевна Лютая, она вообще занимается тем, что, в общем-то, вышивает хохламские узоры. Вот. И она пишет, что была у меня такая, дескать, идея, Александр, найти себе спокойный уголок, где я бы могла заниматься творчеством, но чтобы рынок сбыта моей продукции, моих хохламских узоров, остался на родине. Я бы, говорит, иногда приезжала, тут как-то продавала бы. Вот. И мне было хорошо. Я с пенсионеркой согласился, потому что такая мечта была и у меня, например, осесть в Праге, заниматься там, ну, на вокзале работать, правильно? Как все русские. Вот. В свободное время записывать что-то и здесь издаваться. Но и я, и Екатерина Лютая, как бы, видимо, только плюсы эти. Казалось, поди плохо. Все условия для того, что вид за окном хороший. Вот. А как сказал Ганс Гильон, то, в общем-то, вид за окном создает и творчество, собственно говоря. Вот. Но мы не знаем сторон отрицательных, а они наверняка есть. Ты, как человек такой опытный в этом смысле, ты уже не первый год живешь вот в другой стране. Вот, что бы ты мог сказать о минусах? Это я так сразу о минусах, потому что эта тема сквозит всюду.
1: Минусы такие, что вокруг люди говорят на другом языке. И я говорю на другом языке в том плане, даже те, которые приехали оттуда из той же страны, они говорят на другом языке, чем говорю я, как говорю я. Допустим, 33, слово будет 33, вот так говорят они. Или там «Гриша». «Здравствуй, Гриша». Ага. То есть, понимаешь, там откуда-то они или с Украины, или с Молдавии. Так? И я считаю, что другой язык – это не мой язык. Вот я говорю, как они говорят, знаешь, с московским акцентом. То есть вот я помню, ездил в поезда здесь, мне сразу: «А, ты москаль». Вот, вот так, знаешь, да, сразу отличали. Потому что тут есть московский акцент в русском языке.
0: Извини, что перебиваю. В свое время мне довелось побывать в городе Екатеринбурге. И я что-то там говорю им, ну, прогоняю, типа, здравствуйте, друзья. Вот. А смотрю, все прям смеются. Прям. Ну, типа, вот я думаю, что я так там лицо стал вытирать. Думаю, может, опять со мной это произошло. Вот выяснил, что им действительно наш акцент кажется вот как для нас утрированный какой-то блатной такой полуодесский вот язык. То есть, и я вот просто это сказал, что я подтверждаю целиком наличие московского акцента. Это действительно испытал тоже.
1: Поэтому, живя в Лос-Анджелесе, значит, получается так, что, ну, естественно, американцы говорят на английском языке, и те иммигранты из Советского Союза говорят на других языках, нежели чем я. Потому что, если они говорят с таким диким акцентом, вот для меня, это не мой язык. Потому что для меня критерий такой: могу ли я этих людей использовать в своих записях? Вот, я записываю альбомы, так, и я, к сожалению, не могу, потому что я считаю, что это будет дисгармония.
0: Все вот такие.
1: Если, допустим, стюардесс летних линий, там нужно подпеть, и там буква «Р», я понимаю, все люди, которые букву «Р» не выговаривают, но это будет отход от авторской идеи.
0: Плюс еще любой микрофон как бы эту букву «Р» обычно подчеркивает. Да. То есть и так-то кажется, что...
1: Да. Или там, допустим, есть песни, в которых буква «Г» есть. Если там будет «Г», понимаешь, тоже не подходит. И поэтому мне приходилось приглашать специально для участия в альбомах оригинального участника группы «Центр» Валерия Виноградова, который с честью справлялся вот с этими подпевками вот в этой песне, потому что он говорит с московским акцентом, так же, как и я. И центр группы московская. Так? И поэтому я стараюсь вот выдержать этот стиль. И живя там, вот если ты, допустим, устроишься работать на вокзале в Чехословакии, то у тебя возникнет та же ситуация, если ты вот как человек,

0: сейчас там стекают вообще к вокзалу. Вот. Насколько, кстати, это уже от меня такой вопрос, муссируется тема в средствах массовой информации русской мафии. Не мог бы ты вот осветить нам этот вопрос?
1: Я, к сожалению, полный профан в этом деле, потому что, как я понял, русская мафия, если таковая имеется, о чем, соответственно, русские там полностью открещиваются, представители русских районов. Но, как я понял, может, она действует в тех же районах. Так? Потому что, как я понял, вот если вьетнамцы, если вьетнамский какой-то квартал, или китайский квартал, или японский, или корейский, то там своя внутренняя вот эта разборка идет внутри друг друга.
0: Ну, общежитие обычно.
1: Я как-то там, открыл, да, на интернете десяток наиболее разыскиваемых ФБР лиц, и там какой-то вьетнамец среди них. Так я, значит, стал... Ну, просто интересно, что этот вьетнамец какой-то хуэнь-кван-кван такой, понимаешь? Вот,
0: наверное, его звали Нго Динь Зьен.
1: Совершенно справедливо. Я думаю, это-то как сюда попал? Значит, стал выяснять поподробнее. И оказалось, что он приехал специально из Вьетнама и убил какого-то вьетнамского бизнесмена в Америке, который там уже, значит, бизнес сделал. Так? Вот. И там еще были какие-то случаи, и, как я понял, вот они друг с другом, понимаешь? То есть ты должен быть на той же радиоволне, чтобы как-то, значит, вот даже на уровне мафии, если таковая существует, так? И я живу территориально очень далеко вот от этого так называемого русского квартала Лос-Анджелеса. И поэтому я полный профан. Что там творится?
0: У меня за всю мою жизнь был только... Ну, есть сейчас только один мой товарищ, который мне говорит, мне, типа, в жизни нужно все, кроме наличия соотечественников. Вот так он. Причем он это говорит совершенно искренне. Вот. Но я думаю, он там бы был, в общем-то, счастлив, потому что изолировать себя можно целиком. Но с другой стороны, вот, насколько, опять же, я знаю, есть такое понятие болото, вот эта русская диаспора, которые такие песни тут поют, что, дескать, не влезть в нее нельзя, потому что останешься в одного, как бы, биться с американским флагом. Вот. А влезть в нее, это значит, ну, тоже беда. Вот и все вот между этими вилами тычутся. Тебе-то как удалось? Это почему? Может, я тоже там лыжи навострю со временем? Я же должен...
1: Прагу, да?
0: Ну, через Прагу, потом туда. Надо же плацдарм там, понимаешь? Там
1: начать все... с Праги, а там будет видно.
0: Конечно.
1: Так, подготовиться. Моя ситуация такова, что я человек довольно-таки замкнутый. И мне достаточно общения с самим собой, в принципе. То есть меня не тянет в ресторан, меня не тянет в Диснейленд. Я, кстати, ни разу в жизни в Диснейленде не был.
0: Правильно.
1: Я там 7 лет прожил, я там ни разу не был. Вот. Я был несколько раз в таком заведении, которое называется Universal Studios. Это такой типа выставка достижений кинохозяйства американского, вот там голливудского, и, значит, возят экскурсантов на трамвайчиках через всякие исторические места, в которых снимались там фильмы Хичкока, ну, такого, делают всякие такие имитации фильмов, в которых были землетрясения, и так. И я там был, типа как сопровождающих каких-то знакомых, которые приехали в Лос-Анджелес и говорят, а вот мы хотим посмотреть. И мне, я говорю, я в Диснейленд не пойду. Так? Ну ладно, сюда я уж пойду, ладно. И то есть я их сажаю на этот, на трамвайчик. Вот они поехали, я, значит, жду. Через 45 минут они приезжают, я их забираю. Вот, и, значит, веду домой. Это единственное, наверное, мое общение вот такое с американской такой вот, ну, культурой, что ли. Вот именно то, что есть настоящая вот эта вот штука, которая распространилась по всему миру.
0: То есть мы называем вот такой стиль отдыха, ну, иногда и стиль мышления как бы базитизмом. Вот есть такой термин базитизм. Это на Алтае один человек обнаружил селение людей больных, вот у них у всех это свисал тут зоб здоровый, и были выпученные глаза. Они были все все похожи один на одного немерено, и чтобы отличать друг друга, имена себе совешь, там, я там Ген, там, я там Гриш, к примеру. Вот, соответственно, никакие идеи они тоже не могли генерировать. Вот, и довольствовались тем, что им предлагали другие. А поскольку запросы у них невысоки были, то им достаточно было как раз каких-то там Диснейлендов, этих гамбургеров и так далее. Вот ты сейчас рассказал это все, то есть действительно вот настолько там силен этот базитизм, то есть это действительно так,

0: Я сейчас вот что как-то, значит, попытаюсь раскрыть это пошире. Я считаю такую вещь, вот что касается меня, почему меня не тянет вот вообще никуда. Как говорю, мне достаточно общения с самим собой. Дело в том, что, как я понял, вот я небольшой турист сам по себе. Вот концепция туриста, вот знаешь, в Москве вот пойдешь куда-нибудь на Красную площадь, и там вот люди с фотоаппаратами какие-то ходят.
1: Как правило, японцы. Они любят там...
0: Знаешь, вот эта концепция такого человека с фотоаппаратом и такого, знаешь, с какими-то значками.
1: С туристическим автобусом обязательно. С флажком впереди, да, идет тетка такая.
0: Ага.
1: Да.
0: В какой-то панамке с символом города. Так? Вот. У меня совершенно эта такая жажда вот туризма отсутствует. Я прожил в Лос-Анджелесе несколько лет и спрашиваю местных, вот почему все так вот говорят, ах, Калифорния, ах, Южная Калифорния. Это Лос-Анджелес находится в Южной Калифорнии, там такая, типа вот географическая, ну, что ли, такая штука. И они говорят, ну, смотри, вот ты не понимаешь, здесь в одно и то же время ты можешь поехать на виндсерфинг, на океан, покататься на этом вот, на досочке, и если ты не хочешь, значит, там тепло, там пляж, или там искупаться в океане. Если ты не хочешь, ты можешь 40 минут проехать на машине в другую сторону и кататься на горных лыжах, там снег лежит, потому что горки. Так? Значит, моя ситуация. Я в океане купался за 7 лет один раз. В течение первого года, когда ко мне приехали русские знакомые, с которыми я напился, и они поехали на океан. Я, значит, поехал с ними на океан, зашел в воду, вода холодная. Вот, все, значит, с тех пор я в воду больше не заходил. На горных лыжах, это мне даже в бреду не приснится, их просто, я лыжи вообще ненавижу, как эти две вот эти штуки, которые к ногам привязываются.
1: Отношение к ним у меня тоже сложное немножко.
0: Вот, тем более с каких-то гор, а там же эти лыжи, это же не просто лыжи, это же костюмчик вот этот.
2: Вот красный,
0: эти,
2: вот этот.
0: Вот эти очки, вот это, значит, вот это лицо. У тебя обязательно должна какая-то девушка с тобой быть так же одетая.
1: Да.
0: Ну, чтобы, понимаешь, чтобы так это засветиться.
1: Ритуал целый.
0: Там, наверное, надо $1000 потратить на эту экипировку. Так. И туда, значит, выезжать. Ну, там, понимаешь, то есть, короче, вкусить все. У меня полностью отсутствует вот эта вот тяга к горам. Я вообще горы не люблю. Я родился в равнинной местности, я горы вообще не люблю. То есть, значит, еще альпинист из меня нулевой. Тоже.
1: Кстати, из меня тоже. Я один раз скатился в Алуште с горы. На мне, ну, целая, ты... только кепка почему-то осталась.
0: Я, кстати, правда, говоря, совершенно не понимаю людей, которые в горы прут. Вот я слышал, знаешь, на Эвересте еще одна жертва. Чего он туда попер?
1: Как раз я в тот момент над ним пролетал, это правда. На туристическом базитическом самолетике. Вот. Нет, мы летели очень-очень тихо. Вот, а вообще у них же есть, назад, когда мы летели, с нами летела как раз группа вот этих товарищей, и они очень громко в самолете пели песни. Вот, причем гитару очень не строила, и он с такой бородой сам, очень здоровый, и пел какую-то песню очень задушевно. Вот, но мы ему сказали, ты, дескать, пап, давай дискаунт по шуму немножко. Ну, вот тогда он немножко притих. Вот, вообще, это очень загадочные, вот, действительно, люди.
0: И потом, значит, ну ладно, там бы они сами, ладно, прешь ты в горы, ну ладно, твое личное дело. А значит, там так, штат Колорадо, там вот так называемые Rocky Mountains, так, горы под названием Rocky, так это называется у них. Там, значит, здоровые, особенно в зимнее время, там здоровые снежные эти вершины. И вот все знают, что там бывают эти снежные лавины, как называется, аваланч, так? Дикие совершенно, которые там сметают все. Так эти же специально лезут туда группами вот в этот сезон, когда эти оползни, так? Их там заваливает, и это все спасатели там бьются за них, потому что они должны их спасать, теперь они туда заперли, так? Вот. И, значит, вот, их оттуда оттаскивают, значит, выкапывают из снега, значит, там половина мертвецов. Да.
1: Половина вот уже обморожена.
0: Уже все, уже готово, так? Значит, да. Он, значит, посетил, значит, эти горы. И половину их, значит, там сами бьются эти спасатели, там вертолеты, какая техника задействована. Это же служба, должны их теперь спасать, он туда залез.
1: Там связь специальная какая-то,
0: все,
1: вот, мощнейшая.
0: Там еще, какие-то... Да. Ну, что, я, знаешь, понял, почему они делают. Потому что это бесплатно. Спасание — это бесплатно в Америке. Там за все платить, а вот это дело бесплатно.
1: А интересно, вот здесь так же бесплатно или нет? Вот я не уточнил. Но эти люди очень были страшные с гитарой. Я побоялся это спросить. Наверное, тоже, в принципе, это же гуманная акция.
0: Вот. И то есть эти, значит, они их там спасают. Вынул его из снега тут. Он же ничего не соображает, он меня же
1: пробежал. А потом через год опять полезет.
0: Я не удивлюсь.
1: Полезет.
0: Понимаешь?
1: Полезет.
0: Ну и вот и опять эти спасатели, значит, опять бедные эти ребята.
1: Опять работают.
0: Вот, которые на самом деле, может, кого-то спасти там надо, ну не знаю, там прошла какая-то катастрофа, там оборвалась, не знаю, машина.
1: Просто люди сами не нарывались, а у них
0: это произошло. Да, ну получилось, да. Может, там какой-то там дачный поселок, кто-то ехал, было оледенение, машина там ну, сорвалась там с этого.
1: Или киты выпрыгнули все, это было один раз, по-моему.
0: Нет, так эти пруд там, и все.
1: Ну знаешь, как сказал в свое время один мой хороший знакомый, говорит, вот знаешь, пожарников, пожарники, они, говорит, прикалываются огонь тушить. А вот они, может, прикалываются вот спасать, а эти в горы лазить, понимаешь?
0: Нет, причем эти люди платят большие деньги, чтобы туда доехать, платят, значит, за гостиницу, там где-то останавливаются
1: за в гостинице. За право восхождения деньги платят. Чуть ли, вот я не буду врать, но сумма какая, чуть ли не 10 тысяч долларов залезть на горку, чтобы вот, типа, чтобы дали лицензию.
0: Правда, да, и там с проводником, а вот где-то без проводника. И вот только он без проводника, там он накрывает сразу же. Так, и вот кайф.
1: Представляешь, как проводнику-то, да, вот? Вот с такими сдаунами.
0: А проводник, он уже привык, он уже знает. Ну, сейчас вот они там отойдут, ну и все. Он уже там знает, что делать. Конечно, вызывать надо эту вот эту спасательную. У него уже налажено, да? Уже, значит, имеет там с собой, что там как его отмораживать, понимаешь?
1: Слушай, ну вот ты, наверное, на пляже вообще бываешь иногда хотя бы?
0: Нет.
1: Ну вот, а если все-таки тебе приходится бывать на пляже?
0: На пляже знаешь, как бываю? Сейчас тебе расскажу. Значит, вдоль пляжа там идет так называемый Pacific Coast Highway. Ну, такое Тихоокеанское шоссе. Который идет, значит, начиная вот от Южной Калифорнии до Северной Калифорнии, туда, в сторону Сан-Франциско. И она идет вдоль пляжа. И так что вот я на пляже был, когда мимо проезжаю, смотрю, там сидят.
1: Там прыгают.
0: Да, так что я, в принципе, могу рассказать о ситуации на Лос-Анджелесском пляже.
1: Просто что касается меня, и вот сегодня я нашел единомышленников, мне как-то было в этом стыдно признаться, но я когда выхожу на пляж, я всегда беру винишко, вот, и прячусь под зонтик сразу. Я вот не вылезаю на солнце, вот, и мне все говорят, ну что ж ты там на пляже? Вот я под зонтик забьюсь там втихую, в легкую, и мне же сразу весело. Вот, и вот сегодня я первый раз встретил людей, которые делают так же. Вот, ну что же, пьесу?
0: Давай.
1: Старенькую опять, да?

домой в такси. Моя жена привела любовника. Мне позвонила на работу соседка. Соседка все видела с балкона. Он пришел в бежевой шляпе, принес нарциссы и маленький торт. Они познакомились летом в Анапе, когда я ездил в аэропорт.

Она точно знала, что я на дежурстве и вернусь домой только послезавтра. Специально для него сидела в салоне и втихаря закупила шампанского. Он не спеша принимает ванну и вытирается моим полотенцем. Ходит по квартире в моих тапочках, пьет мой ликер и орет.

тебя уже ночь. Им так хорошо, они забыли о времени. Слышны его смех и ее визглявый голос. Кто она такая? Сомнений больше нет. До конца выдавили, осталось недолго. Я прорвал.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы разговариваем потихонечку, а вы по телефону 203-19-22 можете так начинать звонить и высказывать ваши соображения, также задавать, конечно же, вопросы Василию Шумову. Вот, ты знаешь, я все-таки думаю, что не все наши соотечественники, которые приезжают туда, они приезжают с какой-то, скажем так, корыстной целью или погыкать, или там как-то еще. Вот. Существует другая категория людей. Мне о ней недавно рассказала одна дама, которая там была. Ее принимали в частном доме, как бы наши бывшие сограждане, которые там уехали год назад. Вот. Но они и тут были наглухо, по ее словам. Вот. А там, значит, такие песни они пели. То есть, значит, она приехала к ним. Открывает, значит, там штора какая-то, там жалюсь, да, там какое-то солнышко, кирпичный дом и какой-то стоит катер, там, ну, автомобиль. Вот, ей показывают, смотри, как нам так, ну, вид, как вид, дескать. Да ты что, это же так же гениально, как Битлз. Вот такая фраза на полном серьезе пропелась. Следующий момент, который меня насторожил, я тоже хотел узнать твое мнение, это их кино, ведь кино там у них, я так понял, это целый культурный пласт. То есть, где вот они сидят, как она рассказала, едят вот эти попкорны, да, и смеются там очень громоподобно. А когда она им говорит, дескать, ну что ж ты так смеешься? Причем откровенно эти смеются не там, где нужно, а типа у них своя какая-то логика, типа уже запоздала, видит, весь зал так пошел, ха-ха, там эхо. А они там в ответ, что ж так, дескать, громко. А я так, расслабься, это же Америка. Вот такие фразы вот ей люди поют.
1: Насчет кино дело такое. У меня последняя, значит, попалась на глаза такая вещь. Вот выходил фильм не так давно под названием «Эвита». В главной роли, значит, Мадонна, которая играет вот эту какую-то там историческую аргентинскую героиню. Естественно, никого поприлично не найти не могли. Но не в этом дело. Дело в том, что до выхода этого фильма, я просто как-то случайно, мне журнал попался на эту тему, они уже знали, сколько зрителей пойдет его смотреть. И уже вычислили, уже какой будет доход, и были довольны.
0: Понимаешь? То есть там... Продано все сразу как-то.
1: Нет, еще фильм не показывался в кинотеатрах. Так? Но они уже все точно посчитали, что придет столько-то зрителей, пока он будет, когда он будет показываться, и они получат столько денег, и они уже были довольны. То есть вот эти зрители, они настолько, как бы сейчас сказать, ну, дисциплинированные и вымуштрованные, что вот эти американские, значит, статисты, которые занимаются статистикой, и вот эти киностудии, у них, наверное, целые отделы есть, которые ведут, значит, этот опрос общественного мнения. И так называемое есть понятие «ожидаемая явка» на фильм. «Ожидаемая». Так? Там есть дикие формулы, какие-то дикие, значит, методы, как они это дело, значит, считают. Но интересно то, что до выхода фильма на суд публики, если можно назвать так, судом публики, они уже знают точно, сколько они за это дело продадут билетов, сколько, значит, фильм будет кассовый или не кассовый и так далее. Вот они были довольны насчет этой «Эвиты».
0: Так очень часто, ведь, как бывает, какой-то фильм смотришь, и там вроде в начале сюжет, все идет, все интересно, потом что-то раз, ощущение такое, что режиссеру надоели герои, он начинает тупо их одного за другим либо коцать, либо они умирают, либо просто исчезают. Вот, видимо, тут как раз те расчеты, в какой-то момент фильм уже снимается, они приводят к тому, что денег, дескать, не собрать, и резко, может быть, сокращают бюджет. И ему приходится резко там сюжет кромсать, потому что есть такая вещь, действительно, когда, типа, да надоело уже выдумывать, или там наркотики у него кончились, какие-то, он там, да ладно, там убью
1: это,
0: я главное.
1: Это знаешь, как называется? Это называется потом, когда вот они урежут все, так сократят там на часа на два. Вот. А то, что было изначально, это остается и потом выпускается на видеокассете директорская версия. Директор, то есть режиссерская версия.
0: Вот так,
1: да? Режиссер и директор у них называется. Режиссерская версия.
0: Типа... А вот что касается конъюнктуры, там вот видео и кинорынка. Вот ты сейчас сюда вернулся, ты когда последний раз приезжал на родину-то?
1: Ну, в марте прошлого года.
0: А, ну, значит, вот таких перемен, может быть, резких особо не застал. Я имею в виду сейчас взять кино, кинотеатры. Сейчас везде в них мебельные или автосалоны. Больше мебельные. Я не знаю уж, кто эту мебель покупает. Вообще, на что люди живут, для меня загадка. У меня только знакомых человек 12, которые мебелью торгуют. Чем занимаешься мебелью торгуют? Не понимаю я. Это ладно, везде, как бы в кинотеатрах, то есть кино, как бы оно умерло. Вот. А там, если верить, опять же, это прям, типа, прям культура, буквально культура. Вот. Что, почему их туда тянет-то, если дома купил кассету, воткнул, посмотрел?
1: В Америке люди довольно-таки, ну, следуют традициям. Если в Америке есть какая-то традиция, то она будет надолго. Когда, допустим, есть вот традиция такого семейного праздника, который называется Thanksgiving, у нас такого нет, типа День Благодарения. Это, то есть, вся родня собирается. Ну, то есть повод собрать все родни. Там это какой-то последний или второй четверг октября, что ли, я уж точно не помню. В общем, где-то осенью. Так? И обязательно должна быть индейка из духовки. Здоровая, причем такая, знаешь, здоровая.
0: А искусственная, потому что ее, ну, кормят всякими, да, там, гормонами. Вот этими,
1: да, здоровая такая. И тыквенный пирог. И тыква такая, знаешь, выставлена где-то в окошко, пустая тыква, вот со свечками, да-да-да. Вот. И уже знают, что, допустим, вот приближается Thanksgiving, и они уже знают, что в Америке будет продано, там, не знаю, 100 миллионов этих индеек. Потому что все покупают. Все. Так?
0: А ты принимал участие в этом безумии?
1: Я из-за вежливости пару раз ходил, и потом всегда находил какие-то отговорки, типа, у американцев так, я работаю, это все.
0: Святое.
1: Да, я работаю. У них не хватает даже собрания, что это выходной день, там, туда-сюда. Я работаю, я в студии, я работаю, у меня смена. Все, ну, приходилось, потому что... Ну,
0: может быть, это отношение такое к тебе, как к музыканту, поскольку музыкант, он все-таки везде считается, ну, как бы человек сам себе на уме.
1: Нет, это просто работа. Вот когда ты говоришь, что я работаю, это все. Это типа, знаешь, как в свое время я пошел на партсобрание.
0: То есть, ну,
1: все,
0: понятно.
1: Это уже все, понимаешь, что ночевать буду у нее.
0: Ты, знаешь, дескать, у меня сегодня 8-е, как будто она говорит, у меня сегодня 8-е.
1: Все, все. Ну, да. Вот, и что касается кино, дело такое. Значит, в последнее время вот был популярен стиль фильма катастроф. Вот ни с того ни с сего вдруг... Раз, вдруг популярный фильм катастроф.
0: То есть, типа, массовые бедствия какие-то, что?
1: Да, вот, допустим, был такой фильм, который назывался «Данте Пик». Ну, типа, «Пик Данте». Горы, да, «Пик Данте». И вот, значит, это, из этого пика, значит, он взорвался, вулкан. Так, вот содержание фильма. Люди убегают от этого взорвавшегося вулкана, и там все рушится. Вот содержание фильма.
0: Это такое же с домами что-то было. Тут как-то показывали пару раз,
1: я наблюдал. Я уже не помню. По-моему, это даже был он не первый. Я забыл, какой фильм явился первым фильмом катастроф вот за последние там года два, который создал эту моду. И только, значит, это один фильм катастроф какой-то студии, там, не знаю, или Warner Brothers, или там 20th Century Fox, или Sony, что у нас там, Columbia Pictures, это Sony. Я не знаю, кто сделал первый такой фильм. Но это значит, что все студии, Paramount, все они, сделают по одному, по два фильм-катастроф. И пошло, значит, турбуленс, как самолет падает, просто сюжет фильма пассажиры в падающем самолете.
0: Так? А что же их влечет? Дескать, мол, хорошо, что это не я, потом, и не баба моя, наверное.
1: Потом фильм «Землетрясение в Лос-Анджелесе».
0: Вот этот показывали тут. Так. Показывали.
1: И причем там в них так называемые хорошие актеры. Вот в этом фильме, где вот от вулкана все бегут, так? Там этот Пьер Броснан, который, значит, вот новый Джеймс
0: Впереди
1: Бонд.
0: Впереди всех бежал.
1: Ну, новый Джеймс Бонд, он там спасал людей. А. Спасал людей от этой, от лавы, от пепла, который, значит, их там засыпал. В этом фильме про Лос-Анджелесское землетрясение хороший актер Томми Ли Джонс. Это хороший актер. Он там тоже, значит, типа спасателя-пожарника, когда Лос-Анджелес там трясет. А, помимо того, что там было землетрясение, магма начала литься.
0: Спучить ее.
1: Спучить, так? Да. Вот, и там, значит, весь Лос-Анджелес горит. И вот у каждой теперь студии, киностудии крупной, есть так, по одному, по два таких фильма. В разных версиях. Ну, так называется. Фильм катастроф. Все.
0: И ходят, да, люди вот смотрят.
1: И вот из-за того, что они настолько там натренированы, так, то есть они пойдут, будут смотреть.
0: А видео? Ну, почему не купить,
1: значит,
0: сейчас это вот
1: видео все-таки? Такие, видео обстоит так, что вот сейчас вышел фильм, вот, допустим, «Данте Пик». с этим, бегущими от этого, от вулкана, а на видеокассету он появится только через 6 месяцев.
0: Хитрые.
1: Так?
0: Вот. Они пишут там с треножника, как знаешь, раньше было пират.
1: Нет, ну это нет.
0: Это, наверное, которые гыкают вот. И сюда отправляют.
1: Да, наверное. Потому что для американцев это некоторые вещи, вот, которые у нас распространены в плане такого, знаешь, такого мошенничества, у американцев даже... Они, у них это вне их восприятия. Вот, допустим, сидеть в киноске на камеры снимать, а потом размножить на кассетах. У них это вообще не... Ну, они не знают. Им недоступны такие вещи. Потому что, ну как, ну, билет в кино там стоит сколько там, $7.
0: Так, ну, много денег.
1: Так. Ну, такая стабильная цена, которую уже... Они уже знают, вот $7.
0: Там. А сколько там доход средний, вот, ну, скажем, рабочего фермы? Ну, это я так взял, к примеру. Наверное, рабочая ферма немерено получает деньги.
1: Я живу в городе, так, ну, и так, если ты работаешь, ты неплохо зарабатываешь, если ты не работаешь, где-то что-то, ну, там не очень, ну, скажем, считается так, более-менее ты зарабатываешь $2000 в месяц.
0: Ну, вполне терпимая сумма.
1: Ну, если человек снимает квартиру, допустим, маленькую квартиру в Лос-Анджелесе, так скажем, двухкомнатную по нашим понятиям, или в их понятиям one bedroom, ну, в общем, одна комната, где спать, а другая комната, значит, где сидеть. Ну, в таком среднем районе, не в самом бедном, не в самом богатом, такая она будет стоить $700 в месяц, 700-750.
0: Как бы ты-то на первых порах как обитался?
1: Ну, у меня...
0: Вот как только приехал, тебя, наверное, прибило
1: нет,
0: сразу?
1: Нет, как я там вообще оказался?
0: Вот, ты у меня спрашиваешь?
1: Ну, вот, как я там оказался? Оказался там по семейным причинам, у меня жена американка.
0: А, ну, видишь, тебе проще, у тебя уже плацдарм.
1: То есть я приехал в семью.
0: Ну, пьесу отслушаем.
1: Давай.

0: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: У нас в гостях Василий Шумов по телефону 203-19-22. Звоните, задавайте ему вопросы. Но прежде такой, может быть, прозаический вопрос, который мы быстренько так... Школьница Василиса 9 спрашивает вот рацион питания русского гражданина на чужбине. То есть вообще гастрольные, есть же блюда разные, когда люди ездят на гастроли, да, там, ну, масса. Вот. А вот как бы с чего начал ты? Вот приехал яишенка или что там? Ну, это Василиса.
2: В моем случае все было довольно-таки так просто. Из-за того, что я приехал в семью.
1: А.
2: Так. У моей жены уже была, значит, такая концепция питания. Вот она вегетарианка. И я, значит, решил, раз жена вегетарианка, для упрощения вот этого всего дела, я тоже буду типа вегетарианца. Просто для упрощения, не из-за того, что я там, мне коровку жалко, понимаешь, или там птичку жалко, а из-за того, что просто для упрощения вот этого питания. Потому что я, честно говоря, большого значения вот не придаю. То есть, ну что есть, то и съел. Ну, как человек выросший, понимаешь, в Москве. То есть особыми претензиями в плане кулинарии я там не обладаю. То есть все, что есть, то и съел. Так? Вот из-за того, что жена вегетарианка, я, значит, как-то так стал типа такого полувегетарианца. Полу. Да? Потому что иногда я что-то ел такое не вегетарианское, скажем, рыбу.
1: А рыбу они едят, вегетарианцы?
2: Нет. Ну, там есть разные градации вегетарианцев, так? То есть моя жена, скажем так, ну, психически нормальный вегетарианец. Потому что он доходит на самом деле до клинических случаев.
1: А она идейно как бы на это пошла? Или тоже потому что лень просто была?
2: Нет, у нее типа такой, что вот на нее нашло ни с того ни с сего, когда ей там было лет 16 или 17, задолго до того, когда она меня встретила. Так вот на нее нашло что-то, что вот, значит, надо стать вегетарианкой. Так? Ну, по крайней мере, это она так рассказывает. Ну и все, что я отношусь вообще с большим уважением к индивидуальным каким-то проявлениям любой личности. Я сугубо индивидуалист, как в творчестве, так и в жизни. Я считаю, что индивидуальность в первую очередь. И если моя жена, тем более вегетарианка, браво, отлично. То есть я полностью поддерживаю. Так. И, значит, для упрощения я вот питался, что, значит, входит в рацион моей жены. А она там все что угодно. Она ест сыр. Так, то есть она такая, я считаю, вменяемая вегетарианка. Она просто не ест мясо, рыбу и птицу. Вот что называется. Там животная пища.
1: Да.
2: Так? Ну, со временем там у меня получилась такая картина, что я, кстати говоря, в свободное время, вот я в горы не лажу и на серфе не катаюсь, я играю в хоккей, настоящий хоккей.
1: Ходили слухи даже, да, что ты создал там команду и назвал ЦСКА.
2: Да, это значит... ну, сейчас я уже прекратил играть вот с командой ЦСКА, с той местной. Меня пригласили в одну из новых лиг, там, любительских, типа тренером.
1: Ну, то есть, а ты так серьезно прям вот там в хоккей умеешь, типа там рассекать?
2: Я сейчас тебе расскажу, что до того времени, как я увлекся рок-музыкой, ну, это было в раннем возрасте... Я был воспитанником детско-спортивной школы ЦСКА в Москве, в хоккей. Так? То есть дело такое. Там готовят профессиональных хоккеистов, в принципе. Ну, в то время так не называлось, но, в принципе, это одна из лучших хоккейных школ, которую можно найти. Так? Вот. И ну, я там стал играть в хоккей, потому что там есть возможность. Здесь я уже в хоккей давным-давно. Я, наверное, лет 15 на коньках не катался. Так. Ну, из-за того, что была эта закваска цисковская у меня, все эти вот инстинкты и навыки, приобретенные в юном возрасте, они сохранились. Ну, естественно, уже, естественно, там и запал не тот, и скорость не та. Но, по крайней мере, вот общие навыки, они так и сохранились. И для любительских команд, там, когда люди играют после работы, этого было более чем достаточно.
1: А состав-то был из соотечественников бывших?
2: А, нет. И,
1: местные, знаешь, что я сказал, да?
2: Да, местечковых, вот. И в Южной Калифорнии, так называемый, хоккей — это растущий спорт, развивающийся спорт. Все равно в Америке хоккей вот так вот в среднем, спорт малоизвестен. То есть он где-то месяц так на 20-м по популярности.
1: Ну, по-моему, даже они вот не участвовали же ни в чемпионатах, ни в каких там.
2: Нет, ну, хоккей — это канадская игра. Сейчас Национальная хоккейная лига, которая, в конце концов, так вот в последнее время получила больше развития в Америке, чем в Канаде. Многие канадские команды переехали в американские города просто из-за того, что зарплата хоккеистов резко возросла. Но это бизнес, капитализм. И маленькие канадские города, типа Виннипега, не могут поддерживать высокооплачиваемых игроков. И они переезжают, скажем, команда из Виннипега теперь переехала в город Финикс в Америку. Так? И в Калифорнии то же самое. Ну, такой популярность хоккея своего рода развивается. И организуются там, из-за того, что есть катки с искусственным льдом, организуются такие любительские лиги. И меня парень, который организовывал одну из таких лиг, пригласил возглавить там команду любительскую, типа быть играющим тренером.
1: Угу, вот. Почтенная должность.
2: Да, я сказал, хорошо, давай. Я говорю, я был в школе ЦСКА, давай сделаем команду ЦСКА. Он сказал, о, отлично, у них это называется...
1: А он понимает хоть о чем речь, что ЦСКА
2: нет,
1: ну, там...
2: Нет, нет, у них это называется Red Army.
1: А, ну.
2: И в свое время это вот то настоящее ЦСКА, в которой были вот, типа, игроки типа Харламова. Они ездили в Америку и в Канаду в 70-е годы, навели там, значит, такой большой фурор. И с тех пор вот команда Red Army — это типа такой, знаешь, как, ну что ли, хорошая память у вот, американцев, кто интересуется хоккеем, вот о уровне, о классе игры и так далее. А в силу того, что вся эта форма изготовляется там, эти майки фирмы CCM, то проблем не было с экипировкой, вот этими майками и этими гетрами. Вот. И несколько сезонов вот я так и играл, как играющий тренер.
1: Выигрывали чаще-то все-таки?
2: Нет, команда была такая, середнячок в моей лиге, потому что у меня были разные игроки, которые встали на коньки наш, там, несколько лет назад.
1: А и... вот скажи, вот как бы я так заметил, что тоже это американское веяние, как какой-нибудь спортивный чемпионат, выбегают деваки в юбках, какими-то штуками такими машут, ну, дескать, создают праздник, дескать, мы бабочки от спорта. Вот они тоже бегали там?
2: Нет, тут, наверное, такая была интересная вещь, что вот человек, который, в принципе, без понятия о хоккее, так, но он смотрел по телевизору много раз, и там время от времени происходят драки в Национальной хоккейной лиге, которые разрешены по правилам.
1: Говорят, там даже не останавливают, пока кто-нибудь не рухнет, вплоть до того.
2: Нет, в основном это такие, там дерутся одни и те же игроки в каждой команде, по одному, по два таких, называется enforcer, ну, типа такой.
1: То есть специальные как бы люди.
2: Да, которые очень минимальные хоккейные таланты. Так, а иногда, так иногда, да, я так смотрю, как они вообще там играют. Ну, потому что плохо катается человек, так. Вот. Но зато вот он специально для этого, он так, где-то так, так тяжелый, здоровый. Такие бугаи.
1: Они, наверное, общаются потом между собой, сидят в пивнушке, ну, такой, то есть свой круг.
2: Типичный,
1: такой,
2: типичный представитель такого плана. Парень, который, значит, там бьется все время, он дерется, там, лидер по штрафным минутам. А в такой обычной жизни он там... любит детей, какие-то иллюстрации для детских книжек делает.
1: Или, может быть, жена его гоняется домиской плеточкой.
2: Ну, насчет этого это особо так не афишируется. Но вот типичный игрок такой есть, Тодд Юэн. Там, он долгое время играл в команде Mighty Ducks. Это новая команда там в местечке под Лос-Анджелесом, которая называется Анахайм. Кстати говоря, где Диснейленд. Это фирма Дисней организовала хоккейную команду Mighty Ducks. После того, как они сделали фильм фирмы Disney, который назывался Mighty Ducks, про детскую хоккейную команду, они организовали потом настоящую команду НХЛ, и, значит, вот этот игрок, Тодд Юэн, играл долгое время, и он только специально, значит, поэтому бил по мордобою, да. Потом они его продали в Сан-Хозе, там, под Сан-Франциско, значит, это Sharks. Акулы, так, он там же, и вот у него такая картина на льду, он только это, только, значит, мордобой, а после он оформляет книжки для детей, вот эти рисуночки, там, для вот, для детского садика, там, ну, знаешь, там, Мишка, Чебурашка, вот эти все, вот такого плана, и он сам придумывает эти персонажи, то есть, ну, там вообще, он, когда смотрит на ребенка, он там плачет, так, а у него лицо все просто в этом, ну, в этих, в синяках все время, так. У него,
1: шишки там
2: у него такие. Все кулаки стесаны там, потому что они когда дерутся, там они в основном удары идут в шлем.
1: Понимаешь? Шлем.
2: То есть там у них своя техника, понимаешь, они стараются сперва шлем сорвать вот с того, с кем он, а тот с него тоже, потому что они в шлемах играют.
1: Надвигают еще их на голову.
2: Да, и, в общем, там целая технология, потому что куда только бить можно, только вот в эту, в саму, понимаешь?
1: В репку.
2: В репку, да? В репку, потому что там шлем, И, но все равно они вот это лупят и пошли.
1: Тебе приходилось биться так вот, бодаться с кем-нибудь?
2: Дело в том, что в любительских лигах это запрещается.
1: А, ну то есть, потому что... а все-таки иногда душа просит.
2: Нет, правда. Там бывают эти свалки, так. Но там такая картина, что в любительской лиге там таких специальных ребят нет, так, которые поэтому... И мне из-за того, что я хорошо просто стою на коньках, так, меня трудно сбить с ног.
1: А, но ты же еще и тренер играешь.
2: Понимаешь? То есть там такая, я хоть...
1: То есть они не лезут, наверное, просто чувствуют, что, дескать,
2: нет, это никому, не надо, потому что там люди собираются после работы поиграть просто в свое удовольствие. Да? Ну, иногда бывает там раскаляться страсти, и иногда бывает там один-два таких игрока, которые, насмотревшись вот таких вот игр...
1: По телевизору посмотрел.
2: Mighty Ducks каких-нибудь, да? Ну, приходят. Ну, там сразу большое, большое удаление следует, и его там дисквалифицируют на пару игр. Так? Ну и все. В силу того, что эти лиги платные... То есть сами игроки платят за, ну, за лед, там как и небольшие деньги. Но он просто получается вне команды там, на 2-3 недели.
1: И вечером, да. Типа, женет не может сказать, она знает, что его деклассифицировали. Типа, а он куда пойдет? Все,
2: нет,
1: не
2: там,
1: деться.
2: Кстати говоря, в основном там играют холостые ребята, как ни странно. Как ни странно, женатые люди в хоккей не играют.
1: Слушай, а почему нет вот женских команд?
2: Есть.
1: Вот, есть. Не на траве. Я
2: нет, виду, есть.
1: Прям
2: есть.
1: На коньках,
2: есть.
1: Что ли?
2: Есть, и там, значит, из-за того, что женские хоккейные команды просто по количеству намного меньше там. Их просто женщин меньше играет. Женщины играют с мужиками вот в этих любительских лигах.
1: А нормальные девки красивые хоть или так, ну...
2: Понимаешь, ну, когда ты идешь, ну, когда ты... идешь играть в хоккей и видишь там девушку, понимаешь?
1: Ну, уже вот я говорю, что
2: это уже как-то ты ее не воспринимаешь, в принципе, как женщину.
1: Ну, ты же не будешь там ее там толкать. Там,
2: а иногда трудно разобраться, потому что ты играешь с какой-то другой командой, ты же не знаешь, какие там игроки, а там в этих все в шлемах, так? Вот. И, в принципе, ты там физиономистику не изучаешь, когда ты играешь в хоккей. Кто там? Ты усмотришь другая майка и бьешь туда. Другого цвета, понимаешь? Вот
1: а это
2: все.
1: Как бы смешанная команда даже бывает. У них там, ну, там, то есть, там, скажем, может быть, две девки остальные.
2: Не, ну, там одна максимум. Редко. Так, ну, бывают. И, кстати говоря, некоторые из них неплохо катаются. Там вот одна, я знаю, играет там в другой команде. Она была этим членом национальной сборной американской, вот женской. Да? Ну, там это любительский там хоккей. Вот. Но они играют вот, для поддержания тонуса в таких любительских лигах. И она неплохо катается, довольно-таки так неплохо. Ну, катается, да. Она не участвует ни в какой там силовой борьбе, естественно. Но, по крайней мере,
1: Могут же шлепнуть об борт ее все равно вот так.
2: Да кого угодно могут шлепнуть.
1: В принципе, да.
2: Кстати говоря, разговор зашел о хоккее после разговора о вегетарианстве. Так вот, мое вегетарианство, знаешь, закончилось на чем? Значит, несколько лет назад я врубился в борт со всей скорости, сам по себе.
1: Просто промахнулся, дескать, чуть-чуть.
2: Не промахнулся, бывает просто там что-то, ну, конек там подвернулся, так. И со всей скорости я врубился в борт левым плечом, так. Ну, игру я доиграл, а плечо, значит, онемело. То есть, ну, вроде как там оно не вылетело вот из ключицы, как там, знаешь, вот, что надо было вставлять его назад. Но я разбил здорово вот эти мягкие ткани. И долгое время это не заживало. Mm-hmm. Не заживало, наверное, год. Все время вот болит там и болит. Ну так, понимаешь, не сильно, но чувствуется. В конце концов, моя жена нашла какого-то такого натурального доктора, потому что помимо, что она вегетарианка, она еще вот во всех этих натуральных, во всех медицинах вот это... Натуральный доктор — это тот, который, значит, лечит или руками, или натуральными средствами. Там. То есть не химией, вот этой там, препаратами.
1: Ну, без трубочки это не ходит.
2: Да, да, вот. Да. Вот. И когда он со мной побеседовал, он сказал, ну, ты вряд ли скоро вот у тебя это плечо заживет, потому что ты... Он спросил, откуда я, что? Он сказал, что ты вот из северной страны, Россия северная страна, и все твои предки, они ели мясо, не из-за того, что они там не любили животных, а просто, чтобы выжить в эту зиму. Так? И у тебя вся твоя система организована таким образом, что все основано на мясе. У нас же все едят мясо постоянно. Так?
1: Ну, в общем, вот. Да, это уже...
2: И все предки. И, как он мне объяснил, до тех пор, пока я не восстановлю свой нормальный рацион, на котором вот я вырос и жил всю свою жизнь, у меня все эти травмы будут залечиваться крайне-крайне редко. Вот, и все. И иначе я послушал его совету. Он мне сказал, ты в таком плохом состоянии, вот чисто твой вообще весь организм, вот после твоего этого так полувегетарианства, что тебе надо в день там 3-4 антрекота таких больших. что называется, Нью-Йорк стейк, там такие здоровые куски мяса.
1: Вот. Ну, то есть ты сейчас как бы завязался.
2: Я сейчас нормальный, да. То есть нет, и дело в том, что моя жена, для нее это было типа, знаешь, как оплеухой, потому что вроде бы она хотела мне как лучше.
1: По здоровью, дескать, помочь.
2: Потому что там вегетарианская есть целая система, что, знаешь, там и если ты не ешь мясо, то там не развивается рак прямой кишки, допустим. Потому что рак прямой кишки считается, что это от того, что много мяса ешь и так далее. Ну там у вегетарианцев своя есть такая как теория, объясняющая, как здоровая. Это здоровое, да, что там лучше сердце работает, меньше сосуды закупориваются и так далее, и тому подобное. Вот. И все, значит, и плечо у меня прошло. Само по себе.
1: Правильно, потому что там же еще гормональные эти средства, которые, в общем-то, идут на лечение.
2: Тушки, результат, да, налицо. То есть у меня год не проходило плечо, он мне посоветовал, не прописывая мне никаких таблеток, просто сказал, вот ты должен вернуться на свой нормальный режим.
1: Не, ну, в принципе, такая, кстати, игра, там, как хоккей, это же калорий много отбирается, боксеры, все, попробуй боксера, подержи на вегетарианство, так и я его побью.
2: Он вот, превратится в буддиста и не сможет человека по лицу, да, ударить.
1: Не, а, кстати, буддисты, они очень ловкие. Они очень высоко прыгают, я наблюдал.
2: Серьезно?
1: Очень, очень ловкие
2: потому
1: люди.
2: Потому что банан, чтобы с дерева достать или чего?
1: Нет, у них как бы вот очень сильные ноги. А вот они ходят же постоянно вокруг ступы и читают мантры. А. И ноги развиваются.
2: Такие.
1: Очень, как, как у страусов.
2: А, о, молодцы.
1: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим общение с Василием Шумовым.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: В гостях у программы Мономаранцев Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы слушаем старые записи группы «Центр». Вернее, не старые, а, как вот ты сказал, специально изготовленные вот в том стиле. На мой взгляд, удалось это.
1: Да, дело в том, что неоднократно ко мне обращались любители музыки с вопросами, а когда вот выйдут на компакт-дисках записи «Центр», старые «Центр». Вот эти песни, которые вот мы сегодня слушали, часть из них, потому что некоторые слушали мы снова в альбоме «Смотный пино неизвестно чего», а вот старые песни начала 80-х годов, которые мы тут играли на концертах. И я искал, где же все эти оригиналы, вот так называемые мастера на этих, на бобинах.
0: На 19-й скорости.
1: На 38-й даже некоторые были. Смотри как.
0: А где же они вот?
1: Интересно. Так вот, и значит оказалось так, что некоторые есть, некоторых вообще нет. То есть нет, я не знаю где они.
0: Слушай, а вот меня интересует, как же ты так вот писал, это ж труд был, и такое вроде небрежное, непростительное отношение к... Ну, нужно было сразу изымать прям. И,
1: понимаешь, там... когда это дело писалось в году так 83-84, так, там и в мыслях не было, что это может быть кем-то когда-то выпущено в каком-то виде. Как вот теперь на компакт-дисках, там фирмы грамзаписи есть разные.
0: А ты получал удовольствие, когда это все по новой переделывал?
1: О, огромное, да? Огромное, да. Я как-то, я, как говорится, постарался.
0: Не, ну это
1: постарался. И у меня, значит, что оказалось, живя в Лос-Анджелесе, запись этих песен на кассетах, на компакт-кассетах, я просил своих знакомых прислать мне из Москвы, у кого в любом качестве копии, мне просто, чтобы так сориентироваться, как там сыграно, и слова, чтобы точно уже так это все снять. Потому что дело в том, что у нас много альбомов, так, и многие песни, я даже их забыл, что это я их сочинил. Понимаешь? Потому что, как говорят, ну, я же не так называемый нечесовый артист. Вы знаешь, есть программка, и поехал по стране. Лет 10 одни и те же песни. Знаешь, в принципе, вот как устроен этот шоу-бизнес. Вот. Я тебе расскажу вот случай из Лос-Анджелеса. У меня одна знакомая певица, студийная в Лос-Анджелесе, она, значит, помогала Пит Таушенду. Знаешь, Пит Таушенд из группы The Who?
0: Да.
1: Вот, он сейчас живет там, недалеко от Лос-Анджелеса, записывать его новый альбом. И Пит Таушенд, значит, когда он это дело или записывал, или записал, значит, получил приглашение. Есть такая сеть клубов в Америке, называется House of Blues. Ну, что-то типа планеты Голливуд, только сориентировано на вот такую живую музыку, скажем так. И в основном такая музыка, которая традиционная, ну, скажем там, рок-н-ролл, блюз, ритм-н-блюз. И Пит Таушенд, естественно, как суперзвезда, там желанный гость, но там ему сказали, вот как ни странно, эти устроители лос-анджелесского этого клуба House of Blues, значит, давай, делай свой концерт, только 80% старых песен. Ну, The Who. Хитов старых. И 20% новых. Знаешь, он отказался.
0: А грустно, кстати, когда так говорят.
1: Да нет, это вот как устроен этот шоу-бизнес, понимаешь? И поэтому вот в моем случае, из-за того, что я никогда особо нигде не гастролировал, тем более последние 7 лет я, значит, просто отсутствовал здесь физически, многие песни совершенно естественным путем, я их просто забыл, что такие даже существуют.
0: Не, ну, естественно, 7 лет.
1: И вот, кстати, прошу, говоря... Кто-то мне присылал кассеты, чуть ли не ты мне там где-то собирал. Как, я, помнишь, я тебя спрашивал, а есть у тебя? У тебя-то есть? Ты спрашиваешь, у тебя есть центр? Я говорю, а у тебя есть. Вот. И поэтому какие-то, значит, я собрал все, что мог. Так, я слушаю. Так, понятно, понятно. И как-то начинаю вспоминать, что да, вот это мы записываем.
0: Темп там такой, типа.
1: Нет, нет. Типа, знаешь, вот в принципе, я все помню. Так. Но до тех пор, пока это я не послушал, я это не...
0: Ну, настроение это
1: не было как в активной памяти, так это где-то было там на подкорочке. Вот. И я стал, значит, постепенно так выруливать, как же с ними поступить, потому что на самом деле поступают заявки от слушателей, знаешь, где же старый центр. Вот. А то, что даже осталось на мастерах, выпускать нельзя, потому что, как я тут слышал, мне говорят, а ситуация изменилась у нас.
0: Вот так, да?
1: Понимаешь? У нас ситуация изменилась. У тебя тут не было, а у нас ситуация изменилась. Мы теперь движемся.
0: А, в движении.
1: Да, я тут был обвинен молодыми журналистами в том, что, значит, я отстал от жизни и ничего не понимаю.
0: Вот так,
1: что,
0: да? Да,
1: что я типа, как тебе сказать, ну, живу там у себя и живу. А вот тут такие вещи происходят, что Америка давно отстала от всего.
0: Во как.
1: От

0: что касается журналистов, вот те, которые были в мое время, и сейчас, которые, как ты говоришь, стали культовыми, значит, вот глядя на них, я бы, как бы так сказал, определил такую творческую группу, даже не только журналистов, а, кстати говоря, музыкантов, которые вот были в мое время. Ну, так как неохота говорить, потому что мое время еще вроде не кончилось. Но все равно в то время, кстати, так скажем, там, в «Золотое подполье» есть такая книжка. Вот. Назовем это время «Золотым подпольем». И вот глядя на то, что сейчас вот с ребятами происходит, я вот как создал такую категорию, которую называю «отработанный материал». Понимаешь? Отработанный материал. То есть человек физически еще существует. Он там кушает, там дышит.
1: Но не генерирует.
0: Или он генерирует, но это уже отработанный материал, как калошный фабрик. Вот старый калошу лепит.
2: Да? Иногда делает модификацию остроносы, чтобы в Киргизии лучше брали.
0: Да,
2: там, у них там попсы это лучше, да, остроносы.
0: Да, да, вот. Ну, хотя, в принципе, калоши уже просто, они там...
2: Ну, как вот, да. Как
0: концепция, она уже исчезла. Они там все лепят, эти калоши.
2: И еще с зеленым сукном внутри от бильярдов списанных. Вот этих.
0: И поэтому сложилась такая вот категория людей. Ну, смотри, например, если ты помнишь, вот во времена «Золотого подполья» людей за пьянку, за тунеядство, за какое-то мелкое хулиганство высылали за 101 километр. Помнишь?
2: 5 минут прям, кстати.
0: Да.
2: Не, ну можно было как-то избежать этого.
0: Но... короче говоря, очень ты быстро мог оказаться, да, за 101 километром, и назад уже трудно было прописаться и так далее.
2: Точно.
0: Теперь люди сами туда едут. Типа, вот они отмораживаются здесь. То есть они, понимаешь, они не могут адаптироваться. Ситуация изменилась. Понимаешь?
2: В движении же.
0: Движется все. Тут случается, Америка тоже отстала. Так? Вот. И они не набирают вот эти обороты этого движения. И они отмораживаются. То есть в плане того, что вот они начинают ненавидеть ларьки, скажем, людей с пейджерами.
2: А, вот такие.
0: Пейджеры как вообще, как концепцию, как вот живое существо. Ненавидят людей там.
2: Музыкантов тоже.
0: Музыкантов, которые что-то добились. Так. Которые как-то разбогатели по сравнению с ними. И вот это все вместе их выталкивает за 101 километр в лес куда-то.
2: То есть спасаются отступлением, но героически при этом.
0: Нет, это типа, ну, как тебе сказать, ну, вот признак отработанного материала. То есть, понимаешь, то есть все, ушел в лес, и все. И сам понимаешь, человек ушел в лес, ну, что с него взять?
2: Знаешь, вот у меня, как бы, я тоже достаточно так отшельником пребываю, ну, особо нигде так не мелькаю, все после того грустного случая, вот, но тем не менее, вот у меня свой какой-то взгляд появился, знаешь, я даже такую красивую формулировку вывел, что журналистика — это как бы справочный ларек на вокзале искусства, сильно, да, вот, а ни в коем случае справочный ларек не должен быть выше здания вокзала. А здесь они что-то настроили очень много. То есть, а уже звезды, понимаешь?
0: Ты понимаешь, дело вот в чем, что, наверное, когда ты говоришь журналистика, и вот в моем случае, ну, это имеется в виду, скажем так, музыкальная журналистика.
2: Какая-то, да, да, да, да, исключительно.
0: Вот, музыкальная критика. И с этим делом, кстати говоря, оказалось очень туговато. Это уже не то, что там отработанный материал, а вот молодняк, вот которому сейчас по 20 лет, то есть когда вот было «Золотое подполье», они ходили в первый класс в школу.
2: Так, то есть, они ничего не помнят.
0: Нет, они не помнят, да. То есть ничего. Они вот уже сформировались вот сейчас, то есть так вот, как сказать, раскрутились, новое слово, на что, приподнялись. Вот. И музыкальные журналисты, они, в принципе, говорят только о деньгах. То есть они музыку воспринимают так. Эта группа получила или затратила 20 тысяч долларов на видео. Раз, вот тут они молодцы, тут они разбираются. Или для раскрутки такого-то проекта, таких-то, продюсер вложил 100 тысяч долларов. Ах, какой молодец там. Или музыкант приехал на концерт на 600-м Мерседесе. Или там на 500-м. Или там на 300-м, на 420-м. Так? И вот все... Вот как я
2: так понял, они так скажут сразу, плохой музыкант.
0: Ну, менее скажут, желаемый, скажут, да, менее успешный, да. Но вот я так говорю в общих чертах, имея в виду то, что вся эта музыкальная журналистика, она свелась к разговору о шоу-бизнесе. Вот именно о бизнесе, который вот здесь сейчас происходит, так, вот слово «проект», слово

0: там какая-то, значит, это раскрутка. Так, ну вот, вот этот есть какой-то такой...
1: Или еще так, они сейчас стали звездами.
0: Они сейчас стали
1: такая
0: звездами.
1: Такая вот песня была один раз так. А они сейчас стали звездами. Вот так мне. Ну, правда, человек, я так сел на попу ровно, сижу, думаю, вот как он сформулировал.
0: Понимаешь, и получается такая ситуация, что вот если журналисту, вот этому молодому, я говорю, в общем, так, дать вот послушать песню и скажу, вот напиши, что, что ты думаешь. И он не в состоянии написать, если он не увидит, в чем артист одет, он может написать одежду, на чем он приехал, он может написать, были ли там телохранители, были ли там какие-то, значит, сопровождающие бабы его там или еще кто-то.
1: Или так? Хотя бы фотокарточку студии, ну хотя бы краешку.
0: Или хотя бы его дачу.
1: Дачку.
0: Ну вот это, понимаешь? А что касается вот непосредственно музыкальной критики и музыкального какого-то вот интереса, это просто не присутствует.
1: А не впечатлила ли тебя огромная волна так называемых ансамблей, играющих клубную музыку? Ну, типа, то есть это даже не джангл, а какая-то такая смесь хип-хопа, мелодия тоже сложно назвать. Но их очень много, я просто не буду называть названия.
0: Вот. Я понял, о чем ты говоришь.
1: Вот, это же грустно.
0: Ты знаешь, меня, кстати говоря, как бы что ли, ну, не то что удивило, но как-то так освежило. Такое явление, что совершенно спокойный концерт под фонограммы. И это как бы нормально. Знаешь, вот выступает группа, даже хоть там так называемая попса, под полную фонограмму на живом концерте. Так? Люди беснуются, все довольны. Да? То есть вот это уже получается, как тебе сказать... Полный какой-то провал такой, знаешь, вот такой, как сказать, эзотерический, полная смерть эзотерическая, потому что, ну, это смерть настоящая такая, вот, знаешь, смерть творческая, зрительская. То есть люди, им даже, они ходят на концерты, знаешь, вот как вот зомби какие-то, я даже не знаю, зачем. Эту фонограмму он может дома послушать. Так?
1: Да.
0: Вот или как-то слиться в стадии, или, я даже не знаю, посмотреть на что, на мигающие лампочки там, или на дергающихся мальчиков на это на сцене, или не знаю, на кого. Вот. И поэтому вот это дело, так, и об этом даже как-то им эти так называемые музыкальные журналисты, и нормально, они мне сегодня сказали, я имел встречу с так называемыми молодыми музыкальными журналистами, или вообще журналистами, они мне так сказали, как я сказал, вот тут я как бы удивился, что спокойно идет выступление под фонограммы. Они сказали, ну это сейчас у нас меняется. Всего только 2/3 концертов по... одна треть только под фонограммы. И так типа нормально. Типа большое достижение. Представляешь?
1: Не, ну, понимаешь, учитывая то, что вообще такой менталитет был всегда вот фонограммный, я все-таки считаю, на самом деле, большое, потому что там они все же сейчас стали там набирать живых музыкантов, причем поиски ведутся в самых разных местах, по кабакам, типа вот, то есть такие там нарывают там алмазы себе делают, это действительно так.
0: Вот, нет, я, как мне показалось, что вот так называемый этот местный шоу-бизнес московский, он вообще не требует музыки, музыка там не нужна. Вот сама вот музыка, идея, как вот непосредственное какое-то, вот, знаешь, наслаждение от игры на инструменте, от исполнения какого-то произведения, какой-то песни, какой-то находки, понимаешь? Это вообще не требуется. Требуется деньжата, требуется какой-то понт, вот это все, понимаешь? Требуются какие-то фотографы и вот такие вот журналисты, которые будут писать вот об этом. Так? Ну, а потом я так узнал, что там есть определенные расценки за определенную статью в определенном там издании.
1: То есть, чтобы как бы написали статью, денег даешь и пишут.
0: Вот, типа. Да. То есть приходит кто там, продюсер. Для меня всегда продюсер был, знаешь, что там типа Джорджа Мартина, который создал звук Битлз.
1: Да, именно.
0: Вот такие там. Или там. Пол Ротшильд, кто создал звук Doors. Вот такие, понимаешь, продюсеры. Или Фил Спектор, который создал вообще новую концепцию звукозаписи. Вот. А здесь это просто...
1: Называется продвинул.
0: Дядя, который с деньгами, и у которого там железная хватка. О музыке вообще речь не идет. Знаешь?
1: Грустно.
0: Ну, я не знаю. Это, наверное, вот то, что...
1: Грустно.
0: Это, наверное, то, что имеется в виду, что Америка отстала, что у нас здесь движение, что мы тут прорвались на всех этих, что ты, Василий, тут отстал от всего. Ты смотришь на мир глазами.
1: Ты немножко не забывай, как бы кто тебе напел это. То есть дело в том, что журналисты вообще существа очень загадочные. Вот даже политические журналисты, к примеру, они действительно принадлежат к группе риска, вот, и должны это знать. Вот. И как бы быть, предположим, героем, но в то же время быть постоянно под защитой нереально. То есть ты практически на военном положении. Чего ж кричать, что тебя обижают? Да, ты иди на это. Как ты военный, как бы корреспондент практически, все. Что ж там понять? То есть это у них сейчас очень сложно внутри из себя вот эти разборки. У музыкальных, у всех.
0: Ты знаешь, дело в том, что, вот на мой взгляд, все, что касается вот музыкальной журналистики, они находятся в идеальной ситуации, как ни странно, вот на мой взгляд. Они ничем не рискуют, потому что музыка, вот как ни крути, она вне политики, понимаешь? Ну, вне политики.
1: Пытаются увязать некоторые.
0: Нет, ну, может быть, есть там какие-то один-два исполнителя, которые, скажем так, политически ориентированы. Но сама музыка, она аполитична. Сама по себе. Вот концепция музыки — это аполитично. Поэтому писать о музыке, в принципе, не опасно. Если у тебя есть талант. И вот я сейчас упомянул слово, которое, в принципе, наверное, цианистый калий на сегодняшний день, чтобы быть музыкальным журналистом, нужно иметь просто талант для этого дела. Просто вот талант, который, помимо того, что его надо иметь, его надо развивать. Как любой талант, надо его развивать. Неразвитый талант, он просто исчезает, и ты ничего не достигаешь в данной области. Вот. И как я понял, спокойно музыкальным журналистом может быть кто угодно. Как знаешь, вот теперь в таких фонограммных ансамблях артистом может быть кто угодно.
1: Да, по-полисате, дескать.
0: Понимаешь?
1: Это вот как раз вот этот Володя, о котором я у тебя спросил, он рассказывал, как его один раз подписали по-полисать на гитаре в ансамбле, по-моему, что-то связано с маями, со временами года. То есть это действительно было. А знаешь, а другое немножко меня, как бы вот такая есть статистика и тенденция, что, как правило, большинство музыкальных журналистов и вот, как ты говоришь, продюсеров, да?
0: Я слышал здесь, это я услышал здесь, вот есть слово «продюсер». Ну, и когда я так вот поинтересовался, да. А кто же это? Это имеется в виду человек, ну как-то администратор такой, руководитель, понимаешь?
1: Вот как ни странно, это все не имеет... они вышли либо из музыкантов сами, у них не получилось, и они типа, да, я займусь вот там журналистикой, буду либо что еще чаще встречается из тусовки, понимаешь? Вот, ну как бы...
0: Нет, ну дело-то в том, что в конце
1: концов... Кто у вас продюсер, барабанщик?
0: Ну, в конце концов, рисуется к тому, это все, короче говоря, идет просто в плане того, что чем больше денег заработали, тем лучше. Вот ценность продюсера в этой ситуации. Заработать как можно денег для себя, ну и для своих этих, значит, подопечных. Понимаешь?
1: Ну, может быть, это и правильно. Сложно судить.
0: Понимаешь, я живу в другой стране, так... Вот, и у меня до сих пор сохранились идеалы такого непосредственного музыкального как бы исполнения и удовольствия от общения с исполнителем, там даже слушая или на записях, или на живом концерте. То есть у меня сохранилось такое, ну, как я понимаю, естественное восприятие музыки.
1: Не горюешь без живых концертов, это очень трудно. Вот я по себе знаю, там есть перерыв, хотя бы там месячишко другой, уже как бы тушка начинает беспокоиться, как бы пальцы лихорадочно там что-то ищут в пространстве.
0: Ты знаешь, в моем случае это не совсем так тяжело, как в твоем, потому что у меня расширился, что ли, такой музыкальный мой диапазон, потому что я считаю, что вот сейчас, вот в наше время, быть просто вот музыкантом, скажем, рок-музыкантом, который вот сочиняет музыку, записывает это на альбомы, его выпускает и потом играет концерты, этого недостаточно. Вот есть такое понятие, как мультимедиа. Так? То есть помимо этого там должно что-то еще быть как бы в более широком плане. Или
1: ты знаешь, то же самое, извини, что я тебя перебил, что понятие «вы кто?» — «я поэт».
0: Ну и что?
1: Ну что, ничего.
0: Это, кстати говоря, вот в Америке женщины, вот, кстати говоря, хороший индикатор женщины, отношение женщин к музыкантам в Америке. Вот если раньше, ну, скажем, лет 20 назад там, в Лос-Анджелесе парень говорил девушке, я играю в рок-группе, сразу возникал какой-то интерес, какие-то, значит, эти, может быть...
1: Таинственность была.
0: Да, какой-то шарм, и девушка так, о, как интересно, туда-сюда. Если сейчас парень в Лос-Анджелес скажет, что я в группе, это скорее даже будет опасно, она свалит от него.
1: Потому что сядет сразу на плечи и не скинешь.
0: Нет, это просто уже считается так, типа, ну и что? Понимаешь?
1: Потому что нет, ты... обязательно, конечно, нужно делать что-то еще.
0: Понимаешь, что если ты скажешь, что, допустим, вот я делаю музыку и представляю, скажем, на интернете.
1: Уже? Оп. Уже не просто оп. Поэт, а еще у меня свое издательство, дескать, книжное.
0: Или понимаешь, да. О чем да, вот, речь, кстати говоря, да? Вот моя группа «Центр», во что сейчас вот вылилось, так? Значит, помимо того, что я сам работаю с интернетом, а вот я тебе книжку вот подарил,
1: да,
0: вот. Так Евгения Головина, который там рассмотрел мою творчество, книжка называется «Колориты голливудского Василька». Вот появилась идея создавать такой музыкально-литературный альманах под названием «Центр». То есть вот на базе группы «Центр» издавать такой альманах литературно-музыкальный, в который будут входить вот, скажем, наши мировоззренческие какие-то основы, но которые... не можешь втиснуть в песни, как, допустим, я не могу втиснуть песни общение с народом, так?
1: Ну, через интернет, ты знаешь, не самая лучшая форма
0: общаться. Нет, а вот для этого, понимаешь, моя специальность в моем арт-колледже в аспирантуре — новые медиа. Я поясню, что такое, меня спрашивают, а что это такое? То есть смотри, вот если существуют такие традиционные виды искусства или медиа, медиа — это, в принципе, коммуникация, так? Кино, так, театр, литература, живопись, так, вот они существуют, ну, вот я назвал такие основные, а вот что между ними, вот представь, если на циферблате часов, вот так вот, где 12 цифр, там будет кино, где цифра 3, там будет театр, где цифра 6, там будет литература, где цифра 9, будет живопись, так, а мультимедиа заполняет вот эти между вот этими 9 и 12, вот это 11 и 10, так? То есть расширяются возможности. То есть это получается и не кино, и не театр. Вот есть такое понятие, как интерактивность. Интерактивность — это имеется в виду то, что ты являешься не только слушателем, а участником какого-то процесса. Ну, кто знает, может быть, CD-ROM-ы есть. Ну, такие вот первые опыты интерактивности, так? Что вот уже недостаточно просто сидеть на стуле и просто слушать ушами. Поэтому вот мы делаем это. И вот, кстати говоря, я не могу включить в песни общение с народом на уровне концепции. И вот Айрат в курсе дела. Мы проводим своего рода конкурс, который называется «Смутное пятно неизвестно чего» по названию вот этого альбома.
1: Кстати, вот немножко о нем давай, да, скажем, про новые песни.
0: Про новые песни. Вот мы слушаем несколько песен, типа «Иметь». Там, коротенькие мои вот миниатюрки, которые были характерны для старого центра, тоже стал их опять как бы записывать. И концепция такая, ну ладно, альбом, идея альбома возникла, название альбома возникло в прошлый мой визит, когда я общался с моими московскими участниками группы «Центр», в частности с Евгением Головиным, и в нашем разговоре вот о современной жизни как-то он упомянул, что какой-то философ назвал это «смутное пятно неизвестно чего», современное состояние вот нашей действительности, вот этой российской. И я как-то так, ой, это хорошее название для альбома. Так? Вот. И стали, значит, в этом направлении как-то уже, я стал целенаправленно, написал песни, уже было несколько песен, значит, Женя дал несколько текстов, я сделал, значит, музыку для текстов. И появилась такая идея, почему бы не поговорить с народом, вот, знаешь, сделать типа такого конкурса на смутное пятно неизвестно чего. Вот что в восприятии какого-нибудь человека, вот что это такое, как ты это можешь представить в виде рассказа, картинки, фотографии, скульптуры, лепки, вырезки, чего угодно, вышивки, смутное пятно неизвестно чего.
1: Это, в общем-то, наверное, вымя глазами дальнозоркого ребенка.
0: Вот. И все, что вы хотите, пожалуйста, в виде смутного пятна неизвестно чего. Так? И интересно, мы стали получать отклики.
1: То есть собираете информацию.
0: Да. Ситуация изменилась, видишь?
1: Ситуация движения.
0: Ситуация изменилась, пошло. Мы движемся, мы оторвались от Америки.
1: Вот. Да, кстати, послушаем народ. Не хочешь послушать звонки?
0: Ну вот я бы с удовольствием бы послушал, вот что они могут сказать в их понимании «смутное пятно неизвестно чего».
1: Ой, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте, уважаемый. Думает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Good night, Василий. Очень я рад, что вы снова нас посетили. Вот. И вы, в принципе, уже ответили на все вопросы, которые я хотел задать. Uh-huh. Я вот просто тоже заглядывал к вам в интернет, на вашу страничку. Uh-huh. И вот была там такая интересная какая-то еще... какое-то предприятие, как бы это назвать-то. Вот. Называлось «Радио Совдеп». Uh-huh. Вот. Что это есть такое?
0: Это есть такая интернетовская радиостанция, потому что вот уже на интернете возможно передавать звук.
2: Но это Real Audio, да, называется?
0: Нет, это Real Audio, это формат, по которому можно передавать, один из форматов. Моя вот эта радио Совдеп станция, она передает в формате Shockwave. Так, ну можно и сделать, я, наверное, когда приеду, сделаю еще, потому что, как я понял, Real Audio, много людей используют Real Audio, у них уже в компьютерах есть эти, значит, программки, которые...
2: Так проще просто, да.
0: Ну, это более распространено, наверное. Да, да. Вот, и есть у меня, значит, там два шоу на данный момент. Одно шоу называется «Современная поэзия». В моем арт-колледже за последние 25 лет посетила масса поэтов и литераторов. С живыми концертами, так называемые.
1: Да, читают стихи, да, вживую.
0: Да. Я узнал новое слово, сленговское, я коллекционирую новый сленг, потому что я отстал. Лив. То есть живем, а слово лайф — лив.
1: Ну да, видишь, в движении же все.
0: Да, и там есть профессор литературы, некто Джо Берриман, значит, отличная женщина. И у нее сохранились записи всех этих поэтов за последние 25 лет, которые там были. И один из поэтов был Иосиф Бродский. И там у нее сохранились уникальнейшие записи его выступлений вот в этом моем арт-колледже Калифорнии, Калифорнийский институт искусств, точнее, как он называется, начало 80-х годов, где он читает стихи и по-русски, и по-английски. И это, по-моему, единственный раз он так выступал. Да? Вот. И я сделал вот из этой кассеты вот выпуск, вот в шоу «Современной поэзии», то есть я вел беседу с этой, значит, с профессором о том, как Бродский там выступал, она рассказала, как она его восприняла, какие были впечатления, и само чтение Бродского. Так, вот кто интересуется, может, значит, посмотреть, там есть, называется «Современная поэзия», там на английском языке все, в принципе, из-за того, что проблемы со шрифтами. Вот этот кириллица наша, там всегда есть проблемы. Получается не очень-то хорошо пока.
2: Все-таки нет, но решить можно.
0: Нет, решить, конечно. Кстати говоря, может быть, вы примите участие, кстати говоря, в этой радиостанции совершенно спокойно, потому что интернет позволяет. Если вы мне подскажете, как получше русифицировать Macintosh, так, то тогда, потому что я работаю с Macintosh. Вот. И можно сделать русскую версию этого всего.
2: Я едва ли смогу помочь, но в принципе, конечно...
0: Это можешь делать, мне просто не доходят руки.
1: Да. Я бы рад, но я тоже ничего не понимаю в этом.
0: Да.
1: Ничего.
0: Вот. А вторая такая основная моя программа называется «Мультикультура в Америке» на той же вот радио Совдеп интернетовской.
1: Как-то у тебя вот прям всеобъемлющий, что-то прям...
2: И при этом, обратите внимание, Александр, да. Василий утверждает, что он живет чуть ли не отшельником.
1: Вот да.
2: Самодостаточным.
1: Вот... Скоро, знаете, как будет, типа, как бы вот с Василием Шумовым поговорить, а он так, а со мной общайтесь через интернет теперь.
0: Дело в том, что это моя специальность, то есть вот это новое медиа, это часть вот моего такого, ну, скажем, моей диссертации, вот, аспиранта в этом арт-институте.
1: Не, ну, а ты вот, да, вы еще что-то хотите спросить у нашего гостя?
2: Да, ну, вы еще такой вопрос, да. Наверное, может быть, не очень в тему, просто я хотел спросить, Василий, какие-то концерты будут сейчас?
0: А концерты уже все мои состояли, запланированные.
2: Вот в этот приезд, да?
0: Да, то есть мы...
2: Что-то ни рекламы, ничего не было, обидно.
0: Значит, как я понял, вот местный шоу-бизнес, кстати говоря, в силу того, что намного оторвался от американского, как мне тут объяснили.
1: И без рекламы.
0: Тут нет, реклама есть, но она идет после концертов.
1: Ну, правильно.
0: То есть вот концерты состоялись, а те реклама о концертах. Как я говорил, вот сегодня, кстати говоря, вот на встрече с молодыми журналистами, ко мне подошел один журналист из одной московской музыкальной газеты, брал у меня интервью и спрашивал, а когда будут концерты, значит, так? А я ему говорю, ты знаешь, концерты уже прошли. А он так удивился. А самое интересное, что его же газета о моих концертах анонсировала, что будут концерты.
1: А, как правило, настоящий журналист презирает ту газету, в которой работает.
0: Это называется профессионал, правильно?
1: Да.
0: Вот, музыкальный профессионал. То есть получается так, что мои концерты прошли, а вот, по крайней мере, вы теперь можете послушать рекламу на о прошедших концертах, вот так вот скажем. То есть, знаешь, вот, ну нормально, нормально. Телега впереди лошади, все четко.
1: Вполне.
0: Нормально вписывается в нашу общую концепцию отрыва и в движение. Вот движение. Движение есть. Все.
1: Спасибо вам за звонок.
2: Александр, я бы хотел заметить, что вообще у Василия очень интересные проекты, всевозможные, как видите, он тоже радио, тоже занимается, правда, через интернет, но тоже радио. Вот вы могли бы, наверное, как-то, что ли, ну, сконнектиться, не знаю, как это лучше сказать.
1: Так вот мы тут и сидим.
2: Нет, соединиться. Насчет того, чтобы, скажем, в рамках вашей передачи, допустим, сделать что-то такое, типа «Вести от Василька».
0: Говорит голливудский Василек.
2: Да,
0: кстати говоря, я на свою голову, не думая о последствиях, назвал один из своих сольных альбомов «Голливудский Василек». Все, теперь я голливудский Василек.
2: Ну, Василий, что же делать?
0: Понимаешь?
1: Ну что, назвался груздем.
0: Я теперь голову, значит, рву волосы на голове. Надо было назвать самый красивый мужчина в мире.
1: А, о. Я, пожалуй, это запишу себе.
0: Понимаешь? Вот имей в виду, если соберешь выпускать альбом.
1: Спасибо вам за звонок.
2: Вам большое.
1: Нет, у меня все-таки отношение к интернету не очень хорошее. Я считаю, что старая добрая почта лучше и человечнее, и что интернет — это все-таки апокалипсис. Начало апокалипсиса, и как бы люди, которые его развивают, ну, в любом направлении, они убивают сами себя. То есть, значит, скоро даже курицу есть не надо будет.
0: Предлагаю...
1: Будет джойстик в виде ноги куриной. Ее грызешь, а там вкусовые рецепторы все включены, и полное ощущение. И люди перестанут размножаться, потому что все будет им там.
0: Значит, смотри, это предлагаю крах. Мотивационную минутку. Мотивация для интернета. Снимаю...
1: Вот все, что тут, да, вы?
0: Снимаю этот комплекс интернета.
1: Нет, это не комплекс, нет, это не... позиция совершенно четкая.
0: Дело в чем. Люди почему-то вот как-то, вот есть такое мнение. Интернет — это то же самое, что телефон. Вот есть проблемы с телефоном?
1: Да, ломается так.
0: С самим телефоном у тебя есть проблемы?
1: Как собственно, вот... нет.
0: Нет,
1: собственно,
0: так? Нет. Интернет — это то же самое. Только с картинками и со звуком.
1: Не совсем с тобой согласен.
0: И подешевле.
1: Это на этой стадии, пока сейчас это происходит, это его достоинство. А недостатков его пока, в общем-то, не видно, но они проявятся, я думаю, при таком темпе развития этого явления, где-то лет через 5. Вот, я думаю, ты...
0: А какие?
1: Ну, честно говоря, у нас была этому посвящена целая программа.
0: Я отстал от жизни опять, и даже здесь.
1: Да, мы-то в движении.
0: Да, вы оторвались опять от меня.
1: Просто это, на самом деле, не совсем такая уж хорошая штука, как кажется на первый взгляд. Это то же самое, что, понимаешь, когда серьезные проблемы с утилизацией отходов изобретать там не 600-й Мерседес, а какой-нибудь 800-й, понимаешь, и так далее. То есть вместо того, чтобы вообще ограничить скорость...
0: Я думаю, когда ты упомянул 800-й Мерседес...
1: Ну, это я так сказал.
0: Определенная часть слушателей насторожилась, где купить.
1: Где купить сразу так, типа, там, приготовьте ручки и бумажки.
0: Вдруг сейчас кто-то купит, а у меня нет, и все. Понимаешь, и все, крах.
1: Крах.
0: Все можно.
1: А, кстати, ведь это на самом деле тенденция, ну, все-таки американская. Мне так кажется, дескать, у соседа там новый и красный, а у меня коврик уже грязный.
0: Нет, ты знаешь, что касается фирмы Mercedes, она в последнее время переменила свою, скажем так, маркетинговую стратегию в Америке. Они стали теперь представлять вот последние полгода, что Мерседес — это такая дешевая, общедоступная машина. То есть они перестали ориентироваться, что это такая, знаешь, для хорошего, солидного мужчины. Так? Вот.
1: Это
0: так...
1: я имею в виду, вообще отношение к автомобилю, обновлению происходит, даже если он нормально едет и едет. Вот это кажется тоже какой-то такой культ.
0: Нет, дело в том, что благодаря вот такому, что ли, негативному восприятию американцев двух автомобилей BMW и Mercedes, потому что эти два автомобиля стали как бы символами плохих людей в Америке. Типа людей, типа вот адвокатов, которые живут за счет чьей-то беды. Так? И как говорил один мой знакомый, когда я его спросил, а какие тебе машины нравятся? Ну, просто мы говорили об автомобилях, как мужчина с мужчиной.
1: Он сказал, Шкода Фелиция.
0: Нет, он мне сказал, что там ему что-то нравится. Я спросил, а как насчет немецких машин? Вот типа, ну, имею в виду Mercedes, BMW. Он сказал, знаешь, насчет Мерседесов. Я говорю, не то, что я не люблю Мерседес, я не люблю людей, которые в них ездят, понимаешь?
1: Ну, правильно, кстати, вот. Сказал.
0: Ну и правильно,
1: со
0: естественно.
1: Своей, то есть... Со своей колокольни.
0: А в Америке, когда создался вот этот образ такого, понимаешь, что уже и машина считается лажовая, потому что, ну, ассоциируется вот с этим каким-то человеком, который живет за счет чьей-то беды наживается, понимаешь?
1: Знаешь, на самом деле этот образ, я никого не хочу обидеть, вот, то есть такие же ассоциации происходят здесь с владельцами москвичей. Потому что, как правило,
0: то есть они нажили за счет чьей-то беды?
1: Нет, а я имею в виду, сразу встает визуальный образ, это, знаешь, в петушке обязательно, даже внутри автомобиля, даже если тепло, и в склянках человек едет. Да. И едет всегда прямо, и очень, так сказать, небрежно при этом. Кстати, как твое отношение вообще к этой идее возродить отечественное машиностроение в лице вот выпуска автомобилей «Москвич».
0: Понимаешь, для меня отечественное машиностроение имеется в виду американское машиностроение.
1: Ну, здесь, его... здешнее.
0: Здешнее. Ты знаешь, я думаю так что неплохо бы вот людям, которые живут, вот, ну, скажем, в Москве, как-то, ну, что ли, немножко расширить свой кругозор, мироощущение. И мир, как ты знаешь, вот разделился на некоторые такие сферы, где исторически, экономически и так далее сложились, ну что ли, традиционные продукты, где что-то делается. Вот знаешь, Тайвань, например, это просто всемирная обувная фабрика. Так, ничего нет, вот только они делают эту спортивную обувь, там, ну, все. Китай, кстати говоря, теперь тоже вот такой, знаешь, всемирный центр ширпотреба. Ну, слава богу. То есть они могут удовлетворить нужды кого угодно. И совершенно не обязательно вот здесь у нас, где исторически, ну, не делали они хорошие автомобили. Ну, так получилось. Так? Ну, не получилось, как, допустим, ну, зато они хорошо играли в хоккей, скажем. Так?
1: Шоколад бабаевский.
0: Ну, хороший. Что-то они делали хорошо. И вот, наверное, имеет смысл, на мой взгляд, не стараться... Ну, все-таки что-то сделать такое. Ну, уже ясно, в течение 70 лет, но они не могли сделать хорошие машины. Хотя старались, я понимаю. Так? И поэтому лучше переориентироваться на то, что вот они умеют хорошо делать. Ну, скажем, что они хорошо делают? Они хорошо делают там.
1: Как
0: ну,
1: бы
0: что?
1: Вот это вот им-то объяснить?
0: Что они делают хорошее вино, допустим, они умеют делать. Они делают хорошие, не знаю, кондитерские изделия. Вы лучше знаете, потому что да, вы, значит, в движении,
1: да.
0: Что за последнее время, значит, тут появилось. Ну и сконцентрироваться вот на этом, так. Ну и торговать с тем же, понимаешь, с теми же.
1: На автомобили менять, на нормальные.
0: Все что угодно. Ну, как нормальная торговля, понимаешь. И здесь будет людям, понимаешь, приятно. По крайней мере, они производят качественные продукты, понимаешь. То есть у них есть удовлетворение.
1: Не срам просто. Как бы.
0: Удовлетворение своего труда. Я не думаю, что человек, который произвел такой посредственный автомобильчик, он будет хорошо себя чувствовать, вот как автор вот того продукта, который он сделал, так, зная, что вот там ездит какой-то хороший автомобиль, который сделан, скажем, в Японии где-нибудь. Так.
1: А у него из-за этого выработается какой-то комплекс, он будет на демонстрации идти получать сексуальное удовольствие от трений потом.
0: Ну, вот это, видишь, это для меня недоступно пока еще.
1: Нет, ну так и происходит, да? Отсюда, да. А почему? То есть человек всю жизнь положил на конструирование какой-то телеги, которая была в 30-м году, может быть, где-то в Америке изобретена, и в то время была надежнее, да? Всю жизнь положил. Вот, и выясняется, что это как бы никуда. Вот, а творческая эта энергия...
0: Я тебе скажу, вот хороший пример есть, значит, вот у американцев есть там свои такие, знаешь, патриоты, которые говорят, что надо покупать все американское. Все. Типа... Ну, сейчас это уже как-то спало, вот, скажем, лет 5-7 назад, когда японские машины вот такие, ну, широкого потребления, такие относительно дорогие, они стали намного лучше американских. Вот такого же класса машины. Там всякие Toyota, Honda недорогие. И люди, просто американцы, покупают там машины, которые лучше за ту же цену. В принципе, им все равно, где это сделано. Это сделано в Детройте или это сделано в Японии. Так?
1: Пока это не стало национальной проблемой.
0: Нет. И вот это, во-первых, заставило самих американцев подтянуться, выпускать не хуже автомобилей. В конце концов, они сейчас как-то так уравнялись. А дело кончилось тем, что стали строить заводы вот этих Toyota, прям там же, в штате Охайо.
1: Так клепать, как мыльница магнитофона.
0: Свои же там, понимаешь. И получилось так, Toyota, она американская машина, потому что она сделана в Америке. Так? Вот. И самое, что интересное, вот сама вот эта ментальность, вот эти вот, как у них мысли работают, вот у этих таких патриотов. У меня есть один знакомый, который все время голосует за республиканскую партию. Так. Ну, в принципе, республиканская партия — это символ, ну, таких людей недалеких, скажем.
1: Не,
0: так.
1: Ну, у тебя еще это прозвучало хорошо. Все время голосует.
0: Да-да-да, он такой, есть, прям... такой убежденный республиканец, так. То есть такой партийный, понимаешь, поддерживатель вот этих. И он, в конце концов, купил себе Lexus. Так, он такой преуспевающий бизнесмен. И он купил японский Lexus. Lexus — это, значит, такая верхняя, что ли, ступень Toyota. Toyota их делает, называется Lexus. Так? Дорогая Toyota, скажем так. Я его спрашиваю, ну где же твой патриотизм? Что ж не купил Cadillac? Или какой-нибудь, ну, там, Lincoln? Так? А он говорит, ты знаешь, что это сейчас мировой рынок, и поэтому в данной ситуации мне проявляется патриотизм просто глупо.
1: Понимаешь, даже, понятие даже мировой вот, рынок мне нравится.
0: Понимаешь? Тоже. Ну, если да, японцы делают хороший вот этот Lexus, так, он ему нравится, и вот у них уже они сообразили, понимаешь, но это не имеет смысла вот в этом, в этой ситуации, тут нет патриотического преступления.
1: Совершенно четко. Понимаешь? А знаешь, что меня, кстати, настораживает? Вот они лезут к нам, дескать, там, что-то, ну, я не совсем в курсе вот этих политических событий, то есть, ну, что-то я слышал, что они как бы говорят что-то за отмену там смертной казни или еще что-то такое, то есть их этот вопрос очень волнует. А то, что как бы вот москвичи будут выпускать, ты не думаешь, что я зациклился, но мне просто обидно, это никого не волнует.
0: А хотя какие конкретно... москвичи, московские или ижевские?
1: А вот я не... Московский, по-моему, да? По-моему, московский.
3: 21-41?
1: Вот эти, да, монстры вот эти, да, жестяные. Вот, это никого не волнует, хотя это конкретное преступление против мировой экономики, я считаю.
0: Ну, естественно.
1: Не понимаю я этого.
0: Нет, дело в том, что это, как тебе сказать, ну, заранее выпускать обреченный продукт.
1: Целиком. А люди будут получать зарплату, металл-то будет из земли добываться, из общей. Вот она.
0: То есть бесхозяйственность такая
1: получается.
0: Полнейшая.
1: Конечно. А вот среди массы колхозов передовых вдруг гнилая буренка. С двумя выменями, но оба молока не дают. Скажи мне, пожалуйста, вот тут сейчас у нас идет сериал «Крутой Вокер». Играет этот...
0: Чак Моррис.
1: Да. Вот действительно там такие страшные люди ходят по дорогам на таких джипах, что ли, там. Ну, вот он же стилизован, он же герой, стоит на фоне неба в плаще.
0: Самое, что интересно, это Чак Норрис, любимый актер этого Джорджа Буша, их бывшего президента. Еще один, наверное, как я понял, симпатизирующий республиканской партии. Ну, Джордж Буш такой, это республиканец. Так, как тебе сказать... Это все вот Голливуд. Это люди, которые, ну, придуманные. Это, знаешь, вот, как, вот Чебурашку ты видел на улицах? С крокодилом Геной.
1: Нет, поодиночке я их часто встречаю. У Ларьков там трутся, знаешь как.
0: Ну, в принципе, да. Но эти люди, которые существуют в телевизоре, это телегерой, его знаешь... Это как...
1: Подражательные-то все равно инстинкты есть. Наверняка кто-то хочет такую шляпу одеть, казаки, ездить на таком же автомобиле.
0: Нет-нет, в плане, как они одеты, это довольно-таки такой распространенный стиль, скажем, где-нибудь в штате Нью-Мексико или Техас. Ну, такой, ну, как сказать, такая повседневная одежда, как у нас день там в Арлингтоне, телогрейка где-нибудь на севере.
1: Не, уже все в движении, это давно никто не носит.
0: Там тоже
1: носят. Отстал, да? Отстал. Как...
0: Извините, а что же они там носят? Это, но по-моему, оптимальный
1: видел,
0: вариант.
1: Я там не был ни раз.
0: А, ну ты думаешь, север. Что там уже они продвинулись?
1: Конечно, ну, какие валенки? Валенки делают из овец.
0: Так.
1: Ну, а овцы, они все уже как бы на руну ушли давно.
0: Так,
1: кто же будет...
0: Все съели.
1: Из руна валенки не сваляешь.
0: Ну, короче говоря, ты еще раз указал на мое отставание и отрыв в обратную сторону от движения, которое здесь происходит, и бурление.
1: Дай еще композицию. Чуть-чуть...
0: Давай, давай композицию.
1: С нового альбома, насколько я вот вижу. «Цивилизация ларьков».
0: Да,
1: судя по всему, про ген этих там чебурашек.
0: Кстати говоря, вот, пожалуйста.
1: Пьеса.

ночный перекур. И в колонных залах дерутся экспонаты.

экране анекдота. Танцует лохматый урод. И кто-то очень дикий запихивает Сникерс.

и крысы, и вместо любви массаж. И кто-то очень хочет, и на спине волочит украсть.

Женьке радея, из моря кульков и кулаков. Грудастый

0: У нас еще есть немножечко времени до того, как он придет. И предлагаю послушать телефонный звонок. Ваши вопросы, уважаемый Василию Шумову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание просто.
1: Нас ни мечем, ни вогнем не злякать. Ярку маяк проведни наш горить. И зупините нас, ворог проклятый, хай не гадай на мить. Сили миллионов никто не зламає, наше братерство расте. Партія наша нам путь оставає, до комунізму веде.
0: Хорошая девчушка. Спела песенку, которую никто и не просил.
2: Да, петь. Это, кстати говоря, вот иллюстрация нашей ранней беседы о том, что вот я не могу в группу «Центр» брать людей, которые плохо говорят по-московски, понимаешь? Это вот иллюстрация, вот такие люди, я не могу с ними записывать на своих альбомах, потому что, ну вот видишь, вот помнишь, мы говорили, что там вот эти...
0: Нет, ну, по-моему, кстати, не исключено, что это была птица. Говорят, вот вороны очень имитируют голос людей.
2: На возможно, самом деле,
0: возможно. Знаешь, что вороны, ворона относятся вообще к разному виду птиц. Вот, то есть то же самое, что, скажем, вот воробей и голубь, серьезно, то есть совершенно разные. Ну, еще один звоночек.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло, алло. А что же он молчит-то? Ну, не хочешь, как хочешь. Задумался. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Да-да-да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень приятно было вас послушать. Я хотел бы сразу обратиться к Василию, если возможно.
2: Пожалуйста.
3: Довольно интересная передача у вас получилась. Если честно, дежурство, очень интересно послушать все это. Мне хотелось бы узнать одно. Так, минуточку. Сначала, вот эта вот песня, я так понял, что это конкурс песни о Москве, так?
2: Какая песня?
3: Ну, вот сейчас.
0: Мы никаких песен не пели. Вот это пел человек-птица.
2: Нет, а который играл предыдущий, «Цивилизация ларьков»?
3: Да.
2: Нет, конкурса в Москве мы не проводим.
3: Ну, это я так...
2: Я лично провожу конкурс «Смутное пятно, неизвестно чего». Если у вас есть концепция «Смутного пятна», вот прям там же на дежурстве, вы можете ее изложить.
3: Да, я понимаю. Это так, в виде небольшой шутки. А вообще мне хотелось бы узнать более подробно так о вас. У вас есть какие-то там... Ну, в виде интересов что-то собирать там, или в виде анекдотов, или какие-то коллекции.
0: Значки. Что-то. Значки. Василий принес нам 3 полотна значков. Спасибо за вопрос.
2: Да, в плане моих увлечений, я тут раньше распространялся, значит, я играю в любительский хоккей. Причем я дикий фанат любительского хоккея, и я совершенно не фанат профессионального хоккея. Когда это за деньги, за какие-то миллионы, за миллиарды долларов... Так. Когда это уже получается не спорт, а какая-то, ну, знаешь, работа.
0: Ну, станок.
2: Да, вот у станка там надо тебе отпахать 80 игр за сезон. Так, будь добр.
0: И а получится. Ты знаешь, кстати, как вот сейчас новое постановление вышло насчет трудовых книжек, собственно, поскольку человек должен быть бесконечно предан своей профессии, ему не пишут, например, хоккеист, да, или там токарь, а ему пишут прям токарный станок, хоккей. Его, его ночью толкают, к примеру, в плечо и спрашивают, кто ты? А он говорит, я токарный станок. И видно, что это преданный кадр.
2: Отлично.
0: Вот так. Да. А ты говоришь...
2: Да, отлично. А
0: с любительщиной у нас давно покончено.
2: То есть я опять остался здесь.
0: Мы движемся. Ну что же, прервемся недолго.
2: Опять, у меня прокол за проколом.

мгновенье был в мой косоворотке. Подошел в трубной чернобровый гармонист. Down from the sky.

Крепко спали на подушке шестимесячные кудри. Кто-то бредил и в смущении улыбался алый рот. И стояли неотступно, а

0: У нас в гостях Василий Шумов, и к нам присоединился сиамский близнец Энджел Сторшин, весь такой в грязной майке, потому что его опять валяли. Тебя валяли?
1: Ну, как бы попал под дождь, и подставили подножку. Была гора такая высокая, с травой, потому что, ну, чтобы скользить. Я вот соскальзывал с ней, и поэтому вот как бы майка стала уже зеленоватого цвета.
0: Можно в армию.
1: Ну, то есть я похож теперь на Сабониса, то есть у меня примерно такой же цвета майка, в такую же полоску, но я, правда, маленький.
0: А вот познакомьтесь, это наши сиамские близнецы. Их внешний вид не должен вас шокировать, как я говорил, потому что они добрые, на самом деле, вполне. Но, тем не менее, к нам пришло письмо от стоматолога Андрея Осиповича Махно, который спрашивает: Александр, не могли бы вы узнать у Василия, вот, почему происходит такая странная вещь? Вся Америка, вот там, мало того, что забита всякими тренажерами, да, там Гербалайва от них произошла. Вот, сюда даже они вот добрались, сюда женщины очень покупают все это. Вот, тем не менее, как сказал господин Махно, в Америке серьезная тенденция населения к ожирению. Ну, дескать, говорит, очень много жирных, я, говорит, видел по видео. Вот, так ли это, спрашивает Андрей Осипович?
2: Он совершенно прав. Его источники его не подвели. Откуда он, значит, взял эти совершенно такие секретные, в принципе, сведения, я не знаю, но он оказался, как говорят, right on the money, как говорят американцы, точно в кассу, скажем так. Дело в том, что есть такое понятие фастфуд. Ну, фастфуд — это такая вот концепция еды всю жизнь в Макдональдсе, скажем так. Для меня сперва было как так непривычно, что многие американцы едят в автомобилях только. То есть вот он проезжает через какой-нибудь такой Макдональдс, Taco Bell, какой-нибудь там Burger King и так далее. Ну, возьмет пакетик, едет и жует, так? Ну, естественно, эта пища, она состоит из каких-то компонентов, которые вызывают такое ожирение, которое вот у нас не развито. У нас же тоже есть такие глыбки, знаешь, ходят по улицам.
0: Ходят.
2: Но они такие крепенькие, знаешь, вот. Они тоже любят покушать, но они такие крепенькие. А вот американские, вот ожиревшие, они как бы вздутые. Вот
0: рыхлят.
2: Они как, вот, знаешь, куда-то им в какой-нибудь орфус. Орфус, это имеется в виду отверстие. В какое-то отверстие, это по-английски, в какое-то отверстие вставили трубку, и их надули. Знаешь, как вот. И вот такая форма ожирения. Вот от этих фастфудов, от Макдональдсов, вот если будешь всю жизнь питаться вот таким образом, казалось бы, так это и подешевле, и побыстрее, знаешь, ну и возиться, пока едешь, съел там пару этих бюргеров, понимаешь, там
0: запил. Не лезут они в меня, понимаешь?
2: Вот я не пока понимаю. Ты еще не надулся, видишь?
0: Ну, я вообще не могу это посещение...
2: Да.
0: Ты знаешь, что это мне напоминает?
2: Что?
0: Вот тоже как-то мы эту тему поднимали. Помнишь те времена, вот золотое подполье,
2: да,
0: опять же, да? Когда колбасу всякую, сыры, красивая тетенька или некрасивая нарезала индивидуально, заворачивала потом в такую твердую бумагу, на ней карандашом писала цену. Вот. Индивидуальный подход к каждому. Потом все это сменили такие красивые всякие обертчики, над которым серьезно работают маститые дизайнеры, понимаешь? Вот, а Макдональдс — это уже, по-моему, совершенно предел кормушки. Вот это надо запретить.
2: Дело в том, что...
0: А растягайных нету? Растягайных нету?
2: Дело в том, что когда в золотое подполье нарезали эту, значит, нашу с тобой по 2,20,
0: да.
2: А вот мой друг, кстати говоря, здесь поддерживает нас, Михаил Борисович Солдатов, он любил портяночный сыр. Помнишь, такой был? Портяночный.
0: Смутно.
2: Ну, пикантный назывался. Как, Миш, как он назывался? Пикантный. Ну, в народе назывался портяночный, но дикий запах, как от портяночный.
0: И очень острый на вкус, аж газированный.
2: Да.
0: Я вот помню.
2: Люди с удачным вкусом, как Михаил Борисович, мой знакомый. Кстати говоря, мой большой советник по ситуации вот отрыва. Я понял, что мне необходим человек, который знает ситуацию здесь. Который мне может проинструктировать, как дела на местах здесь. Потому что я отстал. Вот, и все эти колбаски и вот эти портяночные сыры, они были абсолютно натуральные. Там не было никаких химикатов в том плане. Они бы были там, если бы они существовали. А у нас в силу того, что это в то время еще не отрывались, и движение было не сильное.
0: Да.
2: Вот если там было, ну, мясо, так, ну, жиры какие-то,
0: Но иногда радиоактивное.
2: Нет, попадало. Иногда я слышал, там кто воровал туда туалетную бумагу.
0: Розовую.
2: Да, так под цвет. Вот на мясокомбинате, когда воровали, туда, значит, мешали туалетную бумагу. Ну, это тоже, ну, вроде натуральное.
0: Это как, которая клейковина.
2: Да, ну это тоже вроде как натуральный продукт, вполне, который, в принципе, где-то способствует здоровью. А вот во всех этих фастфудах, в частности, в Макдональдс, там используют такие какие-то химические вещества, которые делают пищу вкусной, так называемые. Вот знаешь...
0: Она синдром пепси-колы.
2: Да,
0: хочется еще.
2: Да, и вот они добавляют вот это в мясцо, в свой сыр, там, в эти в булочки. Вот этот вот химикат, который тебя на это дело подсаживает, что тебе хочется еще, и еще, и еще. И ты раздуваешься, понимаешь? И поэтому вот что наш этот наблюдаемый вот этот доктор, стоматолог, как его?
0: Андрей Осипович Махно.
2: Да, вот. Он совершенно точно заметил, что вот там люди ожиревшие, вот, ну, ожиревшие от того, что вот они постоянно питаются в такого рода заведениях.
0: Ну, а как же эти все их тренажеры, вот все эти вот там хреновины жуткие?
2: А ты знаешь, что когда... Тут тренажеры не спасают. Вот эта певица, не певица, это актриса, которая вот Шэрон Стоун, такая известная, она такие заявления делала, что

0: анорексия и булимия. Это, значит, одна из них, это когда ты считаешь, когда смотришь в зеркало и чувствуешь, что ты толстый, хотя абсолютно нет, но это уже начинает психически так. А вторая, когда ты уже есть не можешь, ты ешь, и тебя рвет. А это начинается с того, вот эти все так называемые модели, так, вот, которые тут висят у нас вот, по городу, вот эти все девушки. Так,
1: но они сюда иногда приходят, вот, то есть за помощью часто обращаются.
0: Значит, осчастливили вы вот эти, значит, суперзвезды, созданные этими фирмами для лака ногтей. Так, вот. Они практически все страдают или булимией, или анорексией, или тем и другим одновременно. То есть имеется в виду, кстати говоря, вот молодые ребята, они уже это дело раскусили. Если он приглашает девушку в ресторан, то он смотрит так. Если она поела и сказала, мне надо отойти, это точно. Она пошла, значит, в туалет, два пальца в рот, и все это...
1: То есть беда, дескать, уже.
0: Да, чтобы не растолстеть. То есть вот они едят вот вкусно вот то, что они там любят, и бегут в туалет.
1: Это такая купеческая привычка от
0: блинов. Два пальца в рот, и все это... Так. А со временем это, значит, развивается психическое заболевание, они уже есть ничего не могут. Это все сразу вылетает, понимаешь?
1: Ну, понятно.
0: А это знаешь, от чего идет? Вот американцы, многие американцы живут в режиме постоянного похудания. Понимаешь? Вот главная цель в жизни — это сбросить вес. На самом деле. Так? И вот они так. Значит, вот на эти тренажеры. Так. Потом в Макдональдс. Так.
1: Потом в сортир.
0: Нет, потом на весы. На весы.
1: А, промежуточный этап, да.
0: Я не знаю,
1: да,
0: что, кстати говоря, вот этот каждый вот в этом, в Макдональдсе, ну, скажем так, наиболее известный у нас, там такие же есть, Taco Bell, Burger King, Cheeseburger, там In-N-Out Burger, там масса таких вот фастфудов.
2: У нас таких нет.
0: Ну, вы же оторвались.
1: Вы же приезжали у нас.
3: Саш, на самом деле, мне кажется, это все...
1: А у тебя включен микрофон, наверное.
3: Да, на самом деле, это сговор, понимаешь, вот империалистической промышленности. То есть производители вот этой химической пищи, они поставляют, скажем, на рынок толстяков. Вот, а производители тренажеров, они продают им тренажеры. Вот. Производители весов, понимаешь, намекают, что прежде чем подойти к тренажерам, надо взвеситься. То есть люди покупают весы. То есть это все вот...
1: гораздо глубже. Это завязано на, так сказать, ну, даже такая... генной инженерии.
0: Сейчас, понимаешь, помимо вот такого дела, это своего рода даже мода. Знаешь, вот мода на образ жизни. Стиль жизни популярен. Вот стиль жизни такой постоянное похудание. Естественно, как наиболее менее имущая часть населения женщины...
1: И самые незащищенные.
0: Да, самые такие ранимые и голимые, или как это называется, они были первые подвержены. Но сейчас уже и на мужчин это распространилось. Вот я пошел, а еще один есть такой фастфуд, но чуть-чуть получше, Деннис называется. Деннис. Там можно сесть, там и официанты есть, так. И
1: там, то есть уже
0: там дают, типа. да, но там тоже все это очень быстро, и дают на тарелочке, так. Вот. Не в пакетике, а на тарелочке. Я зашел со своим одним приятелем, и он говорит официантке, мне, пожалуйста, омлет без желтков.
1: О, как люто.
0: Так, а в чем... Нет, а в чем дело? Давай. Нет, на полном серьезе.
3: Холестерин.
0: Так, потому что вот он полностью, значит, подсел на это дело, на постоянное похудание, так, вот на это вот, на все вот... У него тренер, он купил вот эти все так называемые, знаешь, нажимаешь на педали, так, вверх-вниз,
1: да,
0: вверх-вниз,
1: жуть,
0: вверх,
1: жуть.
0: Вот типа брусьев, так, только внизу педали, и так вот и давишь на них, и туда-сюда. Вот. И потому что, значит, узнал, что в яйце, вот в курином, значит, в желтке наибольшее количество жиров и вот этого, что в Америке называют холестерол. Как у вас называют? Холестерин, да?
3: Холестерин.
0: Ну, представляешь? Ты вот знаешь, такой. Она ему сделала. Сделала яичницу, ну, что, из трех яиц.
1: Без этих штук.
0: И омлет. Без желтков.
1: А их, наверное, жадно заглотнула сама. Как бы сразу вот промыз ложки.
0: Украла. Ну,
1: украла.
3: Да. Для того, кому наоборот, без желтков.
1: А ты знаешь, кстати, они даже к какому приходят решению своих проблем. Вот жена одного известного там очень человека. Это действительно реальный факт.
0: Так я же рассказываю тоже реальные факты.
1: Да, я не сомневаюсь. Она, как бы, чтобы похудать, специально внедрила себе селитер, внедряла раз в год, который, как бы, у нее съедал лишний вес, а потом он пошел у нее головой неожиданно, и ей настал, в общем. Ну, умерла она, потому
0: кстати,
1: что
0: говоря, неправильно. Кстати говоря, ты вот сейчас наткнулся на золотую жилу. Поезжай в Америку, разводи селитеров.
1: Иду, даю, да?
0: И называемый такой mail order очень популярный.

0: То есть, как это называется, товары по почте, прям высылай в коробочках и скажи, что...
1: там же личинок в пузырьке.
0: Там, главное так сказать, там все на фунты, так на паунды, но на эти. Гарантированно 10 паундов за первые 5 дней.
1: А-а-а.
0: Что это тут этот гад, который вот это я тебе пришлю, так вот эту, змейку вот эту.
1: Тушку почистить.
0: Ее только надо туда засунуть, так, и все. И гарантированно будут покупать. Ты станешь миллионером, ну, не знаю, там, ну, за месяц.
1: Меня тамошнее здравоохранение потом просто порвет.
0: Нет, ты наймешь рекламодателей, вот они там все маркетинг, там все это налажено, и будет, знаешь, как вот рекомендовано врачами. Вот этот глист рекомендовано, мы рекомендуем, и печать, пам, на это.
1: Экологически чистый глист.
0: С твоим лицом на эту коробочку, пам, рекомендовано доктором Брауном.
1: Да.
2: Саш, кстати, туда тебе ехать не обязательно, ты можешь давать московские телефоны и по почте пересылать, просто доставка будет не $6, как обычно, а чуть-чуть дороже.
1: То есть еще обогащусь.
0: Нет, нет, надо ехать туда, тебе надо самому там выступать, тебе надо делать промоушен с этими вот этими, со своими глистами, ездить по стране.
1: Выбегать вот так, в такой, да, прям махать руками. Да. Вы посмотрите в на
0: турне,
1: это чудо.
0: В турне лекции, семинары вести. Как они все делают, понимаешь? Это не только вот продаешь продукт. Они продают, знаешь, в принципе, вот в Америке, продают они не продукты, не вещи, а вот как люди чувствуют себя, когда они это используют. Понимаешь, они продают не автомобили, а они продают стиль жизни. Они будут, ты будешь продавать не глистов,
1: а стиль жизни,
0: а новые российские пути похудания от продвинутых
1: новые
0: людей.
1: Новые технологии.
0: Новые технологии в диете.
1: В диете.
0: Понимаешь, вот она.
2: А мне, кстати, очень нравится американская реклама. Просто волшебные кинокомедии. Просто вот смотришь и вот хохочешь, вот как полироль продают, который это самый
1: автомобиль.
2: Лазерный луч, который не пробивает. Но, правда, он пробивает бумагу, которую ставят на 10 сантиметров, а автомобиль ставит за 2 метра, и он его не пробивает. Там, ну, вот такого все идет масштаба. Там, видно, стоят вентиляторы, которые сгоняют воду с автомобилей, и там гладкая поверхность, там все блестит. Ну, я не знаю, может быть, вообще у меня подружка ездила в Америку и говорила, что американцы, они какие-то вот, ну, очень не такие, как мы, они, ну, доверчивые вот на эти всякие фишки, ну, верят во все, ну, разводить их очень просто вот на какую-то ерунду. Ну, и у меня были всякие моменты в жизни, когда я знакомился с американцами на своем очень беглом английском языке, который у меня настолько беглый, что убегает далеко
1: вперед
2: от моих мыслей.
1: Да.
2: Вот. И я понял то же самое, что, ну, и с ними шутить как-то труднее. Ну, все у них с догоном.
1: А, кстати,
2: сложнее.
1: Действительно, что у них с шутками-то там? Вот,
0: шутками там все налажено. Там есть профессиональные так называемые stand-up comedians. То есть это в переводе стоящий вертикально комедиант.
1: Это вот в кабаках типа такие,
0: нет,
1: да?
0: Нет, нет, нет, это вот есть такие, как бы, ну, жанр, артистический жанр. Но у нас это не, несколько, ну, знаешь, у нас тоже есть юмористы. Но это несколько, это, ну, это несколько не то. Потому что те бы как, ну, что ли, те как позабористее, я бы сказал. Потому что в Америке, кстати говоря, вот что у них плохо, они могут откровенно издеваться над любым человеком. Так глумиться, по телеку, над любым политиком, над любым бизнесменом. Совершенно открыто и спокойно. Без боязни, что их убьют.
1: А в зале над клиентом тоже? И просто что-то такое, я помню, проходил фильм, когда два вот таких человека, которые занимаются, работают именно в этом жанре, ну, очень неудачники. У них все время шутки были неудачные, пока у одного из них меж лопаток не выросла третья рука. И один, значит, играл на гармошке, а этот так печально танцевал с тремя руками, и бабки срубал немеренные. Вот. И там фрагментарно показано, как один, как бы, их конкурент, который, у него все дела шли удачно, он там прям глумился над людьми в зале прям немеренно. Вот. А все смеются, вот. Ну, это отсутствие чувства достоинства, или как это понять?
0: А у американцев довольно такой специфический юмор, который как-то основан на их мировоззрении. Совершенно, естественно, отсталым, как я тут понял. Как мне тут объяснили. Сегодня
2: всех несет.
0: И в этом, в сегодняшнем вот нашем с тобой эфире, ты мне все время так намекал, что да, вот были правы эти молодые журналисты, что тут движение.
2: Движение.
0: И события. которые, значит, случаются здесь, которые давным-давно в Америке там вообще ничего нет. Там кто-то выступал передо мной на встрече с журналистом, с этими молодыми. Я слышал там фразы, что Голливуд — это вообще-то только русское кино теперь. Они сделали ошибку, что они не обратили большого внимания.
1: А тебе доводилось смотреть новое вот это русское кино? Хотя бы 1-2 фильма.
0: Типа каких?
2: Ну, особенности национальной охоты — это самое яркое достижение.
0: Нет, это я не видел, нет.
2: Очень зря.
0: Но опять очередной гвоздь в мой гроб.
1: Это один из удачных, а в целом, честно говоря, меня само это словосочетание очень пугает. Вот, новое русское кино.
2: Я могу вкратце так обрисовать. Вот этому фильму уже несколько раз присуждали один и тот же приз каждый год, только потому, что нет больше фильмов, которые могли бы как-то конкурировать с ним. И вообще фильмов снимается очень мало. А тем более хороших там.
1: А показывается еще меньше, потому что, например, если найдешь денег снять, то не найдешь денег, чтобы
2: его показать. Правда, сейчас начинает все появляться, потому что, видно, вот эти все видеокомпании, они начинают проплачивать всякие эти киностудии, которые выпускают фильмы там с какими-то... Ну, в основном яркие актеры старые там снимаются. Тот же сериал «Клубничка», скажем так. Очень веселый.
1: Вась, а как ты думаешь, вот если туда выйти на прокат...
0: Сериал «Клубничка» отправить?
1: Нет, то есть мне не глистами торговать, а поехать прокатывать, например, фильмы, как, ну, «Гайдай», к примеру. Врубятся они там или вообще это наглухо?
0: Вряд ли. Значит так, вот видишь, в силу того, что ты пока еще на пути в Прагу только...
1: Да.
0: Златно-праха, вот. У тебя еще нет вот этого, как у меня, кстати говоря, отсталого американского чутья. Так, дело в том, что в Америке система такая. Не важно, что какой у тебя продукт. Фильм, Гайдая, глисты. Что хочешь. Москвич, машина. Так? Было бы что. Продать можно все, что угодно. Вообще все, что угодно.
1: Мы хотели торговать в Америку ботинками «Прощай, молодость». Понимаешь? Через гуманитарный канал, кстати.
0: Сам по себе товар, он как бы вторичен. Первичен человек, который представляет этот товар. Вот ты, если помнишь, вот, скажем, сигареты «Мальборо». Вот знаешь, у СССР такое есть понятие «Мальборо Мэн». Вот этот мужик в этой шляпе, который постоянно там что-то прикуривает, так?
2: И куда-то едет, он в горы
0: выскачет, чтобы понимаешь, такой подзагоревший мужичок, так? Вот. Так вот, такого вот мужичка, понимаешь, вот если, допустим, поедешь туда вот с калошами, с чем ты хотел, с глистами?
1: С глистами, с калошами, с «Прощай,
0: молодость». Вот ты должен стать таким мальборо-меном в роли глистов, в этих там шузах, так? Вот сказать, что это, скажем так, вот эти шузы...
2: С баночкой глистов.
0: Шузы «Прощай, молодость», что-то там совершенно новый рейв.
2: И чайник будут покупать,
0: скажешь,
2: да?
0: Скажешь, это пост-рейв какой-нибудь, так? Вот, или супер-рейв, или гипер-рейв. Ну, мы придумаем теперь.
1: Какое-нибудь слово нужно будет, так, обязательно.
0: Вот, и, значит, в такой демонстративной позе, чтобы они хорошо были видны, особенно эти молнии на них, так, блестели. Потому что покупать любит, когда что-то блестит, так, придает такую, ну, что ли... богатство, становится побогаче это продукт, так? Вот. И начни с каких-нибудь, ну, скажем так, северных штатов, где поменьше населения. Так и так люди попроще.
2: Ну, там как бы деревни в основном, да?
0: Ну, скажем так, что у них называется это rural. Rural. Так, ну, скажем так.
1: Ближе к природе просто.
0: Негородская местность.
2: Сибиряк. Вот так, как у нас.
0: И смотри, так вот постепенно, годик 2-3, и все. И крупные поставки.
1: Ты скажешь, что у них дефицит с идеями? Вот какие там новые идеи хотя бы возникают? Вот, ну, что тебя поразило, например, ну, в обычной, в торговле, там, не будем говорить музыка, там, а вот в торговле, ну, или в каком-то экономическом, ну, явлении.
0: Смотри, да. Кстати говоря, вот, кто сейчас слушает, так? Потому что здесь это тоже может иметь место. Вот смотри, идеи решают все, правильно?
1: Согласен.
0: Правильно. Вот отлично. Вот здесь мы согласны. Хорошо. Хотя, естественно, отсталость полнейшая моя, ее признаю, я сдался. Так? Ну, смотри, у меня есть одна знакомая, которая работает на передаче, такая есть на MTV передача, называется «Single Out». Я не знаю, тут она известна или нет, но такое совершенно молодежное шоу, где там парни, типа, выбирают девушек, или девушка одна выбирает там из 50 парней, ну, какого-то там подходящего ей человека. Но не в этом дело. Вот эта моя знакомая, которая там помогает им делать звук на этой передаче, сказала такую вещь, что у них, значит, за один день сразу снимается несколько, как обычно, знаешь, вот несколько там программ. И там за один день у них прошло там около 300 молодых людей, вот которым сейчас там 17-18 лет, кто там в этих. Так. Но они там отбираются, типа таких клевых молодых людей, которые там одеты. Вот. И она сказала, смотри, у них у всех есть татуировки, мода. Какие-то обезьянки, дракончики, черепашки, цветные
1: бабочки
0: татуировки.
1: Разные,
0: да.
1: Там...
0: И она говорит, Василий, надо устраивать бизнес по смыванию татуировок. Вот она где. Через несколько лет им всем нужно будет эти татуировки смывать. Так. Вот сейчас кто слушает, завтра же открывай.
1: Ноу-хау.
0: Понимаешь?
2: Надо вот оставлять данные в интернет, чтобы уже...
0: Вот она идея, стало. Понимаешь? На будущее. Понимаешь? Вот она отсталость-то где проявляется. Понимаешь?
1: Так ведь пошли же они дальше, они же стали делать еще вот, бесцветные татуировки. В смысле...
0: Нет, это называется, знаешь, как это называется брендинг. Брендинг — это в прямом случае, в нашем случае, знаешь, вот как клеймо на корову ставят.
1: Типа шрамирование какого-то вот,
0: да,
1: в этой серии.
0: То есть и делают из железа такую печать, ее нагревают, и тебе, значит, на спину.
1: Да-да-да.
0: И так она подымилась, у тебя вот это ожог, а потом это все облупилось, так? И остался, значит,
1: получилась.
0: Дракон.
2: Прямо так это все делают сейчас, да?
0: Да, да, да.
2: Вообще без
0: брендинг называется. Кстати говоря, у нас, я думаю, когда я рос, у меня ребята там делали, там, чтобы на работу не ходить, они делали себе специальные ожоги, чтобы брать больничный. Это вот тогда уже они знали, что такое брендинг, понимаешь? Брали трубку какую-нибудь металлическую, бросали ее в костер.
1: И хватали.
0: Выпивали немножко так для тонуса. Вот, и просто прижигали себе руку. И типа не могу ходить на работу. Брали больничный.
1: Ну правильно, правильно.
0: Это своего рода брендинг, понимаешь, да.
2: Произвольно как-то.
1: Ну давайте ненадолго прервемся. Коронная фраза.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. Также тут присутствует Айрат Дашков, сиамский близнец Анжелса Торшин. И по телефону 203-19-22 вы можете звонить к нам в студию и задавать ваши вопросы. В основном, конечно, Василию Шумову, чьи композиции мы сейчас и слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: У меня будет два вопроса к Василию и один к Полину Лайерскому.
0: Давайте. Только если можно, говорить, пожалуйста, чуть погромче, как-то вас там глушит.
1: Да, хорошо.
0: Вот
1: Василий,
0: так очень нужно.
1: Прежде всего, огромное вам спасибо, что вы приехали. Огромное вам спасибо за вашу музыку, за ваши альбомы.
2: Ага.
1: Вот меня вот что интересует. Как вы думаете, почему современное общество, ну, по крайней мере, западное, настолько сильно борется с наркотиками и совершенно не трогает алкоголь? Хотя алкоголь приносит вреда, ну, в сотни раз больше, чем наркотик.
0: Угу.
1: Не и химически, а и...
0: Понятно.
1: Нормальный наркотик.
2: Так, и второй вопрос?
1: Второй вопрос. Меня просто интересовало, как у вас получился альбом с Петром Мамоновым.
2: Угу.
1: Вот. И какие-то вот такие вот связки, может быть, у вас еще планируются?
2: Все понял.
1: Вот. И к Александру вопрос.
2: Угу.
1: Может быть, это будет тема отдельной передачи. Перенос столицы из Москвы.
0: Перенос столицы из Москвы.
1: Да, потому что
2: куда?
1: Я думаю, что Москва бы подчистилась бы.
0: Ну, это, кстати, будет разыграна лотерея. Мы неоднократно уже эту тему поднимали. Будет лотерея.
2: То есть просто так вынутым из шапки какой-то...
0: То же самое, как бы, что вот мы предложили с Мавзолеем. Как бы между каждым районом, как бы лотерею за самый чистый район. И на площадь перед кинотеатром главным этого района перенести Мавзолей.
2: Ага, понятно.
0: Ну, борьба за чистоту.
2: И типа как поощрение.
0: Конечно. Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо, Василий. Приезжайте
2: да.
1: еще.
2: Да, хорошо, спасибо.
1: Ладно, всего хорошего.
2: Гудбай.
0: Про наркотики и алкоголь тема интересная.
3: Тут вот, что вскрылось. Живя в Лос-Анджелесе, значит, последние где-то полгода прошел слух. Ну, как прошел слух? Значит, стали писать в газетах, там, что-то упоминать в местных новостях по телевидению. Что вот там есть несколько кварталов традиционно таких бедных, в которых живут негры. Так, районы называются Watts, South Central, Лос-Анджелес, Камптон. И, значит, там какие-то всплыли факты, что ЦРУ продавала там наркотики специально, чтобы использовать деньги для своих там других целей. Так? Вот. И, значит, там появились какие-то лица, которые, в принципе, подтверждают это. Так? Что это здесь имеется в виду? Что сама ситуация с наркоманией, так? Может быть, ты слышал, еще во времена Рейгана тоже была типа того, что вот американцы помогали никарагуанским повстанцам, так, обменивая там на наркотики, покупали оружие и так далее. Вот с Рейганом там Оливер Норт, такой одиозный человек есть, который в этом деле участвовал. И получается такая картина, что с одной стороны государство борется, так называемая официальная война наркотикам, имеется в виду война на ввоз наркотиков в основном из Колумбии, так, вот эти картели, синдикаты, вот эти так называемые пресловутые, которые там существуют, так, а с другой стороны, вот такие вот вещи, что само же государство внедряет наркотики вот в эти бедные кварталы для каких-то целей, так. Что касается алкоголя, то в Америке алкоголь как-то не так актуален, как у нас здесь. Что там намного, на мой взгляд, намного меньше процент алкоголиков. Потому что у нас алкоголиком считается человек, ну, который уже совсем, понимаешь?
0: Ну да, уже.
3: Вот. А там считается алкоголиком человек, которому это мешает работать.
0: А это тогда получается, я знаю страну, где вот все тогда алкоголики.
3: Да, там есть какие-то признаки алкоголика, типа того, что вопрос, врал ли ты когда-то на работе, что ты там куда-то не пришел по какой-то причине, но на самом деле потому что ты был бухой. Раз, ответ, да, нет. Ну, там вот такого плана. Ну, в общем, короче, когда набирается количество ответов, то человек считается алкоголиком, и он рекомендуется для лечения.
0: А вот ситуация с коренным населением, с индейцами, говорят, что им выплачивают, они отсудили у государства денег за притеснение, которое творили им там в прошлом, и что они как бы сильно киряют и не пользуются большой любовью. Вот.
3: Значит, коренные индейцы, дело обстоит, на мой взгляд, так, что они совершенно, ну, как тебе сказать, концептуально не вписываются в белую цивилизацию. Вот, которые, значит, при себя представляют американцы, которые, значит, туда переехали и переселенцы из Европы за последние, скажем, там, 200 лет. Ну, смотри, у индейцев в языке, хотя там разные племена, там масса, ну, какие-то сходства в языке у них есть. И у них слова в языке нет, типа «иметь». Угу. Типа вот нельзя сказать «это мое». У них нет просто в языке такого. Они этого не понимают, как может быть «моя земля» там. Моя территория, моя река. Понимаешь? У белых же, вот в нашем обществе, скажем так, вот цивилизованном, это основа вообще всего. Собственность. Мое. Я владею. Понимаешь вот это? И поэтому вот даже на таком уровне индейцы не вписываются вот в эту белую цивилизацию. Так? Ну и куда им деваться? Им, значит, там выделили так называемые резервации. Вот где они сидят. И они живут там совершенно своей жизнью и по своим законам. А для белых людей, значит, такая картина, что они когда смотрят на этих индейцев, то у них складывается впечатление, что они просто спиваются там.
0: Ну, это не так, в принципе.
3: Нет, на самом деле большой процент с точки зрения белых среди вот этих индейцев, там алкоголиков, большой процент. Да? Ну, естественно, там безысходность. Вот в нашем понимании такого, ну, белого человека, американца такого, предпринимателя.
0: Так. А вот среди, извини, что перебиваю, не было ли такого нонсенса, чтобы какой-нибудь крупнейший бизнесмен был вот индеец?
3: Никогда не слышал, никогда не слышал. В основном это белые. И сами по себе индейцы, им бы как, что ли, ну, как бы такую, как бы компенсацию государство разрешает вот этот игорный бизнес на определенных территориях. То есть индейцы владеют большим количеством казино. Mm-hmm. Так вот, и всякими там картами, рулеткой, вот этим всем. Игровыми автоматами с деньгами. Ну, это просто им, как бы, вот, знаешь, ну, утешение, что они могут там сделать легкие деньги. Но это, как правило, еще усугубляет картину. Они в этих же казино сами же и спиваются там же, понимаешь?
0: Изначально была попытка их немножко нейтрализовать, их возможную активность этими, видимо. Вот.
3: Нет, абсолютно. Они просто не вписываются в концепцию белой цивилизации. Вот и все.
0: А вот немножко к музычке, если вернуться. Есть ли какие-нибудь коллективы там рок-музыкальные, молодежные, состоящие чисто из индейцев?
3: Ну, дело в том, что, естественно, там масса белых индейцев перемешались. Вот, допустим, одно время в моей хоккейной команде вратарь был наполовину белый, наполовину индеец. Так? Вот. Как это, индейец у них называется Native Americans. То есть, как бы, местные американцы, вот, которые там были.
0: Ну, кстати, правильно получается.
3: Native Americans. И этот парень страдал алкоголизмом. И он говорит, что все его по линии вот этих индейцев, они все были алкоголиками. Те, с которыми они не работали. То есть такие индейские алкоголики, вот которые близки к нашим.
0: А вот общественное мнение, предположим, какой-нибудь такой молодежный, весь из себя на хорошей машине, да, mm-hmm. там вдруг как-то сошелся с девицей из резервации. Вот что в данном случае? Или
3: это нас... нереально, это нереально.
0: Ну, он увидел, дескать, о... И нет. Вообще, то есть, никак.
3: Потому что они выглядят довольно-таки диковато.
0: Вот индейцы.
3: Угу, угу. То есть, вот, допустим, если ехать по штату Аризона, где-нибудь там в районе города Флагстав, там вот вдоль автострады, значит, там появляются такие вот вигвамы. Но это в основном они так, их туда ставят, Вигвам, кстати говоря, это слово не употребляется самими американцами и индейцами. Это называется типи.
4: Как?
3: Вот то, что называется вигвамом. Я не знаю, откуда это пошло, это малоупотребимое слово. Это называется типи.
4: Типи.
3: Вот эта палаточка, вот эта индейская, называется типи. Вот стоит это типи, так? И вот индейцы, значит, торгуют там какими-то бусами, каким-то вот популярный сувенир, так называемая ловушка для снов. Это такая сеточка, вот такая, значит, проволока, окружность, в ней сеточка, и на сеточку навешаны такие, типа, знаешь, вот хвостики, такие, пушок такой, знаешь, вот как, типа, перышки какие-то. И вот если ты повесишь эту вот ловушку для снов на своей кровати, там, где ты спишь, то вот она будет помогать ловить плохие сны.
4: Отлавливать, как бы.
3: Да, и ты будешь видеть только хорошие сны, будешь хорошо спать.
4: Ну, это такая так? светлая, хорошая вот. Идея вообще.
3: Ну, вот мне видишь, нравится. Вот, видишь, индейцы, вот они...
4: Добрые.
3: Вот, по сути, они, так? Кстати говоря, вот насчет снятия скальпов, это белые туда принесли. У индейцев вообще такого не было.
4: Пытались запугать просто местное население такими так. повадками.
3: Более того, ну, естественно, там, как белые же считают себя очень большими мудрецами и умницами, и в Америке есть, значит... Там праздник открытия Тихого океана. День открытия Тихого океана, так? Ну, Америка, сколько там, больше 200 лет. Индейцы там жили тысячелетия. Естественно, они не знали, что есть там Тихий океан, понимаешь? Но вот белые пришли, вот они, значит, открыли Тихий океан. И вот сейчас праздник, у них специально есть открытие Тихого океана.
5: А то есть индейцы жили глубоко, что ли, материки?
3: Куда? Они жили везде.
5: Но как же они про океан?
3: Ну, белые думают, что, понимаешь, что вот они открыли.
4: Да,
3: понимаешь? Дали знания. Типа индейцы не подозревали даже, что вот есть Тихий океан, понимаешь?
4: А вот скажи, пожалуйста, насколько сейчас там силен рэп? То есть я как бы любитель этого жанра, считаю, что он музычку продвигает и держит, не дает ей упасть. Я имею в виду мировую музычку.
3: Понятно.
4: Ниже какой-то планки. Как там сейчас с этим делался? Меня интересуют эти фашистующие, воинствующие рэперские группировки негров.
3: Угу. Значит, это стиль, о котором ты говоришь, у них называется гангста-рэп. Гангстерский рэп, да? Гангста. Это вот как вот негры говорят. Гангста! У них есть, у них свой акцент, кстати говоря, у негров есть. То есть, вот, там долго живешь.
4: Очень жуткий причем.
3: Можно сразу определить.
4: И свои движения даже есть.
3: Там свои, да, внутри их, значит, этих организаций, там, районов. Мода на гангстерский рэп прошла. Все. Все эти люди, вот типа там Ice Cube'ов, Ice-T, вот этих всех Ice, такой. Они все сейчас переквалифицировались. Они же деньги зарабатывают, это же шоу-бизнес, так? То есть все там песни типа «Убей полицейского», там «Убей президента». Они прошли, они же больше не... Ну, понимаешь, как говорят это. Знаешь, как у нас была попса одно время такая, сейчас вот другая. Вот то же самое, это шоу-бизнес.
4: А повадки? Вот ходят слухи о том, что там прямо между ними происходят разборки, прямо на улице.
3: Есть такая, что ли, ну, типа такой... такого противостояния, которое называется East Coast and West Coast, типа западное побережье и восточное побережье, среди этих рэперов, вот этих негров. И, значит, две школы рэп-музыки. Так, две академии рэп-музыки. Вот с восточного побережья, там, где район Нью-Йорка, скажем, там, Филадельфия, и с западного побережья, в основном, вот Лос-Анджелес, вот эти районы, вот типа Камптона, вот, где ЦРУ наркотики-то продает. Вот. И вот они друг с другом, значит, кто круче. Да? Вот у негров это развито, кто круче. А где-то еще это развито, интересно?
5: То есть, ну, в России очень близко к этому.
3: Вот, как интересно.
5: Да, все борются.
3: Вот кто круче? Вот восточный берег или западный берег в рэпе, кто круче?
4: Ну правильно, так? Видишь, соревнования.
3: И там, значит, вот они, значит, сперва был убит так называемый Тупак.
5: Да-да-да,
4: очень был.
3: Так.
5: История. Он там что-то про девочку.
3: Ну там, в общем, он был представитель одного из берегов, наверное, West Coast, западного. Так его убили в Лас-Вегасе. Ну, просто он ехал на своем BMW. И кто-то, значит, просадил пулями все это BMW.
4: Ну, классический такой вестерн современный
3: получился. Где-то еще так бывает. интересно. На каком побережье? Так? А потом, через некоторое время, совершенно случайно, также был убит такой рэпер под названием Notorious Big G.
5: Их сейчас очень много умерло.
3: Так, вообще, вот. И типа это как-то вот списалось на войну между Западным берегом и Восточным берегом. Так. И, значит, были там и там похороны. Такие, знаешь, которые вылились.
4: Массовые шествия.
3: Да, там, да. Больше, чем похороны. Вот. Но это дело темное.
4: Там их...
3: В прямом и в переносном смысле дело черное, дело темное.
4: А вот, в принципе, Америка все равно считается, как тут ни крути, страной благополучной.
3: Естественно.
4: А есть такая теория, как бы, что благополучие страны можно определить там, ну, по большому ряду признаков. Один из них — это популярность в этой стране музыки регги. Я вот целиком это разделяю. То есть в стране благополучной эта музыка должна быть очень популярна. Вот каково там?
3: Ты знаешь, вот само такого чистого регги, ну, скажем, там, Боб Марли, так, уже нет. Но время от времени есть какие-то реинкарнации вот этого регги в стилях, вот, которые называются типа рага-маффин. Такой был стиль. И как тебе сказать? Ну, наверное, это не то, что широко развит такой широко популярный стиль, но это стиль, который всегда присутствует. Всегда. Вот есть какие-то несколько, 1, 2, 3, 4 состава, которые всегда где-то на виду, которые играют эти регги.
4: А тебя не тянуло ни разу попробовать? Вот я не слышал у тебя каких-то даже попыток.
3: Да, это точно. Это точно. У меня не так мало солнца в голове, поэтому, наверное, все-таки регги — это такая южная музыка. А как объяснил мне мой врач, что я из северной страны, где надо есть мясо.
4: Чтобы быстрее зажило плечо.
3: Да, если не будешь есть мясо, ты просто подохнешь зимой, которая длится 11 месяцев, и у тебя зубы выпадут. А музыка регги, она все-таки подразумевает там солнце, пальму, такую, понимаешь, ну, безответственность, хождение полуголым. Походи полуголым здесь у нас.
4: Не.
3: Где-нибудь в декабре месяце.
4: Этого я делать не буду.
3: Да.
4: Еще был вопрос от, насчет твоего сотрудничества с, вот, с Мамоновым. Как бы я уже не помню толком, в чем он...
3: Нет, я помню вопрос. Значит, в свое время с Петром Мамоновым была у нас такая общая идея сделать совместный альбом. И не хотелось сделать из моих песен или из его песен. И был такой, что ли, ну, как бы, план. Давай сделаем альбом из песен Фрэнка Синатры. Потому что вроде и Петр любит Фрэнка Синатру, и я. Но есть одно но. Во-первых, у Фрэнка Синатры огромнейший репертуар. Там десятки альбомов, сотни песен он спел, так? Значит, как-то селекционный процесс довольно-таки сложный, чтобы выбрать какие-то лучшие из лучших песен. И с другой стороны, с нашими голосами петь Синатру с такими муха, источник заразы, понимаешь, такими голосами трудно петь Синатру.
4: Ну, Sex Pistols не постеснялись.
3: Ну, понимаешь...
4: Кстати, очень хорошо, очень с драйвом спели, с большим, чем... То есть,
3: понятно, чем понятно, понятно.
4: Уважаемый,
3: ну, вот, Синатр. Ну, короче говоря, как-то так вот Синатр, ну, не выруливался, да? И дело как так осталось открытым. То есть вот был, осталась эта сама идея, которая была пущена на самотек, не форсируя. И однажды я был, знаешь, в музыкальном магазине и увидел пластинку, компакт-диск Pink Floyd, Wish You Were Here. И как-то у меня это дело всплыло, воспоминания вообще вот Pink Floyd, когда это я слушал первый раз. И я вспомнил, что вот мы с Петром слушали этот Pink Floyd, этот альбом, и он нам обоим нравился. И вот это как бы явилось разрешением самой тематики альбома. И мне всегда нравилась песня Welcome to the Machine с этого альбома. И вот, наверное, это когда вот у меня появилась эта идея, то тогда и вся остальная концепция альбома сразу мне прояснилась в том плане, что надо просто сделать альбом из вообще из песен, которые вот мне ему нравятся. Так? Вот. И, значит, я с ним созвонился в Москве и сказал, что вот есть такая идея вот насчет альбома «Синатра». Ну и в конце концов он добрался до меня, и мы записали, значит, альбом и сделали оформление а-ля «Вишь его хия», как Пинк Флойд.
4: Я вижу.
3: И недавно вот этот альбом вышел на фирме SNC.
4: Послушаем первую пьеску.
3: Да, которая называется «Welcome to the Machine».

Сколько шума, ах, сколько шума, пересудено все лады. Шуба куплена, шуба, шуба, только бы не было вдруг беды. Шуба куплена неплохая, привлекательная на вид, мехом огненным полыхая. Висит 30 стукнуло в Станиславе, не кому-то, а ей самой. И она, несомненно, вправе в шубу вырядиться зимой. 30 прожитых трудновато было всякое, даже грязь. Станислава не виновата. Не сложилось в начале самом. Станислава была горда.

припомнит, пила или приколила. Только вскоре не утерпела, дверью хлопнула и ушла, прерывая веселье стону.

бреду. День коротко канул в долга. Женский поиск подобен риду по глубоким тылам врага.

тебя искала и найти не могла никак. Научилась прощаться просто, уходя, не стучать дверьми. И процентов на 90 бескорыстной.

Радуйся, живи, дыши, но таится тревога где-то в самом дальнем углу души. Самодержцы, владыки, судьи, составители схемы смен. Ради шумы проголосуйте, ради стаси скажите нет. Ради мира настроите речи на волну моего стиха. Дайте Стасе закутать плечи.

красоваться. Шуба новая, хороша, чтобы Стася смогла впервые от восторга едва жива всунуть рученьки в меховые на 3/4.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Василий Шумов и вы, да, и Айрат Дашков, и вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-19. Время у нас еще пока есть. Мы слушаем параллельно музыку, так, новые работы Василия Шумова и кое-что из старого тоже сегодня послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Странная визитная карточка.
1: Был минималист.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: Я вот хочу вас спросить, вы знаете, в Америке, я тут недавно была в Америке, там такая жуткая тенденция носить семейные трусы в общественных местах.
0: Это вам и в Праге такая, извините, что перебиваю. Это и в Праге также.
1: Особенно на вокзалах в Праге.
0: На вокзалах люди ходят, да-да-да, совершенно четко.
2: Нет, ну это же просто кошмар, что самое интересное, это тенденции перекидываются на Россию. Мой папа, например, уже заразился.
0: Ой.
1: Ну что же.
0: Спасибо вам за такой звонок.
1: Кстати говоря, я это наблюдал. Вот я рос в Москве, в Измайлово.
0: Хороший район.
1: Во времена золотого подполья были люди в трусах на улицах уже в то время. В разных. Обычно такие не семейники вот были, они же такие голубенькие, сатиновые.
0: Ой.
1: Так? Когда жаркало становилось, так они стали у подъезда и так, значит, разговаривали, шлепанцев, значит, ну, босичком и вот в этих трусиках.
0: С ведерком еще обязательно.
1: Нет, в домах в Измайлове есть мусоропроводы, то есть ведерком не надо. С папироской, вот правильно. Мне подсказывает тут мой инструктор по ситуации с улиц, Михаил Борисович.
0: Нет, это действительно, кстати...
1: Я думаю, что американцы подцепили эту моду из Измайлова. И они просто эти семейные трусы сделали такими повеселее. Там каких-то цветочков на них добавили.
0: Кстати, вот откуда вообще появились шорты? Вот вопрос в чем.
1: Это вот надо с этим разобраться,
0: что вперед появилось? Семейные трусники или шорты?
1: Я думаю, наши вот эти сатиновые трусы. Потому что много фильмов 30-х годов наших о работниках сельского хозяйства, которые в поле, рабочая одежда, у них была вот эти трусы.
0: И сапоги тоже, чтобы пятки не кололи.
1: Естественно, как бы американцы там не любили советскую культуру, естественно, и смотрели эти фильмы. Знаешь, как обычно, мне не нравится, а дома сидишь и смотришь, понимаешь? Типа изучаешь. И вот, естественно, предприимчивые американцы, посмотрев фильмы типа там «Трактористы», вот, смекнули. Так это вот то, что пойдет. И просто...
0: Идея была.
1: И взяли идею, стайл, как они говорят. Вот, и распространилась семейственность там такая трусяная.
0: А скажи, а вот раз уж мы перешли к одежде вообще, да? Там же тоже бывает холодно, наверняка там всякие снега выпадают и так далее. Вот такая форма одежды, как кальсоны, существует она или нет? Это как бы второй вопрос к Андрею Осиповичу Махно, стоматолога. Ага.
1: Кальсоны, значит, у кого они популярны? В штате Юта, ну, это такой относительно северный американский штат, там бывает зима, ну, естественно, не такая хорошая, как здесь, в той же Москве.
0: Бабу не слепишь.
1: Да. Вот. И в штате Юта много так называемых мормонов. Мормоны — это своего рода разновидность христианской религии. Ну, основа которой составляет идея, что Иисус Христос по дороге на небо с того места, где, значит, его распяли, то бишь на территории современного Израиля, так, по дороге на небо остановился в Америке.
0: Как?
1: Понимаешь? И кое-что там, значит, им пошептал. И вот так появилась, ну, в двух словах говоря, вот религия этих мормонов. И у них есть своего рода униформа, у этих мормонов. И вот часть вот этой униформы составляет, ну, как у нас говорят, нижнее белье. Это очень колючие из верблюжьей шерсти кальсончики и маечки, на которые, сверху которых одеваются, ну, обычный костюм для офиса.
0: Ого, а зачем?
1: Это часть вот религии. Как часть вот их религии, их религии отчислять большой процент от своей зарплаты в фонд этой церкви. Я когда у мормоновской, когда я увидел в Лос-Анджелесе один такой храм мормоновский, я сперва подумал, что это какая-то что-то какая-то подделка про павильон с ВДНХ.
0: Или как, это, типа,
1: ВВЦ теперь?
0: Та, где идет бойкая торговля.
1: Вот знаешь, вот такой со шпилем, вот такой архитектурой. Нет, я говорю не по содержанию, а вот само здание.
0: То есть вот, безо всякой какой-то мистики и мощи.
1: Архитектура, вот знаешь, такая гигантомания вот наша, вот советская, вот тех лет, золотого подполья.
0: Ну, такая...
1: Вот знаешь, какой-то павильон земледелия, вот который там был. Так? Вот такая архитектура. Я сперва подумал, что это кто-то, значит, это копирует. Вот. А потом выяснилось, что это вот храм для мормонов. Там все так, в таком стиле. И вот у них одежда, вот это вот нательное белье, которое является кальсоны. И
3: может,
1: большое
3: это символ
1: количество.
3: Какой-то?
0: Ну,
1: естественно, там в этой, значит, в религиозной какой-то их там субординации это что-то значит. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, если говорить языком непосвященного человека, типа меня вот в деталь этого дела, то я могу сказать, отвечая на твой вопрос, да, кальсоны пользуются популярностью.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы Василию Шумову. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро, я давно являюсь поклонником творчества Василия Шумова. Хотел бы спросить, правда ли о том, что в Штатах вот появились, знаете, продукты, которые не только легко готовятся, но и прямо вот их не нужно уже ни жевать, ни переваривать, сразу можно складывать в унитаз. Я слышал даже вот, что у них происходит.
0: То есть, минуя пищевод, как бы?
4: Да, да, да.
0: Дескать, работаем по собакам Павлова.
4: Ну, что-то в этом роде. То есть, уже никаких не нужно от человека затрат. Просто достаточно купить вот этот вот, даже не знаю, как его назвать, прийти, сложить в унитаз, и вроде как вот весь процесс питания...
0: А еще тут вы забыли, нужно прибить табличку на унитаз «Еда для мух».
1: Да, я понял.
0: Спасибо за вопрос.
1: Я немножко разовью, потому что, да, на самом деле так. На самом деле так. Но вот звонящий, он, кстати говоря, не представился.
0: Как раз дополнительный вопрос-то по голосу я узнал. Андрей Осипович Махно, он часто звонит стоматологу.
1: То есть наш регулярный ваш слушатель.
0: Постоянно.
1: Понятно.
0: Один из пяти.
1: Понятно. Ну вот, как говорят, у продвинутых людей мысли, они обычно вот, они на одной волне, у них одинаковые, понимаешь, мысли с нами. Вот. И вот там упомянуло слово «унитаз», что вот туда надо класть. А понимаешь, они настолько там уже развились, что унитазы вообще уже не нужны.
0: Вот я тоже об этом подумал.
1: Потому что...
0: В момент задания вопроса я прям...
1: Понимаешь? Типа... То есть вот следующий этап, вот когда минуешь уже самого себя, еда, сразу вот она в унитаз, так? То следующий логический шаг. Унитаз тоже вообще не нужен. Вот концепция. То есть туалет остается, но без унитаза. Просто пустая комната такая маленькая.
0: Ну, чтобы свет включить, зайти иногда постоять.
1: Вентилятор,

0: туда. Нет, в ванной комнате и вот в санузле ничего нет. Никакой этой бытовой техники нет в Америке.
1: А вот как бы проживание в обычном таком многоквартирном доме, это считается срамом?
0: В зависимости от традиций региона, в котором ты живешь.
1: Если... Ну вот если взять, например, тот же Лос-Анджелес.
0: Лос-Анджелес – город сам по себе одноэтажный, исторически сложившийся. То есть большинство населения живет в домах. Это по разным причинам, и одна из которых – это сейсмозона. Mm. Постоянное землетрясение в последнее время. Вот я уже к ним привык. Я вот удивляюсь, что в Москве не землетрясение, кстати говоря. Потому что, знаешь, когда привыкаешь, что все время трясет.
1: Ну, это такое чувство, говорят, кто пережил очень неприятное поначалу, тушка очень беспокоится.
0: Ну, ты знаешь, это довольно-таки такое чувство, как тебе сказать, ну, творческое. Потому что, когда начинает трясти, у меня приходит мысль. А вот это будет сильнее трясти, еще сильнее. Потому что когда сильнее, там уже, понимаешь, там уже что земля может раздвинуться и туда.
1: Ну, вообще уже беспредел, конечно.
0: Потому что есть такие большие теории и ожидания, что со временем вся Калифорния идет под воду. Так. Что Калифорния превратится в какую-то гряду маленьких островков. Есть другие даже теории, что все вот эти западные американские штаты идут под воду. И что береговая линия будет происходить Тихого океана в районе города Денвер. Так, если вот это практически там середина Америки, так, что типа ожидаются два суперземлетрясения, вот, которые, значит, все вот эти западные штаты. Но, что интересно, это подразумевает только территориальные американские штаты. Вот там рядом Канада и Мексика, они как-то не затрагиваются, не знаю, что с ними будет. Так, вот. И поэтому вот когда начинаются такие тряски, вот, я всегда ожидаю,
1: Вот оно.
0: Или это суперземлетрясение, или это так называемый афтершок какого-то предыдущего землетрясения, то есть после толчок.
1: А так. Нет ли у тебя ощущения вот в этот момент, когда ты ожидаешь сильного толчка, там, беспредельного, ощущения радости, что вот, наконец, кто-то взял тебя в свои руки, ты ничего поделать не можешь, дескать, поплыл?
0: Есть разные мнения на этот счет. Но мне нравится вот какая теория. Что все, понимаешь, раньше землетрясений не было в Калифорнии. Вот они вот начались вот последние, вот, не знаю, там, несколько десятков лет. Такие сильные землетрясения. Ну, скажем, вот землетрясение силы, как у нас было в Армении вот в свое время. Помнишь? Вот по такому же. Но из-за того, что там все строится с учетом сейсмозоны с определенного момента. Вот все дома, которые начинают там где-то 60-х годов, все дома. И одноэтажные, и многоэтажные. Они строятся таким, как называемым, кодом. Строительный код есть, ну, как они это называют. Вот на сейсмоустойчивость. И он постоянно обновляется. И вот даже дошло до того, что они построили несколько небоскребов в районе Лос-Анджелеса, который называется Даунтаун. И они нашли вот эти разломы прямо под этим теперь. А землетрясения, они считают, что происходят на них на разломах вот в земной коре. Ну, это... геологии, короче говоря, это не так важно сейчас. И дома не падают. Понимаешь, они говорят, что убивает не землетрясение, а вот эти конструкции, которые на тебя рушатся. Так? Вот. И я же живу в районе, вот если ты слышал, наверное, было такое землетрясение в Нортридже в 94-м году. В начале 94-го года, в январе месяце. Я сидел дома, записывал песню «Криминальная Раша», вот на альбоме «Голливудский Василек». Часа так в 4 утра. И вдруг бабах, все, значит, затряслось, дико причем. Так? Вот. Но это для меня уже было не первое. Но я уже понял, что это землетрясение. Так? Ну, там есть определенные, значит, советы, что делать. Угу. Так. Ну, в таких зданиях, вот как в Москве, делать нечего. Они просто все рухнут сразу же.
1: То есть лучше прям лечь или...
0: Там... Нет, ну, такие базовые советы, если ты в таком в доме, вот, скажем, маленьком деревянном, в котором я живу, такой обычный калифорнийский дом, то можешь встать в проем двери.
1: Чтобы это задержало...
0: Потому что там более укрепленные, понимаешь, если ты крыша начнет рушиться, значит, там есть шансы, что, значит, вот эта стенка, она останется, да? И оказалось, что я находился от эпицентра землетрясения, ну, скажем так... практически в нем. Я вот смотрю, вот домик этот построен, он где-то в 60-е годы мой домик построен. Даже с полок ничего не попадало. Вот почему там все деревья

0: дома не строят, потому что дерево, оно амортизирует вот эти...
1: Естественно, тоже материал.
0: Толчки, да? Дерево, оно может гнуться. Вот. А каменные постройки, самые плохие для землетрясения, тут это вот такие жесткие постройки из кирпича, из камня, из бетона. Вот.
1: Как Останкинская башня.
0: Нет, не знаю, ну вот, которые, вот знаешь, из блоков созданы. Вот когда конструкции, которые никак не амортизируют, которые, вот знаешь, вот как вот твердая. Это вот что самое опасное при землетрясениях? Это первое, что рушится, даже при небольших. Так. Вот. И оказалось, что я находился буквально там, практически в эпицентре. Это Нортридж, я живу в районе Вест-Хиллз. Это вот прям вот следующий район. Так. Вот. И теория, вот, которая мне нравится, есть разные теории там. Так, что это началось с момента золотой лихорадки. Что когда стали вытаскивать золото вот из земли, нарушился баланс. То есть золото не случайно находится в земле, понимаешь? Не для того, чтобы его вытаскивать и делать из него украшения или там золотые слитки и превращать это в богатство такие вот, в банковские какие-то. Это вот оно уравновешивает землю. Вот именно. И когда они стали это золото оттуда вытаскивать, нарушился вот этот концептуальный баланс. И начались эти землетрясения.
1: Не исключаю. С этим очень, очень, очень сложно поспорить. Скорее всего, это тоже одна из причин. Согласен целиком. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. А что ж такое с ним случилось-то? Вот только что звонил нормальным голосом. Это опять Андрей Осипович Махно, видишь, как кидает. Каждые 5 минут.
0: Ну, человек творческий. Подходит к телефонному звонку как к концептуальному арт-акту.
1: Да, постоянно сходит с включенной дрелью. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
2: Еще раз добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: У меня вопрос к Василию о Лос-Анджелесе. Ну, если вы помните, несколько лет назад там были некоторые беспорядки, там белые полицейские сбили черного водителя, Родни Кинга, вот, потом полицейские оправдали, и потом там были очень большие серьезные беспорядки. Вот, в отношении черной и белой Америки, как они дружат, враждуют, вот, вы поняли, да? Все, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Значит, понимаешь, когда ты приехал, у меня как я теперь сюда приехал, у меня есть свежий взгляд на жизнь, потому что. И у меня нет никакого предубеждения к неграм, потому что я рос, у нас негров не было вокруг. Так? То есть раз их не было, у меня нет никакого, понимаешь, ни хорошего к ним отношения, ни плохого. То есть у меня нет каких-то предрассудков, которые в Америке, значит, за 200 лет накопились. И что касается негров, понимаешь, там есть одна такая, я считаю, вот и главная проблема, что у них нет основы, на которой вот они стоят, вот скажем там, культурной, этнической, национальной. Потому что негры — это не нация. Это какие-то выходцы вот из этих рабов, которых завезли туда на кораблях из Африки в свое время. Так? И поэтому у них нет вот своей культуры такой вот. То есть вот сейчас они там меняют многие негры имена свои, что они звучат по-африкански. Типа ищут корни свои.
1: Как бы, дескать, а корней-то нет.
0: Ну да, вот они все там Джонсон, там Ричардс, Майк. Ну, обычные вот такие вот англосаксонские имена и фамилия. И вот, значит, последние, не знаю, там, 10-20 лет вот с какие-то с таким как бы их... национальным, типа, не с национальным, но негритянским возрождением, они пытаются искать свои корни вот в Африке и берут вот имена себе, вот как, которые звучат как в Африке.
1: Мамбу.
0: Чаника какие-то такие, понимаешь? Ну, да, ну типично вот как-то они получат, как вот один такой стиль. И исторически там у них есть эта проблема. Исторически. Но вот если люди, которые, ну, скажем, с образованием, более-менее как-то так, хотя бы там проучили в средней школе, есть такое понятие, как, ну, такая социальная, что ли, толерантность. Так. И вот, скажем, в такой компании, как наша, высокоинтеллектуальной, продвинутой, У нас бы не было никогда, если бы даже бы вот двое из нас было бы неграми, и двое из нас было белыми, это совершенно не возникло. Вот когда я смотрю на вот хронику интервью с Джимми Хендриксом, не то, что как он играет, а вот сохранилась всякая телехроника с его интервью, всякие ток-шоу, так? И как он говорит, его просто приятно послушать, что он говорит. Совершенно без разницы, что он там негр, понимаешь, и так далее. Естественно, существует и в той, и в другой, значит, окраске свои вот эти вот экстремальные какие-то элементы. В виде там Куклус-клана.
1: То есть до сих пор он как бы
0: или там какие-то
1: существует реально, да?
0: Он существует, да. Ну, как так, практически незаметно.
1: Оно скорее есть... как историческое явление уже такое, вот как там карнавал.
0: В Южных Штатах он существует в основном. Так вот как-то более-менее активно. А у негров есть такая организация «Черные пантеры».
1: А, известная. Так. Известная.
0: Вот. И поэтому эта проблема, как ты знаешь, она... Ну, вот была ситуация с этим, вот, знаешь, звонящий упомянул с этим Родни Кингом, что полицейские его избили. Избили, вот если так просто логически, избили вроде как за дело. Потому что он был пьяный, и на высокой скорости убегал от этих, значит, пытался удрать на машине по фривею от преследующих его CHP, это их ГАИ. Ну, нет такого ГАИ, ГАИ только у нас. А, ну, патруль вот этих на этих, на автострадах. Вот. А когда они его остановили, они ему сказали, выходи из машины, а он не выходил. Значит, они его стали вынимать, а он был пьяный. Он стал сопротивляться, кого-то там пихнул полицейского, так? А в Америке это недопустимо. То есть там полицейский представитель закона. Ты его не можешь там послать, ты не можешь на него плюнуть. Или как у нас, ты не можешь ему съехать в нос. Там, как у нас же это запросто. Понимаешь, как я понял. Или ошибаюсь, тут уже этого нет.
1: Ну, все зависит от того,
0: от конкретного случая,
1: каков
0: да.
1: высок
0: пост. Ну, в Америке это вообще немыслимо, так? И, наверное, там кого-то оттолкнул туда-сюда, и полицейские, совершенно следуя по инструкции, стали его заламывать, чтобы, значит, положить его на землю, одеть на него наручники, так? Он пьяный сопротивлялся, он здоровый сам по себе. И, ну, естественно, кто-то не сдержал, стал просто лупить этой дубинкой своей, чтобы, значит, он подчинился. Так? И кто-то это снял на видео. Случайный какой-то там жилец дома, перед которым это происходило, снял на домашнюю видеокамеру. Так?
1: Ну, да,
0: и продал такая... каким-то станциям.
1: Телевизионщикам.
0: Да, сделал на этом быстренько деньги.
1: Продал молодым тележурналистам.
0: Вот именно. Так. И это дело разошлось по всем телестанциям. Какая такая, ну...
1: И сразу решили раскрутить из этого такую политическую байду.
0: Ну, естественно, пошло-поехало. Но это уже как бы устаревший материал. Последний вот такой как бы расовый расклад был вот с этим делом О. Джей Симпсона, который обвиняется, что он зарезал жену и там случайного
1: парня. Извини, Вась, этот человек, он снимался же в таком сериале «Голый пистолет», «Пистолет наголо».
0: А как это будет по-английски, потому что Naked Gun?
1: Да.
0: А такая типа комедия?
1: С этим Дребен там такой.
0: Да, ну...
1: Меня очень волнует, там это популярный фильм или нет.
0: Понимаю, что касается самого этого О. Джей Симпсона, вот нам трудно представить, живя вот в Москве, кто он такой. Это спортивная легенда. Он, значит, обладатель каких-то рекордов в американском футболе. Он играл в американском... Вот в американский футбол, что у них просто называется футбол, так, в команде Buffalo Bills в свое время. Не так давно, может быть, где-то 80-е годы там играл, конец 70-х, где-то так. И он там побил какие-то свои рекорды. То есть он был примером для подражания поколений молодежи. То есть все его знали, ну, вот кто у нас.
1: Ну, как Гагарин.
0: Ну, как он, Всеволод Бобров, скажем, ну, Эдуард Стрельцов, вот какие-то такие. Вот. И дело совершенно было уникальное, потому что он обвинялся, и все улики были, значит, против него, что он зарезал свою жену из-за ревности, и парня, который там случайно оказался неподалеку, его тоже. Так? И дело тянулось очень долго, этот процесс. И опять-таки вот это все дело обернулось как бы так. Америка разделилась на два лагеря. То есть белые, ну, люди, которые мыслят рационально, глядя на все эти улики, вот на чисто криминалистические вот эти тесты, на все там, на анализ крови и так далее, так далее. Ну, ясно, что это он. Потому что, ну, столько улик, так? А негры были на его стороне. Ну, как обычно. Типа того, что это не важно. Этого недостаточно, этих улик. Это заговор полиции против него. Типа полицейские подлили его кровь там на место преступления.
1: Ну, как?
0: Понимаешь, типа они взяли там для... Ну, сравнение, анализ крови у него.
1: Приехали,
0: потом приехали, да, из пробирки, там покапали этой кровью, в его автомобиле. Но для белого человека это абсурд. Потому что, ну, чтобы такой заговор, это LAPD, это Лос-Анджелесский полицейский департамент, там должно быть задействовано там 50 этих их сотрудников. Ну, это абсурд на самом деле. Ну, а эти, вот такая у них версия. Типа, как вот его...
1: А они сами, наверное, в нее жить верили.
0: Ну, а как же, конечно, А все это основано просто на такой, вот, знаешь, вот такой слепоте, типа, вот, раз он черный, значит, вот эти Лос-Анджелесские, вот этот полицейский департамент, у которых репутация не самая так хорошая в отношении вообще негров, потому что там постоянно какая-то вот идет это вот, ну, противостояние между полицейскими и вот этими районами с неграми, потому что там творится, черт знает что, все время. Вот. И как бы так, два процесса было над ним. Один, который называется криминальный процесс, когда ему, значит, как мера наказания светило пожизненное заключение, его вот эти присяжные признали невиновным. Присяжные, которые в основном были негры. Так? Сама. А потом следующий процесс был против него, как называется, такой гражданский процесс, в котором просто... будет денежное, если присяжные решат, что он виноват, там меньше нужно улик, все проще. И они все решили, что он виноват. И там на 35 миллионов долларов ему, значит, иск, типа того, что он виновен в смерти этих людей, но виновен не криминально, а гражданский. Mm-hmm. Так? Вот. И вроде бы как тот криминальный процесс, как победила Черная Америка, а вот этот второй гражданский процесс победила Белая Америка.
1: Так? Победила дружба, называется.
0: Вот. И О.Джей Симпсон в данный момент, он сам же существует, и там сейчас у него такой, он жил, значит, там в богатом районе Лос-Анджелеса, и там у него большой дом, и там Роллс-Ройс, там Бентли, там несколько еще автомобилей. Теперь это у него все конфискуется. Так.
1: И грустный у него получился.
0: А он, значит, говорит, что у меня денег нет. Ну, вот это пошло, поехало.
1: Ну, естественно.
0: Я бедный, у меня ничего денег нет. Я все истратил на предыдущий процесс, на адвоката. Вот. Ну, вот типичная ситуация такая. То есть, знаешь, черт ногу сломит.
1: А вот я был недавно как бы, ну, не то что свидетелем, а очевидцем такого случая, когда где-то в какой-то фирме совместной, в общем, кто-то случайно шел, там, махнул рукой, случайно так задел по попке американки, достаточно, в общем-то, некрасивой. Ну, я имею в виду, вот, как организм. Uh-huh. Вот, и, в общем-то, заигрывать с ней явно этот человек не собирался. Просто, ну, случайно, ну, получилось в толпе. Вот, работа в этой фирме престижная считалась. Она там подала на него какой-то иск за какое-то сексуальное домогательство. Uh-huh. Его просто поперли. То есть, заметил также я, будучи находясь в разных городах, там, разных стран, что, вот, ну, скажем, вот в том же Лондоне, да, там uh-huh. девки в метро, они в глаза стараются не смотреть. И, например, сидит под бывшей компанией молодых людей, там с пивком в метро едут, и девки сидят, тоже подвыпившие. Вот они, ну, чтобы друг на друга взглянули или как-то там попытались, этого вообще не происходит. Это что такое, почему это, что там такой переигрыш с эмансипацией, и насколько это ярко выражено, когда вот постоянно пребываешь в такой атмосфере?
0: Я считаю, это дело не имеет отношения к эмансипации, это дело имеет к тому, что в Америке перепроизводство адвокатов. Во времена Рейгана, когда была так называемая вот эта рейгономика, и было так называемое процветание, когда все делали деньги, многие двинулись в область адвокатуры, закончили университеты и колледжи. Так? И оказалось, вот на, теперь, значит, прошло со времен Рейгана, там, сколько, 10 лет, даже больше. И они все остались, так? А их количество намного превышает, ну, сколько потребность у общества есть в этих адвокатов. И эти адвокаты в дикой панике ищут себе работу. Так? И то есть можно увидеть рекламу по телевизору таких. Значит, адвокатская фирма ждет вашего звонка 24 часа в сутки. Неважно, что с вами случилось. Вы подскользнулись. На вас там кто-то грубо посмотрел. Значит, не дай бог там вашу машину там кто-то стукнулся. Так, звоните, мы вам поможем. Вы оплачиваете наш труд только, если мы выиграем процесс. Понимаешь?
1: Практически можно к любой закорючке.
0: Да.
1: А извини, что ты как бы сам приходилось ли тебе иметь дело с такими вот раскладами?
0: Приходилось.
1: Грустно?
0: Ну, я сейчас скажу, в моем случае какой был. Я, значит, попал в такую, ну, автоаварию. Так. Нам, значит, на одной оживленной улице Лос-Анджелеса я ехал, и мне через, значит, выскочил на стоп, знак стоп с его стороны был. Значит, бил автомобиль, а, значит, притормозил, а ехал не так быстро. И я в него стукнулся, ему в бок. Так. И мы встали. А сзади меня кто ехал?
1: В тебя.
0: Нет. Uh-huh. А, водитель пытался меня объехать, а это был перекресток, и со всего этого размаха врезался вот в машину, которая стояла на перекрестке, ждала на своем знаке стоп, пропускала, так? То есть, короче говоря, 4 машины было задействовано. И у каждого участника...
1: Свой адвокат.
0: Свой адвокат, потому что у каждого... Ты в Америке не имеешь права ездить, если у тебя нет страховки. Не имеешь права на машине ездить, если у тебя нет страховки. Не на машину, типа того, что ее не украдут, а вот с этой страховки, которая на случай, если что-нибудь случится, там какое-то столкновение, ты наедешь на кого-то, так? То есть страховка не на тебя, минимальная, допустим, а вот на того человека, на которого ты наедешь.
1: Да-да-да.
0: Так? Вот. И было задействовано 4 адвоката. Это дело тянулось 2 года, наверное. Потому что сразу же там друг на друга кто виноват, так? Никто не виноват. И...
1: Виноват тот ишак, который поехал вот тебе на перерез.
0: Нет,
1: на белый,
0: ну это марш. Ясно, это ясно.
1: Надо там... было прям выскакивать и орать.
0: Нет, вот, нет. Нет, нет, абсолютно нет.
1: Знаешь, как делают люди, которые в движении, они выскакивают, орут, ты ишак, сейчас квартиру отдашь.
0: Правильно. Но тут у вас-то все в движении продвинутое, а те же отстали полностью. Там, если в такой ситуации случается... Значит, нужно обменяться телефонами.
1: Очень вежливо.
0: Да, и, значит, названиями своих страховых фирм, которые будут разбираться между собой.
1: Ты о чем процесс закончился? Ты-то не пострадал?
0: Нет, процесс закончился, что все через 2 года оказалось, что виноват тот, который проехал на этот знак «стоп». Вот. Понимаешь?
1: Тянуло 2 года. А люди заработали денег, 4 адвоката.
0: Да, которым платила их же страховая фирма сама.
1: Видишь как?
0: Ну,
1: так вот.
0: Вот.
1: Музычки.
0: Давай.

0: Ну и пришло мгновение, когда мы, наверное, уже попрощаемся, время уже раннее. Я хочу поблагодарить Айрата, Сиамского близнеца, вот, Михаила, ну, всех, кто присутствовал, Прохора, нашу девушку-телефониста. Ну и, конечно, тебя, Василий, за то, что ты как бы посетил нас. Хочу пожелать всяческих успехов творческих и так далее. Замечательно то, что мы сегодня слушали. Я это очень ценю. И особенно мне действительно радостно, что вот эти старые песни тоже появились. Вот. И, может быть, мы еще как-то встретимся. Ну и дальше идет череда слов, которые обычно в таком случае все говорят.
1: Да, и, скорее всего, мы теперь встретимся уже в Америке.
0: Счастливо.
1: До свидания.

0: И у нас в гостях Наталья Медведева, собственно, очень редкие люди, да, вот, к имени и фамилии которых особо добавлять ничего не нужно. Ну, вот обычно пишут там имя, фамилия, и дальше там актер, там музыкант, что-то такое. У нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. В данном случае, как бы, ты являешься музыкантом в группе Наталья Медведева, правильно я понимаю?
1: Да,
0: я, честно говоря, не особо в курсе. Вот я после того случая, у меня совсем плохо дела вот с памятью, с координацией движений, поэтому вот эти мои некоторые жесты, или если я скроюсь весь вот под столом, вы не обращайте внимания, это вот как бы такой...
1: Стиль.
0: Ну, не то, что стиль. Следствие. Это происходит, да, происходит непроизвольно со мной. Вот. И, собственно, я хотел бы затронуть такую тему вот с вами, Наталья. Мы в нашей программе, она является, собственно, не музыкальной программой, а программой такой, скажем так, публицистической.
1: Не слова музыки.
0: Да, музыка... Нет, музыка, это как бы... Она должна быть. Она должна быть, но она не должна быть стержнем, потому что, на самом деле, музыка — это как раз та тонкая паутинка, которая обволакивает стержень социума.
1: У-ля-ля.
0: Это тоже со мной после того случая. Так вот, мы в нашей программе неоднократно затрагивали тему мод. Моды как таковой. Я знаю, что вы, так сказать, имели непосредственное отношение к миру моды.
1: Да-да.
0: И вот такой, знаете ли, феномен случился. Как бы, ведь мода, да, по большому счету, это явление очень национальное. Ну вот возьмем, например, эфиопов, в хорошем смысле этого слова. Что с точки зрения эфиопа является красотой? У женщин, например, у эфиопских, у них специально с рождения мочки ушей оттягивают до плечей. Там, ну, то есть это действительно так.
1: Но я думаю, что это не относится к разряду вот этого феномена, как вы смели выразиться, что называется модой. Это традиция.
0: Ну да, да, традиция.
1: Да. А мода — это совсем другое. Это то, что придумывают люди, которых называют модельерами, художниками. Раньше они назывались просто портными. Ну вот сегодня миром правят портные, поэтому им дали такие более весомые названия.
0: Да, ну тем
1: дизайнеры,
0: не менее.
1: Стилисты,
0: визажисты,
1: имиджмейкеры.
0: И, кстати, я хочу сказать,
1: знает,
0: что
1: еще
0: они
1: мейкеры
0: очень быстро вошли в разряд звезд на уровне с Джо Кокером и с прочими. Но это отдельный разговор. Тем не менее, вот вы сказали, да, что мода — это как бы создается какими-то определенными людьми. Мы пытались силами нашей программы организовать, так сказать, агентство мод. Хотели назвать его... ну,
1: Лидию Михайловну Иванову хотели пригласить?
0: Нет, ни в коем случае. Мы как бы взяли такую как бы ориентир на... Вот вы смотрели фильм, недавно проходил по телевидению «Холодное лето» 58-го, да? Ну, там...
2: 53-го.
0: Да. Да, или 53-й. Там такая была... вроде
1: это я
0: бы...
1: родилась «Холодным летом» 58-го.
0: Ну, там...
1: Ой, какой ужас, я раскрываю все карты.
0: Мы это вырежем.
1: Да, хорошо.
0: Так вот, там играла такая девица, она немножко была вроде бы такая дебиловатая, вот эта, которую в конце убили, но тем не менее такая истинно русская такая деваха, и мы подумали, что ориентир нужно делать на все-таки национальную моду, потому что мода международная, европейская, ну вот как взять, да, там парижских модельеров, в принципе, скажем так, немногим, например, эфиопам понравится парижская красотка, и наоборот. Все-таки мы хотели сделать национальную моду.
1: Да.
0: Ориентироваться на девицу вот такого плана, как вот эта актриса, значит.
1: Она там ватники, наверное. Я не смотрел этот фильм.
0: Не, ну она не то, что она пухлая. У нее, значит, нету на ладошках вот этих
1: кожи.
0: Вот... Не кожи, а этих вот отпечатков пальцев, потому что все стерто об коровье в имя. Но это вполне естественно. Руки гладкие, отпечатков нету. Но у нас это дело не пошло.
1: Ну не все же за имя дергают всю жизнь.
0: Ну тем не менее. Тем не менее.
1: Что-то другое.
0: Настоящая русская красавица, она должна дергать за вымя. Так? Во-вторых, у нее должно быть...
1: Виктору Ерофееву она должна дергать совсем за другие места, если вы знаете книгу.
0: Но, собственно, этим она должна заниматься в свободное от дойки время.
1: От вымя?
0: От вымя.
1: Основным занятием как раз является вот то,
0: Но тем не менее, у нас это не пошло. Вы знаете, да. не пошло.
1: Я думаю,
0: не
1: это нормально, потому что русский человек всегда смотрит за бугор. Ему всегда кажется, что там лучше. Хорошо там, где нас нет. Вот эти все поговорки, они, наверное, свидетельствуют о каком-то национальном, как вот вы настаиваете, характере и так далее. И все время такой косой взгляд на Запад. Уж там-то что-то вот есть. Вот почему иммиграция так долго держалась, несмотря на то, что люди, уехавшие туда, слали кучи страдальческих писем и все такое. Ой, все равно туда ехали. Ну как это, чтобы в Америке не устроить? Это вообще невозможно.
0: Кстати, вот об Америке. Немножко загадочная происходит вещь с Америкой. Вроде бы страна большой демократии, мечта многих, дескать, свалю в Америку, буду жить спокойно. Однако там сейчас в русской диаспоре, насколько я знаю, ну, у меня сведения могут быть немножечко искажены, но тем не менее происходят какие-то странные вещи. Там еще труднее сейчас ужиться, чем в какие-то там времена было... В общем, проще было уехать, то, о чем там ужиться. То есть происходит какое-то варенье вот этой русской эмиграции в каком-то нелепом котле. Они там, с одной стороны, как бы считают, что если они поднимут любого из своих членов своей диаспоры выше, то это поднимет всю диаспору. С другой стороны, они друг друга ненавидят. С третьей стороны, они...
1: Я думаю, что вообще-то ошибочно называть это русской диаспорой, извините меня, потому что в основном все-таки это люди, принадлежащие к еврейскому населению Советского Союза и России сегодняшней. Вот. И поэтому они носители какой-то своей тоже этнической культуры, если так можно выразиться. В мое время, например, в мое житье в Америке, это были люди в основном с юга России, Украина, то есть Одесса, ЧОП, Жмеренко, Львов, Киев. И очень мало Москва, Ленинград или Прибалтика. Вот, кстати, эти люди, они всегда держались даже отдельно в эмиграции, стараясь не смешиваться. Но вот я когда жила в Лос-Анджелесе, там это было легче вообще, потому что свойства города такие... Там все время на автомобиле нужно передвигаться, и у вас нет возможности прогуливаться по Брайтон-Бичу, как вот в Бруклине делают эмигранты, чтобы лицезреть все эти картины Одессы мамы и привоза. Поэтому там как-то не так вот ярко выражена эта эмиграция. А в Нью-Йорке, где я тоже побывала, и в том же самом Бруклине на Брайтон-Бич, где я даже умудрилась петь целый месяц в одном кабаке под названием Golden Palace.
0: По-моему, тут
1: людям, которые
0: есть, да?
1: его открыли, и в голову даже не приходило, что это типичное название китайского ресторана вообще. Абсолютно. По всей Америке Golden Palace — это китайские кабаки. Жрачки такие. Ну, неважно, в общем. Это, понимаете, тут в этом сразу же сказывается характер национальный. У нас дворец. Дворец не простой, а золотой. Какой же еще мы можем открыть?
0: Скажите, но все-таки ведь нужно признать.
1: Вот, да, вот,
0: ведь
1: да.
0: нужно признать, что как бы да, национальный характер, именно если взять вот российский национальный характер, он в чем-то так абсурден, но вот именно Россия, она дает, как мне опять же кажется, большее, так сказать, в процентном содержании количество людей нестандартных, каких-то людей. Делающих действительно по-настоящему хорошо свое дело, нежели вот кушающая там гриль Америка. Вот окорочка гриль. Все-таки, может быть, эти...
1: Я видела кушающих людей в этих русских ресторанах. Не гриль, там окорочка. Салаты оливье, чесночные какие-то там такие, месиво, колбасу украинскую,
0: сало.
1: Водки там. Много, винегрет, холодное ассорти мясное, рыбное мясное. В общем, это все жутко совершенно выглядело. Я помню, одна американка даже сделала фильм вот об этой так называемой русской эмиграции, показав всех вот этих вот товарищей.
0: То есть вы как бы вот все-таки не не особо хорошо относитесь к ним, да?
1: Подать на нее в суд, но, по-моему, судья, посмотрев фильм и посмотрев на подающих жалобу, не нашел большой разительной разницы и поэтому не принял дело.
0: Ну хорошо, все-таки немножко.
1: Я отвратительно отношусь к этой миграции. Я считаю это самым похабным, что могла вообще предложить Россия Америке. Но так ей надо, Америке, то есть.
0: Вот это, видимо, и правильно, это и правильно. Давайте все-таки немножко вернемся к, так сказать, к модельному бизнесу. Вот каким краем вас это зацепило? Насколько долго вы этим занимались? И уже исходя из этого, я позволю себе задать еще ряд вопросов, которые, кстати, не только от меня будут исходить, но и от массы наших постоянных радиослушательниц. Вот в письмах вот Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, она просто засыпает нас письмами, касающимися
1: о моде.
0: Да, но это действительно интересно, потому что такая
1: да,
0: область жизни.
1: Потому что мы,
0: жизни,
1: конечно, живем сейчас в эпоху моды на моду. Ну, слава богу, вот, например, культура может остановиться, искусство больше не будет. Но мода будет всегда, всегда будет что-то модно. Это вот такое вот, как бы, оптимистическое, да?
0: Но это то же самое, что стоматология.
1: Да, ну да. А с другой стороны, когда я начала этим только заниматься в 17 лет в Лос-Анджелесе, это все было ужасно экзотично, любопытно, и мне очень нравилось это, и хотелось этим заниматься. Я, наверное, любила с детства что-то примерять, что-то демонстрировать, быть на сцене, чтобы на меня смотрели, а я бы что-то такое изображала, показывала бы как-то вот... Ну и черта эксгибиционизма, видимо, присуща была с младенческих лет, если верить рассказам бабушки, мамы и так далее. Но потом весь этот фейерверк начальный кончился, и началась жизнь работающей манекенщицы, которая должна иметь агента, должна иметь портфолио с кучей фотографий, вырезок всюду, из всевозможных журналов, прессы, где это печаталось. И вот она должна бегать по всем этим безумным фотографам, раскрывать перед ним эти свои портфолио с фотографиями, где, значит, она демонстрируется в разных видах, и фотограф лениво переворачивает эти пластиковые странички, хмыкает или морщится, или еще что-то. Ну, а я была наглой, и я всегда говорил фотографам: а вы мне свое портфолио покажите. Ну, посмотрите, что вообще за фотограф. Они так сначала не понимали, но потом с некоторыми из них у меня сложились очень дружеские отношения, и я, в общем-то, могу сказать, что я много-много снималась и много принимала участие в показах совершенно различных дизайнеров, начиная от так называемой haute couture, high fashion или высокая мода, и кончая обыкновенной спортивной одеждой, которая была самой популярной в Лос-Анджелесе.
0: А вот отношение к вам со стороны товарок американских каково было? Все-таки вы своего рода являлись и конкуренткой, как ни странно, это сейчас они все манекенщицы клянутся в любви там друг к другу. Мы, ах, какие мы подружки. А на самом деле в глазах-то у них, я же вижу, я же парень сообразительный, наблюдательный.
1: Это так всегда оно и было, разумеется.
0: А вы-то еще вдобавок приехали из страны, где медведи на поводке.
1: Да.
0: Вот, так они там вообще, наверное, должны были вас возненавидеть. Это же быть одиноко.
1: Да, я, честно, никогда не вдавалась в подробности всего этого. Близких подруг среди манекенщиц у меня не было, потому что в основном, к сожалению, мне попадались чрезвычайно глупые девушки, приезжающие из провинции откуда-то, в надежде быть замеченной каким-нибудь великим продюсером, который возьмет ее сняться на суперроль какую-то. Потому что, в принципе, в Лос-Анджелесе Голливуд за углом, да, и там каждая третья официантка, временная официантка, на самом деле она актриса, точно так же, как и манекенщица.
0: Типа, да.
1: Она временная манекенщица, на самом деле она ходит на acting classes, актерские актерские классы, то бишь, и, значит, актриса. Там все ходят на какие-то классы, там просто какой-то ужас. Там миллионы газет, в которых печатаются миллионы вариантов обучить вас в 3 дня игре на гитаре, саксофоне и исполнению каких-нибудь блюзов. В 3 дня там вы станете профессиональным исполнителем шекспировских трагедий.
0: То есть умеют
1: еще...
0: люди зарабатывать денежки.
1: Да, в общем,
0: денежки,
1: все да. такое, да.
0: Скажите,
1: я тоже ходила на очень многие классы.
0: Ну и как это помогло вот их обучение чему-то? Или наоборот, убило вот какую-то вашу индивидуальность? Ведь, в принципе, это же достаточно базитически ходить
1: да нет,
0: на курсы.
1: Это...
0: Вот какой-то человек втирает что-то. Ты возьми да. гитару так, положи на колено.
1: Это же Сергей, наверное, лучше может рассказать, как про гитару ему втирать.
0: Ну, я, грубо говоря, про гитару.
2: То есть... Я не ходил ни в какие классы. Я вот отличаюсь, наверное, от Натальи тем, что я вообще нигде не учился, ну, кроме, естественно, средней школы. Наши, так сказать, классические.
1: Сережа, я училась, но дипломов не получала.
0: А у тебя диплом, да?
2: Ну, я не знаю, у меня может быть такой диплом в виде какой-то местной популярности, может быть, скажем так. Потому что все мои друзья, которые учились музыке, они вот сейчас кто работает там в магазине, кто там еще что-то. Ну, в основном такой бизнес, короче, такой незатейливый, скажем так.
1: Ничего ты незатейливый. Как это его зовут?
2: Сакс. Ну, это у него семейные традиции. Папаша, директор магазина.
1: Магазин этот знаменитый, музыкальный.
0: Но все равно это не... А, ну вообще это, конечно, позатейливый.
1: Самый дорогой.
2: Он уже на готовый. Он все-таки приехал.
0: Сам не создавал, видимо.
2: Конечно, да.
0: Наталья, вот бытует мнение у людей, опять же, наблюдающих со стороны за модой, что на самом деле модельный вот этот бизнес — это организация сродни военной. Вот даже как бы ходят такие слухи, что манекенщицы, несмотря на то, что они как бы друг друга недолюбливают, тем не менее, они, это не секрет, все состоят на картотеке и должны выполнять практически приказы своего босса. Например, существовало мнение, что чтобы поддерживать вот манекенщиц в форме, я не знаю, как сейчас, но буквально лет 10 назад их всех практически силком сажали на какие-то наркотики, чтобы у них вот такой вот был вид, отрешенный от действительности, и чтобы, так сказать, легче ими было крутить. Следующее мнение это что...
1: Это все, по-моему, из каких-то фильмов голливудских.
0: Нет, нет,
1: да
0: нет,
1: ну
0: нет,
1: ладно,
0: нет.
1: Никто это... меня на наркотики не сажал.
0: Но я не имею в виду
1: если
0: вас конкретно.
1: Я не имею в виду вас конкретно,
0: но тем
1: такой
0: не менее...
1: В такой среде, то бишь богемной среде фотографы, манекенщицы, дизайнеры, музыка, тут же музыканты, все это в каких-то клубах ночных и так далее и тому подобное. Разумеется, там присутствуют и алкоголь, и наркотики, и все, что хотите, но это уже,
0: не централизованная система была вообще.
1: Я думаю, что сами агентства, если этим занимались, то это было чрезвычайно скрытым бизнесом. Это был это была теневая.
0: Нет, ну понятно, что это не это как бы было, это был такой ссор в избе, который не выносили. Но опять же существует мнение, что вот старина Оливер Стоун вот, писал там массу всяких смешных историй каких-то. И вот это я не знаю, почему я про него сказал, кстати. Так всплыло, это не имеет. Не обращайте внимания. Тем не менее, существовало мнение, что практически все манекенщицы, они подвергались каким-то физическим наказаниям. То есть, что их регулярно пороли, опять же, я имею в виду плеткой, не в каком-то другом смысле. Вот. То есть, об этом, естественно, знали только вот их окружение, исключительно их. И никуда это не выносилось. То есть, вся вот эта вот...
1: Раз вы сами упомянули Оливера Стоуна, он человек из кинематографа.
0: То есть, я все-таки точно попал, назвав это имя?
1: Что?
0: Ура! Этот раз в тему. А то я обычно ляпну что-нибудь, а мне говорят, да ты что, это президент какой-нибудь страны, например.
1: Да, ну, это ладно, вот так бывает. Ладно, да. Нам зубы-то сговаривать. Не знаете вы, да, кто такой Оливер Стоун. Короче, все это голливудская ерунда. И показывают это в кино, да. Там, я помню, даже смотрела сама фильм какой-то про девушку, которая стала моделью в Playboy. Я, кстати, тоже была в агентстве Playboy одно время. И там ее муж стал ревновать, ходить там с каким-то ружьем за ней. В общем, короче, какие-то страсти мордасти, он ее убил. И, в общем, ужасная совершенно история. Да, так вот я хочу сказать, что это все вот из этих вот, из кино. Это как вот, знаете, кино делают про русских. Они там все кричат: «На здоровье, товарищи!
0: Да, да, да,
1: я
0: да.
1: тебя люблю!»
0: «Бежать быстро!» Они да. еще там типа...
1: О, бьют с бокалы и так далее.
0: А
1: мой опыт как манекенщицы, модели... Он не включил в себя вот таких вот физических истязаний со стороны ни моего агента, ни фотографов.
0: А не допускаете
1: ли... За исключением только, да, может быть, истязаний над самой собой. В смысле какой-то диеты, которую, ну, это, я это прибегла обычно, вначале.
0: А потом... не допускаете ли вы мысли, что вот вполне возможно вот то, о чем
1: что
0: я сказал...
1: Что я
0: тебя-то упустила? Нет, ни в коей мере.
1: Плетки! Сережа!
0: Нет, это вы не бойтесь, это сейчас входила наша Прохор, она у нас телефонистка, она совершенно безобидная девушка, вы не пугайтесь. Я хотел о другом сказать, не допускаете ли вы мысли, что то, что я сказал, вот о, так сказать, глобальном, так сказать, потреблении наркотиков, о том, что секут манекенщи, что это веяние времени, что это происходит сейчас. Вот вы, так сказать, вам, может быть, повезло.
1: Да.
0: То есть, вот сейчас ведь то, что творится у нас в России...
1: Но
0: здесь...
1: дело все в том, да, что надо, да, все-таки делать сноску на то, что это российский бизнес.
0: Но он молодой очень, он молодой.
1: Принесенный со стороны. А все, что приносится со стороны в Россию, претерпевает чрезвычайные изменения.
0: Вот-вот-вот.
1: Я даже сказала, совершеннейшие метаморфозы. Здесь же даже были какие-то демонстрации этих манекенщиц. Модели не для постели шли, они с плакатами по Тверской, да?
0: Нет, это, по-моему, шли другие.
1: Здесь какие-то страсти мордасти.
0: А вообще сейчас по Тверской ходят, да, кому не лень. Я вот сейчас ехал там, но это вообще не относится к теме нашей,
1: да,
0: беседы.
1: Да, там милиционеры ходят, наверное, сейчас.
0: Кстати, вы знаете, но что...
2: Мне вот кажется, да, что вот я так слушаю разговор, поскольку я так активно не участвую, поскольку я не профессиональный модельер там и участник модных показов. Но вот мне кажется, что...
1: Она праздная, не берут Сергея.
2: Все эти слухи, которые, так сказать, вот ты вот сейчас так вынес на рассмотрение, как бы так это или не так, мне кажется, что это ждет в будущем нашу страну.
1: А не только здесь... манекенщик! Плетками забьют
2: что
1: всех!
2: Ожидается такой перестановка.
1: На лобное место будет выбегать не Бреннер в перчатках.
2: А плетка ждет всех, все рабочие учреждения. Потому что вот в связи с тем, что сейчас очень часто показывают, например, события в Чечне, ну, сейчас уже меньше, конечно, показывают, но одно время очень много. Но все это запомнили. Вот. И там постоянно всех бьют кого-то, там они начали уже пороть.
0: Пороть, да, я видел.
2: Это же, вот. И тут вот
0: причем
2: вчера,
0: старых людей пожилых.
1: Вчера показали фильм «Мусульмане».
0: Я, да, тоже видел.
1: Вы чувствуете, к чему все клонится?
2: А еще вчера показывали фильм «Бесы» по Достоевскому, французский.
0: Я,
2: и там тоже,
0: посмотрел, да,
2: в общем-то, такая русская традиция. Порка розгами мужиков, которые пришли на площадь, требуют зарплату.
1: Опа, вот так что, вот, мужики, которые требуют сегодня зарплату,
2: да, их будут пороть.
1: Да, атомщики.
2: Например, да, вот, то есть это явно совершенно.
0: А скажите, вы не задумывались вот о такой вещи, да? Вот, скажем, демонстрация, любая демонстрация, демонстрация протеста, демонстрация в поддержку. Ну, как правило, демонстрации бывают протест. Вот люди, которые ходят на эти демонстрации, вот они требуют зарплаты, да, вы только что сказали. Может быть, он со своей колокольни и прав, но он конкретно всю жизнь производил что-то, что ломалось в течение недели. И за это что-то другие люди, его же сограждане, должны были платить бабки здоровые какие-то. Потом обламывались физически, что эта штука сломалась.
1: То есть
0: теперь...
1: вы намекаете на то, что, да, в ответ на их демонстрацию должна выйти другая демонстрация и закричать,
0: нет, я просто...
1: против них, что не давайте им зарплату, они производили плохие ломающиеся штуки.
0: Нет, я просто думаю о том, что, может быть,
1: так
0: не
1: вот
0: стоит
1: вот
0: всерьез
1: есть...
0: воспринимать эти
1: вот
0: демонстрации.
1: Вот это вот и есть демократия,
2: ну, так и
1: в своем лучшем проявлении. Я вообще всегда улыбалась во Франции, когда проходили вот эти вот демонстрации. Демонстрацию уже, манифестацию вы можете провести только с официального разрешения на это. Вы заранее, как представитель какой-либо организации, идете к префекту, в мэрию, обсуждаете число, час.
0: Размер шрифта на плакатах.
1: Да, плюс, значит, вашу траекторию передвижения, по каким улицам, потому что они должны привлечь 12 видов полиции для вашей охраны.
2: На специальном транспорте.
1: Да, на специальном
0: транспорте. На конях там тоже они.
1: Да.
2: Нет, там у них специально вот изобретены вроде вот были какие-то маленькие мопедики, которые могут ездить по маленьким улицам, чтобы догонять демонстрантов там, и избивать их палками.
1: Да, потому что на эти малюсенькие мопедики умещалось 2 человека. Один вел мопедик, а второй сзади с палкой. Да, понимаете? Да, ну, короче говоря, возвращаясь к моде, значит, я вот сказала, что в России это все приобретает какие-то очень экстремистские, конечно, формы. Я, например, во Франции прожила 12 лет, и, наверное, никто не будет спорить с тем, что Франция, наверное, законодательница моды, да?
0: А, кстати, в чем этот феномен? Вот я, вот,
1: ну, потому
0: человек,
1: что
0: почему?
1: Самые знаменитые модельеры оттуда пошли, начиная с Пуаре, и потом Коко Шанель.
0: А, простите, простите, а вот если бы, если бы, например, понятно, если бы, например, вот произошла бы такая вещь, вы все помните, и до сих пор наверняка многие...
1: Хотя мне, например, больше нравится то, что сейчас делают англичане, особенно Вивьен Вест, вот подружка менеджера Sex Pistols.
0: Наталья, вот такая вещь, если бы, например, такую же, как бы, ну не рекламу, я хочу, реклама это, наверное, неправильно, а такой же вот грамотный шум, именно грамотный рекламный шум поднять вокруг вот этих польт, в которых ходит большинство наших сограждан, с кусками вот пушнины вокруг шеи. Я к тому хочу сказать, что вполне возможно, что вся Европа бы сейчас ходила в таких польтах и равнялась на это, ведь мода — это понятие относительное. Ну, просто это как бильярд. Вот один шар случайно отлетел, и получилось, что он во Франции попал.
1: А я видела великолепных юношей во Франции, которых становится все меньше и меньше, с такими несколько затуманенными глазами романтичными, что-то как будто все время ищущими. Они вот ходят в таких пальто, таких как бы немножко даже больше, чем им следовало бы носить. Так, и вид у них такой какой-то, как будто они не из своего времени. Да, мне они так всегда нравились. Я всегда так смотрела на них влюбленно.
0: Пока один из них не прошел, сказал, сколько время на чистом русском. Нет?
1: Нет.
0: Нет? Ну, понятно. А много там русских сейчас?
1: К сожалению, да.
0: Ну что же, давайте послушаем так композицию. Кстати,
1: да,
0: вашу.
1: Послушаем мою композицию, которая редко звучит на радиостанции.

0: с ними всеми стало.
1: Я, собственно, что сейчас вспомнил-то, что речь у нас еще и о музыке должна немножко идти.
2: Серьезно?
1: Я думаю, что вот, может быть, сейчас остается немножечко у нас времени вкратце. Ну, не то, что до конца нашей встречи, это мы еще у нас масса тем, которые мы обсудим, а, может быть, какую-то музыкальную сенсационную заявку. Нет, это я что-то не то сказал.
2: Мы сообщим сенсационное сообщение. 15 ноября... следующую пятницу, значит, в 7 часов вечера в Доме художников на Крымском валу, вот в этом большом-большом Доме художников, в центральном самом.
1: Который напротив Парка культуры.
2: Да.
1: Где я в пору десантником праздновал День десантника.
2: Вот,
1: ходил там в берете. У меня же берет есть, кстати.
2: Вот, так вот мы 15 ноября... представим там обновленную нашу программу живую под названием «Панк-кабаре».
1: А не самое, по-моему, лучшее место для такой программы «Дом художника».
2: Ну ладно, мы не собираемся там прям ломать все вообще. Это будет скорее шикарная деструктивность. Так как задействовано слово «кабаре», надо же сразу же не только на панк обращать внимание, но и на второе слово. «Кабаре» — это миф о чем-то таком шикарном, красивом. 20-е, 30-е годы, Берлин, Марлин Дит.
1: Регулировщики вот тоже. Ну, с этими, с флажками они регулировали.
2: Ну, ладно, это во время войны. Да, это уже потом. Вы все путаете вообще. Вот, это все такое красивое, перья, боа, шикарный наряд. Но в то же самое время же невозможно серьезно вот так вот взять и это все делать. Иначе мы не были бы... вообще современными людьми. Поэтому мы это все преподносим несколько в таком вот надломленном виде. Вот мы даже, например, взяли несколько романсов.

0: которые я исполняла, проживая в Париже, в различных совершенно кабаре русских. И не только в Париже, но и в Сингапуре, и в Санкт-Морице, и в Цюрихе, и в Милане. Так вот, мы взяли эти традиционные русские романсы и сделали их в совершенно такой жуткой, тяжелой, пафосной очень версии. И вот после новостей, которые, я так понимаю,
1: Это тоже песня. Песня называется «Новости». У нас сегодня хороший исполнитель такой.
0: Классный. Мы с вами послушаем.
1: Кстати, я хочу еще сказать, что человек, который читает новости, вот вы обратите внимание, он сейчас придет, он всегда встает на табуретку и пляшет рэп при этом. Это уникальное зрелище. Я тайком собираю видеоматериалы.
0: На него,
1: Ну, не только, а вообще на сотрудников. Да, потом будешь видеокассеты, мемуары.
2: Растиражировать.
1: Конечно!
2: Безумные.
1: Вот я вижу, Сергей, что у тебя тоже коммерческая хватка. Вот, он уже, кажется, вошел.

0: Вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова уже два письма прислала. Она спрашивает такой вопрос, касающий чисто музыкальной деятельности. Вот, с одной стороны, Наталья Медведева, с другой стороны, как бы, группа «Коррозия металла». Совершенно же разные явления, правильно? Вот, каков ваш расчет был объединиться? Вот, собственно, мне так кажется, и Танюшке тоже так кажется. Ну, собственно, нам с ней так кажется, что люди, которые слушают «Коррозию металла», они вряд ли будут, как бы, слушать Наталью Медведеву. И, мне кажется, наоборот. То есть, это какие-то взаимоисключающие понятия. Могу ошибаться, Танюшка тоже. Вот как бы не могли бы прокомментировать, чем это вызвано?
1: Да, спешу это сделать. Я себя с «Коррозией металла» не объединяла. А я объединила себя с Сергеем. Это, наверное, все-таки разница большая. А во-вторых, я думаю, что обо мне, как о певице в России, вообще ничего не известно. Ни что я делаю, ни какая музыка мне нравится, ни какую музыку я пишу. В общем, никогда я стала этим заниматься. Где? В общем, это покрыто все мраком тайны. Ни один журналист почему-то не хочет меня об этом спросить. Никогда, нигде. Ну, бог с ним. Не хотите, не надо, не буду рассказывать. Поэтому мое, например, творчество, если так можно сказать, связанное с музыкантом из «Коррозии металла», имеет совершенно, по-моему, на мой взгляд, какую-то даже закономерность, что ли. Я певица с очень сильным, мощным голосом. У меня подача очень сильная. Я не знаю, кто так на сегодняшний день поет вообще. Плюс я сама человек очень энергичный, до истерики, может быть, иногда. Я человек, по-моему, такой неустанный. Мне все время мало, мне все время хочется, что нужно делать больше. И, на мой взгляд, музыка, которой Сергей занимался в «Коррозии металла», она как нельзя лучше вот соотносится со всеми этими моими качествами. Но дело все в том, что Сергей Високосов, он не только heavy metal слушает и играет. Поэтому ассоциировать его исключительно с «Коррозией металла» 89-го года или даже 91-го, странно было бы.
2: Или тем более 96-го.
1: Вот именно.
2: Ну, я как бы все музыканты имеют, я считаю, право на какое-то же личное развитие. Вот. А так как у нас получается, что все-таки при всех возможностях реализовывать свои просто идеи, которые тебе приходят в голову, еще есть такой момент, тот же самый коммерческий все-таки момент, когда ты становишься уже на уровень такой как бы супергруппы, там стадионы, пластинки и так далее. У нас, конечно, все чуть-чуть по-другому, чем на Западе, но, ну, то есть не так массированно, скажем, вот. Но, тем не менее, мы попали вот на волну вот этой вот суперпопулярности какой-то, вот как раз конец 80-х, начало 90-х годов. То есть мы играли только на стадионах. Я помню, даже в Москве мы собирали, например, по 10 тысяч спокойно, то есть для нас это не было проблемой такую публику собрать. Вот, то есть мы прошли через такую вот как бы имиджную вот эту вот систему, то есть создание какого-то, значит, коллектива, что вот единственные только вот мы, там четверо там людей, которые вместе всегда играют эту мрачную, там тяжелую музыку, там или угар какой-то, это все. То есть эти представления, естественно, они сделали нас немного так, ну, оторвали от наших действительно еще каких-то других интересов, скажем так. То есть публика знает нас только вот такими страшилами, там, чудовищами, там, алкашами, я не знаю, кем угодно, наркоманами, там, все, по-моему, было приписано нашей группе в свое время. И сейчас до сих пор. Вот. А я, например, могу сказать, что я еще играл в группе Алисы, например. У меня там играл в свое время мой друг Игорь Чумычкин, который умер, мы с ним очень дружили. И то есть я как бы...
3: Ну, они так, особенно да. Имечек, как не очень отличаются от вашего, извините,
2: ну,
3: пожалуйста.
2: Вот они, видимо, я им нужен был в тот момент, потому что я все-таки, у меня есть какая-то манера игры своя, и поэтому, значит, вот я им принес тоже тяжести такой. Я не мог создать уж совсем такую попсу, как говорится, как это называют. То есть, потому что сейчас почему-то думают, что если гитара играет тяжело, это металл. Значит, если гитара играет на открытом сигнале, это, значит, ну, попса или какой-то ритм-блюз там, например. То есть, ну, тоже, в общем, это самое. Вот. А у меня еще были проекты другого рода. То есть у меня был такой проект, но он и сейчас остается. Он пока сейчас в таком немного зависшем состоянии, потому что он в стадии записи находится. И пока не проявлен, скажем так, конкретно. Это группа под названием «Нил-62». Вот, мы такой работаем вместе в союзе с одним моим знакомым видеохудожником Леонидом Зубковым, который, значит, снимает видео на то, что исполняю я и мои друзья. Вот. И этот проект, он направлен именно не в коммерческом смысле на развитие какого-то вот именно тоже имиджного плана, а это именно скорее такая чистая музыка, то есть музыка, которая создается в момент ее исполнения прежде всего. То есть никакой подготовки, то есть чистая импровизация, но иногда это, конечно, бодяга получается полнейшая, но если мы в хорошем состоянии, то получаются такие прекрасные вещи какие-то даже, я бы сказал. Вот. Ну и, соответственно, и видео, да, какое-то на это все. Вот. Но так как у нас не хватает, скажем так, средств рекламировать это так как...
3: Нет, не принадлежите вы кулаку к этому, конечно, под названием Квинта. Нет, не принадлежите.
2: Тем более наши композиции как минимум там минут по 15 длиной. Кто их будет крутить по радио и кто будет их все смотреть по телевизору и показывать, когда сейчас безумные. Вот. И я считаю, что вот этот вот вопрос, значит, странный о коррозии металла и Наталье Медведевой, это очень какой-то действительно такой... Пора развеять этот миф.
0: Нет, я... Почему?
2: Однозначности, скажем.
0: Я сказал, что это даже не вопрос не от меня, вот от постоянного радиослушателя. Меня же Татьяна Буланова. Вот,
3: Татьяна Буланова.
0: Но это даже не важно. Я просто так, слушая со стороны, скажу прямо. Я вот впервые слушаю вот ваши песни. Вот сейчас только до этого я практически не слышал. Мне почему-то показалось, да, вот сложно как бы отказать вам в энергетике, в голосе. Действительно, это все есть. Но, опять же, Сереж, не в обиду тебе, но вот согласитесь, есть энергетика у Бьорка. Как бы неустанно развивается, это действительно факт. То, что я слышал сейчас, это как бы, на мой взгляд, я не журналист, я музыкант, это немножко даже убивает индивидуальность Натальи Медведевой, потому что музыка сама по себе, ну, может быть, это обидно, но я скажу, как думаю, она очень примитивна. Я не скажу, что там люди играют мимо, но тут просто невозможно даже сыграть мимо. И прошу прощения, Наталья, простите.
3: Под названием «Караван». Да, да. Это известный русский романс, простите, не знаю автора его, но очень старинный. Поэтому тут что-либо особенного наворачивать и нет, делать не, совершенно никто не стремился.
0: Я хотел сказать несколько о другом, что сама подача вот этого материала, мне кажется, сделана не очень изящно. Я не имею в виду какую-то там мажорную изящность. Просто мне кажется, что над этим можно поработать и сделать это гораздо поглавнее. Ну, даже не обязательно этот вот романс. Ну, его в том числе. И опять же, меня что удивило, может, это из-за какого-то духа противоречия, как бы, у меня тоже такое есть. Вот во всем мире сейчас в моде, так называется, амплакта, да? Вот мне кажется, ваш голос хорошо бы лег именно на какую-то акустическую музыку. Он у вас сильный, низкий, хороший.
3: Ну, я это уже делала. Вот я не совпадаю с тем, что в мире. Я всегда вообще впереди иду. Я уже это сделала.
0: Так сейчас-то вы вернулись музыку. В 77-й год к Sex Pistols.
3: Да нифига подобного. Ничего подобного. Это все уже совсем по-другому.
2: Скоро будет взрыв новый. Новый взрыв.
3: Не может быть 77-го года, потому что уже все равно любые, даже самые радикальные предложения и проекты, они все равно прикарманиваются рынком. Он их, все эти проекты быстренько, так сказать, делает удобоваримыми и все продает. Все что угодно. И Нью-Йорк, и Нина Хаген, все продается, все делается. Взрывать вы что-нибудь предложите. Это тоже...
0: Я говорю сейчас не о развитии вот экономических отношений в музыке и вообще в искусстве, а говорю о вообще развитии музыки в целом.
3: Я могу вам сказать, что отвратительно просто смотреть на всех этих товарищей посидевших, как они с гитарками со своими сидят, поют вдруг.
0: Существует, скажем, такой замечательный барабанщик, как Дэйв Вейкл, существует Джон Петитуч, существует Маркус Миллер, то есть люди, которые играют музыку, действительно, это джаз-рок, но уже такой новый, по-настоящему новый джаз-рок, то есть у них есть какое-то развитие. Почему я сказал 77-й год? Потому что то, что вот сейчас я услышал, я выступаю в роли какого-то критика. Так играли в техникуме, когда я учился там году в 73-м. Вот именно так же. Но голос был, конечно, хуже. Вот не хотите ли вы как-то что-то попробовать? К тому же я так вслушался, так и вот и тексты вроде там такие не без мысли, я бы сказал. Подача. Может быть, как-то это сделано вами слишком легко. А давайте забацаем. Да всех сейчас взорвем. А взрыв-то сейчас не в моде уже. Уже люди-то, они как бы и здесь, и там уже понимают, что взрыв, это уже как бы уже все прошло.
3: Дело все в том, что, как я вот сказала в начале, сейчас в любом случае мода на моду. Поэтому можно придумать какую-то вот моду на, например, на страсти. И это будет канать.
2: Мне кажется, что взрывы происходят независимо от моды. Потому что что значит мода на взрывы? Как это так? То есть моды на взрывы нет. Я считаю, что взрыв, он сам по себе. То есть вот идет нагнетание какое-то внутреннее, какая-то концентрация там уже. То есть концентрация, она становится настолько уже... То есть, концентрированные, что происходит разрывание материи какой-то, то есть разбрасывание ее на куски. То есть это не зависит от человека, по-моему.
0: С другой стороны, как бы я тут мне особо кажется, не имею кажется, права судить. Вот, здесь, то есть вам виднее, вы не автор
2: хочу,
0: проекта.
2: Не хочу оправдывать, как бы, но мне кажется, что вот такого рода мнения рождаются, конечно, из-за самого звучания, прежде всего. Потому что местная аппаратура, она, честно говоря, то есть вот не отвечает вообще никаким стандартам, честно говоря. Вот этот, например, концерт, он был записан в клубе «Табула Раса». Я не хочу сказать, что это плохой клуб какой-то, вот, но...
3: Да местная, плохой клуб, отвратный, народ аппаратура, там отвратный,
2: аппаратура,
3: жирные
2: например,
3: дядьки с какими-то брюхами.
2: Так называемые болгарские маршала, то есть...
0: я знаю, мы там тоже вот, играли.
2: То есть, они не могут воспроизвести. Хоть ты туда включи там процессор какой-то там, я не знаю.
0: Сереж, это понятно. Наталья сейчас сказала про публику. А вот какую публику,
3: не публику
0: вы хотели?
3: Хозяев я имела в виду. Причем есть публика. Она и публика приходит, и слушает.
0: Какие
3: я
0: же...
3: говорю про хозяев, так как разговор зашел об их аппаратуре.
0: Хозяева...
3: За аппаратуру отвечают хозяева, а не публика.
0: В принципе.
2: Значит, они пожадничали просто. Вот и все. На аппаратуре пожадничали.
3: Сейчас вообще никто не ставит, не
2: денег
3: хочет ставить никакую аппаратуру. Давай врубим твою пластинку.
2: Конечно,
3: открывай рот.
0: А предлагали ли вам кого-нибудь под фанеру отыграть?
3: Да все время предлагали.
0: Ну и как это? Были опыты или как бы...
3: Нет.
0: Ни в коем разе, да?
3: Да у меня даже и нету таких записей.
0: Я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звоночки. Телефон 203-1922. Уважаемые ваши вопросы Наталье Медведевой и Сергею Високосову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Значит, мой вопрос к Наталье хотел бы я задать.
0: Угу.
4: Значит, я где-то то ли слышал, то ли читал о вашем сотрудничестве с группой ХЗ.
3: Да-да.
4: Вот, и хотелось бы, значит, как-то, чтобы вы рассказали. И потом я знаю, что они выпустили какой-то фильм, значит, какой-то то ли мультфильм, значит, то ли там концерт какой-то, вот тоже про это.
3: А, я помню, спасибо. Я присутствовал как раз в студии, когда им принесли кассету, видеокассету, на которой вот был такой смешной сюжетик заснят молодым человеком, который вот, видно, и сделал им их уже клип. Он там из пластилина лепит человечков всяких.
0: Ну, он целиком мультфильм готов.
3: Да,
0: он целиком
3: вот,
0: вышел, да.
3: Я вот присутствовала. А с ХЗ я имела тесную связь, дружбу, работу. И очень хорошо к ним отношусь, потому что они оказались прекрасными такими ребятами, откликнувшимися на мой поиск музыкантов, дабы записать вот этот мой второй диск с моими песнями. И мы вот работали. Но я думаю, что говорить вообще о группе ХЗ, это очень сложно. Там,
0: ну и в принципе, Карабас, это придет бегемот и сам расскажет, да, если уж на то пошло.
3: Заев, то есть... в общем, мы там... Медведев мой однофамилец тоже вот такой... Так что мы вот все вместе там что-то сидели, придумывали и записывали.
0: На мой взгляд, вот мы же слушали первую песню.
3: Вот первая песня, да, «Старший брат», она как раз была с диска «Трибунал» Натальи Медведевой «Russian Trip».
0: А можно я вот задам вопрос? Вот «Трибунал», почему «Трибунал»? Это наверняка все спрашивают. Просто я как-то, опять же, в силу моего, может быть, характера такого, я такой больной очень парень уже, все, я как-то не особо вот воспринимаю какие-то такие вот революционные, какие-то революционно-военные термины, они меня немножко, ну, травмируют.
3: А вас жизнь наша военная милитаризированная не травмирует?
0: Ну, собственно...
3: Ну, я считаю,
0: нет,
3: что...
0: я немножко выработал иммунитет.
3: Ну, вот, замечательно. Я считаю, что современное искусство, оно должно каким-то образом отображать то, в чем оно... создается, где
0: вы считаете,
3: создается.
0: Вот прямо вот так прямолинейно, да, должно, то есть, может быть...
3: Ой, да, мне так надоели эти ваши все тут, особенно питерские, метафизика вообще высосанная из пальца, особенно этого Гребенщикова, или вон этот приезжал тут из Америки, Наумов, или как его с этими тоненькими пальчиками своими. Какой мудак какой-то, собрал жуткое количество людей, они спрашивали билеты на улицах, боже мой, то есть...
0: Так почему же, он же, значит...
3: Можно сказать, что они все хотят обратно в застой, когда было все нельзя, и когда они чувствовали себя героями, борящимися там с чем-то, там с кем-то, с Леонидом Ильичем Брежневым, что ли, или еще что-то. Это отвратительно, так все старомодно, так все неинтересно и скучно. Да, я считаю, что надо говорить, тем более, если это рок-н-ролл, прямо в лоб, иначе будете обсасывать какую-то мутату. Это все, эти все песни, их можно петь под гитарку в подворотнях, что и делали в мое время ребята в Ленинграде. Почему-то сегодня это называется рок-н-ролл. Да ну, какой нафиг рок-н-ролл? Я знаю рок-н-ролл в оригинале, где он рождался. И там самое главное было донести в трех словах за три минуты вообще историю, эпопею. В песню рока может уложиться роман на 400 страниц, а в российский рок, не укладывается и одна мысля.
0: Угу. Не, ну, Наумов, насколько я знаю, он ценится в основном за умение вот там перебирать пальчиками. Я просто тоже, честно говоря, слабо так слышал. Я не могу сказать, насколько там это серьезно или нет, но я считаю, что как бы если люди ломятся на концерт, то как бы, значит, чего-то там есть интересное, вполне возможно.
3: Я
0: думаю,
3: вот
0: вы были бы не против, если бы к вам тоже пришли.
3: Да ну ладно, вы же понимаете. Они все сидели, и я говорю, вот глядя на них, я специально оборачивалась, смотрела в зал, они все сидели и вспоминали, что было 10 лет назад.
0: Ностальгия такая, возможно,
3: клево.
0: Да, возможно.
3: Ой, ну, боже мой, ну ведь за что ж боролись-то?
0: А так, подождите, а тогда получается второе, да?
3: Если сначала разрушим, убьем, а потом зато как мы будем об этом вспоминать?
0: А альтернатива этому, это вот так называемые кислотные пляски, рейвы. Вот, пожалуйста, это будущее. Вот ваше отношение к этому.
3: Это все дохлый номер.
0: Ну как, ну это же целая культура. Вот там...
3: Ну и что? что?
2: Скоро надоест, это у них все... здоровье не выдержит, честно.
3: Это тупик, да. Особенно, если они будут питерскую кислоту принимать, конечно, что является полным фуфлом.
2: Или пить эти энергетические напитки из витаминов, так называемых.
0: От них пропотевание настает, кстати. Вот. Потери там всякой жидкости.
2: Потеря половой ориентации еще, как некоторые люди говорят.
0: Но все-таки это же волна захватила огромное количество.
3: Ой, ну туда им и дорога.
0: Но это же пришло, кстати, оттуда, вот с запада, конечно, насколько я знаю.
3: Все, да, оттуда пришло, ну и что?
2: Ну, что? Все, но оно сначала ушло отсюда туда, а то вернулось к нам в таком виде просто. Вот мне так кажется.
0: Следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте, Наташенька.
0: Здравствуйте.
5: Вы, безусловно, человек очень такой неординарный, очень разносторонний. Но все же вот мне кажется, вы не подумайте, что я вам с назиданием. Во-первых, «Караван» автор Борис Прозоровский.
3: Большое спасибо, вы меня просветили.
5: «Сгноенный в сталинских тюрьмах» и «Муж замечательный», вот в отличие от этой Нины Бригвадзе, я ее терпеть не могу, а вот была такая... Тамара Церетели,
3: да,
5: это гениально.
3: Да, я вот одно время очень много слушала и ее вот пластинок.
5: Наташенька, я понимаю, вы что-то вот пробуете, а ищете какие-то новые каноны, но мне кажется, так же, как вот, вот и в иконописи существуют какие-то каноны, которые нельзя ломать. Так и романс, мне кажется,
3: вы не должны остаться на нюансами своего голоса.
5: Вы можете подойти, трактовать его по-своему как-то. Но от основной какой-то вот идеи автора резко так отходить. Вы его действительно какое-то непонятное что-то, я даже не понял.
0: Можно я как бы немножечко...
3: Хотя это роман... Но у меня, вы знаете, да, нельзя, все эти романсы...
5: И ваш голос позволяет петь в прекрасном классическом плане. Почему?
3: Да у меня записаны все эти романсы в классическом плане, в их традиционном исполнении.
0: Просто это называется ремикс, правильно, да? Название ремикс.
5: Потому что что такое «Караван»? Это практически наша теперешняя жизнь. Спрятал зад... у тебя лицо сгорело, как в пустыне.
0: Что-то какая-то философия пошла. Вот что-то мы после того случая ничего не поймем.
5: Я что имею в виду?
0: Вы попроще как-нибудь там.
3: Это
5: путь. Это пространство, мираж. А вы какие-то... Тут исчезает вот эта вот какая-то мечтательность, какое-то движение в пустыне.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Время автомобилей, кислотных плясок. И тут неудивительно, что, собственно... А хотя вот здесь я позволю себе, может быть, немножко даже вот выступить в защиту Натальи Медведевой. Ну, конечно, особой защиты не требуется, но, мне кажется, вправе любого сделать любую кавер-версию. Просто пинков за кавер-версии всегда всем дают. Вот.
3: Но у меня есть оправдание по этому поводу, потому что, как вот я и пыталась сказать радиослушателю, который только что звонил, у меня есть диск, на котором «Караван» записан в традиционной версии под гитару. И даже под бас-балалайку и так далее.
0: Знаю, это... видел. Это правда такая здоровая.
3: Безумная, да. Это все было записано в Париже с музыкантами прекрасными русского происхождения, французами. И диск называется «Париж, кабаре, Русь».
0: А как вы думаете, вот такой вопрос, если, например, вам удастся каким-то образом, ну, может такое произойти, вот эту программу сейчас сыграть там, в Париже, как бы найдет она там благодарного слушателя или нет? Я просто, честно говоря, смутно себе представляю вкусы парижских меломанов, если там вот таковые есть. Я, опять же, почему хочу сказать, тут недавно приезжал один француз, я ему говорю, слушай, говорю, там, Мирей Матье, он типа знает, а группа «Телекс». Он говорит, нет, не знаю, хотя «Телекс» — это известное достаточно явление. Ну, именно в этой «тен-тен-тен-тен». Ну, ты знаешь, Сереж, «Телекс», «тен-тен-тен», да, у них такие. Вот, он не знает, насколько там вкусы у публики, ну, может быть, не сейчас, а вот вы оттуда давно, по-моему, уже относительно...
3: Нет, я там была весной.
0: Ну, что там сейчас вот
3: я
0: со вкусами?
3: Я встречалась там
0: с, вкусами, да,
3: с своим давним приятелем, агентом артистическим. Он, правда, как-то совершенно перешел на джаз исключительно. Но мы с ним пообщались, я ему показала даже видеокассету с нашими разными выступлениями. И
1: Там даже не было никаких песен ни на английском, ни на французском, хотя у меня их очень много. И вот, кстати, 15 ноября в ЦДХ, там в первой части 90-минутного концерта будут как раз вот эти все иностранные песни. И он сказал очень просто: ну что, говорит, это в стиле интел-рок, да? То есть это как бы интеллектуальный рок. На Западе называется.
0: Ну а что вот сейчас, а что там сейчас и слушают
1: вот
0: они?
1: Это может
0: вот,
1: да, стоить, значит, он сказал, $5000 концерт.
0: А, понятно. А что вообще там сейчас они слушают? Я просто...
1: Ой, недавно... они там слушали, да, да, да, когда я туда приезжал, и все время этого мерзкого Мишеля Полнарев. Кстати, «Эхо Москвы» его крутит часто.
0: Я не знаю это имени. Вот, но это после того случая, опять же.
1: Это ужасно совершенно. Он где-то проболтался в Америке несколько лет. И вот вдруг вернулся во Францию, привез новый диск. Все новое, все такое...
0: А скажите, а действительно ли Джо Дассен крут вот там у них? Или это фикция?
1: Это, по-моему, в России он супер крут. Я обожаю этот клип, который сделал, как его...
2: Немоляев.
1: Немоляев. Ну, я был просто в восторге. Ура, Немоляеву!
0: Ну, давайте послушаем как бы композицию вашу совместную с группой ХЗ. Называется «До смерти». Опять «До смерти».
1: Да.
0: На улице жвачку, кепочки продают. 600-й Мерседес вот проехал, а тут все до смерти. Ну, смерть так смерть.

0: Напоминаю нашим уважаемым геройским орлам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Речь у нас идет о музыке, там и не только, знаете ли, о музыке. Вы тоже, понимаете ли, все тут принимаете участие в нашей беседе. Тут по телефону 203-19-22 жмете, там нас называете... крутите и, в общем, дозвонитесь периодически. Вот один дозвонился. Предлагаю послушать звонок славного геройского орла. Доброй ночи. Вы в прямом... Бывают же неприятные у людей голоса, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я так давно дозвонилась.
0: Да-да-да.
1: Я хотел сказать Наталье Медведевой, что я считаю ее глубоко одаренным человеком. Человеком-дружеником. Который молодец, можно сказать, прошел все пути к тому творчеству, тому, так сказать, ну, как сказать, ну, результату, творчеству, которое она сейчас записывает. Она очень одаренный человек. Она писательница. Я не понял там о том, что...
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Простите меня, мне 75 лет.
2: Боже мой. И вы не спите.
1: И я сижу за вас.
0: Сергей, выгляни в окно. Посмотри в окно. Посмотри в окно. Есть там кто-нибудь?
2: Ой, ну что вы, не надо таких слов.
1: Я сижу, сидел за вас, наверное, не могу. И хотел сейчас у вас спросить, извините, может быть, это места.
2: Да.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо,
1: да.
0: Спасибо, извините. Ну, мы вопрос поняли. Просто такой шум там машины. Видимо, там, женщина живет на оживленном перекрестке очень.
2: Человек, наверное, около железной дороги. Да, ну, неважно. Зато вот смотрите, сейчас без 24, а женщина 70 лет не спит.
0: А может, она работает стрелочницей?
2: Вашу передачу.
0: Это она вас в ней слушает?
2: Да. В отношении духовной связи с Эдуардом Лимоновым, я думаю, что она где-то существует в иных мирах. И мы наверняка там иногда встречаемся.
0: Ну, а все остальное,
2: на
0: по-моему,
2: поле битвы.
0: Да.
2: Как всегда, в нашей жизни с Лимоновым эта битва была такая.
0: Ну, в принципе, вот я о чем подумал, что очень странно действительно происходит, если два человека, скажем, встречаются, которые оба умны, оба, так сказать, индивидуально яркие, у них почему-то не возникает, я заметил, симпатии, по крайней мере, очень длительной. Как правило, они становятся противниками. Вот в чем проблема умных людей. Поэтому все революции свершаются.
2: Кем?
0: Не понял, что ты о логике. Ну, это не важно.
2: В любом случае, революционеров после 50 следует отправлять к праотцам.
0: О, вот это совершенно... А знаете почему? Знаете? И все мы это знаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Алло.
0: Рассказывайте.
3: Это «Эхо Москвы», да?
0: Оно самое.
3: Да. Во-первых, я хочу поблагодарить вашу гостью за прекрасное исполнение. И хочу подарить старинный романс, который забытый и неисполняемый, по крайней мере, 50 лет. Вот как я живу, никто его не исполнял. Этот романс старинный, который существует. И у него прекрасные слова и очень мелодичная музыка.
2: А как же называется?
0: А вы не могли бы нам его спеть?
3: Я с удовольствием.
0: Мы слушаем.
3: Вы только запишите, пожалуйста, слова, чтобы не забыть.
2: Да,
3: вы
2: у нас знаете, запись идет.
3: Со мной, мне уже восьмой десяток. Со мной он умрет. А жалко,
2: Саш,
3: мои родители его пели.
2: А
3: я вам сейчас его напою. А вы записываете слова.
0: Да-да-да.
2: Да, мы пишем.
0: Пишем. Вы только помедленней, а то мы вручную.
3: Моя жизнь прожита. Моя жизнь прожита. А твоя впереди, предо мною затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью теперь. Приходи, приходи, приходи, выйду в поле весной, а в тоскливой груди разгорятся от счастья мечты. Я к цветам подойду и зашепчу цветы. Уходи, уходи, уходи, уходи. Дальше, дальше иду. Вот река впереди. Рядом и кругом непробудная тишь, только слышно, как шепчет прибрежный камыш. Уходи, уходи, уходи, и уже никогда, впрочем, нет, погоди. У одной я могилы стоял, и мне кажется, тихо с любовью так звал. Приходи, приходи, приходи. И вот, и дальше идет, и уже никогда, впрочем, да, предо мной затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью, теперь приходи, приходи, приходи.
4: Огромя! Холодные могилы, получается.
3: Я вам должен поклясться, никто не исполнял его.
4: Ну вот вы исполнили это в прямом эфире на радио.
3: Я дарю его вашей гости, Наташа.
0: Спасибо.
4: Спасибо.
0: Спасибо, уважаемый наш певец. Ну что же, теперь я предлагаю послушать что-нибудь ваше, Наташа.
2: Да, вот мы можем послушать с
0: концертной
2: записи. Концерта, да.
5: Это, конечно, не романс.
2: Это современный романс.
0: Песня.
2: Да.

0: птицы быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 73,82 мегагерц.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Вот такой вопрос. Дело в том, что как-то в свое время один из журналов московских, я вообще тоже и читаю мало, и вообще телевизоров всякие не смотрю.
1: А вот недавно кино смотрели какое-то.
0: А это потому, что я болел и был прикован к постели.
1: Понятно.
0: На это время. Им было нечего упереться, а окна у меня дома нет. Его заложили. Но это очень грустная отдельная история. Но, тем не менее, один журнал, я помню, проводил такой опрос среди музыкантов. Вот я тоже немножко там попал под это. С кем бы и какую песню вы хотели бы исполнить дуэтом? На мой взгляд, интересный вопрос. Я, например, назвал вот «My Way», но не с Синатором, а как раз с «Sex Pistols». Ну, нравится мне, как они это делают. А вот у вас есть какие-то идеи на эту тему? Я имею в виду тоже западных, так сказать, геройских орлов коллег. Я бы так сказал, по цеху. О, как.
1: Я никогда об этом даже не думал.
0: Да я тоже, но вот меня же заставили.
1: Ну а что, вы меня будете заставлять?
0: Нет.
1: Тут? Ну вот. Не знаю, понять с ним.
2: У меня тоже, наверное, не было никогда желания с кем-то вместе вот так вот. Ну, джимовать — это одно дело, там, другие отношения. Вот именно исполнять какую-то песню такую. Я помню, это Стас Намин очень любил делать какую-то. Давайте, вот сейчас фестиваль, и в конце все какой-нибудь сейчас все выйдут и исполним.
0: Мы желаем
1: счастья.
0: Вот, да, да.
2: Я обычно, обычно...
0: Я стоял вот третьим слева в заднем ряду. Когда ее пели. Конечно, я там в бабочке был. До сих пор ее храню.
1: И в этот раз последний тоже стояли?
0: В последний раз меня за губу вывели еще на входе, сказали, пошел вон, прям за губу вытащили. Вот видите, какой я теперь в профи. Ну что же, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Спасибо вам большое.
0: Благодарю
3: вас. Вы знаете, у Наташеньки Медведевой очень... Вы знаете, вот я хотел бы сказать ей...
0: Да-да-да-да-да.
1: Это кто такой ласковый у Наташеньки Медведевой, а?
0: Алло, алло, вы сосредоточены.
1: Ну, я уже чувствую, сейчас будет какая-нибудь жуткая гадость сказана.
0: Вы знаете, давайте сделаем так. Мы сейчас, потому что время дорогое очень. Вы соберитесь с мыслью, перезвоните. И прям лучше запишите на пленку. Ну, вот именно, когда человек теряется, он должен записать на пленку свой вопрос. Потому что магнитофон не растеряется. Или я опять что-то неудачно сказал, да? Вы так что-то на меня смотрите, нет? Ну ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да, рассказывайте.
4: Добрый день.
0: Приветствую.
1: Здравствуйте.
4: Или уже вам нас ночь?
0: Почему всегда это добавляют ночью, как говорят, добрый день на всех радио?
4: Вы правы.
0: Еще бы.
4: Хоть искусство Наташи, наверное, для пенсионеров больше рассчитано. Сейчас мы по предыдущим звонкам. Мне пока только 42. Тем не менее, мне очень понравились ее песни, и я считаю, что она напоминает как бы возрождение рока в чистом виде. Но я думаю, не будет...
1: Ваш роковый подкол мы принимаем. Хорошо.
4: Нет, я...
1: Ладно,
4: вот
1: ладно,
4: я
1: согласен... мы вам тоже скажем.
4: Знаете, я
1: что-то.
4: Согласен с ведущим, он сказал о том, что сейчас время взрыва прошло, и поэтому действительно не будет сильной популярности пользоваться. Ваше возрождение чистого рока, ну, хоть для редких любителей, все равно продолжайте делать. Я думаю, через 10 лет будет опять ретро, и вы будете на самом большом пике.
0: Ну что, тоже прогноз.
2: Ретро хороший. Тоже хорошо.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Я вот что хотел поговорить. Я хотел поговорить о животных. Вот,
2: о домашних?
0: Ну, и да, и нет. Понимаешь, в чем дело? Я тут недавно, значит, проходя ночью там... У меня так часто бывает, что я обнаруживаю себя ночью где-нибудь после того случая. Вот стоишь посреди какого-нибудь незнакомого двора и начинаешь ориентироваться, куда идти, находишь дом и идешь. И я услышал повизги какие-то адские, увидел маленькую собачку такую, ну, щеночек совсем, который типа дико скулил и просился в подъезд. Ну, там, в какой-то. Я его, значит, впустил в подъезд, и мне пришла в голову такая мысль, что во время моих редких, но тем не менее случавшихся таких пребываний за рубежом всяким, там я очень мало видел бездомных животных. Вот не знаю, как в Париже, Ну, вот, насколько я знаю, там в Лондоне, в таких городах, там вообще нужно какую-то приносить дикую справку о том, можешь ли там ты содержать там какое-то животное.
1: Да, все это вранье. Французы вон...
0: То есть у них много бездомных зверьков.
1: Оставляют своих собак привязанными к деревьям, когда уезжают на летние отпуска. Просто берут их и оставляют.
0: То есть на без корма?
1: На обочинах дорог.
0: Без корма вообще?
1: Да, бросают так все. Потому что им надо ехать в отпуск, а с собакой в отпуск нельзя.
0: Угу. А скажите, вот ваше вообще отношение к таким вот нонсенсам? Насколько это вот вас травмирует? Или как бы это там норма жизни? Может быть, попервой вы как-то типа, ну что ж, там собаки скулят, там, а потом как-то так привыкли, и как деревья. Может быть, даже французские дети думают, что это такой сорт дерева с собакой. Ну, типа дерево с собакой, как вот с листьями, а тут с собакой.
1: Да не, я так... Я не буду стебаться на эту тему. И вообще ни на какую тему стебаться не хочу.
0: Но это же не стебало. Почему это серьезная тема?
1: Ну, херновина какая-то. Дети, деревья, собаки.
0: Ну, почему же? А что же это не хреновина?
1: У меня было животное, кошка, когда я жила одна в Париже. Такой забавный, смешной зверь, привезенный из провинции, совершенно не знавший городской жизни. Он выпал даже из окна с 5-го этажа, но остался жив. А потом, вот, когда я стала жить опять с Эдуардом Лимоновым, и он мило мне говорил, и котика возьмем, то этого котика пришлось все-таки отдать, потому что... Не ужился Лимонов с моим котиком.
0: Не взлюбили друг друга.
1: Ну, тут у котика особенно не спрашивали.
0: Понятно. Ну что же, это телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло. Опять срыв какой-то. Здравствуйте, мы вас слушаем. Рассказывайте.
1: Вы пенсионер?
5: Нет, не пенсионер. Отнюдь. Значит, у меня таких вот два вопросика.
0: Простите, это фамилия ваша?
5: Моя фамилия Андреевич.
0: Ага, известный, да, слушай.
5: Вот так. Значит, такие вопросики к Наташе по поводу компакт-дисков. Сколько у нее? И вообще, как называется? И вопрос к обоим гостям. Значит, по поводу ихних музыкальных пристрастий. То есть, что им чисто нравится, вот так.
0: Ага, спасибо.
1: Пожалуйста. Да, замечательно. Вот у меня вышел первый диск в 94 году. Его выпустил Аркадий Семенов. Его такая была первая продукция фирмы «Звуко Реки». И диск назывался «Париж, Кабаре Русь» Наталья Медведева. И в него вошли романсы, старинные песни, русские, даже несколько советских, в том числе и вот знаменитая «Я мило узнаю по походочке», которую пытается петь, как Алеша Дмитриевич это делал, по-моему, Сукачев. Да?
2: Искляр.
1: Искляр тоже. Ну, я хоть и работала с Алешей Дмитриевичем, я все-таки пытаюсь это делать как-то по-своему. А второй диск — это «Трибунал» Натальи Медведевой под названием «Russian Trip». И он вышел на фирме «Фили». И в него вошли мои песни исключительно, написанные под впечатлениями моих таких вот наездов в Россию, в Москву, в частности. И под впечатлениями от воспоминаний о той стране, в которой я жила когда-то.
0: Угу. А что касается музыкальных пристрастий, вот пенсионер задал вопрос,

0: что выходит за рамки традиционного, в чем есть что-то такое очень индивидуальное, эмоциональное, энергичное, с какой-то мыслью, идеей, с эмоциями, которые бы меня трогали. Я думаю, что, конечно, это больше присуще действительно року прошлого, хотя и сейчас есть такие безумные люди, как тот же Том Вейтс и та же безумная Диаманда Галлес, и какие-то еще наверняка люди существуют. Просто до нас не всегда доходит то, что они делают.
1: Да. Ну а что, как у тебя с этим, Сереж?
2: Ну, у меня такие достаточно разносторонние вкусы, потому что я все-таки не писатель, не поэт. Вот, я больше музыкой занимаюсь, поэтому я слушаю иногда музыку, да, не только то, что мне нравится, а просто ради интереса, чисто профессионального. Там какой-то звук, там новый саунд, там и так далее, новые ритмы, там что-то еще. Вот. А так мне просто нравится слушать какой-нибудь King Crimson, например. Ну, не самый, конечно, там такой шизовый. В основном ранние какие-то. Led Zeppelin очень мне нравится. Но тоже я уже его практически не слушаю, потому что это все в голове уже вертится.
1: Ну, уже там собственная кассета.
2: Да. Уже, да, все записано в голове. Очень нравится индийская музыка мне. Особенно какие-нибудь пения таких каких-нибудь гимнов. Ну, не обязательно прямо. То есть это не значит, что я последователь культуры Кришны там, и так далее. Просто мне, я чувствую в этом энергию. Ну, не все, конечно, там исполнители могут достичь. Просто существуют какие-то определенные люди, которые действительно вот имеют драйв какой-то в этой музыке. Иногда это вставляет круче, чем какой-нибудь трэш-метал. То есть по воздействию такому.
1: Да, сложно с этим поспорить, действительно. Вот. Так. Я тоже попадал.
2: Да, классическая музыка, к сожалению, меня не очень радует.
0: Да вообще, мы хотели тут заняться своим культурным образованием и хотели походить на концерты каких-нибудь авангардистов, композиторов, ну, как вот их называют, неоклассиками, да? То есть
1: ну, да, я
0: сегодняшними серьезными композиторами, та же Губайдулина, да? Ну, так вы думаете, что можно попасть на ее концерт, неизвестно, когда он состоится, вот даже вот в той же филармонии. А нужно когда купить какой-то абонемент,
1: да,
0: и
1: просто
0: ждать открытку, в которой вам пришлют дату этого концерта. А вдруг у вас у самого в этот день концерт?
1: Ну да, то есть, в принципе,
0: то есть вы не знаете, на что вы покупаете билет.
1: Вот давайте я поставлю вам композицию, хотите? Композиция. Ну, новая, авангардная. Как-то вот вы сказали это. Нет, вот слово нео.
0: Неоклассика.
1: Его родила. Песня.
3: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

И я с радостью представляю гостя нашей сегодняшней программы. Это психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. В чем уникальность данного конкретного врача? В том, что он является представителем пока еще редкой в нашей с вами стране специализации. Это частно практикующий психотерапевт. То есть человек,

0: Человек, который не работает ни при какой клинике, ни, в общем-то, ну, нигде, скажем так. И здравствуйте, здравствуйте, Константин Владимирович.
1: Добрый вечер, доброй ночи, Александр.
0: Я сразу хочу сказать, что вы можете обращаться к Константину Владимировичу с какими-то вашими вопросами, идеями. Я думаю, что он поможет вам какими-то консультациями, но вначале я хотел немножечко поговорить о тенденции развития такой науки, как психология, о современных, вернее, ее тенденциях. Ведь вы человек начитанный, я вижу, даже с собой вы принесли томик книг, и это весьма похвально. Книги уходят из нашей жизни, подобно Волге, которая вытекает, вот она, глядишь, уже вся. Они сидят на берегу, смотрят, а ее нет. Бывало, черпнут, а там песок и горе в их глазах, и бьют они себя в грудь тощими кулачками, а женщины посыпают пеплом свои мощные косы. Вот. То же самое происходит и с книгами. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот литература на медицинскую тематику, которая была издана, ну, скажем, до революции, корифеями данной науки, насколько она применимо, как с точки зрения практического руководства, к теперешним условиям. Насколько изменилась клиническая картина, симптоматика ваших пациентов?
1: Спасибо, Александр, за интересные вопросы. Я весьма польщен вашей наблюдательностью, потому что я действительно не расстаюсь со специальной литературой, и практически она всегда со мной. А что касается, так скажем, дореволюционных изданий, так скажем, изданий начала века, на сегодняшний день в продаже можно увидеть книги достаточно известных психиатров прошлых лет. Это Блёйлер. А учение Ганушкина по сей день, оно остается весьма-весьма актуальным. К сожалению, на сегодня часть студентов, медиков, студентов, психологов пренебрегают данной литературой. В результате, конечно, качество обучения падает, и знание тематики вопросов тоже оставляет желать лучшего. Безусловно, это отражается на симптоматике, так скажем, пациентов, которые обращаются на сегодняшний день. Они-то литературу знают намного лучше, чем некоторые врачи. В результате пациент приходит и говорит: «Доктор, полечите меня от этого, выпишите мне вот этот рецепт». Что же мы получаем на исходе? Непонятно, кто кого лечит. И сегодня, прошу прощения, важно подчеркнуть то, что часть врачей, не читая литературу, не знает, что болеют сами.
0: Скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, ведь существует и очень распространено сейчас такое явление, как вот знахарки всякие, колдуны, вот у нас женщины в очереди стоят, мы открыли такой кабинет парапсихологии, у нас тут и карта, значит, она раскладывает, то есть штатный наш сотрудник, и женщины просто в очереди, и вот они в промежутках, они пекут, рассылают выпечку в разные благотворительные фонды, а основное время проводят у нашей гадалки, которая их исследует. Она не обладает специальным, в общем-то, медицинским образованием, но, тем не менее, реальные какие-то вещи действительно происходят. То есть так я наблюдал излечение грибков на ногтях у одной нашей сотрудницы, у другой заросло порванное в ходе драки. Вот здесь недавно возникла мочка уха, там ей вырвали серьгу. Серьгу, кстати, мы так и не нашли. Вот. Тем не менее, вот такие результаты. Как вы считаете, вот все ли вообще в медицине решает образование? Ведь мы знаем огромное количество врачей, которые действительно образованы, но вот мы кладем к нему на стол и говорим: послушай, вырежи аппендицит, да, к примеру. А он руками разводит, говорит: я не знаю, где, и начинает его щупать там, и, в общем-то, всячески показывает свою беспомощность. То есть пока его вот не направишь, не скажешь: аппендицит вот здесь вот, дескать, находится, ты тыкаешь ему вот в район предплечья, он там начинает. Александр. Или все-таки медицина – это интуитивная наука? Вот как вы считаете? Ведь раньше, давайте возьмем древние годы, скажем, викинга, да, вот викинг, он как бывало, что попадет в него стрела, он отломает ее, наконечник в нем, значит, остается, перегнивает, и викинг снова здоров, он идет, покоряет и, в общем-то, всех побеждает, собственно. То есть понятно, что иммунитет к ранениям был выше. Хотя вообще существует ли такое понятие, как иммунитет к ранениям именно, а не к инфекции?
1: Александр, давайте так по порядку, потому что вы задали сразу несколько вопросов, и каждый из них достоин отдельного симпозиума. Я бы с удовольствием с вами устроил некие дискуссии в рамках симпозиума или конференции. Начнем, пожалуй, наверное, с аппендицита. Вы себе даже представить, кстати, вы случайно не имеете медицинского образования?
0: Ну, я долгое время работал фельдшером, но в больнице для животных. В основном я работал по перевязкам. Вот, то есть я связывал даже некоторых животных вместе, вы знаете, бинтами. Это было забавно.
1: Да, я слышал об этой истории, прочитал в одной из публикаций терапевтического архива. Ну так вот, по поводу аппендицита, сами того не подразумевая, вы повторили слова одного очень известного академика-хирурга, который мне в свое время читал лекции по хирургии. Он сказал: господа, тогда уже начали обращаться господа студенты, господа ординаторы, было это очень давно. Пожалуй, какая самая сложная операция вы можете назвать? Мы, будучи зелеными, бестолковыми, безусловно, ничего путевого ответить не могли. А какая самая простая операция? Тут мы все хором сказали, ну, конечно же, это аппендэктомия, да? Аппендицит – это заболевание, а операция по удалению аппендикса называется аппендэктомия. Так вот, аппендэктомия, господа, это, пожалуй, самая сложная и одновременно самая простая операция. И когда вы сказали, что в районе плеча или под лопаткой, вы не были далеко от истины. Известны случаи в медицине, когда аппендицит, воспаленный аппендикс, иррадиировал, то есть передавал боль в руку, в предплечье, и хирурги удаляли его чуть ли не из-под мышек. Это то, что касается аппендицита.
0: Ой, извините, пожалуйста, я просто хотел сказать, Константин Владимирович, просто у нас была сотрудница, но она и сейчас есть, но... К сожалению, она выбыла из наших стройных рядов, Валерия Грусь. Так у нее аппендицит разросся до чудовищных размеров, опутал позвоночный столб и реально проник сквозь диафрагму куда-то в район предплечья. То есть, ведь он, насколько я знаю, по чертежам, по схемам я изучал, он принимает порой самые странные формы аппендицит. Бывал, то туда загнется, то сюда, что хвостик. Вот он же не отросток-то такой, он же, скажем так, островок свободы, это же куба в нашем организме.
1: Да-да, цветообразные известны кубкообразные аппендиксы. Вы правы, да, есть такое дело. Хорошо. Можем ли мы закрыть вопрос по аппендициту?
0: Да, безусловно.
1: Перейдем к медицине интуиции и тому случаю с пропавшей сережкой. Золото, точно так же, как и ряд других, если я не ошибаюсь, грамотно их называть малоземельные металлы, присутствует в человеческом организме. На самом деле, я думаю, что пропавшая сережка, она просто слишком быстро всосалась через порванную мочку уха в организм этого человека. У него был просто большой недостаток этого металла. Это то, что касается пропавшей сережки. Что же касается той, возможно, великолепной дамы, которая ведет в свободное от, так скажем, основной работы, то бишь выпечка для различных благотворительных организаций каких-либо кондитерских изделий, то должен сказать, в свое время в медицинской газете существовала рубрика, которую вел главный психотерапевт города Москвы. Она называлась «Интуитивный психотерапевт».
0: По-моему, в то время это был Евгений Федорович Гельцер.
1: Вполне возможно. Я не помню, как он себя называл, ведя эту рубрику. Ну так вот, среди знахарок, ведуней, колдунов и колдуней и прочих,
0: детей, кстати,
1: и прочих, очень часто попадаются интуитивные психотерапевты. И массовая истерия, которая сейчас происходит в этой стране и в ряде других стран, весьма показательна. Существует спрос, существует предложение, мы идем к рынку, идем достаточно серьезной поступью. И наличие подобного спроса и наличие подобного предложения в какой-то степени характеризует переход нашей страны к рынку, к рыночным условиям ведения экономики. Поэтому, если говорить об медицине как таковой, медицина тоже шагает в ногу с рынком, и на любой спрос она может предложить ряд услуг, но, к сожалению, не все врачи по наследству получают умные книги, которые передаются из рода в род, и не все способны вот так вот сходу отучившись 6 лет в институте, начать работать в психотерапии. А у колдуний, ведуний и других волшебников от черной, от белой магии существует множество способов, которые они получили, переняли, так скажем, от своих бабушек и дедушек еще в детстве. Ведь когда бабушка или дедушка гуляет со своим ребенком, играет с ним в песочницу, ведь не все так просто. Заполняется ведерочко песочка. По большому счету, каждая песчинка – это составляющая часть Земли, Вселенной. И поэтому наглядно, вот на самых доступных инструментах ребенку показывается, как наполняется мыслями чрево. В данном случае это прообразом чрева является ведро. И ребенок сначала набрасывает совочком с горкой. Потом он понимает, что если он с горкой набросает, то песчинки сдует ветром. Еще может произойти что-то, и в результате мыслей станет меньше. И ребенок учится относиться бережливо к продукту жизнедеятельности человека и к своим собственным мыслям. Не расплескивать свои мысли, не расплескивать свою энергию. Так вот, этому учатся в детстве. И интуитивные психотерапевты в свое время, если вы их спросите на доверительной беседе, а играли ли вы в детство в совочек, в песочницу? Я думаю, что он ответит, что да. На самом деле корнями это идет оттуда.
0: Вы, Константин Владимирович, затронули сейчас весьма интересную тему, которая совпала с письмом, пришедшим нам от молодой мамы, постоянной нашей радиослушательницы, Элеоноры Выпь. Она спрашивает, вернее, она озабочена Выпь нашим вопросом вот таким. Ведь в нашей стране действительно является, ну, своеобразной, что ли, привычкой, вошедшей уже даже в образ жизни, что внучки, они и внучики, они гуляют с бабушками или с дедушками. Тогда как в других странах европейских, да, в Америке, в стране, к примеру, принято либо нанимать гувернантку, которая, ну, как правило, женщина все-таки, хоть и уже там близится у нее климакс, но она еще до него, вот, так сказать, находится в межранге. И вот Элеонора Выпь озабочена, не являются ли вот такие прогулки со стариками детей своего рода энергетическим вампиризмом? То есть как отражается на психике детей постоянное общение, в общем-то, со старыми людьми, хотя и родными?
1: Тоже важный вопрос, никуда от этого не деться. Безусловно, старики черпают энергию от своих так внуков, внучат и им подобных. Ведь мы часто видим, что бабушки и дедушки гуляют не только с внуками и с внучатами, внучками, простите, но еще и с кошечками, собачками. Отдельно экземпляры приобретают птичек и сажают их в клетки. А кто-то собирает очень много кошечек и собачек, это тоже имеет определенное значение.
0: Некоторые увлекаются рыбами. И, кстати, мы, извините, что я вас перебил, исследовали рыб, которые доставались нам в наследство после естественной смерти, соответственно, их хозяек, от пенсионеров. Пенсионеров, они наглухо, рыба, конченые, все, с ними ничего, они ничего не понимают, не реагируют на корм.
1: Электрическая активность мозга, вы абсолютно правы, у подобных рыб, конечно же, снижена по сравнению с теми рыбками, которые плавают в детских садах. От этого тоже никуда не деться. Энергетический вампиризм. Его нельзя называть вампиризмом, потому что люди пожилого возраста, ну, их нельзя назвать вампирами. Понятное дело, что они, энергетика у них снижена.
0: Они же не нарочно это делают. То есть вампир — это все-таки человек, который каким-то образом, ну, активно это делает.
1: Который без этого не может
0: здесь
1: жить.
0: Мы говорим сейчас о пассивном вампиризме, видимо.
1: Да, поэтому я бы все-таки не хотел каким-либо образом задевать, так скажем, наше взрослое поколение, наших старших товарищей и учителей. Поэтому давайте не будем говорить об вампиризме. Давайте все-таки будем это называть, это будет более грамотно, снижением энергетики или восполнением энергетики за счет или при помощи. Это будет более правильно, потому что те же самые бабушки и дедушки с лихвой, при помощи пирожков с такими калорийными продуктами, как варенье, печенье, мороженое.
0: Ведь яблоки.
1: Ну, яблоки, я позволю себе вас поправить, это все-таки низкокалорийный продукт. Поэтому, когда ребенок приезжает к бабушке или бабушка приезжает к ребенку, она ему всегда пытается сунуть в ротик шоколадную конфетку или пирожочек.
0: А вот, Константин Владимирович, не считаете ли вы, что вот это действие бабушки, ну, такое проявление заботы, иногда, кстати, переходящее от границы необходимости, то есть, во-первых, это есть утоление жажды опекунства какой-то естественной, вот, кстати, вот, как правило, именно по этой причине женщины или пожилые люди, которые, ну, не имеют детей, обзаводятся маленькими беззащитными баллонками, собачками и так далее. И, с другой стороны, не является ли это всовывание пирожка, яблока и так далее, ну, каким-то неосознанным, неосознанной платой, как бы, так скажем, переводом денег на счет ребенка, ну, я имею в виду в переносном смысле, за вот этот отсос энергии, я имею в виду, да.
1: Александр, вот ваши бы мысли, да в правильную сторону. Смотрите, какая ситуация складывается. Ведь что такое пирожок? Фактически это первичное топливо, которое в результате переработки превращается в человеческую энергию. Почему бабушки и дедушки пичкают ребенка и постоянно говорят, что он мало ест? Да все очень просто. Чем больше они пирожков, плюшечек, конфеток в него запихают, тем больше у него будет получено энергии в результате переработки, тем больше они смогут без какого-либо вреда для этого ребенка энергии уже очеловеченной, да, не пирожковой энергии, а человеческой энергии, получить от этого ребенка обратно.
0: А вот я обратил внимание, что, опять же, свойственно только нашей стране, причем всем городам и деревням и так далее, что, например, во дворах сидят пожилые люди, опять же, рядом с ними играют, копошатся, лепят там свои глупые куличи, грудники. То есть это же соседство, оно все-таки происходит постоянно, согласитесь. А как альтернатива детскому времяпровождению, значит, это ясли, кстати, непонятное название. Мы вот из яслей кормим нашего пони, на которых катаем вот потом почтенных гостей в студии «Эхо Москвы», политиков и бизнесменов по коридору.
1: Потому что... Спасибо, спасибо за столь любезное предложение.
0: Обязательно вас вывезем. Да, так вот, почему-то называется ясли. Какое-то полное издевательство. Назвали бы ведро. Ваш ребенок ходит в ведро, к примеру, то же самое. Ваш ребенок ходит в ясли, согласитесь. Какой-то бред, альтернатива, да? Следующая альтернатива – детский сад. То есть, либо это коллективизм какой-то, либо это общение, значит, во дворе со своими сверстниками и в то же время вот с людьми пожилыми. И далее, дальнейший момент. Как, на ваш взгляд, вернее, чем вызвана такая патология у молодых матерей, которые, встречаясь друг с другом во дворах, как правило, подходят друг к другу и спрашивают, или говорят, вы знаете, мы сегодня покакали 3 раза. Вот, ну, естественно, когда вот мы шли, и к нам подошла, она говорит, вы знаете, мы сегодня 3 раза. Я говорю, ну, поздравляю вас, дескать, я говорю, только там вот 1 раз, как бы, и то не... Ну, это уже интимные подробности. Да, то есть такое отождествление себя вот с ребенком.
1: Ну да, было бы, наверное, менее странно, если бы папа вместе с мамой, вместе с ребенком были и говорили бы, что мы покакали, потому что именно в ребенке сидит половина мамы и половина папы.
0: А тем не менее, не кажется ли вам, что когда молодая мама пытается вот... ведь даже папа приходит, да, бывало, чьи я там прихожу, а она мне говорит, ты знаешь, мы сегодня сказали...
1: Я понял.
0: Да.
1: Я понял.
0: То есть, что это является своего рода защитным барьером, дескать, мы-то с грудником вот одно целое, а ты, дескать, чужеродное тело. Ну, как жук. Знаешь, то есть я гляжу, то есть они же готовы съесть порой. Вот, дескать, ты свою функцию выполнил.
1: Я не понял, что они готовы съесть?
0: Съесть. Самца.
1: Ах, самца.
0: Да.
1: А то вы как-то так перескакиваете, пожалуйста.
0: Да, простите, того, у меня просто был очень трудный день. Я сегодня еще и строил. Вы знаете, из загорода я там
1: красил. Понимаете, у всех психотерапевтов вот тонкая душа, тонкая душевная организация. Вы спокакали, нас есть, ну, Александр, ну что?
0: Простите.
1: Так, что же касается вашего вопроса по поводу отождествления мамы с ребенком? Да, часть матерей, к сожалению, инфантильна. Вы затронули еще один очень важный вопрос. Вы уверены, что вы работали фельдшером? Вы никогда не работали вот в области психиатрии, психологии?
0: Ну, я в свое время в институте...
1: У меня такое ощущение, что вы что-то от меня скрываете, потому что вот в какой-то момент, вот, знаете, постоянно промелькивает вот, некое родство. Я понимаю, что говорю вот, ну, почти с коллегой. Раскройтесь, пожалуйста.
0: Я просто лежал под углом 13 градусов 2 года в качестве
1: эксперимента. Ноги повыше, да?
0: Да. И, естественно, было скучно читать.
1: Нам... Головой на север?
0: Вы знаете, нас скрутили раз в месяц, так, чтобы вот, вот это направление...
1: По четырем сторонам света.
0: Да, да. Причем
1: гармоничное очень... развитие личности.
0: Совершенно верно. Но читать нам не давали, смотреть телевизор. И мне оставалось только слушать разговоры вот медсестер разных, всяких других медсестер.
1: Понятно, понятно. Так вот, вы полностью правы, когда начали говорить о отождествлении матери с ребенком. Корни заложены все-таки в инфантилизме, потому что, так скажем, основная часть сегодняшних матерей, ну, достаточно юны, в недостаточной степени воспитанная, образованная. Очень редко можно встретить маму, которая посещает специальные циклы занятий, предродовая подготовка, так скажем, то, что называется психогигиеной. Вот, и приходит в жизнь уже в статусе мамы недостаточной степени подготовленными. Тут и просыпается детство.
0: Извините, что я перебил вас, Константин Владимирович. Вот многие наши радиослушатели интересуются у меня, в частности, как я живу, чем зарабатываю. Это уже не секрет, что я являюсь владельцем частных, сети частных консультаций молодых матерей, где мы как раз подошли к этой проблеме серьезно. Ведь то, что вы сейчас сказали, меня даже довело до волнения. Я очень волнуюсь. Дело в том, что многие из них рождают и боятся. Они видят это, они не понимают, что с ними произошло. Куда там сцеживать? Мы их учим сцеживать, там смазывать, пеленать и также мазать. И, вы знаете, практически через неделю практических занятий они оттуда выходят, скажем так, уже не испуганными ланями, а заматеревшими матерями.
1: Скажите, а вы случайно не публиковались в журнале «Акушерство и гинекология»? Ваш вот стиль разговора, у меня такое ощущение, что я читал ваши статьи в псевдониме Роялин. Это случайно не вы?
0: Знаете, вы мне льстите, но я рисовал там иллюстрации. Если вы помните, это...
1: Да. Тут чудесный пузатый малыш, и рядом с ним такая...
0: Пуповина в разрезе.
1: Ну да, олигофреничная мама. Да, я понял. Та работа, которую вы проводите, она, безусловно, заслуживает особого разговора. И спасибо вам за это, потому что нам, психотерапевтам, очень часто приходится сталкиваться с мамами, которые приходят к нам и просят куколок. На самом деле у них маленький ребенок дома, а вот им очень хочется поиграть в куколки, сварить супчик из воды и листьев одуванчика.
0: В детской кастрюльке.
1: Именно в детской кастрюльке, вот, причем в детской плите. Ну, так скажем, сразу видно, дети из зажиточных семей, да, то есть дети, я уже называю мам детьми, потому что они там переодеваются в специальные детские платьица с бантиками, с косичками, все как полагается. Вот. Причем во время, так скажем, трудных дней мы этих мам, то бишь детей, к себе в стационар не пускаем, да, для того, чтобы не нарушать атмосферы. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да, конечно.
1: Вот. И мы в пакетик с сухим пайком, как в пионерском лагере, когда эти дети-мамы уходят домой через пару часов уже, так скажем, в какой-то степени самореализовавшись, удовлетворив свои потребности детские и уже готовы исполнять функцию мамы. Так вот, в этот пакетик с сухим пайком из пионерского лагеря, в котором там был какой-то минимальный набор продуктов, чтобы ребенок с голода не умер, кладем вот вырезки из вашего журнала, дабы мамой по пути домой могли полистать, посмотреть, ну и в какой-то степени осознать свое предназначение и свою функцию как матери. Спасибо вам за это.
0: Да, мы очень стараемся. Кстати, ведь вот то, о чем вы сказали, что еще будучи сами детьми, они уже получают практически в частную собственность тоже вот живое существо, которое порой является более, как-то не странно, если верить в реинкарнацию, образованным и знающим, нежели сама тушка, породившая, в общем-то, данное существо. И то ли вот эта игра в дочке-матери, это больная тема, потому что мы тут недавно с сотрудниками вот решили устроить чемпионат по игре в дочке-матери. Выиграл заместитель наш, вот, и сейчас он уехал в призовую поездку, вернется скоро.
1: Ему пора уже готовиться, по-моему, к чемпионату.
0: Видимо, да, мы собираемся провести чемпионат вот по игре в дочке-матери. Но...
1: Нет, Александр, подождите. Вы что, разве не знаете, что в Швеции в следующем году проводится чемпионат мира по игре в дочке-матери? Вот. И уже сборную Хорватии туда не приглашают, к сожалению. Вот. Я считаю, что к сожалению, но часть моих коллег меня не поддерживает. Они считают, что сборная Хорватии не заслуживает приглашения на чемпионат мира по игре в дочке-матери. Но есть оргкомитет, который принял решение именно такое.
0: Нет, я, знаете, честно
1: говоря...
0: Готовьте
1: своего коллегу к этому чемпионату, потому что я думаю, что у вашей редакции, у вашей радиостанции...
0: Много шансов, безусловно.
1: Однозначно, совершенно однозначно. Атмосфера, понимаете, атмосфера, которая здесь присутствует. А вот я смотрю на эти чудесные картины, а я слушаю эту чудесную музыку.
0: Вот дети сотрудников рисовали. Вот видите, вот этот зайчик на дереве сидит.
1: Чувствуется очень тонкая психологичность, вот глубина.
0: А как вы думаете, вот такие яркие краски, скажем, вот этого произведения, которое называется «Кошечка на подводной лодке»? Угу. Это тоже ребенок наш. Вот какие-то вот такие яркие цвета меня немножко настораживают. Мне кажется, что ребенок, который видит мир такими красками, вот как-то тревожит симптоматика это.
1: Ну, если бы...
0: Я знаю, что вы просите некоторых ваших пациентов, пациенток, скажем так, представить их изобразительное творчество или какие-то стихи. Вот, я знаю, что многие даже татуировки вам ваши показывают, и вы по ним каким-то образом диагностируете вот то или иное заболевание.
1: Безусловно, проективные техники имеют большое значение в работе психотерапевтов. Если вернуться к Леоноре Вы, прогулки со стариками, если в какой-то степени начать отвечать на вопрос по поводу вот этого чудесного животного на подводной лодке.
0: Это кошечка.
1: Позволю себе некую ремарку. Опять вернусь к образованию. Огромное значение придается врачебной этике и медицинской деонтологии. Врачебной деонтологии и медицинской этике. Я боюсь, что у вас могут возникнуть проблемы, если мы сейчас в прямом эфире начнем проводить анализ этого рисунка, даже не называя автора, даже если там ребенок рисует под псевдонимом. Я боюсь, что могут быть проблемы либо у вас, либо это сын или дочка, хотя по фамилии трудно понять, какого пола ребенок. Да. То, возможно, если это директор, конечно, то это хорошо, но если это подчиненный, у него могут возникнуть проблемы, потому что из рисунка можно вычесть очень и очень много.
0: А тем не менее, вот преобладание, скажем, в детском рисунке таких сочетаний достаточно грубых, не побоюсь этого слова, вот красного и зеленого цвета. Вот, на ваш взгляд, вы чего посмотрите, здесь только контур вот кошечки и всех котят, и иллюминаторов, да, и также вот моряк, видите, это моряк, но, видимо, у него не хватило, или у нее не хватило краски, и моряк не поместился. А так получается, тут мы видим преобладание только красного, зеленого и вот черный контур, винт и тот как-то...
1: Мне
0: вот...
1: очень не нравится то, что у моряка промелькивают некие косички в определенных местах.
0: Да, это парадоксально. Это антенны. Мы спрашивали у ребенка, он сказал, что это антенны. Вот, понимаете, мы же судим как бы по, скажем, по цивилизации Египта, о цивилизации Египта, мы судим по раскопкам, по тем, в общем-то, рисункам, которые мы нашли и видим и на сколах. Вот. А ведь если, вот, например, по этому рисунку будут судить, да, то есть, не, может быть, нам стоит каким-то образом в целях сохранения, скажем так, хорошего мнения будущих поколений о нас как-то корректировать вот рисунки детей, а остальные как-то складировать, отбирать, ну, чтобы...
1: Ну, Александр, для начала, понимаете, надо бы откопать все капсулы, которые предназначались для жителей там 1990 года, для жителей 2000 года.
0: Мы сейчас готовим карту, кстати, с местами захоронений.
1: По всему Союзу разбросаны эти капсулы. Вот да, эти да. рисуночки, конечно, можно было бы туда вставить, так
0: ну,
1: скажем.
0: Ну, вот этот я бы все-таки не
1: конечно, психоаналитически. Это неправильный термин вставить. Этот рисуночек я бы тоже, пожалуй, не вставил. Вот. Но вставить могут за хороший анализ этого рисунка. Поэтому вот этого человека нельзя посылать на чемпионат мира по игре в дочке-матери, потому что ну, будут либо сплошные фальш-старты, или его просто дисквалифицируют, потому что ну, все запущено в этом случае. Должен сказать, все запущено. Да. Угловатость, большое количество геометричности, сочетание таких ярких цветов, как красный и зеленый. Знаете, светофор сплошной. Вы хоть раз видели в море, в океане для подводных лодок светофор? Я, например, видел, но это только в тех местах, где идет оживленное движение. Да? Несутся потоки, гольфстрим, еще какие-нибудь, я уже не помню какие, потому ну, что географию даже... медицинских вузов, к великому сожалению, не преподают.
0: Но я бы не назвал эти устройства подводной лодкой. Это скорее такой батискаф трехцветный, который заменяет светофор. То есть просто в нем сидит человек, который дисквалифицирован, как правило, с большой атомной подводной лодкой. Лодка называется регулировщиком. Конечно, он, проплывая на своем батискафе, каким-то образом создает подводные коридоры. То есть, ну, то же самое, что воздушный, но...
1: Представьте, как этот ребенок одинок, да, потому что подводную лодку, ну, хорошо, если она пройдет один раз мимо этого чудесного батискафа. Ведь может он пойти на принцип, да, исходя из своего одиночества. А одиночество на этом рисунке промелькивает. Очень жаль, что радиослушатели не видят этого рисунка. Но, да, к сожалению, это специфика работы радио.
0: Так вот, мы вы так знаете, вот... извините, что я перебиваю, где-то часов в 5 утра выставим его в окно, и все желающие смогут подъехать, а вооружившись биноклями, посмотреть. Мы так часто делаем.
1: Чудесно. Чудесное решение. Чудесно. Тем более, чисто с научной точки зрения, научно-практической, это очень важно. Так вот, человек, который сидит там, я поговорил, конечно, с этим ребенком. Я думаю, что он из принципа будет всегда подводным лодкам показывать красный цвет. Во всяком случае, часов на 12 точно. Я очень волнуюсь, когда провожу анализ. Вот у меня периодически проскакивают слова паразиты. Во всяком случае, я сразу прошу прощения. Нет, это говорит в принципе, о моей
0: здесь как-то большой включенности. Вчера буквально дезинфекцию. Хотя до того у нас были, вы знаете... тараканы, и, в общем-то, сейчас вроде так чисто, я смотрю, мы как-то...
1: Ну, я могу опять засорить, я пришел, на самом деле, не только с томиком, но еще и с маленьким веничком. Я смогу всех паразитов быстро, ну, рука набита.
0: Я думал, это у вас боа. Знаете, мне, вот так, Константин, советуете ли вы подрастающему поколению читать Зигмунда Фрейда, а также является ли пациентом с точки зрения психиатров Даниил Хармс, спрашивается Михаил.
1: Ну, если мы начнем говорить о Зигмунде Фрейде, читать ли Зигмунда Фрейда в детстве?
0: Я бы вот посоветовал, извините, что я так как-то все время влезаю, я бы посоветовал все-таки начать с прочтения книг его брата Альберта. Хотя он писал совершенно о другом, не о том, о чем Зигмунд. Он, как правило, писал ну, то, что у нас сейчас принято считать порнографической литературой, но поскольку все-таки родство есть, там прослеживается некоторая связь с великим поэтом Зигмундом. Но это мое мнение, и оно может быть ошибочно. Что думаете вы, Константин Владимирович?
1: Ну, если ваш ребенок способен понять Фрейда...
0: Мой нет.
1: Я отвечаю Михаилу.
0: А, извините.
1: Пожалуйста. Так вот, если ваш ребенок способен, Михаил, читать и понимать Фрейда, я думаю, что вашего ребенка лучше отвести к доктору с той целью, чтобы доктор ему преподавал Фрейда. Ну, а если ваш ребенок отличает Юнга от Адлера, то, пожалуй, его лучше никуда не отводить, а больше с ним проводить времени. Возможно, он вас чему-нибудь сможет научить. Это то, что касается... читатели Фрейда. А вторую часть вопроса я попросил бы напомнить.
0: Можно ли читать Даниила Хармса? И, кстати, вот вы упомянули Адлер, я не понимаю, то есть почему тут Адлер, там, по-моему, сейчас сезон самый.
1: Да, конечно, летом Адлера читать, будучи в Адлере, приятнее, я с вами согласен.
0: Извините, я просто несколько не понял.
1: Да. Ну что вы, это вот тот самый момент, который позволяет мне не считать вас своим коллегой. Ничего, это нормально. За этот вечер, я думаю, что мы с вами много узнаем друг о друге, много узнаем о радио, о медицине, о вашей работе в клинике или, простите, в лаборатории, в акушерстве, гинекологии, где вы помогаете молодым мамам. Да. Так вот, что касается Хармса, считать или не считать. Михаил, вообще считать учат в школе. Я не знаю, какая у вас была оценка в математике, закончили ли вы школу. Но, во всяком случае, я вам рекомендую взять справочник по элементарной математике и заняться подсчетом. И там вы сможете подсчитать все, что касается Хармса.
0: Достаточно исчерпывающий ответ. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Вы можете задавать ему любые вопросы. У нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы вернемся к общению с Константином Владимировичем.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Частно практикующий, кстати, врач. И я хочу некоторые послания вам зачитать, которые к нам тут пришли.
1: Для начала давайте поздороваемся с теми слушателями, которые подключились к нашей с вами программе сейчас.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер, господа.
0: Итак, вот сейчас идет передача. Ну, программа, я хочу сказать, передача. Обычно мы в тюрьму носим одному из наших коллег.
1: Еще в клинику. Зачем же еще в клинику?
0: В клинику, конечно. Психолог выступает, он говорит там об общении с детьми. Меня интересует. Внуку 6 лет. Он придумывает сказки и часами может сам с собой разговаривать. Длительное время беседует сам с собой. Спрашиваю, о чем ты говоришь? Он говорит, я придумываю сказки. И рассказывает очень неплохо. Я очень больна. И ребенок интуитивно чувствует, где болит. И кладет ручку на больное место. Боль исчезает. Я очень волнуюсь, не вредно ли это ему. И когда я ему говорю, что не стоит этого, ну тут прерывается письмо, поскольку места не так много, но, тем не менее, я думаю, общую суть...
1: Да, примерно есть. Понятно. Спасибо за вопрос.
0: Да нет, я так это понял, же от радиослушателей.
1: Я так видимо, понял, что это два вопроса. Ну, внуку 6 лет беседует сам с собой, рассказывая сказки.
0: И не вредно ли, что...
1: Другой ребенок кладет ручку на больное место.
0: Видимо, этот же кладет, я думаю, 6-летний.
1: Ну, неважно, рассмотрим.
0: А может, они вдвоем момента. Кладут, потому что я знаю, что бывало, они налетят.
1: И... Да, и как начинают да. класть, это уже 10, точно, да. точно, точно. То, что ребенок беседует сам с собой, рассказывает сказки, ну, может быть, имеет смысл вам начать с ним беседовать. Наверное, это будет полезно. А то, что ребенок кладет место на больную ручку, ручку на больное место, да, в общем-то, это не вредно. Самое главное, чтобы вы не забывали класть ему ручку на головку, дабы ребенок чувствовал и ваше тепло.
0: Ну, это хороший, очень хороший ответ.
1: Добрый вопрос, добрый ответ.
0: Да. Согласен ли Константин Владимирович с теорией Берна о сценарной загруженности подрастающего поколения своими родителями? Если согласен, то как с этим бороться, спрашивает Тимоха. Я, кстати, эта тема достаточно...
1: Спрашивает, простите, кто?
0: Тимоха. Это фамилия Тимоха. Его зовут Сергей. Фамилия Тимоха. Ну, такая у человека фамилия вообще...
1: Сережа, приятно.
0: Человек с такой фамилией не может быть просто злым человеком.
1: Безусловно. Сережа, приятно, что вы знаете теорию, ну, я позволю себе все-таки сказать Берна, потому что это будет более правильно.
0: То есть Свечка по-русски. Свечкин.
1: Свечкин, да. Возможно, я всю жизнь учил немецкий, поэтому мне сложно говорить. Все-таки немецкая классическая психиатрия — это сильная штука. Да. Так вот, сценарная загруженность существует не только у детей, но и у взрослых. Для тех, кто не знает, что такое сценарий, да, Эрик Берн написал книгу «Игры, в которые играют люди» или «Люди, которые играют в игры», еще несколько книг. Так вот, существует эта загруженность, собственно говоря, как загруженность другими предметами в школах, существует загруженность живота, да, понятие переедания, оно не сходит с телеэкранов, известная концепция целлюлита, что нам делать с целлюлитом, и концепция загруженности целлюлитом тоже витает в облаках.
0: А извините, Константин Владимирович, да. просто вы сейчас такую тему, достаточно больную для многих наших радиослушателей, наверняка затронули. Ведь раньше, во времена, к примеру, Ван Гога, такого понятия, как целлюлит, не существовало. То есть это, насколько знаю я, болезнь весьма, ну и даже не болезнь, а явление весьма такое современное, появившееся на рубеже 20 века. И не кажется ли вам, что все-таки вот целлюлит, так же, как, например, и обильные пяточные мозоли, вот прочие такие все вещи, это все-таки происходит от, прежде всего, от психического состояния даже не индивидуума, а вот общества в целом? То есть сейчас, ну, начнем, к примеру, говорить, что будем бороться за шерстленностью головы. И у всех людей, и у лысых появятся волосы. Ну, это я, конечно, образно и несколько неуклюже выразился. Но тем не менее.
1: Ничего, я вас понимаю. Что касается целлюлита и отражения проблемности общества в целом, да, безусловно, целлюлит – это болезнь последних, так скажем, десятков лет. И заметьте, кто страдает целлюлитом. В основном-то целлюлитом страдают женщины-переводчики. Почему женщины? Потому что они по жизни много говорят. А почему именно женщины-переводчики? По той простой причине, что они говорят очень много. Целлюлит у мужчин встречается крайне редко. А вот у женщин он встречается в 2, то и в 3 раза чаще. Ну а если мы говорим о женщинах-переводчиках, то они просто целлюлитом именно что загружены. Они читают книги про целлюлит, потом приходят на работу, и вместо того, чтобы двигать ногами, они двигают языком. В результате язык от целлюлита не страдает, а все остальные части тела. Поэтому кого мы можем встретить в тренажерных залах? Женщин-переводчиков.
0: И также корейских, кстати, вот дипломатов мы часто наблюдаем. Они иногда и в бассейн потом заходят. Что странно, поскольку они сами-то сухощавые, но тем не менее.
1: Так когда они разговаривают, они очень сильно размахивают руками и ногами.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Для них это часть культуры, часть общения.
0: Мне кажется, это связано все-таки, вы знаете, с обилием насекомых, которые населяют вот эти... Нет, спасибо, я сейчас пока без горчицы.
1: Я не предлагаю вам. Клизма, это, конечно, хорошо, но не сейчас же. Кстати, я имел в виду, что, может быть...
0: Кому-нибудь просто... здесь, вы знаете, я думаю, что поутру мы...
1: Прочистимся, да?
0: Да, вот, кстати, хорошо, знаете, хорошо. Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, как вы оцениваете психофизическое состояние Александра Лаэрского? Мне это тоже достаточно интересно знать, потому что после того случая, о котором я не люблю все-таки вспоминать, конечно, многое изменилось и во внешности моей, и вот, и, естественно, в психомоторике, вот эти движения, вы видите, что у меня закидывается там, туда вот она, постоянно.
1: Вы имеете в виду голова?
0: Да, вот туда, видите, как вот она, я, конечно, компенсирую, как-то я держу, но, тем не менее, конечно, трудно особенно входить в узкие, какие-то проемы.
1: Поскольку... с моими минус 20 сложно, конечно, разглядеть, что здесь происходит. Я все-таки книжки постоянно читаю, понимаете, мне приходится делать систему из 2, а то порой и из 3 луп. Вот, поэтому вас-то я не очень хорошо вижу. Вот, если вы позволите, во время следующих передачи новостей я настрою свой прибор на то, чтобы вас разглядеть получше.
0: Конечно.
1: Я посмотрю на то, это что вы жалуетесь. Так вот, что касается... я, к сожалению, не помню имени автора, у меня проблема с памятью. Сергей это закончил. Сергей, на вопрос Сергея по поводу внука 6 лет и Эрика Берна мы уже ответили. Вот следующий вопрос, который был с просьбой провести экспертизу вашего психического состояния, Александр.
0: Это знаете кто? Сейчас я... скажу, Женя.
1: Женя, вот посмотрите, как Александр быстро сориентировался, да, он очень быстро смог воспроизвести ваше имя, вот посмотрите, вернее, послушайте, с какой информационной загруженностью работает этот человек и насколько быстро он сориентировался в столь сложной ситуации, да?
0: Я еще и герань развожу, ведь вы заметите, вот повсюду, вот видите, горшочки вот, с герани.
1: Женя, должен вам сказать, что вот герань, туканы, которыми увлекается Александр. Безусловно, можно говорить, знаете, такой о легкой манической настроенности. Маническое не от слова там монады и тому подобное, от слова мания. Да, все мы чем-то понемножечку страдаем. Вот я, допустим, люблю грызть орехи. Одна моя пациентка, которая, к сожалению, почему-то до сих пор не добралась до студии, любит грызть ручки. Такие легкие навязчивости. Да, вот Александр любит герань, да и еще у него есть некие увлечения.
0: Кстати, извините, пожалуйста, Константин Владимирович, просто пришло сообщение от некоего Фили. Но я не думаю, что это собака-герой, который ведет «Спокойной ночи, груднички». Но почему-то фамильярно достаточно. «Костя, тебе не жить». Может, это ошибка какая-то, наверное, на другую разницу. Это радио посылали, видимо.
1: Вероятно, мы затронули.
0: У вас есть пациент с фамилией или именем Филем? Надеюсь, что это не супруг, а известный.
1: Нет, это не мой супруг, нет. Я не страдаю. Вот, ну, возможно, мы затронули какую-то живую трепещущую тему. Возможно, это о чемпионате мира в «Дочке матери» и
0: тему целлюлита.
1: Данный товарищ, вероятно, на что-то обиделся, но вот мы готовы при личной встрече. Потом, если товарищ позвонит на студию, я думаю, что вы позволите ему это сделать. Мы договоримся о встрече, о консультации.
0: Ощупаем, простучим. Ну, я имею в виду, пальпацию сделаем.
1: Ой, Александр, пальпацию. Понимаете, от слова «пальцы». Да, безусловно. Ну, многое зависит от пола пациента, да, потому что если там паркет, то стучать будет тяжело, будет очень много звуков к соседям. Вот. А если у пациента линолеум, то можем постучать или настучать.
0: Вот вы знаете, кстати, я помню Ларису, может быть, вы тоже помните, она, это я просто хочу немножко вернуться к теме именно целлюлита, поскольку мы как-то ее не закрыли, ведь сейчас действительно всякие там какие-то изобретают и эти бинты и прочие всякие вот эти грязи, да, ну вот мы видим телеэкран насыщен, а как Лариса с этим боролась? Она одевала на свое туловище целлофановый мешок и бегала в таком виде по Тимирязевскому парку, то есть... Практически, по-моему, за 2 недели она весь целлюлит остался на асфальте. Ну, это я так же пошутил, конечно.
1: Да, образное мышление. Так, Женя, посмотрите, какое богатое образное мышление. Нет никаких сомнений по поводу психического здоровья ведущего.
0: Вот вы знаете, Константин Владимирович, еще одна интересная, на мой взгляд, тема, которую затронула наша радиослушательница Светлана. Она просит вас затронуть... проблему дефекации в творчестве некоторых артистов. Вот. Но я бы посмотрел на эту проблему, любезно предложенную нам Светланой, шире. Не только тема дефекации в творчестве артистов, да, но и сама дефекация в жизни артиста. Вот, например, мы наблюдаем постоянно наших телезвезд, ведущих разных модных программ, шоу, информационных выпусков и так далее. Наблюдаем, вот сейчас чемпионат по футболу идет, да? Ну, по футболу, конечно, не видно, потому что они все очень мелкие, бегают, их редко как крупно показывают. А вот по лицам некоторых ведущих, например, вот очевидно, что у них какие-то нелады, что они были бы рады прямо сейчас вот скачать и выбежать. Вот, ну, понятно. То есть,
1: ну, да, температурный... как будто в рот чего-то набрались.
0: Да, да, да. И температурный режим такой жесткий, да? Вот. А футболисты по-другому. Вот, ведь наверняка многие из них в момент игры от тайм там длится, по-моему, чуть ли не 40 минут. Бывало, что нет-нет, да приспичат. Вот как вы считаете, зависит ли от темперамента человека возможность сдержать себя и не отдефицироваться в момент физической нагрузки или какого-то психического напряжения? Или это как-то вот все-таки можно систематизировать? То есть, например, человек разволновался, и вот он раз уже сделал. Или наоборот, от волнения он, глядишь, там вот неделю никак. Мы вот видим, тут они иногда приходят, говорят, помоги. Зашити, говорят, но что же мы можем сделать? У нас курсы по сцеживанию, а не по дефекационным проблемам.
1: Я понял вас. Ой, тяжело говорить, да? Есть, конечно, институт проктологии, который занимается...
0: Кстати, извините, господин Норкин очень интересовался этим. Он спрашивал, насколько связана проктология с психологией. И, кстати, он свой вопрос построил очень правильно, потому что то, что я свыше там говорил про космонавтов, про вот этих всех там прочих там ведущих, Норкин свел двумя фразами. Проктология, психология. Связь.
1: Связь между проктологией и психологией. Ну, начнем с того, что такое вообще проктос, да, прямая кишка. Связь прямая между психологией и проктологией. Что вы скушаете, я имею в виду пищу духовную, то из вас и выйдет, господин Норкин. Надеюсь, что на этот вопрос я дал ответ. А теперь очередь дошла до Светланы. Светлана, извините, что я вынужден был ответить на вопрос мужчины в первую очередь. Искренне сожалею. Так вот, дефекация, артисты, телезвезды, туда же подлили темперамент, дефицироваться, систематизация, волнение. Александр, где вы этому набрались?
0: Ну, исключительно путем так скажем, снежного комка. Ну, вы знаете, что когда лепишь...
1: Это вот то, что нас спрашивали по поводу Берна и загруженностью сценариями.
0: Нет, не совсем. Дело в том, что бывает, скажем так, неосознанный сбор информации. А почему я сказал эффект снежного комка? То есть берешь в руку, вот его скатал, катнул. Пороши. Вот копнул, он лепил. Еще копнул, налепил. Глядишь, уже вот она готова, стоит баба. Ну, снежная баба стоит, только маку ей втыкай, да? Вот это считается вот уже как бы блок информации получен. А началось все с комочка снежного. Так же и у меня. Просто я наблюдаю, ну, и не обладая какими-то, скажем, теоретическими знаниями глубокими, вот. Ну, в силу закидывания моего туда вот назад постоянно я не могу впитывать. Но, тем не менее, вот эта информация, она остается. И баба, она... присутствует, конечно.
1: Хороший эффект. Вы никогда не задавали себе вопросом, Александр, что общего между дефекацией, я имею в виду слова дефекация, да, и эффект? Как-то звучит, согласитесь, вот похоже.
0: Вполне объяснимо. Ведь дело в том, что наши с вами далекие предки, первобытные, скажем так, люди, как их принято называть, приоритет в племени. То есть, ну, по идее, это же было как это все действительно полное вранье, что они там охотились за мамонтами. Это были, в общем-то, такие шакалообразные существа, трусливые, питающиеся падалью. И приоритет у них вырабатывался как раз в зависимости от эффекта, произведенного на соплеменника в момент выброса продуктов дефекации. То есть, бывало, они садятся в круг и вот начинают соревноваться. То есть, таким образом показывают свое недюжное физическое здоровье и силу.
1: Я вынужден, Александр, вернуться к той фразе, которую я сказал в начале программы, о тонкодушевной организации. Все-таки эти сакральные темы, ну, они не совсем предназначены вот не для столь интимной обстановки. Все-таки, согласитесь, вот те картины детей, которые здесь висят, та очаровательная музыка, она как-то не ложится все-таки на именно на эту тему. Вот она как-то подходит снизу, сбоку, и не очень это уютно. Может быть, мы перейдем к более, так скажем, интеллектуальному
0: вопросу. То есть мы не будем все-таки затрагивать...
1: Вопрос о дефекации, да. Ну, как-то в третьем часу ночи говорить об этой теме.
0: Мне это казалось, самое время. Ну, ладно, если вы не хотите, нет, конечно, конечно.
1: Безусловно, нет. Если радиослушателям будет интересно, я готов буду развернуться по полной программе. Вот. Но проблема с тем совочком и веничком, который я с собой принес. По той простой причине, что я боюсь, не хватит.
0: Тогда перейдем к более философскому вопросу.
1: Спасибо. Гостю.
0: Да нет, это я же не вам дал, это вот для вашей пациентки, которая должна прийти. Что вы?
1: Вы ее уже видите?
0: Нет, пока что я, но я готовлюсь.
1: Женя, а если у нас продолжаете слушать, все в порядке, у него нет идей.
0: Женя, ты слышишь меня? У меня все нормально. Доктор сказал, все нормально. Скажите, пожалуйста, не влияет ли созерцание специфических движений тех или иных домашних животных на психомоторику их владельцев? Спросил Максим. Вы знаете, кстати, Константин Владимирович, очень серьезный вопрос задал Максим, потому что мы проводили эксперименты. То есть мы проверяли психомоторику детей, разделенных на две группы. Ну, детей, уже ставших взрослыми. Значит, дети первой группы жили в квартирах, где густо были населены тараканы. И, в общем-то, другая такая живность. А другие жили же в полной изоляции от каких-то мелких насекомых. И у детей, которые жили в изоляции, все реакции сильно заторможены. Мы объясняем это следующим, что когда ребенок выходит, например, на кухню, включает свет и видит огромное количество разбегающихся тараканов, рефлекторно глазами он начинает следить все-таки за ними, тем самым разрабатывая свою какую-то реакцию.

0: уворачиваются от каких-то вот...
1: В одном случае уворачиваются, да, в другом случае нападают. И я думаю, что знаменитые танцоры, танцоры с мировыми именами, ну, если они, конечно, об этом найдут в себе сил сознаться, начинали именно с этого. Ну, с борьбы с тараканами, да, пластика движения. Мы возвращаемся к вопросу Максима о психомоторике хозяев, которые наблюдаются, которые созерцают, как он патетично выразился, некие телодвижения домашних животных. Ну, на самом деле, каждый сам выбирает, что ему созерцать, что ему производить или не производить, что ему творить или вытворять. Поэтому, Максим, я думаю, что в любом случае на психомоторику это влияет положительно, а на развитие личности не знаю. На самом деле, может быть, имеет смысл созерцать что-нибудь происходящее лично с вами или не происходящее. А в крайнем случае, возьмите книжку, малышку, и почитайте.
0: Ну, что от себя я могу добавить, что вообще-то как-то принято почему-то считать, что общение с домашними животными благотворно действует на психику, вот, скажем, человека, но при этом как-то все стараются, вот, обратите внимание под любым благовидным предлогом, дескать, моль, шерсть, там, да, там, дескать, аллергию, похлебка, когти, удалить все-таки, отдалить домашние животные от ребенка в начальной стадии, что, собственно, на мой взгляд, неверно, поскольку тут же его, значит, пичкают информацией о Маугли, Тарзане и вот и их сестре Капучино, и получается, что, как говорится, нашла коса на камень. То есть у него, значит, под боком нет его мохнатого четырехногого или двухногого пернатого с клювом, да, дескать, друга, а книга, литература говорит ему о другом, дескать, животные, люди и братья. Хотя, с другой стороны, дети тоже сестры, извините, я заговариваюсь, после того случая, да, у ребенка появляется ощущение, что животное все понимает, что оно, собственно, является действительно ему другом, что совершенно не так, потому что животное — это хищник, зверь, любой, даже вот, это ж пиявка, она и то зверь, понимаете?
1: Да, причем с зубами, понимаю.
0: Да, вот как же с этим быть-то? Это же дезинформация тоже получается.
1: Да, безусловно, в какой-то степени есть дезинформация. Александр, есть другая проблема — зоофилия. С этим, да, то, что, да, мы с вами будем делать. Поэтому в какой-то степени аллергия, конечно, хорошее прикрытие, но люди подсознательно, в них заложена программа продолжения рода. Поэтому взрослые люди, которые полностью подвластны этой программе, они пытаются всячески оградить детей от тлетворного влияния, в том числе животных. Поэтому подсознательно не позволяют детям заводить кошечек, собачек. Заметьте, ведь рыбок и черепашек можно встретить в домах намного чаще, чем кошечек и собачек. Да. Вся проблема в том, что родители подсознательно борются с потенциальной возможностью зоофилии, проявления зоофилии у детей.
0: Ага. А вот скажите, тут мы подошли еще к одному интересному вопросу. Ведь известно, что начиная с определенного возраста дети не должны спать, там дети противоположного пола не должны спать друг с другом или с родителями. То есть получается, что такое, ну, дружелюбное отношение с животными, да, и, соответственно, такое дружелюбное отношение с родителями влечет, попросту говоря, к коррекции полового поведения ребенка в дальнейшем.
1: Да, безусловно, мы затронули еще один патологический аспект, как геронтофилия, да, потому что, ну, и можно говорить о фрейдизме, все-таки комплекс Электра и ряд других комплексов, комплекс Эдипа в том числе. Так вот, это тоже в какой-то степени подсознание. Если вы спросите у родителей, почему же вы не позволяете своим детям спать, вам не смогут ничего вразумительного ответить. Вам скажут, что нельзя.
0: Вот, да, в смысле такой... спать я немножко не понял. По-моему, наоборот, детей заставляют вот делать тихий час и так далее.
1: Что... Я имею в виду спать вместе с родителями.
0: А, понятно.
1: Я продолжаю ответ на вопрос.
0: Да, извините.
1: Александр, не забывайте, Женя нас внимательно слушает. Не столько Женя, меня, сколько
0: да.
1: вас.
0: Женя там слушает.
1: Так вот, никто из родителей не сможет объяснить, ну, так скажем, большинство родителей не смогут объяснить, почему они не позволяют детям спать с собой. Это профилактика.

0: профилактика, подсознательная профилактика и подсознательная борьба с геронтофилией. Таким образом, резюмируя эти две патологии, две темы, посвященные двум достаточно широким и в какой-то степени красивым патологиям, можно сказать, что сценарии, о которых нас раньше спрашивали, глубоко сидят в сознании человека, может быть, даже на генетическом уровне защиты от любви, патологической любви к животным и к людям, которые много старше, чем ты.
1: Угу. У нас живет черепаха. Скажите, пожалуйста, как она влияет на психомоторику и пластику моей 8-летней дочурки, спрашивает девушка Мила. Я думаю, что, во-первых,
0: Александр, если дочурка, навряд ли девушка, да, давайте уж вещи называть своими именами.
1: Это я тоже не женщина. Женщина.
0: Вот, я думаю, что положительно влияет в весенние, летние и осенние периоды. И никак не влияет осенью, поздней осенью и зимой, когда заползает за печку. Ибо черепашки зимой спят. А когда девочка рвет травку для черепашки, заботится о ней, черепашки имеют тенденцию писать, и писают они много и часто.
1: Причем они при этом вот только это и делают.
0: Да, есть определенные виды черепашек, которые, конечно, просто выдыхают жидкость, которую они поглощают, выдыхают вместе с ядовитыми парами, но количество паров достаточно ничтожно, поэтому они не представляют какой-либо опасности для жизни хозяев. Вот, это более, так скажем, приятные черепашки, потому что за ними не надо убирать. Но если ребенок ваш проявляет заботу о брате своем меньшем, и вы тщательно следите за тем, чтобы ребенок не проявлял чрезмерной любви к черепашке, а все-таки замечал, если у вас девочка, то мальчиков, а если у вас мальчик, то девочек,
1: то я думаю,
0: дружбу с черепашками большой проблемы не вызовет.
1: Главное, Мила, следите, чтобы ваш ребенок не брал черепашку в рот, потому что это действительно вредно. Вот, а с другой стороны, такой контакт с черепахой, он, в общем-то, приведет, в худшем случае просто к тому, что ваш ребенок будет вегетарианец.
0: Понимаете, Александр, здесь еще есть один тонкий нюанс. Мы затронем сейчас еще один аспект психопатологии. Ну, нельзя это называть все-таки психопатологией, так скажем, болезнь, это каннибализм. Если ребенок узнает о том, что из черепах делают суп, то он может сделать на уровне подсознания, опять-таки, вывод о том, что друзей можно есть. Тогда получаются маленькие монстры. И вот они начинают пожирать маму, пожирать папу. Родители говорят: «Боже мой ребенок сидит у меня на шее». Да? Чисто вампирический такой подход. Сидит на шее. То есть он присосался. Есть еще такое выражение «спиногрыз». Тот же самый вампиризм. А все начинается с чего? Начинается с любви к черепашке, плюс получение информации о том, что существуют черепашьи супы, подсознательный вывод о том, что друзей можно есть, и вот вам спиногрыз готов. Будьте аккуратны, товарищи родители.
1: То же самое, кстати, и с рыбками. Вот Саша Лаерский говорит, что любит разводить герань, а у меня увлечение разводить кактусы. Я их не люблю, но внутренний голос говорит, чтобы я ухаживал за ними. Хочу знать, что по этому поводу думает господин Черепахин. Это нормально или как со стороны физиологии человека?
0: Ну, со стороны физиологии, я не знаю, что вы делаете со своими кактусами, какие кактусы вы выращиваете. У меня есть одна знакомая, которая очень уважительно относится к кактусам. Она просто разводит их и дома, и на работе, и, что самое ужасное, в кабинетах у своих коллег. Я не знаю, что она делает с этими кактусами, с какой целью она их разводит. Вот, я думаю, что на физиологию, если вы их никуда себе не запихиваете, не готовите из них салат, никак не влияет. Если вы скажете о психологии, да, то бишь о физиологии, это наука о, так скажем, естественных отправлениях, естественных надобностях и потребностях организма, то психология – это наука о душе. Так вот, если говорить о потребности выращивать кактусы с позиции психологии, науки о душе, Вероятно, вам не хватает либо колкости, либо сочности и мясистости. А посему...
1: Либо водянка на того человека может вполне быть.
0: В какой-то степени да, потому что пить воду раз в полгода, а то и реже, и спать по половине года, это свойственно кактусам. Возможно, кактус на какое-то время подменяет вас, когда вы не можете бодрствовать. Александр, насколько мне известно, у вас тоже есть одна достаточно близкая вам знакомая, которая выращивает кактус. Как вы думаете, с какой целью она это делает?
1: Ну, вы знаете, тут немножко...
0: Она ведь прям трясется при виде кактуса.
1: Естественно, потому что в период обострения она пыталась их выращивать просто на себе. То есть с этой целью она обваливалась с земли и занималась рассадой. И, кстати, вот благодаря вам она от этого недуга исцелилась. Вот, а согласитесь, что случай в медицине уникальный. То есть человек использует себя практически как почву для выращивания кактусов. То есть, ну, и причем непонятно, почему кактус. Ну ладно бы она выращивала на себе вишню или яйца, к примеру, куриные, да? Там, ну или на самый такой случай мясо. Хотя, опять же, тут производится ассоциация с целлюлитом. Да простят меня те, кто слышит. Но, тем не менее, какой-то полезный продукт. Нет кактуса. Вам удалось.
0: Спасибо, Александр. Понимаете, вот есть такое понятие у нас, психиатров, свято место пусто не бывает. Да, безусловно, кактус она, может быть, и перестала на себе выращивать. Вот, но... У нее появились некие навязчивости по поводу... Знаете, вот дама носит пучки, вот она произвела некое такое слово «пуканы». Я боюсь, что как бы она ни начала культивировать пуканы, но что она будет называть пуканами, может быть, это уже будут и не кактусы вовсе. Я боюсь, как бы это не были какие-нибудь земляные орехи.
1: Или узлы просто вот какие-то,
0: скажем. Земляные орехи, вы представляете, это будет слой земли сантиметров 10, не меньше. Причем то, что 10 сантиметров уже отваливается само.
1: Такая глиняная девчушка.
0: Да, вы понимаете, в чем дело. И, в общем, в какой-то степени я уже разрабатываю методику, как бороться с какими-либо... новыми обострениями.
1: Вот вы знаете, Парголов или Парголов, извините, спросил, каковы, на ваш взгляд, перспективы лечения чешуйчатого лишая у детей школьного возраста методом коррекции ауры? Кстати, Юрий Парголов, он работает школьным врачом. На мой взгляд, интересный вопрос, ведь и близкий к нашей теме, потому что вы помните, Константин Владимирович, что я неоднократно вам попросил вас помочь различным пациентам с какими-то достаточно аномальными, вот, хотя слово симптоматика само по себе грустное, да, но тут аномальные симптоматики. Вот помните обилие тех женщин пожилого возраста, которые приходили к нам и просили пришить к ним свою собачку, своего любимого четвероногого друга с целью, чтобы с ним никак не расставаться, сиамистость себе какую-то придать, скажем так. Или действительно вот женщина, которая хотела, чтобы ей пришили крыло почему-то одно и к бедру. Совершенно непонятно. Также оволосение, вот, покрытие перьями бедер в результате поедания печально известных окорочков насыщенных. То есть женщины оперялись попросту, и, в общем-то, это печально было. Мы и выщипывать пытались, и опалять даже, но... Только вмешательство психолога практически помогло каким-то образом.
0: Ну да, плюс Head and Shoulders, конечно.
1: Да, вот. А что касается вот все-таки лишая, ведь по идее, чтобы как-то не путаться в терминологии, мы можем орехи земляные, и вот перья вот эти, да, и целлюлит, и все это давайте назовем просто лишаем. Дескать, она придет, скажет, дескать...
0: Я бы сказал лишаёчком, либо лишуёчком.
1: Так, дескать, лишуёчком. О, да у вас лишаёк.
0: Да-да-да, вот. Лишуёк.
1: Да.
0: Лишуёк. Ёк — это более правильно.
1: Мягко,
0: да. Да. Так вот, о перспективах... Вот
1: коррекция ауры, да.
0: О перспективах лечения чешуйчатого лишая у школьников посредством коррекции ауры. Вы знаете, ауры все-таки в большей степени занимаются вот те чудесные дамы, Александра, о которых вы уже сегодня упоминали, потому что психиатрам с аурой как с таковой работать сложно. Отягощены психиатры знаниями, и на сегодняшний день абсолютно нет специализированной техники. Мы работаем просто ничем не вооруженные. У наших, так скажем, псевдоколлег существуют различные рамки. Я имею в виду не ограниченность их, а рамки биоэнергетические. Существует ряд других приспособлений. И они эту ауру могут видеть, в отличие от нас, которые ее могут чувствовать, и то чаще по наитию. Поэтому все-таки чешуйчатый лишай как таковой лечится психотерапевтическими методами. В частности, кто-то из радиослушателей спрашивал о клизмировании.
1: Да, это, вот этот вопрос.
0: Это достаточно прогрессивный метод лечения через очищение. И простите за подробности, конечно же, прочищение не ауры, а все-таки
1: пушки.
0: Ну, я позволю себе сказать более грамотно, так скажем, медицински более грамотно, сомы. Вот. И посему я бы не дал каких-либо экспертных оценок, говоря о перспективах лечения именно чешуйчатого лишая школьников.
1: А скажите, Константин Владимирович, вот существует, скажем, два таких расхожих понятия. Это пиримидон и клизма. Вот все время, дескать, выпей пиримидону, да, и также там даже, ну, в каком-то переносном смысле люди иногда говорят, ну что, клизму вставили, да, дескать, клизму вставили. А ведь на самом деле народная мудрость, когда люди говорят, там, например, как рыба об лед бах и молчит, да, наглухо, или там не лезь в прорубь поперек батьки, дескать, вот такие умные выражения народные, дескать, хата горит, птица летит. Вот тоже очень мудрая пословица. Или, например, трава на покос, коса в амбар. Ну, масса умных вещей. Также и здесь, дескать, клизмы и так далее. Может быть, действительно, это все-таки прочистка желудка. Йоги это любят делать. Это универсальное средство от всех болезней. То есть, своего рода, этакий естественный пиримидон. И, кстати, куда в связи с этим делся пиримидон? Потому что сейчас его нигде не купишь.
0: Ну, на самом деле появились более современные препараты. Надеюсь, Александр, вам не приходит в голову сверлить дырки в черепе, дабы злой дух вышел. Туда же ушел пиримидон. За ненадобностью. Заметьте, аклизм стал намного больше, они стали более функциональны. И если вы позволите, дадите мне пару минут, я расскажу чудесную историю из своей жизни по поводу именно клизмирования.
1: Вы знаете, давайте после небольшой музыкальной паузы.
0: Хорошо, спасибо.
1: Потому что сейчас мне нужно.
0: Конечно.
1: Ну,
0: конечно.
1: Вы простите все-таки.
0: Я понимаю, живые трепещущие темы.
1: Время все-таки уже такое. Пора уже сейчас.
0: Прошу.

0: А я вам напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И мы прервали нашу беседу на, скажем так, предвкушение какого-то рассказа.
1: Да, который связан с вопросом клизмирования.
0: Да.
1: Не открою, наверное, военной тайны, если скажу о том, что несколько лет назад во всех высших учебных заведениях, практически во всех высших учебных заведениях, была военная кафедра. Да простят меня педагоги Москвы, которые учились на дневных отделениях, учились на военной кафедре. В педагогическом институте изучали медицину на случай войны. Очаровательные, чудесные учителя должны были с санитарной сумкой ползать по траншеям и оказывать первую помощь раненым бойцам. Так вопрос клизмирования рассматривался на занятиях по спецподготовке. В дипломах написано «спецподготовка». Это имеется в виду, конечно же, военная кафедра. И вот одна такая очень грамотная дама била себя кулачком. Ну, у меня язык не поворачивается говорить в грудь, поэтому, так скажем, в область грудной клетки. Кричала о том, что я знаю, как это делается, я даже это знаю. Ну, думаю, раз она знает это, тогда еще не было передачи про это, к сожалению. Думаю, с ней есть о чем поговорить. И попросил ее рассказать мне, что же такое сифонная клизма. И она с горящим взглядом начала мне рассказывать о том, что берется 20 литров чистой воды и закачиваются эти 20 литров в организм. Мне стало слегка плохо, потому что я так слегка прикинул. Ну, литров 4 на желудок, литров 12 с хорошим запасом на кишечник, пол-литра на пищевод. Что же делать с остальными 1,5 литрами? Я тогда ее спросил: девочка моя, сифон заключается в том, что изо рта хлестать будет. Тут-то она первый раз и задумалась. К вопросу о том, нужны ли военные кафедры в таких институтах и что такое разум у военных.
0: Действительно поучительная история. А вы знаете, что мы тут недавно открыли великую тайну ресторанов с «Макдональдс». Ведь дело в том, что дабы привлекать каких-то клиентов, вы обратите внимание, что практически никогда помещение этого ресторана в этой сети не бывает пустым. Всегда хоть один столик, да кто-то за ним сидит. Мы внедрили туда нашего человека, который 3 года являлся агентом вот нашим в этой сети. И он обнаружил следующее, что есть специальные люди, которые, дабы привлекать публику, сидят и постоянно, в общем-то, кушают эти блюда, то есть так называемые подсадные утки. Периодически они отходят, мы эту комнату нашли и сами себя клизмируют. То есть, в общем-то, специальные у них такие есть. Ну, типа как пожарные бронзбойты, только в таком... Они находятся в вертикальном положении, они на них сами садятся, нажимают специальную педаль, быстренько очищаются и идут снова на работу. То есть, представляете, до чего дошли вот в своих рекламных ухищрениях буржуазные, так скажем, да, деятели. Ну вот интересный... Да.
1: Так «Макдональдс» пошел даже дальше. Не далее, как сегодня вечером... Я своим профессиональным взглядом увидел, так скажем, весьма приличный, знаете, такой презентабельный стул.
0: Вы имеете в виду, вот, прямо на улице, прямо лежал?
1: Нет, Александр. Ну, давайте будем различать все-таки стул в плане обихода и стул в плане... Все той же самой темы, которую мы никак с вами можем закрыть, дефекация.
0: Да,
1: извините. Пожалуйста. Так вот, засор был в туалете. Я подумал, какое безобразие. Вот здесь вот каждый час убираются, просматривают, все ли в порядке, меняют бумагу. И подумал, ну неужели люди не увидели засора? На самом деле, сейчас я понимаю, откуда этот засор. Дабы демонстрировать тот самый приличный стул, который плещется в унитазе, с той целью, чтобы показать, что, питаясь в «Макдональдсе»,
0: дескать, нормально.
1: Да.
0: По-другому это называется еще эстонский стул.
1: Ого!
0: А следует ли мне пугать ребенка бабаем или выбрать для этой цели другой объект? Спрашивает нас вас молодая мать Инесса Тритонова. Действительно, вот ведь вообще стоит ли ребенка пугать? С одной стороны, стоит, потому что, как говорится, непуганная коза из огорода вон.
1: Инесса, я должен вам сразу сказать, что вы своего ребенка один раз уже испугали. Первый раз, когда вы его зачали, ребенок все-таки был в какой-то степени испуган. Потом второй раз вы ребенка испугали, когда приняли решение о том, что беременность будет развиваться и вполне возможно будет иметь логическое завершение, то бишь роды. Ребенок плескался в воде на протяжении 9 месяцев плюс-минус сколько-то. И третий раз вы ребенка испугали, когда позволили ему все-таки, ну, так скажем, выскочить из вашего мягкого и уютного животика. Боже упаси, воспринять вас это как сексуальное домогание на расстоянии.
0: Лучше назовем ракушечка.
1: Ракушечка,
0: ну, улиточка,
1: да?
0: Вышла из ракушечки.
1: Ну, хорошо, пусть будет так. Так вот, это очаровательная улиточка, когда вышла из ракушечки и увидела глаза, а потом руки. И вы, наверное, помните докторов, да, в маске. Ну, маска — это то, что называется марля на лице.
0: Он появляется из водоема, из ракушечки,
1: да,
0: и видит,
1: да,
0: этих,
1: да, да,
0: монстров.
1: Да, монстров, Александр, спасибо, это комплимент мне, насколько,
0: ну,
1: я понимаю.
0: Вы же не хирург.
1: Да, в общем, психолог, я на протяжении года учил акушерство и гинекологию, принимал роды, как и все врачи. Вот, еще раз спасибо, я просто польщен. Так вот, я думаю, что бабай по сравнению с теми испугами, которые ваш ребенок благодаря вам уже получил, ну, не годится ни в какое сравнение. Не смешите своего ребенка, и я думаю, что если вы будете продолжать пугать ребенка бабаями, милиционерами, не дай Боже, врачами, навряд ли что-нибудь путевого получится из вашего ребенка, и не рассчитывайте на доброе отношение ребенка к вам в будущем, по той простой причине, что вы ему предоставили эту жизнь, а она имеет не только плюс, но и минус.
0: То. Вопрос к гостю, кстати, несколько не по теме, но я думаю, что все-таки вы, Константин Владимирович, как-то сможете на него ответить.
1: Да, не по теме, я тоже могу говорить.
0: Хотела бы узнать, это не я, это вопрос от радиослушательницы, она хотела бы узнать насчет кактусов, которые можно разводить дома, что полезного они приносят в дом, и еще кактусы и алоэ помогают нейтрализовать экраны телевизоров и компьютеров. Это вопрос, помогают ли. Любовь Егоровна интересуется.
1: Дорогая Любовь Егоровна, я рекомендую листья алоэ. Знаете, вот в Италии растут алоэ размером, наверное, где-нибудь с хорошую пальму. Вот эти алоэ имеет смысл, конечно же, разводить нам дома. Если у вас есть возможность приобрести кондиционер и создать необходимый микроклимат, похожий на микроклимат юга Италии, такого острова, например, как Сицилия, вот, и такой хороший бочонок с благородной землей, и вот это алоэ вы поставите перед экраном телевизора, вы полностью его нейтрализуете. Я думаю, что это будет польза и для вас, и для алоэ, и для окружающей среды города Москвы. В Москве сейчас экология очень сложная.
0: Очень сложная у нас.
1: Вот, а посему такое растение весом килограмм 200-300 даст свежий воздух вам, не позволит вам облучаться от экранов телевизоров и тем более компьютеров. Ну и плюс, я думаю, что можно рассчитывать на поддержку мэра Лужкова, потому что дополнительный кислород городу Москве необходим.
0: Вы помните вот историю интересную, это насчет экологии, с чешским иммигрантом Анатолием Пивко, который ворвался к вам в кабинет и пытался оторвать сам себе морду, крича, что противогаз уже, скажем, свой срок службы целиком отслужил, и дайте мне, дескать, новый. Вот как вам удалось убедить его все-таки, что его лицо это не противогаз? И, в общем-то, я же помню, как вы оттуда вышли, на вас лица тоже, извините, за каламбур не было. Да, да, я даже не мог понять, то ли это, значит, пивку вышел, то ли вот...
1: Анатолий пытался выдрать брови и ресницы у меня, и крича, что на вашем противогазе появилась шерстистость из-за того, что вы слишком много едите витаминов.
0: Это же опасно, я бы испугался просто даже такого.
1: Ну, Александр, специфика профессии в том, чтобы думать о себе. И, знаете, есть такое понятие, как ощущение защищенности спины. Если вы заметили, когда я заходил в студию, я открывал дверь и сразу же сделал шаг в сторону, дабы прижаться к стене и посмотреть, что тут происходит вокруг.
0: Ну, вы, кстати, дверь тут, я уже, если позволите, вот и свою открыли сильным ударом ноги. Мне это напомнило американский сериал.
1: Каюсь. На самом деле, за дверью могут быть враги, и дверь нужно открыть так, чтобы, если враг там есть, чтобы он был тут же нейтрализован.
0: А вот, вот что вы посоветуете женщинам, которые ночью поздно одни возвращаются? Вот как им около моту предлагали им, скажем так, определенный заговор, то есть прокрутиться на правой ноге, на каблучке вокруг своей оси 3,5 раза, и сказать: чур меня, изыди, нечистый насильник, вон.
1: Ну так вы думаете, вот когда у нас была гражданская оборона хорошо развита, и всем давали противогазы и проводили учения, это же делалось неспроста. На самом деле, я думаю, что имеет смысл возродить старую добрую традицию, открыть пункт выдачи противогазов. В ряде стран, кстати, это практикуется, и каждый житель страны имеет противогаз. Так вот, я думаю, что имеет смысл дамам любого возраста где-то часов так в 10, в 11 облачаться в химзащиту. Есть такие специальные костюмы с противогазами. И двигаться домой в костюмах химзащиты. Имеет смысл сходить в исторический музей, дабы посмотреть на пояса невинности. И, может быть, нашим дизайнерам, нашим инженерам оборонных предприятий, оборонных заводов в рамках конверсии имеет смысл наладить выпуск подобных приспособлений с той целью, чтобы женщины могли себя безопасно чувствовать, облачившись в этот пояс невинности, в костюм химзащиты.
0: Это вообще, например, просто убрать вот в подъездах двери?
1: Как один из вариантов, да. К сожалению, вот в старых-то домах это сделать сложно. А вот в домах-новостройках, кстати, сегодня у нас первый день юношеской олимпиады, я думаю, что в Олимпийской деревне, которая была построена, неспроста стоимость квадратного метра столь высока. Ну, да. Я думаю, что там продуманы именно эти варианты, когда входных дверей там просто нет.
0: Кстати, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, вот я как раз сегодня уже говорил об этом, что, в общем-то, поскольку сегодня первый день у них, то мы можем уже открыть этот секрет наш. То есть у меня просто, меня спрашивали, почему я разрешил Юрию Лужкову проводить Олимпийские эти игры в Москве. Мне пришлось открыть тайну, что это просто все напросто отвлекающий маневр. То есть настоящие Олимпийские игры проводятся в одной из деревень в районе города Ярцево, областного центра Смоленщины. А здесь это просто-напросто дети высокопоставленных сотрудников службы безопасности будут изображать из себя юных спортсменов. Для этого на некоторых из них будет наложен грим. Они будут покрашены, чтобы каким-то образом. Вот, а там будет соревноваться 5 юных спортсменов по перетягиванию, как я уже говорил, каната, по бросанию друг друга канатами и также по лазанию на канате.
1: Перетягивание каната. Есть такая хирургическая операция. Неужели там этим будут заниматься?
0: Вполне возможно.
1: Чудесно.
0: Продолжают приходить вам вопросы. Если позволите, я вот сейчас... Во-первых, вот, Александр, приятное просто послание. Сегодня у вас в гостях шикарный, чудесный гость. Такая умничка, так много познавательного узнаешь. Огромное вам спасибо. Побольше вот таких гостей. Это мадемуазель Мила вот прислала. И прежде чем мы перейдем, на мой взгляд, к очень интересному вопросу, я хотел бы вот вернуться немножечко назад. Давно достаточно нам пришло послание, только сейчас я его зачитаю. Сейчас.
1: Ну вот. Ну, пока, Александр, вы ищете сообщение, да, спасибо, я скажу спасибо мадемуазель Миле. Поверьте, очень приятно слышать столь лестные отзывы. Поверьте, часто приходится слышать добрые слова, но столь искренне добрые.
0: Вот как раз и нашел. Судя по разговору, это к вам обращение, судя по разговору, вы человек умный, начитанный. Как бы вы оценили с точки зрения психологии писателя Набокова? Это спрашивает господин Киселев.
1: Набоков, на мой взгляд, интересный писатель, весьма разносторонний писатель. Посему читайте, господа, читайте, читайте с карандашом.
0: Ну и вот очень интересный вопрос. Наверняка вам известно имя Святослав Романович Добрыня-Кремезной.
1: Да, безусловно.
0: Профессор, психоаналитик, потомственный ученый. Вот он прислал вопрос. Сейчас я вам его зачитаю. Как вы находите термин менопауза? Как вы считаете, поведение женщины в этот период должно трактоваться психотерапевтом или гинекологом?
1: Угу.
0: Я просто хочу сказать, что как раз вот в трудное для женщин время, но и в то же время и в исторически тоже трудное время, вот это трудное для женщин время являлось
1: смягчающим
0: обстоятельством в случае какого-то криминального преступления женщины. Но это я так что-то опять...
1: Да. Ну, у нас с коллегой давно ведутся споры по поводу того, как
0: расценивать... С Добрыней, да, вы?
1: Да, именно с ним, в общем. Как же расценивать менопаузу? Со стороны психологов-психиатров или со стороны гинекологов? Гинекопсихология, господа, вот наука, которая будет объединять в себе вопросы гинекологии и психологии, которая будет изучать, предметом изучения которой будет являться женщина как таковая, в период менопаузы в том числе. Тем более предмет, согласитесь, достаточно интересный со всех позиций и спереди, и со спины. Можно рассматривать также с левого, с правого бока. К вопросу о писателе Набокове. Поэтому менопаузу будем рассматривать в гинекопсихологии. Я думаю, что в ближайшее время я напишу учебник по гинекопсихологии.
0: Я надеюсь, вы пригласите меня в качестве иллюстратора, все-таки мои художественные способности.
1: Я думаю, что мы обязательно включим приложение, знаете, некая такая азбука в картинках для особо одаренных студентов, которые смогут изучать по схемам, опорным сигналом. Я думаю, что, безусловно, вы сильны именно в опорных сигналах.
0: Да,
1: вот. А можно начать будет говорить о психогинекологии. Но это вопрос уже даже не завтрашнего дня. Скорее всего, это будет послезавтра. Предметом будет являться все та же самая женщина, ну, может быть, сверху, с позиции головы.
0: А вот скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, вот психогинекология, ведь этого термина не было, скажем, во времена попытки Наполеона покорить Россию, да?
1: Да, безусловно.
0: Но, тем не менее, женщины в то время относились к своему менструальному циклу значительно проще, чем наши вот современные...
1: Особи.
0: Да, совершенно верно, спасибо. Да, вот не вызвано ли это как раз появлением, вот, скажем, этого термина? Ведь... В то время женщина также вставала и, типа, шла там коромысло, прыг, как говорится, без рук, без ног на бабу скок, и пошел по воду щук, лебедь, рака таскать, все. А сейчас они все кряхтят, они все бледные, они, в общем-то, маются. И все-таки вот какое-то, видимо, происходит давление на психику населения. В связи с этим производится, скажем, точечное давление на какие-то слабые места. Вот у женщин на этот период, да, вот у мужчин, скажем, на там, ну, совершенно верно, мы с вами поняли даже друг друга без слов и так далее. Вот как вы считаете, это коррекция временем? Может быть, просто стоит проанализировать взаимоотношения населения вот в 1812 году с медициной и попробовать как-то внедрить вот ту практику, как тогда они лечили, как они... Ну, помимо, я имею в виду, пиявок, кровопускания и отсечения головы секирой стрельца.
1: Да, Александр, я боюсь, конечно, навлечь на вас и на себя буйство феминисток. Да простят меня феминистки, я с большим уважением отношусь.
0: Но они от нас веника не получат на 8 марта совершенно точно, потому что, как говорится, назвался груздем, полезая в кузов, и все-таки зебра-то полосатая.
1: Да, я с вами согласен. Да. Я все-таки хочу попросить прощения, дабы следовать той самой этике деонтологии, которую
0: они
1: мы с вами
0: могут
1: говорили.
0: Вот ваше прощение, кстати, использовать в суде как сексуальное домогательство.
1: Ну, все-таки по радио сексуально домогаться, скорее всего, это к вопросу мастурбации и прочих патологических проявлений. Так вот, если говорить о 1812 году и сегодняшнем времени, у женщин, понимаете ли, как основное предназначение все-таки это производить потомство, его выкармливать, изначально, конечно, вынашивать, ну, если говорить о более изначально, зачинать или позволять зачинать, потом уже вынашивать, потом выкармливать, потом уже отпускать на вольные хлеба.
0: Но тоже, извините, что я вас переживаю, не всех, потому что ведь вот такой неорганизованный выпуск вот массовых масс на вольные хлеба может привести и к потопу, и к выкорчеванию. Тут мы должны брать какой-то пример с Вороновых, которые искусственно, в общем-то, свою популяцию каким-то образом сокращают или увеличивают, чтобы всем им хватило. Потому что если мы так всех выпустим туда, то, получается, следующие, которые выйдут, им может не достаться просто.
1: Да, согласен, тоже проблема, но все-таки я бы хотел говорить не об этом. Так вот, сегодня женщины стали умнее, заметьте, их плодовитость падает, рождаемость падает. Это проблема не только социальная, не только демографическая, но и психологическая. Чем больше у женщины мозгов, тем труднее выполнять те три функции, о которых я говорил. Зачинать, вынашивать
0: и вскармливать.
1: Сначала выпускать, Александр. Так, следовательно, чем дальше мы движемся, тем больше проблем, тем раньше менопауза, тем чаще встречаются смягчающие обстоятельства причины, тем проще женщине совершать преступление.
0: Совершенно верно, поэтому, в общем-то, некоторые из них мечтают попросту о том, чтобы это состояние длилось у них вечно. Вот, знаете, продолжает, прям, ну, очень много всяческих сообщений, я даже уже и не успеваю, может быть, скоро я все это выброшу. Во-первых, вот хорошее сообщение, Александр, спасибо вам за такого красивого гостя, гость с такой привлекательной внешностью, это такая редкость вашей передачи, Таня. Но Таня, она внизу у нас на 13 этаже, уже убирается и периодически заходит сюда. Естественно, видит, вот вы видели, она...
1: А, это вот та дама, как
0: да,
1: бы...
0: Да,
1: как...
0: да.
1: Ну, я понял вас, да. Да. Чудесный, чудесный веник. Откуда у вас, кстати, эти чудесные веники?
0: Вы знаете, мы выращиваем все здесь. У нас целиком, мы на самоокупаемости. И, в общем-то, я же вам не рассказывал. Я вам не рассказывал, Константин Владимирович. Года два назад мы даже делали стационарные передвижные пункты от нашей программы по вырезанию аппендицита. То есть у нас стояли на Новом Арбате несколько столиков передвижных, любой желающий мог прямо проходя так мимоходом вырезать себе аппендицит.
1: А, или несколько слов президенту, да? То есть дверь направо — это несколько слов президенту, да? Там стоял телекамера, любой
0: был,
1: мог
0: да,
1: сказать.
0: Да, это тоже наше изобретение.
1: А
0: да.
1: Вот дверь направо — это, соответственно, аппендицит.
0: Ну, тут, да, ну тут я могу несколько раскрыть секрет, конечно, вот несколько слов президенту, про это ничего подобного не было, просто мы собирали с людей небольшие деньги, а и, в общем-то, просто это слово предназначалось для них. То есть,
1: а, понятно, понятно.
0: Вот Евгений спрашивает, многоуважаемый господин Черепахин, разделяете ли вы идеи социал-дарвинизма? По-моему, хороший вопрос такой.
1: Социал-дарвинизм?
0: Да.
1: Один из моих пациентов много говорил о социал-дарвинизме, социал-кретинизме, еще нескольких социальных явлениях. Социал-дарвинизм как теория... близкая к теории национальной, безусловно, имеет право на существование. Другое дело, что дарвинизм как таковой на сегодня очень часто подвергается нападкам, в отличие от социума и социального. Поэтому я боюсь, что эта теория скоро будет разрушена, и останется все та же самая добрая социология. Дарвинизм может отмереть. Если вы сторонник этой теории, я призываю вас к неким общественным действиям в защиту социал-дарвинизма по той простой причине, что последователей социал-дарвинизма с каждым днем все меньше и меньше. Ваша активная общественная позиция позволит поддержать это движение и не позволит загубить его.
0: А вы знаете, вот, Константин Владимирович, ведь если посмотреть на дарвинизм с точки зрения как раз социологии, то это своего рода ведь, ну, эдакий, как бы, видите, нацизм. То есть нацизм, я объясню, в каком случае, в каком смысле. Это объединенные нации, которые называются земляне, поскольку все произошли от одного мохнатого существа. То есть практически это такой глобальный нацизм, который своей глобальностью, своей монополией вот в политике, в социуме, просто-таки поглощает мелкие националистические группировки. Ну, какая там может идти речь, там, скажем, о бритоголовых или там о евреях, когда все мы произошли от мохнатого, в общем-то, друга, понимаете? То есть вполне возможно, что Дарвин, он был не просто какой-то ученый, а, в общем-то, агент мирового марксизма. Я не побоюсь этого слова. Как вы думаете?
1: Ну, понимаете ли, в чем дело? Ведь обезьяны существуют разные. Там, если мы уже заговорили о евреях, то понятное дело, что кучерявых обезьянок – это кучерявые обезьянки. Если мы будем говорить о белобрысых обезьянках, то, скорее всего, это обезьянки, близкие к сибирцам, арийцам и им подобным. Да. Существуют лысые обезьянки. Сейчас этот род практически вымер. Да?
0: Называется «Красная Харька».
1: Вот. Я поражен энциклопедичностью ваших знаний. Так вот, «Красная Харька» — это...
0: Я просто подготовился к нашей встрече.
1: Спасибо, это очень приятно. Это очень приятно. Так вот, «Красная Харька», понимаете, в какой-то степени именно вот эти люди способствовали развитию, так скажем, нацизма, именно «Красной Харьки». И я удивлен, что сегодня вновь появляются ростки этого движения. По той простой причине, что все лысых-то становится, конечно, больше. Возможно, гены, какие-то рецессивные гены всплывают и начинают о себе вновь заявлять, но я все-таки надеюсь, что рецессивные признаки будут подавлены, и национализм, точно так же, как и фашизм, в скором времени отойдет в прошлое.
0: Влияет ли базитический зоб на походку и осанку, а также как его исправить нехирургическим вмешательством без подписи, естественно, послания? Мы сейчас организовали, в общем-то, с помощью мэрии поставку в наш город именно йодированной соли. До того соль была обычная, но это уже чисто скорее профилактическое действие, да? Вот. А так мы даже пытались как-то адаптировать зомбированных в социуме. Для чего нами была 2 года назад создана партия ЗОП, что, в общем-то, расшифровывается как «За общественную безопасность». Мы заказали в Лос-Анджелесе несколько вагонов силиконовых зобов, которые должны были вшивать всем членам партии. Вот, взносы были небольшие, мы уже начали это делать, но потом, в общем-то, пришли зеленые, разные другие, сказали, что, дескать, силикон плохо, если их потом убивают, а убивают там многих, это, и, дескать, он плохо переваривается с землей. И, в общем, наша эта идея рухнула. Мы пытались просто как-то психологически их адаптировать. Потому что бывало, глядишь, вот он идет, зоб свой тащит, там сам на него наступает, спотыкается. Ну, жалость, да и только. Но, тем не менее, что вы думаете об этом, Константин Владимирович?
1: Ну, начнем с того, что не люблю я вопроса инкогнито, а посему я думаю, что этот человек, говоря об эзитическом зобе, на самом деле имел в виду не зоб на конце этого слова, буква «Б», он, скорее всего, имел то слово, на конце которого стоит буква «П». Так вот, я бы рекомендовал для этого инкогнито и, возможно, его друзьям, сотоварищам или подругам обратиться к вам на станцию с просьбой приобрести еще несколько силиконовых продуктов, да, потому что с точки зрения Фрейда базитический или базитическая зоб или... Вы понимаете, о чем я говорю. Вероятно, для него это больной или, скорее всего, для нее или для них вопрос. Так, может быть, ваша радиостанция поспособствует разрешению некоторых фрейдистских комплексов относительно базитической зоб. И тогда с посадкой, и осанкой, и походкой у этих милых созданий будет все в порядке.
0: Ну, мы можем только как посодействовать, опять же, пригласить вот Забастов к нам в студию сюда и позволить им вывесить свои зубы на всеобщее обозрение.
1: Ну, понимаете, окно, вот чтобы... все-таки вот здесь вот нужен не столько зубы, сколько зопы.
0: Да.
1: Поэтому плюс... придется, скорее всего, не вывешивать, а уставлять зоб.
0: Вот Грецкий спрашивает о нашем отношении к женским ногам. Ему, Грецкому, очень нравится, как он пишет, женские ноги. Он очень любит их и спрашивает, не является ли это отклонением от нормы.
1: Ну, смотря, конечно, что он любит с ними делать. Допустим, если сбацать...
0: Не есть, видимо.
1: Александр, для вас это, конечно. Допустим, для меня, как врача-психотерапевта, это вполне реальная проблема. Да? Когда человек приходит и говорит, что я люблю женские ноги, у любого здорового человека, как, например, у вас, безусловно, возникает некий образ, и вы понимаете, что человеку на него приятно, на них, простите, приятно смотреть и так далее. Я же первый вопрос, который задаю, что вам нравится, что вы с ними делаете, и как вы их употребляете?
0: Чувствуется у вас, конечно, профессиональный подход.
1: Клинический подход, согласен. Так вот, я должен господину Грецкому ответить... Если он, конечно, любит кушать ноги, то нужно, конечно же, рассмотреть несколько вопросов. Первый. Это ноги, так скажем, свежеприготовленные? Или это ноги уже, знаете, как утка по-пекински, утка своей смертью 3 дня, полежавшая в теплом месте?
0: А тут, извините, правда, что я так немножко... Это правда, что пекинская вот эта утка, известное блюдо, оно действительно так лежит 3 дня?
1: Ну, в европейской кухне это не принято, а вот в Китае мои коллеги, которые были на конференции по поводу... дай бог памяти. Была конференция по поводу либо левой... По поводу недоразвитости мозжечка. Вот, они пришли в ресторан, если вы позволите лирическое отступление. Они пришли в ресторан и заказали утку по-пекински. Вот, поскольку наслышан об этом блюде. Вот, им принесли это блюдо, потом они страдали зопой. Простите за ненормативную лексику, но это все-таки из уст врача ненормативная лексика. Вот ягодицами, конечно, можно сказать.
0: Да.
1: Но так им потом китайцы объяснили, что утка по-пекински на самом деле это утка, которая умерла своей смертью, 3 дня полежала в теплом месте, после этого специфически приготовлена. Так вот, возвращаясь к господину Грецкому, если он любит ноги, которые, так скажем, свежие, это одна патология. Если ему нравятся ноги, которые не совсем свежие, а 3 дня полежали в теплом месте и после этого каким-то образом приготовлены, то это уже другая патология, тоже другие методы коррекции необходимо применять. Вот, если он любит просто созерцать ноги и предвкушая, знаете, так на языке щекочет, то это уже другой аспект.
0: То есть ему просто нужно, видимо, чтобы он уточнил немножко.
1: Да, безусловно. Как он любит эти ноги?
0: Потому что Григорий Распутин любил просто шупать. Так бывало, говорит, бывало шлюпать.
1: Знаете, шупать. Это так редко на сегодняшний день встречается, особенно у моих пациентов. Это просто вот казуистика.
0: Вы знаете, не дают шупать, вот не дают. Мы с вами можем попробовать, когда закончится эфир, выйти и пошупать. Тут сейчас кто-то возвращается. Визгу будет, понимаете? Что мы о грустном? Давайте вот к вопросу Никодима. Никодим спрашивает, объясните такое разное поведение болельщиков на чемпионате мира. Видимо, имеется в виду вот футбол. А действительно разное совершенно поведение. И с точки зрения этнической, ну там, национальной, с точки зрения темперамента. Вот, например, скандинавские болельщики меня поразили. Их всего 4 было. Потому что ни одна скандинавская там не участвовала команда. И они, в общем-то, всю дорогу почему-то изображали снеговиков. То есть они как-то устроили свой карнавал. Мне вообще снеговики очень близки. Я сам люблю их лепить, катать. Но тем не менее, и сравнить, например, вот этих 4 снеговиков, там непонятно, кто из них баба, кто мужик, потому что костюмы такие обширные.
1: Ну, юнисекс.
0: Да, видимо, скажем, эпоха постмодернизма настала. Да, ну вот... И, например, с английскими болельщиками, которые, кстати, вовсе не хулиганили. Ничего такого не было.
1: Александр, что с вами?
0: Я чихнул.
1: Извините, я испугался. Мы все-таки говорили о женских ногах и вообще затронули ряд таких, скажем, животрепещущих тем. Так вот, говоря, здравствуйте, Никодиму. Никодим,
0: здравствуйте.
1: Я...
0: вы извините, пожалуйста.
1: Я просто надеюсь, что Женя нас уже не слушает.
0: Женя.
1: Да. Так вот, Никодим, я готов с вами поговорить на личном приеме по поводу поведения болельщиков. Александр, я должен сказать, что Никодим – это мой старый знакомый. Я, конечно, не знаю, тот ли это самый Никодим. Так вот, поведение болельщиков... ну что, болеют люди, болеют.
0: То есть вы считаете нормально, да?
1: Я не могу сказать, что когда люди болеют, это нормально. А с моей точки зрения, все-таки это патология. Угу. Так вот, все болеют по-разному. Есть шумные пациенты, есть бесшумные пациенты. Знаете, вот так же, как на студии. На кнопочку нажали — тишина. Вот так же и с пациентами. Нажмешь на кнопочку — и тишина.
0: А часто ли, вот извините, что я вас перебил, вам приходится ввергать своих пациентов в состояние гипноза, гипнотического сна? Я знаю, вы владеете этим и...
1: Я, конечно, готов продемонстрировать,
0: но... Нет, сейчас. Ну, лучше подождем вашу пациентку, и, может быть, тогда...
1: Ну, хорошо, Александр.
0: Она
1: просто
0: приедет сегодня?
1: Я с трудом... Да, я надеюсь, что да, но вот пациентка, она... в общем, не будем говорить о пациентке. Я боюсь,
0: я еще немножко
1: я объясню,
0: внизу,
1: что нужно ехать на метро. Я боюсь, что она просто не доехала до станции, которая называется «Эхо Москвы».
0: Но ее еще сейчас, видимо, то есть немножко задержат внизу. Кстати, я прошу вас прощения вот за ту процедуру дотошного осмотра, которую сейчас внизу делают. Вот все эти сдачи анализов. Просто мы сейчас всех гостей,
1: понимаете,
0: всех, кто входит в студию...
1: Сдача анализов, я привык.
0: Это своего рода диспансеризация, понимаете?
1: Я привык к сдаче анализов. Да. Вот. Я не могу привыкнуть к одному. В одном из аэропортов мне устроили личный досмотр. Я смотрел на шкаф, и на шкафу стояла коробка с одноразовыми перчатками. Я был согласен, чтобы посмотрели вот все, что угодно, все, что им нужно. Вот я не буду рассказывать в подробностях всю процедуру осмотра.
0: Ну, в общем-то, интересно было.
1: До перчаток не дошло, в отличие от той процедуры, которую пришлось пройти здесь. Мало того, что перчатки не одноразовые, мне пришлось еще прочитать лекцию о том, что и как надо вставлять и куда.
0: Я постараюсь договориться со службой безопасности, чтобы на выходе вас не подвергали этой процедуре, потому что выносят все, что попало, и в таких местах, что, в общем-то...
1: Александр,
0: ну, поймите правильно.
1: Есть специальные установки. Но зачем же не одноразовыми перчатками?
0: А людей как кормить? Установка хлеба не просит. А нам нужно решить проблему безработицы. Вот, кстати, вопрос, доктор, не видите ли вы связи между ураганами и другими буйствами природы, обрушивающимися на нашу страну, и психическим здоровьем населения с ухудшающимся понижением уровня жизни? Вот как ухудшающееся понижение, это же, по-моему, есть улучшение. Потому что если про улучшающееся понижение, это значит низится. Если ухудшающееся понижение, значит понижение плохо идет, значит это улучшение. Или, по крайней мере,
1: Я не совсем понимаю, при чем здесь слово «связь».
0: Я тоже
1: связь.
0: С трудом.
1: Нет,
0: я вообще не понял вопроса. Давайте лучше о другом.
1: Подождите. Там начали говорить о связи.
0: Да.
1: Связи бывают неразборчивые, разборчивые, не совсем понятные. Так вот, автор, к сожалению, не уточнил, о каких связях он говорит. Вижу я эти связи или не вижу. В общем, связи видят все. Другое дело, кто их хочет видеть, и кто их не хочет видеть. А посему пусть автор уточнит.
0: Да,
1: специфику связи, пожалуйста.
0: Да. Ну, Макс спрашивает, очень интересно построен вопрос. Кому первому принадлежала идея некрофильства?
1: Идея некрофилии?
0: Да.
1: Я не задавался себе этим вопросом. Я бы мог, конечно, сказать, что сама идея некрофильства, конечно же, можно сказать, что она принадлежала мне. В общем, так же, как и ряд других идей: параноидство в некрофилии, потом психонекрофилия.
0: Буйная агрессия в некрофилии.
1: Буйная агрессия в некрофилии, абсолютно верно.
0: Потом зоонекрофилия, это же тоже отдельные.
1: Ну, в общем, да. Зоонекрофилия. Ну, я являюсь участником зоонекрофилии, не считаю себя Не считаю зазорным в этом признаться себе и вам, дорогие радиослушатели.
0: Ну да, это, в общем-то, этим общепринято.
1: Да, есть ростки протеста, и ничего здесь не поделаешь.
0: Но это чтобы утешить зеленых. То есть дело в том, что мы бы с радостью убрали отсюда слово некрофилии, но...
1: Да, оставили либо некро, либо филе.
0: Да, но так они же приходят, требуют, дескать.
1: Да, да. Так вот, Макс... Поверьте, я далеко не всезнающий человек, и я не могу вам сказать автора идеи. Если вас устроит мое авторство, возьмите его.
0: Да, или мое. Вы, наверное, путаете меня с другим Женей, а я Женя Кайманов. Я спрашивал о мацетации плодов.
1: Женя, муцитация плодов — это происходит на самом деле у опоссумов. Вам Александр в какое-то время, да, об этом рассказывал, я надеюсь. Так вот, муцитация как таковая, она в какой-то степени опасна для человека. Когда плоды опоссумов муцитируют, то критические дни у определенной категории населения этой страны усиливаются и происходят в режиме «подвергнуть я муцитации». И вот после этого возникают те самые вихри, о которых нас спрашивали.
0: Потому что начинается у всех женщин массовый прилив.
1: Лунная. К вопросу о менопаузе. Тем более, не далее, как вчера, если не ошибаюсь, было полнолуние.
0: Вопрос задавал Александр,
1: сегодня уже в Санкт-Петербурге...
0: Белые ночи
1: заканчиваются, или если уже не закончились. А вот то, что ураган там был...
0: Это случилось все-таки.
1: Вы понимаете? Ваш коллега, ведущий новостей, об этом рассказывал. Там ветер поднимался до 20-25 метров в секунду. Там не было так тяжело, как в Москве, но крышу снесло.
0: Вот тут у меня спрашивают, где происходит настоящий чемпионат мира по футболу. Он происходит в одном из подмосковных бассейнов. Я пока не закончился чемпионат, не могу вам открыть его координаты. Но завтра мы обязательно расскажем. Вот интересный вопрос только что пришел. Константин Владимирович, я думаю, сейчас на него ответит. Как вы прокомментируете тот факт, что небольшие безобидные демонстрации различных политических группировок воспринимаются общественностью как чуть ли не государственный переворот, а массовые беспорядки футбольных болельщиков как... сейчас тут опять пришел какой-то непонятный... как нечто собой разумеющееся и даже относится к этому как к некоему подобию праздника, спрашивает Бердяев. Ну, я вот, кстати, ответил бы словами Геннадия Толстого, замечательного русского поэта. Он сказал, что проститутки на короткие сроки презираемы, проститутки на долгие сроки уважаемы. Видимо, все идет оттуда.
1: Да, безусловно, Александр, я надеюсь, что вы полностью ответили на этот вопрос. Я должен вам сказать спасибо, и спасибо тем радиослушателям, которые позволили мне

0: некоторые их повадки, черты, вот... Или это не относится к разряду профессиональных заболеваний психологов?
1: Да, безусловно, относится, Александр. Я вот удивлен, что вы оставили на столе пустую бутылку от воды, потому что, конечно, психиатр, как и любой человек, имеет право на заскоки, но я бы хотел все-таки вас вернуть к вопросу, который задал ваш радиослушатель. Он спросил все-таки о профессиональных болезнях психологов. Да. Не стоит смешивать психотерапевтов с психологами. Так вот, психологи, безусловно, страдают. Страдают по жизни. Они изучают душу. Я должен сразу сказать, что это относится, безусловно, не ко всем психологам. И профессиональные отпечатки они также имеют. Я думаю, что ряд из них имеет в паспорте штамп о прописке, печать о расторжении брака, о производстве брака. Они имеют ряд печатей и отпечатков, в том числе пальцев, потому что ряд психологов работает в судебной системе, и там они просто производят отпечатки пальцев, и периодически они пачкают свои руки. Ну и вечером, когда им нечего делать, они берут специальные, знаете ли, криминологические такие карты. Ну и так за чашечкой кофе перед телевизором делают свои собственные отпечатки, потом их устраивают вывески, вывешивают. Может быть, если вы попросите, пришлют к вам, и ваши чудесные окна, так можно сказать, окна роста, развесят наиболее удачные работы. Так вот, это те самые отпечатки, о которых вы меня и спросили.
0: Вот вопрос к вам пришел. Ну, если позволите, я, может быть, на него даже отвечу. Вопрос гостю. Расскажите, пожалуйста, о ваших статьях в детском журнале «Здоровье». Я, конечно, не хотел как бы вам рассказывать об этом, но, Константин Владимирович, мне пришлось использовать некоторые ваши произведения в своих целях. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что Константин Владимирович в детском журнале «Здоровье» писал не статьи, а стихи для детей, и на некоторые из них мы сделали заставки для нашей программы. Вот, может быть, вы вспомните, Константин Владимирович, один из ваших стихов сейчас послушайте. Вот.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
0: То есть это, видимо, цель данного стихотворения была как-то Александр. Адаптация молодых матерей к пониманию.
1: Александр, ну, понимаете, в чем дело? Если я там выходил под подписью «Доктор Крик», ну зачем же вы так вот на всю страну, в общем-то, на 11 городов и на 11-й город, с которым стал Кемерово, вот так вот сходу вы даете мое авторство. Я, безусловно, имею...
0: Но страна должна знать своих героев.
1: Да,
0: замечательные
1: да, да.
0: Стихи
1: ну,
0: писали.
1: Маленькая слабость, я согласен, но это было давно. Я был еще маленький, я ходил в детский сад. Вот,
0: ну, журнал...
1: Нет, ну что, что. Вас еще тогда вообще не было, так что уж... Я бы на вашем месте внимательно послушал, что говорят старшие товарищи. Так вот, я ходил в детский садик и писал подобные стихи. Ну, что значит писал? Писать я не умел. Я читал, а ваш папа, он был более одарен, чем я. Он записывал эти стихи за мной. Ну, сами понимаете, своим корявым почерком. Потом редакторская правка родителей. И вот журнал «Здоровье» запестрел. Кстати, не так давно мне предложили... издать антологию моих стихов, опубликованных в детском журнале «Здоровье». Я пока вынужден отказаться, потому что поступили предложения от иностранных издательств с более приличным гонораром. Просят эксклюзив, и, соответственно, я думаю, что и вашему папе тоже перепадет, как человеку, который записывал мои слова.
0: Я очень хочу в это верить. Я надеюсь на вашу порядочность. Ну, впрочем, как же Черепахин не быть порядочным. Ну что же, а сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор с психотерапевтом Константином Владимировичем.
1: Слушайте, наслаждайтесь.
0: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. В ближайшее время мы, конечно же, начнем отслушивать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю. А сейчас я хотел бы еще немножечко почитать сообщения, которые к нам пришли. Вот достаточно интересное сообщение от Максима. Могут ли быть хакеры?

0: Клептоманы.
1: Максим, ну, во-первых, клептомания – известная болезнь. А для радиослушателей, которые не знакомы с этим словом, мы скажем, что клептомания – это навязчивое желание воровать. А для другой части аудитории мы скажем, что хакер – это компьютерный взломщик, это люди, которые проходят через систему паролей и получают таким образом нелегальный доступ к тем или иным базам данных и к тем или иным секретным материалам. Безусловно, могут. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, жажда разрушения у хакеров, да, она свойственна как клептоманам, так и некоторым психопатичным личностям. Психопатичная личность – это личности с теми или иными патологическими расстройствами. А посему, безусловно, хакеры могут быть клептоманами. Максим, но если вы страдаете тем или другим, а еще что самое ужасное, и тем и другим, вместе должен сказать, что...
0: Лучше всего, извините, что вмешиваюсь, рассказать об этом маме или подружке.
1: Ну, к сожалению, мы не можем во всеуслышание сказать: «Мама Максима, подойдите к радиоприемнику». А если мама спит, а Максим пойдет и разбудит маму и скажет: «Мама, тебя зовут к радиоприемнику».
0: Чтобы сообщить, что я хакер и еще этот клептоман.
1: Еще да. По этому поводу есть анекдот, да? Я феномен.
0: Да.
1: Я думаю, что часть наших радиослушателей знает этот анекдот. А кто не знает, спросите у своих старших товарищей, он вам расскажет.
0: Вот от Виктора вопрос. Я все-таки придется нам немножечко подзависнуть на этом предмете. Как вы относитесь к Айурведе?
1: Никак не отношусь. Это не я.
0: Да.
1: Может быть, это вопрос к вам?
0: Ну, я как-то не знаю. Я считаю, что этот вид лепки, он, несмотря на свою такую провокационность, он, тем не менее, все-таки за ним будущее. То есть, потому что лепить может кто угодно, из чего угодно.
1: Собственно говоря, точно так же, как и гнать.
0: Да, безусловно, да, да. Константин Владимирович, вы очень любите судить о психическом состоянии своих пациентов при помощи живописи. Что бы вы сказали тогда, если бы вашим пациентом был Сальвадор Дали?
1: Я был бы рад, если бы у меня был такой пациент, и я бы, наверное, вещал уже на другой радиостанции, будь то «Свобода» или «Независимая волна», или просто гнал собственную волну.
0: Меня интересует, сколько собак, кошек и людей убил Константин Владимирович, и забивал ли он других животных насмерть? Поликарп Гайко спросил.
1: Поликарп забивал неоднократно. А вот козлам не везет больше всего. Забивал и, скорее всего, буду забивать. Что касается людей, ну, авторство стиха «Забил я тушку пугала» или еще чье-то, ну, оно под собой имеет тоже определенное значение для меня, определенный смысл. Ну и, безусловно, кусочек моей жизни. Забил, каюсь, забил.
0: И, Константин Владимирович, очень много было вопросов, прям вот сыпались насчет изменения и нарушения психомоторики у детей в результате просмотров телевидения, и, в частности, вот сериалов, где играют, в общем-то, достаточно нелицеприятные для восприятия европейцы люди, то есть мексиканский сериал и другие, где откровенно, в общем-то, слабоумие вышито кружевами на телеэкране. То есть, понятное дело, что они тоже люди, имеют право жить, я ни в коем случае тут не гоню какую-то националистическую волну, но, тем не менее, я считаю, что просто, ну, совершенно даже не гигиенично смотрятся вот их декорации, их актеры на европейском телевидении.
1: Сериалу есть некая отдушина. Смотрите, какое еще слово, да, от души, отдушина. Когда монотонность сюжета, полная разжеванность сюжета аккуратно закладывается. Ну, у кого-то в желудок, у кого-то в мозги, у кого-то напрямую, как мы уже ранее говорили, от мозгов опускается, минуя желудок, и выходит, перерабатываясь или не перерабатываясь. Так вот, эта монотонность позволяет человеку приобрести некое равновесие. Особенно для тех людей, которые страдают целлюлитом. Допустим, есть правосторонний целлюлит, левосторонний целлюлит. Таким образом, получая равновесие...
0: Кстати, извините, что вас перебиваю, но нами, учеными, доказано, что целлюлит – это единственное, скажем так, состояние человека, одновременно естественное, да, поскольку, по идее, должно все нарастать, вот, но, с другой стороны, несимметричное. То есть, потому что вот к нам приходила женщина, вот, вы видели, что у нее слева там оперение уже пошло, и, в общем, там все свисает, а справа – это стройное достаточно существо, несмотря на
1: свои... А поэтому она заходила в студию правым боком,
0: да?
1: Понятно. Так вот, сериалы позволяют приобрести некое равновесие. И если говорить о психомоторике, то, безусловно, человек становится более уверенным. Да? Он уже не работает с перебоями, как мотора, допустим, наших отечественных машин, а больше походит на приличный Volkswagen или BMW.
0: Или вот тепловоз.
1: Тепловоз, да, достаточно уверенно стоит на рельсах и, знаете, так прет и прет. Поэтому сериалы, безусловно, для определенной категории жителей нашей страны, да и, в общем, всего земного шара, служат неким стабилизатором, стабилизатором напряжения.
0: То есть можно это назвать, что сериалы все вместе – это один Дарвин с точки зрения национальной проблемы.
1: Примерно так. Смотрите от души.
0: Ну что же, 203-19-22 и ваши вопросы в прямом эфире к гостю нашей сегодняшней программы Константину Владимировичу Черепахину, психотерапевту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Грудничище.
0: Здравствуйте, Грудничище. А скажите, вот я смотрел в базе данных, вот фамилии такой нету, Грудничище, ну, или это ваш псевдоним?
2: Нет, это имя.
0: Имя?
2: Я хотел бы обратиться к Константину Махмудовичу, поскольку я Новоярского жил очень. Дело в том, что еще в 7 классе он у меня одолжил $17 и до сих пор не отдал. Вот, а я сегодня целый вечер, слава ему.
0: Будьте здоровы.
2: Да, спасибо.
0: Мы передадим Лаверскому, я возьму у него и вам отдам.
2: На пейджер я ему слал сообщение, дескать, отдай, отдай.
0: Да что с него взять, он же слабоумный, ничего читать-то не умеет.
2: Нет, а он хитрый, он взял потише, значит, звук на пейджер и вообще молчал, ничего не говорил. Делал вид, что он смотрит футбол. Ну ладно, я, в общем, к 5 часам подъеду.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Спасибо.
2: Нет, нет, нет, я вопрос не задал еще. Вопрос, значит, такой, поскольку вы специалист.
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Я вот сам спортсмен профессиональный, я занимаюсь уборкой офисов и квартир. Кстати, Лаверский тоже занимался, но его выгнали, потому что у него были грязные ноги и перхоть сильная. Вот. И вопрос такой. Вот вначале...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. В начале передачи вы упоминали о переходе вот к рынку. Хотелось бы уточнить, вот, какие рынки вы имели в виду. Черкизовские, вот там и так далее. Вот. А второй вопрос такой. Вот как влияет на психомоторику мышечная композиция? В смысле, вот процентное соотношение медленных волокон, те, которые, значит, питают энергией за счет окислительного фосфорилирования, и быстрых, которые за счет анаэробного гликолиза. Вот у меня же тон последний, так что...
0: Спасибо, спасибо. Насчет перехода, действительно, мы строим переход к Черемушкинскому рынку, но это будет переход навесной, такой канатный мостик, типа канатная дорога, будет 2 трасса снизу для ног, и один, чтобы вот как-то люди могли держаться. Это будет единственный доступ к нему, и это связано прежде всего с безопасностью самих покупателей и работников этого заведения.
1: А что касается медленных волокон и быстрых волокон, мной любимый анаэробный гликолиз, на самом деле все зависит от того, насколько человек быстро способен освоить цикл Крепса. Если его интеллектуальные способности позволяют освоить этот цикл в короткий промежуток времени, то у него все будет в порядке с быстрыми волокнами.
0: Извините, я знаю, что господин Блюрер освоил его за 13 секунд.
1: Ну, именно поэтому это классик советской психиатрии, да. Будучи рожденным далеко до революции и не дожившим до нее. Так вот, а если цикл Крепса освоен не до конца, то в этом случае с медленными волокнами будут проблемы. Осваивайте его до конца, и все будет супер.
0: Угу.
1: Это, извините, это разговор, да, из области биохимии. С вашего позволения я не буду углубляться.
0: Конечно,
1: всех желающих я могу отослать к трехтомнику Ленинджера «Основы биохимии».
0: Хотели сказать Ленина?
1: Все дело в том, что, я думаю, кто-то, помимо прочего, писал под псевдонимом Ленин, добавив модное американское джер. Ленин джер.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите,
3: пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Черепахин, у меня вопрос.
0: Задавайте, пожалуйста.
3: А?
0: Говорите, да, мы вас слушаем.
3: Я хотел сказать, что вот ни для кого не секрет, что сейчас в частных объявлениях массовых газет, которые выходят, в общем-то, миллионными тиражами, такие как, например, «Центр Плюс», «Экстрем», в рубриках «Оккультные услуги», есть такие, как «Воссоединю семью», «100% верну мужа» и так далее. Так вот, у меня какая проблема. Я четвертый раз женат очень счастливо, у меня прекрасная жена, любимая дочь. Так вот, если мои предыдущие жены обратятся вот к этим услугам, а такие предпосылки, в общем-то, у меня есть, то кто может ждать мою любимую дружную семью в настоящее время? Знаете, если можно, пожалуйста, поподробнее об этом расскажите.
0: Спасибо.
3: Моя жена, в общем-то, глотает валерьянку, не спит ночами.
0: Спасибо.
3: И мнение, в общем, такого крупного ученого, психотерапевта для меня и для нашей семьи очень авторитетно. Большое спасибо.
0: Спасибо. Вопрос, кстати, действительно интересный. Я тоже задавался вопросом. Ведь, например, если все начнут, все женщины, скажем, нашей страны, начнут к себе привораживать, к примеру, Томаша Андерса, гитариста скандинавского ансамбля «Современный разговор».
1: Да, безусловно. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Безусловно, важный вопрос. Я разделяю вашу проблему, разделяю вашу боль. Я рекомендую вам обратиться к знающим специалистам из области парапсихологии. Благо, сейчас предлагают мощные обереги. И даже магазин на диване, если я не ошибаюсь, предлагает обереги. Или что-то вот на этих волнах. Купите себе, приобретите себе индивидуальный оберег, который будет оберегать вас от посягательств, ваших бывших жен, и тем самым вы сможете сэкономить на валерьянке. Ваша жена будет спать спокойно и без помощи валерьянки.
0: А еще лучше позвоните завтра днем по телефону 203-19-22 и закажите себе железную дверь от «Эхо Москвы». Но мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с Константином Владимировичем Черепахиным, психотерапевтом.

0: И мы продолжаем разговор, беседу с Константином Владимировичем Черепахиным, частно практикующим психотерапевтом. Прежде чем мы продолжим слушать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю, я опять же обращусь к посланиям. Вот как может ваш ведущий говорить, что хорваты взяли серебро, когда они завоевали только третье место? Я обратился за разъяснением к Володе Варфоломею. Он объяснил, что первое место на данном чемпионате – это золото, второе место – это позолоченное серебро, а третье место – это серебро, а четвертое место – бронза. И сразу же пришло сообщение: приятно чувствовать себя идиотом в компании таких умных людей, Александр. Знакомые мне чувства. Не кажется ли вам, что вирус целлюлита размножают и выращивают хорошо люди типа звонившего только что вам, которые женаты по несколько раз? Господин Черепахин, где вирус целлюлита размножается быстрее, в мозгах или в нижней части? Спрашивает Соломон Мамиконович.
1: Уважаемый Соломон Мимо, я не смогу произнести в столь ранний час ваше отчество, вы меня простите, я надеюсь. Так вот, уважаемый Соломон, все разработки, касающиеся вируса целлюлита, сейчас глубоко засекречены. Не совсем понятно, откуда вам известна вирусная природа целлюлита. Я боюсь, что вы нарушаете закон о государственной тайне, говоря об этом вслух, потому что этот вирус относится к области, так скажем, к разделу особо опасных инфекций. Любые особо опасные инфекции находятся под контролем не только санитарно-эпидемиологических служб, но и служб безопасности. А посему все, что касается вируса целлюлита, я вынужден эту тему в эфире закрыть.
0: Ну, поскольку Константин Владимирович все-таки соблюдает врачебную этику, я могу себе позволить немножко рассказать о истоках. Вирус целлюлита действительно был разработан в секретной лаборатории ЦРУ, и его цель была изначально это выведение из строя вражеских солдат посредством данного целлюлита. И был момент, вы все знаете, очень тяжелый момент в истории Соединенных Штатов, когда этот вирус прорвался на волю, огромное количество тучных людей заполнило улицы американских городов. Вот, все воины тоже ходили в целлюлите. Они, в общем-то, с этим справились.
1: Причем началось с воинов женского пола.
0: Безусловно, это поражает прежде всего женскую иммунную систему данной болезни. Вот, но это печальная история. Я предлагаю сейчас перейти к прослушиванию телефонных вопросов. Пожалуйста, спрашивайте. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Константин Владимирович Черепахин, практикующий психотерапевт. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это 7-й палаты, 2-й больницы, сами знаете, какой город Ташкент.
0: Да, да,
2: у нас
0: да.
2: Тут семеро, вот мы вас очень внимательно слушаем. Мы выстроились тут в очередь. Вот. Спасибо вам, что дозвонились к вам, к нам. И задавайте, пожалуйста, свои вопросы, все, что вы хотели спросить, но боялись. Вот. Мы вас слушаем очень внимательно.
1: Я в первую очередь хотел бы спросить вас, насколько успешно вы выполняете лечебно-охранительный режим? Это вопрос номер один. Вопрос номер...
2: А кому? Тут нас семеро. Вот Прохор, Зоя, здесь все.
1: Я буду рад услышать ответ именно от вас.
0: А извините, от Зои я хотел бы узнать, как сейчас поживают азимы, потому что мы слышали, что у них произошел отел.
2: Кто поживает?
0: Как поживают у вас в Ташкенте азимы, поскольку мы слышали, что произошел непредвиденный отел у них. Ну, я хотел бы от Зои услышать.
2: Ну, у нее от волнения просто стерло дыхание, поэтому...
0: Не будем нервировать ее, все-таки даму в возрасте.
2: Она на пальцах мне объяснит, я вот скажу. Она говорит, что азимы уже кончились, а остались только олетние.
1: А как быть с лечебно-охранительным режимом?
2: А все нормально.
0: Ну что же, спасибо
1: вам. Передайте привет главному врачу, мы рады, что у вас в клинике все в порядке. И, кстати, сколько сейчас в Ташкенте времени?
2: На час меньше.
1: Ну, если в 3 часа ночи пациенты в палате не спят, а если это палата для острых пациентов, я думаю, что это не есть правильно.
2: Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо вам.
0: Вот, кстати, и на пейджер пришло нам интересное сообщение. Александр, не страдаете ли целлюлитом вы? Если он у вас есть, то на каких местах? Саша спрашивает. Саша, ну, пойми меня правильно, я отвечу, конечно, на лбу. У меня целлюлит. Я являюсь чемпионом мира по ловле лобной морщины и мух 93-го года. Этот чемпионат проходил в городе Кальмаре вместе с фестивалем симфонической музыки. Я больше всех наловил свои целлюлитные лобные морщины и мух. И горжусь этим. Но это специально. Я сделал все специально ради искусства, понимаете?
1: Я не знал о ваших достижениях, Александр. Ну, вы, кстати, не имел вот возможности вас поздравить. Примите поздравления сейчас, спасибо, спустя несколько лет.
0: Спасибо. А морщины не хотите посмотреть?
1: Я думаю, что это к службам безопасности.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Доброе
0: утро. Что же вы так кричите? Вы не волнуйтесь, все хорошо.
3: Ничего.
0: Да.
3: Мне такой вопрос к гостю.
0: Да.
3: Как, значит, когда кончится, точнее, это вот таблеточное лечение пациентов? Ой, я слышал, у вас есть какая-то альтернативная программа.
0: Угу, то есть
3: это вот грибник вас беспокоит.
0: Ага. Вы знаете, спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно любые таблетки, они каким-то образом отражаются на жизнедеятельности почек, печенок и других потрохов, населяющих тушки излечаемых.
1: Да, я понял вопрос, когда кончится таблеточное лечение. Ну, когда таблетки кончатся, уважаемый грибник, тогда закончится таблеточное лечение. А пока наша промышленность загибается, Дикий Запад нам со страшной силой поставляет таблетки. Если вы заметили, сейчас стали появляться микстуры, постилки, свечи. Так что я боюсь, что таблеточное лечение скоро закончится, и мы перейдем на микстуры.
0: Ну, вообще, конечно, тут элементарный бизнес, то есть фармацевтические фирмы, им просто выгодно производить таблетки, и очень многие любят их глотать, поедают, даже бывало закапывают в глаза таблетки, и, в общем, в уши закладывают, все это патология таблеточная.
1: Ну, к сожалению, с новыми препаратами, такими как особо большие свечи, поступают тоже не всегда традиционным способом.
0: Вот в том-то и дело.
1: Особенности организма, особенности психики и души.
0: Причем, видите, Константин Владимирович, как бывает, кое-где вот особо больших свеч, ОБС сокращенно, не достает многим клиникам. А тут вот по Москве они ходят, и вот мы наблюдали несколько раз, и, в общем-то, что они с этими свечами вытворяют, срам. То есть, как говорится, где-то пусто, где-то густо.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно.
0: Давайте разумнее к свечам все-таки надо относиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
4: Александр.
0: Да.
4: Вы знаете, вот хотел узнать насчет языкового воемяка.
0: Угу.
4: Вот. Такая птичка поступала в реанимацию к Виктору.
0: Угу.
4: Он работает в реанимации. И он никак не смог ее оживить.
0: Ну, значит,
4: не можете посоветовать что-нибудь?
0: Ну, значит, она сдохла, как же ее оживить? Все, то есть, если оживить не смог, все, дохлая птица, считай. Значит, надо срочно это отчучило.
4: Знаете, она попала вот как раз вот под дерево во время бури.
0: Ага.
4: Живейший.
0: Ну, по идее,
4: могли бы вы что-нибудь посоветовать, все-таки как орнитолог?
1: Может быть, надо пригласить китайских поваров?
0: Это во-первых. А во-вторых, я просто думаю, что здесь, скорее всего, она под дерево пришла не случайно. То есть, скорее всего, она умерла естественной смертью, поскольку...
4: Да нет, дело в том, что она была молодая.
0: Ну, может быть, какая-то вирусная инфекция. Тут нужно, кстати, обратиться в санэпидемстанцию.
4: Нет, нет, нет. Мы ее лечили, мы прививали ей всякие сыворотки. Нет,
0: поймите,
4: всякие,
0: я могу...
4: антигены.
0: Я как специалист по...
4: Самый лучший травматолог.
0: Послушайте,
4: накладывал ей гипс.
0: Послушайте, мне кажется, вы ошибаетесь. Дело в том, что либо это не языковый воемяк, поскольку у птицы вот данной популяции отсутствуют лапы как таковые. Во-вторых, гипс, она не травма. Послушайте, но я же специалист. Языковый воемяк – это не травма опасной птицы. Она просто не способна получить никаких травм. Она только потопляема.
4: Нет,
0: или...
4: Да. Вымя у нее оторвалось, надо сказать.
0: Так не может у нее вымя оторваться, потому что она сама...
4: У нее оторвалось, надо надо сказать.
0: Послушайте, значит, это не... Извините, вы как-то не в курсе. Вы сперва... В общем, пришлите нам фотографию. Спасибо за звонок. Я просто даже немножко возмутился. Дело в том, что языковый вымяк — это сама по себе птица, которая, в общем-то, и выглядит как вымя. То есть, если у нее оторвалось вымя, ну, это то же самое, что сказать, человек оторвался. То есть, ну, как он вышел, значит, она просто вышла куда-то, понимаете? И она не травмоопасна. Ее можно пинать, бить, колотить. То есть, она мягкая. У нее одни мягкие ткани. Вы понимаете меня, да? Константин Владимирович, понимаете мое волнение сейчас, когда человека просто неправильно идентифицировали.
1: Задели, собственно говоря, так скажем, профессиональную честь. Не волнуйтесь.
0: Так. Так. Ну, тут какие-то странные приходят сообщения непонятные. В общем, я уже не умею, не в состоянии читать. Я предлагаю еще послушать телефонные звонки.
1: Да,
0: 203-19-22. Только, пожалуйста, не спорьте со мной насчет птиц, потому что... Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Александр, вот, да. Во-первых, к вам вопрос такой, ну, по делу. Вот.
0: Нет, сегодня я не подписываю никаких бумаг и никаких сделок. У меня по гороскопу трудный день, все начнется со среды.
5: А хорошо.
0: По нефти тоже мы отложим на 2 недели переговоры.
5: А по рыбе вот?
0: По рыбе, ну, предварительно можно договориться, так скажем, заключим договор о намерениях пока что с вами.
5: Вне эфира тогда,
0: ладно? Да, да.
5: Вот, а вопрос тогда следующий. Вот вы упомянули там про клептоманию какую-то, да, видимо?
0: Да, да.
5: Вот, и считается, что это патология и болезнь, в общем-то, какое-то навязчивое стремление воровать, да?
0: Абсолютно верно.
5: А почему вот не считается болезнью навязчивое стремление создавать эти программы или писать музыку там или картины? Вот, и вообще, вот объясните, пожалуйста, природу вот музыки как явление. Вот, почему вот, человека так задевает вот какое-то сочетание звуков, как это действует на психику, почему он готов рыдать, там, смеяться, дергаться и прочие движения осуществлять.
0: Простите, а как вас зовут?
5: Меня, ну, в общем-то, я скрываюсь временно.
0: Ну, хорошо, я вас назову человек X, нормально?
5: Хорошо.
0: Спасибо.
1: Так вот, уважаемый человек X и дорогие радиослушатели, а природа музыки и как она действует на психику человека и почему кого-то заставляет вздрагивать, кого-то рыдать? Да по той простой причине, что музыка — это есть колебания, людям свойственно колебаться. И когда музыка вызывает примерно те же самые колебания в душе человека, которые он имеет в данный момент времени, то происходит некий унисон, унисонизация. Музыка созвучна музыке души. А посему колебание усиливается, и это вышибает слезы, или наоборот заставляет кидаться тапочками в соседей, или заставляет делать эту музыку громче или тише, и тогда просто может быть нервный срыв. Помните, да, состояние экстаза. Так вот, на самом деле, все зависит от колебаний. Так что колебайтесь больше и чаще, уважаемый человек X. А то, что касается клептомании, ну, возьмите книжку, почитайте. Клептомания — это социально неодобряемое явление. Человек ворует, общество это не приемлет. И посему это болезнь. А когда человек пишет музыку, то общество требует эту музыку. Поэтому это явление социально одобряемо. Вот и все. Спасибо, человек X.
0: Спасибо вам, Константин Владимирович, за такой исчерпывающий ответ. Но у клептомании есть и вторая сторона. Ведь известно, что общество разделено на сторонников клептомании и на ее противников, как ни странно. Вот сторонники клептомании в свое оправдание и сами клептоманы говорят, что, дескать, мы не воруем, мы просто... берем на хранение то, что...
1: Кто-то хочет нам отдать.
0: Нет, не отдать, а то, что брошено без внимания. К примеру, если ребенок подбирает велосипед чей-то, он видит, что велосипед бесхозный, он хочет о нем заботиться. Это просто, они говорят, дескать, формируется будущий хозяин, который не может смотреть, как вещи пропадают.
1: Да, такая теория известна. Неужели вы ее автор?
0: Нет, ее автор как раз вот Валентин Августович Генрих. Вот такая фамилия. Польский эмигрант. Он в свое время эмигрировал из Полтавы. Вы помните знаменитые полтавские бои? Вот эти.
1: Да, да, да,
0: вот.
1: Да. Это пробел в моих знаниях. Я признателен вам, что вы его восполнили. Спасибо, я буду об этом знать. Если у вас есть что-либо почитать, то с удовольствием. У меня будет еще один томик и еще одна линза.
0: Знаете, у меня с собой только вот газетенка «Криминальная хроника» где-то. И то она уже 2 месяца, по-моему, как вышла.
1: Ее до сих пор не украли?
0: Нет, она где-то тут. Но я потом найду.
1: Хорошо, спасибо.
0: 203-19-22 и ваши вопросы психотерапевту Константину Владимировичу Черепахину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
6: Только по другому телефону, 913. И у меня был вопрос насчет алоэ.
0: Я не знаю, что.
1: Какая-то техническая проблема возникла, простите, может быть, вы еще раз перезвоните.
0: Да, дело в том, что мы тут ничего не трогал, я просто искал газетку и случайно ударился затылком, а не с пульта. И вот
1: простите за звуки, простите за отключение. Может быть, вы нам позвоните еще раз.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Я хотел бы задать такой вопрос. Почему господин Жириновский так навязчиво избирает воду как средство общения? То он поливает Немцова, то депутатов, то устраивает какие-то совместные купания.
0: Может быть, он рыба по знаку гороскопа просто, нет?
7: Клизму своим рожденным внукам недавно.
0: Значит, может, он рыба по знаку гороскопа, нет? Вы не знаете?
7: Он?
0: Да.
7: По-моему, козел, скорее всего.
1: Ну, не стоит такие непарламентские выражения употреблять при разговоре в эфире. Это ваша личная точка зрения, и, может быть, ее кто-то разделяет или кто-то не разделяет.
0: Безусловно. Мы никаких таких вот критических заявлений ни в чей адрес не принимаем.
1: Вот. А то, что касается любви к воде, знаете, как для того, чтобы человек успокоился, ему нужна вода. Вода все-таки это та среда, в которой он, я позволю себе повториться, пребывал 9 первых месяцев своей жизни в утробе. Вода успокаивает. Возможно, он использует эту воду для того, чтобы кого-то успокоить или успокоиться самому, как-то отреагировать свои эмоции.
0: А может быть, он играет в священника?
1: Как один из вариантов. И хорошо, что он использует только воду и ничего другого.
0: Да, да, тут я с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, дорогие мои.
0: Здравствуйте, уважаемые. Будьте здоровы.
8: Спасибо большое. У меня будет вопрос и к Саше Лаярскому, и к психотерапевту.
0: Да.
8: Значит, Саша, я потом положу трубочку и пойду к приемнику, я сейчас из коридора говорю.
0: Да, я слышу, что там уже, то есть соседи уже ходят, проснулись.
8: Спасибо большое, что вы слышите. Значит, первый вопрос, меня жена разбудила и спросила уточнить, во сколько завтра надо позвонить по вот этому телефону, и дверь я хочу железную заказать на «Эхо Москвы».
0: А, вы знаете...
8: Это вы потом скажете.
0: Да,
8: и к психотерапевту.
0: Да, я слушаю вас.
8: Что вот раньше мы, ну, допустим, десяток лет назад мы о железных дверях не слышали, а сейчас везде заказывают железные двери, везде эти объявления... И вот и моя вот супруга захотела поставить. Что это, с чем это связано? Объясните вот эту причину как психотерапевт. Железные двери.
0: Хорошо, я понял
8: спасибо
0: вас вопрос.
8: И Саша мне ответьте.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо, я понял вопрос. На самом деле, все это начиналось давным-давно. Я, к сожалению, вы не представились, я не могу к вам обратиться по имени-отчеству. Ну так вот, уважаемые радиослушатели, сказка о трех поросятах. Стара как мир. Деревянные двери, соломенные двери, каменные двери, а вернее домики. Так вот, три поросенка нашли убежище в каменном домике, и не страшен серый волк, им не страшен серый волк. Я думаю, что ваша жена тоже хочет не бояться серых волков ни днем, ни ночью. Так ей будет спокойнее, когда вас нет рядом.
0: Константин Владимирович, да вы поэт. Да, что касается моей части вопроса, поймите правильно, что нашей радиостанции коммерческая деятельность запрещена любая. Поэтому, если мы, например, в открытую скажем, что мы устанавливаем железные двери там, или решетки, или продаем газонную канадскую траву за $30 пакетик, то это повлечет за собой, во-первых, излишнее любопытство налоговой полиции и так далее. Поэтому мы, в общем-то, занимаемся торговлей под прикрытием всяческих интеллектуальных радиоигр и викторин. Вот поэтому именно в тот момент, когда они происходят, вы можете звонить, естественно, не впрямую так, дескать, тупо, извините, я хочу дверь, а как-то с намеком, что, мол, вот книжка, там у вас спрашивают, кто автор, вы там поиграете немножко, а потом, а как бы мне вот, дескать, калитку, и еще лучше, если это в стихотворной форме, понимаете? Вот. Ну что же, следующий телефон.
1: Да, конечно, мы ждем, спасибо.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Если можно, говорите громче, вас плохо слышно очень.
9: Алло.
0: Да, вот так нормально.
9: Алло, у меня вопрос и к вам, и к Александру. То есть и гостю к Александру. То есть гость, у меня вопрос такой. Вот вы, Александр, помню, в одной из передач говорили, что у вас там какие-то проблемы с облучением. Вот что мог бы гость посоветовать по этому поводу? Вот. А лично к вам вопрос, Александр. У меня есть кассета ваша, где-то чистые глазенки. Вот. И там, если вы, конечно, знаете, наверное, даны текста ваших песен. Вот. И я обнаружил очень странное несоответствие между тем, что вы поете, и тем, что он печатан. Вот. И что самое обидное, что то, что вы поете, гораздо меньше, чем напечатано. Вот как вы объяснили бы вот такую вот ситуацию сложную? Совершенно непонятно.
0: Понятно, спасибо. Спасибо вам большое. Я просто хочу сказать, что информация, которая считывается с листа, чисто психологически усваивается несколько по-другому, нежели информация, считываемая, скажем, со слуха, да? Поэтому приходится некоторым образом напечатанное корректировать, потому что, ну, немногие люди, например, у кого-то слух там плохой, могут слушать песни. Естественно, где песня, там есть музыка, она как-то либо помогает, либо мешает вот усваиваемости данных текстов, да, а когда человек читает с листа, то это совсем другое восприятие, мы корректируем просто, даже бывает, что, например, в песне об одном поется, а текст дается совсем другой, причем не обязательно принадлежащий мне, это может быть вырезка из газеты, вот, например, там «Известия» какого-нибудь 1973 года выпуска или из той же вот «Криминальной хроники», вы знаете, вполне эффективная методика.
1: Ну, а что касается облучения, я не буду говорить об Александре, все-таки это будет не совсем корректно, а я просто поговорю о тех людях, которые работают на радиостанциях. Если вы заметили, сотрудники импортных радиостанций используют вполне приемлемые, так скажем, эргономически продуманные наушники. У них наушники не зависают на, так скажем, черепе, они слегка подвисают под нижней челюстью. Ну, а Александр вынужден пользоваться наушниками, может быть, отечественного производства или не совсем отечественного,
0: но
1: очень старого, простите.
0: Ну, я открою вам секрет, вы просто не поймите, что как мы очень бедные станции, хотя будем рады любой помощи, присылайте нам и наушники, и выпечку, но то, что вот вы видите на моей голове, это обычные акустические две колонки, перемотанные изолентой.
1: Потому что мои наушники, они еще и прошиты суровой ниткой.
0: Так вот, это женщины наши балуют, поделки делают.
1: Я понимаю.
0: Это не с целью укрепить прочность их. И то, что у вас, кстати, вот ботинок пришит к одному из наушников, это шалость одной девочки нашей. Зато посмотрите, какой стежок. Ну, я имею в виду стежок, вот ниточка, видите?
1: Да, стежок, я вас понимаю.
0: Нет, стежок — это другое. Это древнерусское выражение «по стежку я шла, через озерко вижу лебедя со звездой во лбу». Извините, что-то меня,
1: да,
0: колбасит.
1: Да, простите. Не по-детски причем. Так вот, извините.
0: Здорово.
1: Спасибо. Так вот, сотрудники отечественных радиостанций, я не знаю, относятся это к радионостальжии или к Европе Плюс, пользуются вот такими вот незамысловатыми динамиками, перемотанными не пойми как, да и не пойми как, в результате чего раздаются некие звуки. Ну и, конечно, как побочное действие этих наушников, натирают себе лысину. У секретаря-машиниста профессиональная болезнь, они натирают себе мозоли на пальчиках.
0: А поэтому... у дайверов вообще нет, вот ладони гладкие.
1: Вот именно, да, стирается даже рисунок. Да. Поэтому, ну вот облысение у, так скажем, радиоведущих, ну, профессиональная болезнь. Профессиональная
0: и, болезнь. Кстати, когда я работал в криминальной милиции, попросту в уголовном розыске, мы вот если не было на месте преступления отпечатков пальцев, сразу шли на ферму, хватали первого попавшегося дайвера и начинали, как говорится, брать его в оборот, пока не расколется. И вы знаете, 100% всегда был успех.
1: Чудесно. Отпечаток, профессиональный отпечаток чувствуется.
0: Ну что ж, ну, приятно очень это послышать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: У нас здесь возник очень актуальный вопрос, насущный. Скажите, пожалуйста, целлюлит передается половым путем?
0: Спасибо, спасибо. Мне кажется, что он передается посредством вот, соприкосновения потовых желез.
1: Ну, вы недалеки от истины. Вот, помимо потовых желез есть еще слезные железы, да?
0: Да.
1: Вот, причем необходимо вспомнить о слезных канальцах, которые идут от глаз в нос. Так вот, обмениваясь выделениями из носа, можно, причем это должно быть прямое воздействие, из носу в нос, так называемое. Вот в этом случае, если не предохраняться, передача вируса целлюлита достаточно, вероятность передачи вируса целлюлита достаточно высока. Будьте осторожны при носовых контактах.
0: Да, и пользуйтесь только вот собственным носовым платком и губной гармошкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
11: здравствуйте.
0: Вас... Здравствуйте.
11: Черепахину можно вопрос?
0: Да, конечно.
1: Я вас слушаю. Представьтесь, пожалуйста.
11: Моя фамилия Водохлебов.
1: Добрый вечер, господин Водохлебов.
11: Ага, вот смотрите, я могу объяснить свою фамилию, допустим, по предкам, да?
1: Да, конечно.
11: Я понимаю, допустим, фамилия Лаэртский.
1: Да.
11: Его Шекспир в свое время с его предков писал знаменитый образ.
0: Совершенно неправильно, господин Водохлебов.
11: Ну, хорошо, мы можем на эту тему поговорить, но я вот, можно объяснить, но я никак вот не пойму. Вот я сейчас вот целый час думаю, вот фамилия Черепахин, что это за эволюция такая?
1: Да, я готов вам объяснить.
0: Спасибо.
11: Вот, и второй у меня вопрос. Вы неправильно сказали, что засекреченная информация о целлюлите, она уже давно рассекречена. Его к нам завезли шведы. Это поганый народ такой, шведы. И они его к нам завезли. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо за гастрольную группу АБА, видать.
1: Ну, так вот то, что касается... так скажем, истории моей фамилии. На самом деле все очень просто, и часть звонивших подтвердила, так скажем, то, что не за даром и не зря я ношу эту фамилию, а просто прочтите так: череп, ах. Знаете, такое вот патетическое «ах», такое восхищение черепом.
0: Ну, кстати, ну, не действительно, он столько... невелик у вас, да. Но сколько в нем ну, силы. И вот
1: а что делать? Что? Скромность, понимаете, скромность не позволяет признаться. Поэтому я сразу не распространяюсь по поводу того, что это не имеет никакого отношения к черепахам как таковым. Вот. Ну, раз уж задали, мне пришлось, вот я несколько стесняюсь, да, ну, вот я... восхищением содержимым черепа и черепом.
0: Первый раз, когда я вот увидел Константина Владимировича, он вместе с моим папой зашел за мной в ясли, то есть в ведро в гусли, и я спросил, типа, папа, на чем же у дяди очки держатся? Очень все тогда смеялись, я помню. Вот. Действительно, у Константина Владимировича очень узкий, высокий череп, то есть напоминающий чем-то французский батон, но вы не обижайтесь. Я уж открываю такой маленький секрет. И, кстати, я знаю, что даже какой-то музей, по-моему, заинтересовался. И даже вас исследовали на предмет строения вот коробки вашей.
1: Я надеюсь, теперь вы понимаете, как мне сложно вообще сидеть в этих наушниках.
0: Ну, мы, кстати, планируем...
1: С моим башенным черепом.
0: Мы планируем сейчас, в общем-то, затариваться наушниками самых разных форм, потому что, бывает, приходят люди совершенно с разных конструкций. Конечно, а с другой стороны, ведь существуют так называемые дальнобойщики по радиостанциям, то есть люди, которые постоянно с радио на радио ходят, дают везде интервью, общаются, то есть и они должны, по идее, носить с собой свои персональные наушники. Пришел как музыкант, воткнулся, сказал, что хотел, ушел на следующую станцию. Но это ни в коем случае не намек вам, поскольку вы, да, у нас редкий гость.
1: На радио у меня сегодня почти дебют. Несколько лет назад выступал уже именно на «Эхо Москвы», но это было давно и уже почти неправда. Это был все-таки корреспондентский звонок, а сейчас это совсем другое, в какой-то степени дебют. И если ваша радиостанция презентует мне подобные наушники, я буду просто счастлив.
0: Безусловно, для вас изготовим их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
12: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
12: Вот, вы знаете, есть такая программа «Итого», и там такой персонаж один, мозговед, все время появляется. Вот у него, если вы заметили, глаза скошены к переносице, и правый, и левый. Вот как вы относитесь? Он ваш коллега или кто? А вот как раз Шендерович, я ничего против него не имею, но он все время в носу ковыряется, там вот иногда просто вторую камеру включать не вовремя, и видно, значит, что значит он соплю об стол. Ну как, мой вопрос понятен, да?
0: Да, безусловно, понятно, спасибо.
1: Скорее всего, что касается господина Шандоровича, вероятно, вирус целлюлита дает о себе знать, все-таки не предохранялся наш коллега по телеэфиру, вот. А то, что касается мозговеда, вы знаете, вот есть такое понятие ощущение субмедэкспорта. Да, ведь человек же не говорит, мозговед, какими мозгами он занимается, чьими мозгами. Вот, а судя по профессиональности подхода и развитости понятийного аппарата, данный товарищ весьма-весьма осведомлен в том, о чем он говорит. Осведомлен, знаете, так изнутри, вот, потрогавши руками. Поэтому вполне вероятно, что он судмедэксперт. Ну, а сами подумайте, когда вот так вот посидишь с микроскопом, изучая мозги часов так 15, ну, будет странно, если глаза в кучку не соберутся.
0: А я вот насчет сопли хочу рассказать занимательную историю, которая произошла с первым в мире грузинским космонавтом, моим большим другом господином Пёром в Финляндии. Дело в том, что он там сильно простудился, и мы сидели на такой даче финской за большим таким столом, сделанным из столешницы, в очень большом мажорном финском доме. Финские друзья наши сидели, и вот Пёр был уже, значит, хорошо принявший на грудь и просто самым таким вульгарным образом чихнул. Не успел прикрыться ладошками. И вы знаете, из его, как сейчас помню, он сидел напротив меня, левой ноздри выскочила длиннющая такая здоровая сопля, которая даже не разорвалась в момент разрыва, а очень аккуратно легла, так это поперек широкого лица нашего вот грузинского космонавта. Естественно, все пришли в недоумение. И как бы вы думали, что сделал господин Пёр? Он шикарным движением своей широкой ладони стер, снял эту соплю со своего лика и также разухабисто вытер ее о край этого стола. Но вы знаете, к сожалению, время нашей встречи с Константином Владимировичем Черепахиным подошло к концу. Я думаю, что мой рассказ, он подвел достаточно хорошую черту под всем выше нами сказанным. И еще хочу сказать, что если вы хотите пообщаться с нашим гостем, то можете ему звонить сейчас в течение некоторого времени, до 5, скажем, часов. Он поговорит с вами уже вне эфира. Если у вас будут какие-то вопросы, проблемы, мысли, он с вами, я думаю, поделится. Спасибо вам, Константин Владимирович.
1: Спасибо вам.
0: Я надеюсь, что вы не последний раз гость в нашей студии, что мы с вами еще увидимся. И в заключение хорошая, добрая песня, колыбельная для всех, кто нас слушал.

0: войдет к нему в комнату. Представлял, как она войдет к нему в комнату.
1: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
2: Перед ним я тележками из супермаркета, надламываясь и переламываясь, приходит, а ее конь, так называемый, вот, лежит, упершись копытами в спинку дивана, ну, и глазами в столбик телевизора, и отдыхает, пьет пиво, курит средние сигары из лаврового листа. Ну что, да, вспомнил, как они пахнут, да, понравилось. Это модный сейчас курительный момент. Вот, и она входит в комнату, ботинки грязные стоят, или сапоги лучше. Она понимает, сразу компьютер начинает работать, знаешь, как вот...
3: У Болеронов чешки, у, скажем, экскаваторщиков краги стоят, у юных вообще стоят, бывает, а вот... У многих просто даже и уже проблемы и с этим, и она приходит, там вообще уже все. Представляешь, а ситуация-то у нее та же, она же с теми же тележками.
2: Все вроде... А мне представлять не надо. Я ради эксперимента женился последнее время и наблюдаю, как человек, который действительно находится... Я и наблюдатель, я и подопытный кролик. В одном флаконе.
3: Ну, как... ну, так бывает. Самый почтенный экспериментатор это тот,
2: да,
3: который.
2: Все усы прививали себе, спит, да, кто-то, да, прививал, я знаю.
3: Один даже, я помню, срастил себя с обезьяной. Попросту пришел сам к себе обезьяну. Кстати, после этого, когда эксперимент удался, ну вы помните, к нам приходили женщины в клинику со своей второй половиной, кто с пуделем, кто с баллонкой, все говорили: пришейте меня к ней, я хочу, чтобы она, в общем-то, была со мной. И даже пару, по-моему, таких операций было произведено. Вот, но затем узнали, запретили. В общем, сейчас не хочется, конечно, о неприятном. Пришлось отдирать назад пуделя этого от нее. Слез было.
2: Не, ну это было. Было веяние такое, что на свете существуют две половинки, которых когда-то за грешность разделили.
3: Да.
2: И теперь все эти половинки блуждают в поисках друг друга. Одни в Евразии, другие в Северной Америке, третьи в Южной Африке. И им встретиться надо, наверное, на корабли все посадить и в одно место сплыться всем кораблям, чтобы произошло воссоединение тел. Потому что есть теория близости молекулярных тел. И когда это, ну, допустим, несколько километров, если все корабли света собрать со всеми людьми мира, и в одно место согнать, то вообще, говорят, можно создать такой энергетический столб, чтобы добраться до Бога. Вот, и пообщаться с ним уже на равных. Ну, в том смысле, что на одном полу, скажем так. Ну, это я специально объясняю доходчиво, чтобы не было излишних вопросов глупых каких-нибудь. Что значит там? То подумать, что вот таким столботворением людским можно приблизиться к Богу. И все побегут друг к другу сразу обниматься, толпиться, чтобы как-то более-менее стать богоподобными людьми.
3: Вот не кажется ли вам, что люди неосознанно, вот, собираясь в кучки, там, на демонстрациях, ведь есть же, например, люди, которые чуждаются всячески, избегают массовых там мероприятий, как-то посещения футбола или какого-нибудь там демонстрации. Да, есть люди, которые живут этим, просто не могут без массы никак. И вот, вот эта попытка их кучковаться, это и есть вот результат такого неосознанного желания вот именно вот, вникнуть в этот столб, проникнуть.
2: Вот, кстати, о борьбе религий.
3: Да.
2: О борьбе религий. Вот эти столботворения бывают как с положительной энергией, стремящиеся к Богу. Скажем, они там в церкви приходят, и у них как бы там не нужно иметь очень большую толпу, чтобы вознестись к Всевышнему. Там церковь построена так, что... Сама церковь создает некоторый фон энергетический, который, сливаясь с человеческим энергетическим фоном, дает очень многократное увеличение энергетического фона. И вот на всем этом фоне идет подъем
3: фона.
2: Да, энергетического. Вот. Но есть еще и зло в этом мире. Это мистер Сатана со своими тремя шестерками во всю грудь, чтобы в сердце не стреляли. Вот. И вот этот парень, он придумал некое сооружение, чтобы приблизить к себе народ. Это метро. Либо шахты, вот с шахтерами.
3: А также спелеолог.
2: Ну, вообще, это немножко чуть другое. Они все-таки борются с сатаной. Поэтому у них есть такое название. Еще есть диггеры.
3: Да.
2: Которые, ну, занимаются очищением канализационных истоков от всяких библиотек. Я не знаю, откуда там могут быть библиотеки. Потом достают всяких людей, упавших в люки. Ну, просто идут люди, падают, и потом их достают месяц через два, когда находят. Вот. И когда вся общность спускается в метро, идет ужасное столпотворение. Вы заметили, что это происходит именно утром и вечером. Вот в это время молекулярный состав Земли настолько жидкий, что можно проникнуть поближе к самому главному парню из подземелья и пообщаться. Поэтому вот существует мнение, сейчас диггеры совместно со спелеологи, да?
3: Да.
2: Вот. Вместе с ними они идут разведывательные работы в районе станции метро Киевская. Потому что в интернете проходили слухи, что там были обнаружены офисные, ну как это назвать, доказательства присутствия офиса.

0: над умершими.
1: Ну, может, это просто хулиганство, может, это не связано как-то с...
0: Неважно, кем был человек, там, да. Профессор, бандит, диггер или спелолог, не знаю, чем мы к ним привязались, правда.
1: Ну, вы начали, я и поддержал.
0: Сейчас они сидят с пеленгатором где-нибудь тут недалеко и будут нашу станцию заваливать. Ну, вот, все, я не закончил,
1: извините,
0: да?
1: Извините, конечно, да.
0: Ну ладно, забыл я уже.
1: Зря вы так о женщинах. Не все же такие замужеством околдованные, просто женщины. Вот.
0: Не, ну это можно разговаривать. Можно разговаривать. Ведь женщинам неизвестно то, что последние научные открытия говорят, что женщины появились на свет только через 10 веков после мужчин.
1: А вот до того момента, каким образом происходило оплодотворение, кто оплодотворял кого?
0: А и... Помните легенду?
1: Нет.
0: Нашли в капусте.
1: Да.
0: Вот, все объясняется. Тогда все было свято на земле, не было греха. Хотя можно и другую легенду к этому припаять, да, но тогда не было греха. Вот. И... Дети были все святыми, мужчинами. Они появлялись на свет из ничего. Но так как из ничего ничего не появляется, энергия никуда не уходит и ниоткуда не появляется. Вот, поэтому мужчины были детьми Бога. Вот. И в один прекрасный момент все-таки Бог, он как профессор, он испытатель, он рационализатор, он конструктор, модельер и так далее. И вот он решил придумать нечто другое, но все-таки такое же, как мужчина. Ну вот, чуть-чуть сказать, можно даже женщину назвать обратным мужчиной. Вот так. И послал он вот через где-то 10 веков на Землю женщину. И все, и что из этого получилось?
1: Ну, получается...
0: Несчастье сплошное. Дожди пошли.
1: Вот,
0: сорняк начал расти. Одни же бананы были, да ягоды.
1: Вы сейчас несколько, наверное, обескуражили нашу постоянную радиослушательницу Ребро Геннадьевну Изы. Именно она выиграла горшок, слепленный с сотрудниками радиостанции совместно вчера. В общем-то, из, так сказать, всего, чего не попади валяется в результате отходов жизнедеятельности радиостанции. Кстати, Ребро Геннадьевну можете приезжать забирать. У нас был конкурс такой на тему того, на тему имен. Откуда пошло какое имя? Вот... Ребро Геннадьевна, Геннадий Федорович Лизы, ее папа назвал в честь вот, ну, как в честь того, той легенды, что, дескать, женщина создана из ребра мужчины, да, вот, и, в принципе, вот Геннадий, он предложил папе именно ребра, Гена Изы, тогда еще молодой аспирант, он предложил вообще всех женщин вместо вот «Ж» писать «Р», что значит «ребро», собственно. И также вот и называть их не как там «уважаемые там, женщины», да, или там «места для беременных женщин», а так «места для беременных ребер». Вот. Ну или просто там...
0: Ну, в принципе, да. Женщина – это обыкновенное слово. Как угодно, так и называй. Вообще... Псевдонимов у женщин много.
1: Да, безусловно. Некоторые называют «Любовь моя». Один у нас даже назвал свою дочку «Принцесса». Представляешь? Принцесса Матвеевна Глым. Фамилия Глым. Слышал о ней?
0: Знаешь,
1: известная
0: балерина. Трудно мне сказать тебе на это что-то. Да. Вот о стихах опять же.
1: А, да. Кстати, я знаю, что вы теперь еще занимаетесь и пением. Может быть, вы исполните нам что-то в прямом эфире, какую-нибудь хорошую народную песню.
0: Значит, какую-нибудь хорошую. А если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Дело в том, что я теперь выехал из Подмосковья, и каждый вечер они мне дороги.
1: Ну вот, насчет женщин мы поговорили, насчет недоверия теперь, видимо, нужно. А вот, кстати, видишь, что миф о непорочном зачатии, кстати, фраза очень... как это называется, богохульное, непорочное зачатие, был придуман им

0: Ну вот вы поймите, что...
1: А это и патенты были придуманы потенциальными патентами.
0: Вот, тут, кстати, очень много приходит всяческих сообщений, вот касаемых вообще мифов и легенд. Вот, например, интересный, кстати, интересный вопрос, почему у женщин волосяного покрова на теле в два раза меньше, чем у мужчин? Не значит ли это то, что у них есть нечто, чего нет у мужчин?
1: Но как у женщин, как и у мужчин, у них у всех друг против друга, если поставить, то на каждое нечто каждый может ответить своим нечто.
0: А вот немножко поподробнее можно?
1: Развернуть это.
0: Да, разверните, пожалуйста.
1: Ну, допустим, мужчина может сказать, а у меня волосяной покров в два раза больше, чем у тебя. А женщина может сказать, ну, то же самое. Да, это клево, но я реже делаю эпиляцию.
0: А, ну тут есть другой момент, подождите. А ведь известна многочисленная работа ученых, тоже многочисленных, где доказано, что человек будущего, да, будет лишен всяческих рудиментарных отростков, а ими, собственно, являются и волоса. Вот, собственно, аппендицит, припомню вам, также менисков у него не будет, и ногтей. Вот.
1: Исходя... И соплей, наверное, не будет.
0: Безусловно. То есть вообще как таковая слизистая оболочка не будет существовать, потому что ну, внутри только будет, а снаружи...
1: А ты
0: да.
1: Не боишься, что вот глаза, они же все-таки как-то смачиваются? Можно будет глазные яблоки до дыры протирать?
0: Нет, там уже тоже все будет продумано, ведь вот сам моргательный...
1: Вот созданные приборы специальные или...
0: Да никакие не приборы. Сам моргательный рефлекс, он сам по себе тоже рудиментарен. Вот глаза будут прокручиваться вокруг своей оси, измазываться о внутренность головной коробки просто. То есть веки, как таковые, будут не нужны. А на ночь человек будущего будет прикрывать их просто ладонями.
1: А вот... Да.
0: На этот вопрос я тоже отвечу.
1: А что-нибудь решат с кровью? Совершат ли отсутствие?
0: Нет, это все останется. Все вот такие. Я имею в виду в основном внешние признаки.
1: Слезы вот эти.
0: Медузки. Сопли это медузки. Медузки тоже лезть не будут и все так далее. Но мы сейчас о другом немножко. Также о волосах.
1: Кстати, медузки бывают разные.
0: А вот о сортах медузок что вы знаете?
1: Но они бывают зеленые, желтые, прозрачные.
0: Нет, это все неправильно. Это, кстати, один признак цветовой. А ведь есть же вкусовой признак.
1: Ну, вкусовой.
0: Размер.
1: Нет, они бывают сушеные еще, опять же.
0: Ну, сушеные медузки – это такой экстракт.
1: Медузки. А-ля вобла.
0: Да.
1: Под пиво вообще замечательно.
0: Кстати, очень сейчас в моде в Тайване именно сушеные медузки обезьянок под этот самый напиток. Мало кто из европейцев знает, что им подают.
1: А самыми крупными медузками являются медузки носорогов.
0: Да, да, безусловно.
1: Из нормального взрослого носорога можно выкачать килограмма 3 медузок.
0: Ну, в общем, да, если предварительно еще его поместить в какую-то пыльную такую обстановку, где он будет набирать, отфильтровывать, чтобы потом медуза вырабатывалась.
1: Даже вот на фермах, где занимаются отсосом медузок, существуют, рядом выращивают табачные плантации,
0: да,
1: чтобы
0: бегемоты
1: чихали чаще.
0: Вообще-то медуза-сборника, так называемые. В принципе, люди, конечно, недооценивают в какой-то степени вот роль медузы, да, в их жизни.
1: Но я знаю, что соевые продукты на 5% состоят из медузок.
0: Ну, то безусловно. Это 5% это подумай, какая мелочь. По идее, мы должны довести до 52% как минимум.
1: Ну, сейчас, я думаю, нужно...
0: Нет, вот люди... Вот, это же, в принципе, ну, чистейшей воды белок в какой-то степени.
1: С водой.
0: Да.
1: И вода и белок.
0: Он теряется, он уходит вообще в никуда.
1: То есть, да, каждую ночь в никуда уходит столько белка.
0: А каждое утро, когда они выходят, изгоняют медуз мощными.
1: А некоторые днем его умудряют куда-нибудь засунуть.
0: Да. При этом мы проводили исследование вообще слюнных желез человека и пришли к выводу, что слюни кончаются. Ну, слюни это так называемые тоже медузки, только другая разновидность. Вот те люди, которые много плюются на улицах, да, у них есть серьезный риск обесслюниться. Так их и называют зовут обесслюненные. И в последнее время, вот на рубеже веков, мы наблюдаем, часто валяются там сям обесслюненные, здоровые, распухшие языки торчат из их вот ртов, уже даже медуз там нет, уже все вышло. Уже
1: губы потрескавшиеся, да. Пересохшие рты уже.
0: Вы, если, кстати, увидите, я такое гуманное обращение сделаю, уважаемые радиослушатели, если вы увидите вот такого обесслюненного, лежащего, в общем-то, где-то на скамейке или там около кабака, вы должны оказать ему первую медицинскую помощь. Для этого нужно подойти, разинуть ему, в общем-то, рот и плюнуть туда. Поделитесь с обесслюненным своей
1: медицинской. Да, знаешь, при нынешнем дефиците слюны делать такие методы не каждый захочет. Если есть лужа поблизости...
0: Ну, сейчас зима, снег нельзя сыпать людям в лицо, в горло.
1: Потому что есть можно носить с собой
0: Это уже
1: термос
0: очень,
1: с кипятком,
0: очень требовательный.
1: Чтобы размораживать лужу.
0: Никто этим заниматься не будет.
1: Не, ну создана же специальная служба.
0: Вот служба и пусть занимается. А что вы простым людям об этом рассказываете?
1: Опять же, можно покупать незамерзающую жидкость для омывания стекол и тоже поливать людей.

0: Вот к теме волосов всяких и вообще кучеряшек и прочих рудиментов.
1: Кстати, надо разобраться, почему у одних волосы кудряются, а у других не кудряются.
0: Ну, видимо, дело в том, что в кудрявых больше воздуха зависает, нежели в гладких.
1: Значит, у тебя в бровях там воздушные потоки какие-то
0: ходят. Безусловно, безусловно. И эти места, они, конечно же, не мерзнут. То есть, так же, как у бурки, у сивки, у вещей каурки. Да, ну вот, возвращаясь к волосам. То есть, считается, что... Чем меньше рудиментарных отростков на тушке человека, тем он, значит, ближе к будущему. Исходя из этого, получается, что женщина, она все-таки ближе к человеку будущего по своему устройству, нежели...
1: Ну, если бы я был женщиной, я бы сейчас сказал, что да, это именно так, потому что Бог посмотрел на свое первое творение, учел недостатки, сделал женщину более красивой, менее волошенной, и более совершенный. Ну, да. Дело в том, что, в принципе, женщина на данном этапе нашей жизни – это уже завершенная модель человека. Ну, что нужно? То есть Богу надоело делать святых. То есть, ну, сколько можно заниматься деторождением самому? Когда можно понаделать машин по производству человека? И что, для чего была и создана женщина? Мужчина, он, то есть, так как все это подгонялось под него, вот, был сначала орудием для этого. Но дело в том, что мужчины с каждым годом становятся ленивее и ленивее. Для этого придумали всякие банки по приему спермы, а потом раздачи их голодным женщинам. Ну, в плане голодным, желающих иметь детей. А желание иметь детей Богом закладывалось в женщину с самого начала. То есть, ну вот, как микросхема какая-то. Работает, выбрасывает 0,1, 0,1, 0,1, потом бах, хочу ребенка.
0: И все. 0,3 такое.
1: Да. Кодовое число это 0,3. Вот. И в итоге получалось, что вот именно так мы сейчас и живем. То есть уже, если раньше женщина не могла себе позволить завести ребенка без мужчины, то вот уже сейчас мы можем наблюдать, особенно в развитой Европе, такие явления, когда женщина не нуждается в мужчине, он ей не нужен. И вот человечество, особенно мужского населения, грозит очень скорое вымирание. Вот, как, вот не нужна ветка дерева или десне зуб.
0: А кто же будет, собственно, защищать это рубеж и строить, в общем-то, пирамиду?
1: Женщина. Сейчас же тенденция к усилению женщин происходит. Женщины в горящие избы ходят.
0: Коня, я знаю, топчут.
1: Да.
0: А вот скажите, вот такая ситуация, как же, если верить вашим словам, то...
1: А вот недоверие закралось, да?
0: Да, да. Я, кстати, возвращаюсь к этому. Получается, что мы можем проследить вот эту... То есть, если 10 веков мужчина жил без женщин, теперь наступает время женщин, значит, им вы тоже отмеряете 10 веков, потом снова будет мужчина с какого-то момента, судя по всему.
1: А это, знаешь, как говорится, Всевышний из нашей планеты играет в шахматы. Он делает ей ходы каждый раз новые, а Земля выкручивается, как экспериментальная платформа. Вот, то есть он сидит такой, ему в кайф там. Ну вот, крутится она, да? Крутится он потом так. Стоп, дай-ка я комету запущу. Ну и запускает комету, а наши там профессора думают, как бы, блин, поставить какие ракеты-носители на меридианах Земли и сдвинуть ее со своей линии движения вокруг Солнца, чтобы вот эта комета, которую там пустили у нас, в сторону пролетела. Или ну, вот фильмы даже были сняты, несколько штук одинаковых.
0: Ну, может быть, опять же, если верить вот в вашу теорию, это есть вот с точки зрения шахматиста, вот его партии, им разыграны. Есть гуманный акт по отношению к человечеству, то есть который пытается как-то выкрутиться от ожидаемых последствий его шахматной игры и тем самым совершенствует свои навыки, там, познание, прогресс, опять же. бубенный.
1: Ну вот шахматы все-таки такая достаточно равная игра. Там противник может мат поставить, и противнику можно мат поставить. Вот. А все-таки вот в этой игре между землей и Богом нет обратной связи. Только Бог может поставить мат.
0: Это безусловно. Я сейчас о другом говорю. Я говорю о его воздействии на жителей земли. О том, что вот эта сама игра может быть затеяна для того, чтобы стимулировать жителей земли.
1: Да, но это естественно. Мозг должен работать.
0: Да.
1: Если будет сидеть ребенок перед...
0: Сейчас. Мне надо. Кстати, вот сейчас пришло сообщение следующего плана, дескать, а все-таки баба сидит на чайнике, а не чайник на ней. Но я хочу сказать, что мы вот в противовес вот бабе на чайнике изобрели, в общем-то, мужика на чайнике тоже, который как альтернатива может сажаться на чайник. Другое дело, что многие все-таки как-то в чем-то брезгуют им. Вот, хотя мужик такой ничего получился весь.
1: Но он же этот, норвег какой-то.
0: Норвег, естественно.
1: В юбке в такой клетчатке.
0: Да, чтобы сохранить, в общем-то, вот, всю вот эту подноготную, понимаешь ли, вот так что... Да, ну я вот вас перебил немножечко на тему, да.
1: Да, вот значит, вернемся
0: да.
1: к нашим детям. Вот да, как развивается мозг человеческий. Если посадить ребенка перед белой стеной, он сидит и видит один белый цвет. Белый цвет – это сочетание всех цветов радуги. Но он это сочетание пока не видит. Он начинает это сочетание различать только в тот момент, когда перед ним, допустим, начнет летать муха. Сначала он будет изучать линии полета ее.
0: То есть вы хотите сказать, что если вот постоянно ему показывать белое, то мозг не будет развиваться?
1: Нет, не будет,
0: согласен,
1: конечно.
0: Согласен.
1: А к чему там развиваться? Нет стремления. А вот, допустим, полет мухи, да?
0: Или, например, вот. Струйка желтой краски. Ну, маленькая такая. Нет, не то я сказал.
1: Да,
0: извините.
1: Ее можно рассмотреть как отток солнца.
0: Или приток солнца. Ну, в общем, или просто отток, или приток.
1: Не, если это фонтанчик желтой краски, то это приток. А если
0: можно
1: потолка капает,
0: можно...
1: то отток.
0: Согласен с вами. Согласен. Кстати, вот таким образом, я извиняюсь, что вас перебиваю, мы проводили в нашем центре, вот где готовим, в общем-то, диверсантов и разных таких других людей, занимающихся подрывной деятельностью экономики других стран, мы готовили, ну, эксперименты делали, да? То есть сажали тоже человека с полностью очищенным сознанием перед белой сплошной поверхностью. И, значит, в одной комнате делали людей, у которых постепенно, начиная сверху, закрашивали черной краской, собственно, вот эту вот всю байду белую поверхность. А в другой комнате закрашивали снизу белой краской. Вот и в том, и в другом случае получались они... Люди с очень негативной такой психикой в результате, травмированы, скажем так, негативно. Но с одной стороны они были агрессивны, с другой стороны они были подавлены агрессивны. Соответственно, исходя из этого, мы могли формировать две бригады. Одни бригады по подчинению, другие бригады по идейным соображениям. Вот те, которых сверху закрашивали, они были бригады по подчинению. А те, которых снизу, по идейным соображениям. И они у нас были передовыми частями. Именно они у нас во Алжире делали боевые действия в многих других горячих точках.
1: А вот по поводу стирания.
0: Да.
1: Стирания памяти, да? Сейчас, вот небольшой рекламный блок, сейчас один из медицинских институтов в целях рекламы, я не буду его называть, как он называется, вот, придумали способ защитить богатых людей, потому что это дорогая операция, от стирания их памяти. И за основу взяли... Вот помните, у всех были аудиокассеты когда-то дома. И у аудиокассеты есть предохранительная ямка с каждой стороны на торце кассеты. Ее выламывали, и уже стереть нельзя было кассету, если туда что-то не подпихнуть. Ну, обычно скотч или лейкопластырь туда подпихивали.
0: Или ногти вот состриженные пихали, да.
1: Да, вот. А чтобы не было возможности стереть память у человека, вырезают методом трепанации черепа. Диаметр или радиус, как это назвать. В общем, квадратный сантиметр черепа затылочной части. И этим самым, так, как бы это назвать, убирают момент, то есть убирают вот этот предохранитель. Да.
0: Ну, это как-то, по-моему, слабо в это верится все-таки.
1: Вот когда тебе сотрут память, вот тебе начнет верить по-другому. Был у тебя счет валютный в банке, нормальный. Мерседес, Гелендваген. И все, и нет ничего. Знаешь, все переписали, а ты сидишь такой перед белой стеной.
0: Ну, кстати, тут я хочу вот о чем, какую тему-то затронуть. И дело в том, что все вот богатство, все там, то, что нажит, да, но и цены только до того момента, пока ты об этом помнишь. Если ты об этом не помнишь, ты, в общем-то, счастлив. Ну, представь себе, например, сейчас я тебе дам по бубну, и ты через 2 минуты забыл все свое прошлое и стал счастлив, потому что у тебя нет ни проблем, связанных со всей твоей прошедшей жизнью, да, ну, вообще
1: кстати,
0: ничего.
1: Хорошее предложение,
0: то есть ты
1: надо
0: попросту,
1: попробовать.
0: Ты родился заново, ты вошел в этот мир снова сияющим пупсиком, понимаешь, вот, да, я твоя мамка, ты меня дико уважаешь, боишься, вот, ну, потом
1: так,
0: я тебе говорю...
1: Так, а у тебя сиськи большие вообще?
0: У меня одна старая.

0: Вот, и таким методом мы очень часто даем людям право родиться вновь, потому что вот я не знаю, как у тебя там, которые приходят память стирать, к нам наоборот приходят и...
1: Оживляют чужую память.
0: Нет, нет, наоборот, пытаются очистить свое сознание. Говорят, вот вы знаете, жизнь очень там, порой очень удачливые люди, удачливые, большие начальники приходят и говорят,
1: тоже дорогая вещь,
0: помогите. Да, да что там, дубину просто, да, грамотно поставленная рука и место, по которому бьешь. Вот, и все практически. И вот, конечно, вроде бы и травма, да, вроде... амнезия, да, но с другой стороны человек в эти моменты счастлив. То есть главное в этот момент не допускать ему демонов из его прошлой жизни. То есть родных, близких, ошибка какая, что типа пытаются напомнить ему, каким он был, да, там, призывают к нему там друзей, которые ему втирают, типа, дескать, там, власть, там, ну, представь себе, например, сейчас придет к тебе сюда какая-то тетка здоровая, которую ты не знаешь, и будет говорить, дескать, вот, там, я, например, твоя тетя Маша, да, вот ты ее...
1: А если теща скажет?
0: Или, да, или теща, да, только любые какие-то... Вот, а ты не знаешь, что такое теща, ты же язык забыл. Ты, скажем так...
1: Есть выбор выучить какой-то другой язык.
0: Конечно. То есть в середине своей жизни ты получаешь право жить по-новому.
1: Вторая жизнь.
0: Да, да. Мало того, у нас некоторые вот уже и на пятую жизнь претендуют. То есть бывало, приходит уже через 2 недели, говорит, хочу еще одну жизнь. Мы снова бац этой дубиной. Глядь, опять грудничок. И знаешь, они же ласковые такие в этот момент становятся. Вот что ребенок, ему шоколадку продели, так шоколадку понимает, стервец, понимаешь? Вот когда, то есть он видит, когда ему дают, на, он все-таки берет. Это к чему? К жадности, понимаешь, человеческой. Все забывает, кроме слова «дай».
1: Да.
0: Кроме слова «дай», да? Если ему скажешь сам, ты дай, да, отдай, да? Не, кулаком зажимает, падла. Понимаешь как? Вот. А после этого...
1: В челюсть можно ему дать, он отдаст.
0: Нет, он же уже травмирован, все.
1: Все, в челюсть не получается. Или там по челюсти бьют, чтобы память-то выбить. Именно информация о музыкальной паузе. Если оглянуться на третью композицию назад от этой композиции, то в то время мы прослушали группу под названием «Ковенант». Вот. Если вы помните, в прошлом году был дебютный альбом группы «Ковенант», и писались они, начальная буква была «Си». Но ребята раскрутились, заработали денег, купили себе компьютер. И оказалось, что есть еще одна группа с таким же названием, но и играющая поп-мьюзик. И страшным блэкерам стало стыдно ходить с таким названием, и они решили его переделать. Они поставили перед названием вот это вот трехбуквенное значение «The» или как там оно. И потом написали тот же «Ковенант», только через «К». Очень хорошая группа, очень известная в узких кругах молодежи. Вот. После нее звучала группа с очень красивым названием «Пикатум», тоже теперь известная в узких кругах молодежи. А после нее в данную минуту играет уже достаточно известная в узких кругах молодежи группа «In the Woods». Все это было в 99-м году. А следующим будет играть... Следующим будет играть известный шведский коллектив «Entombed». Уж о нем я не буду говорить. Песня будет звучать с последнего альбома.
0: Это еще я от себя добавлю. Все они, в общем-то, дети вот так называемой шведской семьи Абба.

0: его стало?
1: Конечно, и монголов тоже, заметьте, в Москве количество резко сократилось раньше.
0: А в Москве их в Красную книгу занесли, я слышал.
1: Безусловно, безусловно. Ведь,
0: и посольство закрыли.
1: Мало кто сейчас даже знает уже и помнит вообще, что такое вообще Монголия. Какие вот, кто сейчас знает, кто сейчас премьер-министр Монголии, какова сейчас ее внутренняя и внешняя политика. И нет, Путин наш премьер-министр. Зачем ты скабрезничаешь?
0: А я его видел по телевидению в Монголии.
1: Нет, в том-то дело, что Монголию очень давно не показывают по телевизору. Обрати внимание. Может быть, вообще
0: нет,
1: уже страны такой.
0: В Монголии
1: нет.
0: Был и по телевидению видел.
1: А там, значит, все-таки провели телевидение теперь, да? Это радует, значит, все-таки.
0: Там поставили один большой телеэкран. Он где-то занимает. Ну, он как футбольное поле. Ну, чтобы на всю Монголию было видно. Ну, зачем ставить много разных телевизоров? И ввели телевизионный налог. 1% заработной платы. Каждый монгольчанин должен отдать в бюджет страны за вот этот телевизор огромный. И он, его занесли в книгу рекордов Гиннесса как самый большой телевизор.
1: Ну да, достижение такое. В принципе, они известны чем? Это кожевники и кочевники. Вот оба на К, сокращенно КК, если целиком брать, КК мы. Сокращенно, в общем-то, кожевники, кочевники, монголы, опять же. Ну ладно, то есть об истории Монголии я вижу, что ты ничего толком не знаешь.
0: Ну почему? Я просто не готов к этой теме. Я поднял бы литературку-то. Если бы заранее было что-то оговорено. А то ты вот так вот позовешь и навязываешь мне всякие свои темочки.
1: Гибкость должна быть во всем. То есть я, например, знаю кое-что.
0: Я акробатикой в детстве не занимался.
1: Могу рассказать прям вот о чем. Прям задавай любой вопрос по Монголии, я тебе с радостью отвечу. Я-то просто намекнул, что, может, у меня спросить.
0: А какой Монголии?
1: Монголия, ну, в принципе, есть такой ресторан недалеко, я открыл хороший, это такая скрытая реклама. Спасибо, что мне подыграл. Приходите к нам в Монголию.
0: Вот. А когда? Нет, ну, приглашение прозвучало, я же не могу так просто.
1: Что, когда?
0: Когда приходить?
1: Куда?
0: А куда ты приглашал?
1: Кто приглашал?
0: Так, подожди, я же это не понимаю.

0: И я рад приветствовать в нашей студии руководителя концептуального театра под одноименным названием «Концептуальный театр» Кирилла Ганина, самого Кирилла Ганина, и актрису данного театра Надежду Шурда. Здравствуйте, дорогие гости. Очень приятно видеть ваши молодые, бодрые лица здесь. Дело в том, что обычно, когда я сталкиваюсь с людьми вашей профессии, с актерами, с людьми большого кино, то я наблюдаю, что только издалека на экране их лица кажутся столь привлекательными. Ну, как-то, например, известная Серовская ямка, придающая мужество, в общем-то, его лицу. На самом деле, сблизи видно, что там одни выпуклости, и женщины, которые стремятся, в общем-то, одарить, просто падают, когда видят, что ямки нет. Вот. То же самое с артистами театров. Большинство, по крайней мере, они похожи на каких-то, ну, грубо говоря, кукол Барби. Это в лучшем случае. Я вижу перед собой молодые, здоровые, красивые лица. Как будто вы только что приехали с садового участка, где, в общем-то, собирали грибы. А есть ли какой-нибудь секрет в этом? Может быть, вы просто подходите к театру и к осознанию себя, своих тушек в театре как-то по-другому, не так, как это делают вот ваши коллеги, к примеру, из театра Станислава Немировича Данченко. Простите, я
1: болею. Здравствуйте, на самом деле, радиослушатели. Дело в том, что мы просто живем в свое удовольствие, как нам хочется. Это, наверное, самое главное. Нам не нужны никакие премии. И вообще, на самом деле, вот когда включаешь, показывают какую-нибудь золотую маску, как это смешно, да? Там серебряная какая-то там турандот, да?
0: А вот Кирилл,
1: маска. Вот они, люди друг друга...
0: Ты имеешь в виду только вот наши отечественные, да, в основном? Или вот сейчас? Просто я в них не сильно разбираюсь, прошу прощения.
1: Да, это отечественные.
0: Вот. А вот можно ли здесь, например, вот, ну, с такой же степенью иронии и, ну, скажем так, пренебрежения мною вполне разделимого, кстати, отнестись там, ну, к Оскарам и прочим таким прибамбасам?
1: Нет, нет, все-таки что такое Оскар, да? Оскар — это технология. То есть это элемент вот это какого-то рекламного промоушена, да? То есть это один из фактов вот этих технологических моментов каких-то. А у нас, на самом деле, вообще страна уникальна, она вообще прекрасна, наша страна, потому что все происходит не через голову, да, а через сердце, как бы, вот. И все театральные деятели, вместо того, чтобы сделать вот какую-то схему, да, если они делают какую-то технологию, вот что такое, сейчас происходит очень много антреприз всяких, вот. Что такое антреприза? Собираются три актера, берут тряпки какие-то за дворок академического театра, вешают их, быстренько срубили пьесу, сняли деньги большие. Три, естественно, известных актера. Пришел обыватель, он ничего не смыслит в театре, посмотрел, да, люди ходят по сцене, говорят, что-то происходит. Хороший актер, безусловно, он всегда сможет и слезинку с глаз снять, и как бы посмеяться заставить зрителя. Но давайте тогда и вот эту маску тоже делать частью этой технологии, да. А то что получается? Вот турандот, маска, то есть собирается какая-то элита, такая официозная элита, там Табаковы, Калягины, Доронины и тому подобное. А на турандот, значит, так смешно, на турандот Калягин вручает Табакову, а на маске Табаков вручает премию Калягину, да?
0: Так вот это то же самое практически происходит во всех областях. Вот шоу-бизнес, он же обилен, и в музыкальных, скажем так, и, я не знаю, даже в спорте так же происходит.
1: Да, не, ну, кстати, вот попса, что касается попсы, да, то есть все-таки вот это наиболее технологичный такой вид искусства, как бы, если это можно назвать искусством, там все-таки есть какой-то смысл. А ведь здесь как вручают какую-то премию вот в той же маске, да, золотой, и при этом вдруг какие-то неизвестные спектакли, явно не успешные в будущем, ни с точки зрения искусства, ни с точки зрения коммерции, да,
0: ну, то есть
1: тоже подпадают под... Почему, зачем?
0: Заведомо конченый спектакль.
1: Да, то есть это нету логики. Понятно. Вообще в этом.
0: Вот. А вот мне кажется, знаешь, почему это может происходить? Вот ты правильно выше сказал, что все-таки
1: связи,
0: специфика, скажем так, России классического театра — это прежде всего душа. Но все-таки люди
1: вот
0: стареют.
1: Вот кто-то да. кому-то отдался, да, как говорится, и в постели Табаков решил вот, своей, например, супруге вручить премию.
0: Премию, да.
1: Вот. Он не понимает, что как бы перед вручением премии надо организовать какой-то промоушен, да, там ее сфотографировать в «Плейбой», да. И вот «Плейбой», первый этап «Плейбой», второй этап роль...
0: Это 20-минутная кассета с порнофильмом.
1: Да, с порнофильмом. Суд обязательно по поводу этой кассеты.
0: Суд.
1: Потом некий спектакль, где она играет Джульетту. Вот. Или, может быть, одну из трех сестер, да?
0: Ну, может быть, даже если бы она сыграла Гамлета. То есть,
1: Гамлета, вот, да, это
0: да,
1: круто.
0: Потому что
1: да,
0: женщина
1: да,
0: ни разу да, не играла да. Гамлета. Вот,
1: а и потом, как финал, это как бы предтеча, да?
0: Да.
1: И финал, естественно, это вручение «Золотой маски» с показом какого-то эпизода. А может, эпизод и не надо показывать. А
0: можно просто саундтрек поставить.
1: Да, да, да.
0: Вполне достаточно.
1: И все, и потом дальше назначать срочно, снимать площадку какую-то, назначать срочно премьеру, показ и так далее, и так далее. И здесь лом денег будет и всего остального. То есть вот она, правильная, разумная схема, да, технологичная. Здесь же непонятно, кто-то с кем-то переспал, кто-то кому-то вручил награду, а тот вдруг уже отказался спать, да, и следующая медаль вручается как бы другому, да, а этот как бы не раскрученный, и на нем не сняли денег. То есть какой-то хаос такой, да. Хаос наград получается.
0: Ну вот, может быть, если вернуться опять к моим рассуждениям, да, то именно скрестилось здесь вот этот подход душевный, или, ну, можно назвать духовный, да, подход к искусству театра, с таким галимым, опять же, рационализмом западных, в общем-то, коллег, где вот эти бешеные гонорары, им даже прайс сам не нужен, им нужно, чтобы их знали, то есть, ну, чтобы видели, что да, это я, в общем, поросеночек Ди Каприо, собственно, иду, а не кто-либо другой. И когда наши, вот, извиняюсь, убогие смотрят на все это, естественно, хочет тоже. Вот у меня постоянное ощущение такое, что все, что бы ни происходило в нашей стране, это какая-то игра. Вплоть даже, ну, извиняюсь, до войны. Даже война — это какая-то игра. И то она какая-то ненастоящая. Если бы не гибли люди, то я бы так сказал, игрушки какие-то. И это касается и музыки, и всего. Вот бывает, она снятся сны, и ты чувствуешь, что это какой-то сон с элементами игры. Вот все, что здесь происходит, так же. И попытки этих людей там устроить какой-то свой аналог там Оскара, да, это всего лишь попытка наконец-то вот проснуться и повзрослеть. Но взрослеть-то надо не таким путем. Как же им объяснить, что вы смотритесь весьма глупо, подъезжая вот на своих линкольнах, у которых уже амортизаторы надо менять, потому что там все вот в своих этих фраках и софиты тоже плохо светят.
1: Объяснить, наверное, на самом деле очень трудно, потому что,
0: нет, наша цель сегодня это сделать.
1: Ну, в общем, да, но на самом деле, к сожалению, ведь вся проблема в том, что это вот такая тусовка, она замкнутая, да, то есть вот, например, театральная тусовка, то есть есть некие люди, они продвигают своих людей, да, дети, там, жены, у этих жен еще родственники и так далее, то есть в театральные вузы, например, как идет прием, кого отбирают в театральный вуз? В первую очередь, на самом деле, по поводу актеров, да, никто об этом не говорит, но это на самом деле так. Отбирает не того, кто строптив и кто может сказать свое «я», а отбирают того человека, который будет послушный, он будет говорить, нас здесь все любят, нас здесь все уважают. Вот. А этот человек, они на самом деле как вот происходит какое-то клонирование, да?
0: А как это, извините, ну, определить, вот имеется в виду?
1: На самом деле все-таки люди, которые занимаются отбором в театральный вуз, да, вот профессуры какие-то, естественно, это люди, которые могут. И вот, например, я тоже могу определить, пришел человек, кто он на самом деле, да? То есть это профессия,
0: ну,
1: есть
0: сложно
1: такая.
0: Все-таки. Нет,
1: ну, пример. Нет, естественно, кто-то появляется, и на самом деле Горбачев появился. Какой там был, да, вот этот процесс отбора? И в итоге какая-то завелась, так сказать, гадкий утенок, который все взял и перевернул. Тут тоже, конечно, все когда-нибудь заведется. Вот Виктюк, да? Мы можем его как бы вот ругать и так далее, но в 91-м году он делал какой-то такой маленький прорыв, да, прорыв в непонятно что из вот этого академизма, да, где мужики что-то там болтают.
0: Ну, здесь же бывает сейчас и перегиб, то есть мы видим, например, вот этого человека, который играет в собаку и тоже называет вот это искусством. То есть смысл в том, что именно вот попытки, опять же, проснуться или, там, скажем, резко повзрослеть, сделать так, чтобы все, чем вы занимаетесь, стало настоящим, наконец-то, да, приводит к появлению каких-то жутких монстров, ундемонов, которые, попросту говоря, занимаются конкретной уже дискредитацией даже самой этой игры. Ну, то есть вот, к примеру, всем известный фильм наш, отечественный, который стоил лимон гринца. Вот, ну неужели непонятно, что вообще-то эта премия, она была дана с точки, ну, как гуманитарная, то есть ее дают вьетнамским режиссерам, а просто чтобы каким-то образом показать странам третьего мира, что, ну, ребят, вы как-то вот, мы на вас смотрим, и возьмите эту премию. Но должен же быть у человека, скажем так, ну, какой-то реальный взгляд на жизнь, на мир, на вещи, которые его окружают. Он взрослый, у него усы. Вот, он написал стихи про дядю Степу, милиционера. А получается, что это все продолжение игры, идут понты, барин и так далее. И так происходит со всеми.
1: Кирилл. Нет, ну по поводу Михалкова, по поводу кино, да, то есть кино для меня. Да,
0: извиняюсь, что я так резко перескочил, просто я очень волнуюсь.
1: По поводу кино, на самом деле, это чуть-чуть вот слева-справа, но чуть от меня, да, мне все-таки театр интереснее. Вот. Но по поводу кино, там же, по-моему, простейшие, вот абсолютно простейшие схема, ситуация, да, ситуация, когда человек возглавил Союз кинематографистов, все деньги, выделенные на кино, взял под свой фильм, снял этот фильм, в итоге, значит, фильм о России, который идет на английском языке, да, 90%, фильм ни о чем, на самом деле. Вот есть такое, как
0: я вот творчество ни о чем. Я не смотрел, прошу прощения. Ну, вот как ты...
1: Про сибирский цирюльник, как бы ни о чем. Вот да, есть такие вещи, когда вот что такое искусство, да, что такое хорошее кино или хороший спектакль. Это человек вдруг что-то нахлынуло на него, да, какая-то мысль. Вот я хочу рассказать об этом, да, и рассказывает. А когда человек создает какую-то технологию, так, мне надо фильм национального масштаба. Что для этого сделать? Кстати, на этом в свое время погорел и Бондарчук, да, «Война и мир». Тоже вот я такой монстр, я создам фильм национального масштаба. В итоге человек взял все деньги, снял один фильм, фильм не получился, но на самом деле Михалков неплохой режиссер, и были у него хорошие фильмы.
0: Конечно, были.
1: Достаточно вспомнить «Господа, вы же звери», да? Но, это вообще... Но вот сейчас не получилось.
0: Так
1: но...
0: вот не получилось именно по какой причине? По той причине, что у человека в какой-то момент сорвало крышу именно насчет того, что он потерял место себя в пространстве.
1: Но вот на самом деле нас даже не должно волновать, почему. Это проблема уже самого Михалкова.
0: Мне кажется, должно.
1: Нет, проблема в другом. Да. Проблема в том, что человек имеет возможность взять все деньги.
0: А, ну то есть вот имеется в виду, что у одного человека в руках могут
1: оказались
0: быть
1: сконцентрированы
0: весь прайс.
1: Да, и все. То есть в итоге 20 других режиссеров не смогли снять фильмы, а это может быть один из тех 20 фильмов получился бы хороший, кто его знает.
0: Хотя я вот знаю, что снимается сейчас огромное количество так называемого малобюджетного кино.
1: Да, и я об этом, кстати, у меня...
0: И там дикое количество есть интересных вещей, которые просто, ну, на порядок, я считаю... Вот у меня критерий, знаешь, как по книжкам, я эти очень простые, что по книжкам, что по спектаклям, по скульптурам также, вот по людям, да, вот бывает. Интересно мне или нет? То есть мне не важно, к примеру, котируется или там Брюс Уиллис с его лысиной в актерской среде. Многие говорят, что там Брюс Уиллис даун и ужасный актер. Мне совершенно безразлично мнение этих людей. Мне интересно смотреть, как он играет. Да? Также мне интересно смотреть малобюджетный фильм какой-то. Но мне очевидно с первых кадров, когда по телевизору там была вот эта байда, эти шашки, этот демон там в главной роли, вот этот самый за лимон грина, который мне почему-то сразу интерес пропал. Даже если бы я не знал, что этот фильм такой надутый, там, огромной клизмой, там, рекламный и так далее. Почему-то ни краски, ничего мне не интересно. Так же и везде. Мне кажется, давно уже критерием нравится, не нравится, должно быть интересно или нет. То есть немножечко отскочить даже на ступеньку назад, сделать эту игру еще большей игрой. Как дети. Мне нравится мороженое, а мне не нравится. Вот это мороженое говно, я его есть не буду. И потом, когда вот эта платформа уже уляжется, начинать, наконец, по новой.
1: Может быть, кстати, еще третий критерий. А мне безразлично это мороженое.
0: Да, или мне без...
1: Вот это самое ужасное.
0: Да, да, да.
1: То есть идея, если мне активно не нравится или мне нравится, это на самом деле, я считаю, вот как бы одно и то же. Активно не нравится, но бывает не нравится в смысле плохо сделан. А бывает не нравится в смысле вот Пазолини кому-то нравится. Мне активно, например, не нравится Пазолини, да, кто-то скажет. То есть человек возмущается, он письма начинает писать, да, куда-то там в Конгресс, там еще
0: ну,
1: куда-то.
0: Это хорошо еще в Конгресс, а то пишет, бывало, чем мне сюда на радиостанцию, домой, да. Бывает, приходит, да, вот на активно... стенах пишут.
1: Это значит, человек не остался равнодушным. Вот в чем мысль. Если человек не остался равнодушным от просмотренного, это уже, наверное, его затронуло. А если его затронуло, это есть искусство. Неважно, есть ли там мат, есть ли там секс. Это все, на самом деле, чушь, да?
0: А на вот, самом вот, деле, ведь вот что
1: вот
0: интересно.
1: Вот эти детали — это чушь, вот, вот чушь.
0: Извиняюсь, что перебиваю, вот насчет секса, да, вот ты сказал. Ведь давайте, наконец, будем честными. Вот те бабушки, которые сидят там ночью и смотрят, значит, киселя подряд там и говорят, какой умный мужчина, или другого там перца по первой программе его коллегу, ну, неважно, да, они на самом деле не слушают о том, какая им разница, там, как поделил Ирак с Ираном эту свою, там, извиняюсь, вонючую нефть. Нет, они думают о том, что в штанцах у этого ведущего. Давайте называть вещи своими именами. Когда идет какой-то фильм, они ждут, когда же, наконец, там покажут порево. Вот, для того, чтобы наехать потом в дальнейшем, сказать, какое хулиганство показывают по телевизору. Хотя это порево, но на самом деле реально эта картинка на них действует благотворно, потому что позволяет им, сказать, высказать свою социальную позицию хотя бы в этом. Но слабый, старческий или просто, ну, скорее всего, просто слабый мозг не позволяет адекватно оценить свою же собственную позицию по отношению к порю в этом фильме. Вот в чем беда. Извините, я очень волнуюсь.
1: Да, на самом деле. Вот.
0: Ну да, к театру, лучше к театру. Да. Просто я сейчас что-то все о кино. Вот.
1: Возвращаемся к театру.
0: Да, да.
1: На сцену выходит актриса. Я гляжу на нее, и мне ее не хочется. Имеет ли право эта актриса выходить на сцену? Наверное, нет.
0: А если, ну, скажем, если
1: рассказываю,
0: ее роль такова... Ну,
1: рассказываю. Да, извините, когда выходит, да. Раневская, выходила Раневская на сцену, ее все хотели. Когда выходила на сцену Доронина, угу, в лучших своих работах, ее все хотели. Я имею в виду под словом «хочу» не в смысле вот вбежать на сцену и отыметь, а я хочу эту женщину, да?
0: Понятно.
1: Я хочу с ней выпить кофе.
0: Я хочу видеть ее у себя на Новый год, собственно.
1: Да, это я хочу важно. В нее влюбиться, да? Я хочу, чтобы она
0: продолжить
1: меня полюбила.
0: Продолжить с ней знакомство. Да. Я понимаю, да-да-да, не то, что именно.
1: Когда выходит, ведь что такое Станиславский, да? То есть Станиславский придумал вот такую систему, на самом деле... психологического театра, да? То есть выходит актриса, она проживает какую-то роль, образ, да? И мы следим за ее судьбой. Mm-hmm. Вот это очень важно. А сейчас все об этом говорят, как бы, но прожить роль, и чтобы мы с мамой, как бы, хотели следить за ее судьбой, эта актриса, она должна быть интеллигентной, да? Все-таки какая-то на самом деле... Ну, не от мира чуть-чуть всего, да? Вот такая вот, какая-то должна неземная быть. А когда я вижу, вот благодаря, о чем я выше говорил, да? Благодаря вот этому отбору в театральные вузы девочек и мальчиков покладистых, по этому принципу, вот они такие хорошие, они покладистые. Данные есть, мы их дальше разовьем. Вот сейчас в театрах все покладистые, вот, и девочки Маша. Что такое покладистые? Это вот из деревеньки приехала девочка, да, вот, угу. Помнишь фильм «Начало»? Это как фильм вот как бы такой, да, но на самом деле не такой, а другой. Ну вот она приехала, вы танцуете, да, а я пою, да, вот в таком ключе. Ну вот, и вот эти... А они как бы неинтеллигентные, да, они как бы вот из каких-то вот вахлаков каких-то, да, вот непонятно чего, что-то я такое сказал, ну вот. И вот они ходят по сцене, кричат, орут, что-то болтают, они болтают на сцене языками, они читают роль, они прыгают, бегают.
0: Эндогенно пропотевают.
1: И все, да. Да.
0: Но с другой стороны, вот...
1: И ничего больше не происходит.
0: Кирилл, вот давайте посмотрим, вот опять же, немножечко проследим такую линию, да, обыватель актер. Вот, ну вот, тем более в России, да, очень короткие были периоды, когда актер был здесь действительно, ну, скажем так, престижным, престижным в плане социума. Это, и как ни парадоксально, вот одним из этих периодов был «Совок», да, то есть когда там, ну что вы, ну это же там Андрей Миронов, то есть это замечательный артист, и я считаю, что так, ну, очень повезло ему и со временем, и он достойно занял свое место, достойно. И многие его коллеги, Леонов, да, и так далее. До того говорить даже не будем, в царской России было принято дико угорать и пощупать актрисок. Так, что происходит сейчас, вообще парадоксальная ситуация. Театральные вузы заполнены, девочки туда ломятся. Что светит-то там им? Я действительно с трудом могу понять, ради чего все это. Ради того, чтобы на заднем плане показывать хореографическую
1: елку. Нет, каждая девочка думает, что она станет звездой.
0: Что значит, опять же, звезда? Нет, звезда театра в данном месте, в

0: есть какие-то, какая-то пьеса, где 3-4 персонажа, 5-10, да, вот они ходят по сцене, разговаривают. Я считаю, что время этого театра закончилось. Время не психологического театра закончилось. Театр не может быть не психологическим, иначе это шоу, попса там и что угодно, да, но это не театр. Театр по-любому психологический. Вот. Но время театра говорильни закончилось, потому что разговаривая, одно дело, когда Раневская говорит, да, я плачу, а другое дело, когда вот те люди, которые сейчас ходят по сцене, говорят. Дело в том, что люди меняются, да, там поколения меняются, другие формы как бы, образ жизни людей приобретает. Вообще, на самом деле, ведь по большому счету, вот информационная как бы вот... информационная вот вся вот эта технология позволила чукче знать, что такое балет «Лебединое озеро», да, то есть включил телевизор, увидел в каждый ранг. То есть кто такой Клинтон, как выглядит Африка, где кому молятся, что такое Шекспир, то есть все знают на самом деле. И ознакомливаться вот с тем, что такое балет, никому не надо. Все хотят посмотреть что-то новое, да, или, если не новое, то вот получить какое-то эстетическое наслаждение, да, от присутствия на этом. По поводу оперы-балета, да, у нас все превратилось просто в спорт какой-то. Вот. А вот... Большой театр — это спорт. Почему спорт? Потому что люди выполняют определенные па, зрители сидят, половина зрителей сидит, читает, сколько раз она там фуэте крутанула, да, как на чемпионате мира по фигурному катанию, да.
1: То есть усложнение элементов постоянное,
0: да,
1: происходит.
0: И все, а пачки те же, да, как бы форма та же.
1: Вот балет, да, балет.
0: А половина, кстати, сейчас я закончу. А вторая половина на самом деле пришла посмотреть на трусы балерин.
1: Да.
0: Вот.
1: И на, в общем-то...
0: И на бандажи...
1: Да. Этих мужичков.
0: Мужичков,
1: да. Да.
0: И кстати, на самом деле это же было придумано, вот эта пачка, да, и трусы, и бандаж. Они были придуманы на самом деле, когда балет находился в глубокой заднице, да?
1: Чтобы привлекать.
0: Да.
1: Потому что раньше вот первые балеты...
0: А психология
1: балеты,
0: вот этого зрителя какая, который разглядывает, да, вот этого такого интеллигентного маньячка? Вот. И вот какая его психология? Никто не знает о том, зачем я сюда пришел. И он себя даже пытается убедить в том, что нет, я пришел за искусством, да, как вот внутренне убедить обывателя. Вот.
1: Конечно.
0: И поэтому это функционирует. Потому что иначе бы ему зачем смотреть на такое вот дальнее, когда можно просто пойти в какой-нибудь найт-клуб, да, и посмотреть на стриптиз, да. Там более все как бы открыто. Но там нет элемента искусства, потому что это тоже интересно, да. То есть одно дело, например, люди занимаются сексом где-то в публичном доме, да, и где-то в ночном клубе, да. Вот, а в обычном стандартном ночном клубе люди трахаются на сцене.
1: Для того, чтобы...
0: Второй вариант. Люди трахаются, например, на сцене Большого театра. То есть на сцене Большого театра для интеллигента это интереснее, это пикантнее, это развратнее, да?
1: И вроде бы как
0: это какой-то художественный акт уже.
1: То есть ты заплатил прайс, для тебя трахаются. Ты как барин сидишь в этой своей...
0: Не, я в этих колоннах сижу и там трахаюсь.
1: И еще через монокль можешь посмотреть.
0: Да, вот во всем этом. И бабушки, билетерши с программками в это время спокойно стоят.
1: Конечно. Тут еще есть такой момент, вот совершенно ты прав, потому что...
0: Кстати, вот на этом и Виктюк-то получился, потому что в свое время, да, я вот сюда шел, думаю, ни о ком не буду говорить, но все-таки получилось, только о себе. Ну вот, то есть в свое время «Служанки», то есть на самом деле это обычно такое гей-шоу, да? Вот.
1: У Виктюка, да,
0: да,
1: я просто,
0: в обычном,
1: честно,
0: ночном,
1: не
0: в обычном
1: смотрел.
0: Ночном клубе вот такое гей-шоу, да, но она проходила в театре как бы «Сатирикон», да, то есть бюст Райкина стоит, бабушки с программками, и вот эта вся общая атмосфера, да, она как вот среди этих бабушек, среди этого бюста, тут как будет это происходить, вот это внутреннее ощущение, да, и поэтому все состоялось. Если бы это происходило в клубе каком-то, да, ну, наверное, может быть, и на этого режиссера никто внимания не обратил.
1: Ну, а Кирилл, а вот хорошо ли, на ваш взгляд, это вот то, что, например, сейчас на... то есть я не являюсь, скажем так, сразу говорю, поклонником там красноармейского строя, и даже скорее напротив, но тем не менее, хорошо ли, что, например, рок-концерты начинают проводиться на Красной площади, да? Вот, хорошо ли, что, скажем, в Большом театре вот будет выступать вот, типа, театр Виктюка со своими в общем-то, ну, вот вы называете это ласковым словом.

0: я называю словом пидор. Ну, вот каждый по-своему, да, вот, то есть пидор в Большом театре рокера на Красной площади, да, то есть
1: на самом
0: не
1: деле
0: кажется ли, что это вот в своем желании эпатировать публику уже люди зашли слишком далеко, и дальше мы можем ожидать, ну, чего-то уже совсем немыслимого, то есть хорошо, там, в этой, в Госдуме меньше всего люблю о ней говорить, и то ходил какой-то даун, то в этом самом, в этом, в как бандана, то в какой-то каске, полный идиот, вот, ну, выглядел смешно, ну, что мы можем ждать дальше, когда уже
2: на
0: весь эпатаж...
2: На самом деле, я думаю, для этих людей это хорошо, да, то есть, но не надо забывать, что это плохо для нас всех, потому что Красная площадь забалтывается, да, как вот забалтывается, она вот стирается...
0: Затирается,
2: да, в порошок стирается. А, то же самое, что, кстати, Пугачева, да, та же все-таки была какая-то недоступная женщина, которая поет. А вот сейчас, общаясь с пидорами, да, как с бесконечными, с мужем пидором и так далее, да, вот, она стала сама уже пидовкой.
0: То есть настоящий происходит обесценивание.
2: Обесценивание вот нечто высокого, какого-то недоступного.
0: Недоступного. То есть, попросту
2: театр,
0: говоря,
2: на самом деле, театр.
0: Пропадает элитарность.
2: Почему в те, вот, как помнишь, в свое время, лет 10 назад, там 15, люди возмущались, деятели культуры, что в театр стали в джинсах ходить, да?
0: Да, с этого все началось.
2: Да, кстати. А почему стали ходить-то в джинсах? А потому что на сцене актеры стали в джинсах бегать. Курить, бегать в джинсах, кричать.
0: Нет,
2: вот.
0: Все-таки в джинсах, Кирилл, стали появляться люди в зале раньше, нежели это стали делать актеры. Просто виновата во всем контора по кличке Иверия, которая шила первые джинсы, который покупался каждый совок. И это считалось уже, что, ну, вспомни, одеть джинсы под коричневый пиджак, и так, чтобы воротничок рубашки был на выпуск сверху пиджака, это был супер-попс вообще. И в таком виде там, ну, прийти в театр считалось нормальным. Актеры в то время еще не давали, все-таки, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, по хронологии событий, насколько я помню, они тогда еще как-то держали марку.
2: А вообще, на самом деле, все должно быть форматно, да? То есть, если я делаю что-то концептуальное, то это не надо делать в Большом театре, да? Это, ну, можно сделать на помойке, например. Это будет очень, как бы, вот формат.
0: Нет,
2: да?
0: А ты сейчас так с иронией или нет?
2: Нет, в самом деле. То есть
0: или
2: это,
0: ты так считаешь?
2: Приходит зритель, да, я делаю некий перформанс, да. Ну, понимаешь, то есть нельзя... Ну, в Большом театре перформанс... Это, ну, пусть будет помойка, да, пусть в клетках сидят бомжи, там где-то летают тарелки.
0: Кирилл, не обязательно так, не обязательно так. Но, скажем, я не сторонник, опять же, там, ранжировать искусство, да, но, к примеру, нельзя там на катке там Медео, да, устраивать соревнования внедорожников.
2: Кстати,
0: он совершенно для другого.
2: Да, вот то, что выгнали, на самом деле, Васильева из Большого, это нормально. Потому что человек превратил театр в какое-то, на самом деле, отхожее место, да, своими новыми постановками.
0: Возможно, я, к сожалению...
2: А с другой стороны, то, что было, тоже плохо. И вот мы крутимся, да, вообще наша вся страна крутится вот эти 10 лет между теми, кто предлагает все то, что было раньше, да, и теми, кто хочет как бы на базе вот этого как бы фундаментального, да, то есть ведь никто ничего нового, то есть никто не пришел и не сказал, вот я хочу сделать, кстати, только один Ганин, да, это говорит, вот, его за это бьют, да, что вот мне ничего не надо, да, дайте мне пустой кусочек земли, где я абсолютно на пустом месте сделаю то, что мне хочется, абсолютно другое, да, если это другое окажется тоже пустым, зритель просто не будет ходить, и все, да. Если я это сделаю что-то интересное, вот, я стану великим и гениальным, да, у меня памятник мне поставят, вот, и так далее. Вот, мне не надо вот это, я уйду, вот дайте мне кусочек земли пустой. У нас же все на протяжении 10 лет, все, не только театр, да, все бизнесмены, так называемые, и так далее, все берут то, что уже кем-то создано, и в этом кем-то созданном пытаются вот как можно больше себе взять. Вот, в карманы разложить там. То есть никто не прорыл на самом деле за 10 лет ни одну скважину, чтобы нефть добыть, да? То есть вот сам никто не прорыл.
0: Происходит попросту торговля, да?
2: Да, то есть взяли уже готовое, а готовое изнашивается. Также и театр. То есть приходят какие-то режиссеры новые, пытаются что-то сделать, но они пытаются сделать на базе того, что кем-то создано. Создано Станиславским и его последователями. То есть никто ничего нового как бы не приносит в театр. Эксплуатируются старые идеи. Вот я прихожу в театр, почему мне неинтересно ходить, меня там спрашивают, слушай, пошли, премьера такая-то будет. Я, ну а что там смотреть-то, да? Там театр какой-то, да, академический. В Энном академическом театре идет очередная премьера. То есть я знаю, когда, значит, свет какой включится, когда тряпка куда сбросится. Если она должна падать, она упадет именно в этой позе и именно так, потому что это только так падает, да. И помнишь про кошку, да? Угу. И действительно, когда вдруг пробежит какая-то кошка, я посмотрю, значит, зрители, так сказать, воодушевится. Наконец, что-то живое появилось, да, в этой мертвячине. Ведь кошка — это ужасно, на самом деле.
0: Да, шершавая и мягкая. В общем-то,
2: кстати, по поводу моего театра у нас бегали кошки, вот, и никто на них не обращал внимания.
0: Ну, это...
2: По сцене, потому что, как бы, вот, на самом деле, зрители, актеры непонятно, что вытворяли, да, зрители тоже и вытворяют.
0: Ну, есть
2: как тут... бы для вот, бывает. Вообще люди приходят, вот я заметил, те, кто первый раз приходит вот ко мне, например, в театр, да, они приходят, они все два часа, рты открыв, смотрят, а бывает, не могут понять, что происходит вообще, и куда они попали, театр это не театр. Потому что все обыватели привыкли вот к классической форме жизни. Если это автобус, то это должен быть...
0: Желтый автобус.
2: Да.
0: Кирилл, вот на самом деле я сейчас так довелось, мне опять же, как я уже говорил, пообщаться с некоторыми актерами, в частности, вот с актерами, находящимися в данном вот здании театра под управлением Калягина. И я с удивлением вообще узнал, что практически... Ну, вряд ли человек хвастается, что практически все пьесы вот там проходят на аншлаге. То есть люди с какого-то момента, это может быть года два, вот там я... сложно мне сказать, снова начали посещать театры. Как театры вот такого классического жанра, может быть, также и ваш театр. Я не знаю, что происходит сейчас с театрами-студиями, типа а-ля там театр-студию на Юго-Западный, в свое время культовые, как у них идут дела. Вот. Но тем не менее, на мой взгляд, все-таки гораздо лучше, если масса людей потянутся в театры, а не на концерты там групп «Отбитые мошонки», «Безделки» или «Дрестящие». Это действительно так. Театр тоже убивает. Театр тоже убивает в людях, так сказать, все самое светлое, потому что, естественно, это сатанизм, это действие, безусловно.
2: По поводу сатанизма, мне всегда смешно, когда эти актеры, значит, идут со свечками, вот Ленком, весь Ленком вместе с Захаровым стоит со свечками в церкви, да, то есть это странно на самом деле, потому что на самом деле церковь есть не что иное, как конкурирующая организация, да?
0: Целиком согласен.
2: Вот, то есть две конкурирующие театральные организации. Одна театральная организация называется «Церковь», у нее, так сказать, 324 спектакля, вот, все они по какой-то определенной схеме поставлены, определенные костюмы, есть хор, есть вот в Русском православном театре, да?
0: Да, да.
2: Вот, абсолютно гениально придумана схема сбора денег, да, то есть человек даже не понимает, как это все происходит.
0: Быстро, и вроде он еще отдал свой прайс, и еще при этом остался дико благодарным.
2: Да, то есть, а с другой вот театр другой, балаган, да, вот еще начинался с балагана в свое время театр, то есть выходили актеры, вот я как бы говорю все-таки о русском театре, меня абсолютно не интересует, лично меня на самом деле абсолютно не интересует.
0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным, руководителем концептуального театра Кирилла Ганина, и актрисой этого же театра Надеждой Шурда. Соответственно, речь у нас шла о, так сказать, пополнении, кадровом пополнении театров и о том, что дикое количество молодых девочек, приезжая сюда из далеких стран, как правило, стремятся попасть в театральный вуз. Об этом даже снято дикое количество фильмов, очень много слезоточивых историй. В наше жесткое время половина из них начинает торговать на рынке китайскими кедами, вот такими, к примеру, видишь, вот с тремя дырочками. Вот, а есть вот такие вот с пятью, но у них зеленые шнурки, они дороже на $3. Вот. Да. Либо идут в проституцию, вот, либо попросту возвращаются домой, при этом привозя с собой тираж от каких-нибудь жителей гор, которые приехали сюда погостить и покутить. Тем не менее, некоторым удается прорваться, удается пробиться. И до 40 лет, как правило, они исполняют на театральных подмостках роль елки, к примеру. Или там дождь исполняют, говорят жур-жур-бур-бур, и делают руками красивые хореографические движения. Вот, Кирилл, тебе же больше приходится общаться с людьми, с актерами, с актрисами, да, вот глядя на тебя, я чувствую, что передо мной сидит, ну, абсолютно нормальный человек, который вот, ну, скажем так, не играет, не поясничает. Я же, опять же, часто сталкиваюсь с актерами, не могу порой понять, вот, он ли это Серега, вот, или Гамлет, понимаешь? То есть настолько происходит вот это смешение сознания, что ни одним миксером не разобьешь. Опять же, чтобы личность раздвоилась, одна из них ушла во своясь, личность театральная. Что это, на твой взгляд, понты, либо реальный сдвиг башни просто?
2: Это нереализованность на сцене. То есть вообще как бы мысль заключается в том, что когда человек в искусстве реализуется, да, то ему нечего этим заниматься в каких-то других местах, да? Вот на самом деле есть такая вещь, как буфет, буфет МХАТа, МХАТовский буфет, да? Там, как известно, в МХАТе 150 человек, там около 200 даже работает, из них на сцену выходит реально 10-15. И вот эти 10-15, они на сцену вышли, они уставшие, репетиции, все остальное, 5-10, вот работа, они вбегают, что-то перекусили, убегают. А вот остальные 120, да, вот эти, которые никогда не выходили, они... Вообще, на самом деле, Саш, как ты видишь актера, который перед тобой начинает какие-то роли играть, какими-то голосами что-то вот говорить. Это значит, человек, которому не да, у которого не было возможности это сделать на сцене. И вообще в искусстве, в принципе, в искусстве на самом деле, да, вот ты же сочиняешь песни, да? Ты же не популяризируешь их перед всеми, во всех местах, где только можно.
0: Безусловно, то есть, я чувствую срамоту какую-то за людей, которые это делают. Действительно,
2: самореализовался как-то, да, в студии, где-то дома, что-то...
0: Получил свой кайф, но да, мне уже нормально.
2: И далее живешь как все. Вот так же и я. То есть, если человек-режиссер начинает что-то режиссировать в жизни... Значит, ему или не дали, или он не хочет это делать на сцене. И первый, второй, как бы, очень плохо.
0: Ну, а вот откуда тогда берется это жеманство, я не побоюсь этого слова, кокетство, которое, кстати, тоже вот у Надежды, по крайней мере, на мой взгляд, отсутствует. У совсем молодых девочек, так сказать, актрисулек, которые еще только-только вот... То есть она может ведь таким тоном сказать, что у меня сегодня репетиция у Меньшикова. Я не знаю, кто такой Меньшиков, к сожалению, невеликий специалист театра, вот... но это говорится таким тоном, как если бы я сказал, хотя я обычно это говорю очень так, ну, спокойным тоном, вы это знаете, типа, у меня сегодня встреча с Путиным, к примеру, нам надо обсудить геополитику, вот. Но она это говорит вот, ну, практически теми же словами, но при этом пафос, нимбы изо всех щелей летят дикие.
2: Ну, это вот я же говорил, как бы, вот в первом части, да, это все из той же темы. Набирают
0: а как
2: дурочек,
0: бороться? Как нам бороться?
2: Как бороться? Дело не в этих девочках. В конце концов, в мире есть много форматов людей, да, и дело не в этом. Дело в том... На самом деле, ведь выход очень простой. Надо лишить государственных дотаций все академические, все учреждения культуры под названием театр. Как только театры будут лишены государственных дотаций, то моментально у администрации театра возникнут проблемы.
0: Как с прайсом.
2: Как заработать деньги и привлечь публику. Ты говоришь, театры забиты битком. Вот под нами театр Калягина.
0: Да,
2: в театре Калягина
0: это,
2: билет
0: по словам,
2: стоит
0: это по...
2: 50 рублей.
0: Да это вообще не прайс сейчас.
2: Понимаешь? То есть почему 50 рублей там стоит? Потому что остальные деньги дает государство. Ты даешь, и я даю. Мы оба налогоплательщики.
0: Я, например, не даю.
2: Даешь.
0: В этом плане, да.
2: Ты налогоплательщик. А откуда государство? Оно же не само его их зарабатывает. Государство — это некая чиновничья система, которая перераспределяет средства. Средства, которые зарабатываешь ты. Ты заработал деньги. Ты хочешь отдать в театр Калягина свои деньги?
0: Нет, я никуда не хочу отдавать.
2: Хочешь, а тебя насильно заставляют это делать. И поэтому этот театр будет существовать, и вся эта система будет изгнивать и умирать. И разлагаться, агонизировать до тех пор, пока госдотация будет существовать. Кстати, Товстоногов, это был, на самом деле, не самый плохой режиссер, абсолютная приверженец вот школы как бы Станиславского. Вот он в свое время говорил, что на какой-то пьянке, и не мне, я маленький, наверное, в это время был. Вот. Но, тем не менее, он говорил, что вот репертуарный театр, да, как бы он когда-нибудь умрет и возникнет как бы вот снова эта антреприза, ну, в хорошем смысле, да, то есть начнут экспериментировать, искать что-то свое, и потом среди этих ищущих найдется какая-то форма, которая позволит дальше двинуться театру, и на основе этой формы возникнет снова репертуарный театр. Это естественный природный процесс, да, вначале что-то создается, потом это рушится, оно вот хаотично перемещаясь снова в какие-то схемы собирается, и в новых формах продолжает свое движение. То есть в свое время ведь что такое Станиславский? То есть это были антрепризы, да? Были абсолютно частные формы, были масса экспериментов, вариантов. И единственный эксперимент и вариант, который вот зазвучал, оказался Станиславский. Да, вот это как бы идея психологического театра Станиславского. И она, так сказать, превратилась в репертуарную форму. Вот, она была для системы, для государства вполне приемлема. Она была вполне приемлема для общества, для обывателя, кстати. И она была возможна, ее создание было и с точки зрения технологий. Да, ведь можно придумать какую-то форму, а где найти актера под нее, да? Можно придумать какую-то форму, а будет ли ее зритель смотреть? То есть художник может реализоваться только когда, если его... Вот эта идея, понимаешь, например, картину можно нарисовать, но я нарисовал, никто ее не понял, что я нарисовал. Ну, она 300 лет пролежит, на 301 скажут, что это гениально, да?
0: Да, это люди часто дозреют. Бывает с нами, с художниками, да. Я согласен.
2: А вот режиссер, дело в том, что такое театр, да? Театр — это то, что существует конкретно сейчас, конкретно в данный момент времени, и только здесь.
0: Ну, практически как живой вот. Концерт, да, да, согласен.
2: Да, то есть что, мы не видели спектакль Станиславского, на самом деле. Может быть, если мы сейчас увидели, мы бы ужаснулись, какое говно, да?
0: Не исключает. У меня вот. Вообще, вот, скажем так, восхваление исторических фактов, свидетелями которым мы не были, или же их уничтожение.
2: Есть такие два братья-близнеца, да, Родзинский и Вульф, да? То есть вот. Два человека, которые как бы знают обо всем... Непонятно, не из каких источников. Да. И сидела она и думала в ванне одна.
0: А вот, Кирилл, какова ситуация в плане прайса и финансирования, да, театров, скажем, там, за рубежом? Ну, я знаю, что ты объездил огромное количество, в общем-то, кибуцов и поселений, и вообще чего только ты не объездил, посмотрел везде. А вот государственные дотации, это только советское явление, наше, российское, или, скажем, где-нибудь там... В Голливуде
2: я могу,
0: тоже,
2: могу
0: да.
2: сказать, нет, в Голливуде такого нет. Вот, я могу сказать, что драматический театр на самом деле на Западе, да, вот драматический театр, вот этот психологический, это подвал, это абсолютно частно все, это спектакли, которые смотрят на самом деле родственники актеров, и никому это больше не надо.
0: То есть типа домашнего театра при графе Толстом.
2: При ЖЭКе.
0: При ЖЭКе,
2: при ЖЭКе, да.
0: Ну, в принципе, с такого и начинается вот что-то большое и великое.
2: Вот, но на самом деле есть какие-то формы, которые, я считаю, датировать надо. То есть, то бишь, есть какие-то национальные вот театры, да, то есть, представляете, гордость, да, страны. Этот театр должен находиться под покровительством государства. Может быть, это в каждом... Вот в России их, может быть, всего три, да?
0: Ну, вот какие было бы интересно
2: узнать? Я считаю, что датировать, безусловно, без дотации не может функционировать оперный театр, да?
0: Согласен.
2: Вообще не может.
0: А большой?
2: Ну, я говорю, оперный...
0: А, это он же и есть. Я же говорил.
2: Теперь далее, например...
0: Дико офаршматился, посмотрел не в ту страницу текста. Ну, дай оправдаться, ты же должен на шутку перевести свой срам.
2: Не, можно сказать, Большой театр — это оперный и балетный.
0: А, вот что, да, то есть я имел в виду...
2: Я не сказал слово балетный,
0: поэтому... А малый? О как!
1: Так, я вот как считаю, есть театр вот в России, да, в Москве. Я бы оставил, на самом деле, три учреждения культур на дотациях, да, как бы это Большой театр, mm-hmm. это, между прочим, Малый. Почему? МХАТ, потому что это два учреждения культуры, при которых есть вузы, да, то есть, понял,
0: понятно, да?
1: Да, да. Вот, как бы вот это глобально замкнутый какой-то конвейер, вот какая-то фабрика, в хорошем смысле, по производству как бы искусство, да, вот этих людей. Другое дело, что тут надо чистку, конечно, провести, да?
0: Мощную, да. Мощную. Причем с участием меня обязательно. Это
1: да,
0: я
1: и
0: настаиваю.
1: Меня.
0: И тебя,
1: я,
0: конечно.
1: Я, кстати, в вечернем клубе заявление написал и разместил. Прошу к Путину обращение, прошу назначить мне министром культуры.
0: Да-да-да.
1: Первое, значит, какие задачи, да?
0: Слушай, а я тоже писал ему, но я хотел назначить его министром информации вот, и
1: себя,
0: гостелекоммуникации, да, себя.
1: Да, ну вот
0: а до того, за месяц, я ему писал, что хочу стать министром обороны.
1: Вот, но сейчас, на самом деле, Швыдко такой мощный министр культуры появился,
0: да.
1: Я до Швыдкова писал.
0: Ты вот, писал ему, да?
1: Швыдков. Путину, Путину.
0: А, ну да. Ну,
1: вот, то есть я кажется... поэтому уже претендую на звание заместитель министра культуры по делам театров.
0: Нет, ну если, например, это я все-таки пробьюсь, там, ну потому что мне могут предложить, неожиданно скажут, слушай, Сань, министр обороны, пока еще там ты молод, ты пузико не выросло, да, давай министром культуры, то я тогда обязательно, мне кажется, мы с тобой сработаем. А я, поскольку буду часто в разъездах за казенный счет, то ты будешь нормально руководить.
1: В чем наш плюс, да? Во-первых, нет никаких связей, да, вот таких
0: никаких
1: глобальных, которые нас тяготило бы. То есть разогнать театр Пушкина, театр Ермолова, какие там еще никому не нужные учреждения. Да, плевое дело, да?
0: Да просто да. А, да. Кстати, помещение мы сдадим под офисы новым русским.
1: Не так.
0: Извини,
1: помещение
0: пожалуйста.
1: Бы на самом деле, помещение нормальное. Ну, оттуда бы вот эти учреждения культуры, вот эти театры, да, все, которые кичатся, они на самом деле уже половину помещений сдали в субаренду каким-то...
0: Что, кстати, запрещено вообще так законом.
1: Не, Лужков как бы разрешил.
0: Субаренда опять
1: вот
0: разрешена.
1: Вот Ленком, посмотри, Ленком.
0: А двойная субаренда.
1: Да
0: а кто
1: знаю.
0: Проверит, интересно, не сдали ли те подрядчики еще раз кому-нибудь в аренду?
1: Вот, то есть все это выгнать.
0: Слушай,
1: да?
0: А сколько налогов, например, с левых билетов, которые продаются на улице всякими засранцами?
1: Да, вот Ленком, например, да.
0: Да? Вот
1: то есть в аренду помещение сдаются, Лужков еще дарит машины артистам, билет стоит безумные деньги, но официально стоит мало денег. Вот, но при этом вот эти, которые спекулируют билетами, они выстраиваются в очередь за этими билетами к директору театра, да? То есть вот, вот эта разница идут в карман.
0: Да,
1: ну ладно,
0: да.
1: Это мы не обсуждаем, это мы будем обсуждать, когда мы будем министрами культуры.
0: Мы это не будем обсуждать, мы
1: это
0: будем
1: просто...
0: это искоренять.
1: Да, это
0: да.
1: На самом деле всего одну бумагу надо подписать и в нужные места направить людей, да?
0: Причем я даже знаю, каких
1: в масках,
0: у меня есть
1: в масках,
0: знакомые, которые
1: их надо,
0: с радостью.
1: Их надо направлять, так сказать, не... вот начать с этого, да, с культуры.
0: Безусловно. А именно потому, что культура культурная среда формирует все остальное. Именно из-за того, что вот мы описали выше происходящего в культуре, творится, вот, например, безобразие на азербайджанских рынках. Это прямая связь, которая для меня, например, очевидна.
1: Ну да.
0: Вот, да, мы отвлеклись. И что, да, я на какую-то мысль тебя прервал. Но в принципе...
1: Мы
0: то,
1: на...
0: да,
1: как бы остановились на том, что...
0: Да.
1: На том, что мы должны стать министрами культуры.
0: Оба. Ну да, или в крайнем случае, я, например, согласен даже министром железнодорожного транспорта. Главное ведь это
1: на
0: иметь...
1: На самом деле железнодорожный транспорт у нас хорошо работает. Почему?
0: Ну, потому я хочу
1: министр...
0: стать министром.
1: Министром
0: буду...
1: железнодорожного транспорта надо назначить Чубайса, назначить, да, тогда поезда
0: а после
1: становятся...
0: него через годик можно самому
1: да,
0: уже лезть.
1: Да, потом уже можно.
0: Да. А, смотри, в принципе, есть предложение, вот мы достаточно обширную сейчас тему затронули, да, выслушать мнение наших радиослушателей, что они думают по всему выше нами сказанному.
1: Давай.
0: Я-то сейчас напомню телефон в прямом эфире, а вы, уважаемые, звоните. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы Кирилл Ганин, режиссер, и актриса Надежда Шурда. Итак, номер.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: И я поднимаю дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту говоря беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Беспредельно наше внимание к вам. Доброй ночи, наше внимание к вам попросту говоря беспредельно. Вы в прямом эфире.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Извините, что так долго просто вот я вам дозванивался. Это, в общем-то, наш агент Маргарита Тихоновна. Она работает.
2: Она сыграет зрителя. Вот.
0: И тут сорвалось. Ну, ладно. Тогда давайте поговорим о детских театрах. Вот, поговорим о детских...
1: О, детские театры — это вообще кладезь, так сказать, доходов, да? То есть все режиссеры, которые не в состоянии, так сказать, полностью бездарны, да, они бегут куда? В детские театры, потому что там зарабатывать денег можно безумное количество, а претензий к качеству постановок никаких, никаких, да?
0: Всегда умиляют даже вот неуклюжесть и непрофессионализм малышей «Унтребетни».
1: Нет, имеется в виду как бы не дети, выходящие на сцену, да, а некие взрослые тети и дяди, абсолютно пьяные, да, приезжающие в школы, вот, при этом говорящие какую-то чушь, знаешь, в каких-то грязных шароварах. Кстати, у меня вот спектакль...
0: А, ты имеешь в виду вот...
1: Да, у меня вот есть спектакль «Муха-цокотуха».
0: Да, известная вещь очень, да.
1: Да, то есть наследница Корнея Чуковского объявила это грязной порнухой, подала на меня вот в суд, но потом я переименовал спектакль «Муха-потаскуха», она успокоилась.
0: Ну, правильно, то есть вообще считается, если даже просто ты бы убрал одно, скажем, не муха, а просто ухо-цокотуха, да, было бы уже...
1: Ну, на самом деле, это спектакль же не экранизация, не инсценировка, извините.
0: А вольная интерпретация произведения.
1: Нет, это рассказ о детском утреннике. Вот, то есть, на самом деле, этот спектакль делался под моим детским впечатлением. То есть, к нам в школу, значит, родители собрали по 20 копеек. Вот как эта технология происходит? То есть, зауч школы...
0: Помнишь, извини, что перебываю, на завтраке еще собирали.
1: Да-да.
0: Такая война была, на завтраке деньги сдали, там, по-моему, 3 рубля в месяц было.
1: Вот, да, еще...
0: А можно было от завтрака это отказаться, дико там прайс, значит, потратить куда-то, а завтраки отбирать у слабых... Что да. Я и делал иногда. Да, я там в школе здоровый был. Это сейчас я вот после армии такой. Да. Ну нет, ну что, я вся был культурен.
1: А культурно так, да. Отбирал.
0: Знаешь, отбирал
1: мальчик,
0: еду.
1: Дай, пожалуйста, деньги.
0: Да, не деньги, я ей натуры отбирал. А-а-а. Блинки там, вижу, какой-нибудь там несет. Взял себе поднос, там блинки.
1: И вилку
0: лежат.
1: Туда, и все его скорее. Да, пока да. Не будут же уже в желудке.
0: Конечно.
1: Ну вот, а еще была такая схема, что собирали по 20 копеек на спектакль не неких приезжих актеров. То есть в обязательном порядке родителей на родительском собрании.
0: То есть хочешь, не хочешь, а появись.
1: Да, да. И вот, значит, потому что весь класс на большой перемене, то спектакль значит, укладывался ровно в большую перемену, 25 минут, да, значит, с людей собрали деньги, я помню, так сказать, я оказался каким-то, с родителей, каким-то образом в этом огромном зале, да, то есть нас привели коллективно, и вот, значит, «Муха-цокотуха» как раз была, а мне где-то, я помню, где-то в 3-4 классе было что-то такое, или втором, ну, вот такое супер детское сцена, в детстве, как бы, люди, дети вот острее, как бы, все замечают, да, и да. Помнят. И вот, значит, жирная тетка играла бабочку-капустницу с такой целлюлитной задницей. Откуда мы увидели задницу, да? То есть у нее такие шаровые штанцы были желтые, огромные, да? И крылышки сзади. И вот она бегала, что-то наклонилась, штаны там треснули, и эта жопа, значит, ее...
0: Вскрылась.
1: Да, появилась.
0: Так сказать, вышла погулять.
1: Да, потом выбежал сам пьяный актер, играющий комарик, значит, лет 40, какой-то такой спившийся клоун. В общем, что-то два каких-то фуэта крутанулся и бабахнулся. Вот. Это было, на самом деле, смешно. А паука играла некая кукла, такая маленькая вот кукла, да, как бы кукловод водил ее. Все это было в обшарпанном, естественно, здании помещения актового зала, да, два фонаря какие-то.
0: Так мрачно прям. Вообще, вот прям вот ты описываешь, у меня воображение очень хорошее.
1: Да, даже две какие-то тряпки висящие.
0: Чернуха
1: такие,
0: такая вообще конкретная, да.
1: Вот, и вот мой, на самом деле, спектакль «Муха-цокотуха», да, к моему творчеству, творчество Кирилла Гайна, как возвращаемся. Мой спектакль «Муха-цокотуха» не... инсценировка произведения Корнея Чуковского, а инсценировка вот этого детского утренника, да? И у меня в самом деле вышло уже...
0: То есть ремикс на тот детский утренник, вот так бы я назвал.
1: Да, то есть детские воспоминания об увиденном. Ведь на самом деле любой режиссер, по поводу, кстати, мысли, режиссуры и всего остального, да? То есть что такое режиссер? Это человек, который где-то что-то видел и при этом... Это ему очень запомнилось, и он это показывает миру. По поводу Михалкова мы говорили вот часом раньше.
2: Это же ведь тоже человек, который жил все время вот в Переделкино там где-то, да? То есть видел вот эту тусовку людей, которые вот яблочко вот так ножичком ели, да?
0: Да, да,
2: вот,
0: да, да, да, да, да.
2: Вот в таком плетеном да. креслице сидели.
0: Да, да, да. И они были мудрые, у них были бороды. Да, и, вот такая, и они все считали, что Лев Толстой ходил именно такой же поход, да. как дефиле по Льву Толстому, собственно.
2: И вот как бы все его фильмы даже, вот помнишь, «Господа, вы же звери», да?
0: Да, вот, вот все это.
2: Вот это все об этом, об этой тусовке, все его творчество, об этой тусовке. Но не может быть о другой тусовке, потому что он видел Вертинского, вот это вот, да? Переделкино, вот он всю жизнь жил там.
0: А между прочим, не в Перово. Ну, это я
2: да,
0: так,
2: и так далее. Но есть люди, которые действительно, вот режиссер, да, то есть кончает вуз, получает специальность, он знает, как делать спектакль, да, как снимать фильм, технически знает. Но вот я говорю, что такое режиссер? То есть, а вот этот человек не наделен просто вот... от Бога таким даром, как запоминать и проживать через себя вот эти яблочки, да, ведь что такое режиссура? Это вот это яблочко, которое ножичком режется, да, вот в плетеном кресле, это и есть режиссура. Потому что можно взять актера, посадить куда угодно, на, сиди и прочитай монолог, да, но без яблочка и кресла не будет атмосферы, да, то есть...
0: Да,
2: вот,
0: да.
2: Вот, это, вот этих деталей. И вот смысл в этих деталях. А эти детали, они... это надо определенный, скажем так, склад ума иметь, чтобы вот мозгов Богом даны, да, чтобы вот это запоминать, через себя пропускать и помнить всю жизнь. Вот, к сожалению, наверное, у меня это есть, да, и поэтому, к сожалению, я стал режиссером. А у других нет, и им ничего не остается. А корочка есть у них, да, то есть он вот по корочке режиссер, он не хочет, у него амбиции, да. Как это? Я 4 года, 5 лет учился в ВУЗе и должен идти там на завод там кирпичи грузить, да, или куда-то.
0: Да, да,
2: нет,
0: да.
2: нет, я режиссер и только режиссер. И он, значит, пытается и так, и сяк, и ничего не получается, зритель к нему не идет, и в академический театр его особо там не приглашают, да. И он идет куда? В детский идти. То есть он организует даже не в детский театр, он идет к префекту какого-то округа.
0: Он говорит, давайте я буду держать
2: утренник. Давайте я у вас организую, да, детский там... театр, маленькие детей будем воспитывать, там, в районе Отрадной, например,
0: это
2: да?
0: Это же ужасно, то, что ты говоришь.
2: Это так и есть.
0: Нет, я...
2: И вот ему этот префект дает здание, какой-нибудь да. булочный бывший, вот, в принципе, дотирует, да, как бы из местного бюджета за счет меня, налогоплательщика, живущего в этом районе. И вот это, значит, полно женщин, да, есть такая профессия, женщина-режиссер такая.
0: Да, форма. Да,
2: то есть,
0: да.
2: Вопрос, то есть мы понимаем, что женщина не может быть режиссером по определению, на самом деле. Это если режиссер, то лесбиянка, да?
0: Согласен,
2: вот,
0: абсолютно.
2: Вот если не лесбиянка, то есть режиссер, это вообще
0: тут
2: сомнительное
0: просто по бумажке
2: явление.
0: В основном, конечно же. Конечно.
2: Вот. И вот эта женщина-режиссер, она может словами найти слова, правильно все сформулировать, да, и раскрутить вот этого лоха-префекта, мало разбирающегося в культуре и искусстве, а, как правило, такой мужик, да, который в баньке попарится, там, да.
0: Там и... с люмом,
2: да,
0: который
2: такой,
0: нет, нет,
2: да,
0: заеда.
2: Пивка выпить, вот такого мужика раскрутить, ну, все. Это есть такой театр Чихачева детский, то есть помещение булочное. Вот, значит, он раскрутил директора помещения этого завода по производству там то ли пирожков, то ли как это называется, не помню.
0: Выпечки.
2: Выпечки каких-то, да, да, да. То ли там мороженого, ну что-то такое где-то на Рязанском проспекте. И вот этот директор завода, я представляю, этого фабрики, он всем своим другим директорам вот в срубе, в баньке в этой, да, где там с венечками все такое вот толстое, огромное, с пивком, там охота, да, вот рассказ. У меня один говорит, у меня есть свой цех по производству водки, свои мастерские там.
0: Еще очень важно, знаешь, как
2: он говорит. А он говорит, а у меня есть
0: рыба.
2: Свой театр, да. Вот, и вот этот человек, значит, раскрутил.
0: Это-таки оркестр графа Шереметьева.
2: Да, только это не граф.
0: Ну, понятно,
2: Шереметьев.
0: Да, да, нет, ну...
2: Это тот, который вышел из народа, да, то есть
0: да,
2: из какой-то глухой деревни, такой валенок, да, то есть стал графом. И что он может создать? Потому что образования никакого, культуры тоже. Вот, и в итоге вот словами, забалтыванием человек сидит уже в этом помещении, человек, значит, набирает из окрестных школ детей, чему-то их обучает, все-таки навыки есть. Ставит какие-то такие никакие постановки, там «Морозко», там «Красная шапочка». Иногда можешь замахнуться на Соломея там, или Шекспира, да?
0: А иногда выходит сам, например, или выпускает своего кладовщика и заставляет его петь у самовара «Я и моя Маха».
2: Да, что-то такое называет это народный концептуальный театр, да, современный.
0: Знакомо, знакомо, очень, очень знакомо.
2: Вот. Это, вот, а кто-то на самом деле не этим занимается, а ездит по школам с этими пьяными актерами, снимает деньги. Вот.
0: Так,
2: а эти дети, да. эти дети, мало того, что они на уроках литературы в школе уже обозлены не на литературу, потому что их, кроме того, то есть урок литературы что такое? Это учение наизусть стихов, да, и автобиография автора.
0: Да.
2: Вот после чего этот автор уже станет ненавистен на всю жизнь. Вот, и вот после такого, как бы, вот, литературного изучения они попадают в театр, где это литературное произведение показывается, да, вот этими самыми тетками и дядьками, да?
0: Кирилл, есть тут одно, так сказать, расперды. Значит, одна часть данного расперды лежит в негативной области, другая эта часть расперды лежит, как ни странно, в позитивной части. Значит, первое, почему появляются такие люди, вот, которые идут к префектам, он устраивают театры? Потому что их...
2: потому что у них есть корочка.
0: Это вторичная причина. Первичная причина в том, что они... скажем так, слишком быстро забывают, а то и вообще не получают впечатлений детства, которые являются, как ты правильно сказал, наиболее яркими. Это связано с мозгом, может быть, скорее всего, с мозгом. Или им очень часто какие-то ублюдки говорили там тебе, Сережа, надо взрослеть. Сережа поверил, повзрослел и стал полным дауном с коркой и сидит у префекта. Вот это расперды негативные. А расперды позитивные. Если бы не было таких уродов, типа вот этого Сережи, он префекта, то к тебе бы в твою школу не приехал вот жирная с ягодицами, в общем-то, и с целлюлитом муха-цикатуха, и твои бы детские впечатления не попались. Понимаешь, да. Вот, исходя из этого, мне кажется, что пока эта система сбалансирована, она все-таки должна быть. Должны быть вот такие вот дауны с корочками.
2: На самом деле дело в том, что вот эта дама, да, скажем так, которая у префекта, или вот этот мальчик, не мальчик, а такой мужик, на самом деле, то есть такая категория молодые начинающие режиссеры, такие 45-50 лет, с бородами, лысые. Вот они
0: и очень бойкие.
2: Да, и очень. Я молодой начинающий. Но на самом деле они вот берут эти деньги, да, у префекта, а в итоге Ганин, да, вот режиссер Ганин, который на самом деле делает какой-то свой спектакль, своим творчеством занимается, куда ходят зрители, да.
0: Угу.
2: Вот. Он оказывается ни с чем, потому что как бы Ганин к префекту не пойдет. Почему он не пойдет? Потому что не до этого. Да и потом, о чем мне с ним говорить? Я вообще не знаю, кто это такой, да? Вот. И вообще занимаюсь тем, что это плохо. То есть, например, а потом тот вот этот тип, молодой начинающий, оказывается уже на телевидении, да, и так далее. И вот ты говорил вначале, почему люди ходят в театр, в общем, туфту показывают, а люди ходят. А они не знают, на самом деле, совершенно другого. То есть вот вспомни во времена Брежнева, да, ведь чем эти времена отличались? Времена отличались тем, что люди не знали о существовании некого другого. И поэтому достаточно какого-то... то есть Аркадий Райкин был кумиром, да. Почему он был кумиром? Потому что он высмеивал отдельные недостатки, да, в прекрасно процветающем государстве. И люди не знали, что государство не процветающее, его самого надо высмеивать, это государство. И говорят, что на самом деле все знали. Не все все знали. Те 20-30 человек, которые были владели информацией. Да? То есть, да, сын Михалкова, Сергей Михалков, знал о том, что происходит в нашей стране. Да? Там еще кто-то знал. Сын, внучка Корнея Чуковского. Но на самом деле все те, кто же... Вот 8 миллионов, там 800 тысяч москвичей...
0: Были не в курсах.
2: Были не в курсах, потому что они просто ходили на работу.
0: Кирилл,
2: да?
0: Тут есть опять же другой момент, что вот, скажем так, когда происходит, ну, там тупо назовем его, ладно, занавесом, пусть не железным, а занавесом, кем-то искусственно созданным, да, для того, чтобы каким-то образом лоббировать интересы того или иного артиста, то этот занавес, когда он висит достаточно долго, можно приоткрыть и дать вот этой массе людей что-то, о чем они не догадывались. Но это что-то очень хорошее, хорошо, так четко отлажено на деструктивное, на то, чтобы подчинить людей чьей-то воле. Пример, пожалуйста. Первым в нашу страну хлынули Битлз. Сколько вреда это принесло, мы все понимаем, да? Огромное количество дебилов именно выросло именно на Битлз. И, огромное количество жизней было искалечено. Я так и называю это. Бомба замедленного действия из Великобритании, собственно. Также и сейчас в области театра мы можем ожидать появления чего-то, что это будет, мне сложно судить, я не театральный аналитик, что позволит каким-то группам людей манипулировать зрительской массой, которая вот, так сказать, набирает сейчас свой вес, если верить вот сообщениям нашей агентуры.
2: Ну, на самом деле просто надо людей, наверное...
0: Лупить надо.
2: Боль. Нет, мы, понимаешь, мы как бы вот говорим, а просто есть система, да, то есть вот есть эти... То есть, понимаешь, вот, например, ведь это сложная схема, да, как бы собрать зрителя, проинформировать его, да, это не просто иметь площадку, да, это надо, скажем так, продавать билеты там в определенных местах, иметь возможность размещения рекламы бесплатно, кстати, в определенных местах газетных. Эти газеты, как правило, принадлежат мэру, префекту и всему остальному. И поэтому мы снова приходим к тому, что вот эта завеса существует. Кто придет, не знаю, вот, не знаю. Кто-то придет, вот, народ побежит. На самом деле, вот по поводу Таганки.
0: Да.
2: Вот. Ведь это абсолютно такая, я считаю, ГБшная штука была придумана. То есть вроде все одинаково, а надо было сделать культ-альтернативу, да, якобы есть вот какой-то альтернативный театр, придумали Таганку, да, то есть любимому дали добро, грубо говоря, такой ГБшный вариант, да. Угу. А в итоге, на самом деле, что такое Таганка? Это большевистский театр, да, как я считаю, то есть... Это, то есть, на самом деле, как бы вот что такое Брежнев? Это не большевизм, да, это такой чиновничья бюрократия, да, как прикрывающийся словом коммунизм, да, КПСС и все остальное. А был еще большевистский театр, вот тот самый, как бы Мейерхольдовский, да. Но это снова большевизм, да. И вот, значит, это как бы стало ясным, когда половина трупа вот сейчас, да, Губенко, кто такой Губенко? Ярый коммунист, да, он ему как бы устраивал эта форма. Сам Любимов, на самом деле, это абсолютный большевик, да, то есть это человек, который, в общем-то, ставил такие вещи, как 10 дней, которые потрясли мир, там, и так далее, да.
0: Или,
2: и
0: вся, к примеру, форма, когда она... вот есть такая порода людей, то есть вот он сидит, например,
2: агитбригада такая,
0: в сельском клозете,
2: ну, да,
0: и через щель наблюдает коня, едящего траву. Ему приходят вот такие, как правило, мысли на ум поэтически, как конь траву тихонько щиплет.
2: Ну да.
0: Извините, я болею.
2: Вот. Вот, и поэтому вообще надо больше бывать за границей.
0: Да, да. И надо жить хорошо, кстати, иметь дорогие автомобили, типа Хаммера, вот, и массу красивых телок.
2: Потому что, вот, например, на самом деле, ко мне просто по своему театру знаю, то есть вот ходят люди, да, вот кто хорошо реагирует на то, что у меня происходит. Люди, которые все видели там, да, то есть они все перели, приехали сюда в Москву, хотят развлечься, читают афишу, да, например, журнал, да, или газету, афишу, журнал. То-то-то-то-то, вид все одинаково, да, Гамлет, три сестры, Гамлет, Островский, то есть все 50. И вдруг натыкаются, Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном, да, это мой спектакль, ни хера себе, да, до чего дошли уже. Вот, и там написано, там в роли Мадлен Олбрайт, там суперголые, там тетка в клетке, да? Вот, и бегут на эту тетку в клетке посмотреть, да, как он судить будут. Вот.
0: А потом... Правильно, правильно, правильно, хорошая идея, да.
2: В маске свиньи.
0: Да.
2: Вот она у меня сидела, сидит, безмолвная такая тетка. И как бы они реагируют хорошо. Вообще, на самом деле, западная публика, она как? Она приходит в театр и сразу думает, вот, что я могу взять на ту сумму, которую я заплатила за билет, да, или заплатил там. Я хочу взять... То есть я заплатил $10, а хочу на 50 что-то увидеть, да? Если человека заставляешь, вовлекаешь, вот с немцами, когда я работал, то есть
1: зрителю предлагается, ну иди, иди, так сказать, на сцену, делай что хочешь, да, он бежит радостный, а что еще могу взять, сделать? А наш зритель приходит, садится, ну чем вы меня удивлять будете? Да ничем не будем. Вот это ты сам не хочешь удивляться.
0: Ну это всегда так было, то есть даже на новогодние праздники. Бывало, что вот придет Дед Мороз, сядет и ждет, чего там это ему скажут. Пока не начнешь у него над головой стрелять из пистолета с глушителем, никаких действий не производит. А давайте сейчас, ну, ненадолго прервемся, Кирилл, давай. Хорошо, и продолжим.
1: А потом, я думаю, надо будет все-таки публику всколохнуть, чтобы она вот сидит, какая-то такая монотонная речь, мы такое подготовим, что-то такое жесткое, да, крутое.
0: Конечно, да, вот. Сегодня будет фрагмент спектакля звучать.
1: Да, чтоб люди так ужаснулись, да, пришли в себя, и такой шквал звонков, прекратить эту порнуху, безобразие.
0: Да, и письма.
1: Анонимные причем.

0: И для тех, кто только подключился к нашей программе, напоминаю, что в гостях у нее сегодня Кирилл Ганин, руководитель концептуального театра Кирилла же Ганина, и Надежда Шурда, актриса данного театра. Мы практически два часа уже говорили, так сказать, о том, что было бы, если бы было лучше, и насколько, в общем-то, было всем тогда прекраснее, если бы у нас просто было немножко совсем лучше, да. Вот. Ну а сейчас хотелось бы все-таки непосредственно, так сказать, совершить ракурс в рабочую мастерскую Ганина, так сокращенно, я знаю, она называется РМГ. Что там делается? Что сейчас происходит в театре Ганина? Что за люди там работают? Какие, может быть, сложности? Может, я могу как-нибудь помочь, нахлобучить? Вот, за мелкий прайс.
1: Музыку написать. Да. Членам спектакля.
0: Итак, Кирилл, что сейчас делается в театре Кирилла Ганина?
1: В театре идут какие-то движения, вот какой-то творческий процесс идет. Ну, наверное, зрители помнят, вернее, да, слушатели, да? Да. Слушатели, зрители. Помнят «Муху-цокотуху» нашумевшую мою. «Мадлен Олбрайт в постели с Клинтоном» такой спектакль был. Был такой спектакль, на самом деле, супер такой хулиганский, назывался «Алиса в стране чудес». Угу. То есть я позволил себе такую идею, что Алиса... Вообще дело в том, что вот Льюис Кэрролл, он, как известно, был педофилом, да, и писал свои произведения с целью развратить девочек. И поэтому та нора, в которую попадает Алиса, мы можем представить, что это за нора, да,
0: на при самом этом деле. Ведь первое издание вот «Алиса в стране чудес» было вообще рукописным и хранится сейчас в Лондонском музее, да. Там нарисована, в общем-то, сама вот эта вот девушка, в общем-то, и так все англичане и считают вообще, поскольку Англия — это страна педофилов, как ни странно, именно там был максимальный процесс любителей, так сказать, мягкой женской дитячей кожицы. Я, понимаете ли, сильно болею. Вот, то, ну, представляешь, вот написать вручную и иллюстрировать.
1: Вот, а я такой человек, я открытый, прямой, вот что, так сказать, в башке, то и на языке, да, и все мое творчество, оно на самом деле такое. И поэтому, естественно, зная историю написания Алисы и Кэрролла, я, естественно, об этом сделал. Ну, о чем же еще делать, да? Узнал об истории, так сказать, вот взаимоотношений Моники Левински с Клинтоном, узнав, да, мне почему-то началась, пришла такая фантазия, что а что при этом чувствует Мадлен Олбрайт, да, вот в контексте данной ситуации. Я понял, что она, наверное, гневно подглядывала замочную скважину и мастурбировала, когда в овальном зале у Клинтона эта самая Моника брала в рот, да.
0: Что ужасная, кстати, ситуация, я перебью тебя.
1: Такая толстая старая тетка, да.
0: Это, нет, вот это гораздо страшнее вообще сама Моника, поскольку, на мой взгляд, это максимально непривлекательная, полностью обвешанная холестериновыми бляхами изнутри, что твоя сталактит, твоя пещера тетка страшная, глупая. И, честно говоря, и сам Билл не красавчик. Когда вот он сюда приезжал к нам на радиостанцию, я был удивлен, что его встретили с почетом. Я сам сильно опаздывал, потому что я думал помочь своим коллегам по «Эхо Москвы», дико его нахлобучить, отлупить, отнять деньги все и разорвать пиджак. Но выяснилось, что они звали его с другой целью, а именно с антинародной. Это брать у него интервью со всем почтением. Честно говоря, сам он тоже весьма некрасив. Вот лицо обыкновенного американца, если на него надеть бейсболку и дать в руку бейсбольную биту, получится конкретный американский дебил. Да, извиняюсь, вот. Я очень волнуюсь.
1: Вот, на самом деле это так, но вот все-таки Мадлен Олбрайт меня как художника более интересует. То есть Клинтон все ясно, да, то есть вот, и вот отношение женщин-нимфоманок, живущих в Косово, в Москве, их взаимоотношения с отношением к Мадлен, Мадлен к ней, вот эти какие-то, да, драматургические какие-то вещи, отношения просто зрителей, которые в моем спектакле, у меня театр необычный, у меня зритель тоже играет какую-то роль на самом деле. В данном случае он играл роль свидетелей и присяжных заседателей. Так что вот такие спектакли. Еще на самом деле тут необычная история была, наверное, слушатели и зрители ходящие в мой театр, знают. Это история с мастером и Маргаритой. Когда я поставил спектакль, как мне кажется, наверное, каждому художнику так кажется, но, по-моему, это в самом деле так. Самый лучший из всего, что кто-либо ставил. Угу. Потому что я как бы взял этот роман и понял, что Булгаков — это не Зощенко, да, все почему-то пытаются у Зощенко вот, из него сделать, да, Зощенко, да, то есть болтовня, болтовня, еще больше. Вот забывает о вот этой религиозной, как бы сатанинской ветке истории Понтия Пилата. Вот сатанизм, как в самом романе, потому что был, есть покойник, да, Иисус, да, и человек для того, чтобы произведение было цельным, сам Булгаков переврал как бы историю Иисуса, да, нарочито специально, чтобы эта история в романе, вот эта линия Понтия Пилата, она была его авторской, да, линия, а не просто как бы отрывки из Библии. И, наверное, за это и мстит Иисус, на самом деле, вот покойник. Вот. И, наконец, линия вот то самое, вот бал сатаны, Маргарита, летающая голая на метле, да. Вот это какая-то блядская, скажем так, сатанинская какая-то линия, да. И вот эти три ипостаси вот в их пересечении, да, это все так просто, да. Вот когда они все пересекаются, получается вот что-то такое, что, наверное, взаимодействует с какими-то, в самом деле, силами зла, добра. И что-то есть в этом. И в этом есть только вот из-за этих трех вещей. А если эти три вещи разорвать, если взять, превратить это в какое-то юмористическое произведение, да, зачем это делать? Возьми, ставь, поставь 12 стульев, и то будет честнее, да?
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что 12 стульев тоже дико, дико грустная литература. Вот, ну, вообще очень грустно. Я отдаю себе отчет, что там ровно 50% тянет в слезы, 50%, конечно, смешно. То есть, ну, да, это лучше поставить, ну, если говорить о массовом зрителе, что-нибудь из какого-нибудь сатирика, типа там господина Задорных или вот и же с ним, которые меня, кстати, тоже в слезу вбивают жутко, потому что я, наверное, ничего смешного там не вижу. Прошу простить меня, я очень волнуюсь.
1: Вот. И на самом деле, как бы, вот прошло время, эти спектакли прошли, а у меня же еще суд с наследником Булгакова был, то есть есть такой как бы аферист, зовут его Сергей Шиловский, да, как бы человек, который называет себя внуком писателя Булгакова, хотя, как известно, Булгакова детей не было. То есть он на самом деле внук последней жены Булгакова, не от Булгакова, но он почему-то себя считает внуком.
0: Не, ну юридически, вероятно, там все
1: юридически
0: правильно.
1: Юридически он внук, да. Но как бы кровь в нем не булгаковская. Более того, есть такой закон об авто... Да, у меня же суд был тут с наследником этим. Он как бы предъявил иск, что его разрешение как бы особо не спрашивали. Вот, и вообще проигнорировали его мнение, там, что нужно, а что нельзя, что имел в виду Булгаков, а что не имел, а по закону он знает, что имел в виду Булгаков, по закону об авторском праве. Так у нас закон.
0: Может быть, конечно, конечно, человек, скажем так, обеспеченный, самостоятельный и взрослый.
1: Да, просто человеку хочется... Нет, этот человек супер обеспечен, потому что он по факту рождения как бы имеет все, да, ему как бы... Вот что такое наследник? Человек родился, ему идут деньги просто так, они идут постоянно, да, то есть, например, сын директора фабрики, да, сын владельца какого-нибудь предприятия, он может все пропить, да.
0: Слушай, здесь это человек... страшнее, знаешь, как вот были раньше мажоры, да, вот, а это литературный мажор, это, наверное, вдвойне страшно.
1: Да, собственно, потому что у него развивается комплекс, он сам-то ничего не написал.
0: И никогда не напишет.
1: И не напишет, но при этом вот так получилось, что волей судьбы по факту рождения он является по закону об авторском праве практически автором романа, потому что в его праве решать, что имел в виду писатель, что нет, кому давать разрешение, кому не давать. И к нему, представляешь, приходит режиссер, именитый, любимый и так далее. Он читает их сценарии, пьесы. Так, ну вот это меня не устраивает, эту сцену переделать. И тот вынужден, хорошо, конечно, конечно, переделать. Мне кажется, вообще у него есть комплекс такой. Вот у него есть деньги, есть куча денег, да, как бы роман этот.

0: как-то ремикс произведения, да, и ремикс является по сути своим самостоятельным музыкальным произведением, то есть я могу там какие-то готовые сэмплы из кого-то брать, и по логике даже могу не спрашивать разрешения вот людей, сочинивших эти сэмплы, на их использование, да. Также и здесь, ты же делаешь вот свое видение Булгакова, и если там не идет прям в ноту, нота в ноту, строчка в строчку...
1: Нет, ну, это, нет, ну как не идет? Образный. Это инсценировка. Любой режиссер пытается на самом деле в своем спектакле максимально как бы отобразить произведение. Иначе это репортаж о произведении, это не инсценировка, правильно? То есть просто на самом деле вот в какой-то момент, это в том году было, да, летом, жарким летом, вдруг я понял, как его ставить надо и о чем там идет речь. Да, вот внутренне сам понял. Это нельзя объяснить, что я понял, да. Mm-hmm. Не передать словами. Просто, знаешь, иногда бывает раз, озарился, а я знаю, как это сделать, да. Я знаю, как именно это произведение сделать. Не об это, вот «Муха-цокотуха» там другое сделал, как бы, да, я говорил уже. То есть такой как бы скетч, да, на детский утренник в школе, где приехали пьяницы-артисты и показывают «Муха-цокотуху», да, и такая толстая тетка. Вот. А здесь именно вот «Мастер и Маргарита». Тем не менее, как бы суд закончился, наследника послали, вот. Он, кстати, 50 тысяч минимальных окладов с меня снять хотел. Вот. И главное, подходит ко мне за руку здоровается. «Здравствуйте». Я говорю: «Что ты здороваешься? Вот, типа, козел, да? Вот, деньги с меня хочешь взять и здороваешься. Я человек прямой».
0: Ну, совершенно, кстати, правильно. То есть, когда...
1: Вот, бред какой-то, да?
0: Да, да, да.
1: Вот, и на самом деле я как бы вот открытый, прямой человек. Я вот все, что на уме, то и на языке, вот. И поэтому актеров набираю себе таких же. То есть, я как бы идея такая, да? То есть, любой режиссер, у него какая идея? Взять актрису, актера, запудрить мозги, сказать одно... Вот, чтобы тот сделал другое, а при этом получилось, как бы зритель увидел третье, да, при этом режиссер все это компилирует в башке, совмещает, вот, и там непонятно в его словах, где правда, где ложь, он же сам запутался в этом. Mm-hmm. Вот, я же беру актрису, то есть по такому принципу, что я говорю все честно, вот, я считаю, вот здесь-то должна встать раком, вот, грубо говоря.
0: Да, ну, почему это, грубо говоря, ничего
1: вот,
0: страшного?
1: Ты должна встать кстати, раком. Почему это... встать раком? Интересные... Чтобы возбудить, вот, очень важно, чтобы возбудить зрителя.
0: Да.
1: Вот. Я не буду искать высший смысл этой идеи, я не буду искать сверхзадачу, оправдания, да, никаких оправданий.
0: Если тебе нужно... должно быть.
1: Я чувствую, да, если тебе нужно оправдание, то иди в другой театр.
0: Станиславский, например.
1: Да, там три месяца люди будут искать это оправдание, режиссеры найдут, да,
0: да,
1: на репетициях. Но при этом это будет нечестно, потому что это будет актриса стоять раком, улыбаться, думая, что она изображает полет над гнездом кукушки там какой-то, да, да? А зритель будет видеть ее дурочку, вот, которая вот в маразме, да? А режиссер будет радоваться, как он ее обманул, да?
0: Да.
1: А как бы для меня это не годится. Я хочу, чтобы она вот так встала в такую позу неприличную, да? И при этом в ее глазах читалось такое как бы детская издевка над зрителем. Вот видите, я вот так встала. Мне это приятно или, например, неприятно, в зависимости от того человека, да?
0: Ну, то есть, чтобы она не стояла просто, что мумия вот или лошадка качалка.
1: Или наоборот, в обманутом виде.
0: Или
1: да,
0: в да, я тебя очень хорошо понимаю. Вот.
1: Что касается вот как все идеи, да, что же касается конкретного творчества, то у меня есть спектакль такой, вот сейчас, значит, я его выпустил, называется «Бенефис сэра Дэвида». То есть фабула спектакля такая, что президент России вдруг проснулся вот с перепой, первый президент России.
0: Ну, да, и я понял, понимаю, что... о ком говорю.
1: И понял, что он назначил не совсем того преемника, и решил переиграть ситуацию и в качестве президента выбрал сэра Дэвида. А сэр Дэвид — это такой маленький старичок, 75 лет, самый старый порноактер страны, вот, с бакенбардами, очень смешной, такой по-детски смешной. И вот он его назначает как бы своим преемником. И весь спектакль — это что же будет, да, если он станет президентом. Кстати, между прочим, может быть, это даже в поддержку Путина спектакль. Типа, хорошо, что назначили его. И вот сейчас я хочу представить такую как бы радиоверсию, но вот здесь актриса Надежда Шурда, поэтому это будет не радио, а такая

0: прямой эфир живьем. Вступление, с чего начинается спектакль, такое вступление, что будет потом, мы это скажем на словах, потому что здесь в студии, я думаю, это изобразить неприлично как бы, да?
1: Ну, я сразу хочу сказать, что те 5 человек, которые сейчас придут и будут тут толпиться, просто я за дикий прайс пустил их сюда, чтобы они посмотрели, поэтому прошу вас работать с полной отдачей. Да, и 2 перца в окне будут на монтажной тачке болтаться. Я их подешевле, в общем-то, ну пусть болтаются. То есть с полной отдачей, потому что визуально Кирилл и Надежда тоже
0: контакты. Дело в том, что зрители, слушатели не знают, что на самом деле Надежда Шурда, мы как бы вот сейчас открываем эту тайну, она сидит без трусов в студии.
1: Да, да.
0: Вот, она сидит уже 3 часа без трусов в студии. То есть верх есть, низа нету. Вот.
1: Но тут надо сказать, что вообще не просто без трусов, а без каких-либо предметов ниже пояса.
0: Да, то есть на самом деле ей так удобно находиться, потому что эта сцена носит глубинные как бы вот смысл, и все ее слова, они должны как бы через ее сердце, душу и то, что ниже пупка пройти вот.
1: Конечно. А мне просто об этом шепнула Анька Копчик, она сейчас массирует мне пальцы ног как раз под столом и все наблюдает. Кстати, если ты хочешь, то в момент, когда, если не будет мешать, я Копчика к тебе пошлю, пусть тебе помассирует.
0: Хорошо, в момент оргазма, хорошо. Да. Ее.
1: А, Анночка, тогда к Кириллу потом почувствуешь, когда... А ты можешь пока сырник и ботинки снимать. Ну что, итак, когда начинается спектакль? Скажи, пожалуйста, по времени приблизительно это сколько будет, чтобы мне...
0: Я думаю, 2-3 минуты.
1: А, хорошо. Это... и сейчас тогда радиопостановка.
0: Вообще, на самом деле, как говорится, да, ну ладно, это потом. Итак, начинаем.

0: дорогие россияне, я передумал и хочу назвать имя другого преемника. Это звезда. Звезда кино, театра и телевидения, сэр Дэвид. Именно только с ним вы в полной мере ощутите торжество свободы и демократии, понимаешь ли?
1: Сэр Дэвид, вы должны дать мне какой-нибудь министерский портфель, потому что моя пиписька размокает от желания обладать вами. Соски, мои соски затвердели, губы потрескались от животных желаний. Я не могу больше терпеть этого. Я начинаю мастурбировать. Я беру свой большой палец. Нет, нет, всю ладонь. И засовываю ее себе в промежность. Я не могу больше ждать. Мой клитор клокочет. Я не буду больше стесняться ничего. А дальше... дальше будь что будет.

0: уже и кончила. Спасибо вам, сэр Дэвид. Спасибо вам за то искусство, которое вы дарите людям, за те сладостные минуты, которые вы подарили мне. Всегда ваша Надежда Шурда.
1: На волнах радиостанции ИВСМХ Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции ИВСМХ Монморанси. Монморанси.

0: И буквально только что к нам в студию заходил стажер с одной из FM-овских радиостанций. Красивая девка. В общем-то, кстати, как тебе, копчик, нормально помассировала она?
1: Да, все нормально.
0: Аня, иди сюда снова. Ну. Давай. Просто я люблю, когда мне массируют что-то в момент эфира. Он долгий, и я рад, что тебе понравилась моя массажистка. А почему Надя не одевается? Или она до конца эфира так будет? Просто волнуются стажерки.
1: Нет, на самом деле Надя, закончив в ГИК в свое время, вот, не стала сниматься ни одного режиссера, потому что они ей все предлагали роли без эротических сцен, роли, в которых не надо было принимать неприличные позы. То есть она отказывается от этого, потому что она... Ну, ей просто нравится в этих позах быть, она чувствует себя раскованней, свободней, когда на нее все смотрят с разных точек.
0: Понятно.
1: В бинокле. А вообще, на самом деле, возвращаясь к классике, ко всяким родственникам, да, я считаю, что вот если бы был жив сам Михаил Булгаков, да, по «Мастеру Маргарите», то первых, кому бы он пришел с просьбой поставить его, инсценировать его роман, был бы я, потому что, как известно, он, Михаил Булгаков, пришел к Станиславскому в «Амхате» что-то делать. Все кончилось тем, что он на колоснике в голом виде посадил великих будущих актеров, да, Станиславский ужаснулся и выгнал Булгакова из своего театра. Почему-то мало кто говорит, но тем не менее достоверно известный факт. И потом Сталин его вот упрашивал, не упрашивал, позвонил Станиславскому, и вернули, да, через какое-то время. Я думаю, Маяковский вообще был бы моим бы автором. То есть он писал бы только для меня. Помнишь, в «Мистерии Буф», да?
0: Да.
1: Вот как он говорил-то. То есть ему, на самом деле, вот этот театр, где люди сидят в замочной скважине, подглядывать был абсолютно не нужен.
0: Не нужен, конечно.
1: Вот. С тобой. То есть мне он, на самом деле, тоже не нужен. То есть мне неинтересно глядеть за обывателями, за их жизнью, да, пусть даже написанные устами великого Чехова, да, там, пером великого Чехова. Вот. Мне они абсолютно, на самом деле, неинтересны, эти самые обыватели и их страдания. А мне более интересно как бы создавать спектакль, где я являюсь вот таким мини-богом, да. Я беру зрителей, беру актера, его вот тусую между собой, смотрю, что из этого получится. Вот, это уже не замочные скважины. Помнишь, как Маяковский, да, говорил, для других театров представлять неважно, да, для них сцена замочная скважина. Сиди, мол, смирно, прямо или наискосочек, и смотри чужой жизни кусочек. Смотришь и видишь, гнусят на диване тети Мани, дяди Ваня, а нас не интересует ни дяди, ни тети. Тети и дядь ин дома найдете. Мы вам покажем настоящую жизнь, но она в зрелище необычайнейшее театром превращена. Вообще, на самом деле, зрители, находясь на моих спектакле, вот интересная вот почему-то такая вещь происходит. То есть каждый видит свое, и каждый думает и представляет свое. Если вот на радио это сделать очень просто, да, в театре трудно, но мне удается. Вот мы сидим, то есть зритель представляет, как же выглядит Надежда Шурда, да. То есть вот она голая сидит сейчас, без трусов.
0: Да.
1: Вот. Кто-то, скептик, думает, что это, наверное, какая-то вот такая толстая какая-то такая еврейка, да, со спицами там, да, что-то вяжет носочки себе,
0: и
1: да,
0: в варежках она может еще.
1: Мне 18 лет, 90-60-90, я вся голенькая.
0: Вот. У меня был мениск в коленке.
1: Да, а кто-то думает, что это вот такая обалденная тёлка, которая, значит, сейчас лазит по компакт-дискам, засовывает их себе во влагалище, вот. И
0: да,
1: так
0: да,
1: далее.
0: Дабы, в общем-то, своровать, дома да, слушать.
1: Да, но на самом деле это вот...
0: Совершенно другое. Давай не будем раскрывать, зачем?
1: Актриса, нет, на самом деле это актриса Надежда Шурда, вот, и этим все сказано, и давайте что-нибудь у нее спросим. А то девушка...
0: Да, давай,
1: девушка сейчас микрофон уже засунет.
0: Давай, хорошо. А, Наташ, вот...
1: Надя.
0: Прошу прощения, я не обращаюсь
1: сейчас... Между прочим, я напоминаю,
0: что... Обращаюсь сейчас не к Наде пока, а к Наташе, чтобы она пришла и тоже делала массаж, в общем-то, Наде.
1: Просто я хочу...
0: Наташа, не могла бы ты помять это немножко, Наденьки, если Надя не... Нормально? Она хорошо мне...
2: Да, да, вот конечно, не против.
0: Да. А, скажите, пожалуйста, Надя, вот тут заходил сейчас у нас человек, он работает снизу инкассатором, он интересовался. Вообще, что такое, на ваш взгляд, театр Ганина?
2: На мой взгляд, по-моему, это великолепно. И зрелище, зрелище замечательное. И в то же время не просто замечательное, но сексуальное. Не только для мужчин, но и для женщин.
0: А вот не происходит ли, скажем, на спектаклях ваших таких моментов, когда люди из публики подходят и говорят, я хочу быть актером или актрисой вашего театра. Естественно, в таком случае, если это происходит, вот вы все-таки должны чувствовать какую-то ревность. Вдруг, в общем-то, Кирилл возьмет на ваше место какого-нибудь другого из зала. То есть каковы взаимоотношения, плотность вот этого коллектива внутри театра?
2: Ну, я Кирилла очень люблю. Не только люблю и уважаю. Я думаю, что и других наших актеров он тоже так же любит. И для него они являются его актерами. Ну что ж, он режиссер, ему видней. Может быть, кого-то он возьмет и из зала. Если он посчитает, что это девушка, либо мужчина, либо молодой человек, более сексуальный.
1: На самом деле у нас были гастроли в Вологду. Вот. Мы ездили в Вологду со спектаклем «Лука Мудищев». Еще у нас есть такой спектакль. На спектакль пришел губернатор области, а у него предвыборная кампания как раз шла, ему надо было выйти в народ, а тут ему актеры из Москвы приехали. Попы устроили акцию протеста, значит, с плакатами «Это Ганин, это опиум для народа» в таком ключе. Причем, значит, зрители проезжали на троллейбус, видит, как это демонстрация попов, вот. Ганин — это отрава, ну что-то в таком духе. Проезжают люди, видят демонстрацию попов у ДК «Подшипник», где мы проводим мероприятие, выбегают, узнают, в чем дело, что там будет Лука Мудищев, вот, перипетии все вот этой самой вот вдовы будут показаны крупным планом, без купюр, вот, бегут, покупают билеты, то есть все прошло при аншлаге. И на самом деле у меня в спектакле как бы участвуют зрители, да, они здесь настолько, на самом деле, причем по желанию, то есть кто-то хочет, кто-то нет, зритель имеет право делать все, что угодно, и не участвовать тоже, потому что он деньги, да, за билет заплатил.
0: Да, да.
1: Вот, это актер как бы обязан делать все, что ему просит режиссер, потому что он получает деньги, да, на зарплату, и это его профессия. Но как бы дело в том, что у меня на спектаклях это же не просто, как бы зритель участвует по принципу вот этих детских утренников, раздали шарики, дали конфетки, попрыгали в мешках и разбежались, да, то есть это намного как бы покруче, то есть там какие-то образы зрителей, которые не участвуют, должны, вот все по-серьезному, если человек вышел на сцену, зритель, как бы те, кто смотрит на него, должны о нем узнать все, да, всю его жизнь, кто он такой, откуда он взялся. Причем не просто в виде интервью, а какими-то, скажем так, сценами, эпизодами, то есть конфликтными ситуациями он должен проявить всего себя. Вот как это на самом деле происходит и в любой пьесе. То есть драматург, что такое драматург? Он берет 3-4 персонажей, создает ситуации какие-то, и по ходу действия как бы зритель, читатель узнает об этих вот персонажах все, какие они есть на самом деле. Также и моя задача, значит, зачем же такого водить на сцену, если это театр, да? Это же не детский капустник и не цирк. Вот. И люди настолько как бы вот вживаются, то есть я должен им комфортные условия создать, соответственно, на сцене, да? Чтобы они как бы о себе рассказали. Условия создаются хитрым образом, вот, через водку иногда даже, потому что у нас, помимо того, что все актрисы бегают обнаженные, не просто обнаженные, то есть это не какие-то стриптизерши, которые так, значит, с томным взглядом, ну, сколько у меня заплатить, ну, сниму трусы, а может, и не сниму, да? Вот такие, да, как бы нимфоманки, да, как, знаете, Шурда, которая сейчас без трусов, она не может общаться со зрителями в трусах.
0: Кстати, Наташ, хватит уже, уйди.
1: Уговорила, так сказать, всех.
0: А вот скажи,
1: да, я вот говорю,
0: а вот скажи, а вот, например, Извини, что перевел. А не было, например, такого, что ну, некоторые люди все-таки там по клубам тоже вот, какие-то спектакли вот у тебя проходят, ну, путаются, так скажем, в понятиях и начинают хватать актрисок. Это же очень модно, значит, напиться и пощупать актрисок.
1: Ну, какие-то моменты иногда кто-то пытается это сделать, но это как бы не получается, потому что так действие сделано, что это будет что этот такой человек будет себя чувствовать некомфортно.
0: Ну, есть же, например, полные демоны, которые продают демоны, один и тот же автомобиль мне, пять раз и убивают
1: такие
0: людей.
1: Такие люди, на самом деле, ко мне в театр не ходят.
0: Да ладно!
1: Не ходят. Ну, зайди, да.
0: Ну, переплюнь через левое плечо, потому что на всякое вот здрасте. Тут это мне принесли очередную порцию товара, так что под конец мы поделим.
1: Вот, и вот да. По поводу Вологды. То есть зрители настолько как бы вошли в этот образ, что им показалось, что они могут быть актерами. Да, кстати, вот все зрители, которые половина выходят на сцену, им в конце кажется, что они могут быть актерами, подходят ко мне, спрашивают, где можно обучиться этой профессии, а можно ли сразу корочку получить, потому что
0: купить,
1: они, в общем...
0: например, нельзя
1: да,
0: ли
1: типа, я уже все знаю,
0: корочку, да.
1: Актерским мастерством владею, мне нужно просто корочку, обучаться уже и не надо.
0: Это знаешь, как я первый раз сломал ногу? Вот, в поликлинику в одну, в районную приехали, ну, типа, артисты цирка, типа, вот, как ты рассказывал, вот, ну, там, подхалтурить, в общем, чтобы денег вот заработать, вот. Ну, и я сидел совсем маленький, грудничина, все это смотрел, как они вертятся, и тут я начинаю понимать отчетливо, что я могу так же. У них все получается очень легко, и я знаю, что я так могу, а мне было лет 6, вот. Ну, и после того, как они все свалили, там, типа, еще вот эти декорации не разобрали, естественно, я, в общем-то, полез, и, да, в общем-то, дико упал, нахлобучился об какую-то железку, он сломал, в общем-то, себе ногу. Вот. Ну, естественно, я оправдание нашел, что это после акробатов просто все детали были скользкие. Если бы они были сухие, я бы не упал. Это то же самое и с театром. Да что тут, да хоть, да и я так смогу. Нет, уважаемые, ничего подобного. Это искусство. Это прежде всего публичное выступление, сокращенно ПВ. Кто, вы думаете, правит страной? Путин Владимир Владимирович? Нет, еще раз и нет. Я откровенно заявляю, что страной правит мой сосед, живущий на втором этаже. И никто из вас его никак в глаза, кроме меня, не видел. Вот так же и с театром. Публичная политика, как и публичное выступление, это очень ответственная вещь. И справиться с этим, научиться этому вот так, а бы как, нельзя. Нельзя.
1: А почему, кстати, ты не спрашиваешь про зрителей, их что же раздевают? Что с ними происходит?
0: Ну, я знаю, что сейчас учрежден так называемый зрительский факультет, где готовят зрителей, потому что быть грамотным зрителем тоже нужно уметь. Нужно уметь хлопать, когда надо. Не тогда, когда там барабан ударил в кульминационный момент, а тогда, когда, например, закончилась пьеса, сидеть с определенным лицом в определенный момент. По крайней мере, 15 выпускников зрительского факультета на любом спектакле в зале должны присутствовать, на мой взгляд.
1: Вот. У меня есть, кстати, спектакль такой sex.ru, такой даже не спектакль, а интерактивная игра. Зритель руководит действиями актера. Задача зрителей провести героев через все перипетии сюжета в прекрасную страну неземной любви Fucking Land, да? Вот. И вот как бы там масса как бы вот этих... Ну, это, знаешь, по принципу детской сказки. То есть надо пройти там испытания, да, чтобы показаться. Абсолютно элементарная вещь.
0: Я понимаю, да, тебя.
1: Вот. И вот ситуация такая, что зрители, значит, по сценарию там выпал жребий зрителю, чтобы ему вставила клизму Чичулина, да? То есть Чичулина тоже актриса выбранная. А, вернее, кстати, подсадки у меня, между прочим, нету, не бывает никогда. Вот. Это зрительница тоже выбранная из зала. И вот этот зритель, то есть никто не рассчитывал, у меня уже 8 раз прошел этот спектакль, это новый спектакль, то есть такого не было, и я даже не планировал, да? То есть, что этот человек снимет штаны, встанет вот в непристойную позу и скажет, вставляй клизму, да? Вот, и вдруг человек встал, зритель, и вот здесь было такое минутное недоумение, а что делать дальше, да? Вот, и вот этот чечерин...
0: А ты скажи, вставили?
1: Вот эта чечелина взяла клизму, значит, сама вырвала из рук актера, засунула ее в бассейн, там еще бассейн такой, набрала полный.
0: Вместе с рыбами,
1: и
0: в общем-то.
1: Да, и вставила. Хорошо. Потом зритель этот сел на точку, а все из зала кричат, типа, вернее, смотрят между собой, обсуждают, когда он уйдет, почему он не уходит. Типа, того же.

0: я напоминаю тем, кто только что подключился к нашим волнам, да, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня режиссер Кирилл Ганин и актриса театра, концептуального театра под управлением Кирилла Ганина Надежда Шурда. Кирилл, вот тем не менее, ты сказал, что тебя абсолютно не интересуют, скажем, какие-то этнические театры, там театр японский, например, который называется Анаке, вот, китайский театр, и называется. И это вполне понятно. Ведь существует огромное количество, скажем так, театров, бывших союзных республик. Как-то, например, Народный киргизский театр балета, вот, где киргизские такие коротконогие женщины пляшут и изображают ятыган Умтхана Батыя. Я, например, считаю, причем делается это все серьезно, да, но это и есть величайший театр абсурда, когда вот, ну ты понимаешь, вот
1: о чем... Раньше это называлось перегибы.
0: Да, да, вот. Тем не менее.
1: В отдельно взятом регионе.
0: Может быть, знаешь, сейчас даже футбольные, скажем так, футболисты, да, тренеры футбольных команд не гнушаются набирать рекрутов в других каких-то вот командах.
1: Безусловно, все должно быть как бы, все должно знать свое место, да, свое время. Вот, то есть ясно, что балетом должны заниматься люди, как бы, которые природой рождены для балета, да, народными танцами тоже.
0: Народники
1: должны народники, да. Вот, сексом должны заниматься люди, которые могут этим заниматься, которые не могут этим заниматься, не должны этим заниматься. Вот. На самом деле, давай послушаем телефонные звонки.
0: Ты знаешь, я совершенно не против. И напоминаю вам номер нашего эфирного телефона.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Ну, прежде чем мы поднимем телефон...
1: А что, кстати, лучше звонили, я хочу напомнить, что помимо вот два мужика, ну что тут, да... Здесь еще есть дама, на самом деле, актриса Надежда Шурда,
0: да,
1: вот, которую вот мы выдвинули на звание заслуженной артистки России. Документы сейчас все собраны, готовятся. Мише Швидко мы все подаем. Она без трусов работает, она сейчас сидит, да, без трусов.
0: Я подтверждаю, и также вот Анька Копчик и Наталья тоже подтверждают. Кстати, какую кличку вы дали бы Наталье? Только не надо вот намекать на физический, это ее недостаток, вот, а как-нибудь другое. Может, что-нибудь в характере вы в Наташкином успели заметить?
1: Ну, я...
0: Ну, ладно, но
1: вы знаете, это очень трудно, потому что она интенсивно начинает на меня налегать.
0: Ань, сними это сам, покажи Копчик. Вот видите, это круто, маленький, да, хвостик. Видели, да, как рудимент?
1: Да.
0: Вот, отсюда. Но это она не считает, а не недостаток. Ну, видите, какая скромная вышкаленная девочка.
1: Это как бы человек-функция.
0: Вот, в том-то дело. А у Наташки, у нее, вот, ну, кроме того, что вы видите, о чем мы как-то не говорим в прямом эфире, в принципе, вот, поэтому, может быть, Надежда какую-нибудь погоняла для нашей Наташки. Нет?
3: Девственница оргазма.
0: Замечательно, сокращенно, да. ДО. Девственница,
1: вот,
0: оргазма.
1: Надежда,
0: да,
1: Шурда, кстати.
0: Наталье понравилось. Вот вся зарделась всеми прыщами.
1: Обошла несколько театров. Вот, отказалась сниматься во многих фильмах, потому что там не было секса. Там не было сцен, где может стоять раком. Она любит это делать. Вот это...
0: Ой, Малер грянул.
1: Думаю, он тоже за это, Малер.
0: Теперь телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: А это вас Миша Рыцарев запрашивает.
0: Здравствуйте, родной, здравствуйте.
4: У меня есть комментарии и мнения насчет той порноты, что у вас в эфире бывает.
0: Да.
4: Вот... недавнего времени тут на новосибирском радиовещании подобное появилось, но по большей части это ерунда.
0: Согласен с вами.
4: Да, но у вас тоже по большей части не так интересно, хотя вот в прошлых программах было существенно интереснее.
1: То есть человек не стоит, наверное.
4: Не понял.
3: Проблемы с сексом не стоит у человека.
4: Ну, у моих знакомых бывает...
1: Стоит, а у вас нет.
3: Понятно.
4: Ну, физиологическое это состояние на этот счет в норме. Но вот мой парнишка, он мается, он...
5: То есть он дрочит сейчас в это время?
4: Ну, он сам собой занимается.
5: Дрочит, все ну, ясно. Но... А вы, наверное, гомосексуальная пара, я так понял.
4: Да нет, не угадали. Голубые, они в ад идут, а туда попадают чаще, чем на зону, поскольку это мерзко.
5: А, кстати, Саша, мы с тобой не поговорили по поводу ад. Ну, сейчас звонок кончится.
0: Да, это какой у вас вопрос все-таки? А то мы как-то так с трудом поняли, что бы вы от нас хотели.
5: Вот русский человек отличается тем, что ему задают конкретный вопрос, а он начинает говорить на другие темы.
0: Да.
4: Ну, в общем-то, бывает, но... Парнишка, он мается, он сам собой занимается.
5: Ну и... вот, Надя, на самом деле, ваш первый комментарий – это всего лишь повод к звонку. Вот, давайте парнишку к телефону, Надя с ним пообщается.
0: А... Да, мы послушаем это все. А... И тысячи других людей тоже.
5: То здесь все свои. Не надо как бы прикидываться ханжами, да?
0: Да, да.
4: А лучше по-другому сделать, еще одного слушателя вывести в эфир одновременно со мной, чтобы было.
0: Да ради бога, давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы уже...
4: А кто там еще был?
0: Алло, говорите.
6: Александр Ловецкий?
0: Да, да, рассказывайте.
6: Меня беспокоит диджей Каспер. Очень, из мусорного
0: толчка. Очень приятно. Я со смехом вам
6: сейчас. Если нравится, то это газета гомосексуалистов. Вы можете связаться с нами, позвонить 316-23.
0: Понятно. Нет, меня это, к сожалению, не интересует. Я девушка.
5: У нас есть девушка.
0: Давайте следующий звонок.
5: Нет,
0: следующий,
5: а вот тот все уже, да, который там один мается.
0: Один, нет, один еще здесь, но просит второго. Алло, со вторым не получается, поэтому и вас, уважаемый, выключаем. Спасибо.
5: Сколько много стало извращенцев, да?
0: А следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире нашего.
5: Кстати, внимание, по поводу ада, комментарий, Саш, по поводу ада, комментарий, да?
0: Ну, давай, да, да.
5: Вот, я долго думал
0: тогда
5: об этом.
0: Тогда я пока выключил звонок, да, не дозвонился, будем
5: считать. По поводу ада. Да. То есть все почему-то говорят, вот в аду плохо, в раю хорошо. Я считаю, хорошо там, где нас окружают такие же, как мы, да? Если мне скажут, что они все в аду, я согласен туда идти, да? Значит, там мне будет хорошо. Если они в раю вдруг окажутся, я хочу туда. Но, судя по тому, кто должен попасть в рай, да, вот по библейским вещам,
0: да.
5: Я как бы смотрю на этих людей, да, которые туда должны попасть, вот, то есть воздерживающиеся, не пьющие, там, и так далее, да? Попы, наверное, все должны туда в рай попасть. Я вот не хочу среди этой тусовки быть. Вот. Может быть, я не прав, не знаю. Ну, на там... самом деле, господа, вот как бы Саша предлагает на самом деле спросить о театре Кирилла Ганина, да, то есть обо мне и о Надежде Шурде.
0: Да,
5: вот. Не надо говорить о том, что все, что здесь степени, происходит, да. Это плохо или хорошо.
0: Потому что
5: вот Надежда Шурда мается, она голая сидит, она уже бананы скоро себе начнет засовывать.
0: К тому же вообще не происходит, то есть, вернее, все, что уже было, то было. Вот.
5: Там и... вот не нравится, переведите канал. Какие вопросы, я не понимаю. Все, у нас демократия в стране.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Говорите, говорите.
7: Ну, у вас хорошая передача.
0: Спасибо, спасибо. Только единственное, вот я всегда настаиваю, что «Монморанси» — это не передача, это программа. Потому что программа дает альтернативу в плане, ну, так сказать, восприятия ее. Да? Передача — это какая-то навязчивая, тоталитарная форма передачи информации. Плюс в тюрьму обычно носят именно все-таки передачи. У меня как-то это так вот нездоровые ассоциации. Следующий звонок, Кирилл, да? Или все-таки вот о театрах это?
5: Ну, пусть звонок, а вот потом спрашивайте о театре. Вы спрашиваете радиослушателя.
0: Хорошо.
5: Мы-то о нашем
0: ночи.
5: Театре
0: вы
5: все знаем.
0: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно говорите. Здравствуйте.
8: Я тут вот хотел бы пообщаться.
0: Рассказывайте.
8: Это я был в театре недавно.
5: В моем?
8: Нет.
5: Угу.
8: И там, короче, ставили спектакль какой-то «Сирано де Бержерак», что ли.
5: Вы в «Сатириконе», наверное, были, нет?
8: Нет.
5: А где?
8: В Чехове вроде.
0: Был такой писатель.
8: Нет.
5: В «Амхате», что ли?
0: Нет?
8: Ну, художественный вроде. Я не
0: помню. Но он находится на Новом Арбате?
8: Нет.
0: А, так, где же...
5: Это, наверное, какая-то антрепри. А кто там играл из актеров?
8: Ну, я не знаю. Хочу сказать, что мне не понравилось.
5: Это правильно. Приходить в театр Ганина, вы равнодушным из него
8: ну,
5: не
8: вот
5: уйдете.
8: Я об этом, в принципе, и хотел.
0: А вот, извините, у меня к вам вопрос такой. А вот не понравилось именно что? Значит, игра вот исполнительская актеров, да? Либо не понравилось, ведь так тоже бывает, скажем так...
5: Сценография, какая-то?
0: Нет, антураж театра. Но бывает, знаешь, я до сих пор помню какой-то сферический театр где-то на Бабушкинской, где мрачные черные цвета, и все это вот выдавалось за концепцию. На самом деле, дико не в кайф.
8: Да, вот вы правы. Вот из-за этого еще и ужасно скучно, я вам скажу.
0: Понятно.
5: На самом деле, вот вы как бы согласны с той мыслью, что дело не в декорациях, костюмах, пьесе, а, наверное, дело в тех людях, которые создают спектакль.
0: Ну,
5: они могут создать может быть, скучный спектакль, могут нет. Потому что, на самом деле, просто к чему этот разговор? Тут пока была песня звучала, мы как раз с Сашей обсуждали эту проблему, да? То есть сколько бегает вот всяких режиссеров...
0: Туда-сюда.
5: Туда-сюда кричат, вот дайте мне деньги, я поставлю такой классный спектакль. Вот, мне деньги надо на костюм, на декорацию, на то, на сё. А я считаю, вот лично я, да, что... А, вообще, на самом деле, можно и без декораций, без костюмов.
8: Я абсолютно согласен.
0: Я тоже согласен.
8: Любые вот как бы...
5: Вот радио, да, то есть сидит Саша Лаэрцкий, да, его все слушают. А можно при этом, то есть в обычные комнатки среди вот таких...
0: Курицу сходить перевернуть, да чего угодно. Полностью демократическое распределение времени. А, кстати, вот у меня к вам еще вопрос.
5: Один микрофон и все.
0: Извините, а вот, например, слева от вас какая особь сидела? Мне просто интересно, мужского пола или женского?
8: Женского.
0: Женского. Сколько лет было особи?
8: Ну, до 30, где-то.
0: До 30. А она была с молодым человеком, вы не обратили внимания?
8: Да, да, да.
0: А справа что от вас заседало?
8: Справа?
0: Ну, простите за такие дотошные, может быть, вопросы. Просто я таким образом пытаюсь вычислить, кто же посещает сейчас современные такие театры.
8: Справа тоже женского.
0: А она была одна или тоже с хохольком?
8: Вроде да.
0: Понятно. И тоже до тридцатничка.
8: Нет, это постарше.
0: Понятно. А вы один между двух пар сидели?
8: Да.
0: Что вас потянуло пойти одного в театр?
8: Да просто, как бы сказать, на халяву просто предложили.
0: Понятно.
5: Вот,
0: спасибо.
5: Вот в этом
0: спасибо.
5: И я что говорил...
0: Ты заметил, как грамотно я вот провел статистические исследования вообще.
5: Да, вообще так, как бы вот с этого и надо, да? Помнишь, мы говорили, почему вся эта туфта существует, да, вся эта... театр там Пушкина и так далее, да? Вот весь этот бред и так далее, потому что там билет дешевый и почти на халяву, да? А почему он дешевый почти на халяву? Потому что он дотируется государством. Потому что вот этот зритель, который сейчас звонил, да, ему это не понравилось жутко, он из своего кошелька дал деньги для того, чтобы эта туфта функционировала.
0: Ну, и даже, я думаю, что и без его денег она функционировала.
5: Потому что он... Нет, не функционировала.
0: Да функционировала.
5: Нет, госдотация...
0: Но...
5: Это как... Нет, я
0: да
5: как
0: даже
5: бы
0: если
5: перевожу...
0: там ни одного зрителя...
5: Понимаешь,
0: нет,
5: я о чем
0: конечно,
5: говорю?
0: Прав, ты прав.
5: Понимаешь, я о чем
0: да.
5: говорю? Я говорю о том, что у людей в нашей стране, да... должно возникнуть когда-нибудь, в конце-то концов,
0: ощущение, что нельзя платить,
5: что он
0: и стимулировать...
5: налогоплательщик, что да. он платит деньги. Вот мы, понимаешь, а то они как бы платят деньги, налоги, обсуждают, кого вы там выбрали, да никого вы выбираете, потому что вы платите деньги. Все
0: да,
5: эти
0: да, свой
5: люди,
0: прайс.
5: Все эти люди, все эти Чубайсы, там, Кириенки, кто там еще, да?
0: Вот такой
5: эти...
0: кучерявый из Нижнего Новгорода.
5: Вот это из Нижнего Новгорода, господа, все они за ваш счет живут.
0: Да.
5: Потому что вы налогоплательщики. Я не хочу, чтобы этот человек был. И вообще всех их не хочу. Если
0: то
5: все
0: есть
5: вы
0: ты призываешь сейчас скрываться от налога?
5: Нет, я призываю или не платить налоги,
0: а тогда
5: что
0: приедет,
5: плохо.
0: Тогда приедет этот мелкий со своими чебурашками да. и дико нахлобучит.
5: Или, в конце концов, взять, понимаешь, есть какие-то не какие-то буйные формы протеста, да, есть взять, собрать коллективные какие-то там, ну, да форма есть. Американский народ, вот дай наше правительство американскому народу. Ну... Да через месяц его разгонят. Почему?
0: А мне
5: правильно,
0: кажется...
5: Правильно организует подписи, правильно все организует.
0: Кирилл, мне кажется, все будет наоборот.
5: То есть народ организует постройки.
0: Дико построится, народ будет дико надут. Понимаешь, американцы, являясь по сути своей все-таки, ну, нацией без культуры собственной, будучи наследниками преступников, да, англосаксонских, они готовы сподвигнуться на любой порог. А если, если к ним придут истинно порочные правители,
5: как у нас сейчас,
0: ну в общем, там ситуация. Ну давай сейчас снова чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно попробовать тут, что мне принесли в мешке.
5: Хорошо, а радиослушатели пусть все-таки звонят и задают вопросы актрисе Надежде Шурде, которая сидит голая, без трусов. Она, представьте, люди, 3,5 часа уже голая.
0: Причем тут
5: трусов.
0: Надо еще сказать, что на кухонной табуретке.
5: Вот. Да, и ждет вашего звонка. Неужели никому девушка-то не нужна? А то там вдвоем они там один дрочит, другой что-то, то втроем. Неужели уже девушки никому не нужны? Актрисы.

0: И мы продолжаем беседу с Кириллом Ганиным и актрисой Надеждой Шурда. Соответственно, вот мы провели сейчас ряд телефонных опросов, звонков, и наш респондент, вот по крайней мере, один из них сообщил, что вот не в кайф ему было в театре. Он туда пришел как практически на халяву. Слева и справа сидели, в общем-то, супружеские
1: пары. В
0: другой пары.
1: Театр, не в театр Ганина. Подумаешь, что у меня не в кайф.
0: Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что, конечно же, не только происходящее на сцене, скажем так, цепляет и создает настроение. Вот. Хотя сама сцена, ее вид, ее оформление, в общем-то, кулисы и все такое прочее, конечно же, тоже создают определенное настроение. И это не есть, может быть, совсем хорошо и правильно, поскольку нормальный театр, он может существовать в лесу, в воде, в пустыне, к примеру. Так ли необходимы декорации, в общем-то, и не являются ли они, попросту говоря, такой ширмой для, ну, каких-то, какой-то лажи, которую иногда актеры могут себе позволить и допустить?
1: Конечно, являются. На самом деле, помнишь, кто-то сказал, театр начинается с вешенки.
0: Да, с вешенки.
1: Когда я начинал вот такое, скажем так, свободное парение в театре, типа, буду делать, что хочу, и вот ставить, как хочу, да, я вначале отбросил все. То есть начну сначала, вот что? Вешалка нужна? Не нужна. Это нужно? Не нужно. Да вообще все по-другому. На самом деле какие-то вещи, они вот, нужна вешалка, то есть, ну, человек пришел в пальто, нужно ему снять пальто, если он в здании. Да, оказывается,
0: ну, в общем,
1: нужна.
0: Неплохо.
1: Нужна ли человеку программка, да? Да, нужна. Но вот такая вещь, как, например, сцена, зрительный зал. Нужна ли человеку сцена, да? Вот здесь вопрос уже.
0: Вот вопрос, я целиком согласен.
1: Бабушка с программкой нужна.
0: А я вот и тут не уверен, понимаешь?
1: Нужна, вот я уже проверял. Нужна. Но... Она создает... то есть есть вещи какие-то... то есть программка — это, ну, как, скажем так, вот обложка в книжке. Нужна обложка в книжке? Нужна обложка. Вот. Если она мягкая обложка, это... дело в том, что зритель все-таки это не часть театрального процесса, да? Зритель — это человек, пришедший с улицы, ему надо знаковые какие-то моменты. Вот, знаковые.
0: Ну, в таком случае...
1: Пусть это будет пляж, да, пусть это будет помойка, где проходит, то есть пусть это свалка будет.
0: Нет, нет, Кирилл, тогда должна быть все-таки, вот я тут не соглашусь, должна быть, конечно же, и сцена, если так говорить, то тут надо подходить, так сказать, с полнейшим максимализмом, доведенным до абсурда. Если человек пришел с улицы, он ждет от театра, там должны быть театральные помостки, оркестровая яма.
1: Не помостки, аксессуары какие-то должны присутствовать, да?
0: Да, да, и мы отсюда не можем вычеркнуть.
1: То вот есть, например, у меня, например, вот Лукомудище в Москве, как-то я, значит, проводил спектакль этот. Мне надоело проводить в какой-то такой, скажем так, обыденности. Mm-hmm. И я его провел таким образом. Все начиналось с автобусной экскурсии по местам Москвы, где жил Лука Мудищев. То есть вот, пожалуйста, больница, в которой работает Мудищев, да? Mm-hmm. Вот детский сад, в котором он провел первые 3 года своей сознательной жизни. И финал экскурсии была школа, где учился Лука Мудищев. Вернее, все эти Мудищевы, которые там-то работали и там-то учились. Школа, естественно, находилась в спальном районе города Москвы.
0: Собирательный персонаж.
1: Вот. То есть некое помещение такое. То есть вот клуб «Ночная сова». Я сейчас там как бы функционирую. Вот, на водном стадионе. И он был переоборудован, в общем, какие-то афиши наклеены, так называемый директор там был, завуч школы. И вот на самом деле автобусная экскурсия, как раз Надежда Шурдавила, она в автобусе сидела абсолютно нагая, и на самом деле обалденная вот реакция, да, то есть вот едет живая, голая дама,
0: женщина,
1: она в автобусе, мы проезжаем пост ГИБДД. Она, значит, по сценарию, по всему, все это было как маршрут отработан, да, она указывает, посмотрите направо, мы проезжаем пост ГИБДД, здесь работает Мудищев, инспектор ГИБДД.
0: Uh-huh.
1: Вот.
0: Uh-huh, да,
1: и зрители, открыв глаза, смотрят, они видят реального инспектора, который не понимает, что его только что обосрали, да. как бы абсолютно смешно. Подъезжаем к школе, то есть здание декорировано, она похожа на школу, действительно спальный район, да, водный стадион, там Головинское шоссе, там дом 8 и так далее. Вот, подъезжаем, людей выгружают из автобуса, показывает она, а там я повесил табличку, ночную сову завесил, название, повесил табличку, школа номер 1140. Uh-huh. Это номер, кстати, школы, в которой я учился, да? Потом у меня, значит, одна подружка школьная, она сейчас уже там образование получила, в этой же школе, где она училась, работает учитель младших классов, поэтому информация известна. То есть в эту школу письмо пришло из РАНО там откуда-то, то есть по телевизору просто сюжет показали, как вы могли допустить, то есть прикол полный. Ну вот, и когда зрители выгрузились из автобуса, они в новостройке находятся, да, там, да, метро водности на 200 метров, вот, вокруг дома высокие, здание школы, написано «Школа 1140», и абсолютно голый экскурсовод говорит: «Проходите, пожалуйста, в здание школы». Угу. И они стояли полторы минуты.
0: На измене.
1: У них плотный. В глазах, мне, то есть, понимаешь, мне этого не может быть, потому что этого быть не может, да. Не может такого быть. И когда они зашли, стоит, значит, директор школы, некий мужик в лифчике с этим самым, в каких-то женских трусах. Ну, это не директор, а как бы...
0: Тоже Лука.
1: Нет, на самом деле это человек работает заучем школы другой школы.
0: Угу.
1: Вот, но при этом вот такой как бы концептуальный, да, что он согласился на это, и поэтому его поведение... То есть мне здесь актер не нужен. Это вот как бы принцип театра, где персонажи такие бывают. То есть половина труппы — это периодически вот такие персонажи. То есть если нужен директор школы, я беру реального директора школы. Согласись, что он эту роль исполнит, да, если ему не давать текст. То есть если ему сказать «просто принимай гостей», он это сделает как настоящий директор. То есть у зрителя не возникнет сомнения, что это придумано, что это розыгрыш, да. И вот этот директор, в самом деле, встречает настоящую, взял нудистку 60-летнюю. Она в самом деле в одной из школ библиотекарша работает. Она играет в библиотекарше. Стоит такая странная голая тетя, да, с книжкой Лука Мудищев. И на этом мы уже сами сочинили. С такой тетрадкой школьной, в которой якобы ученик 9 класса в 1667 году написал поэму, за это его из школы выгнали. Вот она сохранила эту тетрадку. Все не верят. То есть она в самом деле, будучи настоящей библиотекарь, все это рассказывает, как и положено. Люди открыли глаза. Вот он, настоящий театр, да? Вот он, настоящий театр сегодняшнего дня, где то есть зритель верит, что что есть, да? По поводу наготы, кстати, вопрос постоянно возникает. Почему у меня в театре, скажем, голые, да? Ты знаешь, и водку пьют. Ты знаешь, водку пьют и голые. Это то же самое домашнее. То есть, когда водку пьют, и когда голые люди ходят по сцене и по фойе, это то, что происходит у каждого в квартире, да?
0: Да, да, да. Ну, абсолютно согласен.
1: Почему зрители у меня в театре, они как бы раскрепощаются, например, в ГИТИСе раскрепоститься, чтоб надо... полтора года проучиться, тесты какие-то пройти, да, тест на раскрепощение. Кстати, эти тесты, если их перебрать, вот той самой учебника, да, они на самом деле очень хитрые. Они на самом деле, половина тестов как раз связаны почти с водкой, а половина почти с раздеванием. То есть человек раздевает свою душу. Вот, например, есть один текст театральный такой смешной. Значит, выходит как бы студент, да, и он должен, повернувшись, скажем так, спиной к зрителям, а зрители обязательно сидеть должны, иначе человек не раскрепостится.
0: Конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Рассказать, закрыв глаза, рассказать о себе самое вот сокровенное, самую тайну какую-то вот истории, когда его в жизни, скажем так, притесняли. Там где-то в армии сбили, может, еще что-то. Это охерить на самом деле трудно, да? Очень трудно. Вот, потом, закрыв глаза, потом открыв глаза, потом повернувшись к зрителям. Это есть не что иное, как акт раздевания, да? То есть человек раздевает свою душу. Даже, может быть, это намного труднее, чем раздеть себя, снять с себя одежду, да? Это в каком-то вот смысле акт мазохизма такой, да, как бы. Отдать себя на осмеяние окружающих и не бояться этого. Когда мне актер приходит ко мне устраиваться на работу и говорит такую фразу, типа, вот в этой сцене, вот здесь я не разден, не буду играть, потому что здесь надо мной будут смеяться. Я удивляюсь, так, по-моему, актер и пришел на сцену, чтобы над ним смеялись. Вот. И по поводу декораций, костюмов, понимаешь, что такое декорация, да? Что такое декорация? Это мы на сцене. Вот есть зрительный зал, есть сцена. В зрительном зале свет перед началом спектакля стыдливо выключается, как бы, да, чтобы зритель не стеснялся присутствовать на чьей-то исповеди, да? То есть на сцене происходит чья-то исповедь. Одного, двух, трех человек, неважно. Вот зрителю стыдно подглядывать замочную скважину за этой исповедью, да? Но есть сцена, он отделен, да, как вот знаешь, в этом таком пип-шоу, да, где баба с мужиком трахаются, извиняюсь за выражение, да, а люди стыдливо в комнатках с туалетной бумагой, да, подглядывают, но при этом у них такие специальные стеклышки, что изнутри не видно, они не видны, да, как бы, а видят только они, такие антизеркала, как бы.
0: Да, то есть, да. Как у нас в участке.
1: Да. Вот, и вот по поводу... И, естественно, на сцене выстраиваются какие-то декорации, актеры... А декорации, то есть зритель, сидящий и подглядывающий, он должен видеть как бы улицу, да, как бы квартиру, какую-то площадь, какой-то базар, да, то есть у него должно полностью создаться ощущение, перспективы вот этой как бы экстерьера этого, интерьера, да, где происходит действие. Но если... Мы говорим изначально априори зрителю, да, что зритель, так сказать, мы не будем сажать тебя в некий ряд, в некие партеры и выключать стыдливый свет, а ты будешь внутри происходящего действия, мы тебя не будем задействовать, и мы тебя не будем трогать, если ты этого не захочешь. Если захочешь, конечно, дай нам знать, мы тебя возьмем, да, в свои объятия. Но он внутри происходящего действия. Тогда абсолютно возникает вопрос, а нужна ли сцена, да? Может быть, она и не нужна. Вот в той школе, о которой я говорил по поводу Луки Мудищева, да, где я проводил спектакль, классы были, столовая была, спортзал был, да? Вот. Все переделано, переоборудовано, но туалет школьный, да, как бы. И зритель приходит в туалет, он внутри декорации, потому что эти реальные монументальные... как бы вот монументальное здание, это есть реальная декорация. А я проводил в фотоцентр «Союз-журналист» в свое время выставку голых обманутых вкладчиков в клетках. То есть фотоцентр. Выставочный зал, да? Выставочный. Масса клеток. В них разные люди. Полуголый солдат, нагая ткачиха, да? Жена какого-то предпринимателя, который звонит по телефону, говорит, что у нее не осталось денег, она сейчас находится... в отделении милиции, так сказать, ее забрали за какое-то там бродяжничество, она все деньги в МММ отдала. В это время вот на фоне этих полуголых и голых, так сказать, персонажей в клетках ходит Леня Голубков, настоящий, так сказать, Пермяков, да, Владимир, актер, и проводит их слушать. Это Марина там Сергеевна, она там и проиграла, да. Значит, правдивость происходящего была настолько вот точна, что пришли настоящие эти самые вкладчики, начали общаться с моими актерами в клетке, говорят, да, вот вы бедные, да, сидите вот здесь, да, и я тоже так же пострадала. То есть вот он театр, да, то есть театр, вот он реалистический на сегодняшний день театр, потому что тот театр, придуманный Станиславским, как реалистический в начале века, он уже давно нереалистический, да. Станиславский, я считаю, дал толчок кинематографу, потому что не было бы вот этого реалистического кинематографа без Станиславского, без Чехова, да. Вот. Но на самом деле сейчас для театра это уже не реализм, это уже вот это позерство, это уже какое-то вот пафосное ханжество, да, но это не реализм. Реализм на самом деле невозможен без привлечения вот таких людей функций, да. То есть директор школы, пусть будет настоящий директор, но только как бы... Не надо ему давать тексты, он не умеет его читать, он не актер. Пусть он говорит все, что угодно на заданную тему в той ситуации, в том обстоятельстве, в котором, так сказать, он должен быть. Пусть он будет в своем костюме, да, вот, в том, в котором в самом деле в школе будет. Тогда люди поверят, они обалдеют, они как бы будут испуганы, а что это на самом деле. Вот. Вот такие дела. И актерам, на самом деле, в этой ситуации среди этих людей намного труднее, потому что я не могу актеру наврать здесь, в отличие от вот классического театра. Я не могу ему сказать: ты выйдешь здесь, будешь красавица, да, подразумевая, что она будет просто уродкой, да. Я должен сказать: ты здесь будешь уродкой. Она должна сказать: это классно, мне нравится быть уродкой, выйти на сцену. Чуть-чуть сумасшедшие люди. Но это есть настоящее, я считаю, искусство, настоящий театр. И мне кажется, естественно, мне кажется, за этим театром будущее. А может, и я вру. Вот. Но по поводу, Саша, программки, да, программка должна быть. Вот. Программа, я считаю, что она должна быть, потому что программка — это сигнал к тому, что вы в театре. То есть программка — сигнал к тому, чтобы человек не позволил себе лишнего. По поводу вот, что он может что угодно себе позволить. Если есть программка и звонки, не будет лишнего.
0: Пожалуй, ты прав.
1: И еще да, последнее, да. Я заканчиваю. Что такое театр, да? Вот мы все говорили, что такое театр. Я считаю, вот для театра существует одно определение. Театр — это то место, где все возвращается на исходную позицию. Если кого-то убивают, то этот человек должен встать. Если он не встает, то это уже не театр, а преступление. Вот. Звонки или что у нас там дальше?
0: Ты знаешь, я сейчас так подумал, что на самом деле ты поставил, по-моему, очень грамотную точку, которую не хотелось бы разбивать общением с кем бы то ни было. Вот. Я предлагаю просто на сегодня нашу беседу прекратить, потому что логически она подошла уже к своему концу, и то есть пролонгирует
1: ее. В общем, идите в театр Ганина и все смотрите воочию. Да?
0: Да, и, соответственно, сегодня тоже был отрывок спектакля. Вот уже люди приходили и сказали, что все это замечательно слушалось. Мне, например, приятно.
1: То есть они уже в очередь.
0: Уже в очередь,
1: сказать,
0: да.
1: Едут уже, так сказать, ждут, когда первый поезд метро поедет, чтобы доехать до водного стадиона, дойти до Ночной совы.
0: Вот, и внедриться, да.
1: И внедриться.
0: Я благодарю тебя за то, что нашел время посетить программу. Соответственно, огромное также спасибо Надежде и также нашим штатным двум, в общем-то, девкам. Одной по кличке Копчик, а другой девственница оргазма.
1: Надежда до 6 вечера будет сидеть, до 6, вернее, утра будет сидеть здесь Саша, и он еще не уходит, да?
0: Естественно. Что же я, даун, что ли?
1: Без трусов. Вот. И ждать, когда Саша все-таки сможет войти в нее, а он это сможет обязательно сделать за эти 2 часа.

0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуй, Юрий. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте, Саша.
0: Близится прекрасная пора, лето. И для нас это не только президентские выборы, не только дачные участки, не только ремонт квартир. Это еще и пора летних отпусков, пора отдыха, время новых встреч, время любви, время жарких чувств, но и время расставаний, время душевных ран. И сегодня мы хотим поговорить о любви, поговорить о страсти, поговорить о чувствах. Мы не будем углубляться в теорию, мы не будем тревожить толстые пыльные тома, хранящиеся в библиотеках. Мы вспомним наш личный опыт, попросим нашу прелестную гостью поделиться своими воспоминаниями, попросим Александра сказать, что он думает на некоторые волнующие нас темы. То есть будем говорить о любви.
1: И, конечно, если у вас, уважаемые телезрители и радиослушатели, будет какие-то мысли появятся вдруг на эту тему, вы можете звонить по номеру 203-19-22 и тоже делиться своим каким-то опытом или какими-то, может быть, выводами, сделанными из этого опыта.
0: Опыт каждого человека в этой области бесценен, и он, я считаю, необходим всем нам, так же, как и человеку, который пережил или хорошие, или тяжелые моменты в своей жизни. Что такое отпуск? Отпуск – это те 4 недели, для кого-то 2, на которые возлагаются надежды, с которыми трудно вообще, о которых трудно даже думать. То есть в эти 4 месяца, в эти 28 дней нужно вместить все то, что не дожил, не дочувствовал во весь предыдущий год рабочий, полный напряженной работы, полный забот о семье, о родине, о родном предприятии. И поэтому, когда человек отрывается от семьи, выезжает вот в места отдыха, в которых, как все мы знаем, специально созданы непринужденная атмосфера, где человек может быстро раскрыться, выпустить пар своих накопившихся за зиму эмоций. И там он, конечно, сталкивается с необычными для обыденных дней проблемами. Очень тяжело пережить разлуку в момент отпуска, потому что отпуск четко зафиксирован в табеле. И если вдруг любимая уходит от тебя за 3 дня перед вожделенными 3 неделями, то эта потеря просто невосполнима. Столько было надежд, столько было эротических мечтаний. Вот Татьяна заулыбалась. Видимо, ей такая мужская позиция кажется смешной. Что такое, Татьяна?
2: Мне вообще очень интересно. А почему интересно, Юра? Ну, я вообще-то, я вас очень неплохо знаю. Я понимаю, почему вы говорите о этих 3 днях перед отпуском. Но я с позиции, в общем-то, своей женской хочу сказать, что мужчина, если он действительно по-настоящему любящий мужчина, он должен вспоминать свою любимую не за 3 дня до отпуска, а думать о ней в течение года, и тогда за 3 дня до отпуска у него не станет проблем о том, есть любимый или нет любимый.
1: Простите, а вы имеете в виду, как говорите, о любимой жену? Я что-то не понял. Я просто туда отходил, там убрать в коридоре, там попросили.
2: Насколько я знаю Юру, говоря о любимой, он никогда не имеет в виду жену. Это очень интересно. Ты даже сюда ухитрился опоздать.
0: Я не хочу даже находить те слова, которые я мог бы ответить моей прелестной собеседнице. Я хотел бы вернуться к теме разлуки, к теме одиночества. Сюда ни в коем случае нельзя включать в наш разговор наших любимых и прелестных жен, которые являются единственным нашим обеспеченным тылом, нашей надеждой, нашей опорой.

0: человеком.
1: Ой, который... Юрий, простите, что я перевел вашу замечательную тираду. Я хотел спросить, а что касается некоторых стран, где вот все-таки многоженство? Вот как-то я несколько...
0: Кстати, там обязательно есть любимая жена. И эта должность как раз и держит на своих плечах все эти тяготы, все невзгоды. На остальных возлагаются совершенно обыденные функции, как то готовка, поддержание чистоты в квартире, штопка вещей изношенных и прочее. А любимая жена является тем самым, чем для нас, моногамов, москвичей.
2: Для вас, моногамов.
1: А, Юрий, я предлагаю спросить, Татьяна меня очень интересует. Вот я в последнее время этот вопрос задаю всем своим знакомым, женщинам, и даже на улице я прям подхожу и спрашиваю у любой, типа, говорю, как ты вот думаешь? Скажите, Татьяна, вот об одном, так сказать, укладе общественном, имеется в виду такую сферу семейную, мы сейчас рассказали, это когда много жен. А другая часть, это когда наоборот, у одной женщины несколько мужей. Тоже вот недавно проходил сюжет вот по телевидению такой. Вот если бы лично вам, не оставив никакого выбора, бы сказали бы, Таня, вот либо так, либо так, либо ты одна из жен гарема, либо у тебя три таких вот, ну, в хорошем смысле этого слова,
0: Юрия. Я открою маленький Танин секрет. В ее гостеприимнейшей, огромнейшей квартире в худшие дни не бывает меньше трех мужчин, и каждый из них достойнейший представитель мужского племени. То есть не стыдно ни за мужчин, не страшно за Татьяну. Там всегда будет все прибито, никогда не будет течь кран. Всегда гости развлекут интеллигентной беседой, поразят накачанным бицепсом.
1: Ну, Юрий, я все-таки хотел бы услышать вот Танин ответ.
2: Вы знаете, это на самом деле довольно сложно, потому что, как это ни странно, вроде бы, казалось бы, когда в доме собралось большое количество мужчин, мужчины вообще существа достаточно амбициозные, не можете с этим согласиться, то, в общем-то, между ними должна складываться какая-то здоровая конкуренция. И они должны действительно заниматься домашним хозяйством, действительно прибивать, пусть чинить краны. Однако же на деле получается, что все, в общем, совершенно не так. Мужчины, как бы мужчину наличие другого мужчины в доме ни в коем случае не мобилизует, оно, напротив, его расхолаживает. А если мужчина собирается втроем, так это просто, вы понимаете, это... уже, получается, готовая компания для преферанса или для выпивания, или, ну, я не знаю, для какой-то беседы. Но, тем не менее, это просто получается какое-то полное безобразие. Вы знаете, я поняла, я пришла к своему выводу, что на самом деле мужчин должно быть не больше двух.
1: А скажите, Татьяна, вы сейчас так перечислили вот эти, как бы, сложности, связанные с нахождением нескольких мужчин в одном помещении при одном, извиняюсь, при одной женщине. Как вы считаете, это чисто национальная проблема или нет? Ну как же, вот, например, в тех странах, я, увы, не знаю их после того случая, мне очень трудно вот с памятью, тем не менее, есть страны, где действительно много мужей при одной жене. Там такие проблемы у тамошних женщин есть или это чисто наша?
2: Вы знаете, я думаю, что это, наверное, во многом связано с, конечно, с нашим стереотипом мышления. Вот. У нас, к сожалению, до сих пор ведущую роль во всем играют мужчины, вернее, это как бы это условно ведущая роль, потому что на самом деле реально, я думаю, что наши радиослушатели не смогут с этим не согласиться, реально все проблемы решают женщины, но тем не менее, как бы все устроено так, чтобы все в этой жизни устроено так, чтобы именно как бы создавать максимум удобств для мужчин.
1: Это правильно. Ну что же, Татьяна, я предлагаю послушать сейчас музыку, нашим радиослушателям собраться с мыслью. Все-таки, если вы как-то, если вам будет что сказать, звоните. Мы вас с радостью выслушаем. И еще раз я напомню, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий, член оргкомитета конкурса «Мистер года».
0: продолжаем нашу эротико-познавательную программу. Наши вопросы к нашей собеседнице Татьяне. Татьяна, скажите просто, как молодая прелестная женщина, которую невозможно описать никакими промерами моделей, никакими словами сладкоголосых журналюк, просто запредельно сексуальную женщину, нашу собеседницу, спрашиваю я. Как вы считаете?
1: Я так запнулся сейчас. Все-таки вот ты еще не отошел от вот этого периода, который у тебя был недавний, тяжелый. Я хочу... Ну, не буду я о нем напоминать. Просто многие наши радиослушатели и так помнят его. Да.
0: Татьяна,
1: говорите, Татьяна.
0: Что, естественно, для женщины в буйной молодости множество мужчин. Множество для кого-то может быть 3 уже множества. Для кого-то множество — это 17. И потом перейти к размеренной женщине, жизни женщины-хозяйки, женщины-члена общества. Или начинать буквально с 2-3 спутников жизни и постепенно прибавляя по 2-3 мужчины в месяц, может быть, в квартал, выходить уже на расчетную мощность. Как вот?
2: Вы знаете, я думаю, что на самом деле настоящая женщина должна набирать обороты сразу и уже не сбавлять их в течение всей жизни.
0: А как же пик сексуальности женщины бальзаковского возраста?
2: К пику сексуальности бальзаковского возраста женщина должна уже обладать на самом деле достаточным количеством мужчин для нее и, собственно, встречать свой бальзаковский возраст
1: с гордостью на глазах.
2: Да,
0: ну, то, что женщина сможет продержать все эти годы в тонусе мужчин, никакого сомнения у меня не вызывает. Но как же эти мужчины будут чувствовать себя, когда этот всплеск сексуальности произойдет? То есть я боюсь, что их силы моментально подойдут к своему пределу физическому, и они окажутся в очень тяжелой ситуации. Женщины, привыкшие к фиксированному количеству, например, к 15 спутникам, окажутся перед проблемой или измены своей привычной пятнашки вот эти. То есть ей придется неожиданно расширять круг своих контактов, в том числе и сексуальных.
2: Вы знаете, я бы не рекомендовала на самом деле женщине, подошедшей к возрасту, изменять своим мужчинам. На самом деле, как вам сказать, сколько бы ни было мужчин, то есть 15, 16, или как бы нам здесь фиксирован случай рекордный 26,5 мужчины, там, в общем, мужчина был очень условно, можно было назвать мужчиной.
1: То есть почти ребенок.
2: Ну, мальчик совсем. Вот, и вы знаете, на самом деле измена, она очень травмирует. И травмирует она в первую очередь женщину, понимаете, в чем дело. Она, каждая измена для женщины — это большая проблема. Она начинает мучиться угрызениями совести. Вы понимаете, как она будет смотреть в эти 30 глаз, устремленных на нее с надеждой. Люди, которые каждый день собираются, уходят по своим делам, вы представляете, они уходят...
0: 30 омлетов будут стынуть несъеденными на завтрак. Ой,
1: нет,
0: 15.
1: Я думаю, что наоборот, ровно 60 рук будут тянуться вверх с просьбой добавить омлета. И 30 задниц будут лосниться в дверном проеме, уходя на работу.
2: Вы знаете, на самом деле, как показывает практика, мужчины, когда им начинают изменять, они начинают голодать.
1: То есть,
2: вот, они отказываются от еды, они...
0: Не берут еду даже из рук, я вот слышал.
2: Они начинают пить.
1: А скажите, вот. Татьяна, кстати, вот этот парадокс.
0: И очень трудно после них чистить хлевку и эту комнату. Татьяна, уборную, вот скажите, опять мы уходим в теорию, которая совершенно в эти жаркие дни неинтересна.
1: Нет, простите, Юрий, я
0: для
1: хотел...
0: Для наших слушателей,
1: Юрий,
0: я вот
1: хотел простите.
2: Спросить. Не надо ссориться, не надо ссориться, мужчины.
1: Юрий, отойдите,
2: вот видите,
1: отойдите,
2: вас
1: Юрий.
2: В эфире всего двое, а как вы уже переругались?
0: Именно об этом я и хотел вас спросить. Вот вы находитесь в критической, в патовой буквально ситуации для женщины, когда она в час ночи всего в обществе двоих мужчин. И я имел счастье бывать у вас в гостях, и сравнивая вас в вашем доме и здесь, я с ужасом обнаруживаю, что вы скованы, у вас прилегла прелестная морщинка меж бровей. То есть или это наша мужская несостоятельность, или это неадекватность нашего поведения. Вот в чем дело? Почему вам так тяжело с нами?
2: Юра, я не хотела бы вообще поднимать эту тему здесь, но вы сами виноваты. Вы сами напросились, и я хочу сказать, если бы я знала, что вы здесь будете, я бы, конечно, не приняла приглашение Саши прийти сюда.
0: Я знал, что вы не переносите мужчину в белых носках, но я не мог заподозрить, что это произведет на вас такое ужасное впечатление.
2: Юр, не надо делать вид, что вы не понимаете, о чем я говорю.
1: Скажите, Татьяна, как вы относитесь вот к высказыванию замечательного автора, песенника, самопоющего Бориса Борисовича Гребенщикова? Вот он спел такую песню. И женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей во всем, что движется, видится. Соперница, а уверяют, что видит блядей. Вот такое наблюдение сделал Борис Борисович. Но почему-то о мужчинах такого сказать нельзя. Принято как-то, что женщины, они и дерутся даже. Вот если, не дай бог, между нами с Юрием возникнет битва, мы друг друга попинаем, там пару ребер сломаем, там телефоны побьем и успокоимся. Женщины же, они гораздо более, так сказать, и в драке более злобные. И действительно, как-то дружба между ними, она отличается особым коварством. Вот не могли бы вы, как вот эксперт все-таки по проблемам неравенства полов, объяснить нам феномен этого явления?
2: Вы знаете, все очень просто. Понимаете, если женщина – это женщина, если она ведет себя прилично, если она не претендует на чужого мужчину, то это нормально, хорошая женщина. А если женщина ведет себя совершенно непотребно, если она, придя к тебе в гости, тут же кладет глаз на твоего мужа или на твоих мужей, то это, блядь, она, блядь, и есть. Вы меня простите, конечно, за выражение. Вот. И что в этом случае делать, это уже все зависит от темперамента хозяйки квартиры. Она может выставить спокойненько гость, может выдрать ей клок волос.
1: Нет, ну а вот такие чисто как бы внешние культурные признаки, они могут не позволить ей это сделать. И как бы вот это, то есть это мужчина может мужчине сразу треснуть в репу, а вот женщины, они как раз, может быть, из-за того, что копят вот это свое как бы, ну, злость вот на какую-то соперницу внутри, под конец, когда начинается сама вот разборка полетов, особо жестоко с ней расправляются.
2: Вы знаете, я как эксперт могу вам порекомендовать, что ни в коем случае не надо копить злость. То, что если хочется дать в репу, то надо давать в репу. И вы знаете, это на самом деле очень хорошо уравняет вообще шансы полов. Многие, между прочим, многие женщины с таким же успехом могут. На самом деле, у нас была одна такая, значит, женщина, которую мы наблюдали. Она била не только своих соперниц, она била своих мужей.
1: Угу. А скажите, кстати...
2: И надо сказать, что это очень оказало на них очень хорошее воздействие. У нее были очень хорошие, очень воспитанные мужья.
1: Скажите, Таня, вот как вы считаете, вот такое неравенство, что, например, женщина может взять и вцепиться мужчине в репу, а он как бы изначально, если он воспитывался в нормальной семье, у него как бы установка уже, типа, женщину бить нельзя. Там, конечно, понятное дело, что в ходе цивилизации как бы это уже несколько утрачено, это вот чувство такое уже практически на уровне какой-то, так сказать... ну, природные чувства. Вот. Но тем не менее, это же как бы самое галимое неравенство. То есть, я бы сказал, убивающее, оскорбляющее мужчину. Почему он может получать по репе от женщины, а вот он типа ей не может дать. Хотя я бы не сказал, что как бы все женщины значительно слабее всех мужчин. Бывает наоборот. Я видел здоровенную бабищу, которая тут так мочила, залезет сказать, на новом Арботе молоденького милиционера. Вот, что фуражка вот, она катилась почти до вот этой, до Тверской.
2: Я на самом деле вот все, что вы говорите, это как бы воспитанная установка. Еще ни разу в жизни я не наблюдала как эксперт ни одной семейной пары, которые бы испытывали друг друга бы чувства, где бы мужчина не бил бы женщин. Мужчины бьют женщин.
1: Но не бьют. Всегда. Все-таки. Ну, вы знаете, Татьяна, я предлагаю послушать музыку. После музыки в эфир выйдут, так сказать, последние известия. А затем, после часа, мы вернемся к разговору с вами.
0: Снова вопрос к нашей собеседнице. Сегодня я думаю, что всем мужчинам, которые нас слушают, будут интересны конкретные вопросы, конкретные рекомендации и мнения женщин по животрепещущим темам отношения полов. Татьяна как-то удивительно подняла брови и дернула плечами. В чем причина, Таня?
2: Я не поняла ваш вопрос. В чем причина того, что я подняла брови?
0: Да-да-да.
1: Ну, может быть, просто это пролетело насекомое. Тут сейчас дело в том, что у нас постоянно вот эксперименты с разного вида животными тут происходят в нашей лаборатории. Вполне возможно, что вот это новый эксперимент, так сказать, нового селекционирования медонесущих, то есть пчел.
0: Ладно, с ними, с мухами. Лучше поговорим о нас, мужчинах. Одна моя знакомая сетовала на то, что когда у нее появляется больше трех мужчин, обычно у нее всего два мужчины, то она крайне устает, ну, когда она говорит в хорошем настроении, то говорит прыгать из койки в койку, а когда она склонна к философствованию, к морализаторству, она говорит, что очень тяжело помнить даже не так, не то, как кого зовут, а кто-то любит, чтобы его подержали за ушко, кто-то любит, чтобы его подержали за носик, кто-то любит пепельницу в кровать. И, Татьяна, какой ваш взгляд, что самое главное для женщины, самое сложное или самое приятное, у которой несколько мужчин?
2: Самое главное для женщин, у которой несколько мужчин, это не заморачиваться на самом деле на этих проблемах, потому что, на самом деле, если начинать пытаться помнить все, что кто любит каждый, и пытаться как-то... Допустим, я имею в виду, допустим, нормальную женщину, ну, как бы такую, то, что называется среднестатистической женщиной, женщина, которая не держит дома там нескольких мужчин, а которая, допустим, встречается сразу с несколькими мужчинами, для нее самое главное – это полностью переключаться и жить двойной, тройной, четверной жизнью. Ей главное даже не то, чтобы помнить что-то, что есть, ей просто надо быть другим человеком, потому что с одним мужчиной она будет одним человеком, с другим мужчиной другим человеком.
0: А не изнашивается ли вот нежное женское естество, нежная женская душа от таких перевоплощений, то есть каждый раз выворачиваться наизнанку, если вот я, для меня, кстати, до сих пор загадка, если вот некая сущность, некое тело или явление вывернуть наизнанку, будет изнанка, вывернуть обратно будет как бы лицо, но уже вывернутое с изнанки, а вот если в третий раз вывернуть, то ли это будет изнанка, то ли лицо изнанки, то ли изнанка лица. то ли еще какое-то вот явление. То есть вы представляете, что вот женщина, она даже не каждая женщина может принести домой одновременно 14,5 кило картошки и 2 арбуза.
1: А вы имеете в виду, Юрий, простите, что я так перевела, я просто выходил прибрать в коридоре и не понял, о чем идет разговор. То есть вы имеете в виду все-таки, если при одной женщине несколько мужей, или вы имеете в виду как-то знакомых, или просто любовников? То есть когда они ведут общую экономику или нет?
2: Да, это вообще надо разделять. Я понимаю, в чем дело. Опыт, на самом деле, женщин, живущих с несколькими мужьями, разный, достаточно уникален. Для нас, как бы, более, наверное, обычная ситуация, ну, как бы более близко к реальности, это женщина, встречающаяся сразу с несколькими мужчинами. Допустим, женщина, имеющая мужа, любовника, или, там, допустим, двух любовников, или, допустим, которые, в общем-то, чаще всего не подозревают существование друг друга. И в этом смысле ваш, как бы, вопрос, Юра, вы спрашиваете, как нежная женская как натура чувствует себя в этой ситуации. Знаете, женская нежная натура вещь достаточно стервозная и эгоистичная, и на самом деле чувствует она себя в этой ситуации достаточно комфортно.
0: Я понимаю, с некоторых лет, некоторого возраста, я понимаю, что, может быть, наиболее ценная спутница жизни – это не та, которая тебе стопроцентно верна, потому что эту истину ты узнаешь или последним, или никогда не узнаешь. А самая ценная женщина, которая не вызовет у тебя никогда сомнений в ее верности. То есть, как бы, это мы оставляем за скобками. Дай бог, чтобы просто не было того доброжелателя, который раскроет твои глаза. Меня-то интересует вопрос именно женского восприятия ситуации. И как вот один из мужчин, который ходит по улицам нашего города, по одним с вами улицам, Татьяна, мне очень интересно узнать. Вот если, например, мужчине понравилась женщина, вызвала у него жар под кожей, огонь в груди.
1: Потливость повышенная.
0: У Александра вот мы с интересом узнали, как у него проявляются эти чувства. Как мужчина... И вдруг мы узнаем, как, например, вот в ситуации с вами, Татьяна, что у этой женщины уже 3-4 поклонников, которые совершенно прочно утвердились на более или менее далеких орбитах ее жизни. Вот как мужчина может в этом плотном электронном мужском облаке найти свою орбитку, как может на ней устроиться, как он может на ней удержаться?
1: То есть щель в заборе вы хотите узнать?
0: Щель в заборе — это скорее объект для подсматривания. Я бы сказал, вот,
1: калиточка.
0: Свою клумбу, да, какую-то на ее участочке. Как можно ее разбить, как ее надо возделывать?
1: Свой огурчик на ее грядочке.
2: На самом деле, если... На самом деле, если... понимаете, в чем дело? Это возможно только в случае, если уже существующие мужчины не перекрывают все ниши, понимаете, этой женщины. Вот. Потому что как бы не было бы разносторонней женщины, какой бы она там не обладала многогранностью, но тем не менее определенное количество мужчин, 2, 3, 4, 5, там сколько граней, и сколько там, допустим, невостребовано в женщине, если мужчины это перекрывают, то тогда, конечно, вы свою ни клумбочку, ни огурчик не вырастите. Вот. А если что-то в этой женщине осталось невостребованным, и никто не перекрывает это все, не занимает эту нишу, понимаете, в чем дело, то тогда, конечно, можно в нее внедриться, и вы будете там N+1 мужчиной.
0: А вы хотите сказать, что даже и думать нечего, чтобы огранить эту женщину на еще пару граней, чтобы вот как раз и прикрыть их?
2: Вы знаете, я честно вам скажу, что я в это не особенно верю. Я не верю в то, что мужчина может как бы создать, что вообще просто человек может создать в другом человеке какую-то новую грань. Он может как бы там очистить, вероятно, что-то наносное и найти эту грань, если она была. Но если ее не было, выточить ее, это, мне кажется, невозможно.
1: А скажите, ваше отношение, Татьяна, к такой поговорке, как муж, например, не стенка, понимаете ли, можно и подвинуть. Вот как бы ведь вот эта ситуация может возникнуть всегда и везде. И мне кажется, тут зависит от того, подопрет ли, так сказать, жена вот этого мужа, или наоборот поможет подвинуть. Вот. То есть смысл в том, что, мне так кажется, не все зависит с данной ситуации от данной конкретной женщины. Вот там, то есть, например, я могу просто прийти, все остальные огурцы повыдирать и посадить свой один здоровый. Вот. И она даже и так будет сама в недоумении, как-то ее клумба оказалась в единоличном пользовании одного конкретного субъекта.
2: Вот знаете, на самом деле, я думаю, что это не женщина, вот то, о чем вы говорите. Понимаете, есть женщина, которая там является личностью, которая, в общем-то, сама понимает. То есть у такой женщины может подумать мужа только, понимаете, если эта стенка была там, не знаю, из картона. Ну, стенки тоже разные бывают, понимаете?
1: Да.
2: Вот. А если это... как бы, а есть некие существа человеческие, которые...
1: Ну, так называемые овощи.
2: Ну, вот так называемые овощи. Некие человеческие существа, которые, понимаете, которые занимают совершенно абсолютно пассивную позицию. Поэтому кто придет, понимаете, их выдернет, пересадит в какое-то другое место, и они там же там будут произрастать, процветать или там чахнуть. Сохнуть, но они сами не будут изменять свое положение. Я говорю именно о женщинах, которые создают свою жизнь, которые сами выбирают, что им нужно.
0: А вот, Татьяна, я опять в ужасе. Вот вы говорите длинные такие умные речи, и никак, я даже теряю надежду опять увидеть ваш полуприкрытый взор. И какой хочется видеть собеседницу? Знаете, бывает так, вот закинет ручку, надломит запястье, схватится за край подушки и судорожно сожмет его. Ой, простите, я про подушку. А мы здесь все вот как-то очень сухо, грустно. В чем дело? Как можно увидеть опять желанные картинки вот эти все?
2: Ну, если ставит задачу поиграть, то можно поиграть. Понимаете, в чем дело? Я с вами пришла серьезно разговаривать, Юра, но если вы настроены поиграть, мы можем поиграть, пожалуйста. Будет вам подушка с заламыванием рук, и будет нежная барышня, все, что вы хотите, пожалуйста.
0: Ах, отпустите мой рукав, зачем?
1: Ну, пока вы сейчас будете играть, я предлагаю нашим радиослушателям послушать музыку.

0: Эхо Москвы.
1: И, уважаемая Татьяна, уважаемый Юрий, нам звонят радиослушатели по телефону 203-19-22. Вполне вероятно, у них появились какие-то мысли по теме нашей сегодняшней программы. И, может быть, вопросы к вам, Татьяна, ну и, может быть, к вам, Юрий, тоже. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
2: Вы знаете, у меня к Тане, в общем-то, такой серьезный вопрос. Вот у меня возникла такая проблема. Я получаю по 150 тысяч, и мне одна девчонка просто, я за месяц за ней ухожу, он сказал, да нахрена ты мне нужен, ты мне на тампоны ты не сможешь заработать, а темные подъезды хочешь меня завести. И вот я думаю, куда мне сейчас пойти? Может быть, мне пойти в БХСС, я девчонок просто в магазинах буду подлавливать. Там говорят, их просто подловил и сразу в кладовку веди, чтобы в тюрьму она не хочет садиться. Или, может быть, вот у меня еще есть тетка, она в магазине работает. Может быть, тоже она специально гирьки им будет подсовывать так, чтобы незаметно. А я буду бегать просто тоже к БХССникам, буду их закладывать. И вдвоем тогда с ребятами на пару буду их там в кладовке. Вот посоветуйте, как мне решить мою сексуальную проблему.
1: Спасибо, спасибо вам за вопрос.
3: Я не поняла, простите, извините, я не поняла. Вы хотите с ребятами в кладовке? Простите, вы ходите с ребятами в кладовке? Я не понимаю,
1: да.
3: каких вы ребят имеете в виду?
4: Я думаю, вам придется отвечать. Не пытайтесь уйти от темы. Вам придется отвечать на этот вопрос.
3: Я не хочу идти, я сейчас подумаю. Понимаете, дело в том, что подлавливать девочек... и тащить их в кладовку. На самом деле, довольно сейчас опасно. Вы понимаете?
1: А как бы вы могли вот все-таки действительно, вот скажем, человек получает 150 тысяч рублей в месяц, это, на мой взгляд, совсем мало. То есть, вот, и, может быть, лучше вы как-то ему посоветовали бы какое-нибудь место работы, помимо ОБХСС, может быть, как-то вот у вас в вашей академии как-нибудь его пристроить. Или как бы вы опасаетесь за его нравственные какие-то нормы?
3: Нет, я совершенно не опасаюсь за нравственные нормы этого человека. Но если человек зарабатывает 150 тысяч в месяц, то, значит, соответственно, ему надо искать женщину, которую бы устраивала бы 150 тысяч.
1: Или женщину, которая бы зарабатывала больше.
3: Или, допустим, ему надо искать женщину, которая такого возраста, которой не надо уже пользоваться тампонами, и у нее не будет ставить вопрос тампонов. Понимаете, в чем дело? А женщина в возрасте, когда не страдает уже возрастом тампонов, она может на самом деле сама прекрасно содержать этого мужчину. Просто надо найти женщину постарше.
1: Хороший, кстати, хороший ответ. Или, помоложе, это уже дело подсудное. Вот Юрий рвется к
4: микрофону. Или, кроме всего прочего, я хочу сказать, что такая женщина, которая считает сразу чьи-то 150 тысяч, она крайне недальновидна, потому что история знает множество случаев, когда совершенно безнадежные с точки зрения происхождения мужчины. Вот, например, взять сын учителя. Один сын учителя стал всем известным Ульяновым Лениным, который, в общем-то, управлял громадной страной и перевернул ее вверх тормашками. Второй сын учителя стал Элтоном Джоном, который теперь обладает огромной коллекцией очков и личным самолетом. Поэтому я бы предложил женщине смотреть не вниз на тампоны, а вперед и в перспективу, оценивать мужчину того, что он стоит.
1: Хороший ответ, Юрий.

0: Следующий телефонный звонок наших уважаемых радиослушателей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
2: Уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
2: Татьяна и Юрий, это Владислав.
1: Здравствуй.
2: В общем, ну прежде всего я хотел сказать о том, что нет такого места, где нельзя было бы посеять семя любви. Вот.
1: Угу.
2: И еще дело в том, что вот обычная любовь — это бесспорно хорошо, бесспорно интересно и правильно, но прослойка человека такова, ну, на мой взгляд, то иная любовь волнует его больше. Ну, в данном случае я бы хотел затронуть такую любовь, как розовая. Но она существует, правильно? И просто впервые с этим я еще в школе столкнулся, когда просто мне моя подруга сказала, что и она влюблена в учительницу русского языка. Просто на полном серьезе, вот. Но ничто вообще-то нельзя сказать словами. В этом году слова, они как бы теряются, вот, и поэтому лучше все-таки это говорят стихи. Но если, Александр, ты позволишь, я просто, насколько ты знаешь, я плохо говорю словами, у меня больше в стихах получается. Я эту тему долго очень мусолил.
1: Ты давай к делу переходи.
2: К делу. Розовая любовь. Любили девушки друг дружку, и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди, как же можно, и в самом деле все всерьез. Бесстройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди, но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот, дурной усмешкой искривили девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен, да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица. Спасибо вам большое за то, что вы дослушали до конца. И мне бы хотелось спросить, ну, скажем, у Татьяны, были у нее вот подобные случаи взаимопрекновения?
1: То есть вы имеете в виду ее личную жизнь,
2: да,
1: или?
2: Ну, и личную, и окружающих ее, скажем, друзей по кругу. Ну,
1: спасибо, спасибо, понятно. Вопрос понятен, спасибо.
0: Ну что же, действительно, Татьяна, я думаю, тема вот эта, она как-то достаточно серьезная. То есть я сейчас заметил внимание, будучи очень наблюдательным молодым человеком, что тема, вот скажем, педерастии, она активно, так сказать, муссируется средствами массовой информации, и повсюду как-то об этом пишут, и как-то постепенно это, видимо, уже скоро будет вообще таким же распространенным явлением, как реклама, например, сока какого-нибудь, или там, не знаю, присыпки для грудничков. А вот эту тему, которую затронул наш радиослушатель, как-то обходит стороной. Вот, хотя явление есть, бесспорно. Как бы вы могли прокомментировать его? И поскольку вы все-таки эксперт по проблемам неравенства полов, вот то, что зажимают, так сказать, информационную какую-то поддержку розовому течению.
3: Вы знаете, это действительно большая проблема, потому что на самом деле, если вы обратили внимание, то в последнее время во всех средствах массовой информации активно пропагандируется тема голубая, ущерб розовый, я бы так сказала. И создается впечатление, что, более того, в общем, нам пропагандируют то, что любить друг друга могут только два мужчины, и, в общем, все там великие, как бы, современный мир всего, они становятся, то есть, как бы, они декларируют свой гомосексуализм или свою бисексуальность. Но при этом для бедных женщин не оставляется никакой ниши, на самом деле. Вот. А розовая любовь и есть, и я вам могу сказать, что на самом деле количество гомосексуальных контактов у женщин, оно гораздо больше, чем у мужчин. И, в общем, я думаю, что очень большой процент женщин, я даже сейчас не берусь назвать какой, в в своем развитии через гомосексуальные контакты прошли. Прошли через именно влюбленность. Я не имею в виду чисто вот сексуальную, а именно влюбленность в...
0: подружек.
3: В подружек.
0: Даже песня есть такая «Подружки мои». Да, Юрий, что-то
3: не
0: вы хотели спросить.
3: Не меня, да? Это все очень так.
4: Ну, со стороны мужчин, мне кажется, очень объяснимо, а любовь к лесбийским сценам в эротических фильмах, в жизни. Потому что, когда наблюдаешь сцену мужчины с женщиной эротическую, то у мужчины, неизбежно смотрящего мужчины, возникает или чувство ревности, если женщина достаточно привлекательна сексуально для него, он ревнует ее к партнеру, к экранному, или чувство сострадания к экранному собрату, если женщина невообразимо мерзка. А когда любовью занимаются две женщины, то, соответственно, он не может ревновать одну к другой в данном случае и проецирует свое либидо на обеих. А нас-то как раз, мужчин, интересует взгляд изнутри Татьяны. И, исходя из вашего личного опыта, что ощущает женщина в такой завидной и желанной для любого мужчины ситуации?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцену лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, или серо-бурмалиновая в крапинку, она на публику не делает. Вот. Если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
0: То есть, что... на самом деле, это получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
3: Да, это розовая нашивка, очень верно.
0: А внутри подкладка голубая.
3: Да.
0: А скажите, Татьяна, конечно, не скромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием, в том числе. Лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыты?
3: Да, безусловно. Условно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то какой-то сексуальной игры, имеющей розовую как бы подоплеку.
4: Даже Наташа.
0: Ну что же, я предлагаю сделать перерыв на музыкальную паузу, а нашим уважаемым радиослушателям я предлагаю продолжать звонить по телефону 203-19-22. Мы ждем ваших вопросов к Татьяне Невской, к Юрию и, собственно, ваших мыслей по сегодняшней нашей теме «Песня».

0: Скажите, Татьяна, как вы считаете, вот где плодотворнее, так сказать, среда для произрастания детей? Я имею в данном случае в виду нравственную, так сказать, сторону дела. В семьях, где, скажем, многомужество, в семьях, где многоженство, или в семьях, где вот обычная, так сказать, ну, в обычных семьях, где все семейная пара. Где, на ваш взгляд, уютнее расти детям?
1: На самом деле, так же, как и везде, детям уютнее расти там, где их любят. И их нравственность, она будет зависеть от людей, как, которые их окружают. Понимаете, в чем дело?
2: Ну, если пять папок любят, это же лучше, чем один папка любит.
1: Это совершенно одинаково, на самом деле. Абсолютно.
2: Нет, ну один вот умеет показать, как палочку сострогать, другой может телевизор починить. Я, например, вот телевизор еще могу, а вот палочку, ну никак.
1: Юр.
2: Он обделен, получается, значит.
1: Юр, папа, он всегда хорош. Понимаете, папа всегда лучше всех.
2: Я таких папа не видел, блин.
0: Сейчас, Юрий, подождите. А так, простите, Татьяна, но ведь бывает так, что, вот, скажем, я тоже знаю по опыту, вот к нам в наш центр.
2: Я вот папу свой ненавижу.
0: Очень часто приходят разные совершенно люди, которые, так сказать, ну, за консультацией чистые. Например, бывает такой феномен, что после рождения первого ребенка папа как-то относится к этому, ну, так кого-то его и не было. А когда появляется второй, то он становится бешено влюбленным в этого грудника, прям, ну, вообще там целует его в попу, в промеж ягодича, там чуть ли не плачет. Вот, теперь представьте себе, что, например, они между собой даже разберутся, чей конкретно этот грудничок, но, тем не менее, их одновременно пробьет на любовь к этому грудничку. Если получится, что вся попа у него будет исцелована, они, столпившись над этим розовым пухлым телом, они просто могут подраться, то есть это какой-то будет такая любовь буйных, вот не кажется вам?
1: Вообще весь мой опыт говорит о том, что на самом деле мужчины любят перекладывать ответственность за ребенка на кого-нибудь еще. Понимаете, что если их будет пять, то, скорее всего, не будет зацелована попа, а, скорее всего, это будет совершенно несчастный, одинокий ребенок, с которым даже там, которого некому будет детский сад отвезти. Я уже не говорю о том, что он дома будет сидеть, и папа за ним будет ухаживать. Нет, я думаю, что просто ему некому будет водить детский сад. Угу. Женщина в этом...
0: А матери, например? Вот, и как много матерей. Как же это, скажем, ну, понятно, типа она одна родила, а ведь женщины, поскольку мы уже выяснили, что в большинстве своем в каких-то экстремальных таких ситуациях они существа достаточно злобные, ну, в принципе, они могут, например, видя, как там другая вскармливает свою грудничка выменем, типа, она может что-нибудь там подстроить. То есть все это, мне кажется, грудничок в данном случае серьезный повод для ссор в таких семьях.
1: Ой, нет, вы знаете, на самом деле, что интересно, у меня была одна семья знакомая, в котором было две жены и один муж, и у одной жены был ребенок, а у второй, вторая была, значит, совсем молодая девочка, у нее ребенка не было. Надо сказать, что она старалась изо всех сил сделать так, что как будто это ребенок ее. Она носилась с ним, она все время пыталась его как-то отнять, принять в нем участие. И сублимировала это. На самом деле, не думаю, что она любила ребенка. Она просто таким образом пыталась выразить как бы свою сопричастность к тому, что она не могла. Она не могла родить этого ребенка, она не могла стать, значит, матерью этого ребенка. И поэтому, а во всем остальном она как бы была лучше. Она была моложе, она была красивее, она считала себя умнее. И она пыталась как-то пристроиться и к материнству тоже.
0: Они не похожи ли это скорее вот, ну, с ее стороны на тренировку такую? То есть она потом своего пупса родит и уже будет знать, типа на чужом потренируется, как там, куда ему присыпку засыпать, куда там пампер вставлять. Может быть, вот как бы это чисто такая...
1: Я не верю в то, я не верю в женщин, которые любят... в молодых женщин, которые любят всех детей.
2: Мне кажется, что это следствие инфантильности этого мужа, что он сам вызывает у окружающих женщин материнские чувства, стремление защищать, вытирать нос. И из-за этого происходит эскалация материнства, такое избыточное проявление, нет?
1: Ну, в этой семье это все было именно так. То есть в этой семье главным ребенком был муж, с которым активно ухаживали эти две женщины, а вторым ребенком это был вот этот маленький ребенок, за которым тоже как бы ухаживали, ну, уже, конечно, в меньшей мере.
2: Я думаю, нам будет интересно послушать мнение радиослушателей, а на этот счет мы с интересом выслушаем звонки.
0: Да, по телефону 203, понимаете ли, 19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Уважаемая Татьяна. Татьяна, как вы считаете, как смотрите вот на такой ситуации? Прибегает подруга к подружке и говорит: ты знаешь, оказывается, Нину изнасиловали. А подруга говорит ей: надо же, везет же людям. И муж есть, и любовник есть, еще и изнасиловали. Угу. Зависть такая женская. Как вы на это смотрите?
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Действительно, вот это, кстати, радиослушатель затронул более такую мягкую сферу, если мы говорили о внезапном возникновении ненависти между представительницами прекрасного пола, то уж как бы такая вот зависть, мне кажется, это вот там в норме вещей. То есть если у мужчин зависть распространяется только на то, что там у одного автомобиль там лучше, а у другого хуже, то здесь вот все эти факторы играют роль. Прокомментируйте, Таня.
1: На самом деле изнасилование, оно никогда не может быть объектом зависти, поскольку насилие само определяется. Насилие – это в первую очередь насилие над личностью, потому что это вступление в связь. То есть насилие – это вступление в связь помимо желания женщины. И именно это определяется, вот, когда определяют, что было, изнасилование или, там, допустим, просто половой акт.
0: Ну, то есть, видимо, скорее всего, что здесь вот реакция вот этой подружки, которая сказала...
1: Это анекдот, я думаю, ну, что это анекдот. Анекдот.
0: Да, это анекдот, достаточно такой известный, распространенный, но, видимо, как бы если его применить к жизни, ведь анекдоты все берутся откуда-то, из какой-то конкретной ситуации, а вот, то, может быть, она так простебалась, вот эта подружка, а может быть, действительно, вот в данном случае она позавидовала, в таком случае у нее какая-то очень чересчур, как это называется, такое выражение, мультисексуальность.
2: Мне вот другой аспект этой ситуации интересует. Мне кажется, что такое пренебрежительное отношение к женщинам, порождающее подобные анекдоты, вызвано тем, что многие женщины чересчур расчетливо относятся

0: Ваша подруга.
1: Да, говорит. Не постельная, а бытовой. Честно говорят, что свобода — это деньги. Что может быть лучше денег? Но если какой-то фуфел тряпочный оказывается единственным источником этих денег, то они спокойно идут на длительный контакт с ним и связывают свою жизнь, свой быт, свои чувства с кем попало фактически.
0: Кстати, вот у меня есть замечательные 3 розовые дискетки. Это вот именно их выпускает вот сейчас международная организация, которая называется «Розовое вымя». Действительно, чтобы хоть как-то окупать свои акции, вот это как экспериментальная их продукция. Но вы знаете, Татьяна, знаете, Юрий, я предлагаю сейчас отвлечься на музыкальную паузу. 5 минут у нас до выпуска новостей. А после выпуска новостей мы продолжим с вами тему нашего сегодняшнего разговора.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Мы предлагаем вам задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22 и с радостью вас выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Ну, говорите, пожалуйста, погромче.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Слушайте, у меня звонок немножко не по теме.
0: Да-да-да, говорите, мы слушаем.
1: Я бы хотел спросить, чья песня звучала, Джонни?
0: Ага, ну, тоже, а почему музыка, которая звучит в нашей программе, она как бы является частью нашей программы. Это такая певица, которую называют, по-моему, Джилла. Очень старая, хорошая музыка. Ну, я, по-моему, ответил сам на вопрос. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Ну, вот вы знаете, у меня вопрос к вам, ко всем, наверное. Вот что вы думаете насчет брака как такового? Мне кажется, что он все-таки любящим людям он как бы не нужен.
0: То есть вы имеете в виду все эти бумажные волокиты?
2: Да, официально вот это заключение, но это ни к чему, мне кажется.
0: Угу. Спасибо, спасибо. Я, кстати, придерживаюсь целиком вот мнения нашего радиослушателя. Во-первых, все вот это, ну, то есть всякие вот эти тряпки, вот которые там, все эти вот свадьбы базитические. Лично я в своей жизни был на 3 свадьбах, и все 3 постарался разогнать активно. То есть, но мне не дали просто.
3: Самое удивительное, что вот несмотря на, опять-таки, вот у Александра это диссонанс постоянно, что несмотря на декларируемые какие-то ценности и постулаты, он действует совершенно наоборот во всех своих проявлениях. Например, все эти 3 свадьбы, это были свадьбы Александра. Это, конечно, недосказано. И несмотря на то, что он как бы за гражданский брак, с каждой новой своей избранницей он торопился на вторую же неделю знакомства заключить вот этот самый административный союз. Приходилось потом терять паспорт, это 10 рублей.
0: Да, кстати, даже мало того, что мне еще вклеивали и дополнительные странички туда.
3: Да, Моссовет специально постановление выносил и разрешал ему. Причем по каждому случаю отдельное. То свадьбу с несовершеннолетней, то свадьбу с женщиной преклонного возраста, то вклеивать дополнительные страницы в паспорт и вырывать их из трудовой книжки.
0: И это даже,
3: при
0: даже...
3: всем при том, что вот в своих речах в позиции радиоведущего он, казалось бы, совершенно социально адаптированный гражданин. И никак это не вяжется с этапами его жизни.
0: Ну вот, видите, Юрий, жизнь такая сложная. Порой, я бы сказал, вот эти ухабы, они иногда выбивают из колеи. Ведь внутри каждой колеи бывают ухабчики. Правильно, Татьяна?
4: Безусловно. Юра, мне интересно, а как вы относитесь к браку? Вы такой вообще законченный семьянин?
3: Ну, когда я хочу пошутить со своей уважаемой супругой, я вспоминаю короткий тезис, что женишься один раз, а мучаешься всю жизнь. Такая вот нестыковочка получается. А вообще я считаю, что вот жена – это великолепные, например, шебутливые японцы, они вынуждены лепить фигуру начальника, чтобы лупить ее, да? Например, там эскимосы заводят женщину, чтобы предоставлять ее гостю.
0: Гостю, наверное.
3: Гостю.
0: То есть... Кстати, это мы, вот, надо сказать, не верили в это, пока вот нас не послали в командировку от радиостанции «Эхо Москвы», чтобы там они открывают радио Чукотки. Вот это будет такое интернациональное радио, которое будет вещать на все народы севера.
3: Чукчи Интернешнл, да, да. Вот копирайт уже есть зарегистрирован.
0: И мы там действительно с этим столкнулись, и причем если не воспользоваться этим, то как бы на тебя не очень хорошо смотрит, все равно, что, скажем, в Грузии отказаться от кубка вина.
4: Да, это, конечно, большая проблема.
0: А ваше мнение?
4: Нет, мне это интересно. Вот, на самом деле...
0: Ну, мне кажется, все-таки радиослушатель сперва все-таки обращался в первую очередь к вам. Мы-то как представители мужского пола, нам понятное дело, наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать. А вы вот Ага, вот это, кстати,
4: нет, мне он очень нравится.
0: Я иного ответа не ожидал, потому что...
4: Понимаете, в чем дело? Мне, на самом деле, действительно очень нравится брак. Мне очень нравится вся эта волокита. Мне очень нравятся дегенеративные тетки, которые произносят дегенеративные тексты.
0: Письма от холостой жизни Базедовой, которые уже давно ни для кого не являются сюрпризом.
4: Мне очень нравятся все эти тряпки, вся эта фата, все это мне очень нравится. На самом деле, к сожалению, я уже лет так 6 живу с разными мужчинами, как бы в законном браке, но не расписано. И мне это, я могу сказать, что это на самом деле доставляет так много, доставляло, вернее, в свое время так много неприятностей, что я даже рассталась со своим мужем исключительно из-за того, что в какой-то момент он отказался на мне жениться. А мне очень хотелось тряпок и флёр-д'оранжа, и этих дурацких слов, и более того, даже штампов в паспорт. Вот. На самом деле, я считаю, что брак — это компромисс двух... это в любом случае решение там, заключать социальный брак или не заключать социальный брак, это компромисс. Вот. И если люди любят друг друга, и хотя бы одна сторона хочет этот дурацкий штамп поставить, надо его ставить. Если, значит, как бы для двоих это не важно, то, то можно не заключать.
3: Ну и потом я хотел бы сказать рекомендацию молодым радиослушателям. Всем известно, что любая нормальная пара при общении очень интенсивно обменивается личными вещами, какими-то гитарами, магнитофонами, оставляет сумки, расчески, зубные щетки. И в случае грандиозной и крупной ссоры, когда уже говорить больше не о чем, все слова сказаны, и просто невозможно даже поднять трубку там и что-то сказать этому человеку, начинается забирание вещей. И разумные пары делают этот запас вещей настолько большим, чтобы невозможно было их забрать, и рассовывают по стольким местам, квартирам и родственникам, чтобы их невозможно было забрать за один раз.
0: То есть практически происходит соревнование такое, типа вот кто первый соберет
3: банк. Ни в коем случае. Просто вот казалось бы, ты уже наговорил такого, что не имеешь никакого права прийти к своей вожделенной половине, и вдруг вспоминаешь, что твой магнитофон, который тебе просто завтра необходим, чтобы встретить девушку или пойти к другу на свадьбу, он лежит у дамы. Ты едешь к ней с каменной мордой, забираешь магнитофон. Вдруг выясняется на следующий вечер, что шнур-то от магнитофона-то не забрал, и он не сможет быть включен. У тебя есть еще один великолепный повод, чтобы с той же каменной мордой отрепетированной заехать и забрать. Она, кстати, у тебя забирает кучу вот именно...
4: Это очень такая типичная игра для любящих людей. Называется «Отдай мою катушку желтых ниток».
0: Да. Кстати, хочу сказать, прошу прощения, что перебиваю, что это не только свойственно, так сказать, вот представителям мужской части населения, что, так сказать, дамы, они тоже очень частенько этим занимаются. Ко мне, например, ну это ладно, это в другой программе.
3: В вашей квартире, да, много уже вынесли женщины. С некоторых пор Александр не каждую пустит. Раньше просто поток ходил. Кстати, вот у Сергея Довлатова великолепная фраза. А я ее уже говорил, не буду. Вот. А свадьба — это вот это та самая бумажная волокита, все эти бантики, шарики и штампы в паспорте. Это великолепный набор вещей, за которыми можно ездить потом годами. Совместный поход в суд, если есть необходимость делить имущество. Совместный поход в ЗАГС, чтобы выяснить, есть ли там справка о перезаключении вашего брачного договора после первого развода. То есть это такой повод для дополнительных контактов, визитов и общения, что пренебрегать им ни в коем случае нельзя. Вот Александр скинул брови.
0: Юрий, а скажи, пожалуйста, какое место в данном, так сказать, это же получается как приманка, да, ну, по большому счету все эти вещи. Ну,
3: крючочки.
0: Крючочки. Конечно. Грудничок, пупсик, вот этот, по-моему, самый главный в данном случае крючочек, где-то на 50%, по крайней мере, он служит здоровый крюк, знаешь, за который один раз подвесили Шварценеггера в одном фильме.
3: Я считаю, что грудничок — это средство неразумных женщин такого сельской ориентации и воспитания с жесткой мамой, чтобы привязать мужа. Хотя на самом деле это получается, ну, вне рамок нашего эфира, просто еще один несчастный человек — А эта баба-дура остается, мало того, матерью-одиночкой, да еще и сексуально невостребованной, потому
0: и
3: что
0: плюс она
3: в квартире
0: постоянно
3: всегда письками пахнет. Кто же придет целоваться?
0: Да, да, и плюс она еще, конечно, постоянно говорит, то есть она теряет, так сказать, свой лексикон, произнося все больше одно слово «кыш» своему грудничку. Потому что именно от таких матерей вот этот кыш распространяется, и в результате получаются вот многочисленные уроды, которые посещают концерты групп «На-на».
3: Таз получается широким, лицо грустным.
0: Свитер до колен и шаровары спортивные.
3: И походка, носки в разные стороны. Так, шарк, шарк, шарк.
4: И я вам сейчас, как мать-одиночка, задам шороху.
0: Ну, мы пока послушаем музыку.

0: Я предлагаю, уважаемые гости, если вы не против, послушать мнение наших радиослушателей. Может быть, у них появился к вам какой-нибудь вопрос. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Это Матвей Лопутой. Вопрос к гости. Собственно, заинтересовала тема как бы лесбийской любви. И в свете этого интересует проблема такая. А что привлекает женщин к женщине? Фаллический ли символ, наличие в имени или что-то другое? Это первый вопрос. А второй вопрос. Мыслимо ли общение женщины с другой подругой без мысли о мужчине? Не возникает ли ассоциация, общаясь с девушкой, закрытыми глазами, ассоциации общения с мужчиной?
0: Спасибо. Вы знаете, Татьяна, просто я поясню, наверное, первую часть вопроса. То есть наш радиослушатель выразил такую мысль, что в момент, так сказать, акта лесбийской любви одна, по крайней мере, из участвующих сторон все равно в голове держит образ мужчины, то есть что является вот как бы фаллической такой формой. Вот так ли это? Потому что, насколько я знаю, вот наша Прохор замечательная, которая здесь вот перед вами тоже сидит тихо, она имеет огромный опыт, так сказать, в лесбийских делах, и она испытывает какое-то патологическое, наоборот, отвращение к нашему брату.
2: На самом деле, привлекает, понимаете, в чем дело? Чаще всего лесбийская любовь, она, к сожалению, это именно действительно любовь. Это не желание потрахаться, вот как вот грубо говоря, а это действительно именно любовь. И поэтому привлекает в, собственно, объекте любви то, что привлекает в объекте любви. Там могут нравиться глаза, может нравиться кожа, может нравиться запах.
0: Нет, тогда, то есть, если говорить о, так сказать, бисексуальных контактах, то это как бы понятно, но вот если, например, такая крайность, как только, так сказать, однополая любовь, почему вот некоторые, так скажем, лесбиянки, они испытывают, как я опять же провожу в пример только вот Прохора нашу, испытывают отвращение именно к мужчинам, почему глаза-то у всех одинаковые, посмотрите в широкие очи Юрия, например. На его улыбку. Почему вот его никогда не полюбит лесбиянка?
2: Вот. Ну почему? Ну почему не полюбит лесбиянка?
0: Ну что же, мы
2: Юру
0: будем верить, что у Юрия,
2: даже лесбиянка.
0: Что у Юрия будет светлое будущее. Я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло.
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, я бы хотел затронуть такую проблему. Вот, детишки тоже, они ведь любят часто, ну как, забирать, так сказать, идеи у взрослых, да? Вот. Вот, и есть такой небезызвестный коллектив такой, группа, которая называется «Красная плесень», да?
0: Ну, сложно сказать, но, может быть, есть, да.
3: Вот, ну, он многим любим, он известный такой. Вот.
0: Ну, вы к вопросу,
3: он, да. Он, так сказать, забирает, ну, тоже вот идеи взрослых, даже вот песни вот такого человека, как Александр Лаэрский, вот, тоже есть такой, вот, ну, вот отношение вот к этому. Вот, к этому.
0: То есть, а вопрос-то вы как-то сформулируете поточнее.
3: Ну, вот именно отношение того, что вот детишки забирают вот песни взрослых.
0: Ага. Ну вот сейчас Юрий, наверное, вам ответит. Спасибо за звонок. Действительно, почему детишки выбирают песни взрослых?
4: Вот дети, как, в общем-то, самые близкие к природе существа, могут выбирать все, что угодно. Это будет естественно и прелестно. А очень грустно, очень жалко и печально, когда взрослые радиослушатели в столь поздний час играют в детские игрушки и заставляют нас сомневаться в том, что ли мы делаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
5: Добрый вечер, простите, вы затронули тему женской любви. Но вам не кажется, что это то, когда отвратительные, толстые, мужеподобные бабы типа Демирянской начинают лапать красивых, нежных белокурсниц.
0: Угу. Вот, ну, интересная трактовка.
5: Действительно так, это А и Б. Не хотели бы вы когда-нибудь пригласить к себе такого некого Каца?
0: Угу.
5: Это группа «Чердак офицера» или сводный оркестр «Лейтенантов запас», чьи песни поются уже лет 10. Вот, но тем не менее, как-то так не особенно известно в Москве.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Насчет второго вопроса я сразу отвечу. К сожалению, мне этот коллектив неизвестен. Если у этого коллектива есть менеджер, то пусть он вот сюда, так сказать, к нам на радио. Это адрес точный. Улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы». Подошлет, подкинет кассетку демонстрационную. Мы ее вот всем коллективом послушаем и вынесем, так сказать, вердикт. Если действительно музыка интересная и интересные тексты, то мы, в общем-то, может быть, с радостью увидим этих людей в студии. А что касается первого вот вопроса, может быть, действительно, если, скажем, как-то обычно образ вот этой розовой любви, он такой слишком поэтический во всех там красивых книжках и кинофильмах, а может быть, в жизни это действительно именно так, как рассказал нам вот Лаврентий?
2: Ну, любовь, она может быть... Вот вы опять путаете тему женской любви и женской похоти, я не знаю. А похоть, она, так же, как и любовь, она совершенно независима от того, как она женская или мужская, она совершенно одинакова. И точно такое же омерзение может вызвать, когда толстый, здоровый, жирный мужик лапает нежную первокурсницу.
4: Вот
2: да.
4: Меня всегда поражает вот этот обывательский взгляд, но у меня... до ужаса вообще доводит. Вдруг вот именно эта первокурсница, ей именно вот этот вот полный мужчина или дородная женщина и нужны. Может быть, ее сексуальный стереотип, сложившийся в раннем детстве, он именно так и выглядит. А вы раз сразу вот правком собирать, рассматривать...
2: Нет, ну это понятно.
4: Ужасно,
2: толстым любить нельзя.
4: Вот именно вот женское сознание покорежено вот этим образом фотомодели, образом тропиканки, которые корячатся
0: да,
4: там.
0: Да, согласен. Кстати, вот сейчас очень многие наши...
4: А если я, например,
0: Юрий,
4: толстую люблю? Не понимаю, как так можно? Вы
0: Юрий,
4: взяли, ополчились сами, строились.
0: Очень многие, кстати, сейчас артисты идут по гуманному пути. Вот я хочу о чем сказать. И в своих клипах, в своих роликах они специально подбирают актрис, приближенных к жизни. Вот, например, такой певец, вот известный Андрей Державин, у него вот в одном из роликов, где он учителя играет, такая снялась, в общем-то, девчушка с такой весьма посредственной внешностью. Ну, явно не внешностью, фотомодели, я бы сказал. То есть вот этот гуманизм, как вы его оцениваете, Татьяна? И не постепенно, кстати, Юрий, вот то, о чем вы сейчас говорите, может привести к тому, что мало того, что в жизни кругом нас окружают, так сказать, сумчатые хозяйки, в хорошем смысле этого слова, с такими с бегудями, обязательно с родинкой большой, вот, с химической завивкой, и, понятное дело, и с колясочкой, и еще и с телевизора.
4: Хорошая личная,
0: согласен,
4: гигиена,
0: и
4: это
0: еще,
4: порядочность,
0: и еще вдобавок,
4: это очень много таких качеств,
0: еще...
4: которых начисто лишены ваши девчонки.
0: И еще вдобавок ко всему прочему эти же образы будут вливаться к нам, так сказать, через телеэкраны. Ну да, вот тогда. Перегибы ведь туда и туда, то есть не очень хороши.
4: Домохозяйка, женщина, следящая за своей внешностью, ведь когда она снимет бигуди, у нее будет интересная прическа. Когда она сложит сумки, с которыми она идет, это значит,
0: я
4: что
0: сказал,
4: у вас будет
0: о другом. Я не говорил дома,
4: обед.
0: Я говорил не дома хозяйка, я говорил, сумчатая хозяйка — это несколько разные вещи. Сумчатая хозяйка, и она может быть вообще и холостой, у нее может быть даже не быть дома. Это скорее внутреннее, так сказать,
4: Александр,
0: состояние некоторых женщин.
4: Обнаруживаете удивительную моральную обделенность, я бы даже сказал, какое-то моральное сиротство.
0: Спасибо, Юра.
4: Татьяна, я как мужчина уже определенного возраста хотел задать бы вам вполне определенный вопрос. Вот скажите, вы как женщина не столько пожившая, сколько повидавшая на своем нелегком, но таком интересном женском веку, как вы относитесь к мужчинам разных возрастных категорий? А в быту как после серьезного спутника жизни ощущает себя женщина с связавшие свой жизненный путь с малолеткой. Что приносит ей в жизнь, что уносит.
0: Если такие... с малолеткой, Юрий, то приносит лет 5 лишения свободы.
4: Ну, я не в уголовном смысле, не надо, Александр. А, ну, я знаю, что вы живете в Отрадном, там с этим очень все.
0: Нет, сейчас я живу в деревне, Юрий. Мне пришлось разменять квартиру на доме. Кстати, приглашаю вас туда на шашлычок. Заодно поможете трубу обмазать.
4: Хорошо. Вы заготовьте, чем мазать. А, так ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
2: Юр, прекрасно себя чувствует женщина, пожившая с солидным спутником жизни и связавшаяся с малолеткой. Просто изумительно. Единственная только проблема. Хочется, чтобы было только моложе и моложе. То есть нельзя никак остановиться.
0: А как вы считаете, Татьяна, вот у одной, так сказать, известной западной художницы, ну, я не буду называть ее имя, есть такая телега, она написала книгу концептуальную такую весьма, и там есть такое изречение, что, дескать, грудничок мужского пола, который находится еще в чреве матери, является ее лучшим любовником. Именно поэтому, как бы, вот, мальчиков почему-то любят больше женщины, нежели девочек. Вот по, так сказать, опросу общественного мнения, большинство матерей больше хочет девочку, а папа больше хотят мальчика. Но, тем не менее, да, Юрий, наоборот, что ты...
4: Наоборот, все.
0: Да, да, прошу, да, я, да, и тогда это и мой вопрос теряет смысл. Да, действительно, большинство матерей хотят мальчика, а папашек хотят девочку. Вот эта художница объясняет это тем, что... А уже остальное я сказал.
2: Я думаю, на самом деле, что... Я думаю, что дело на самом деле не в том, что грудничок является лучшим любовником.
4: Вы только что об этом сами сказали.
2: Нет,
4: что
2: я, мы говорили возраст, о малолетках, да. Я попросила.
0: А грудничок это вообще еще, это же...
2: Грудничок это еще до года, он не может быть малолетком.
0: Ну, вообще груднички вот до 18 лет нам известны.
4: Сколько угодно.
0: Сколько,
4: да,
0: угодно,
4: ну,
0: даже от 40-летней.
4: Как ожила Татьяна, она никогда... ходит по студии с микрофоном, да, в руке. Видимо, и, эта, да, тема ее всерьез, да, затронула.
2: Вероятно, просто я тогда это сам. Я имела в виду возраст, а вы имели в виду, вероятно, как-то умственное развитие.
4: Хорошо, давайте о возрасте.
0: Давайте
4: нам
0: о
4: очень,
0: возрасте.
4: Очень интересно.
2: Так о чем? О грудничках будем или...
0: Да, да, вот о грудничках хотелось бы.
2: О грудничках. Нет, я думаю, что дело на самом деле в том, что женщина хорошо себе представляет, как растет и развивается другая женщина, хорошо себе представляет, что она себя представляет, и меньше за нее боится, потому что она знает, что это такое. Когда рождается мальчик, то очень сложно себе представить его реакции, кто он такой.
4: Да, я заметил, вот мужчины, вот, например, сморкаются совершенно не так, как сморкаются женщины. Мужчина обычно на ходу зажимает большим пальцем противоположную ноздрю от той, которую хочет высморкать, вытягивает чуть-чуть подбородок в сторону.
0: И включает левый поворотник.
4: И быстро вот выдох резкий, раз, и пошел дальше. Женщина так никогда... Она будет тщательно перебирать подол юбки, выйдет как только ей известное место какое-то, кокетливо поднесет к носу и аккуратно высморкается. То есть это абсолютно разные технологии. И, конечно, вот о таком человеке из другого мира, из другого космоса ты будешь совершенно... Постоянно
2: безусловно,
4: о нем будешь, да.
2: Вот.
0: То есть здесь еще, видимо, элемент какого-то испуга, потому что,
4: конечно,
0: ведь вообще, по идее, была такая теория, что мужчина и женщина, они как бы принадлежат не к одной эволюционной ветви, что это разные совершенно животные.
2: Абсолютно, я тоже так считаю.
0: И что... когда женщина рожает чужое животное, например, если бы она родила вдруг неожиданно рыбу, да, так, да, такой же ужас.
4: Запах был бы ужасный. И еще чешуя. Вот, кстати, дети же рождаются...
0: Юрий, не будем на эту тему.
2: Потом, на самом деле, Саш, еще дело в том, что, понимаете, в чем дело? Всю жизнь женщины с мужчинами, они живут как на фронте. Они всю жизнь воюют друг с другом. А тут, понимаете, как сказать, это рождается, вроде бы он тоже мужчина, но еще такой мальчик и очень свой. И все, что ты там недовысказала, там не донесла, не смела донести и где-то проиграла вот в схватке
0: со взрослой особью,
2: ты испытываешь вот к этой особи. То есть ты пытаешься в нее что-то вложить и выиграть это любовь, наверное.
0: А скажите, Татьяна, а ведь тогда может появиться опять же такой перегиб, что женщина может им мстить грудничку мужского пола сама.
2: А так не... часто бывает, на самом деле.
0: То есть кыш он услышит в два раза больше, чем девочка.
2: А так на самом деле так и бывает.
4: Татьяна, а вам не кажется, что вот декларируя стремление женщины к все более свежему и юному партнеру, вы обрекаете пожилых мужчин на контакты с настолько молодыми женщинами, которые еще не поняли вот необходимость... что остается тогда зрелым мужчинам? Если каждая женщина сама дойдет или подруга ей подскажет, может, и мама даже передаст по наследству, что нужно искать спутника помоложе, покрепче, посвежее. Например, вот кожа на щеке, которого может оттянуться, не порвавшись, на 5 сантиметров, да? То есть это явно там лет до... Ну, каждый знает, сколько необходимо взять, потянуть и посмотреть. А что тогда остается мужчинам, чья кожа рвется уже буквально при 1,5 сантиметрах?
0: Оттяга.
4: Да, оттяга. То есть получается, что нужно искать настолько молодую и непросвещенную женщину, то она едва встанет со школьной скамьи, может, даже с начальной школы.
0: Кстати, прошу прощения, вижу, что перебиваю. Вот вы очень правильно, так сказать, сказали и обговорили, позвольте сказать, мое наблюдение. Сейчас я вам постараюсь все рассказать. Если в годы нашей юности, например, когда наши одноклассницы, они старались с нами, ну, за редким исключением, сами понимаете, кого я тут имею в виду, никак не общаться. Ну, типа, и у них всегда было там, в лучшем случае, парень не старшего класса, а еще круче, если у него был какой-нибудь 30-летний хахаль, и это прям считалось типа у них очень
4: еще
0: круто.
4: После отсидки вот в наше время, чтобы он только откинулся и...
0: Ну да, типа мужественный такой. Парад... А если у него, например, была еще семья, это вообще считалось шиком. То сейчас вот есть такое наблюдение, что вот эти молодые девочки, во-первых, они стали ниже ростом, все почему-то резкое сокращение роста, и у них уже человек, который, скажем, если они учатся в классе там в 8-9, то у них 30-летний человек, то есть кумир девочек нашего поколения, уже просто старпер, который песком сытся. Вот как это?
2: Мне кажется, вы ошибаетесь. Понимаете, в чем дело? Вы когда учились в одном классе с ними, вы смотрели на эту проблему со своей стороны. Понимаете? А я думаю, что в то время ходили эти 30-летние невостребованные мужчины и думали, как это так? А такая молоденькая, хорошенькая, свеженькая обращает на меня внимание. А я думаю, что дело там, мне кажется, напротив, что сейчас как раз стало больше свободы в том, что молоденькие девушки там встречаются, там связываются, там живут, выходят замуж за мужчин там зрелых, богатых.
0: А скажите, пожалуйста, Татьяна, вот если бы, так сказать, вам бы, вашему подразделению, которое вот находится в Академии общественных наук Российской Федерации, вдруг предложили бы, так сказать, вынести на обсуждение в Думе или где-нибудь закон о том, о, так сказать, возрастном равенстве в браке, вы какую бы максимальную разницу в возрасте бы разрешили? Не имеется в виду, то есть здесь, что, так сказать, порог, когда можно вообще выходить замуж или там жениться, там от 17 лет, 16, а именно возрастная разница максимальная, которую вы считаете приемлемой.
2: Лет 100.
0: Спасибо. Я предлагаю послушать телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Хорошая программа у вас, как обычно, интересные люди.
0: Мы знаем.
6: И было приятно вас наблюдать еще в течение недели, Александр.
0: Да, но я хочу сразу сказать, что это был не я, это секрет для тех, кто слушает программу «Монмаранси», потому что аудитория у программы «Монмаранси» значительно меньше, чем у телевидения, правильно? Вот.
6: Не совсем.
0: Ну, все-таки.
6: Вы просто даже не представляете.
0: Нет, ну, по крайней мере, на Урале «Монмаранси» не слышно. И так сказать, а все те, кто вот здесь вот слушает программу «Монмаранси», должны прекрасно знать, что у меня есть брат-близнец, в ноль похожий на меня. Так что вот. Ну, ваш вопрос...
6: Вопрос мой такой будет даже... Хотел бы поделиться с вами такой своей проблемой, которая у меня возникла в отношениях с девушкой. Вот до этого я познакомился с девушкой у которых было 3 ягодицы. Ну, это ладно. А вот недавно, значит, я познакомился уже с другой девушкой. То есть я был порядком шокирован тем случаем, но все-таки я себя переборол и решил завести опять знакомство с кем-то. Вот. И когда у нас уже, так сказать, дело дошло до каких-то тесных отношений, выяснилось, что вот всему, так сказать, вот помешал вот прокладка помешала, вот, которая сейчас рекламируется. То есть вот эта ткань очень нежная, она настолько оказалась нежной, что девушка просто забыла, что эта прокладка не там находится. И я, в свою очередь, был очень
0: шокирован,
6: вот, испуган этой прокладкой.
0: Угу. Спасибо, вот. Спасибо.
6: Такой вот случай.
0: Спасибо. Кстати, действительно, при нашей программе, это так немножко, так сказать, помогаю вам, Татьяна, вот и вам, Юрий, открыто, так сказать, специальные курсы для молодых мам и для, в общем-то, их детей и женского пола. Действительно, многие, например, девочки сейчас, которым там, ну, только школу закончили или еще даже ходят туда, они мало того, что не умеют пользоваться всеми этими женскими прибамбасами, они наводят, так сказать, на свои лица там марафет какой-то, при этом совершенно не ухаживая за своим скафандром, как бы с внутренней стороны. Прошу прощения за такие подробности. Вот, и не исключено, что как бы подражая маме, а может быть, из перьев вот этот предмет женского обихода, у мамы она...
2: Девушка нанесла такую тяжелую душевную травму после 3 ягодиц такому милому молодому человеку. Да, это безобразие, это очень нужный курс.
4: Ну, вообще, при такой невнимательности, при таком вообще халатном отношении к жизни,
2: к мужчинам,
4: к окружающему, нет. Этот молодой человек рискует съесть вместе с утренним сникерсом зубную щетку, которую забыл вынуть из своего рта. То есть, как бы, это очень пренебрежительное отношение к окружающему, если на женщине не заметить телогрейки, например.
0: Да, это как-то немножко... Может быть, просто он мечтатель.
4: Да, или это собирательный образ женщины, которую он вынес из телевизионных программ. То есть он каким-то образом уже может сопоставить в своих эротических мечтаниях женщину и прокладку. Но каким-то образом перейти к практике еще не в состоянии. Я думаю, все впереди. Надо тщательно смотреть. Вот сейчас Playboy в этот момент. Может быть, по НТВ еще идет.
0: А скажите, Татьяна, я хотел бы затронуть совершенно неожиданную здесь тему. Это тема женщины и религии. Вот конкретно это тема женских монастырей. Когда, в принципе, молодые достаточно особи женского рода вдруг неожиданно ни с того ни с сего уходят туда, где мало того нет ни мужчин, ни плоских контактов. Кстати, ходят слухи, что именно там процветает розовая любовь. Вот, как бы вы могли прокомментировать, либо туда как-то идут, так сказать, присытившись, либо от недостатка какого-то общения здесь. Вот, поясните.
2: От любви к Богу.
0: Вы уверены?
2: Безусловно, на самом деле это же невеста Господня, как бы. Некоторые, значит, бывают невеста Вася Перепелкина из деревни Куски, а это невеста Господня.
0: То есть вы хотите сказать, что вот он, это как бы у него гарем такой?
2: Я не знаю, мне не хотелось поговорить на эту тему. А я лучше отвечу Юре на вопрос, что может найти взрослая женщина в молодом человеке.
4: Сильно вас задело это.
2: Да, вы меня сильно задели эта тема. Я могу, Юр, я так подумала, я, наверное, объясню. Дело в том, что женщина в возрасте, понимаете, она себе уже достаточно хорошо представляет мужчин своего возраста. Это, скорее всего, там, я даже не буду брать, там, если этот мужчина никогда не был женат, вот, допустим, к 35 годам, но это уже как клинический случай, его можно не рассматривать. Обычно к 35 годам, если мужчина не женат, то значит, он уже разведен, у него был там первый неудачный брак, может быть, там второй неудачный брак, ребенок, куча всяких рефлексий, связанных с неудачными браками, ну, там, с неудачными. Или же, если это мужчина, как бы, ну, скорее всего, то есть, если он не женат, и если у него нет семьи, то он в чем-то неудачник уже к 35 годам. А если он, значит, как бы счастлив и удачлив, то он обычно благополучно женат, потому что от счастливых, удачливых мужчин жены не уходят. И тогда, значит, женщина, чтобы получить его в спутнике жизни, она должна, значит, как бы разрушать семью.
0: О.
2: Они, понимаете, в чем дело? В 35 лет мужчины уже, не знаю, не столь интересны.
4: То есть вы как-то вот этим... Все...
2: Они, нет, они просто очень понятны, и они точно такие же, как и ты. Если ты одинок в 35 лет, то мужчины в 35 лет, они точно такие же, как и ты.
4: То есть вы хотите сказать, что это акт гуманности такой вот? Ну, мне кажется, что может быть понятливее, чем розовый юнец такой, гормоны плещут, здоровье пышет, все, уйти.
0: И бадуна, бадуна нет.
4: Как не войдешь в квартиру, турник висит, макевара на стене кулаком, бум-бум-бум-бум-бум.
0: Или кипа газет.
4: Кипа газет.
0: Предлагаю послушать музыку.
2: Виднее.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. И, Юрий, у вас есть, я знаю, какой-то вопрос к Татьяне.
1: Да, мы, я считаю, немножечко отклонились от темы, первоначальной заданной темы нашей передачи. Это же тема контактов летних, тема общения в период летних отпусков. И вот скажите, Татьяна, во-первых, разберем элементарную ситуацию, желанную для многих. Парень подошел к девушке, мужчина подошел к женщине, соответственно, женщина может подойти к парню, или парень к женщине. Это в данном случае не столь важно. Но вот давайте рассмотрим эту ситуацию и попытаемся рассмотреть ее наиболее полно. Сначала глазами женщины, а потом с вашей женской позиции, но все-таки глазами парня. Что женщина, что девушка молодая особенно, должна в первую очередь рассмотреть и увидеть в мужчине, на что обратить внимание, что может быть пропустить мимо, и каким должен подойти мужчина, чтобы быть благосклонно принятым. Вот я думаю, это очень интересно будет и нам, и нашим слушателям.
2: Ну, во-первых, безопасно. Во-первых, мужчина не должен испугать. Во-вторых, он должен или рассмешить, или удивить. Потому что первая реакция, когда на то, когда к женщине подходит мужчина, это реакция испуга и попытки поставить барьер. И от мужчины очень сильно зависит, от его первого момента знакомства, сможет ли он вот эту естественную реакцию отторжения преодолеть. Женщине вообще свойственно как бы убегать.
1: А, она бежит, а он ее догоняет. Она бежит, он ее... Это очень...
2: Да. Может быть, так не в прямом смысле, но в смысле как бы разговора, общения.
1: Ну, все мы знаем в то же время, это не отход от темы, именно в тему, я бы сказал, что выбирает всегда женщина, а мужчина как бы это жертва ее выбора, и все отношения выстроены только потому, что самка сидит из своего вот гнездышка, показав кто-то красную попку вот, в мире животных там. Кто-то из женщин просто лодыжку, например, там, или всю грудь, приманивает этого мужчину и запускает такой вот коварный свой сценарий. То есть вы даете некую хрестоматийную оценку, а с другой стороны, многие самки очень хорошо относятся к тому, когда их напугают, они начинают активно выделять необходимые секреты. У них
0: секреции, Юрий.
1: И секреции тоже, да, у каждого... Совершенно верно. И вот на почве этого испуга, как называется в западных фильмах, ты что, уже намочила трусики и мечтаешь обо мне во сне? Там, это может страсть развиваться куда более быстрее и прямо произойти на линолеуме в кухне кульминация, а не в темных аллеях к концу смены робкий поцелуй. То есть мне кажется, что не стоит вот так вот как-то однозначно оценивать женщину как жертву, как испуганную серну, напуганную лань. Вот. Чаще все бывает намного коварнее и неоднозначнее. Как вот вы считаете?
2: Ну, чаще всего мужчина, который подходит к женщине знакомиться на улице, обычно выглядит как полный идиот. Вот. И мужчине очень важно продемонстрировать, на самом деле, что идиотом-то он не является, а просто женщинам очень нравится.
0: Ну, это несколько противоречит, Татьяна, вашему первоначальному утверждению, что мужчина должен женщину либо удивить, либо насмешить.
2: Ну да, а мужчина, который удивил или насмешил, то есть если удивил, то, значит, чем-то заинтриговал, наверное, и она предполагает, что, в общем-то, наверное, он все-таки не идиот, а, наверное, все-таки он интересный человек. А если рассмешил, то он ее тут же как бы взял в свою компанию. Или она его взяла в свою компанию.
0: Угу.
2: То есть они встали на одну,
0: один уровень развития.
2: На один уровень, да, они смеются и, в общем-то. А когда смешно, то уже нельзя относиться недружелюбно к этому человеку.
1: Ну, вот, например, если такой аварийный случай, алармовый рассмотреть, когда подходит настолько клоун вообще, что вот не рассмеяться при его виде невозможно. И у девушки все защитные механизмы как бы оказываются отключенными. А это может быть маньяк какой-то или еще хуже, ОБХССник, о котором мы говорили в первой половине нашей передачи. Вот ну да, как принципе, распознать вот подводные камни такие?
2: А это на глазок.
1: На ну, чей вот глазок? Вот.
2: Это уже то, это распознать и дать какие-то рецепты тут невозможно. Тут уже должна сработать так называемая и так восхваляемая всеми мужчинами женская интуиция, на которую они обычно делают особый упор. Когда они не понимают, что значит, когда мужчина не понимает, как эта женщина додумалась до какой-то вещи, до которой он не додумался.
1: А подругу сказала просто. Ей просто сказала подруга. Опыт показывает, что всегда доброхотов набежит, и все вообще.
0: Нет, ну прошу прощения.
2: О чем сказала? О том,
1: обо что
2: это
1: мужчина. Все распишет ужасно. А скажите...
0: Подождите, вот... Юрий, я сейчас хочу немножко, потому что тема весьма интересная. То есть, хорошо, значит, вы говорите сейчас другими словами, немножко, так сказать, усилив акценты, что как бы если мужчина как петрушка, вот он скачет такой, то практически у него больше шансов быть вот принятым в дамском обществе. И сердца всех дам, не только сердца, с позволения сказать, все будет открыто для этого вот как бы петрушки. А если мужчина сидит такой хмурый где-то в углу, вот мне кажется, это несколько другая крайность, он какой-то вызывает какой-то интерес, и, может быть, даже петрушку уйдет без бабы.
1: Да, отдадутся как раз вот именно вот с каменным лицом.
2: Точно. Знаете, у каждого типа, как у петрушки, как у каменного лица, понимаете, у каждого своя аудитория, они обычно не пересекаются, то есть обязательно найдется кто-нибудь. Если в этой компании есть люди, которым нравятся петрушки, значит, она и петрушка уйдет с бабой.
1: А если петрушки...
2: И каменное лицо уйдет с бабой.
1: А если петрушки хочется именно бабы, тех, которые идиллия какая-то, господа.
2: А да, если,
0: что-то
2: да,
0: неправдоподобно.
1: Не сработает. Жизнь показывает,
2: а вы, наверное, что... просто никак петрушки не уступаете, никак каменные лица, поэтому остаетесь без баб.
0: Нет, мы, как правило, вообще просак в такие попадаем, компании, в такие да, компании не появляемся. Мы как-то все больше действуем другим способом. Я, кстати, думаю, Юрий, как-нибудь нужно отдельно поднять эту тему.
1: Тренинг.
0: Тему
1: не... Я думаю,
0: третья сила у нас есть.
1: Какой-то...
0: Не тренинг, а третья сила
1: третий,
0: есть. Третья сила.
1: Третий глаз, что ли?
0: Да,
1: что-то?
0: То есть...
1: Силу, причем... дай бог, одну собрать уже. Тут такое начинается.
0: В нашем возрасте.
1: Конечно.
0: И еще вот этот случай, он подействовал на нас
1: очень,
0: весьма.
1: Очень,
0: весьма
1: да,
0: плохо. Ну что же, я предлагаю послушать наших радиослушателей. Татьяна, вероятно, у них есть к вам какие-то вопросы, готовьтесь на них отвечать. А вы, уважаемые, будьте, пожалуйста, так сказать, покорректней, одновременно, пожалуйста, будьте поконкретней. Хотя эти две задачи сложно всегда бывает, так сказать, решить одновременно. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Татьяна.
0: Приветствуем вас.
3: Хочу вас обрадовать, что я уже приобрел сегодня кассеты, видео с записями вашей программы.
0: Да, они поступили уже в продажу.
3: Вот, я себе прям блог сделал.
0: Это хорошо, значит, у вас уже, так сказать, 1/100 часть наших программ есть.
3: Я очень рад.
0: Да, я
3: так
0: тоже.
3: У меня такая, как бы, вопрос, такой ситуация, как бы.
0: Угу.
3: Вот, допустим, девушки часто ходят подвое.
0: Подвое?
3: Ну, подружки.
0: Ну да.
3: Будто бы лучшие, да? И так зачастую выходит, что одна из них, ну, мягко говоря, чуть-чуть по менее симпатичнее, чем другая.
0: Да, кстати, вот. Это
3: и
0: это
3: как вот эта,
0: хорошее наблюдение.
3: Менее симпатичная, она пытается, типа, вот, что как бы вот эта, которая посимпатичнее, она как бы вот их под общим, вот эта ситуация, под общий такой знаменатель их.
0: Ну, то есть пытается прикрыться вот этим щитком она пытается прикрыться.
3: Да, да. Ага. И вот как бы вот когда видишь симпатичную девушку с такой вот.
1: Всегда довесок, да? Вот?
0: Довесок.
3: Вот.
0: И кстати, прошу прощения, что вас перебиваю.
3: Туда...
0: Алло, алло.
3: Да,
0: слушайте,
3: да.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Наверняка в вашей случае, в вашей жизни были такие случаи, как вы с дружком, типа, с, там, по четным числам он на себя берет довесок, а по нечетным вы.
3: Нет,
0: я чувствую, ну, по смеху, вот, что это так, да.
3: Допустим, Александр, идете вы один, да?
0: Да.
3: И вот вы видите, идет девушка какая-то.
0: Одна?
3: Две их, допустим. Ну, вы видите одну, потому что она вам, допустим, приглянулась.
0: Согласен.
3: Ну, а вторая не имеет значения, как
0: понял,
3: бы.
0: Понял, да.
3: Вам на безразлично. И вот вы просто стесняетесь или боитесь подойти, потому что, ну, как бы вторая, она все испортит там. Вот.
1: Они обычно зловредные такие, на язык очень поганые, точно.
0: Ну, не то, что на язык поганый, она может...
3: Разговор вот с этой девушкой, которая тебе приглянулась, то есть беседу заводишь, вот это встревает постоянно.
0: И типа говорит, ты пойдем. Вот так, да?
2: Молодой человек, хотите, я вам совет.
0: Алло, вот сейчас к вам Татьяна обращу.
3: Еще небольшой вопросик, можно?
0: Да.
3: Я, так сказать, кратенько. Вот, будут ли у вас какие-нибудь концерты?
0: Отдельно сообщу. Пока что ближайший концерт 14 июня в клубе «Табула Раса».
3: А это будет какой-то такой сольный, да?
0: Да, да.
3: Прекрасно.
0: Вот, да, вот Татьяна хотела к вам обратиться. Да, да, Татьяна.
2: Вы знаете, вообще девушки, которые выбирают в качестве подруг себе некрасивых девушек, они обычно достаточно амбициозны. И если подруга не красивая, значит, они боятся конкуренции со стороны более симпатичной женщины. Поэтому самый верный способ — это когда вы подходите к двум девушкам, одна из которых вам нравится, а одна из которых чуть пострашнее крокодила, то вы подходите прямо к той, которая пострашнее крокодила, и заигрываете с ней.
1: Вы на ней, она вас женит на себе и всю жизнь промаетесь.
0: Нет, а мне, кстати, очень понравилась вот эта фишка. Таня, спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Ей надо билет в клуб «Утопия».
2: Просто девушка, которая посимпатичнее, она начнет тут же кусать локти и думать, как это так? Я же красавица. А он подошел к ней, и она тут же, значит, возьмет инициативу.
0: То есть у нее начнется, так сказать, активное выделение энзима, и вообще действительно резонно.
2: Ну, тайная мысль будет. Может быть, не активная, но тайная мысль будет. Она будет стараться.
0: Ну что же, я предлагаю послушать композицию, а вы, уважаемые, звоните, телефон 203-19-22, с радостью, так сказать, ответит вам голоском Татьяны Невской, Юрия, ну и моим тоже.

0: Ну, я не об этом хотел сказать, просто что-то вспомнилось. А я хотел спросить у Татьяны ее мнение на такой странный, может быть, вопрос, но очень жизненный. Как она, как женщина, как страстная женщина, как красивая женщина, считает, лучше иметь физические личные контакты в состоянии легкого опьянения или абсолютно трезвым? Вот, апологеты трезвости, конечно, найдут огромное количество доводов в пользу того, что там и дети рюмки и все прочее, но мы о детях не будем говорить. Институт противозачаточных средств хорошо развит. Вот, поэтому я, например, как мужчина, очень люблю целоваться с женщиной, от которой пахнет коньяком, и ничего не могу с собой поделать. И как второй вопрос, может быть, несколько не относящийся к первому, но для меня между тем неразделимый. Как вы считаете, женщина должна сдерживать нецензурщину в минуты страсти каким-то образом? Потому что многие считают, что мужчина способен нецензурное слово сделать импотентом даже.
1: Юрий, кстати, я прошу прощения, что сейчас, прежде чем Таня ответит, я как раз вот недавно был в Гонконге, в командировке, где мы открывали радиостанцию «Эхо Гонконга», помогали нашим коллегам, и я оттуда знаю вот эту твою замечательную слабость, так сказать, к коньячным поцелуям, привез тебе замечательную пробку для коньячных бутылок в форме женских губ. Я тебе передам.
0: Великолепно, Хорошо. И я бы даже вот такой блок, я не стал бы эти вопросы, чтобы они повисали в воздухе, я бы даже назвал это такую часть нашей передачи, такую не угадайку, а спроси-ка. Вот бывает кама с утра, а это будет кама с вечера. Просто вот такая.
1: Да.
2: Юр, значит, то, что касается секса с алкоголем, секса без алкоголя, смотришь, чего хочешь. Если хочешь, чтобы были очень тонкие, очень как бы не острые, а именно тонкие ощущения, то лучше не пить, потому что все-таки алкоголь снижает чувствительность и как физическую, так и на самом деле психологическую, ну вот какую-то такую вот. Но зато он очень здорово раскрепощает получается более страстный контакт. То есть если ты хочешь какого-то такого более грубого, но более темпераментного, то тогда, конечно, алкоголь и никакие там дети рюмки этому там как бы не будут мешать.
1: А скажите, Татьяна, многие, так сказать, экспериментируя вот над своими скафандрами, применяют перед, так сказать, соитием всяческие средства другого рода, ну там марихуанку там или что понюхать. Вот как вы считаете, это допустимо?
2: Допустимо все, я думаю.
1: Ну что же, телефон...
0: Ну, про нецензурщину, вот хотя бы два слова.
1: Да. Как
0: вот,
1: У многих есть проблемы с этим. Я знаю, к нам вот приходила одна пациентка сюда, которая говорила, что от нее просто бегут все, потому что достаточно к ней прикоснуться вообще мужчине. Ну, вот не имеется в виду даже не в интимной обстановке, да. А она сразу начинает прям вся эндогенно пропотевать, у нее сразу покраснения различные, и сразу у нее вырываются какие-то слова. И мужчина, естественно, думает, что это она злится, и сейчас еще и вцепится ему. Вот, поэтому сразу происходит побег от него, хотя делает она это просто в каком-то внутреннем экстазе.
0: Мы единственное, что смогли, это научили ее вместо козела говорить жеребец. Мужчинам это нравится, а все остальное осталось...
1: С трудом.
2: Да. Ну, вы знаете, это, конечно, очень сильно зависит от вашего партнера. То есть, если партнеру не нравятся нецензурные слова, то можно попытаться как бы действительно сублимировать, заменить козел жеребцом, там... Педик там петухом, ну не знаю.
0: Хрен
1: представляешь
0: слаще, себе, да.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что же, я думаю, что пришло время послушать вопросы наших радиослушателей. Телефон 203-19-22 к вашим услугам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.

0: Здравствуйте, меня зовут Ирина.
1: Здравствуйте.
0: Я звоню с работы.
1: О, это вредно для женщин в такое время работать. Я обязательно, так сказать, походатайствую перед вашим начальством, чтобы вас перевели в дневную смену.
0: Не то слово. Дневная смена, она вообще-то не входит в мои планы.
1: Да? Ну хорошо, тогда я не буду ходатайствовать.
0: Ну, если честно, ребята, я слушаю вас 3 часа уже, наверное.
1: Да, да.
0: Я просто обалдеваю. На все вышеуслышанное я могу только сказать одно. Трахаться надо уметь.
1: О, хорошая, кстати, хорошая, хорошая, так сказать, заявка. А скажите, пожалуйста, вот что вообще с вашей точки зрения входит в это? Ведь вот вы сейчас сказали эту фразу, и наверняка многие, кто нас слушают, они вам ответят: да я там читал массу книг, да я там вообще чуть ли, извиняюсь, не на световых приборах умею это делать, а у меня все равно вот как бы... ничего не получается. Вы вот в это выражение вкладываете исключительно технику или еще какое-то...
0: Нет,
1: так...
0: и, пардон, я в это выражение вкладываю не технику, а технологию.
1: А, ну, именно технологию.
0: Да, именно это. Техника – это, знаете, как на Олимпиаде. Быстрее, круче и сильнее. А нет. Вот технология – это, можно сказать, сочетание неприятного с полезным, а приятное с приятным.
2: Ну вот скажите, известно, что многих обезьян, мартышек можно научить копировать чьи-то действия. То есть если орангутан, например, воспроизведет кого-то, Микки Рурка, то он будет настолько же желанен или как?
0: Да нет, я вообще-то всегда считаю, что оргазм – это не то, что между ног, а оргазм – это то, что в голове.
2: Но это не техника, значит, это уже и не технология, как бы.
1: Это, в принципе, уже скорее интуиция какая-то, даже не...
3: Ирина, простите, а мне к вам такой вопрос. Скажите, а как вы считаете, вот в последнее время мужчины стали лучше трахаться? Или...
0: Танюша, ты знаешь, в общем-то, вот мне всегда попадались такие мужчины. Ну как тебе сказать так поприличнее в прямом эфире? Я вообще-то... Нет плохих мужчин. Есть плохие женщины. То есть из любого мужчины можно сделать то, что нужно.
1: Ловко она вас, Татьяна.
0: Можно получить то, что хочешь ты. Ну и, в принципе, доставить, конечно, ему удовольствие на том уровне, чтобы он в следующий раз от тебя не убежал.
3: Нет, я это прекрасно понимаю. Мне просто интересно, как вот сейчас средний уровень мужчин, как вы считаете, он стал более, они стали более подкованы, потому что, конечно, бывают мужчины, которые... которых можно воспитывать с нуля, а, в общем-то, существует некий средний уровень, который, мне кажется, раньше был все-таки ниже. Сейчас мужчины стали как бы поопытнее даже в своем как бы, среднем уровне.
0: Нет, но что касается мужчин нулевого уровня, свои 26 лет я уже таких, понимаешь, отметаю сразу.
1: А скажите, а вот я так вмешаюсь в ваш разговор, а может быть, просто женщины стали менее требовательны к мужчинам?
0: Ну, в общем-то, нет. Я считаю, что женщина, если ей нужно, то она из мужчины может сделать и Бога.
2: Не, ну вот смотрите, женщина живет.
3: Ну, тут большая проблема, потому что женщина начинает делать из мужчины Бога, она может сотворить себе кумира.
1: И попасть в зависимость.
0: Нет, не Боже мой.
2: Вы как-то очень не то что самонадеянно, а это противоречит печальному опыту миллионов женщин, которые изо всех сил стараются и рады бы, и книжки умные читают, и у подруг с мамой спрашивают, а все равно от них уходят.
0: Да застрелиться. Я уже 3 раза была замужем, и я бы не
2: сказала,
0: чтобы от меня уходили. Уходила обычно я.
2: Ну, может, вы просто перестраховываетесь?
0: Я? Да нет, наверное.
1: Ну, а все-таки вы надеетесь, как-то сказал поэт, найти свою гавань? Или вам гавань не нужна?
0: Мне гавань не нужна. Я, в общем-то, независима ни от кого. Я считаю, что самое главное – удовольствие. А все остальное я могу себе доставить и сама.
1: А вот, как бы, скажем, так сказать, тихую семейную гавань в дальнейшем с кучей, значит, грудничков вы с радостью применяете, скажем, на возможность путешествовать по миру, как это делает огромное количество самостоятельных женщин, уже, так сказать, находящихся в бальзаковском возрасте. Он же все-таки этот возраст рано или поздно придет и к вам.
0: Ну, груднички отпали уже давно. У меня старший 10, а младшему 4. И, в общем-то, по возрасту я путешествую в том плане, что дети сидят с нянечкой. Я совмещаю приятное с приятным.
1: Да, вы знаете, ну, вы, на мой взгляд, редкое такое исключение, как сказать, из большинства наших женщин, к сожалению, редкое пока исключение. На самом деле, мне кажется, такое положение, оно должно быть в любой нормальной семье. Только вопрос-то такой, а как же с чьими, вернее, с кем будут сидеть вот дети нянечек?
0: Дети нянечки.
1: Вернее, кто будет сидеть с детьми нянечки?
0: В общем-то, если нянечка будет в таком состоянии, как я, то только флаг ей в руки.
1: Спасибо вам за звонок. Успехов вам, вы знаете, успехов в вашей жизни.
0: В личной, да?
1: В личной. До свидания.
0: Ну, спасибо, до свидания.
1: И я предлагаю обратиться к следующему телефонному звонку. 203-19-22, телефон в нашей студии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи еще раз.
1: Здравствуйте.
4: Беспокою я.
1: Здравствуйте.
4: Алексей, Юра, Татьяна.
3: Здравствуйте.
4: Вот такая ситуация. То, что я сейчас вам расскажу, это было правда.
1: Угу.
4: Значит, компания двух друзей, как говорится, с женами. И после выпивки подходит жена друга. После того, как все пошли по своим комнатам, как говорится, спать. Они у меня в гостях были, и дом большой у нас, и одни дети в другом комнате, мне в другом комнате, гости в другом комнате. Проходит где-то полчаса, и что я вижу?
1: Что?
4: Жена друга стоит над головой.
1: Над вашей?
4: Да. Ну, я с женой лежу, господи.
1: Простите, а может...
4: Она спит.
1: Может быть, вы выпили просто много?
4: Да, нет, выпили нормально. Я не считал, я никогда не выпивал много. Я выпивал всегда в меру, как положено.
1: Uh-huh.
4: Из контроля никогда не выходил. Ну что я делаю? Стою, выхожу, выходим на балкон. И говорю, что с тобой?
1: Uh-huh.
4: Она очаровательная, изумительная женщина, красавица она.
1: Uh-huh.
4: Была во всяком случае. Это я вам рассказываю примерно где-то лет 10 тому назад. Еще перестройки не начиналось еще.
1: Понятно. А то я подумал, что как-то вот вы сказали слово «была», что это связано с балконом.
4: А?
1: Нет, ничего, продолжайте, да.
4: Да. И вот она, она говорит, очень много глупых разговоров. После мне она говорит чего? Что тебе больше интересно будет, если... Жена твоего друга будет, извините, да проституткой, если вот он мне не удовлетворяет, а мне хочется с тобой.
1: Угу. А что вы ответили ей на это?
4: Я же говорю, я в такой ситуации никогда не попадал. Как это с женой друга, понимаете, идиотизм, я же досчитал это.
1: Ну а как вы выкрутились-то из этой ситуации?
4: Никак не выкрутился, наоборот, она овладела мне. И чем? Она начала плакать, понимаете?
1: А вы не как мужчина не переносите вида плачущей женщины, я так понял?
4: Да.
1: Да, это
4: да,
1: знакомо.
4: Это мне затронуло, но потом, знаете, какой-то мисс, и все время это беспокоило мне этот мисс, что я поступил правильно или неправильно.
1: Спасибо вам за звонок. Сейчас мы узнаем мнение Татьяны. Спасибо. Татьяна, действительно, как бы человек мучается от совершенного такого какого-то действия. Что бы вы могли сказать? Как действительно и друг тут вроде замешан, и жена одна, и жена друга. И как-то все так очень нелепая весьма ситуация.
3: Вообще, вы знаете, тут рецептов нет, но я вам скажу, что, допустим, в индийской философии мужчина, который отказал женщине, он достоин всяческого презрения.
1: Да ладно.
2: Скажите, а вы в этой жизни себя скорее бы увидели в роли жены позвонившего мужчины или жены друга?
1: Да, вот если вам скажу.
3: Вы знаете, наверное, все-таки в роли позвонившего, в жены позвонившего мужчины.
2: То есть вы бы делали вид, что спите и...
1: Ну, она, может, и правда спала. Тут имеется в виду, что та-то вообще у нее проблема. Она как бы мужа ей не хватает, а эта спит спокойно. Значит, наш радиослушатель вполне нормальный, состоятельный во всех смыслах человек, раз к нему.
3: Ну, вы знаете, я в этом, конечно, может быть, это какой-то там излишний морализм, но я считаю, что если тебя не удовлетворяет твой муж, и для тебя это так важно, что ты будешь там приставать к друзьям, требовать от них любви, то тогда, значит, если для тебя секс стоит на первом месте и для тебя так много значит, то, значит, надо менять мужа, найти мужа, который тебя будет удовлетворять.
1: Скажите, Татьяна, вот вы такую тему обсуждали с Юрием, тему, как если мужчина подходит к женщине незнакомой и, в общем-то, как правило, первое чувство, если он не насмешит, то это испуг, правильно?
3: Ну, как бы недоверие. На фронте же. Всю жизнь на фронте.
1: Да, ну и вот если эту ситуацию повернуть, так сказать, в обратку, скажем, ведь не секрет, что бывает и наоборот, когда женщина подходит к мужчине, причем иногда это бывает вот в таких формах, что ты, например, идешь прям по улице, и вдруг к тебе прям подпрыгивают и практически начинают чуть ли не на улице, ну, не то, что уж совсем домогаться, но вести себя весьма непосредственно. Вот как бы такие поступки женщин, как вы могли бы объяснить нам? Это же отпугивает мужчину. Может быть, дамы думают, что вот таким откровенным подходом они как бы к себе привлекают, а на самом деле не на всех мужчин это распространяется. Они могут уйти в глухую совершенно защиту.
3: А очень часто нет никакого другого шанса.
1: То есть уже стоит просто попробовать.
3: Уже
1: ва-банк
3: называется. Да.
1: Что же, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
5: Дивная передача, с вами обхохочешься. Несказанное наслаждение, но, дорогие мужчины, не кажется ли вам, что вы несколько задавили вашу прекрасную гостью? Каким-то неким, извините за выражение, может, вам оно покажется диким мужским расизмом. Вы не дали ей высказаться на ейную животрепещущую тему, которая проскользнула вроде как там что-то такое, лесбийская любовь в розовых оттенках и все такое. И тем не менее, если я не ослышалась, мать-одиночка. Это так?
3: Да.
5: Татьяна, вы знаете, вот мой такой, это, извините, такое шутливое вступление, поскольку только сумасшедшие могут слушать, как, так сказать, я и мы с вами вести и внимать этой передаче, но простите меня за такой вопрос. Итак, я поняла, то есть ваша сексуальная ориентация определена.
3: У меня, я бы сказала, что у меня жесткая сексуальная ориентация, я абсолютно гетеросексуальна, но при этом у меня были в свое время контакты с женщинами.
5: Замечательно. Тем интереснее, так сказать, для меня ваш ответ на мой вопрос. Итак, лесбийская любовь. Мы знаем, что это, сказать, из античных времен идет, и все, Сафо, там, София Парнок, и все такое, кое-что читали, понимаем. Но, итак, вот лесбийская любовь, лесбиянки. Вам не жаль их в том плане, что как... Простите меня, может быть, я как-то вас очень задену. Лесбийская любовь, инстинкт бессмертия. Как это сочетается? Благодарю вас.
1: Спасибо.
3: Вы знаете, дело в том, что так сложилась моя жизнь, что сейчас у меня живет девочка-лесбиянка. Мы живем с ней вместе, мы не спим с ней, но мы живем с ней вместе. Вот. И вы знаете, это так интересно. Я на очень многие вещи начала смотреть ее глазами. И я поняла, что на самом деле это большая человеческая трагедия, потому что круг ее возможных партнеров и возможности найти себе как бы спутника жизни, спутницу жизни, у нее очень небольшие шансы на это, потому что как бы ну женщин, которые бы были полностью действительно как бы полностью лесбиянками, их очень мало.
1: То есть у них все равно инстинкт продолжения рода да, присутствует.
3: Да, безусловно. И очень многие как бы сейчас это стало как-то модно даже, я бы сказала. Модно, престижно. И очень многие любят в это играть. Но это именно игра для мужчин, а не как бы внутренние.
1: Понятно, там, понятно. Татьяна, я предлагаю прерваться. Напоминаю вам, что в гостях у нас эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская, член оргкомитета конкурса «Мистер года» Юрий. Мы слушаем ваши телефонные звонки. Вы можете задавать вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. К тому же времени у нас осталось не так много, поскольку все хорошее рано или поздно заканчивается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Вопрос вот к даме. Мне, собственно, так было и непонятно, какая же ее ориентация. То, что гетеро, это, в общем, я слышал, но мне интересно вот не сексуальность, а именно вот духовность. Зависит ли она от мужчины в какой-то степени? И в свете этого второй вопрос. Как вы думаете, но это вопрос уже ко всем присутствующим, вот применение косметики женщинами, оно как бы направлено на противоположный пол или, собственно, для того, чтобы выделиться среди однополых собратьян?
1: Спасибо за вопрос. Видимо, первый вопрос, Таня, насколько я так понял, это вопрос все-таки касается экономической, так сказать, твоей ориентации. Зависишь ли ты экономически от какого-нибудь субъекта мужской особи или нет?
3: Нет.
1: Ну и тогда второй вопрос насчет косметики. Значит, твоя, с твоей ориентацией мы целиком вопрос выясним.
3: Насчет косметики, на самом деле женщина красит для себя. Она не красится ни для особи мужского пола, ни для особи женского пола. Она украшает сама себя для себя в основном.
1: Чтобы чувствовать себя уверенно, как говорит одна моя знакомая. Кстати, наша Прохор, она совершенно не пользуется косметикой, но, видимо, как может, ее и не научили этому. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Я гость столицы из Сталинграда. Вчера приехал и ехали в купе с тремя приятелями. А по пути подсела к нам юная девочка. Я думал, что она даже несовершеннолетняя. Это знаменитая проститутка из Куйбышева.
1: А откуда же вы узнали? Она вам
7: сама... А я вам сейчас расскажу, если, если есть 4 минуты свободного.
1: Конечно, конечно.
7: Вполне естественно, видя мой интерес к ней, приятели ушли играть в шахматы в соседнее купе. Мы остались наедине. И без таких определенных намеков, но с большим уважением, я к ней относился как к школьнице. По пути разговора, после того, как уже была опустошена вторая бутылка шампанского, она ударилась в откровение. Она едет в Москву выходить замуж за 33-летнего, нельзя сказать, предпринимателя, нельзя сказать, бизнесмена, окончившего университет и занимающегося сейчас на почве финансовых бирж. Он был у них там в Куйбышеве по каким-то своим служебным частям, познакомились, отношения несколько развивались, и вот сейчас у них дело дошло до брака. Вот. Ну, мои отношения к ней были поначалу чисто к дитяти, но когда я узнал, что ей 24 года, и почувствовал в разговоре, что она беседу ведет с мужчинами несколько определеннее, чем со мною, я попытался, ну, вполне естественно, стук вагона, колес, скрип, дневная обстановка, абсолютно не то, что возвышает, окрыляет, одухотворяет. Это, наоборот, ведет к тому, что... чему обычно сводит любовь, к скотству, к инстинктам. вот к тому грубому овладению, удовлетворению похоти.
1: Ну да, да.
7: И чтобы этого не допустить, были отношения сугубо легкие. Она села ко мне на колени,
1: так.
7: Я имел осторожность поцеловать ей сосочки.
1: Угу.
7: Вот. Ну, отношения так сказать развивались. Так вот я хочу сказать, вот на проститутке порядочный человек может жениться, но на лесбиянке никто и никогда. Потому что там вызывает чувство брезгливости. Я вот не понимаю вообще отношений скотских. Вы же человек. Единственный, кому дано чувство мысли, серое вещество, вышедшее из-под природы, из-под законов природы, и опускает до животного. Понимаю, когда человеком живешь, когда к нему проникнут уважением, когда шорох платья волнует. А вот грузин, который звонил, отрепетировал подругу своего закадычного товарища, и все говорят, это в порядке вещей. Mm-hmm. Я понимаю, если эти чувства расцвели на фоне чего-то, они друг другу нужны не только для постельки, а для того, чтобы мужчина подставил спину под любой удар судьбы, спасти свою красавицу, чтобы ветер судьбы не растрепал ее прическу, а она способна ему, ну, не в жертву, но, по крайней мере, создать то, чтобы он почувствовал себя не просто долговязым, а великим. Вот
1: понятно.
7: Эти отношения.
1: Понятно.
7: Всеми видами религии, начиная от христианства до кришнаитов, вот эта вот случка презирается. Там разрешается только половое...
1: Ну, с целью детей, понятно.
7: Это рождение.
1: А скажите, а все-таки вот в купе-то у вас дальше не пошло вот это?
7: Я не мог, не та же атмосфера. Я говорю, это же жеребячие отношения.
1: Понятно.
7: Там не мог бы. Но понятно. Она сказала, что она будет звонить мне в гостиницу.
1: А как же, извините, ее муж? Вы не боитесь, что приедут ребята?
7: Нет, так я же не буду... Все зависит от того. Она едет выходить замуж. И дай бог, чтобы у них были дети. Может быть, мы со временем будем товарищеские отношения. Такие. Ну, не знаю, в какой степени знает муж ее прошлое. Не знаю. Если бы он знал бы, очевидно, в тонкостях, во всех нюансах, может быть, у них в отношении бы разошлись бы, на этом расставили. Но он знает, что она с мужчинами, так сказать, общается более конкретно и определенно. Вот я бы очень хотел, чтобы вот Ирочка, которой 26 лет, у которой ребенок 10 лет, это вот она родила в 16 лет, а половую жизнь начала вести задолго до того, как сформировалось ее физическое тело, не говоря уже о совершеннолетии. Как она себя чувствует, кем работает? И вот если у нее есть возможность, пусть она позвонит сейчас по телефону. 900...
1: Алло, алло, извините, телефоны у нас нельзя называть.
7: А я свой называю.
1: Вы знаете, нельзя.
7: А, реклама?
1: Ну, во-первых, реклама, а во-вторых, просто мы-то будем нести за вас ответственность, если приедут по этому телефону, и вас просто грохнут сейчас на раву. Так что спасибо вам за звонок. Да, действительно, Татьяна, я думаю, тут даже в комментариях этот звонок не нуждается. Вот, и видно, что вот этот товарищ, он очень начитанный человек, он читает неплохие романы, наверняка смотрит замечательный телесериал «Санта-Барбара» и же с ними, поскольку язык у него очень так хороший, там ветер, неудача, прическа, все это ассоциативный ряд очень такой сложный. И совсем немножко времени у нас остается, я предлагаю посвятить его еще одному телефонному звонку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Жалко, что осталось мало времени, но я кратенько.
1: Да.
8: Дело в том, что у меня вот растет сын, и я не знаю, как вот его оградить от этого влияния, так сказать, которое сейчас пропагандируется в телевизоре, всякие вот садисты там в клипах. Ну, знаете, вот про серые глаза клип.
1: Да.
8: Ставите
1: да.
8: ужас.
1: Ну вот и вот в клипе вот «Никогда не женюсь, съем паспорт» тоже там, да.
8: Вот эти плетки, это же кошмар.
1: Вы знаете, спасибо, извините, такой у нас экспресс-разговор получился. Спасибо за звонок. Я просто, Татьяна, отвечу за вас. И смотрите, сейчас поступили вот в наш магазинчик, который при нашей программе открыт, специальные такие шторки для телевизора. То есть, слыша звукоряд, вы на какие-то неприятные моменты занавешиваете шторками экран телевизора. Для ребенка там специально лично я разработал эскиз рисунков на этих занавесках. Всякие птички, животные, яйца, катышки и козочки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
9: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
9: К великому сожалению, я не полностью расслышал, но в подключился совсем недавно. Но интересно другое. То, что довольно своеобразное рассуждение. Вот все говорят, я, например, считаю то, что лучше может быть, даже моя дочь будет хотя бы лесбиянкой, чем попадет под вот то, что, ну, просто я же скажу, я зашел к этим в школу, зашел просто, ну, поговорить с учителями. Так в этой школе мне уже предложили и экстази, и ЛСД, ну, и даже этого Кашгарского плана. И план. Так может быть лучше. Пусть они, две девицы, между собой разбираются, чем начнется то, что пойдет по рукам, по мужикам, непонятно каким, которые будут пить, курить там и все прочее. Не знаю, я не могу сейчас объяснить, потому что я не целиком слушал ваши передачи.
1: Понятно, спасибо вам
9: тут за звонок. Тяжело сказать, ну, может быть, действительно, каждому человеку написано судьбой, что он ему нужен. Так пусть она, ну, если у нее есть влечение, есть желание, и у другой девушки будет тоже желание, пусть они этим и разбираются.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. И вы знаете, Юрий, знаете, Татьяна, я думаю, что вот на этом замечательном телефонном звонке, который действительно такой очень гуманный, я бы сказал, подход, и видно, что человек обеспокоен вот этой ситуацией, но не хочет как бы ее решать какими-то экстремальными методами. Я предлагаю и закончить нашу сегодняшнюю встречу с вами. Я благодарю вас, что вы пришли сегодня к нам в студию, и надеюсь, что наша встреча в программе «Монморанси» не последняя. Я вижу, что наши радиослушатели заинтересовались вашей личностью. Ну, Юрий у нас, в общем-то, достаточно частый гость и так в студии. И уже обращаясь к радиослушателям, я хочу сказать, что слушайте программу «Монморанси». Люди, которые сюда приходят, весьма интересны. И Татьяну вы тоже здесь еще, видимо, встретите. Спасибо.
2: До свидания.
3: До свидания.
1: Пока.
10: Это Кобелино.
1: И в гостях у нашей сегодняшней программы поэтесса Флора Срулик со своей новой книгой «Стихи и поэмы», из которой мы сегодня, вероятно, услышим, и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. Здравствуйте, уважаемые гости.
11: Здравствуйте.
12: Что там? Здравствуйте, Александр. Да. Мы получили по агентурным каналам из Исландии с поезда следующего из Бельгии в Румынию, что к вам приглашен сегодня этот знаменитый подонок Осипьянц. Так вот, он был перехвачен нами. Это очень важная геополитическая двухходовка. И таким образом, сегодня Осипьянца не будет, потому что близка битва конца.
13: Чёрт, убери его отсюда. Убери, сказал, отсюда руки!
12: Саша.
1: Ну, это один из тех трех. Здравствуйте, Аркадий Леонидович. Это один из тех трех, которых я сегодня привел. В принципе, они все втроем обещали молчать. Обещали. Почему они обещали молчать? Потому что им очень хотелось присутствовать.
12: Потому что сначала я услышал, где шел по коридору, знаете, я помню, были такие фильмы в начале 90-х годов, где показывают, как какой-то человек идет по снегу, ничего не говорит минут 8, и так снег хрустит, знаете?
1: Да, это было модно, потому что нужно было каким-то образом отмывать прайс за пленку. Это ж сейчас везде цифры, снимай сколько хочешь.
12: Вот именно прайс. И когда я подходил к вашей студии, я услышал весь этот гармидер, вот, но я переждал, и вот я снова здесь. Но сначала я услышал, даже пел Дин Мартин, известный друг Синатры и пьяница. Знаете, как кто может произносить слово «пьяница» так вот объемно? Только Давид Григорьевич Шендерович так может его произносить. И я узнал этого Дино. Это же Дино, который предоставлен мне был когда-то Бляфафасом.
1: Так
14: вот все-таки вот, вот эти, которые пришедшие? Я просто хотел все-таки немножко пояснить наличие.
12: Мы их отправили во внешние сумерки.
14: Да, но вы, естественно, спрашиваете, зачем я их привел. Дело в том, что, как вы все заметили, они особи одного пола, но при этом разновозрастные. То есть я выбрал приблизительно так, чтобы вот, ну, тот, который был маленький и бледный, да, он прожил ровно вдвое меньше, чем средняя особь, а средняя особь прожила ровно вдвое меньше, нежели вот та особь, которая прибежала и орала. То есть получается, что вот та, которая орала, она прожила, в общем-то, почти на 100% дольше, нежели самая первая бледная особь. И вот вы знаете, как они между собой ладили. Меня это удивило. Но вот в этом кажущемся, так сказать, кажущемся мире гармонии, взаимопонимания, и, может быть, даже любви. Вы видели, что они, когда вот их отправили, как они пошли. Они же пошли, обнявшись. Не взявшись за руки, а обнявшись. Вот так идут куда? Вот мы проверяли, знаешь, либо на расстрел идут, либо на вручение, чего бы то ни было. Да? А вот так просто гулять не идут, обнявшись. Но, тем не менее, чувствовалось какое-то постоянное напряжение. Я понимаю, или вы это тоже знаете, вот подтвердят все, кто тут находится сейчас, что я не Тургенев. И, в общем-то, проблема отцов и детей меня меньше всего занимает вот в такую прекрасную ночь. Но, глядя на вот этих трех отправленных, какие-то мысли все-таки в моей голове на эту тему ворочаются, что все-таки прав был дедушка. Вот он ко мне, например, подходит, да, открывает, то оно все скрипит, я смазываю более-менее, чтобы было полегче ему. А он мне говорит, слушай, говорит, я, говорит, уже вот и не замечаю. Я говорю, ну как, чуть-чуть не замечаешь? Он говорит, раз, а мне уже вот, например, столько, это уже 50. Я говорю, ну а что ты, какие бы, говорит, ты хотел в своей жизни вот видеть за эти 50 значительные события? Вот, говорю, у тебя там внук есть, тыр-пыр, 8 дыр, а, там здоровый. Он говорит, как-то все это пролетело быстро, понимаешь? Это сказал вот который вот старшенький, а который юный, он просто стоит и поет это самое. Дыг-бан-дан, дыг-бан-дан, вот так делает постоянно. А который вообще средний, он, в общем-то, все пытался выяснить, где можно разменять повыгоднее валюту.
15: Я боюсь, что он не валюту хотел разменять, а избавиться от лишнего. Потому что уже давно пошел слух, что программа твоя за внешним антигуманизмом и за всей вот этой вот пропагандой творчества «Супермакс». У нас тоже есть один знакомый Супермакс, такой Макс, он сразу приходит, заказывает 400. Вот. Они худеют с помощью бессонницы. Они говорят, сейчас Лаверский нам поставит свой материал, ритмичную лирику, и они слушают. Вот Сала вот звонила, вот сестра двоюродная задержалась допоздна, хай она здесь у тебя переночует.
14: А, Флоркина?
15: Да, да. Угу. Флорочка. С Богодухова приехала. Даю настройку. Так вот, они слушают передачу, не спят, и вот у них с бессонницы вот это выходит через поры. Сало, сало.
14: О. Ну вот мы же пытались каким-то образом, но этот проект не пошел, так сказать, попытаться собрать статистику влажности в определенные часы над определенными районами города, для чего, в общем-то, летали. Вот многие, например, помнят прошлый год, да, позапрошлый, когда ночью летали, они часто звонят, потом говорят, спать не дают, летают, но мы-то все на Лужка сваливаем, дескать, облетает, смотрит и как бы бдит. Вот, а реально, конечно же, летали вот хорошо достаточно оснащенные лаборатории, которые изучали влажность над определенными районами Москвы в определенное время суток, когда по телевидению и вообще в средствах массовой информации проходила та или иная информация. И, к примеру, выяснили, что, например, больше всего вот пропотевающих, да, после какой-то, ну, так называемой горячей информации, продублированной в разных средствах массовой информации, вот, например, больше всего эндогенно пропотевают в Братеево, в Капотне и в центральных районах, если эта информация, скажем так, связана с водой. Ну, это может быть, например, грязевой поток в Нигерии, там, то есть все пятое и десятое. Вот, если информация связана, скажем, с приездом какого-нибудь вот этого певца, Ричарда Мартинса, к примеру, да, то пропотевание происходит, как правило, в округе от кольцевой дороги, вот где-то здесь, и в районе Таганки. Вот на этом, собственно, наши эксперименты и прикрыли. То есть не хватило, попросту говоря, денег. Хотя я вот, ну, считаю, что это весьма, весьма интересно, поскольку испарения от них, они поднимаются, ведь. И потом, исходя из этого, мы можем следить за, так сказать, стойкостью зданий, потому что потом они, понимаешь, приходят и говорят, у нас там потолок просел, у нас строители криво строят. Да не строители это криво строят! Это вы сильно потеете. Вы сильно потеете, у вас проседает. Мы пытались, значит, вот заселяли их, да, а в одну никого не заселяли. Вот в той, в которой в одну никого не заселяли, все ровно было и через 10 лет. А там, где вот которых заселяли и волновали их периодически, там все и криво, там и трещина. Знаешь, шов какой шов шел? Шов его не заделаешь, шов там никак. Никак, нет. То вот шов такой шел, а там все нормально. Это из-за чего? А они говорят, аура, аура. Нет, это не аура. Все связано именно с тем, вот как вот выше ты и сказал.
13: Вот сало, он не спит и потеет.
14: Безусловно.
13: И
14: безусловно.
13: Он теряет вес. И даже когда он приходит потом на вечер антигуманной поэзии,
14: да, вот.
13: Он хочет им что-нибудь прочесть такое о льдах, о, там, о вот всех этих, так сказать, нибелунгах, там как вот Нибелунг Давидюк, там из тоже фермер, кстати.
14: Конечно, да.
13: Вот, и,
14: ему... Откуда ты узнал, что я теперь занимаюсь фермерством? Вроде я как держал в секрете информацию, а все уже знают, я сейчас пришел.
13: А мне Сермяга рассказал, потому что он последний раз, когда были поминки, он избил отца, отца похоронили.
14: Сразу, я вот
13: он
14: помню.
13: Он остался с матерью, у него брат Виталька Конченый, как он его называет.
14: Ну да, да.
13: И
14: да,
13: у
14: да,
13: него
14: да.
13: есть участок.
14: У него еще гриб кличка в детстве, помнишь, была?
13: Да, да.
14: Непонятно почему.
13: Дедушкин табачок. Это потому, что он, так сказать, вот это вот сфера, где у него такая полусфера, вот, где переходит лобок в живот, она такая, вот это, так сказать, да.
14: Ну,
13: она...
14: не, так скажем, неопрятно выпучена как-то она вот немножко.
13: Да-да, у него были плавки с рыбкой.
14: Это нельзя назвать, кстати, зеркальной болезнью.
13: И вот когда сало приходит на вечер радикальной поэзии... Он вместо того, чтобы сказать что-нибудь там о нибелунгах, так сказать, о огненных ценностях, вместо этого у всех вырывается «Люди мира, на минуту встаньте».
14: То есть это, видимо, происходит...
13: Не потому, что он исхудал.
14: Некий перелом, это, знаешь, видимо, в настроении, потому что, когда он приходит, то есть он приходит полный запал и все такое, но, видя вот вокруг этих сидящих, он думает, что а вдруг они не готовы к приему вот этой вот, ну, скажем так, негативной для них информации. В нем же осталась какая-то генетическая память, которая говорит, не обижай, там, да, то все. И вот на этом моменте он и сдается. Он немножко, как говорится, раскрылся, а потом, когда уже начинает вот все сокрушать, видит, что они не поддаются, начинает, в общем-то, уже как бы проявлять какие-то фрустрационные моменты, становится вообще просто глупо на него смотреть, люди смеются, и сало, попросту говоря, уходит.
13: Ну, я думаю, что его просто, ну, его, ну, на него влияют извне, вот аквацефал, потому что они знакомы, они, ты же знаешь, как они любят друг друга. Ты думаешь, он про тебя ничего не говорит? Ты послушал бы, что он про тебя говорит.
14: Да я, кстати, догадываюсь.
13: А, кстати, аквацефал, между прочим, открыл паштетную, потому что он недавно подрался с женщиной, которую выдает за свою мать. Хотя на самом деле его нашли в кофре от гитары Николая Сличенко на остановке улица гостиница «Советская», театр «Ромен».
14: Да.
13: Вот, это подкидыш. И он недавно подрался газетой. Из-за газеты, и она его сонного избила и попала вот как-то по почкам, по печени. И у него теперь вырабатывается паштет, он открыл паштетную и говорит, что это паштет из рябчиков.
14: Ну, в принципе, я не думаю, что он обманывает, потому что, в общем-то, паштет, он и есть паштет. Из чего бы он ни был, он совершенно одинаковых вкусовых качеств.
13: Ну, нам, фермерам, это не облегчает.
14: Не облегчает, не облегчает. Но другое дело, что меня радует вот открытие. Знаешь, Лютня тоже открыл небольшую закусочную, как он говорит, Барловую, вот, для, так сказать, людей, которые работают здесь рядом, они знают, что там делают. Они гнут, в общем-то, из проводов всякие штуки, красят.
16: Сборники делают.
14: Да, и вставляют туда что ни попадя. А когда заканчивается смена, они выходят, он говорит, так, чтобы... Я, говорит, хочу было так, чтобы было, чтобы они, говорит, так вот сказал. Дословно я перевожу, что, говорит, я хочу, чтобы так вот было, что вот он отвернул, сделал, приладил, вышел, сразу раз, там горячий у нее чебурек, собственно, и соточка. И чтобы это не било его по карману, попросту говоря. Это говорит будущее за этим, а даже не за казино ни в коем случае. Вот так. И казино прикрыл свое.
16: Потому что ему нечем резать.
14: Нечем. Стало. А я ему тогда говорил. Я говорил, ты заканчивай вот там с улицами, с этими, вот эти вот такие вот эти все рекламные акции с участием своей персоналии. Для этого должны быть специальные люди. А если ты сам выходишь себя рекламировать, это ничем хорошим не заканчивается. А вот что-то у нас Флорочка сегодня молчит. Вот, может быть, вы расскажете.
17: Хотите, Саша, шоколадного масла?
14: Да, конечно. Спасибо.
17: У нас готовят шоколадное масло по-домашнему.
16: Это сестра моя с Бадухов. Поздно ехать.
17: Им посыпают загривок и конусы какао-порошком «Золотой ярлык». А потом я еду в Казантип на 2 недели. И когда я приезжаю обратно, шоколадное масло готово. Прямо с загривка можно намазывать на тосты. Пробуйте, а, урод?
16: Да, Егор давно погас, а ты все слушаешь. Что же, это поэзия так современная звучит?
14: Да нет, я так понял, что это совершенно реальная история, потому что ам-там, а вот лежит, тем не менее, шмот. Собственно говоря.
16: Я слышал, что так делают пористый шоколад. Вот натягивают на угри, так сказать, вот шоколадное масло, вот это казантипское, так сказать.
14: Да,
16: а потом
14: да.
16: Спальник и застегиваются, и собирают всех детей на день рождения, там сабли приезжают, так сказать, вот им там. И утром с них это, так сказать, отклеивается, шоколад его...
14: То он сам отваливается, попросту. Коржи. Их переворачивают, коржи. И так слегка встряхивают, и они отпадают.
16: Коржи, да.
14: Потом только в форму заливай, как
16: конечно. Раньше для этой цели использовались вот костюмеры, реквизиторы там обычно. Вот был такой цыганский театр музыкально-драматический имени Щерса.
14: Да.
16: Вот там как раз Коржов, он сейчас открыл пельменную.
14: А вот ты заметил, насколько все-таки все пытаются как-то в еде быть проще. Также я вот здесь уже подчую, попросту говоря, вот, так сказать, вот, ну, ты сам видишь, перепелки, они исчезли, паштет гусиный исчез.
16: Некого закоптить.
14: Некого. То есть остается то, что не доедено. Вот нет, я честно говорю, я говорю так, как есть. То, что не доедено, обтирается, складывается, заливается, называется холодцом и продается. И, кстати, приносит прибыль. И когда ты говоришь честно, это то, что не доедено, берут не меньше, чем если бы ты сказал, что это типа специально сделано. То есть я это к чему? Что всегда надо быть честным перед собой, перед ними. Вот стоишь, бывало, за прилавком. Вот ты вот стоишь за прилавком. Какие у тебя чувства? Вот она вошла. Ты стоишь, она вошла. Она вот тебе говорит, а скажите, вот, например, тот свежий, а ты-то знаешь, что она не свежая. Вот. А она тебе нравится. Вот тебе как искру прошибло. Вот ты как в таком случае делаешь? А я потом тебе за это скажу, как я делаю.
16: Ну, я, честно говоря, обычно все старался вот познакомить ее вот с кем-то, кто бы заказал 400.
14: Вот, чтобы... То есть ты так через посредников?
16: Я обычно через посредников, а потом я уже наблюдаю, так как бы посторонний такой этот невинный наблюдатель, спрашиваю, кого мы ждем? А сейчас должна подойти.
14: А, ну я понимаю, этот метод я знаю. А я по-другому делаю. Я говорю, да, что за вопрос? Я говорю, конечно, свежий. Даю в руки, а когда даю в руки, то глазами делаю вот так, видишь, вот. Вот так вот. Ну что, дескать, вот... А сам говорю, а знаешь почему? Потому что я же не знаю, кто нас еще видит. Ну, кто может быть? Нина. Она может быть всегда рядом, ты знаешь. Ну, Нинка.
16: Потапова?
14: Да. То есть ты...
16: Сарычева?
14: Не, Потапова.
16: А.
14: Сарычева сейчас напротив, через дорогу работает. Этой. А Потапова, где она? Она же стучит, понимаешь? То есть я ей сейчас скажу, это она вошла, у меня искра пробила, я скажу, да не свежий, не берите вы это, потом будет 3 дня дорестать. А она настучит.
16: А ты знаешь, кто у нее муж теперь?
14: Да ну.
16: Церковный работник.
14: Слушай, вот это интересно. А как же это? А денег кому-нибудь он должен? Потому что я знаю, что большинство церковных работников денег должны.
16: Он должен кругом, так сказать. Он пришел недавно вот в редакцию, фермерской газеты. Всех очаровал, так сказать. Он там, ему все, ему тут же отмусолили, там дали диктофон, он тут же пошел пропил.
14: Ой, ужасно. Вот.
16: Вот. И никто его после этого не ловит, не ищет. И вот он Потапова, он склеил Потапова, они купили хату в частном секторе.
14: А вот. Знаешь, вот я вот насколько слышал, там, когда там приходят к ней вроде, да, и типа спрашивают, ну а где? О, где твой-то? Она, да почему я знаю, где ты толкаешь? Ну все вот это, все обычно. А потом ко вместе они что же лежат, он говорит, опять тут эти приходили, подонки. То есть, вот как говорят, муж, он жена, одна сатана.
13: Подонки.
14: Подонки какие-то. Прям.
13: Собак.
14: Да, да.
13: Сволочей.
14: А люди-то ведь ходят, они же к ней приходят как к матери. Понимаешь, ну, не к своей,
16: смысле. Но у нее есть ребенок, кстати.
14: А что по этому поводу думает Флорочка?
17: Я думаю, это так глупо, все, что вы говорите. Меня совсем другие вещи интересуют. Я еду на получение престижной премии «Сливенштайн» в Берлин.
16: А ну да.
17: Со своим новым сборником.
16: Детская книга немытых, я знаю. Да, да, да. Вот у меня тут как раз есть рисунок, где изображена Флорочка в Исландии.
14: А вот можно посмотреть? Да,
16: вот, пожалуйста.
14: Ну, здесь
16: вот,
14: так...
16: пожалуйста. Вот я когда Флорочка. Вспоминаю вот этот хруст снега в старых фильмах, мне кажется, что это кролик в твердой обуви идет к Флорочке на свидание.
14: Ну, Флорочка в Исландии. А я, кстати, слышал, что у вас Флорочка выходила, так сказать, ну, то есть по ошибке это, конечно, было, так сказать, иллюстрированная книга стихов, но наборщики что-то не то сделали, она вот вышла в результате только иллюстрированной и без стихов, но имела больше успех, чем если бы даже была...
17: Это был сборник под названием «Жмыхи».
14: Да, вот какова сейчас судьба? То есть стали ли вы допечатывать его уже со стихами или так и оставили, как только иллюстрированный?
17: Ну, этим занимается неофиты. Я с ними очень мало общаюсь, потому что мне с ними скучно. Они только за мной ходят гуськом, спрашивают меня о том, о сём.
14: А вот да, обойти как-то они не догадываются спереди. Подойти. Потому что я, например, обычно как? Я боком перемещаюсь. Ну, где-то вот траектория движения вот такая, как буква Z, знаете? Вот так буква. Почему, вы спросите, так такие странные движения? Для того, чтобы человек, который направляется к тебе прямо, не мог рассчитать траекторию. Это же очень страшно, когда твою траекторию кто-то... Вот я, например, чувствую, ты знаешь, я чувствую, вот идет ко мне, сразу чувствую. Вот нет, ну вот вы чувствуете, вот что, вот, например, вот вы стоите, да, ждете автобуса, к примеру, да?
17: Я никогда не стою и не жду. Они сами ко мне подходят и везут.
14: Вот да, вот до того, как они подходят, вы же видите и знаете, что он уже к вам идет. А вы попробуйте вот так Z-образно.
17: Мне совершенно некогда заниматься тем, что наблюдать, кто ко мне подходит.
14: А вот это вы, как вот вы, Аркадий Леонидович, как вот фермер, как историк, думаете, вот ведь человеческие способы перемещения в пространстве, они же не просто так сложились. А ведь известно, что был период, так называемый угольный век, да, когда было предпочтительнее перемещаться задом и немножко вбок. Вот. А вот ходить именно прямо и по длинным залам, пустым, без боковых арок, это уже...
16: Да, там... была такая мода.
14: Чем диктуется вообще, на ваш взгляд, вот это вот методы передвижения в пространстве?
17: Ну... У меня мой аэрофан сконструировал с руликовые коньки. Вот на них я и передвигаюсь.
16: Да, вот Сермяга, он рассказывал, как, что была такая мафия при Академии наук одной горной республики, и они тренировали, испытывали специальные напитки, они хотели всех переселиться на космическую станцию, и вот... Сермяга попал в такую, как бы, в команду таких, ну, космонавтов, тоже космических фермеров.
14: Ну, то есть, извиняюсь, это же не был фактически космонавт, это просто ему сказали, ты, может быть, будешь космонавтом. Он
16: да, но сначала выпей.
14: Да, ну, это само собой.
16: И там они...
14: Скучковались уже.
16: Они оборудовали квартиру, подобие звездолета.
14: В частном секторе.
16: Да, да. И там приходил один ученый, Степан, который выдавал себя за беженца. Он находил все время какие-то такие невинные поводы для визитов, а сам при этом осматривал подходящих кандидатов для своих достаточно таких, ну рискованных опытов. Да, он приходил и говорит: вот слушай, Аркаша, я тут принес тебе плеер без наушников, поменять на какие-нибудь пластинки, может быть, потому что слушать нечего, а я уже старый, чтобы с плеером ходить, вот, а детям, детей выпускать на улицу опасно, его отнимут от наушников.
14: А так я вот помню, его фамилия Лысенков была, Степан, он одно время как-то еще ходил, приноровился со сломанными наушниками, просто как для вида, вот, ну, говорит, слышно плохо, а в этом ничего не слышно.
16: Это не наушники сломанные, это у него такой высокий воротник, он все время с поднятым воротником ходил, такой, так сказать.
14: Не, ну, на станции он же постоянно, это у нас там около билетных касс отирался. Кстати, непонятно так-то, что до сих пор, что там он вообще, что он там искал. Вроде к девкам не приставал, в других каких-то порочащих связях замечен не было. А как вот бывало, что выходишь, да, в Долгопе, постоянно видишь Лысенкович.
16: Нет, он же творил совершенно такие, ну, не, вещи, которые вряд ли сошли бы с рук. Это такой аферист. Он, например, вот в школе, где Сермяга работал инструктором футбольным.
14: Да.
16: Вот ты помнишь про Куду?
14: Конечно, конечно. Кстати,
16: Адольф вот... Игнатьевича.
14: Да, Адольф, да, да.
16: Он сейчас преподает...
14: Он сейчас тренерская работа.
16: Он
14: завязал.
16: Преподает в гимназии сейчас. А-а-а. Он преподает в гимназии вот психологию детей. Что он там вытворяет? Это просто... Представляешь, он говорит: дети, вот сейчас, так сказать, есть такие тенденции, там вот, ну, мир переполнен там ненавистью, вот этой, так сказать, ну, расовой там и так далее. Это же тоже болезненная тема.
14: Ну, такая. Конечно.
16: Говорит, я слышал, что
14: поющие игрушки
16: в городе, ужасные, в городе выступает группа «Калаврат». Вот. Я вам... Некоторые ребята ходят ее слушать. Я вам открою секрет, почему вы ходите. Потому что у вас... Вам, у вас таким образом, вы помните, да, это как вам велели принести спичечные коробочки с анализом кала, понимаете? И вы идете туда, и вы таким образом вас, ну, так сказать, ну, индоктринируют вот антигуманными всевозможными там вредными воззрениями, так сказать, вот на ближнего своего. Вот Флорочка, вот недавно вот был такой случай тоже, так сказать, с ней. И он сказал: давайте устроим праздник, похороним ненависть вместе с анализом. Вот давайте пусть каждый из нас принесет по коробочку. Я принесу специальный такой коробок, вот юбилейный у меня есть еще, остался еще с прошлой работы. И мы на нем напишем свастику, нарисуем так, и ритуально зароем ее в парке вот имени Чкалова в Днепропетровске. Там,
14: да, да, да.
16: Там есть такое место, где мягкая земля, там обычно собачкам берут. Так сказать.
14: Знаешь, я вот извиняюсь, что перебиваю, я очень понимаю и даже за, то есть вот подобного рода действия одобряю, но ты знаешь, что Феликс наверняка не свое принесет. А то есть получится фальш-закладка. Опять же, не получится, то есть, чистой реализации
16: идеи. Да в том-то
14: идеи.
16: И дело.
14: Вот что-то. Оно все. Ну, Феликс, знаешь, он же постоянно звонит, говорит: сейчас я позвоню Дрестящим. Они, говорят, сейчас 5 стоят. А если еще попросить одну спеть, то это, говорит, где-то и до десятки можно. А я-то недавно. Я потом беру телефон-то, да, у него, вот этот телефон. А это, ну, китайский. Просто у него внутри вставлена свинцовая пластинка для утяжеления, понимаешь? 60 лет, а он... И ты хочешь, чтобы он тебе принес для захоронения вот свое, что ли?
16: Они все теперь... Они давно уже все утяжелили телефоны.
14: Утяжелили.
16: У Сермяги невозможно его поднять. Вот эта тумбочка, так сказать, вот, об которую он бил отца.
14: Да, да.
16: Там стоит этот телефон. Он постоянно придвигает такой стул, поджимает ногу. Вот этот большой палец омерзительный. Он всем опротивил, не мне одному.
14: А, кстати, помнишь, когда он пришел к врачам и говорит: посмотрите, палец, да? То есть тут же, говорит, каемка на ногте. Ему говорит: дружище, ну это у тебя вроде как от носка полиняло. Ну, вроде, но он ушел, мыл, каемка не проходит. А выяснилось, это гангрена.
16: Да это кеды, он же не снимал их годами, так сказать. Он...
14: Натело так. Но тем не менее, в общем-то, как бы то ни было, вот сейчас вот без ногтя уже ходит. У него и кличка такая безногтевая. Но те, кто знает. Вот. Но в баню его, по крайней мере, стараются уже не пускать, потому что или как, или...
16: А он туда никогда не пойдет за свой счет, если ты его не пригласишь.
14: Вот. Да, ну я тоже о том же. А никто им больше сейчас и не зовет.
16: Все пальцами показывали. Он еще нашел дурачка, еще нашел дойную корову, так сказать.
14: А что с того момента момента, когда он попытался шайку, в общем-то, унести, непонятно зачем, якобы в подарок любимой женщине. Она, дескать, так сказать, по фетишизму его, вот ее прикалывает шайки из, в общем-то, именно мужской бани. Черт-те что, по-моему, вот Флорочка, вот как вы считаете? Вот может ли в такой форме проявляться женский фетишизм? А он пострадал из-за этого. Его так на входе и на выходе везде взяли с шайкой попросту.
17: Ну, я считаю, наверное, что не может.
14: Я тоже думаю, что врал, бля, какой-то другой цвет.
17: Классом, помнишь, Аркадий?
18: Угу. А, да-да, была классовщицей.
17: Помнишь, да. И специально... У нас были такие фетишисты около классной.
18: И попросила у Наташи обручальное кольцо, чтобы не приставали, возчики. Там старшеклассники, да-да.
14: А вот многие, наоборот, больше приставали. Я просто помню, эта точка хорошая, она была...

0: Иста обвинили в сатанизме.
1: И в Казани.
0: Теперь он томится в застенках. Я буду его спасать.
1: Ну, давайте сейчас прервемся на прослушивание пьесы, а затем продолжим наш разговор. Напоминаю, что тема нашей сегодняшней беседы — это персоналия БК.
2: Алло, алло. 1, 2, 3, даю настройку.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня поэтесса Флора Срулик и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. А вот помните ли вы ту бабушку, которая тоже все время тусовалась вот рядом со Степаном, потом как-то незаметно отвалила? Вот, вроде бы по слухам ей какой-то богатый меценат, непонятно по какой причине, все-таки взял комнату в коммуналке, тогда как вот Степан пролетел. Или ну, какая-то темная история, но бабушка была уже, как это принято говорить, дышала на ладан.
2: Так давно это было?
1: Да, 73-й год это все.
2: Бабушка просто, она же успела, она обувь поменяла на проводах.
1: Да, да, да, да.
2: Во-первых, когда пришел Степа, Вася Кирпич и Толика провожали в армию. Угу. Вот. А папа, кстати, вот, Саша, у тебя тут, по-моему, работает механический секретарь. Этот Монморанси, Монморанси.
1: Да.
2: А вот у Флорочки, у нее же отец, он же был известный аферист, он себе сделал справилу, вот, что у него, так сказать, ну, чтобы его не узнали по голосу, потому что он был, у него был первый эротический телефон там. Вот,
1: в Москве?
2: В Богодухове.
1: В Богодухове. Кстати, действительно, он был первооткрывателем. А ты знаешь...
2: А, когда его уже, так сказать, налетело КГБ и за жопу цапало, вот ему звонят, и он берет трубку и говорит: «Флоры нету дома». А Флора, она у нее имя реальное — Гиена, потому что так же, как у нас в роду все были, я Леонид, Аркадий Леонидович, и отец мой Аркадий Леонидович, и дед мой Аркадий Леонидович, а у нее бабушка была Гиена. Она из этого, так сказать, родом была из этого, из, как это называется, город такой вот в Армении, Белосток.
1: По-моему, Белая Церковь.
2: Белая Церковь.
1: Да.
2: Это Давидюк у нас из Белой Церкви. Она, извини, дедушка, Паша, из Белостока. Церковь,
1: да,
2: белой расы.
1: Да,
2: вот. Ему звонят из КГБ, говорят: там, здесь у вас эротический платный телефон. Там,
1: то есть, они типа подстанут, да, вот так, да, когда, да, типа, да, контрольная закупка.
2: Да-да-да. А он отвечает: «Гияны нету дома. Гияны нету дома». Кто говорит? Он говорит: «Механический секретарь». Welcome to my world.
1: Ну что, Флорочка, может быть...
2: Нет, Флорочка, одну минутку.
1: А может быть, она даже может спеть это самое. Там, я просто отчебучить каблуком.
2: Я вспомнил хохму, когда эту обувь меняли. Сермяга, он же был помешан на всем американском. Он всегда так говорил: «Америка, я хотел бы воспеть тебе». У него была брошюра. И там был такой заголовок, представляешь, глава была: «Кому в США жить хорошо?»
1: Да, да, да.
2: И он от руки написал всем. Флорочка, пикало стронца, поди сюда, слушай, почитай нам свои стихи.
1: Залезай вот туда,
2: сочельник,
1: по стремяночке, в свой скворечню.
0: Есть яйца из кожи, есть боги из глины, места, что безбожно воняют. Мне имя Гиена, мне кедр не поможет. Я сатанистка плохая, я скверная, скверная. Парни со мной устрашатся езды. Скверна от того, что сквозь скверну, наверное, острее сияние адской звезды.
2: Ну что, неплохо. Вот сейчас, наверное, дети, если услышат...
1: А чье это, если вот не секрет?
0: Это из моего нового сборника.
1: Ну, я знаю, ну, автор кто, я имею в виду?
2: Флора Срулик.
1: Это, то есть, это, да, это поэтесса. Я. А, ой, Флора, извини, пожалуйста. Я что-то...
0: Тоже вы,
1: у меня,
0: Саша,
1: бывает
0: слушали,
1: такое затмение,
0: слушали,
1: такое, что я...
2: А
1: когда...
2: я помню, как Флорочка приехала из Байдухова в Москву в вишневом приталенном пальто. Понимаешь?
1: С золотыми пуговицами, ты должен был сказать. Но они... не знаешь, что с золотыми, но цвет яркий, позолоченный.
2: Они были утяжеленные.
1: Конечно.
2: Потому что папа же на секс...

0: на телефоне, он много заработал, потому что был единственный механический секретарь на весь город.
1: Звонили
0: и был
1: все,
0: единственный,
1: да,
0: махеровый шарф, который как раз потом Воробьев вместе с шапкой передал Сермяге, потому что бабушка украла этот шарф тогда, шотландский шарф, за которым все картежники
1: давали. Но оно не то, что украла, давали... она вроде как бы запихивала вот этот вот, там батон, авоську, и вроде как до кучи он ушел, он же длинный был.
0: Давали.
1: А знаешь, как бывает, извини, что перебиваю, но на самом деле, знаешь, вот кладется, да, так, ну какой-то предмет, да, и так раз шарф, он же махеровый, там у него вот эти висят, вот эти вот. Ну, вот эти, болтаются. Один раз зацепился, и вроде как он сам полез в сумку, сам полез.
2: Да-да-да.
1: У нее-то вроде с одной стороны срамота, думает, надо вроде как с другой стороны. Она раз так глазом зырк туда, потом зырк туда, все вроде как, ну, собирается бучка и собирается. А шарф так раз туда целиком запихала, авось не заметит. И вроде бы, это вроде как не кража, вроде не заметила и ушла. Вот я бы не сказал, что своровала, хотя, конечно, своровала стерва. Конечно, своровала, вещи надо называть своими именами.
0: Потом этот шарф
1: всплыл,
0: вышпилил,
1: да,
0: в буру. Сашка тамплиер был такой чувачок у нас в городе. Не то чтобы такой блатной, приблатненный скорее. Вот. Но он такой был, он был очень уверен в себе. Он всегда так говорил: я ввожу машину, захочу, поверну налево, направо. А Сермяга затаил злобу. Он нанял Манюту Харьковского, с которым вместе ходил во Дворце пионеров.
1: Который, кстати, никогда сроду в Харькове не был.
0: Никогда в жизни. Да, там, да, в Харькове, да, это особая история, там подмена пола. Вот. И Манюта подрезал ему тормозные шланги.
1: Ну, один слева. То есть левый тормозной шланг.
0: И возле Григорьевки он съехал в кювет, оттуда в ставок. Понимаешь? И когда он там... У него вымокло вот это, а он такой ходил с бородой, он, ну, типа этого Чака Кори Норриса, Кори...
1: Ну, то есть не с такой совсем бородой, а с такой бородой.
0: Не, он
1: типа,
0: постригал ее.
1: Постригал. Ну, то есть был... Ну, я понял, Чака... Ну, карате.
0: Ну...
1: В шляпе, которую я бы никогда не надел.
0: Да-да-да, вот. У него еще занимался вот этот вот полиэмилитчик такой.
1: Слева,
0: Шайтан Баши, да.
1: С левой квартиры, из левого крыла.
0: Он инструктором потом работал еще.
1: Где все эти люди сейчас? Ну нет, ну понятно, что он в Сирии, так, на, то есть там у него двое детей, семья.
0: Ну, во-первых...
1: Вообще парадокс. Представь себе, жена еврейка, сам сириец, дядька араб.
0: Жена просто, ты знаешь, вот без грима, когда у нее вот этот вот эта вот краска для волос,
1: да, да,
0: вот,
1: да.
0: На Щекочихина очень похожа.
1: А вот, вот ведь какой парадокс, ты понимаешь? Вот я так думаю крайне, да, что когда он делает с ней это, то он внутренне, мысленно делает это именно с журналистом. Я больше чем уверен, что очень многие находят себе спутников в жизни, да, опираясь на какое-то визуальное соответствие с кем-то вот из известных мира сего.
0: Но это же был культ журналистов в ту эпоху.
1: Да,
0: знаешь, все эти дискуссии, они же выписывали газеты там.
1: Они делали сами из себя звезд очень активно. Это все было. Вот. Но другое дело, что он-то не просчитал. Он не просчитал, что это временно. То есть он не просчитал, что Сирия, так сказать, она и останется Сирией навсегда. А культ этот закончится. И он всю жизнь будет жить с этим вот Щекотикиным. Вот так вот. А видишь, как люди ошибаются? Это же как жизнь-то, она как казино. То есть пришел, на красное поставил, проиграл. То есть либо уж не играй, а как-то так, а он, видите ли, решил сыграть.
0: Ну да, вы человек или демон?
1: Вот
0: я срулик.
1: Я срулик, да. Я срулик. А он любил так отвечать. А ты знаешь, ты помнишь, какие интонации были, да? То есть, когда его тогда в Биберево остановили, типа говорят, там закурить. То есть, ну, обычный хулиганский такой наезд.
0: И попросили просто... всю пачку.
1: Да,
0: всю,
1: да,
0: пачку,
1: да.
0: Беру, да.
1: Ты говорит, кто вообще? Он так: я срулик. Да? А когда он выходил, вот, помнишь, на сцену, или там митинги вот эти, многонародные митинги в Балашихе, да, на открытии фонтана, помнишь, он: я срулик. Вот интонационно, да, как человек менялся. А я думаю, если бы он тем вот с пачкой сказал так: я срулик, все равно бы отобрали.
0: У меня так никогда не получится. Я лучше отдам пачку и пойду,
1: куплю
0: пока
1: новую.
0: Ноги носят там. Я,
1: да, пока в добром здравии, собственно. Ну что, Флорочка, может быть, как-то мы послушаем что-нибудь еще в твоем замечательном исполнении?
0: пикало стронца. Не стесняйся. Тут видишь, вот дядя Саша, он всем все разрешает. Здесь нет, так здесь все гораздо, вот, гораздо более такая вегетарианская атмосфера, чем в тех вот местах, куда тебя черт носит на какие-то шабаши нордических богов.
1: Тут даже уютнее, чем вот и в тюрьме, вот многие говорят.
2: Лучше 9 месяцев в тюрьме, чем 9 месяцев беременности.
0: В желудке.
1: Хорошее произведение.
2: От врача я узнала, чтобы не пахло так сильно моча, ежедневные конкурсы помогают. Любовь поваров горяча, сколько его не мой, он мой, он мой, он мой. Загар сисяр отшелушился, арийский отрок срать садился. Он меня понюхал, и я ему прочла, он меня потрогал, и я его спасла. Пусть все видят, все знают, как с рули пацанов защищают. Нам, гонимым веками из люка в люк, известна стоимость арийского люблю. Довольно всякой чепухи. Просуну в поролон два пальца, присвистну, и потекут бессмертные жмыхи.
1: Это очень замечательно. Действительно, по люкам, постоянно по люкам. И самое главное, что мне вот затронуло, это же близко очень к нам, к нашей вообще теме, мало где пишут о поварах. Как правило, там метродотель, налей мне кофе, и все, и на этом заканчивается. Или вот этот парень-то поет, ну, поет этот такой...
0: Ганс Зиверс?
1: Нет, русский. Это такой... Этот, ну как же он поет на такой на русском языке, и они вдвоем на длинном велосипеде едут. Ну, ах ты, ну слово-то такое есть. Слово есть такое. Гарсон! Гарсон! Поет он. Гарсон. Вот, а тут... Вот,
0: Шварц Бастунич.
1: Вот, а тут-то о поваре. О поваре. Кто же? Это же вообще, кстати, я хочу сказать. У меня вот был знакомый повар один. Его звали Оля. Ольга звали. Повар
0: он не повар, он Руслан. Рудольф Сланский. Это такой псевдоним его.
1: Да-да-да. Так вот, жаловался человек, говорит, вот бывало, сейчас готовишь что-нибудь, вот, и смотришь форточку свою, как вот он ест, и по лицу пытаешься понять, нравится или нет, а вот если не доест и отставит, да, еще не дай бог сморщит, вот начинаешь чувствовать себя неполноценным, как будто вот, как вот тут как будто что-то не то. То есть это поварская вот эта внутренность, которую мы не знаем, она вот в его рассказе как на ладони у меня вот это вот. Видишь, у меня на ладони? Вот так. Так же у него. Но, говорит, это в течение первых 2 недель. Потом, говорит, все равно уже. Уже все равно. И не смотришь, говорит, даже к окну не подходит. А вообще между поварами конкурса устраиваются.
2: Но... Помнишь, мы смотрели фильм «Ехали на конкурс повара»?
0: Да, конечно. Там дядя Варуш в одной из сцен участвует.
1: А вот что касается все-таки кинематографа. Я знаю, что вы, так сказать, сейчас открыли новое слово в кинематографе. То есть это, так сказать, статичное кино. То есть кино, где люди не двигаются,
0: кино
1: не сидят.
0: Кино в твердой обуви.
1: Да, вот нельзя ли поподробнее вот немножко о технологии его создания, о том первом фильме, который вот уже вот-вот выйдет на столичные онт-экраны.
0: А вот тут вот Флорочка написала, это должны опубликовать в журнале, как он называется, вот не «Долголет», а второй это. Ты «Экскалибур»?
2: Нет.
0: А вот, ну, название там вот какой-то термин.
2: «Топинамбур».
1: Да-да-да. А мне вот больше нравится первое.
0: «Долголет»?
1: Нет, «Экскалибур». Да. Не знаю почему. Я вообще считаю, что вот название должно быть
0: поменять. Да, да, Сермяка, кстати, тут вот, с тобой согласился бы. Два Александра, он же тоже Александр.
1: Да, только, да, ну я же знаю.
0: Только ты Балдислаксович, он Балдумович.
1: Да.
0: Вот. И у него это, у него же, он любил очень скиролавки. Он выписал журнал какой-то, там печатался роман «Скиролавки». Он до сих пор держит вместе с этими всеми вибраторами самодельными.
1: Когда с Мандуэваном... Ой, это, кстати, коллекция его вибраторов, это же отдельно.
0: Сермягины жезлы, так и называются.
1: Сермягины жезлы, да, да, совершенно. Да, да. Аж полрайона к нему переходило.
0: Он подарил один Алтайской федерации писателей, вот, фермеров, да, писателей, да, фермеров.
1: Писателей почвы. Фермеров.
0: Так вот, в этом журнале «Топинамбурс», «Сермягины жезлы», там Флорочка написала с одним мальчиком, он потом умер от передозинга, он попал в интерзону. Вот такой сценарий. Он сценарий в стихах. Я просто тут очень много. Конечно, у меня нет такого голоса, чтобы вот.
1: Но тут сразу хотел сказать, что ведь существует же сейчас такая форма, да. Вот люди же, они как делятся? На две группы основные. Одни любят кино, вот, смотреть, да, другие любят снимать. А третьи — это те, которые не любят ни то, ни другое. Вот для них печатают специально сценарии.
0: А четвертые, они, да, любят и смотреть, и снимать, и заказывают 400, и у них это называется, да, накидывание. Накид-ланч, в смысле, вот, да, как, да, он, накид-ланч, да, ну, завтрак не за пустым столом, то есть накидаться побыстрее, говорит, а это называется вообще кирипар, маленький кирипар.
1: Все это происходит напротив места, где продают шубы, как правило.
0: Или дают акустические концерты певцы Норда.
1: Да, да.
0: Шубы с Норда, господа, снимайте шуби.
1: Да, да.
0: Вдруг остался голос грубый, это младшая Эда.
1: Да.
0: Одну Эду до обеда, а другую после, да?
2: Мама моя потеряла шубы, квартиры и выбросилась из окна.
1: Да.
0: Саш,
1: извините, я очень болею.
0: Да, так вот, этот сценарий потрясающий. Он начинается со скороговорки, чтобы по ней можно было вот декламировать такое четкое R, вот как в итальянских песнях. Вот это вот, ну, там, вот «Innamorato», вот они
1: поют.
0: А тут платформа вот...
1: Вот, кстати, платформа.
0: Платформа.
1: Издевательство над...
0: Флорочка ходит на платформу.
2: Вот, смотри, Саша, какие у меня платформы.
1: Да, ты смотри. Слушай, а ты, кстати, вот, наверное, сейчас думаешь, что я на стуле сижу, да? А я стою.
2: Ах, ты такой маленький.
1: Да.
0: Вот эта скороговорка, я по ней, кстати, учился говорить, потому что я не могу избавиться от своего колхозного богодуховского выговора. Из-за этого меня в Москве просто вот, так сказать...
1: Любили, я тебе могу сказать. Это они внешне делали вид, что не доверяют, а внутри они завидовали. Они завидовали, он любили. Знаешь почему? Потому что вместе с твоим выговором, вот этим говорком, к ним в дома вот эти, в элитные, где джакузи, да, приходил уют, тепло, он непосредственность, понимаешь? Потому что, ну, помнишь, что Аленка? То есть вот они лаются. Не отдавай мы шкаф купе сюда поставим. Не отдавай мы шкаф купе сюда поставим. Вот приходит Аркадий Леонидович, у них сразу мир, дружба, любовь. Типа Аркаш там на 400.
0: А сначала, как они пытались меня обуть, они говорят, ну, Аркадий Леонидович, вам прежде всего нужна импортная стеночка. Вот мы, да, сейчас переезжаем на дачу вместе с тиражами, потому что грядет, так сказать, административный наезд.
1: Да,
0: вот.
1: Да, да.
0: А вы нашу импортную стеночку на собственной хребтине с четвертого этажа?
1: Куда-нибудь, да. Элитного дома с охраной. Куда-нибудь унесите. Вот, а тиражи у них, кстати, да, у них, как у них, по-моему, двойня однояйцевая, еще девочка.
0: Дороти.
1: Дороти. Кстати, дурацкое имя для русской девочки — Дороти.
0: А, ну, так они же рассчитывали туда, ее вывести туда. Да,
1: они,
0: да,
1: вышли. Вот видишь, как, а надо что делать? Надо не наглеть. Если купил дорогой автомобиль, так не надо брызгать его колесами на простых людей. Ты уж, пожалуйста, на нем или не езди вообще, или езди аккуратно.
0: Ну, Сермягу так не переедешь этим дорогим автомобилем.
1: Так Сермягу он один, потому что он такой есть.
0: Он же все запомнил. Он когда еще строился вот этот, строилось вот это вот утробное помещение, где для сиамских слизняков, где... Сало, так сказать.
1: Стекалось, собиралось.
0: Да. Он пришел туда и прилег отдохнуть. А там ходят рабочие. И он заснул. Вот я помню этот его характерный вот эта штанина, брючина, так сказать.
1: Да.
0: Такой подъем, вот этот носок, вот эти ботинки.
1: Вот. А он даже, да, как он подтягивался. Ведь вот когда он подтягивался, это нельзя было назвать хрустом старых костей. Это
0: у
1: было...
0: него поразительное свойство. Вот у него ни одного седого волоса. Золото. Золото. Просто вот...
1: Золото. Помнишь, как они были с смуглые и золотоглазые. У Рэя Брэдбери.
0: А, да-да-да, конечно, это фантастика. Это вот эти сборы, ну да. Нет.
1: Да, но тем не менее, вот непосредственный пример. А тянулся он когда-то, у него все хрящики и суставы хряцали, вот кого-то виолончель настраивает, не как там у старых людей, как кого-то хрящи жуешь, так...
0: Да-да.
1: то в локотке пын, то есть и музыку можно было играть. А когда он заболевал, бывало, скрутит его высокая температура, тело все ломает, он лежит, корячится, брейк-дэнс такой потный в постели, помнишь? А музыка какая? То подмосковные вечера из суставов льются.
0: Так уникальный человек. Два дивана было у него.
1: Именно по той причине два и было.
0: Два дивана, кровать родителей вот это вот с такими с металлическими, такими с вращающимися сферами, как пеленгаторы. Она стояла, он обычно так ляжет туда, делает вид, что заснул, так же, как у них тогда в подземелье, когда они ремонтировали подвал. А сам смотрит, что там происходит. Раскладывает журнальчики, вибраторы, так сказать, конфеты вам из Италии.
1: Тогда у него еще немного было.
0: Котлеты вам по-киевски, пожалуйста, там, конфеты из Италии, пожалуйста, вот. А сам вот так вот, будто кто-то струну басовую тронул пальцем и канул прочь.
1: Да-да. А ты знаешь, что именно он ведь придумал первый вот это вот в Чебуречную, ну, на проспекте Мира, ну, где этот перекресток, да? То есть я что-то смотрю, недавно захожу, смотрю, все стоят там, кто с соплей мобильный, кто с пистолетом, кто там с клюкой, только-только вот там, кто только откинулся. Самые разные контингенты. Все делают следующее. Наберут, значит, чебуреков, пивка и стаканчики отдельные. Вроде как пивко из бутылки пьют. А в стаканчике они срезают у чебурека краешек и сливают сок. И потом отдельно пьют. И тут я вспоминаю, что это же Саня первый сделал. Он это сделал. Это же чебуречная же, она существует столько, сколько я не живу. Он тогда пришел, и когда первый раз ему на первые дорогие вот эти бутсы американские, которые ему тут привезли около космоса, помнишь?
0: Воробьев привез.
1: Воробьев. Да-да-да-да. Вот это струя вот эта чебуречная хлынула, он с тех пор допер и стал делать этот стаканчик. Вчера вроде как на придурка смотрели, а сейчас все, вот можете сходить посмотреть, все так делают.
0: Да он...
1: Почин, великий почин чебуречный.
0: Он многие вещи вообще не рассказывает до сих пор. Ему бывает, позвонишь, ты что делаешь? Я сейчас отойду, ты трубку не клади. Да тут зажарку готовил. Какую зажарку? Такого и слова нет вообще. Понять. Явно он чем-то другим занимается.
1: Слушай, а вот ты заметил, действительно, как не позвонишь, все время... Во-первых, плохо слышно. То есть постоянно что-то шуршит. И он типа, черт, это телефон плохо.
0: И не дай бог, ты ему начинаешь говорить, и вот, я не слышу тебя. Он говорит, да я и так ору.
1: Да, постоянно. Вот. И потом уже вроде так связь наладится. Он так, сейчас, подожди, пожалуйста, можешь подождать минуту? Пойду там переверну чего-то. Или там, а что ты делаешь? Да я тут готовлю, тут суп варю. Как не позвонишь, он всегда готовит. И пойду, отходит не на минуту, а на две.
0: Пойду перемотаю.
1: А еще у него лайка и крыса живут. Вообще ужасно. Голубая крыса. Ну, ты же, он тебе не...
0: Да он их угробил давно. Он
1: да, не-не-не-не-не. У него лайка упала опять с 8-го этажа. Вот не знаю как. А крыса жива, просто полиняла. У них же линька там...
0: Там же страшные истории происходили.
1: А с кровати, и... вот две, два, вот одна стояла.
0: Я сейчас вернусь к этим кроватям, так сказать, жуткие вещи происходили, потому что есть две фамилии, которые Сермяга очень не любит вспоминать. Одну, потому что она ему очень дорога, а вторую, потому что он, ну, не уверен, что от этого человека он избавился окончательно. Это фамилии Жифарский и Цицун. Цицун и Жифарский, но о них надо говорить уже отдельно, так сказать. А с этими диванами он привел одну Мару. Вот она нагадила ему на диван.
1: А знаешь почему? Потому что он ее сперва напоил своим, вот как он его называл, первачком.
0: Зажаркой.
1: Да, зажаркой. А потом накормил еще капустой. А это ядерная бомба вообще. И при этом оставил ее наедине, то есть с кроватью где-то на полчаса. Так бы успел хоть за ноги, как та эта Маринку. Помнишь, успел сдернуть за ноги?
0: А ты откуда знаешь?
1: Ну, откуда знаю? Я же в соседней комнате сидел в тот момент.
0: А-а-а.
1: То есть просто слышу, бам, потом пух, выхожу, смотрю, Маринка. Я говорю, ты что же сделал так девку, что она вся у нас под себя? Аж он говорит, так если бы не под себя, так на кровать. Аж говорит, а кровать спас, а ей это все равно. А с этой вот не смог.
0: И получается, у него оба дивана теперь смердят.
1: Смердят.
0: Но, и он переходит с одного на другой. Он, так сказать, он уже научился различать, ну, так сказать, под настроение. На каком из них, так сказать, вот он будет этот свой подъем вот так вот в обуви.
1: А ты заметил еще, что вот он спит, да, вот этот подъем ножки такой балетный в обуви, а потом когда встает, ну, то есть, особенно как телефон, вот, там, ну, бывает, сам пошутишь, у него же два телефона, возьмешь один, начинаешь крутить, он звонит, а он ждет, что девки ему звонят, или там, может быть, какой-нибудь там должник, наконец, там что-нибудь вернет. Он вскакивает такой быстро, и сразу так бух, опять, и садится, вот эти балетные свои ножки скрестит, ему так, типа, там, Сань, ну, что случилось так, он так... Ой, да что-то голова закружилась.
0: Да-да, обруч, говорит, как будто обруч стянуло.
1: Как будто обручем стянуло.
0: А да, как да, он да, в что? Дверях стоит всегда, уже уходят от него, а он так стоит и слушает, так сказать, вот буквально до второго этажа. Вот видно, что дверь не хлопает.
1: Да-да-да. Слушай, а помнишь с тортиком-то? Когда он, ну, сидели все вроде, он пришел, тортик принес, Флорочка, такой, ну, да, сколько он-то стоил?
0: Да это рублей. Шея купила торт, это он на свои не стал бы покупать.
1: Ну, может, ну, с шеей, да, он пришел с шеей вдвоем, ну, принесли торт, да, и тут приходит Жора. С Новоселской там тоже приносят такой же торт. Я говорю, ну давайте что-то сели, поели там вроде, то все, один из этих тортов съели. Потом стали уходить, уже оделись, зима на улице, все это падает, все грязь. И вдруг вот этот Сермяк-то и говорит, то, кстати, один тортик мы там не доели, который вот мы с шеи принесли, можно с собой-то я возьму? Все так офиг. Тортик пришлось отдать.
0: Да.
1: Ну, то есть он такой, ну,
0: Сермяк... Ему отдают все, он всегда, вот когда ему не позвонишь, он говорит... Все, ладно, ко мне люди пришли. Что такое? Что за люди? Водку принесли. А ему вот... носят все.
1: Носят. Иногда он говорит, ходоки ко мне.
0: Это поразительно. У него вот... Я, например, наблюдаю уже не за волосами. Волосы не меняются. Сколько бы он ни пил, сколько бы... Он не сидеет. У него шапка, вот эта пыжиковая шапка, она как-то так сузилась до размеров тюбетейки.
1: А это то ли шапка усела, то ли голова разбухла. Тут непонятно.
0: Тут трудно сказать.
1: Но он же не меняется даже внешне, вот ты заметь. Иногда вот, я знаешь, так сидишь, бывало, что-то напротив все-таки. Так, и, ну, нет-нет, да посмотришь ему в глаза.
0: Я наблюдаю за ним часами. Вот, его всегда пускали ко мне в хату. Я заболел, это в школе еще было.
1: Да-да.
0: Он приходил и молчал по несколько часов. И я не то чтобы в бреду был, но температура, так сказать, по ночам кашлял, а днем заснул, открываю глаза. Это еще была трофейная большая кровать, она там, ну, нет ее уже. Он сидит напротив. Сидит и смотрит. Сколько он так просидел, я понятия не имею.
1: А помнишь, буквально недели две назад, ну, почти на Медне или на Дысь, звонит, говорит... Зайди, голос такой возбужденный. Ну, мы пошли, приходим. А у него это примочка где-то своровал, примочку грувбокс такая. Модная. Я, говорит, теперь буду музыку писать модную, кислотную. И начал что-то
0: так
1: писать.
0: Так он этим давно уже.
1: Так самое интересное, звонит тут недавно и мне в трубку орет. Причем даже не представляется. Обычно там здорово, это Сермяга там. И так, как дела? Ну, почему, конечно, не интересует, как дела, а просто вот, ну, все-таки так ритуал определенный. А тут звонит, здорово, меня признали. Вот. Я, говорит, теперь диджей такой-то, но я не буду называть имя, потому что действительно, вот сейчас, если послушаешь, там это модные все, там и везде диджей этот крутят.
0: Самое удивительное, да. Что как такого колхозника вот с его родителями, да его назвали Гариком, ты представляешь? По паспорту Александра вот зовут себя Гарик Сермяга.
1: То есть просто случайность, видимо, какая-то. Ну что, наверное, надо тут музыку чуть-чуть нам послушать. Я просто, если вы не против, пойду цветы полью, а то тут без меня никто ведь... ни одна сволочь даже не приблизится к зеленым насаждениям.
0: Зеленый нету дома.
1: А ведь вот мало кто, наверное, отдает себе отчет о том, что вот стало сейчас с шеей, как сложилась его судьба. И вот, ну вот как люди, да, они, например, встречаются друг с другом, ну, скажем, по прошествии нескольких лет. Там, ну как, у тебя что? А у тебя что? И рассказать им нечего, да?
0: Шею, Саша, шею увезли в Матвеевку.
1: Вот ты можешь себе представить, с шеей за один день случается больше событий, нежели с иным человеком за... буквально целый год. И, то есть люди, например, многие сейчас наверняка в недоумении, о чем мы им, дескать, рассказываем. Вот все, о чем мы сейчас рассказали, произошло практически в течение, там, ну, может быть, максимум там, 2-3 дней. То есть мы упоминали там 73-й год, но реально да, все да. Это действие, что со стягиванием с кровати, что вот там наложило, все это было в короткий срок. Люди так живут постоянно, при этом умудряются ведь не сгорать, собственно говоря.
0: Ну, потому что вот мы сегодня об этом говорим, потому да. Что нам, так сказать, удалось осуществить восстание, одолеть восстание против чувств. Мы отстояли нашу вот, ну, память вот наших переживаний за шею, за Сермягу, за Рональда Рейгана.
1: Мы, дай бог ему. Не стали безразличными. Мы думаем и о других. И, может быть, думаем о других даже больше, чем о себе.
0: Мы сами себе мозольные операторы. Вот на нас нет вот этого налета, вот этой вот того, что с большим пальцем-то стало у себя.
1: Конечно. У нас, если и растет волос, то он один длинный и толстый.
0: Да.
1: Ну, может быть, мы может все-таки быть, послушаем стих.
0: Может быть, что-нибудь для женщин сегодня.
1: Или какую-нибудь песню,
0: Флора
1: может быть.
2: Я хотела сделать подарок женщинам на Рождество.
1: Да.
2: Это древний секрет молодости.
0: Евразийских женщин. Да. Наших женщин.
2: Для приобретения нежной бледности лица даме надобно сесть под той стеной замка, где от ее сырости покрывает мох. Даме надлежит в тени находиться, пока мест такой же мох не вырастет у нее на лице. Когда же мох покроет лоб, размеры коего немаловажны, и щеки, округлый подбородок, переднюю часть шеи, конусы груди, следует явиться лекарю-алхимику, осмотреть даму, сидящую под стеной. Лекарь-алхимик удалит мох кинжалом, и лицо как новое.
0: Но остальное надо беречь.
1: Да, действительно. Вот вообще женщины часто как-то требуют от нас советов, помощи, и мы в свое время вот здесь, кстати, Флорочка, вот будучи красивой такой женщиной в годах, но она сохранила, в общем-то, все там, и даже не видно морщин, может как-то при желании тоже восстановить эту традицию. У нас была программа для женщин, как ухаживать за собой. То есть, к примеру, ты знаешь, как ведь было? Мы передадим, мы расскажем. На следующий день, где-то после полудня, во всех остальных средствах массовой информации, эта информация проходит, как будто бы вот она из там из надежного, но не...
0: Как будто она из собственного сада.
2: Я не женщина, я ребенок.
0: Да. Как будто из собственного сада, вот, как вот мы фермеры.
1: А мы же первые советовали, если, например, как-то аномально состояние, если бодун у женщины, то ей нужно класть на глазные яблоки пельмени минут на 15, холодные. Да. Потом мы первые советовали, как хранить пельмени долго. Это нужно отделить тесто от мяса, скатать их в два раздельных кома и так хранить. Потом, если снова готовить, снова что-то закатать мясо в пельмени.
0: А если там мясо, так сказать, упало, да. Немножко уже убавилось, удельный вес его, так сказать, да. Там основное дорыгивается, досирается, как говорится.
1: Да что угодно, докидывается все, что лежит, в общем-то, в округе. Вот. Ну что, может быть, какое-нибудь еще все-таки произведение, как...
0: Вот, дело в том, что это сценарий, который был опубликован в «Альманахе Топинамбур», я по нему учился говорить, вот, ну, грамотно выговаривать слова. Mm-hmm. Понимаете, чтобы этих сволочей, этих собак, вот, тут, я сейчас попробую прочесть несколько слов, а Флорочка Пикколо Стронцо поддержит меня дальше, потому что я много не могу читать.
1: А может быть, проще вот спеть все-таки? Ну, ведь, так сказать, когда вокальные возможности, там...
0: Все мелодии слишком банальны, я не хотел бы.
1: А зачем можно просто на одной ноте? Любая мелодия, она грузит. Ведь мелодию изобрели слабые люди. Настоящий композитор — это тот, который пишет не мелодию, а одну ноту.
0: Вот я таких, как вот. Я на Петухов, одно слово. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов. Петухов.
1: Замечательное произведение.
0: Платформа с руль, платформа лось, оборвалось и полилось.
3: теперь ты те же две строки.
2: Платформа лось, платформа с руль оборвалось, и он заснул.
3: У дудки все там обрыгал. Пришлось раздеть, пришлось помыть, пришлось колени оголить. Платформа с руль, платформа лось, животик рыхлый, без волос.
2: Трикотажный куль яиц.
3: И увидала теща дудки, что было в Сашкином желудке. Тальнальнальна,
2: петуху. Пачанга у.
1: Петуху.
2: Пачанга а.
1: Петуху.
2: Пачанга ты.
1: Петуху.
2: Пачанга я.
1: Ча-ча-ча.
2: Не позволяет даже шпиц, а он могущественней дудки.
3: И трикотажный куль яиц.
2: Увидел, что у него в желудке.
3: Святая грязь, святая вонь. Платформа Русь, платформа с руль, платформа лось. Перекрестился, подмигнул и документ ему вернул.
2: Понюхал лось, потрогал с руль, поклялся, я еще вернусь.
3: Поклялся, я еще вернусь, оборвалось и полилось.
2: Петухов.
1: Петухов.
3: Петухов.
2: Нет. Петухов.
3: Давайте все-таки вспомним, что близится большое сакральные именины нашего хорошего товарища. Споем песню, хотя я сейчас дам вам ноту. Давайте так. Наш друг хороший парень.

0: И мы продолжаем нашу беседу с поэтессой Флорой Срулик и историком Аркадием Леонидовичем Осипьянцем. За это время накопилось очень много вопросов, очень много проблем. И, собственно, я, кстати, хочу еще напомнить, что сегодня мы, конечно же, будем общаться и в прямом эфире с вами. Напоминаю номер.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Но сейчас я так понял, что мы услышим очередную работу, поэтическое произведение, в общем-то, в исполнении. Кстати, Флора, а вы, собственно, давно ли были вот в Венгрии? Я просил вас привезти лески, и вы вроде как...
2: Она лежит у меня дома.
3: Лески — это Сермяга, специалист по лескам. Он спирали вырывал, расправлял, вот лески эти сматывал, так сказать, а потом через этого, через Войтовича младшего, который выбросился из окна, двигал их там на, этом, на Большом базаре вместе с грузиками. Между прочим, вот мы о медицине. Я все-таки...
0: Да, я понял.
3: О медицине хочу... Сермяга, он же ходит по своей улице, по улице Артема. Туда, в баню, по ночам. Там магазин круглосуточный. Но там же есть и сауна для усопших. То есть туда привозят мертвецов. И вот этот текст, Александр, мертвец, попал к нам по каналам сам издата. Из сауны для усопших. Для тех, кто не умер. Так сказать, школа кадавров. Вот, и мы тут с Флорочкой, мы его читаем обычно на свадьбах. Мы же работаем этими...
0: Как Фатимой.
3: Да, ведущими по церемониям, так сказать. Ну, мы там читаем там известные стихи, там вот там Беляева Костю поем, так сказать. А вот...
0: Я это... даже знаю, что тут фигурные группы физкультурные делаете вдвоем на пару.
3: Да-да-да, именно нас учил Эдуард Константинович Луценко.
0: Да,
3: он
0: да.
3: По методу этого японца занимался. Этого,
0: и, кстати, при этом...
3: Никита Мисиса, такой писатель, питурик.
0: При этом замечательно играл на мандолине. Вот. Но он был уже фронтовым товарищем Лукачера. Они вдвоем сколько объездили, сколько они перестреляли дятлов из трофейного
3: сколько
0: оружия.
3: Сколько они лифчиков напиздили у Бори Волынского в варьете, когда работали. Я рассказывал, когда мне душно, душно, дай ключи, я быстро пойду прямо. Потом пропадают. Пропал фирменный телефон у чувихи, и все. Кто? Это Лукаш с этим вот как раз.
0: Да.
3: Да, теперь организовали, раньше делали ночники со стриптизом, теперь сауна для усопших. Так вот, этот канал, это стихотворение перепечатали мы, так сказать, и я дал эпиграф из Азизяна. Он любил, тем более сейчас вот день рождения нашего друга, который хороший парень, вот сегодня 25 число, да?
0: Да, да.
3: И там это как раз сакральная тема. Азизян говорил так: «Вера горы сдвигает и раздвигает ягодицы».
2: Любовь должна быть как Хамас, а ненависть как Хизбалла. Родитель спит. Откройте глаз, подсыпь и матери стекла.
3: Откройте газ. Запрячь свой срулик Хакенкройц. Засунь сисяру в мясорубку. Вон крематорий за горой. Смердит, как Алистера трубка.
2: А кто ту гору навалил?
3: Питурик-повар
2: с переляко.
3: Когда грузин не заплатил.
2: Но что-то сунул ему в срако.
3: Прошитые яйца староверов.
2: Цепнем оккультного джихада.
3: И грязным хером тамплиера.
2: Течет помада из лампады.
3: Надув по обезьяне щеки.
2: Трещит скопец о русском роке.
3: Его вторая обезьяна.
2: Заправив пленку подешевле, снимая чьи-то неустанно зачатые в голодной ебле. Прикрыв лобковой бородой черты мамаш эпохи диска.
3: Им внемлет мокрою елдой
2: бритоголовая редиска.
3: Чтобы оратора постичь.
2: Геополитику зубрить.
3: Понос про море и про сушу.
2: Пожалуй, легче заучить.
3: Пожалуй, легче залечить, чем за кокосовые уши очко.
2: Распятием соскоблить.
3: Повисло.
2: Между ног системы под мышкой тянет, значит, близко скоты из университета.
3: Грозя Америке крестом.
2: Виляя непотертым задом.
3: Нет-нет, и эбнется пластом.
2: А пол наш мольдорор пузатый.
3: Адольф с походкой ишака.
2: Столбом неважного ребенка.
4: упрятав деньги в толстый шкаф.
2: Грозит подонкам.
4: Посъехались долбать мозги.
2: Те, кто в Америку просился.
4: Кто ел кошерные грибки.
2: Грибком нацизма заразился.
4: Фу, и старовер, задравший зад.
2: Блаженно блеет я пархат.
4: И тамплиер, раздвинув зад.
2: Подносит к носу я богат.
4: Попахивает говнецом.
2: Хавиры и святым отцом.
4: Порой попахивает даже...
2: зловонный шимпанзе Наташей.
4: Такие курва времена.
2: Клачных, бля, революционеров.
4: Не революция нужна.
2: А эпидемия, холера.
4: На Дерибасовской случилась холера, как Костя добил. Хай передохнет человек.
2: Хай вновь вылезают змеи.
3: И гигиена на земле
2: восторжествует вонь развеев.
3: Ну мы просто как Алла Иошпа и стакан Рахимов, да, спели сегодня.
0: Да, замечательно. Это, я бы даже сказал, традиционное японское искусство.
3: Да,
0: не
3: да.
0: Знаю, почему мне пришло в голову именно это, но мне показалось так. Да, действительно, все, что выше было сказано, несет под собой несомненную правду, искренность. И что касается, вот действительно, вот ты же правильно заметил гигиену, да, и гигиена — это практически, так сказать, присыпка на грязную попу, не более того. То есть, как ни гигиень, все равно, в общем-то...
3: Ну, это все равно, что сыпать барбарис на пельмени.
0: Да. Или, скажем так, осенней листвой, в общем-то, пытаться засыпать драную коленку.
3: Да, вот, кстати, вот у Флорочки, у нее же был случай такой. У нее в Уганде захватили в заложники целый самолет.
0: То есть она захватила целый?
3: Да, целый самолет. И там была бабушка Сермяги.
0: Она не была в курсе, она просто перемещалась.
3: Она сделала вид, что подавилась рыбьей косточкой, и ее увезли в больницу. И когда всех заложников освободили, бабушка осталась в больнице. И когда об этом узнал Иди Амин Дада, он от злости, что его перехитрили, приехал туда и задушил бабушку собственными руками.
0: То есть, в принципе, как это говорится, от судьбы все равно не уйдешь. Судьбы не уйдешь. Хотя, с другой стороны, иногда стоит попробовать. Ведь вот когда Сермяга сдернула ее с постели, это же был не более чем самая наглая, бесхитростная попытка обмануть судьбу. Она удалась. Ну, удалась относительно. Ну, не скажем, что на все 100%, но нужно согласиться, что на данный момент вот покрытие было спасено, кстати.
3: Ну, как в таких случаях говорят, да, сказки сказками, а будни буднями.
0: Будни буднями. И нам звонят, видимо, хотят узнать что-то, поинтересоваться. Может быть, хотят какой-нибудь совет спросить у тебя там, вот, или у нашей поэтессы, замечательной поэтессы Флоры Срули. Кстати, я знаю, что вы еще ведь и лепите, причем лепите постоянно, так сказать, разные. То есть с утра, вот, значит, Флора приходит, ломает то, что слепил ты. Вечером, собственно, происходит обратное. Это такое полное противоречие, такая скульптура. Я так думаю, что она даже будет бесформенной. Это просто будет нечто, которое будет, так сказать, олицетворять определенную страсть. Это антагонизм, еще такое есть модное слово. Так ли это?
2: Очень превосходный материал кошачьи какашки.
0: Да, я знаю.
3: Балкона. И, кстати, мы же познакомились на автовокзале.
0: Да.
3: Вот, и какое-то время Флорочка пряталась на балконе, когда ко мне приходила шея с Сермягой.
0: Она, если бы пугалась, то есть, во-первых, что они увидят ее и, так сказать, положат на нее. А с другой стороны, скромность у нее была определенной, потому что в тот момент она искала выходы, любые выходы на кого бы то ни было, я понимаю. То есть они пришли, она могла бы уйти с ними, а вдруг промашка будет.
3: Падала в сугроб два раза.
0: Да.
3: Они прошли мимо. Тогда она перестала прятаться на балконе.
0: Да. Ну что, может быть, послушаем телефонные звонки, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло, вас очень плохо слышно. Говорите громче. Нет, в таком качестве я, как профессионал радиодела, не могу работать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло, доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина.
5: Очень приятно вас слушать, интересно и даже немножко смешно.
0: Дело в том, что, как вы уже поняли, вся наша сегодняшняя программа посвящена и исключительно, так сказать, тому, что происходит вокруг, да, скоротечной жизни нас и наших знакомых. И БК она также посвящена, об этом несколько позже. Да, извините, что перебил, говорите.
5: Да нет, Александр, я вот хотела поделиться впечатлениями такими, но это так, чуть-чуть. Можно вот просто в прошлом твоем эфире были поэты, и они читали свои стихи. Они сказали, когда они будут выступать.
0: Угу.
5: Ну, 22-го, вот, в ДХ художника.
0: Да.
5: Ну, я решила пойти.
0: Так.
5: Ну, в общем-то, так неплохо, конечно, но мультик, конечно, там был ужасный.
0: Ну, я, к сожалению, сам там не был. Я же не хожу на массовые предприятия. Uh-huh. Поэтому, честно говоря, ну, тут я, наверное, вряд ли смогу вот с вами заняться обсуждением этого вечера.
5: Вот.
0: Вы уж простите, да.
5: Да нет, ничего. Еще хочу спросить, а вот сейчас вот твоих гостей, они будут где-нибудь выступать, чтобы сходить послушать?
0: Да, конечно, нет. Спасибо, спасибо. Нет, дело в том, что у них просто нет надобности в этом. Это люди совершенно другого уровня.
3: Так иногда хочется собраться, похохмить.
0: Просто говоря, да, рассказать, поделиться, так сказать, с ближними своими опытом. Вот. Конечно, Флора, она может устроить авторский вечер, но вряд ли захочет, потому что женщина, она обеспеченная, богатая. У нее очень много...
2: Я не женщина, я ребенок.
0: Да. У ребенка очень много и без того развлечений. Кстати, может быть, еще какое-нибудь стихотворение в исполнении Флоры мы сейчас услышим. Дабы
3: что-нибудь о нордических богах, Флорочка.
0: Вот хотелось бы, да.
2: Не расклеить, не расшнуровать, можно лишь взорвать, то есть раздвинуть. Погромче министри на вате, и ватом между адских роколя чутится между ног клюй тель-авивской нет, гелярийское зерно.
3: Чувствуется ницшеанство.
0: А вот мне, кстати, интересно, я вот немножко, скажем так, все-таки сомневаюсь, вы, Флора, извините, что это вот вы писали сами. А вот, не чувствуется, скажем, тут женского. Может быть, есть у вас что-нибудь?
2: Я
0: там,
2: вам же говорю, я не женщина, да. Я ребенок.
0: А может быть, вот что-нибудь о любви к родителям, вообще вот о любви к домашним?
2: Же. Нет, любви к родителям. Родители — это подонки. Я их не просила себя рожать.
6: Гигиены нету дома. Гигиены нету дома.
0: Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием. Алло. Вас очень плохо слышно, там как-то что-то микрофон они подключают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам вниманием.
7: А вот знаете, я вам очень давно не звонил, и тем не менее, я хочу сказать, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный козел, блядь, его в пизду нахуй засунуть надо, потому что он ебаный пиздюк, блядь.
0: Понятно. А видите ли, в чем дело? Несмотря на то, что вот, может быть, Ленин-то и мудак, однако его имя известно всему миру. Он перевернул мировую экономику, в какой-то степени политику и вообще мироустройство. А вот ваше имя, так сказать, мало кому известно. Исходя из этого, тут нужно еще тщательно подумать, кто из вас двоих с Лениным есть кто. Но, тем не менее, спасибо за звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Вас очень плохо слышно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемый.
0: Доброй ночи.
8: А это Вася Солнцевский.
0: Здравствуй, да.
8: А я хочу сказать, что вот предыдущий звонивший, это пациент одной психиатрической больницы. В общем-то, он невменяемый, упростите из-за него.
0: Да, в общем-то, мне даже нравится. Я так считаю, что это, попросту говоря, хорошая, очень такая интерактивная заставка для нашей программы. А, Василий, какие-нибудь у тебя есть вопросы, соображения?
8: Вопрос,
0: может
8: вам,
0: быть,
8: Александр.
0: Да, я всегда буду рад.
8: А когда ближайшие концерты, в каких клубах и когда?
0: Спасибо, спасибо. Василий, в ближайшее время концертов не будет, если они все-таки когда-то и будут намечаться. Мы об этом обязательно сообщим. Это я обещаю, скажем так, да. Ну что, вот, соответственно, будут ли еще какие-то стихи или как, или, может быть, какая-то проза, хотя я считаю, что достаточно иногда просто посмотреть. Вот вы заметили, как, например, делал Лукачев перед подчиненными, когда кто-то провинился, он же не орал, как и многие другие генералы. Не орал, не топал ногами там, да. Он просто мог встать перед провинившимся и стоять, и смотреть на него, причем...
4: Потом он говорил, как ты помнишь, Саша, да, это его знаменитое наказание, говорил, виски с бациллами чумы я не пью, и как плюнет в рожу ему.
0: Да. Вот причем он был очень уважаемый командир. Вот. От него это было как... В общем, как медаль, что медаль получить, что плевок в рожу. Это было уникально. И то стимулировало к действию. Побольше бы сейчас таких людей. Ну что?
3: А вот есть большой кусок прозы. Сермяга передал. Святочный рассказ.
0: Да он, наверное, опять же украл его у кого-нибудь.
4: Он про меня написал и про, да? И про, вот, про сестра из Богодухова, Флорочку, приехала, Пикколо Стронцо.
0: Ну так, можно действительно послушать.
4: Ну он, конечно, плохо знает столичную жизнь, потому что он там все между двух диванов ползает, как черт знает какой-то.
0: Между двух диванов фунт кровати вот этой. Кстати, ты знаешь, что со временем вот эта кровать с набалдашниками будет достаточно дорого стоить. Я поэтому думаю, что Сермяга... Ну, он же, как ты правильно сказал, он же не искушен.
4: Человек, который знает, кто такой Жифарский,
0: да,
4: прекрасно знает цену кровати с набалдашниками.
0: Так почему же он ее до сих пор не вывез оттуда? Ну, купил бы ему какой-нибудь диван, ну, что-нибудь. Ну... А что шепчешь? Что шепчешь?
4: Он сейчас обрезает фонари.
0: Ну, обрезает фонари, понятно. У меня один в доме композиторов микрофонов все посрезал.
4: Делает обрезание просто фонарям. Он такой, так сказать, резник-электрик.
0: Но это же делается не для того, чтобы вот... чтобы как-то...
4: Он просто колымит. Просто... В этом никакой алхимии, никакой там магии нет, ничего. Его собственно... магия вся ушла вот в эти вибраторы, которыми он, так сказать,
0: ну, кстати,
4: поражал.
0: Прежде чем проза, вот, может быть, поподробнее о коллекции вибраторов. Потому что многие сейчас...
4: Коллекции... Как-то...
0: Она же велика.
4: Коллекции есть, как, да, таковой, да, не было. Ему Евгеша Петурик передал фалоимитатор из Германии.
0: Первый,
4: который жил с салом. Жил здесь два сала. Есть же да, сало-самец и есть сало-самка. Она, кстати, сейчас там, в общем-то, много воды загребает в Германии.
0: Да.
4: Она вот как раз... Ей подогнали документы. Вот как раз бабушки Флорочки, так сказать. Она там получает, за них ходят деньги, как это самое, как вот Holocaust Survivor. Хотя на самом деле это она плод брака капитана команды баскетболистов Бакинского университета и кенгуру. Угу. Вот такое родилось, и вот делает карьеру на чужом горе.
0: Ну, а может быть, это, кстати, и правильно.
4: Так вот, он ему передал фалоимитатор, так, большой такой, вот, и вибратор, на батарейках. И когда у Сермяги стали воровать продукты, он же вводит черт знает кого, да, он говорит, страхи начались, я не могу один находиться, вот ко мне люди пришли. Я ему посоветовал класть эти вибраторы, чтобы он, как иди Амин Дада, в морозильник, в холодильник, так сказать, они там их так припорошит, так знаешь, как вот, и они там лежат, как будто подумают, что он расчленяет, ну, понимаешь, лежат эти части тела человеческого.
0: А зачем ты такой совет дал? Может быть, просто кого-то для холодца такие, знаешь, бывают ножки, вот, ну, чтобы люди как-то...
4: Ну да, но...
0: Ну вообще тогда не круто получается.
4: Так в том-то и дело, что он этого не сделал.
0: Так и как?
4: Он их держал, так у него такое полотенце, потому что...
0: Они же, извини, пожалуйста, они же были тогда уж тех времен, вот, скажем, то поколение фалоимитаторов, они еще были без электроприводов в большинстве своем.
4: Это Евгеша
0: своем.
4: Петуриков ему пели.
0: Он первый сделал электропривод, а как раз Евгеша Петуриков-то и пострадал.
4: Он не знал.
0: 2 месяца реанимации.
4: Я присутствовал, как его Тучинский экзаменовал в цирке, когда он работал осветителем.
0: Да.
4: Саша, ну как это, где делается, Гарик, так сказать, где делается, откуда берется электрический ток? Он молчит и просто вот давит на Тучинского взглядом. Почему? Потому что...
0: Тоже служил под началом Лукачера.
4: Потому что Жора, пидорас, был соучеником Тучинского. И Сермяга тут же понял, с кем он имеет дело. А это известно, так сказать. Это своего рода такой гипноз. Вот эта вот игра глаз. Вот этот танец такой. Этот,
0: рапиры.
4: Глазняков.
0: Да, рапиры. Рапиры их взглядов скрестились.
3: Он так и не ответил. Но я боюсь, что вот эти все приводы или все провода протягивал Тучинский, потому что сам он ничего делать не может. Когда ему нужна была инвалидность, он подрядился крутить цветочки вот эти для венков, так сказать.
0: Да-да-да.
3: Это все, на что его хватило. Он ни на что не годен совершенно.
0: Он даже один раз его, значит, попробовали заставить клеить конверты, так он себе весь язык изрезал, помнишь? Ходил, у него язык этот торчит, весь в бинтах.
3: Он обшеен конверт изрезал весь язык. Почему?
0: То есть совершенно.
3: Потому что это была известная история, когда я пошел спать в эркер.
0: Да, я помню это. А он тогда еще не крашеный был эркер, помнишь? И лестница такая.
3: Он такой лимонная такая побелка была, ну, так, еще, да, вот, 70-го года.
0: Шершавая,
3: я пошел, да, шершавая. Как будто в аквариуме здесь стены заросли водорослями такие.
0: Ну,
3: так, вот.
0: Да, я тебя понимаю.
3: И я пошел спать в эркер, и он начал с шеи рассказывать, как он говорит, ему тут лазили с Овчинниковым в храм. Говорит, а он был построен за 3000 лет до Рождества. Нет, как он сказал, за 3000 лет до нашей эры, то есть он даже не знает, вот когда, собственно говоря, вот было все это, так сказать. Наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, наш друг хороший парень, об этом знают все. Он мне передал святочный рассказ. Странички на полторы.
0: Ну, давай сейчас после музыкальной паузы, хорошо?
3: Да,
0: а то мне нужно сходить в фуру посмотреть, там привезли товар.
4: Декорации, смотри, тайна бабушки Фетини.
0: Да,
4: сказка Горнфельда. Мы ее ставили в тюрьму.

0: Канун Рождества в Большом универмаге. Совсем недавно туда еще требовался диктор, и вот теперь, судя по репродуктору, безумолку предлагающему посетителям подарки на любой вкус, больше не требуется. Посетителей немного, и за час до закрытия радиоточки обоих этажей замолкают. Вскоре диктор спускается на первый этаж, слегка прихрамывая, он направляется к служебному туалету. С виду это невысокий средних лет мужчина, возможно, инвалид, с усами и длинной, но давно вышедшей из моды прической. Он сермяга, как видишь, наблюдательный какой братушка. Молодой сотрудник музыкального отдела, одеваясь, говорит напарнику, почти старику с постриженной бородкой. Странный тип, знаешь, я заметил, обычно люди моют руки после уборной, а этот до. И, желая щегольнуть эрудицией, читал у Бернгарда Гржимика, что некоторые лемуры ополаскивают себе лапки собственной мочой. Остробородый полустарик изображает одобрительное изумление. Он утешитель со стажем, и вдобавок к нему зашел его давний собутыльник. Поэтому ему хочется, чтобы молодой коллега поскорее ушел. И он с улыбкой, доверительно склонив голову, дает простое объяснение. «Это из-за пыли. Здесь ведь товар пылится. Вот он и моет их, прежде чем... Понимаешь?» Юноша изображает насмешливое превосходство над унтерменшем и касты торговцев. Он, подняв брови полумесяцем, протягивает остробородому руку после сухого и крепкого рукопожатия, чиркнув молнией на зимней куртке, уходит, не оглянувшись. Пожилой господин, его зовут Валентин, хитро и беззлобно улыбается ему вслед. «Ты не находишь, Аркадий, что наш молодой коллега чем-то похож на президента государства Киргизия, а?» — говорит он, стоя спиной к своему третьему напарнику, которого не видно из-за прилавка, потому что он занят сменой обуви. «Да ну его!» — отзывается Аркадий. «Он обижен на юнца, потому что тот не взял его с собой в одно место, где собираются сторонники Евразийской империи. В служебной уборной Аркадий успел подглядеть, как паренек привинчивает себе на рубашку специальный значок, эмблему, крест и окружность. Недавно... Такая рукопись оборвалась».
1: «Ну, я же говорил, что сермяге нельзя так доверять, что доверяй да проверяй. Сейчас я не исключаю, если там пойдет, например, рассказ Евтушенко о том, вот хотят ли они войны».
0: Недавно за пивом на вопрос Аркадия, где он собирается гулять Новый год, молодой человек ответил, что в его среде Новый год встречать не принято.

0: до того периода, пока не вдруг не обнаружится, что они собрались с целью овладеть Аркадием, то есть, ну, просто изнасиловать его. Вот в этот... И он от них начинает бегать по пустому магазину, как в фильмах братьев Маркса, прокидывает там в антикварном отделе иконы, подсвечники, там, в граммофон, так сказать, там, все, там разбрасывает какие-то книги оккультные. Вот. А они потом забираются от них на стояк вот отопительный и сидит там. А они все пьют и пытаются его сманить. Приносят ему какие-то там компакт-диски, там драгоценности, вот там показывают, так сказать. Вот. А он не слезает, сидит такой, как лемур. Так, знаешь, как будто у него взгляд, он вроде бы сидит наверху, а глаза смотрят, как будто вот в подвал люк открыли. Там, такой. А они все пьют и пьют, и на каком-то этапе уже у них начинается такое, ну, этот амок такой, да, такой, как это писал Евгений Габрилович, пересказывал «Последнее танго в Париже», вот в фильме в 73-м году, он сказал «Сексуальный шок». Вы извините меня за это выражение, там вот с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер, «Сексуальный шок». И они, в конце концов, эти два старых садомита овладевают друг другом, а Аркадий сидит, как лемур, на этом стояке и смотрит, что происходит. Они уже перепились, и вот в момент, так сказать, такого оргазма этого стариковского, оба умирают, то ли от разрыва сердца, ну, такое вот это, вот, ну, идет как в магия сексуалис, вот сейчас много на эту тему пишут, я, правда, эту тематику уже не очень люблю, они умирают, Аркадий, удостоверившись, что они не шевелятся, спускается по этой трубе, подходит, трогает пульс, методично, как в старых американских черных фильм-нуар там, да, с этим Богартом, протирает платком, у него же платок, он же гигиеничный такой мужчина с этой бородкой, так сказать, красит волосы, все, удаляет все эти отпечатки пальцев, достает у него из-под задницы у них этот компакт там какого-нибудь там Элвиса Пресли, так сказать, позолоченный, который они его хотели сманить и растлить, так сказать, чтобы он ему уступил. Методично одевается, кладет компакт, а там уже такой рождественский рассвет в окнах белеет, да, уже фонари, так вот, ну, и идет в подвальный туалет, и там дожидается открытия магазина, чтобы появиться, как ни в чем не бывало. Представляешь, что он написал?
1: Я даже не исключаю, что вполне возможно этот случай списан с какой-то реальной истории. Реально и имевший место быть.
2: И собственно. Про меня он тоже тут написал.
1: Да ну-ка, а можно это вот?
2: Наверняка какую-нибудь плоскую гадость. Ну вот, все время вы пошлите. Хот-пэнс. Это джинсовые шорты в обтяжку. Хлорас Рулик такой фасон не носила. Юбки и шапочки, делающие барышню привлекательной, даже если она не уродилась, Рулику не нравились. Иногда за ее спиной развивался капюшон, готовый в особое ненастье прикрыть голову. Срулька гуляр. Сруль-трубочист предпочитал все черное, потому что знакомая иностранка однажды сказала ей: «У нас так ходят одни фашисты». Звали иностранку Барбара Берозко. Она была специалистом по русской словесности. Несмотря на постоянные хлопоты, Сруль успевала кружить голову кроликам противоположного пола. Ни один ариец с гарниром выполнял поручение брюнеточки с ограниченным лексиконом так, будто ему приказал лично Адольф. Во Флору влюблялись повара и извозчики. Кролик Белоснежка, хлопающий, вытянул пути пушистые лапки с черной рубашечки. Очередному докладчику делал это потому, что не мог обнять ветреную, но тихую, мужественную поэтессу. Докладчик закатывал глаза и складывал в пустую булочку для гамбургера. Никто из штурмовиков не знал, что этот неизлечимый тик у него со времен, когда его сильно испугали дружинники в момент мастурбации.
3: Ты что там делаешь?
2: Он тогда, подросток, принял рабочих с повязками за ангелов тьмы, прошедших за ним от самого Якова де Моля. В чем секрет привлекательности этого существа среди доморощенных шансон нази? На первый взгляд никто не знает. Нравится и точка, сердцу не прикажешь. Срулик, донбик, кролик, ты кролик. Знает истину пыльные грунтовые дороги Крыма. Камешки жидовского коктебеля. И существует Джесс Франко, играющая роль отца. И бабушка-автоответчик. Да и манекин.
3: Отец щеголяет.
2: Не модная прическа, как не прикурит.

0: в Коктебеле осенью одного из 80-х годов. Переодетые цыганами хиппи увели якобы на вечер авторской песни девочку. По необъяснимому совпадению, там же находилась в обществе толстозадого Ларского, уже знакомая тебе инфанта, с моих слов, Барбара Бироско. Там же среди бела дня дочь мадам Жаклин Мария Титирь не могла оторвать глаз от голых яиц пацифиста Ермолинского по кличке Бериндей, похожих на мелочь в полиэтиленовом мешочке. Фин яйца.
1: Только звали девочку не Флора и не Алена. Как обращается к ней мгновенно забываемый тени чучела в клубном дыму. До превращения Алёнушка было ее имя. Арийская лебедушка с прыщиками на спине гимнастки и тяжеленной косой золотистых волос до поясницы. Со вдернутым носиком, совсем не похожей на сливу. С громким, но располагающим голосом здоровой юности, которой нечего скрывать. Алёнушка как раз любила носить платье. И соломенные шляпки, которые были ей настолько к лицу, что, казалось, сами слетали ей на голову. Недаром среди порхающей по пляжам и кафе интеллигенции маячит тонкогубая Барбара. Недаром слетаются вонючие хиппи и шпарят на гитарах словесный понос за всех царевичей дебилов земли русской.
0: Неужели Алёнушка прибыла в планерское совсем одна?
1: Нет, конечно.
0: Но после такой засекреченной ночи никто больше не видел, а главное, не вспомнил про сопровождавших девочку взрослых. Они исчезли.
1: В ту роковую ночь все они выступили в роли блаженных паяцев, безвольных марионеток в руках некого демона, манипулирующего
0: ими в виду ритуалов,
1: смысл которых остается нерасшифрованным. Впрочем, есть подозрение, что превращение было совершено днем и больше напоминало хирургическую операцию, чем черную мессу. В руках тонкогубой ведьмы Барбары появился черный зонтик, краденый, лучший в мире. Она вознесла его над головой так, что стали видны клочья годами несбриваемой шерсти в ее подмышках. Зонтик погрузился в лоно арийской девственницы. Она находилась в гипнотическом сне. В последующие часы у девочки изменился цвет волос, черты лица, губы, конфигурация влагалища и так далее, и так далее. Ее как будто загримировали, чтобы кто-то в будущем не сумел распознать в ней прежнюю красавицу. Так Алёнушка Стрелёва оказалась заживо погребена среди живых. А вместо неё с каменного
0: ложа шагнула в этот мир...
1: Флора Срулик, Срулик, поэтесса трывочист.
0: Для чего понадобилась эта операция?
1: И кому, сынам погибели и дочерям Лилит, тем, кому по нраву бесконечное глумление над схваткой Левиафана и Бегемота, тем, кто готов высмеивать все, что возбуждает их сардоническую злобу. Поэтому, что скользкими их звездочетами была разгадана тайна небес, Алена Стрюлева, русская девушка в 101-м поколении, должна родить богатыря.
0: Это будет арийский, полярно-райский, северный Бальдур Христос, спаситель рода, зачатый от небесного языка. Но пасквильная маска сковывает тайный лик Алены в мясистый плен. Я хотел сказать жениха. Однако лучи севера время от времени просвечивают сквозь личину брахиоцефала. И 33 повара-богатыря и 100 эсэсовцев прекрасных чуют своим бриллиантовым сердцем. It's a mother. И она где-то рядом. Это наша мать.
1: Оборотень-трубочист вынуждена напоминать о себе дурным запахом, высмеивать на словах катастрофы и геноцид, посылая таким печальным образом сос.
0: Сос.
1: Сос.
0: Сос.
1: Арийским братьям. Идейные сердца замужние художницы в цветных резиновых сапожках.
0: Журналисты-женатики, пьющие водку глоточками, как будто это текила, завистью поглядывали на превращение киргизской головы в очередного. Это уже не вызывало сомнений истукана на знаменитом стеганом одеяле Флоры, полученном в приданое еще бабушкой Джесса Франка. «Клара Фрик» было вышито на одном из его углов.
2: что касается старика Билла.
0: Ну, старик Билл, как говорится, пожил, да не дожил, да? Сейчас Джордж, Жора младший, подержи мой макинтош. Буш. Вот человек, пить бросил в 40 лет. Числился летчиком. 5 лет там пробухал там в авиации, пока Иди Амин, да-да, душил бабушек в больнице. Вот, с их этой рыбной косточкой, да?
1: Не напоминай мне об этом.
0: Сермяга говорит, не напоминай. Не говори мне про нее.
2: Ну, видимо, пришло время принять еще телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное.
3: Темные ночи, кладбище, кабачище, кособрище, как ты смел такую пору обкрестать мою контору? Я ж тебе ведь, падла жидкая, в жопу всю пару вонду, и ты, сука, будешь, падла, блять, без меня.
2: Какие хорошие песни. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
0: Мотком.
2: Алло.
4: Алло.
2: Рассказывайте, уважаемый.
4: Ну, товарищ.
2: Да-да.
4: Конецки, я до вас звонил.
2: Ура, она. Спрашивайте.
4: Да я сейчас за компьютером сижу, вот одну игрушку включил, вторую игрушку включил. Я так думал, что я вообще не звоню.
2: Понятно. А есть ли у вас какие-нибудь просьбы, вопросы? Может быть, просветление настало? Понятно, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
2: Доброй ночи, рассказывайте.
5: Очень рада, что вам позвонили.
2: Да, ну я тоже рад.
5: Меня зовут Анна.
2: Здравствуйте, Анна.
5: Я просто счастлива. Я никогда не слышала такой интеллектуальной. Да, и такой культуры большой. Благодарю, что вы научили. Да, а то я прямо не знаю, как вас благодарить.
2: Лучше...
5: Да. Нам говорит? Лермонтов, Пушкин, Жуковский. В них поэзии нет ни на грош. То ли вот дело ваш поэтесса Мандавошкин. Ты сразу
2: спасибо.
5: Ее поймешь. Родители подонки. А кто этот подонков рождается, а? Как жалко, что они уничтожили вас еще всех, а? И нужно же такую культуру. Ни Моцарт, ни Гомер, никто нам не нужен. Зачем нам Данте, Мольер и так далее? Вот хороша у вас эта, она почти что медик, я врач. Она влагалище знает, яйца всякие там. Ох, какая молодец. Мое внимание к вам беспредельно. Культурные вы мои. Ох, вы мои милые. Только бы ехали бы на свою эту, как ее, родину. Строили бы там коммунизму. А что это вы нам все своих этих, да, Энгельсов, Марсов и всяких там Троцких, Зиновьев, Камень. Уж столько вы нам напихали этих. И сейчас опять Гусинский. Вот я врач, я всю жизнь была голодная. А этот Гусинский или там Березовский забрали все, что у меня отнимали всю жизнь. И миллионы имею, да? А я что должна делать? В общем, рада, что дошли до такой культуры. Жалко, что Александр Сергеевич-то не может вас послушать. Ни Лермонтов, ни Гончаров, никто. Ни Салтыков, Щедрин. Ой, какие несчастные умерли. Блок, Есенин. Вот, нужно что вам. Ну да. А в особенности хороша Мандавошкина. Отцы, кто нас сказал? У них родители были, как их называют, подонки. А ведь от подобного рождается подобное. Генетики-то как учат? Ну вот. Она, кстати, почти что...